0: хотя бы заплати. И когда Петр Первый кидал ему рубль, сказал, говорит, царь, плохой ты мне рубль дал, бракованный, и согнул его тоже пополам. Ну, Петр Алексеевич рассмеялся, кинул ему весь кошелек, а вот чучело этой лошади до сих пор стоит в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Поэтому, ребят, если вы там будете, можете посмотреть и на лошадь Петра Первого, и на двух его собак. Там какой-то там Баленбейстер или Буленбейстер, какая-то гончая, я сейчас уже не помню. Но, Александр Самуилович, я вот заполнял паузу, пока ты передвигался. Где ты?
1: Я вышел к лошадям. Видно наших питомцев?
0: Видно, видно.
1: Да. Ну вот тут ребята из 67-й гимназии московской, которые проходили у нас курс знакомства с животными и хозяйством, вот сейчас они помогут мне наших лошадей поставить в конюшню. Заодно познакомимся с отдельными представителями разных пород.
0: Ага. Ну, я хотел добавить, ребята, что Александр Самуилович, у него там не только лошади, у него там еще и пони для самых маленьких. Причем и шотландские пони, и уэльские пони, да, Александр Самуилович?
1: Да, ну.
0: Так, сейчас попробуем. Александр Самуилович?
1: Да.
0: А у нас же ведь в советские времена, по-моему, на лошадь сажали в секциях только лет в 14. Ограничения какие-то были, да?
1: Ну, можно было и в 9 лет, но просто тогда сажали именно на пони. А на лошадей сажали, ну, позднее, конечно, не с 9 лет. Сейчас
0: вот
1: в московском
0: зоопарке... То ли в 14, то ли в 16 даже сажали. Так.
1: Сейчас в московском зоопарке и в 4 года можно посадить на пони. Сейчас хорошо видно моих?
0: Нет. Стоп-кадр.
1: Сейчас попробуем.
0: Ну, пока Александр Самуилович у нас пытается наладить связь. Александр Евгеньевич, давайте следующую картиночку посмотрим в нашей презентации. Вот, вот. Следующая картинка – это знаменитые летучие гусары, эскадрон гусар летучих. И как там упомянутого уже выше Акуджавы, алая попона, крылья за спиною, как перед войною. Александр Самуилович, если ты нас слышишь, зачем польским гусарам нужны были эти крылья?
1: Я думаю, в основном устрашать противника, но, конечно, они защищали от ударов холодным оружием сзади, по спине, по шее. Вот. Подобные украшения были у японских кавалеристов. И сзади на шлеме, если помните, конский хвост висел у многих.
0: Драгуны с конскими хвостами, как там, уланы с пестрыми значками.
1: Конский хвост на шлеме защищал от косого сабельного удара лучше, чем любой металл, потому что конский волос настолько прочный, что разрубить его человеку практически невозможно, если это густой пучок. Сейчас видно нашу?
0: Да, сейчас видно. Александр Самуилович, еще такая любопытная деталь. Я просто сейчас вспомнил, что эти крылья из перьев, они еще создавали такой очень громкий, резкий свист. Поэтому, когда в атаку шла целая конница, это прямо как ураган, наверное, был страшный грохот.
1: Воздействие, да, и сейчас, и тогда было важнейшим средством устрашения противника.
0: Ну да. Так, ну теперь рассказывайте, что перед вами?
1: Перед вами, значит, как я уже сказал, ученики 67-й московской гимназии, а за ними наши кони. Вот. Сейчас, ребят, вы раздавали им овес? Нет еще? Ну идите тогда, посыпьте им немножко овса быстренько. Вот. И мы запустим лошадей в конюшню и заодно представим все породы, которые у нас видны. Вот, у нас...
0: Ага. Дети мои, это я обращаюсь к нашим зрителям. Ребята, значит, вы можете, как всегда, в процессе трансляции прямо сейчас задавать свои вопросы в чате, да, Александр? Александр Евгеньевич?
1: Да.
0: Можно это... Да, ну и потом мы на эти вопросы ответим, вы можете это сделать потом, а можете набрать прямо сейчас, и мы потом увидим, просто чтобы сэкономить время, да? Так, ну узнаю родные места, вот там на пригорочке слева будут как раз два гостевых домика, Александра Самуиловича очень уютные. Мне в этих домах приходилось ночевать с душем, со всеми делами. Это конюшня. За конюшней баня, столовая тоже уютная. Там же маленькая речка живописная. И вообще места у нас красивые. Мы с Александром Самуиловичем живем в Заокском районе Тульской области. Эта станция Тарусская. Места легендарные, места знаменитые. Километров 5 туда дальше будет Поленова усадьба. Так что места, что называется, намоленные. Александр Самуилович, тебе слово.
1: Ну, вот я не знаю, виден ли сейчас один из наших коней, который уже стоит на изготовку. Вот, ожидается вечернего угощения. Вот, это конь белорусской универсальной породы, зовут его Гаспар. Он сейчас возглавляет наш табун и отвечает за то, чтобы все остальные лошади готовы.
0: Лошади могли... Звук пропадает. Александр Самуилович, вернись немножко назад, ближе к Wi-Fi, пропадает звук.
1: Все, идите, ребят, запускайте тогда лошадей. Сейчас видно?
0: Сейчас видно, да, и звук вернулся хороший. А где ваш замечательный тяжеловоз, Александр Самуилович?
1: Сейчас все войдут.
2: Антон, быстрее.
1: Выходи. Сейчас по очереди все кони войдут, и я всех буду представлять.
0: Понятно. Где же этот чудный конь, богатырский, у которого каждое копыто суповую тарелку? Как-то я пытался на нем ездить верхом, но это было все равно, что на диване сидеть.
1: Вот. Первым заходит Гаспар, белорусский, универсальный. Второй идет твой любимый тяжеловоз, Владимирский. Вот. Дальше идет Карачаевская кобыла, Орловская кобыла. Вот, кобыла Ахалтекинской породы. Гуля, Гуля, домой, домой. Гуля, домой давай. Вот, хорошо.
0: Еще это знаменитые один... горбоносые алхатекинцы из Туркмении, да?
1: Да, да, да. Вот. Ну вот сейчас ребята закроют за ними деньки, и лошади будут ужинать.
0: Ага. Ребята, это я всем другим ребятам, которые вот нас сейчас слушают. Денник – это такое место, где животное отдыхает. И кому-то кажется, что вот бедная лошадь, ее закрыли, заперли, она там в клетке стоит. Но, ребят, я вам хочу сказать, вот если вы приедете на дачу, на конную дачу к Александру Самуиловичу и верхом с ним поедете в лес и в поле, а места у нас красивые, то как только вы скажете «домой», то все лошади развернутся и полетят так бегом к свой родной денник, что вам будет трудно удержаться. Действительно так?
1: Ну вот, можем начать более подробное знакомство. Это вот байгуль, кобыла ахалтекинской породы, редкой буланой масти. Видите, на солнце ее шерсть сверкает. Это еще зимняя шерсть, она достаточно густая и теплая. Да, она еще не вся вылинила, пока еще на улице холодно. Ее надо довольно основательно причесать, почистить, и она своей короткой шерстью засверкает, как в родной Туркмении.
0: Ага. Лошади Александр Самуилович, Александр Самуилович, ты меня слышишь?
1: Да, слышу.
0: Вот, кстати, о мастях. Слышу. Мы сейчас поняли с детьми, что такое буланная масть. Вот и прыгнул конь буланный с этой кручи окаянной. А скажи, пожалуйста, правда, что белых лошадей не бывает? И что выражение «на белом коне въехал в город» или там, оно неправильное, да?
1: Да, конник никогда не назовет лошадь белой, потому что эта масть называется светло-серая. Все белые лошади рождаются очень темными, почти черными по цвету. Но настоящий коневод, конозаводчик понимает, что это родилась серая лошадь, темно-серая шерсть у основания, которое светлеет. И вот когда эта лошадь взрослеет, а тем более стареет, то масть ее становится практически белой. Цвет становится белым, а масть называется все равно серой. Вот это правильное как сказать, отношение к лошадиной масти. А буланая масть, которую мы только что видели, это желтый корпус и более темная грива, более темный хвост. Вот эта масть называется буланой. Число лошадиных мастей, наверное, даже больше, чем число автомобильных красок на сегодня. И чем реже была масть, тем больше ценилась лошадь для аристократа. Если аристократ хотел иметь редкую-редкую масть, то ему приходилось искать таких лошадей специально и подбирать их в масть для своего выезда. Если это выезд на двух лошадях, то сложно подобрать двух лошадей редкой масти. Если выезд на четырех, еще сложнее. Ну а уж если на восьми, то это роскошный лимузин может соответствовать такому выезду, как говорили в старину. А вот я показываю лошадь гнедой масти, самой распространенной среди домашних лошадей. Гнедая масть – это коричневый корпус, черный хвост и черная грива. Вот, такая масть считается самой распространенной, и, в общем-то, лошади гнедой масти не хуже остальных, а даже зачастую бывают и резвее, и легче обучаются. Но поскольку масть нередкая, у аристократии она не так ценилась.
0: Понятно. Александр Самуилович, я читал, мне приходилось читать, что в старину, ну, в 19 веке, вот как сейчас угоняют дорогие автомобили, точно так же в те времена были такие преступные группировки, которые специализировались на угоне лошадей. И когда угоняли вот этих особенно ценных лошадей, то дальше надо было, как у автомобиля, перебить номера, да, то есть там как-то сводили тавро, делали новое, их перекрашивали в другую масть, их какое-то время угоняли на такие тайные где-нибудь в горах пастбища, где их передерживали годик, пока не уляжется шум, и только потом продавали. То есть было, и недаром сейчас, кстати, совокупность автомобилей называется конюшня, как и в те времена, да?
1: Да, но у лошади, к счастью, есть, как и у человека, нестираемый индивидуальный признак. Как у человека отпечаток пальцев, у лошади есть набор завитков. На каждой лошади, как у нас с вами на голове, есть такой, ну, как сказать, макушка, вокруг которой завиваются волосы. Так вот, у каждой лошади есть ее индивидуальный набор завитков. Можно было свести тавро, перекрасить лошадь, подстричь гриву или хвост, но набор завитков каждый хозяин, который ценил свою лошадь, он описывал очень тщательно, где у его лошади какой завиток. Под ухом, на шее, или на крупе, или на плече. И по набору этих завитков потом опознать лошадь, если удавалось найти потенциальных ее угонщиков, вот тогда лошадь находили, определяли и возвращали хозяину.
2: У нас есть вопросы.
0: Так, вопросы. Ну что, Александр Самуилович, ответишь на вопросы?
1: Прочтите, я просто сейчас направил экран на
2: лошадь. Да, конечно, я зачту. Скажите, пожалуйста, езда на лошади в возрасте может приводить к последствиям для позвоночника?
1: Езда на лошади, если у вас есть серьезное заболевание позвоночника, противопоказана. Но если позвоночник в принципе здоров, то умеренная езда на лошади только укрепляет мышцы, которые вокруг позвоночника создают так называемый мышечный корсет. И они снимают, наоборот, нагрузку с позвоночника, укрепляется ваша спина, и нагрузка на позвоночник и на межпозвоночные диски снижается. Если правильно сидеть на лошади, напрягать спину в такт ее движением, то это очень полезно и для позвоночника, и для всего организма.
0: Александр Самуилович, можно я отвечу, как пожилой человек, да? А вот я не так давно, после долгого перерыва, сел на лошадь, да? Буквально там даже около часа я всего проездил, и через день вдруг у меня начались резкие боли, я уж стал на поджелудочную грешить или на печень, и только потом до меня дошло, что мышечная нагрузка, работал пресс, и у меня просто заболели мышцы пресса. А другой мой друг, который меня старше еще на год, то есть мне 61, а ему на два, 63. Вот он первый раз сел на лошадь, был у меня в гостях недавно, а потом у него нога распухла так, что он не мог ходить, потому что инструктор его просил все время носок вверх поднимать, и в непривычном положении нога была зафиксирована. Поэтому в пожилом возрасте любая физическая нагрузка может принести дискомфорт и боли, но если вы будете ездить регулярно, то все будет в порядке. Ну, у нас детский эфир, поэтому мы о стариках и поговорили. Извини, Александр Самуилович. Ага.
2: Еще прошу. Вопрос.
1: Да.
2: Еще вопрос. А лошадки сами знают свои места, куда заходят в стойло?
1: Только что те, кто пропустил этот патетический момент, можете потом пересмотреть наш эфир. Я показывал, как все лошади вошли в конюшню, каждая встала на свое место, и ребята из 67-й гимназии...
0: Пропал! Александр Самуилович
1: комнатки,
0: пропал!
1: ...комнатки, которые называются денниками. Лошади прекрасно знают свое место, просто некоторые, особо хитрые, они стараются сначала войти в чужой денник, пока нет хозяина, и съесть у него... побольше овса, пока хозяин не пришел. Но как только идет хозяин, лошадь быстро-быстро ретируется и в свой денник быстро убегает. Так что у них есть некоторые даже, видите, человеческие пороки.
0: Так, ребята, еще сразу воспользуюсь случаем и дам хороший совет. Если вы едете куда-то, где есть лошадь, то не стоит к ней приезжать с пустыми руками. Лучше всего возьмите несколько кусочков сахара в карман, а еще лучше морковку, нарежьте ее, да, кусочками. И как кормить лошадь, знаете, с руки, чтобы с пальцами остаться? Лошадь вас запомнит, и у лошади с вами будут связаны исключительно положительные эмоции. Подтверждаете, Александр Самуилович?
1: Совершенно верно, да. Если правильно кормить лошадь, то это... совершенно безопасно и очень приятно. Но не надо рассчитывать, что лошадь отреагирует на ваше угощение, как собака, что будет бежать к вам, вилять хвостом. Лошади за угощение не выполняют команд. Выполняют они их, когда получают их правильным, привычным для них способом. Но угощение им всегда приятно. Вот.
2: Вопросы.
1: Эти слова... белорусский конь. Еще вопросы? Давайте.
2: А, да, еще три вопроса и продолжают поступать. А недавно заметил наросты у лошадей на задних ногах в области колен. Похоже на ороговевшие мозоли. Что это?
1: Ну, а сейчас попробуем даже показать. Значит, не только на задних, но и на передних ногах у лошади есть такие вот наросты, да? Видно сейчас?
0: Ну, более-менее.
1: Вот. Называют их конники каштанами. Так вот, это ни много ни мало, как пятый палец. Если представить себе нашу ладонь и самый длинный средний палец – это копыта, так вот пятый палец, большой наш палец, он будет смотреть внутрь. Если вы встанете на средний палец, то косточки пятого пальца, вот они и дают вот этот нарост. Это называется каштан, и на самом деле это рудимент пятого большого пальца.
0: То, что у собак называется прибылой палец, да, Александр Сергеевич?
1: Да, у собак это прибылые, а у лошади вот так называемый каштан. Это торчит такой маленький для лошади ноготок. Ну, для нас не такой уж маленький, размером бывает из... 5-копеечную монету и больше даже.
0: Ага. Еще есть вопросы?
2: Так. Скажите, пожалуйста, не причиняют ли лошади боль? Не причиняют ли лошади боль удила? Ей комфортно с этой железкой во рту?
1: Железка во рту, которая называется удила или трензель, она кладется лошади между зубами. То есть она лежит за резцами и перед жевательными зубами. Там у лошади десна, на которой нет зубов. И если всадник правильно управляет лошадью, то удила давят ей на пространство между зубами, а не на зубы. Поэтому не причиняет ей это вреда, если правильно управлять. Если же начинать шевелить руками беспорядочно, дергать ими без причины, то, конечно, можно и по зубам попасть уделами или трензелем, как его называют. Но если правильно, то лежит между зубами и более вреда не причиняет, а только сообщает лошади пожелание всадника куда-то повернуть, остановиться или, наоборот, увеличить скорость.
0: Ребят, вот я воспользуюсь еще случаем и два таких коротеньких замечания сделаю. Первое. Когда вы сидите верхом на лошади, но это вам потом любой инструктор скажет, любое ваше движение руками, ногами, головой или корпусом – это команда для лошади. И если вы неумело двигаетесь, вы часто ее сбиваете с толку. Она просто немножко не понимает, что вы от нее хотите. Это первый момент. И второй момент. Вот сейчас спросили про удила. Причиняют ли они какое-то беспокойство, да, во рту? Ну, ребят, кто-нибудь из вас, наверное, уже ходил к зубному врачу, и ему вырывали зуб или, может быть, ставили пломбу, да? Так вот, у вас вырвали зуб, и первое время... Вы чувствуете, что-то у вас не то во рту. Но проходит недели две, и вы перестаете это замечать. Потому что мы так устроены, что любое изменение в наших зубах, будь то вставная челюсть или вырванный зуб, через какое-то время перестает вами замечаться. Вот точно так же удила. Если лошадь приучена к удилам, то она их вообще не замечает, ей это не мешает абсолютно никак. Я прав, Александр Самойлович?
1: Да, лошади могут с уделами во рту и сено есть, и воду пить. Так что грамотное управление для лошади не опасно.
2: Так, есть еще вопросы? Да. Мария 11 лет спрашивает, какая порода самая быстрая и с какой скоростью она передвигается?
1: Самая быстрая на сегодня – это английская чистокровная скаковая порода или верховая. По-русски. Этой лошади нет равных, поэтому состязаются они только со своими соплеменниками на всех ипподромах мира. И скорость, которую они достигают на коротких участках ипподрома, это 80 км в час. Но в среднем, если брать рекордные сроки прохождения всей дистанции, а дистанция где-то от 1200-1600 метров, то средняя скорость около 60 километров в час.
0: То есть 80 – это в рывке?
1: Да, да. Так же, как гепард достигает 100 или даже больше километров, он же не все эти 200 метров бежит со скоростью 100 километров, но в рывке он достигает этой скорости. Лошадь не сильно уступает гепарду, как вы понимаете, 80 километров в час – это скорость, на которой у тебя сдует любую шляпу. Поэтому все жокеи сидят в хороших шлемах и крепко держатся.
0: Ну вот как любопытно, самая быстрая собака, гончая, да, борзая, тоже английская, это грейхаунд, и немногим она лошади уступает, по-моему, где-то километров 60 в час она бежит, да?
1: Ну, ее задача была бежать быстрее оленя, а уж на лошади надо было успевать догонять грейхаундов, чтобы не упустить дичь, которую грейхаунды окружили или даже поймали. Вот. Поэтому это связанные вещи. Ну, конечно, лошадь, будучи крупнее, она скачет быстрее. Главное, конечно, лошадь может скакать дольше, чем собака. Собака борзая может бежать несколько сот метров, а лошади преодолевают гораздо большее расстояние.
0: Александр Самойлович, вот это, кстати, очень хорошая тема. Собаки на конюшне. Да, потому что, в любой конюшне всегда можно найти собаку, да, и очень многие собаки дружат с лошадьми, и вот Джек Расселы, я знаю, всегда живут в конюшнях и ловят крыс, помогают хозяевам, и мастифы английские тоже ночуют на конюшне. Вот можно два слова сказать об этом сожительстве лошади и собаки?
1: Лошади нуждаются в общении. И чем меньше вокруг них лошадей, других лошадей, тем больше они тянутся к другим животным и, кстати, к человеку тоже. И если у лошади рядом нет другой лошади, то она будет дружить и с собакой, и с козой, и с козлом, и с собаками крупных пород. Конечно, им общаться привычнее, потому что они их как-то сопоставляют со своим ростом. Вот. Бывает, конечно, что на конюшнях множество крыс и мышей, потому что на конюшнях всегда достаточно овса, и тут приходится кошек запускать. Вернее, мы просто не препятствуем кошкам. Вот. И кошки ловят этих мышей, не боясь лошадей, прямо из-под ног. Ну вот на кошек лошади смотрят с таким спокойным пренебрежением. А с собаками, конечно, они общаются, обнюхиваются, играют, если нет других лошадей. Так что мы это часто наблюдаем. И на прогулках мы иногда берем с собой собак, которые спокойно идут буквально след в след. Я иногда оборачиваюсь, смотрю, куда же делась собака. А потом смотрю, она буквально под хвостом у лошади двигается по тропинке. Особенно, когда тропинка в снегу, и идти по глубокому снегу собаке тяжело.
0: Александр Самуилович, я однажды на конюшне видел лошадь, которая видел кошку, которая на крупе лошади спала себе совершенно спокойно, и лошадь ее даже не замечала.
1: Мягко, конечно.
0: То есть это такая картина вовсе не редкая, да?
1: Нет, нет. Лошади привыкают и к кошкам, и к тому, что собаки охраняют их, и к лаю относятся без всякой тревоги, несмотря на то, что собака – это хищник.
2: А у нас
1: хищником или настороженным.
2: Так, а еще у нас есть вопросы. Да, еще 5 вопросов ждут.
0: Ого.
2: А как лошади спят? Они ложатся? И видят ли лошади сны?
1: Начну с того, что сны, видимо, видят. То есть и среди наших лошадей, и на Ютьюбе такие видеозаписи, когда лошадь лежа дергает ногой, вздрагивают ее веки, она фыркает во сне. Наверное, вот сейчас фыркнула лошадь, да, но это не во сне. А, наверное, им что-то снится. А спят они, конечно, в основном стоя. Не спят, а дремлят, опустив голову, прикрыв глаза. В ногах у них суставы так устроены, что лошадь может, не напрягаясь, стоять на 4 ногах и расслабиться, практически отдыхая. Иногда лошади ложатся, но очень ненадолго, на 10-15 минут, на полчаса. Хотя в интернете есть видео, как лошадь лежит и даже храпит во сне. Вот. Но лошадь, как любое крупное животное, не должна лежать долго. Если лошадь лежит долго, хозяин должен обеспокоиться ее здоровьем.
0: Так, еще вопросы?
2: Вопрос? А такой немножко игривый. А любят ли лошади гулять в тумане?
1: Наверное, это в мультфильме, да, «Ежик в тумане», там лошадь гуляла. Лошади вообще к погоде относятся достаточно спокойно. Им важно, чтобы из тумана не выскакивало резко ничто пугающее. Если из тумана выскочит человек в какой-нибудь трепещущей одежде или машина вдруг зарокочет и выйдет из тумана, лошадь, конечно, напрягается, потому что привычно для лошади открытое, хорошо осматриваемое ею пространство. Лошадь – животное открытых пространств, и она любит, чтобы вокруг нее все хорошо просматривалось. Из этих соображений они себя неуверенно чувствуют в лесной чаще, гораздо лучше в чистом поле, где им видно на сотни метров вокруг.
0: Александр Самуилович, ну, я поскольку там приготовил очень много для вас картинок, чтобы продолжить этот рассказ, а мы от этих картинок немножко ушли, то я тогда просто задам в виде вопросов, да? Ну, если мы уже проводим такую аналогию, как лошадь и автомобиль, вот дуга, она... Алиса, выключись, ты нам мешаешь. Александр Самуилович, вот дуга на дуге колокольчик. Ведь эти колокольчики, они же ведь в старину были как то, что мы сейчас называем спецсигналы, да, проблесковые маячки. То есть по колокольчику можно было понять, что за лошадь, надо ли уступать дорогу или как там.
1: Ну, не что за лошадь, а что за экипаж или что за надобность. Если экипаж шел, как говорили тогда, по казенной надобности, то разрешалось оснастить его колокольчиками, которые были, кстати, лучше слышны в тумане, и тем, кто слышал колокольчик, полагалось уступить дорогу. Это означало, что едет по казенной надобности или важный чиновник, или какая-то почта, да, курьер, фельдъегерь, который требует себе дорогу уступить, сзади он или спереди. Все остальные должны были принять. Как кричали извозчики, прими, прими, это означало, что надо отойти в сторону и дать дорогу. Но россияне и сейчас пытаются как-то свои приоритеты сравнить с приоритетами государственных служащих, и тогда придумали вместо колокольчиков бубенцы. Это такие маленькие звучные железки, которые вешались на сбрую и тоже как-то заменяли аудиосистему по аналогии с современным автомобилем, и ямщики под звон бубенцов исполняли свои протяжные ямщицкие песни.
0: Александр Евгеньевич, ну вот два слова все-таки, пускай Александр Самуилович расскажет про знаменитых орловцев, там есть портрет графа Орлова, да, Чесменского, вот покажите его, а перед ним там есть такая белая-белая лошадь, знаменитая, ее зовут Сметанка. Вот покажите нам, пожалуйста, Александр Самуилович, вот несколько слов об этой, ну, наверное, это все-таки самая знаменитая у нас порода, да, рысистая на Руси?
2: А что показывать?
1: Я бы сказал, самая успешная
0: назад,
1: из российских.
0: Назад, сейчас секундочку, Александр Самуилович, я Александру пород. Подскажу. Назад там граф Орлов, такой 18 век, с буклями, с орденами, и белая лошадь перед ним. Вот он, Сметанка, да, это Сметанка. Так, Александр Самуилович, вот он, граф Орлов. Чесменский.
1: Да. Граф Орлов за свою победу над турками получил огромную премию от императрицы, и всю эту премию, еще свои капиталы, потратил на приобретение одного единственного коня, которого в России назвали Сметанкой или Сметанный. Тогда любили называть коней не только существительными, но и прилагательными. Так вот, этого коня за два года с большими трудами, опасностями и секретностью привезли в Россию. И, к сожалению, он оставил очень мало потомков.
0: Александр Самуилович, извини, пожалуйста. Его мало того, что два года вели, его несколько полков охраняли, его перекрасили в другую масть, чтобы не... Это же целое состояние было, да?
1: Да, огромные деньги по тем временам. Если бы он положил эти деньги в банк, то сейчас, наверное, был бы богаче Билла Гейтса. Но этот конь стал родоначальником орловской рысистой породы, потому что его скрещивали с кобылами, привезенными из Европы, которые как раз и умели скакать резвой рысью, то, о чем мы говорили раньше – не переходить на галоп, на большие прыжки, а бежать ровно и долго, и тянуть карету за собой, или сани, или какую-то другую упряжку. Вот сейчас, если видно голову нашей орловской кобылы Норны, очень хороша эта лошадь, которую мы здесь используем как для верховой езды, так и для езды в упряжке. Крупные, очень красивые кони, многие из них той самой серой масти, которой отличался Сметанка. Можно посмотреть хронику с Московского ипподрома, где сейчас состязаются потомки Сметанки. Орловская рысистая порода на сегодня самая успешная, самая известная из российских заводских пород, выведенных не просто местным населением для своих нужд, а выведено на заводе графа Орлова. На заводе графа Орлова выведено не на воле, не просто в табунах, которые пасутся, и сами табуны решают, кому от кого оставлять потомство, а заводчики, коннозаводчики выбирают лучших жеребцов, скрещивают их с лучшими кобылами и получают резвых и очень красивых, выносливых коней орловской рысистой породы.
0: Александр Самуилович, ну тогда пару слов надо сказать о дончаках, да? Потому что это все-таки казачья лошадь, про которую говорили хош, как там, под воду, хош под воеводу, на которой можно было и пахать, и воевать. Это же ведь тоже, в общем, такой шедевр аборигенной селекции, правда?
1: Но это уже не совсем аборигенная селекция, довольно поздняя порода, выведена она в конце 19-го, начале 20 века, когда казаки...
0: Александр Самуилович пропал? Алло?
1: Да, сейчас меня видно, слышно?
0: Алиса, алло. Выключись.
1: Алло.
0: Да, все хорошо.
1: Сейчас видно, да?
0: Да.
1: Вот, у нас лошади донской породы нет, но это очень нарядная своей мастью такая огненно-рыжая лошадь, у которой и грива рыжая, и корпус рыжий. И она прославилась именно своей выносливостью, скоростью и приспособленностью для войны. Поэтому сейчас, к сожалению, применения ей не так много. И у этой породы не такое хорошее состояние, как у орловской рысистой. Производителей не так много, а для стабильного существования породы должно быть не менее 200 кобыл. Если есть 200 кобыл чистопородных, то порода считается существующей, благополучной. В донской породе уже приблизилось число породистых кобыл к этой, значит, фрепороговой, и надеемся, конечно, что порода будет сохранена, потому что она очень хороша для цирков, для выступлений под жигитовки, когда всадники вытворяют совершенно невозможные фигуры верхом на лошади, соскакивая с нее, запрыгивая обратно. Но вот эта порода, конечно, тоже прославила Россию, дойдя не так давно до Парижа, от Москвы, повторив поход казаков 1814 года.
0: Александр Самуилович, а ведь тогда, когда платовские казачки так быстро дошли до Парижа, французы были немало удивлены такой резвостью. Их лошади что, были не способны на такой марш-бросок резвый?
1: Ни одна кавалерийская часть, кроме платовских казаков, которые, правда, ездили еще не на донских лошадях, а на их предках, на степных, не очень красивых, не очень высоких, но очень выносливых и быстрых конях, ехали русские казаки. Так вот, все остальные виды кавалерии, как французские, которые вообще потеряли множество своих лошадей, убегая из России по морозам зимы 12-го года, но и русские кавалеристы тоже редко доходили от Москвы до Парижа на одной и той же лошади. Большинству приходилось менять лошадей, потому что лошади уставали, выбивались из сил, не могли долго идти без качественного корма. И только казачьи лошадки, привычные к таким условиям, когда, ну, можно съесть и качественный овес, можно съесть и солому, собранную с крыши, знаете. Вот. Да. Только казачьи части дошли, не меняя лошадей.
0: Александр Самуилович, ну что, может быть, ты тогда нам явишь свой лик, переключишь камеру на себя?
2: А почему?
0: Ну,
1: я могу продолжать.
0: Алиса, выключись.
2: А вопросы?
1: Давайте вопросы.
0: Ну, давайте вопросы, просто чтобы лицо Александра Самуиловича отвечало на вопрос, а то у нас в кадре конский круп, а Александр Самуилович рассказывает интересные вещи. Так... Мне кажется, что мимику лица здесь тоже видеть не лишнее, правда?
1: Ну, хорошо, давайте я покажу еще несколько лошадей, а вопросы уже можно включать, да.
2: А, вопросы. Да. Мия, 8 лет, спрашивает.
0: Мия, привет!
2: А есть ли у вас мустанги вороной масти с белой звездой во лбу?
1: Отвечаю. Мустангов нигде в конюшнях нету. Как только лошадь оказалась в конюшне, она перестает быть мустангом. Мустанг – это не порода. Мустанг – это дикая лошадь, одичавшая. В Америке, как я уже говорил, лошадей, которых привезли испанцы, некоторые... Часть убежала от испанцев, и вот они одичали и жили там сами по себе. Так вот, их и назвали мустангами. Это слово, я думаю, скорее испанское. Вот. И приручая мустангов, индейцы создали свои породы. Так что мустанги в конюшнях не живут. Мустанги живут в прериях Южной Америки или у нас в России, например, в Ростовском заповеднике, где вот Александр Георгиевич снимал свой фильм. А мы у себя...
0: Мия, ты можешь, извини, Саш, Мия, ты можешь набрать в Ютьюбе Хабургаев в натуре «Донские мустанги», по-моему, фильм называется.
1: «Мустанги острова Водный» называется.
0: А, да, «Мустанги острова Водный». Александр Самуилович тоже хорошо знает этот остров и эту историю. Сейчас он расскажет ее.
1: Ну, «Мустанги острова Водный» буквально 50-60 лет назад оказались изолированы на этом острове посреди соленого озера Маныч-Гудила. И там они...

0: вспомнила...
1: Когда создаем за счет вот этих отверстий, вот эти задние носовые, то можно дышать уже через нос. И, собственно, так оно и произошло. Но, правда, получается некоторый минус, потому что возникает перекресток дыхательной пищеварительной системы. Поскольку нам не очень в этом смысле повезло, мы возникли из таких чистеперок, видимо, рыб, у которых вот этот самый плавательный пузырь легкая, выросли как нижний вырост глотки. И получилось, что у нас ноздри сверху, потом в нижнюю часть дыхательную систему уходит через глотку, а рот, наоборот, у нас снизу и уходит наверх пищевод. Вот. А, например, у многих, ну, вернее, даже не у многих, а у большинства так, костистых рыб, которые вот нету икотучья, у них плавательный пузырь — это верхний вырост глотки. И если бы мы возникли от них, то тогда бы у нас вот этого братского перекрестка не было, и мы бы не могли подавиться. То есть тогда бы мы дышали через ноздри прямо в легкие, там какая-нибудь перегородочка бы наросла, а через рот пищевод мы бы глотали. Вот. У нас как бы есть минус, мы можем подавиться. И причем этот риск большой на самом деле. По статистике США, ну для России я просто не знаю, количество смертей от того, что человек подавился, на 6-м месте среди всех несчастных случаев. Это вот следствие того, что у них из нижней части глотки возникли легкие. А есть вариант и другой, поэтому он реализован, но как бы не у нас. Нам не очень повезло в этом смысле. Вот. Но у большинства животных проблемы с подавлением нет, потому что там есть эти перегородки мягкой и легкой, но гортальник, они смыкаются нужным образом, поэтому животные они могут либо глотать, либо дышать. А людям особенно не повезло, как бы еще второй раз не повезло, потому что люди научились говорить, и от того, что мы говорим, у нас вся гортань сместилась назад и вниз и разошлась с нёбом. То есть у нас нёбо теперь само по себе, гортань сама по себе. Между ними зазор, где вот, собственно, может не туда пища пойти, не в то место. Если мы будем пытаться одновременно и говорить, и есть, тогда мы, скорее всего, подавимся, ну и будет не очень здорово. Вот. Ну, как бы человеку два раза не повезло, хотя в итоге вроде как повезло. То есть здесь сидим мы, не кистеперые рыбы, не костистые. Вот. Значит, в конце девушкового периода возникают не только уже парные конечности, но и, наконец-то, уже просто руки-ноги. То есть вот эти самые рыбы, они поняли, что на суше тоже много всего вкусного, потому что оно накопилось к этому моменту на суше. До этого, в принципе, тоже они могли бы выйти, конечно, на сушу, но там нечего было делать на самом деле. Там была, ну, некая земля, даже не почва, ну что-то, наверное, по мелочам росло, но как бы еды для большого существа там не было. Первые наземные организмы появляются намного-намного раньше, но для того, чтобы там могло кормиться что-то такое большое, кистеперое, да, надо, чтобы там было много всего вкусного. Ну, какие-нибудь там червячки, паучки, да, там, многоножки, что-нибудь такое. Ну, вот где-то к концу демона это все накопилось. И порядка 380-360 миллионов лет назад в настоящее время мы имеем целый ряд форм переходных от рыбы к земноводным. Причем, поскольку накопилось много вкусного, поляльщиков-то было много, да многие бросились на самом деле. В настоящее время известно, ну, как минимум 3, а в реальности там штук 5 и больше, наверное, линий, которые выходили на сушу. То есть выход на сушу был далеко не единожды произведен, а много разных рыб, разных линий это пытались осуществить. Ну, кому-то повезло, кому-то нет. Есть вот всякие там, например, птероны, диптолики, ихтиостиги, там масса-масса всяких прочих. Чем дальше, тем их больше открывают. Ну, в последнее время очень широко разрекламирован был диптолик, но он не самый древний, кстати говоря, хотя самый целый. Ну и вот среди этого изобилия мы можем видеть изменения конечности от типичного плавника до типичной руки. Ну, наша типичная рука, она как бы немножко другая, конечно, чем у этих первых наземных существ. Причем они даже как бы непонятно, то ли это рыбы, то ли уже амфибии, что-то среднее. Вот. Но примечательно, что у первых таких полуназемных существ пальцев было не совсем как у нас. Вот здесь вот такая стега, можете посчитать, да, или, допустим, тулерпетон, который тоже, в общем, как бы не совсем 5 пальчиков у них. И то, что у нас сейчас 5 пальцев на руке, это, конечно, родит нас со всеми наземными позвоночными, но это в какой-то степени, опять же, случайность. Потому что 5 пальцев – это ничем не лучше, чем 4, или чем 6, или чем 7. Ну, 7, может быть, было интереснее, там, ну, клавиатуру можно в 2 раза больше сделать, да, на компьютере. Вот, но как-то вот так получилось, что из того разнообразия зверюшек, которые выползали на сушу, именно пятипалые оказались наиболее успешными. Опять же, скорее всего, не по этому признаку, а по какому-то там другому, ну, по комплексу, скорее всего. Вот, но как-то вот так повезло. Но человек, надо сказать, весьма примитивен, потому что человеческая вот эта пятипалая рука, она, ну, очень примитивно, то есть такую надо искать и искать. Если взять, например, лягушку или крысу, у них прогрессивнее.

конечности, у них 4 пальца на передней конечности, то есть один исчез, а это некое изменение эволюционное, то есть по сравнению со спутником они поменялись больше, чем мы. То есть мы больше похожи на ихтиостегу, чем лягушка на ихтиостегу. Оказалось бы, ихтиостега всегда воспроизводится, ну, как что-то такое рыбо-лягушкоподобное. Ну, вот. У нас очень примитивная рука, но, правда, в последующем уже, ну, несколько, там, 2 миллиона лет назад от силы, у нас некоторые изменения все-таки произошли, такие, наконец, прогрессивные, и появилась хватательная способность и так далее. Но наша хватательная способность, она, конечно, по-своему замечательная, но не больше, чем у попугая, например, да, который тоже много чего может делать. То есть, ну, человек сходит, гордится своей трудовой рукой, но есть там какие-нибудь, не знаю, хамелеоны, лори, там, ну, кто еще, у кого рука не менее хватательная, чем у нас, еще даже более хватательная. То есть разжать руку у хамелеона – это нереальная задача, потому что он сам вот такой. В середине карбонового периода, следующего, порядка 340 миллионов лет назад, появилось много вкусного еще дальше от воды. То есть до сих пор это было где-то рядом с водой, но хотелось вылезти еще подальше, потому что там уже насекомые всякие паукообразные и так далее продвинулись, а позвоночные еще не продвинулись. Вот. Но была проблема, потому что размножались-то вот эти первые амфибии по-прежнему в воде. И икра, она благополучно в этой воде развивалась, а если она высыхала, то она гибла. И надо было как-то это решить. Ну, вот, икра лягушки, например, да, головастик. Головастик – это рыба, по сути, своей. И она живет в воде, это бесчелюстная рыба. У головастика нету челюстей, у него круглый рот, как у миноги. У него нету чешуи, у него кровеносная система там совершенно убогая. Ну, его как бы это, ну, круглоротая рыба, бесчелюстная, на уровне там девонского периода. Ну, вот. Но, ну, не девонского, может, но тем не менее, раньше даже. А, соответственно, чтобы вылезти подальше на сушу, надо было не сохнуть. Причем не сохнуть на всех уровнях онтогенеза, то есть индивидуального развития. Не сохнуть в виде икры, не сохнуть в виде личинки, не сохнуть в виде взрослого. И для этого появляется такая замечательная штука, как амнион. Амнион – это зародышевая оболочка, которая, ну, очередной пузырек, вот я говорил, очередная матрешка, которая отделяется от нас наружу и создает вокруг нас в эмбриональном виде специальный такой бассейн. Индивидуальный личный бассейн, в котором можно плавать здорово, значит, ну, дышать, там жабры в принципе есть, да. Ну, вот, ну или если мы уж такие все продвинутые через пуповину, и плаценту, ну там еще плаценты, конечно, близко не было. Ну а чтобы уж совсем как бы не повредилось, снаружи можно еще сделать скорлупу. Вот. Ну, скорлупа это не обязательно на самом деле элемент. То есть у человека скорлупы нет, а, скажем, у птиц, у рептилий есть. Вот. И вот в этом индивидуальном личном бассейне наш головастик, вот, собственно, головастик, да, вот амфибий головастик, вот наш головастик, он плавает. То есть многим кажется, что после школьного, опять же, курса, что вот у амфибии есть стадия икра, головастик, взрослая лягушка, да, а у человека есть эмбрионы взрослые, а где головастик, куда он делся-то? Но головастик никуда на самом деле не делся. Все так же он есть, просто сместились сроки. Там у лягушки они вначале выметывают икру, а потом из нее выходит головастик, а потом он становится взрослым. А у нас вначале развивается почти взрослый внутри вот этой самой икры, а потом он выходит наружу. То есть разница просто, чего раньше выходит наружу, икра или головастик. У них первый головастик у нас уже взрослый, а все вот эти первые стадии проходят внутри, ну как бы икринки, но такой герметичной икринки с этим самым амнионом. Вот этот самый амнион, он у человека выглядит как белая такая пленка поверх плода. Внутри него амниотическая жидкость, ну это физраствор, по сути дела, в который плавает этот самый ребенок. Ну, когда ребенок рождается, амнион, по идее, лопается, жидкость это выходит, ну тогда все начинают кричать: «Воды отошли», бегать в панике, потому что сейчас, значит, будут уже роды, и зародыш уже не может особо дышать, он как бы трется, уже вот этой защитной жидкости вокруг нет. И ему не очень здорово как бы. То есть, скорее всего, роды сейчас начнутся, ну, поэтому все в панике начинают бегать. Но бывает так, что ребенок вначале рождается в этом самом амнионе, вот этой белой пленке, а потом уже этот амнион рвется. Тогда говорят, что он родился в рубашке, вот этой белой пленочке, и некоторые личности думают, что это даже значит, что ему будет в жизни вести. Вообще-то значит, что ему с рождения не очень повезло, потому что родиться-то он уже родился, и пуповина-то уже прервалась, и от плаценты он уже дыхание не получает. А
он еще в жидкости плавает, то есть это он захлебнуться может при этом. Вот, если срочно не порвать эту самую амнионную воду с него не слить, и из легких у него не вытрясти, то вообще-то он просто захлебнется. Вот, так что как бы народное представление о том, как повезло и как оно на самом деле, оно не одно и то же. Вот. Ну вот первые существа, обретшие амнион, ну и по совместительству еще более-менее сухую кожу не сохнущую, были рептилии. Первая, вот одна из первых рептилий, даже первая, геланомус из Канады, но с датировкой примерно 12 миллионов лет назад. В пермском периоде появляются новые усовершенствования. Среди вот многих вот этих рептилиобразных таких существ, обретших амнион, появлялись разные приспособления уже к каким-то там наземным условиям жизни. Значит, и по сравнению со многими другими вариантами, вот появились такие зверообразные рептилии, которые имели некоторое усовершенствование. Они немножко как бы усовершенствовали свой мозг, стал чуть побольше. Они больше пользовались обонянием, нежели другими органами чувства. Но зрение тоже было неплохое. Ну, за счет того, что был большой мозг, поведение усложнилось. Самое интересное, что у них появилась так называемая гетеродонтная зубная система, то есть разные зубы отличаются друг от друга. Ну, если вы посмотрите на змею или крокодила, там, в принципе, все зубы плюс-минус одинаковые, или у ящериц еще лучше. Ну, вот. То есть, ну, они размером там вот отличаются, а строение-то одно и то же. А у нас есть резцы, есть клыки, премалеры, которые разные по назначению. Передними зубами мы что-то отщипываем, клыками мы что-то рвем или пугаем кого-нибудь. Премалерами уже жуем, причем по-разному жуем. Но вот у них как раз это дело появилось, вот там зубки торчат, если кто-то видит, ну если кто-то не видит, может зеркало в рот открыть, посмотреть. Вот. Появились для начала вибрисы, то есть, конечно, можно чувствовать кожей, но кожей надо прикоснуться, да, а если это уже что-то опасное, то не здорово как прикасаться непосредственно к коже. Надо на расстоянии почувствовать. Вот. И можно отрастить себе усики, вот как у котика, да, значит, вибрисы. Ну, можно в разных местах расположить. Над глазами, на мордочке, на лапках, ну, если это крот, то у него так вообще по всему телу. Ну, мы в этом смысле немножко деградировали, у нас вибрисы исчезли. И мы эту способность потеряли, этот вид чувств у нас уже как бы отсутствует, но это как бы, опять же, нам не очень повезло. Вот. Ну и у зверообразных рептилий сохранился такой дремучий примитивный признак, как кожа без чешуи, с большим количеством желез. То есть первые вот эти зверообразные, видимо, они тоже были достаточно зависимы от воды, и неспроста их находят в околоводных этих экосистемах. Другие рептилии оказались все прогрессивнее. Они отрастили себе чешую, панцири, все эти там гребни и, собственно, стали есть вот этих зверообразных потом. Вот. Но мы, в общем, немножко как бы амфибии, потому что кожа у нас такая почти амфибийная. Ну, как у лягушки она уже совсем не сохнет, ну, как у жабы примерно, да, такой уровень. Вот. Но, конечно, шерсть это здорово, по-своему прикольно, но вообще-то было и так тепло, на самом деле. И шерсть, ну, она может играть роль как штука замечательная, которую можно покрасить, ей можно прятаться, маскироваться, ей можно привлекать особи другого пола, да, там, если постараться. Но, в принципе, когда тепло, то это как бы не самое важное. Чешуей тоже можно привлекать, тоже можно отрастить. Ну, вот. А вот строение конечностей у этих зверообразных рептилий оставалось вообще-то примитивным. Достаточно. И ножки-то у них были в раскорячку, и быстро бегать они не могли, и все вот эти их замечательные преимущества, которые я тут перечислял, они, в общем, сводились в какой-то степени на нет, потому что ну, бегать быстро они не могли. Ну, слава богу, поначалу рептилии тоже были, остальные, в смысле, рептилии, не ахти какие там бегуны. Но в последующем они продвинулись, по крайней мере, задние ножки они усовершенствовали. Вот. И оказались быстрее бегущие, а зверообразные они вначале передние усовершенствовали, а потом задние. Но на передних подтягиваться как бы не здорово, а задние толкаться хочется, они более примитивные. Поэтому на протяжении пермского периода зверообразных рептилий было много всяких разных и очень красивых и замечательных. Ну, вот двиния, например, да, такая уже на млекопитающее похожа. Но это рептилия, то есть с яйцами и обмен веществ низкий, скорее всего. Вот. А в последующем другие рептилии наших предков обогнали. Ну вот в триасовом периоде, триас это такое время замечательное безвремение, по сути, довольно длительный промежуток времени, когда не было какой-то главенствующей группы животных. То есть в это время все появляются. Млекопитающие, птицы, динозавры, современные более-менее акулы, амфибии, такие более-менее современные, опять же, какие-то саламандры там, и много кто еще.
Вот. Но в самом Триасе какой-то вот прям группы, которая бы над всеми главенствовала, такой не было, на удивление. А это довольно большое промежуток времени, но порядка 225 миллионов лет.

нас учились этих механизмов, чтобы это сделать. Но в то время это преимущество не давало, потому что и так было тепло на самом деле везде, включая Гренландию, и рептилиям было и так хорошо. Поэтому вот эта теплоогромность, это было как бы, да, здорово, но еще на протяжении 180 миллионов лет последующих это преимущество не давало. Это так называемая термоэра, весь мезозой. Ну, интенсивное обмен веществ в той же серии. Волосяной покров, я про него уже говорил. Но чтобы была большой обмен веществ и теплоогромность, появилась диафрагма, она не только у млекопитающих появилась, она и у крокодилов, например, очень более-менее развилась, хотя они не теплокровные. Но диафрагма, да, это хорошая такая штука, которая разделяет нам брюшную и грудную полость, но не для этого нужна, а чтобы растягивать легкие еще в одном направлении. То есть можно растягивать шире, да, а можно вниз. Вот. Ну, кстати говоря, насчет грудной клетки, опять же, нам в какой-то степени повезло, потому что и мы, и на самом деле рептилии и все прочие после амфибий возникли из самых примитивных амфибий, самых убогих, которые еще ребра сохранили от рыб в наследство. Потому что потом амфибии от этого излишества этого избавились благополучно, и у современных амфибий ребер-то вообще-то нет. Они дышат горлом, им вполне хватает, нормально. Вот. А вот самые примитивные, которые еще с ребрами какие-то там отсталые ползали, да, они развились как раз потом в рептилии не нас, и теперь вот у нас есть грудная клетка. Но в тот момент это казалось отсталостью, а теперь это здорово, потому что с помощью ребер можно растягивать грудную клетку намного шире, чем если горлом мы будем дышать или там ноздрями. И, соответственно, обмен веществ можно усиливать. То есть это плюс. Значит, появляется четырехкамерное сердце, ну и дуга Оорта у нас почему-то завернулась налево, могла и направо, птица направо завернулась. Вот. Но вот у нас четыре камеры возникло, это тоже был как бы апгрейд такой своеобразный, но не только у нас. У крокодилов четырехкамерное сердце, у птиц четырехкамерное сердце, и многих ископаемых, видимо, оно тоже таким было. То есть, ну да, четырехкамерное, но у динозавров тоже оно было четырехкамерное, скорее всего, потому что, ну раз у птиц такой, у крокодилов такой, значит, у них тоже самое, это не рост. Многочисленные кожные железы, о них я уже упоминал. Первоначально это было тоже примитивностью, доставшейся от амфибий, но потом из них можно много всего наделать. Запаховые, потовые, сальные, ну, чтобы шерсть всю смазать, чтобы не мокло, молочные. Молочные железы вначале, они, собственно, даже не были железами. Это был просто участок на коже, вырабатывающий, по сути дела, пот. Ну, такой вкусный пот, который можно детенышу слизывать и через это тоже подпитываться, немножко как подкармливаться. И у современных однопроходных млекопитающих, утконосы, эхидны, проэхидны, собственно, так оно и есть. То есть железы как таковой нет, соска нет, ну просто некая участок кожи потеет молоком. Вот. Но в это время вопрос, как бы было это или нет, ну, скорее всего, наверное, было. Вот. Ну и большой головной мозг с полушариями, с конечного мозга, на котором появляется новая кора, такое новое приобретение, новый слой нервных клеток, который тогда, правда, опять же, ничего не добавил к интеллекту, потому что, ну, чем вот эта вот крыса умнее вот этого динозавра, да, ну, как бы не очевидно, на самом деле. Вот. Но в последующем это оказалось великим достижением, потому что теперь мы этим местом думаем. Вот этой самой новой корой. Вначале вся она была, чтобы нюхать лучше, потому что вокруг бегали такие большие зубастые товарищи, да, днем, дневные, и выедали все, что видели. А ночью можно ныкаться где-то в лесной подстилке, но ночью темно, подстилки из-за листьев ничего не видает, да, как в сказке, там, где волк сидел в куче листьев, посмотрел, вот, вот, да, ну, если кто-то помнит такую сказку. Но, соответственно, зато эти листья пахнут, их можно нюхать. Но чтобы их нюхать, надо какие-то штуки в мозге, чтобы это дело, на информацию обрабатывать. Ну и, собственно, вот эта новая кора и была. То есть мы, в принципе, думаем своим нюхом. Вот. Но у человека нюхательная функция, она, в общем, редуцировалась, исчезла в значительной степени. Вот. Но развилась на ее основе мышления. И в немалой степени поэтому у нас много-много всего в поведении сводится, на самом деле, к обонянию. Но это произошло, конечно, мышление сильно позже. В юрском периоде, в следующем, 160 примерно миллионов лет назад, появляются плацентарные млекопитающие. Ну, вот одна из древнейших, наверное, древнейшая юромайя из Китая 160 миллионов лет назад. Поскольку первые млекопитающие были яйцекладущие, вот я из утконоса, например, а чуть более продвинутые, которые уже яйца не откладывали, все равно рождали эмбрионы. Вот сумчатые, допустим, млекопитающие, они рождают эмбрионы. И понятно, что выживаемость этого эмбриона никакая. То есть он от любой невзгоды может помереть. Вот. И вообще-то здорово, если бы мы будем рождать уже что-то такое более продвинутое. Вообще еще до млекопитающих плацента была изобретена не один раз. Например, у акул, у некоторых есть почти плаценты. Но, по сути, та же самая плацента, только по-другому сделанная.

0: и еще там у других там, даже у червей есть аналоги, плаценты какой-то. Ну, вот. Но у млекопитающих на своем уровне это появилось. То есть, если мы детеныша будем рождать еще не в виде эмбриона, а подавим иммунитет матери, ну ей будет немножко хуже, ну бог с ней как бы, надо, чтобы ребенок был. Вот. И подавим у нее иммунитет, и она не будет отторгать вот это вот чужеродное тело этого ребенка, да, а будет его кормить, паразита такого, вот. Но тогда он родится уже немножко подрощенный, такой пободрее все-таки, и выживаемость у него будет лучше, то есть он не сразу умрет, как бы, а чуть погоди. И, соответственно, возникает плацента, сплетение кровеносных сосудов матери и плода. Вот. Но это нелегко сделать. На самом деле надо вот это отторжение подавить. Надо сделать так, чтобы всякая зараза от матери ребенка не передалась, потому что у нее иммунитет есть, а у него-то нет. Он только появился. Вот. Но это все решаемо через появление хориона, например, такой ворсинчатой оболочки. Ну, он, собственно, до этого был, но до этого из него другие штуки получались. А тут можно сделать из него плаценту. Ну а дальше все технически связывается с пупочным канатиком и рождается уже такой более-менее подрощенный ребенок. Ну, не всегда он что-то может сразу после рождения делать, у кого как. Ну, скажем, у какой-нибудь коровы или лошади, он, в принципе, там обсох, встал, побежал, да? Ну, там, травку щипать еще не стал, конечно, но тем не менее. А у кого-то все-таки он еще такой не вполне доделанный, как у людей, да? И человек в этом смысле, он выводковый, ну, наоборот, птенцовый, то, что называется, то есть, ну, как... какие-нибудь там певчие птицы, например, да, которые еще долго-долго надо вот уже поротика выкармливать, холить или леять, заботиться. Вот. И, в принципе, это примитивнее и хуже, но в итоге, когда уже появился человек, спустя еще 160 миллионов лет, оказалось, что это здорово, потому что за вот этот вот период, когда он еще недоделанный, ну, как уже такой жизнеспособный, но как бы не вполне доделанный, можно в нем мозги наращивать. И можно его много-много всему научить. А если бы он сразу родился таким полноценным, более-менее взрослым, как у рептилии вылупляется, да, то как бы, его уже сильно не обучишь, он как бы сильно самостоятельный, и думаешь, что он сам умный, и ну, уже учиться не хочет. А пока он еще маленький и не сильно сопротивляется, ну, его можно как бы учить, ну, вот, сказать, идти в школу, да, там, уроки делать. Ну, вот 160 миллионов лет назад залог этому был дан. Значит, 65 миллионов лет назад, в конце мела, появляются первые предки приматов, известные в виде, например, пургаториуса вот такого, которые в общем, залезли на деревья, чтобы спасаться от всяких хищников. И потому что внизу бегали же динозавры, да, было как бы не очень уютно, ну, можно в подстилки ползать, а можно на веточки залезть повыше, и на такие прям тоненькие самые концевые веточки, потому что никто не залезет. Вот. Ну, птицы там всякие, конечно, птеродактили есть, но, в принципе, можно среди лесу и там где-то ныкаться. И вот это стремление спасаться от опасности на веточках, оно, в общем, никуда не делось. И все вот эти наши рефлексы, заложенные еще 65 миллионов лет назад, они по полной программе у нас срабатывают. То есть мы не быстро убегаем, мы не в землю закапываемся, да, и не в нору какую-нибудь прячемся, а на дерево мы прыгаем, или на забор хотя бы, или куда-нибудь повыше. Хотя, казалось бы, эти все на землю. Ну, а для того, чтобы это обеспечить чисто технически, развивается хватательная конечность, ну, по первоначалу там нефть какая, но, тем не менее, прыгательная конечность, и мы прыгаем. Ну, человек способность в итоге потерял, то, что там долгими трудами наших предков было достигнуто и стали такие все попрыгучие, мы все это пропили, можно сказать, то есть потеряли, и наши самые гениальные прыгуны, олимпийские, они, конечно, приматам в подметке не годятся, потому что те сигают на гораздо большее количество длин тела, ну, если в один масштаб привести, да, нежели люди. Вот, но, как бы, так получилось. Но способности все остались, на самом деле. И из-за того, что предки залезли на дерево, мало того, что хватательная конечность, у нас растерялось обоняние, это достижение млекопитающих. Ну, за счет того, что мы потеряли обоняние, развилось зрение, потому что на ветках можно и днем уже бегать, на самом деле, не обязательно по ночам нам прятаться. Можно быть уже более-менее дневным, но сумеречным хотя бы, а днем можно видеть насекомых, плоды какие-то яркие, цветные, и развивать цветное зрение. Поэтому в немалой степени у человека, ну, вообще у приматов, у человека, в том числе, среди приматов, появился еще восприятие еще одного цвета. Потому что, вообще-то, у рыб, амфибий и рептилий 6 видов светочувствительных полочек в глазу, они 6 цветов видят, ну и там энное количество комбинаций. Соответственно, млекопитающие из них все простеряли и оставили только 2 вида полочек. два цвета различают. А приматы, вот порядка вот в это время, еще один себе снова изобрели. И теперь мы видим три цвета. Красный, синий, зеленый. Ну, их комбинации дают там энное количество видов. Вот. Но как бы мы вначале потеряли, потом немножко приобрели, но рептилии так и не догнали. Снова, ну, хочется верить, что еще куча есть. Вот. Но чуть более цветное стало зрение. Ну, обоняние стало хуже. На основе обоняния, я уже говорил, можно немножко мозги подрастить. Но чтобы лазить по деревьям, нужна отличная координация. И в безопасности можно немножко расслабиться и усовершенствовать все поведение. То есть поведение становится более сложным, появляется, видимо, какая-то социальность, хотя про них мы утверждать это не можем, но в последующем, в общем, вполне себе развивается. И первые такие человеческие качества вот в это время были заложены. Значит, приближаясь к итогу, около 25 уже миллионов лет назад, спустя еще много-много этапов, на самом деле, которые достаточно хорошо известны, про которые я молчу, потому что, я думаю, уже время истекло и все утомлены. 25 миллионов лет назад примерно человек наконец-то распрощался с хвостом, с таким пережитком, который, ну, такой память о прошлом, которая досталась нам еще там от каких-то рыб, ланцетников. Но к этому моменту человекообразные стали довольно большими, тяжелыми, а хвост вообще-то был полезен при прыгании по деревьям, чтобы балансировать, чтобы как рулить, ну, не свалиться. А тут уже так сильно не попрыгаешь, и вот прыгательную способность стали терять, ну, стали медленно лазить, брахиировать, вот, то есть передвигаться с помощью рук, как вот на предыдущем слайде там пример был в генерации. И хвостом уже так прям махать не надо, в принципе, но он исчез. Это утерянная возможность на самом деле. То есть мы потеряли какие-то новые способности потенциальные. Широконосые обезьяны это реализовали. Они себе развили хвост как хватательную конечность пятую, у которой даже на нижней стороне хвоста там есть кожа такая вот, с капиллярными узорами, как у нас на кончиках пальцев. Что, кстати, показывает, зачем нам эти узоры на кончиках пальцев, чтобы хвататься за ветку, на самом деле. Вот. Но вот они этим хвостом могут брать предметы, могут манипулировать чем-то, могут лазить по деревьям, висеть только на этом хвосте, а другими руками, ногами, что угодно делать. То есть упущенные возможности у нас есть, но хвост можно иначе задействовать, не только как руку, ну как павлина, например, да, там еще что-нибудь такое, много способов. Но мы все это потеряли. И вот первые, ну скорее всего, бесхвостые, скажем, руковые петек в Танзании, правда, от него позвоночника нет, там только челюсти, поэтому неизвестно, был ли у него хвост, но у чуть более поздних хвост в олигоцене, там уже позже, в миоцене, он уже точно отсутствовал. Вот. У нас, правда, конечно, он тоже не совсем исчез. У нас есть копчик, несколько позвонков, как правило, 4, хотя там от 2 до 6 бывает. То есть это, в принципе, наш хвост, который только не снаружи торчит, а внутри он такой маленький. Во многих учебниках школьных пишется и книжках популярных, что если бывает атавизм, когда прям такой внешний хвост, но показано, что это на самом деле не хвост, это такой внешний хвост, это грыжа спинномозговых нервов, на самом деле, хвосту отношения не имеет, и сам копчик там точно такой же. Но у нас бывает, тем не менее, атавизм хвоста в виде так называемого копчикового хода, потому что у нас копчик, вот этот хвост загнулся внутрь и завернулся, а мышцы-то хвостовые, в общем, не совсем исчезли. Потенциальные возможности развития есть. Вот если у нас хвост костный не развивается, а мышцы развиваются, то получается, что сзади, там, где должен быть хвост, в этом ответственном месте, появляется такая дырочка внутрь, ямочка, потому что, ну, хвост — это же кость, поэтому у него должна быть тоненькая кожа. А у нас, получается, от кончика копчика до кожи далеко. И вот это, получается, дырочка. То есть у нас хвост завернулся внутрь, очередной как бы заворачивание пузырька в пузырек. Вот. То есть у нас такой отрицательный хвост, хвост со знаком минус может развиться. Но поскольку хвосту положено быть волосатым, ну как по задумке, да, то он, собственно, будет волосатым, если уже развились мышцы хвоста, есть кожа хвоста, хотя бы завернутая за одну вперед наизнанку, она будет волосатая, волосы будут внутрь торчать вот этой ямки, они будут там колоть, все это будет воспаляться. И регулярно, с большой, кстати говоря, частотой, возникает такое вот воспаление копчикового хода. И тогда хвост человека ампутирует. Вот. И врачи, которые это делают, хирурги, они такие операции чуть не каждый день делают. То есть многим-многим людям сейчас приходится ампутировать хвост. Вот. Ну, то есть эволюция как бы не дошла еще до своего идеала, как бы до предела. У нас хвост еще не совсем исчез, надо его отрезать. Ну, хотя бы даже если он отрицательный. В минус. Около 2 миллионов лет назад появляется, наконец-то, более-менее человек. Опять пропускаем. пропускаем много-много всяких этапов, там еще прямохождение где-то по пути возникло, но про прямохождение много всего сказано, в общем, и без меня сейчас. Вот. А вот около 2 миллиона лет назад, я что же, я много раз повторял, кто слышал меня, наверное, вот уже что-то 105-й раз, но тем не менее, вот порядка 2 миллиона лет назад произошло очередное уже похолодание, осушение климата. На месте таких более-менее облесенных саванн появились совсем-совсем открытые места. Это привело к значительному обеднению и вымиранию значительной части мегафауны, то есть крупных копытных. Вслед за ними исчезают крупные падальщики и хищники, типа там саблезубых тигров, гигантских гиен, пахикрабут. Ну, это не пахикрабут, это современное, но вот так было страшнее, там такого роста бывает. Ну, вот. И вот эта экологическая ниша хищников и падальщиков, она высвобождается. Ее занимают, ну, те, кто занимаются. Предки современных шакалов, гиен, львов, леопардов. И древнейшие леопарды, они как раз вот тоже синхронны нашему роду, на самом деле. То есть, может показаться, что они какие-то очень древние, там все-таки пятнистые, да, на самом деле они такие же древние, как и мы. И мы также, в общем, на самом деле, живое ископаемое, как и там многие другие. Соответственно, в том числе экологическую нишу вот этих хищников-падальщиков занимают австралопитеки, которые к этому моменту уже были двумоги, уже, наверное, какие-то там орудия по мелочам использовали, ну, вряд ли изготавливали, но как минимум использовали, и тут они переходят в всеядность. То есть они до этого питались растительной пищей, а тут они больше стали потреблять пищу мяса. Не то, что прям хищники стали. Вот, потому что предки-то были растительноядные, и челюсти не приспособлены, ручки не приспособлены, все какие-то себя корявые, быстро бегать не умеют. Вот, надо как-то конкурировать. То есть, но мясо есть хочется, потому что оно калорийное. Потому что чтобы наесться многим растениями, надо много съесть. Надо много-много жевать. Ну, вот на стенде Е2Е4 можете посмотреть примеры. И, допустим, зайти на сайт, там массивные австралопитеки с огромными зубами, с огромными челюстями, с такими гребнями. Вот это все богатство можно убрать, чтобы жевать немножко мяса и получить много калорий. Соответственно, если немного есть, получать много калорий, можно оставить жевательный аппарат. Мы это убираем. А кость и зубы, они тяжелые, они в 2 раза плотнее, чем мозг. Соответственно, мы на 1 кубический сантиметр челюстей и зубов убираем, а можем прирастить на 2 кубических сантиметра мозга, а масса головы останется той же самой. И несущая способность позвоночника, а рост у них точно тоже самый оставался, сохраняется. Соответственно, это все и происходит. То есть у нас есть возможность, есть необходимость, ну и совпадает возможность с необходимостью, да, хочу купить козу, могу купить козу. Гениально, как бы. Появляются большие мозги. Ну, есть конкуренты, опять же, да, и ну, когтей каких-то там больших зубов-то нет, мясо как-то сдирать надо, а сырое мясо, ну, кто не пробовал содрать сырое мясо с кости вообще, да, это как бы не так легко, надо как-то это делать, и какие-то там предшественники орудий, видимо, уже были, появляются каменные орудия туда, ну, а чтобы их изготавливать, использовать, надо опять сложные мозги, а есть возможность увеличивать мозги, они, собственно, и пухнут. И вот с момента порядка 2 миллиона лет назад начинается страшное ускорение размеров мозга. То есть появляются возможности и необходимости, они гениально совпадают, и почти до современности у нас мозг и интеллект начинают расти. Вот. И тут мы обгоняем всех, кого только можно, по своим познавательным способностям, и, собственно, становимся людьми. Ну и в качестве итога появляется то, что появляется. Вот мы здесь сидим, читаем умные книжки. Ну и хочется, чтобы эта книга, наша история, она была не закончена все-таки сейчас, а чтобы она продолжала, чтобы там еще немало было страниц. Ну и хочется, чтобы наша великая могучая цивилизация все-таки стала нормальной цивилизацией, чтобы мы не испортили среду нашего обитания, и чтобы из нас тоже чего-то в будущем появилось, и через там, 10 миллионов лет кто-нибудь сказал, что благодаря тому, что они читали презентации, размахивали руками, у них возникла такая-то способность, тогда она была им не сильно нужна, вот, но теперь как бы, вот, мы там что-нибудь такое делаем. Вот на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.
1: Здесь соберемся еще разок и обсудим. Коллеги, вопросы, прошу. Вопросы к докладчику. Да, вот прошу, школа.
2: Школа 467, да? У меня такой вопрос. Мы услышали. Слышно меня или громче можно?
1: Сейчас.
2: Мы услышали, слышали, что человеку было бы лучше, да, и проще жить, если бы у него были по-другому устроены дыхательная и пищеварительная система. Ему было бы интереснее жить, если бы у него было 7 пальцев, веселее, если бы был хвост. А что еще человеку, вот, по вашему мнению, нужно было бы, чтобы по-другому жилось? Веселее, интереснее и перспективнее.
0: Ну, если для кобы, например, неплохо было бы иметь побольше пигментов. Потому что у нас бедность с пигментами. У нас два пигмента, которые по сути одинаковые. Там эумеланин, феумеланин, эумеланин черный, эумеланин рыжий. Да? Ну и как бы вот все разнообразие. А какие-то птички, они повеселее как-то. Например, в качестве такого примера. Вот. Опять же, там, количество конечностей, ну это то, что я говорил, да, там было бы, наверное, здорово. Вообще, в принципе, даже то, что у нас сейчас 4 конечности, не исключает то, что их может стать больше. У насекомых тоже было 6 ножек, а потом крылышки появились, аж 2 пары крылышек. А некоторые продвинутые бабочки, там моли какие-нибудь, у них там по 10 крылышек, по сути, появляется. То есть ничего нет, и у нас, в принципе, не знаю, лопатка точком встанет, да, и там крылышки, видишь, появятся. Ну, это я уж совсем фантазирую, как бы, фонтанирую уж просто бредом, но, тем не менее, вся вот практика изучения палеонтологических всяких вещей показывает, что возникнуть может чего угодно из чего угодно. Была бы задача, на самом деле. Был бы отбор в нужном направлении. Вот. То есть оно, если будет надо, возникнет чего угодно, в принципе. Вот. А приятно, что человек сейчас способен это сделать сам. Ну, еще прям не совсем прям способен, но близок к этому. То есть мы своим геномом в теории можем управлять. Вот, главное не навредить там, какие-то монстры не нарастить, да, там, но в принципе можно себя усовершенствовать, вот, сделать что-то лучше. Ну а тут уже кому-то не хватает, кому что-то не хватает.
1: Вопрос. Только представляйтесь, пожалуйста.
3: Я случайно посетитель. Я хотела спросить, я просто не помню ничего. Я училась на биофаке, но я ничего не помню, забыла, особенно сейчас. Поэтому вот у меня вопрос по поводу гомоэфермности. Она появилась до похолодания, да, получается? И каким образом она там тогда появилась?
0: Ну, теплокровность, она вообще не однажды появлялась, а много раз, судя по всему. И то, что появилось у зверообразных рептилий, это как бы один из вариантов, что у птиц, например, она появилась параллельно, да, и там, наверное, еще у каких-нибудь конфуциус-орнисов, или там нанцеорнисов, и там, бог знает кого еще. А есть аналоги теплокровности, например, у бабочек-совок, вот, которые тоже почти теплокровные, или у тунца, например, который в воде плавает, это же сокращение теплокровности. То есть вообще теплокровность, она могла возникнуть как побочный эффект, на самом деле, а не для чего-то. У нас все возникает как побочный эффект, как что-то лишнее, ненужное, но иногда можно задействовать как что-то полезное. И кроме того, да, еще момент, что, хотя я говорил, что это была термоэра, и в разных местах климат был более-менее одинаковый, но он все равно не бывает всегда одинаковый. То есть есть там, не знаю, горы высокие, да, и почему развилась теплокровность, есть несколько концепций разных, но либо в каких-то уж совсем крайних местах, типа там Северного полюса, либо, может быть, в горах, например, высокогорье.
3: Я думаю, вот там, когда мы говорим о маленьких животных, им нужно быть там теплокровными лучше, чем...
0: Ну, еще да, еще такой момент, что если маленький зверь, да, еще к тому же ночной зверь, как они, скорее всего, были там более-менее ночные, значит, он ночью, ну, ночью все-таки температура падает, а поскольку он маленький, он быстро остывает, и ему надо как-то это дело компенсировать. Вот он будет много есть, выделять тепло, чтобы себя согреть, чтобы у него ферменты там работали.
3: Ну, второй вопрос, я тоже не знаю, сформулирую как вопрос. Шерсть, если она появляется тоже в похолодании, она может быть с этим связана, что она сохранит семью.
0: Ну да, но, скорее всего, появилась шерсть, конечно, не для теплокровности, понятное дело. Появилась она, скорее всего, ну, просто как некие выросты, и многие считают, что, например, половой отбор играл решающую роль в появлении шерсти. То есть она появилась как всякие прикольные такие выросты, которыми можно размахивать и самку привлекать, да? Как и перья у птиц, как и крылья у насекомых, например, и много-много чего еще с большой вероятностью, как элементы вот, всякие привлекающие появляются. Вот. Ну и чему примеров довольно много в палеонтологии, какие-то лунгвиспаны там с чудесными всякими там экзотическими выростами, и там, ну, кто угодно там, всякие гребни. А если уж это выросло большое и тепло хранит, ну что бы это не задействовать в качестве шерсти уже такой теплосберегающий.
1: Вопрос.
4: Павла, Полина, хотела спросить, вы сказали, что австралопитеки потеряли зубы и стали чуть умнее.
3: мы сейчас теряем восьмерки, и я надеюсь, что тоже станет чуть умнее. Что проще, взять потом еще семерки и шестерки, или сделать более массивную шею, чтобы нести большую массу?
0: Ну, это как бы технические решения. Тут, наверное, не я должен это отвечать, а какой-нибудь там электротехник. Вот, но совсем убирать зубы это как бы можно. Ну, есть какой-то трубкозуб там, ну и трубкозуб не зубами, это муравьед, да, у которого вообще нет зубов. Ну, живет, ничего, нормально. Вот, но тогда надо пищу соответствующую, если мы будем зубы все терять. Вот, но сейчас возможности есть. То есть мы готовим, да, у нас там мясорубки есть, какие-нибудь миксеры. Но для этого мясорубки и миксеры должны быть у всех людей планеты на протяжении тысячи, там, сотен тысяч лет, может, миллионов лет. Как бы протянем ли мы, хватит ли у нас нефти, чтобы обеспечивать мясорубки энергией, чтобы перемалывать у нас еду на протяжении миллионов лет? Как бы есть жизнь после нефти, да? Как бы вопрос. Вот. Может быть, наоборот, как нефть закончится, надо такие вот зубы понарастут, чтобы вы наконец-то жевать научились. Вот, а все мелкозубы и вымыли. Вот. Но можно большие мышцы да, наращивать, но тогда надо питать эти мышцы, их же тоже надо снабжать энергией. И тут вопрос, как бы, какой выигрыш будет. Но опять же, ну какая-нибудь горилла у нее шея вот такая, да, и челюсти такие, но мозгов тогда уже немного, как бы. Вот. Можно, я не знаю, улететь на Марс, где меньше притяжения силы, отрастить там какие-то головы, и уже с такой же шеей, в принципе. То есть куча технических способов этого дела. И опять же, в эволюции это по-разному решалось. То есть когда как, у кого как. Можно, наверное, потенциально иметь и большие челюсти, и одновременно большой мозг, если закинуть его на спину, например. Вот. Почему нет? Да? Вот. Тем более, никто не сказал, что мы можем думать только головным мозгом. Почему не думать спинным? Иногда мы думали завтра, да? Почему не нам это сделать? Вот. Ну, сделать позвоночный канал вот такого диаметра, врасти в кресло, наконец, компьютерное окончательно, и сидеть там. Тогда нам вообще никаких несущих способностей не надо. То есть, ну, есть такой момент, что предсказывать мы можем много всего, наизобретать много всего, но поскольку оно реализуется или нет, конечно, как, я не пророк, я вам не предскажу. Вот. Но если потом будет задача у какого-нибудь там генного инженера это дело воплотить, у него будет богатство выбора, надо сказать. Он может по-разному это сделать.
1: У нас, кстати, сейчас проводится исследование на тему будущего человека. Мы проводим опрос. Порядка 50 экспертов нам пишут, что это такое, надеюсь. Вот. И поделюсь секретом, мы вообще планируем провести мероприятие на эту тему, некую конференцию. Вот. Так, ну, это мы проанонсируем. Так, вот вы хотели что-то спросить, да?
4: Ну, я вот думаю, время от времени, такую мысль, что если бы у рыбок было три пары плавничков, и они бы на трех парах вышли на сушу, то не довольны бы это кентавроподобные какие-то формы. Освобожденные.
0: Какие подобные?
4: Кентавроподобные.
0: Конечно, причем быстрее бы дало. Причем управлять этими тремя парами сложнее. То есть мозг должен был бы развиваться раньше и сложнее. И он бы быстрее стал разумный. Может, мы уже мезозой бы бегали.
4: Да, какие-то более, на более ранней базе. Может быть, какие-то разумные.
0: Конечно, и более того, их бы много было. И бы появилась сразу целая куча всяких разных. И бы не один разумный вид, а куча. Конечно. У нас бы куча проблем не было. У нас бы не было проблем, я вот стою и там всю лекцию оседаю, да? Пытаюсь распрямиться, меня скручивают обратно. А так бы стоял под кентавр ровненький и вещал бы как стол.
1: Наверное, последний вопрос, к сожалению, у нас регламент.
5: Как, зачем появилось чувство юмора и смех?
1: О.
0: Это классный, кстати, вопрос, но на эту тему много есть всяких исследований вообще, но смех в первом приближении – это такой как бы момент, что если мы сталкиваемся с чем-то неожиданным и потенциально, конечно же, опасным, если оно что-то неожиданное или необычайное, да, то первым делом мы должны это дело напугать. Вот эту всякую опасность мы должны посильнее отпугнуть. Для этого мы должны оскалить зубы, чуть крикнуть погромче, да, чтобы эта потенциальная опасность попалась и убежала. Что, собственно, мы и делаем. Вот. А потом выясняется, что на самом деле эта опасность, она как бы и не опасность. Да? Это ну, необычная, но не опасная. Это прикольно как бы. Вот. Собственно, вот это уже получается дальше радостный смех, но крик испуга и смех – это изначально одно и то же, судя по всему. Вот. Только оно может продолжиться дальше там да, может, вот. Но начало как бы одно и то же.
1: Это было еще угроза, то есть вот это отскал.
0: Да, то есть это угроза, то есть это отпугивание вот этого опасности. да, Пухин своими зубами. И вот белозубая улыбка, да, это вот как бы мы пугаем. Вот, но поскольку можно же развлекаться и других особей своей группы как бы подкалывать, да, то есть можно с ними такую же штуку провернуть, посмотреть, что они сделают. Это будет юмор уже, когда мы это дело индуцируем. Вот, и мы что-то такое делаем неожиданное, я тут хохлю, да, на протяжении полутора часов, вот, что все начинают на такие неожиданные повороты мысли реагировать отпугиванием, например, вначале, а оно, конечно, да, но это же как бы нет, не опасно лично, да, я же сижу тут тепло и не страшно, и тигр за креслом и не прячется, и можно дальше уже улыбаться и смеяться. Вот. Ну и юмор, он привлекает внимание, потому что любая вот эта потенциальная неожиданность и как потенциальная опасность, ну это уже как бы так отдаленно, да, она привлекает внимание. То есть с помощью шуток, с помощью юмора один человек привлекает внимание других. То есть если бы я тут стал и занудно начал рассказывать, что длина черепа австралопитека была столько-то миллиметров, ширина была столько-то, там, главная компонента первая, тут бы все встали и ушли. Вот. А когда я что-то такое шучу, тут как бы народу в среднем, я смотрю, даже чуть не больше стало, чем в начале, да? Вот, и как бы интересно слушать, внимание я привлек, и какую-то свою цель я достиг. Вот. Ну и у людей бывают разные цели, можно по-разному достигать, но с помощью юмора это делать здорово, потому что это безопасно, это весело, это как бы всем нравится, никого не съели, никого не убили, всем хорошо. Вот. Ну, то есть это очень такой эффективный, хороший способ привлечения внимания и достижения своих целей.

Добрый вечер. Спасибо, что собрались, да, несмотря на вроде бы не самую простую эпидситуацию. Но мы сегодня будем говорить не только о ковиде, это невероятно радует. Мне поэтому такие лекции очень нравятся. С одной стороны, они, конечно, самые неблагодарные, потому что год собираешь материал, потом неделю все это вместе складываешь, и потом вот за полтора часа прочитал, и все, больше не осталось. Но, тем не менее, да, эта вещь действительно важная. Повторять ее, конечно, вряд ли получится, но некоторые интересные находки отсюда можно потом и использовать в других каких-то интересных мероприятиях, и вообще, в принципе, для себя. То есть знать, что такие вещи происходят помимо ковида. А помимо ковида много чего происходило, и традиционно мы начинаем с Нобелевской премии. И в 2021 году она действительно получилась такой, как завещал Нобель, то есть как раз по физиологии, да, такой по основной физиологии. И, что интересно, с практическим выходом в том числе. Ну, о практическом выходе немножечко попозже, а сейчас, собственно говоря, о самой премии. В этом году, точнее, в 2021, мы сегодня о нем говорим. И в этом году было два лауреата. Это Дэвид Джулиус и Ардем Потапутян. Два американских исследователя, которые занимались примерно одними исследованиями. То есть у них где-то в одном направлении были научные интересы. И что они сделали? Они рассказали миру о рецепторах, которые отвечают за восприятие температуры и давления. Причем, что интересно, ну вот здесь представлены краткие биографии, что интересно, обоими двигало не только научное любопытство, но и общее человеческое любопытство. Тому же Джулиусу было просто интересно. Ну как так получается, что человек, когда ест острый перец, у него и, может быть, пот обильный, и, например, покраснение кожи, и ощущение жжения, то есть вроде как какая-то высокая температура, но при этом он может находиться даже в обычном нормальном помещении. Значит, какие-то есть специализированные, скажем так, в организме, ну, не устройства, конечно, но может быть рецепторы, которые как раз за это отвечают. Но это не вкус, потому что со вкусом мы более-менее разобрались. У нас 5 вкусов на сегодня, и острое туда не относится никак. Кроме того, примерно из той же области это феномен, связанный с ментолом. То есть его охлаждающий эффект. Это тоже не вкус. Это ощущение холода. И передается оно, видимо, как-то по-другому. И как раз вот, исходя из этих соображений, и начали исследования оба Нобелиата 2021 года. Если мы будем говорить о работах Джулиуса, то начал он как раз с терморецепторов, с терморецепции. И надо сказать, что чуть попозже их пути пересеклись. То есть, да, у них есть как бы отдельная работа. То есть, Джулиус в основном работал по восприятию острого и, соответственно, высокой температуры. Потом они немножко пересеклись в восприятии холода. И затем отдельно Потапутян уже работал по давлению. Но подход был примерно одинаковым. Да? То есть, несмотря на то, что вроде бы области немножечко разные, но поскольку они искали рецепторы, то подход был примерно одинаковым. То есть как работал Джулиус и его коллеги, понятно, что он не один единственный, у него была масса помощников, но как-то так получается, что про помощников потом не упоминают и не рассказывают, что не совсем правильно. Да, про Джулиуса мы знаем, что сегодня действительно один из ведущих исследователей как раз вот этого суперсемейства рецепторов. И что делали? То есть подбирали фрагменты ДНК. Ну, как можно было найти гены? Да? То есть просто подбирали различные участки ДНК, нарезанные по-разному, и помещали эти фрагменты в клетки, в культуру клеток, которые, по идее, не должны быть восприимчивы как раз вот к температуре. Или там к острому, или к капсаицину. Если быть совсем уже точным, то работали они с молекулами капсаицина. И далеко не все наши с вами клетки к этому чувствительны. В итоге, как нашелся нужный ген, он нашелся именно таким образом. То есть клетки стали чувствительны к капсаицину, хотя до этого не должны были в принципе быть. В итоге выяснилось, что да, это огромное семейство,
терморецепторов. И да, действительно, опосредование вот этого острого вкуса идет через один из них, ТРПВ-1. Причем, что интересно, их там много внутри. ТРПВ-2, например, отвечает за приятное тепло, за восприятие приятного тепла. А ТРПВ-8, например, вообще за низкие температуры. То есть получается, что под разные градации у нас есть разные рецепторы. И именно таким образом мы воспринимаем окружающий мир. Важно ли это с практической точки зрения? Ну, конечно, важно. Просто потому, что это же и защитные рефлексы, защитные реакции. То есть мы отдергиваем руку, например, от горячего. Либо у нас она немеет при отморожении. То есть мы все это чувствуем, понимаем, что у нас есть какая-то угроза для организма и предпринимаем соответствующие действия. То есть это все знать, конечно, очень бы неплохо. То есть мы теперь понимаем, как это работает. А если говорить о второй работе, то есть непосредственно то, что делал Потапутян, примерно то же самое. То есть он искал конкретику, то есть он искал, какие гены делают клетки чувствительными к давлению. То есть использовался такой специальный щуп, и затем смотрели, есть реакция, нет реакции. Было 72 гена кандидата, я думаю, вы легко угадаете, какой из них оказался нужным. 72-й, совершенно верно. Последний. Это вот очень интересный тоже такой феномен науки. Очень редко, когда что находят с первого раза. Тот же ибупрофен был 200 с чем-то, например, в этой линейке в огромной. Когда искали артемизинин, перебрали 2 с лишним тысячи растений из древнекитайской медицины. И только полынь однолетняя оказалась тем, что надо. Вот здесь то же самое. Было 72 гена кандидата, сработал 72-й. Он и оказался тем, который кодирует тот белок, который потом становится каналом, который обеспечивает ощущение давления. Важная вещь. Я уже говорил о том, что по завещанию Нобеля должен быть практический выход. То есть какие-то чисто теоретические разработки, они Нобелевской премии не отмечаются. Должен быть практический выход. Какой он есть на сегодня, мы можем, например, говорить о многих заболеваниях, природу которых мы раньше не понимали. И вот тот же, например, ген ТРПВ1, он, например, ответственен за очень интересную патологию, такая редкая довольно, семейно-эпизодический болевой синдром первого типа. Это когда выше пояса человек испытывает довольно интенсивные болевые ощущения при стрессе, при понижении температуры, при повышении температуры. То есть он вот таким образом реагирует и воспринимает это именно как боль. Затем некоторые виды нейропатической боли, то есть когда вроде бы у нас нет такой четкой причины. Нет воспаления, нет ничего другого, но вот есть вот этот вот замкнутый цикл. Не исключено, что в этом патологическом круге задействованы в том числе и эти рецепторы. И показано уже на сегодня некоторые вещи, да, действительно, они с этим связаны. Далее. Есть такая... Ну, сложно сказать, что это патология, с одной стороны, но с другой стороны, у человека тогда сниженная защитная реакция. Пониженная чувствительность к холоду. То есть есть люди, которые вот просто могут по городу, по зимнему ходить в шортах, в майке, им ничего не будет. То есть они не ощущают это как некий негативный фактор, но переохлаждение-то все равно при этом будет. То есть чувствительности нет, но поражающее действие сохраняется. Кроме того, конечно, надо сказать, что и с теми генами, которые отвечают за синтез белков, которые становятся потом каналами, которые обеспечивают чувство давления, тут все тоже довольно интересно. Дело в том, что некоторые, например, мыши, которые оказываются мутантными, то есть у них мутантный аллель получается, они просто погибают. А люди выживают, но у них есть некоторые нарушения, да, нарушения развития, причем их много. Почему? Потому что вот эти рецепторы давления, они отвечают не только вот за чувство прикосновения, но и за массу всего внутри нашего организма, как выяснилось. Например, за обеспечение вдоха и выдоха. Как мы понимаем, что легкие наполнились за счет этих рецепторов? Еще одна интересная вещь. Как наш организм реагирует на артериальное давление? То есть как сосуды узнают, грубо говоря, что нужно делать? Оказывается, эти рецепторы. Еще глубже идем. Эритроцит. Как он узнает, в
кавычках, сколько воды набрать и не лопнуть. Вот эти рецепторы. То есть здесь масса, как вы видите, функций на самом деле выполняется. В том числе, например, наполнение мочевого пузыря. То же самое контролируется именно этими рецепторами. Поэтому, если происходят сбои в этих генах, если они какие-то мутантные, различные, мы получаем различные варианты и генетической патологии, да, врожденной, и некоторых приобретенных заболеваний в том числе. Например, что это может быть у людей? Ну вот есть такая лимфатическая мальформация, называется это постоянные отеки, причем довольно выраженные, в основном лица и верхней половины туловища и конечностей. Кроме того, могут быть анемии, которые, вот я сказал о том, что эритроцит узнает о том, что не надо больше набирать воду, и может разрушаться, да, да. Либо неправильно работать, то есть не добирать эту самую воду, как бы обезвоживаться. Тоже связано с мутацией определенных генов. А здесь еще больше. То же самое, то есть, как я сказал, огромное практическое значение. Мы начинаем, во-первых, понимать природу очень многих заболеваний. Это первое. Это означает, что мы можем найти варианты лечения, потому что мы точно знаем, какие гены за это отвечают. И в таком случае мы можем, например, на них направить генотерапию, поработать в этом направлении. То есть мы получаем действительно инструмент и диагностический, и терапевтический. То есть это самый натуральный практический выход, тот самый, о котором говорил Нобель. Собственно, поэтому премия и была присуждена. Впрочем, в 2021 году были и другие исследования с не меньшим практическим выходом, связанное, например, с коронавирусом. Ну, куда уж там деваться, да, у нас очень много исследований заточено сейчас на ковид. Так или иначе, они его касаются. И, например, вот это замечательное исследование на самом деле. У нас есть ИВЛ, искусственная вентиляция легких, да, а здесь изобрели ИВЖ, то есть искусственную вентиляцию нелегких. В чем проблема? Дело в том, что при, например, вот на начальных вариантах коронавируса было очень распространено разрушение легких. То есть там огромная проблема, что от легких почти ничего не осталось, там дышать нечем. Из-за чего человека иногда переводили на ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация. То есть методика, когда за человека дышит аппарат. Именно из-за этого ИВЛ ему делать бесполезно. Да, мы будем нагнетать воздух в легкие, он усваиваться не будет, да, то есть он не будет переходить в кровь. И мало того, если мы так посильнее нажмем, например, немножечко не угадаем с объемами и со всем остальным, то может произойти пневмоторакс в том числе. И группа исследователей заинтересовалась вопросом, а нельзя ли сюда пристроить те самые интереснейшие, да, ну, с одной стороны, а с другой стороны все еще не взлетевшие перфторогулероды. Их долгое время рассматривали именно как кислород переносящие жидкости, как замену, например, крови, как искусственную кровь. Там довольно много было на эту тему работ. В некоторых фильмах, например, показывали, что ну, где-то в таком, в будущем, в относительно недалеком, глубинным водолазом это будет жидкость заливать в легкие, да, и таким образом они будут дышать на глубине и не испытывать никаких проблем с кислородной болезнью, со всем остальным. Так вот, пока что люди решили сосредоточиться на настоящем. И подумали, а почему бы не протестировать интестинальное дыхание, то есть кишечное дыхание. Что интересно, этот визуальный абстракт не я нарисовал, я его просто перевел. Это исследователи нарисовали. То есть сейчас очень распространено такое поветрие, что мы будем рисовать наши исследования и показывать. Вот они показали, что они сделали максимально доходчиво. Да, действительно, взяли за образец вьюна, такая очень интересная рыба, которая как раз дышит кишечником, по сути. То же самое попытались сделать сначала с лабораторными животными. Ну, до людей, в общем, такое дело не дошло. Но пока что показано, что и крысы, и мыши, и свиньи в том числе способны дышать обратной стороной организма. То есть, да, их погружали в такую специальную ванну. Да, действительно, туда регулярно через задний проход доставлялось большое количество этого самого перфторуглерода с кислородом. И они выживали. Обеспечивалась достаточная оксигенация.
Поэтому ученые предположили, что, ну, может быть, в будущем это тоже будет использовано. И я не исключаю, что, может быть, какой-то из вариантов сработает. Да, конечно, это не будет обеспечивать 100% потребностей, например, человека. То есть, ну, скорее всего, мы, наверное, не сможем сохранить его в сознании, потому что сознание у нас съедает гигантское количество кислорода. Но сохранить жизненно важные функции, наверное, мы сможем. И опять же, если посмотреть, это не только ковидная проблема, у нас и при других инфекциях бывает такое масштабное разрушение легких. Что еще может быть? Например, где-нибудь в военно-полевой хирургии с военно-полевой терапией, там, где, например, мощные ранения, в том числе с поражением легких, либо другие заболевания, тот же фиброз или еще что-то в этом роде. То есть я не исключаю, что такие работы, они через несколько лет откликнутся появлением некой новой методики. То есть, да, конечно, нарисовали в том числе, чтобы привлечь внимание СМИ, и у них это получилось. Абсолютно все об этом написали, с одной стороны. А с другой стороны, да, вполне себе интересная работа. С практическим, опять же, выходом. Еще одна работа, о которой написали практически, опять же, все СМИ, это, конечно же, собаки, которые довольно неплохо вынюхивали ковид. Ну, конечно, не ковид они вынюхивали, они что-то там для себя, какие-то определенные конкретные молекулы определяли. Какие, они не говорят. Вот в этом большая проблема. Просто потому, что собаки в диагностике используются давно. И это еще в 20 веке, в конце 20 века, началось с очень интересного случая. Женщина обратилась в клинику и сказала: слушайте, вот что-то у меня такое на ноге неправильное, потому что собака на это рычит. Было как, что собака сначала просто подходила к ней и в ногу тыкалась носом в одно и то же место. Потом стала подходить и рычать на это место. А потом пыталась выкусывать. Когда провели биопсию, выяснилось, что там была меланома. Причем вот буквально вот на переходе из инситу, на переходе в метастазирование. Поймали вовремя, все нормально, то есть убрали, все замечательно. И те два врача, которые описали этот клинический случай, они сказали: слушайте, ну, может быть, действительно собаки что-то такое чуют, о чем мы еще не знаем. Давайте-ка мы это попробуем. Но массовые исследования пошли где-то с 90-х, когда у нас появилась и диагностическая аппаратура довольно чувствительная, и все остальное. И да, действительно выяснилось, что они способны, например, довольно точно ставить диагноз рака мочевого пузыря по моче. И рака, например, легких по вдыхаемому воздуху. Причем им не сильно мешал запах пищи примесный и, например, даже табачный дым. Они довольно четко определяли. Да, конечно, не все. Чувствительность, специфичность у них там, конечно, плавала туда-сюда. В некоторых работах она была там где-то 45-50, но в некоторых, вот чем дальше, тем лучше. В некоторых она доходила до там 70-80, даже 90. А в Великобритании был такой замечательный бигль по кличке Клифф. Он почти с 98% точностью определял в палате госпитальную флору. То есть он туда заходил, и если он садился, все, там госпитальная флора. Если он не садился, оставался стоять, все нормально, палата чистая. Потом проверяли при помощи микробиологических методов, насколько возможно чувствительных, и оказывалось, что товарищ Клифф был прав в подавляющем большинстве случаев. Поэтому сейчас собак действительно довольно быстро натренировали на это дело, и выяснилось, что, да, индивидуальный разброс есть. Есть более успешные собаки, есть менее успешные, но когда они нюхают маски, то точность диагностики на собаку получается где-то от 76 до 100%. Есть некоторые уникумы, которые не ошибались. Причем, что интересно, несколько раз возникала такая интересная довольно ситуация. Собака утверждала, что ковид есть, а анализы не показывали. На следующий день получался положительный анализ. То есть собака оказалась более прозорливым диагностом, более точным диагностом, чем человек со всеми его лабораторными приспособлениями. Причем, как видите, занимаются-то не самые последние университеты. Университет Джонса Хопкинса, университет Пенсильвании. В общем, довольно крутые научно-исследовательские учреждения. Но, конечно же, основное внимание было приковано в 2021 году к таблеткам против коронавируса. Просто потому, что, ну ладно, мы более-менее разобрались с вакцинами. А вот с лечением, особенно с противовирусным, ну просто кошмар какой-то. Дело в том, что да, действительно, была масса кандидатов.
с самого начала, с 20-го года, начали пробовать все. Вот реально все, все, что есть под рукой. Абсолютно все противовирусные средства. Но практически ничего из них не сработало. То есть, да, постепенно отсеивались, отсеивались один за одним. И самое-то главное, что в мире идет вот сейчас, вот непосредственно сейчас, масса работы. То есть, как минимум 870 уникальных разработок, которые касаются либо вакцин, либо противовирусных препаратов. А если посмотреть на диаграмму, да, то примерно, ну, примерно поровну. Что противовирусных препаратов, что препаратов и другого назначения, что вакцин. И, а где выход-то? Вот, где выход практически? Где работающие таблетки?

не с противоречивыми результатами. Но у нас есть еще и разочаровывающие результаты, да, то есть это скорее вредят, чем наоборот. И здесь у нас, скажем, знаменитый ивермектин. Мы сегодня о нем еще поговорим. Это еще не все.

Может быть, он сумеет действительно нам помочь. Мало того, если молнупиравир, например, и нермалтрелвир – это таблетки, то это спрей. Как раз для использования в верхних дыхательных путях. И опять же, это тоже логично. То есть, чем отличаются, скажем, генетические варианты дельта и омикрон? Тем, что они великолепно размножаются как раз в верхних дыхательных путях. И воздействовать здесь непосредственно на месте, прерывая репликацию вируса, ну а почему нет? Все более-менее должно работать. Но проблема начинается уже стандартная, да, что у нас нет публикации на эту тему. Хотя инструкция есть, что интересно. То есть препарат зарегистрирован, соответственно, он прошел первую и вторую стадию клинических исследований, но единственное, что удалось найти, это вот такая работа, предпатентная. Кстати, не самый плохой журнал, европейский журнал. И здесь описан принцип работы препарата. Описан нормально, я бы даже сказал, замечательно. Для наших публикаций, в общем, очень неплохо. Уровень растет, что приятно. Но у нас нет результатов, опубликованных, имеется в виду, первой и второй фазы. И что там с третьей, в общем, тоже тихо. То есть если мы по вот предыдущим препаратам легко можем найти клинические исследования, которые сейчас проводятся, и мы точно знаем, у нас есть хотя бы пресс-релизы от производителей, где расписано, да, что вот то-то, то-то. Есть регистрационный портфель. То есть мы можем покопаться на сайте FDA, например, на сайте EMA, и найти там информацию. Мир засекречен просто в ноль. По нему найти ничего не получается. Поэтому мы высказываем такое осторожное опасение, что это может оказаться и эпивакароны в том числе. Поэтому ждем публикации традиционно. Ну вот, опять же, очень коротко, да, о том, как это дело действует. В принципе, идея довольно простая, да, то есть мы просто эту самую целевую МРНК, с которой потом считываются, да, то есть по которой собираются белки, мы ее просто выводим из строя. Просто блокируем. И как бы на этом все. Дальше процесс не идет. Дальше она будет утилизирована, соответственно, разобрана на запчасти и использована для каких-то благих целей. Вирус собран не будет. Причем, скорее всего, никаких побочных эффектов для организма не будет. Ну, по крайней мере, настолько выраженных, как при молнупиравире, например, да, либо при

словеде, потому что там у них есть свои тонкости, о которых я чуть-чуть еще упомяну. Но! Да. Ну, потому что ну никак без этого. Никак. Что не так с молнупиравиром и пакславидом? У пакславида, например, ритонавир. Это его основное слабое место. Почему? Ну, просто потому, что у основного действующего вещества, который бьет по главной протеазе вируса, ну, в общем, мишени-то у нас нет внутри клетки. И все более-менее обходится. А вот с ритонавиром, к сожалению, к огромному, у него можно посмотреть ради интереса, найти как-нибудь инструкцию, 14 листов препаратов, с которыми он несовместим. 14 листов инструкции. А почему? Потому что он действует на систему цитохрома P450 и таким образом замедляет метаболизм. И это далеко не всегда хорошо. Причем, что самое противное, он замедляет метаболизм тех препаратов, которые используются при лечении. То есть, если человек находится непосредственно в госпитале, то при лечении ковида ему будут давать именно эти препараты, которые в списке несовместимых с ритонавиром. Что касаемо молнупиравира. Вот вроде бы, опять же, вроде бы ничего страшного быть не должно. Но есть такое опасение. Слушайте, а что, если этот самый вирус как-то так удачно соберется, и мы ему просто поможем эволюционировать? То есть мы же его заставим мутировать. А вдруг мы какого-то супермутанта создадим там внутри? Не исключено. Первое. Второе. Поскольку это нарушение строительства генетического материала, как вы понимаете, что у нас появляется тератогенный эффект. То есть беременным нельзя ни в коем разе. Вообще, в принципе, планирующим беременность то же самое. У нас сразу выпадает довольно большая аудитория. Еще одна интересная вещь выяснилась. Из-за этого же он, например, довольно сильно влияет на формирование костей. Еще и детская аудитория отпадает. А теперь эффективность. А вот это самая большая проблема. Потому что когда были первые результаты, то все прям так радостно прыгали. Ого, 50% защиты от госпитализации и от летального исхода. А финальные результаты, с которыми уже пришли в FDA, они выглядели, ну, мягко говоря, скромнее. 30% защиты. То есть уже не так много. И возникает вопрос, а оно нам надо? Точно? Дело в том, что оба эти препараты, да, они таблетированные, они удобные. Но нужно попасть в первые 5 дней. Вот если вы попали, все хорошо, все угадали. Если нет, извините, либо эффективность будет существенно ниже, и тогда вы просто так потратите деньги. Во-первых, они не дешевые. И, во-вторых, получите побочки. И самое-то главное, да, что это не стационарные препараты. Поэтому поиски продолжаются. Да, у пакславида, в принципе, профиль безопасности выглядит поприличнее, скажем так, и плюс уровень защиты довольно высокий, то есть там под 80. Это вроде бы неплохо. С одной стороны, да, а с другой стороны, опять же, нам нужно будет видеть клинические данные, уже непосредственно полевые, что называется. Потому что, ладно, одно дело, что получил производитель в исследованиях, и совершенно другое, что мы увидим в практике. Но и тот препарат, да, действительно, уже можно применять. Пока по экстренным показаниям в некоторых странах, но, тем не менее, уже можно применять. Но помимо препаратов, конечно же, изучались и прочие меры. То есть мы, да, действительно, ну, у нас все еще остается под руками вон и маски, и там санитайзеры, и прочие-прочие вещи. Они-то насколько работают? В британском медицинском журнале был опубликован очень интересный метаанализ. Он, конечно, скромный, потому что ну, набрать качественные исследования сейчас вообще огромная проблема. Оно и до того было, в общем, непросто, а сейчас еще хуже. Просто потому, что гигантская масса исследований по ковиду, с качеством все очень, ну, мягко говоря, напряжно. Я обязательно об этом еще упомяну сегодня. Поэтому набрать реально качественные исследования, там, где по отдельности изучался вот каждый защитный фактор, ну, в общем, было очень непросто. Но авторы смогли. То есть, да, они набрали эти исследования, где изучались отдельно маски, отдельно мытье рук и отдельно соблюдение дистанции.
И да, мы видим, что маски работают лучше всего. Да, то есть у нас такое смещение, и доверительный интервал единицу не пересекает. То есть мы снижаем относительный риск, ну, довольно неплохо. Примерно то же самое, но с более широким, с таким уже сомнительным доверительным интервалом у нас идет по мытью рук. Но здесь, опять же, мы более-менее можем объяснить, почему это происходит. И эта защитная мера, она, в общем-то, неплохо работает в отношении остальных инфекций. Причем не только кишечных. Они тоже снизились, но и тот же грипп, например, даже пропустил прошлый сезон. В этом он вроде как потихонечку возвращается, а в прошлом мы без него обошлись. Не исключено, что да, сработало вот в том числе мытье рук. Ну и соблюдение дистанции тоже, в общем, такой заметный, не самый плохой эффект. Все остальные, то есть это касается локдаунов, например, там каких-то перерывов в школьных занятиях и прочих-прочих вещей, авторы пишут, что оценить это сейчас нереально. Просто потому, что слишком разнородные данные в разных исследованиях, то есть разные методы оценки используются, и как-то это все привести к общему знаменателю не получится. Но вот это смогли. И поэтому в 2021 году мы стали говорить вот об этой модели. Она называется «швейцарский сыр» и используется, в принципе, не только в медицине, и в авиационной технике, и в безопасности, в принципе, в самой. То есть когда у нас нет стопроцентно работающей защитной методики. Мы берем все относительно неплохо работающие и собираем в кучку. И где-нибудь вирус застрянет. То есть, да, у нас по-прежнему как бы на первом плане остается вакцинация. Это таким образом мы снижаем риск, например, заболевания и риск превращения себя в источник инфекции следующего в цепочке человека. При этом, несмотря даже на то, что мы вакцинированы, мы, например, носим респиратор второго класса защиты. Да, либо, маски, по маскам уже немножечко изменяется ситуация. Ну, хорошо, маски. Причем как положено, да, то есть как раз целиком. И получается следующая ситуация. То есть мы становимся менее возможным источником инфекции. Да, может быть, мы заболеем. Такое вполне может быть. Мы будем выделять вирус. Да. Но он будет отфильтрован, да, то есть только небольшая часть его выйдет наружу. А дальше у нас, что у нас? У нас следующий ломтик сыра – дистанция. То есть люди на большом расстоянии, они без лишней нужды не ходят в торговые центры, да, в кинотеатры, там, в места массового скопления и прочее, прочее, даже на метро не ездят. Представим себе такую невозможную ситуацию. И вот тогда до следующего человека лететь долго. И да, большое количество этого самого вируса в виде капелек, конечно, будет это все осажено. И до следующего человека в цепочке долетит уже очень немного. А на нем тоже респиратор. И он тоже привит. И получается так, что да, еще раз мы отфильтруем это количество вируса. Очень немного проникнет внутрь, антитела его перебьют там и как бы все. Ну, то есть свяжут, конечно, не перебьют. Свяжут. И все. Может даже не развиться симптоматическое заболевание. То есть мы можем прервать цепочку, не имея, например, вакцин со стерилизующим эффектом. Ну, в эпидемиологическом смысле стерилизующим, в том смысле, что он не дает человеку распространять дальше болезнь. Мы все складываем вместе, и оно, по идее, должно работать. Ну, даже работало, пока не пришел он. Омикрон, конечно, очень сильно испортил все. И прогнозы, и высказывания экспертов, и прочие-прочие вещи. Потому что многие говорили о том, что, ну, смотрите, Дельта – превалирующий вариант во всем мире. Это означает, что следующий, скорее всего, будет из Дельты. Ну, это же логично. Раз ее кругом много, значит, она будет дальше развиваться и как-то превращаться. Но все забыли про Африку. Причем и в прямом смысле, и в переносном тоже. Что там у них делается, черт их знает. И вот оттуда он как раз и явился. Ну, по крайней мере, первые выделения были как раз в ЮАР и Тулио де Оливейра, который выделил, кстати, и бету, и омикрон. Он стал человеком года, одним из 10 людей года по версии журнала Nature. Как раз вот за эту работу. Ну, правда, его назвали человеком, приносящим плохие новости. При этом. Но, тем не менее, да, он вполне заслуженно это звание может носить, потому что он как раз и показал, что, ребята, вот, смотрите, вот он. Это проблема. И эта проблема будет всего мира.
мир долго раскачивался и не верил в то, что так произойдет. И что мы получаем? Опять же, ссылаюсь на Соединенные Штаты для начала, да, потому что вот я хочу такую статистику у нас. Вот это я хочу, реально. То есть так, чтобы открываешь, и все вместе. Не надо было лазить по разным каким-то закоулкам, причем не всегда официальным. Ты зашел, у тебя все перед тобой. И количество позитивных тестов, и госпитализации, летальные исходы, и прочие-прочие вещи. Но это все ладно, это как бы неинтересно. Нас интересует вон тот подъем. За миллион случаев ушло. В сутки. За миллион. Это даже с поправкой на праздники многовато, мягко говоря. И да, действительно, получилось так, что на сегодня-то мы понимаем, что это, ну, менее опасная вещь, чем дельта. Но в процентах. Это важно. То есть да, там и летальность пониже, там и госпитализации пореже, там и тяжелых случаев поменьше. Особенно в странах основательно привитых. Ну, хотя бы там 60-70-80%. То есть мы про нас пока не говорим. Но в странах основательно привитых, да, действительно, эти цифры существенно ниже. В процентах. Потому что если мы будем считать в штуках, то это просто положит здравоохранение. И уже кладет. Причем коллеги, которые работают в Соединенных Штатах, в красных зонах, они говорят так, что дельта перегружала реанимацию, а омикрон перегружает приемник. То есть приемное отделение, и что с этим делать, не очень понятно. Да? И на самом деле, даже в Соединенных Штатах сейчас это дело немножко пустили на самотек. То есть, ладно, пусть идет, как идет, и будь что будет, как называется, да? Кто выживет, тому повезло. И такие же примерно настроения начинают формироваться и в Европейском Союзе, например. То же самое, у них подъемы под 500 тысяч случаев, как во Франции. Там 200, 300, 400 тысяч случаев в день. Причем многие страны просто уперлись в потолок тестирования. То есть, может быть, у них и больше. Но у них емкость лаборатории исчерпана. Все. То есть они могут тестировать только определенное количество образцов в сутки. И не исключено, что мы еще увидим вот эти все отголоски, да, автошоки и прочие-прочие проявления вот этой волны. Что по нашей стране? Ну, у нас здесь приходится собирать все по частям, да, по кусочкам. И если мы посмотрим на страну целиком, ну, у нас четкая пятая волна. Да, я понимаю, что, еще раз, эпидемиологи очень ругаются на этот термин, но тем не менее. И даже здесь, даже по нашей куцой статистике отлично видно угол подъема, почти 90 градусов. То есть мы сейчас вот так вот будем идти очень быстро. И до каких цифр дойдем, неизвестно. Нет, Минздрав озвучил примерно до каких цифр. То есть 100 тысяч. Я подозреваю, что больше просто не будет. Но тем не менее, это много. Это для нас очень много. То есть мы сейчас уже по Москве, мы побили рекорды трех волн. Мы только одну волну не побили. Я думаю, завтра мы уже перекроем этот показатель. И все. У нас это неизменно сопровождается ростом летальных исходов. Вот этот вот подъем заболеваемости. По крайней мере, дельта действовала именно так. То есть у нас был сравнительно небольшой подъем по сравнению с остальными странами. Но по числу летальных исходов мы были на одном из первых мест в мире. Я боюсь, что сейчас мы увидим примерно такую же картину. Да, конечно, у нас сейчас пока что их еще не очень много. Но что будет дальше, представлять сложно. Тем более, что из другого источника мы можем поискать госпитализации в Москве и Санкт-Петербурге. Там еще есть по отдельным регионам, но вот так, чтобы всю страну собрать на один график, это нет. Это я не знаю, сколько надо потратить времени. Много, я подозреваю. Мы видим, да, что да, действительно, у нас были довольно мощные подъемы. И в 2021 году, да, мы как раз столкнулись как минимум с двумя. И сейчас мы выходим на третий. То есть он уже прям так четенько начинает вырисовываться. И несмотря на то, что официально заявляют, пока что, по крайней мере, что увеличение числа случаев не сопровождается количеством госпитализаций, главврачи с мест сообщают, что, ребята, у нас уже, кто говорит, на 30% выше, у кого-то в два раза больше, чем за все предыдущее время. Да, то есть мы видим довольно четкий рост госпитализаций. Другое дело, что сейчас могут просто меньше госпитализировать, как вы понимаете, и за счет этого немножко подержать этот показатель, но долго прятать его не получится.
Просто потому, что, повторюсь, в штуках и тяжелых случаев будет много довольно, и всех остальных проблем в том числе. Что еще неприятного вот с этим омикроном, опять же, по данным всех стран, которые есть, это дети. То есть огромное количество детей то же самое попадают в стационары, нуждаются в стационарном лечении. Да, опять же, когда сравнивают число дней, проведенных в стационаре, чаще всего они меньше, чем для дельты. То есть такого затяжного течения, когда неделями человек находится в стационаре, проходит через ИВЛ, через ЭКМО, через все остальное, наверное, все-таки этого сейчас будет меньше. Но проблем все равно много. Дело в том, что у нас помимо основного эффекта, да, когда перегрузка идет в здравоохранение именно ковидный, по ковидному направлению, нужно понимать, что у нас есть и побочный эффект. То есть дождаться скорую сейчас, например, либо с инсультом попасть по назначению, по направлению, вовремя, в течение золотого часа, с инфарктом попасть в сосудистый центр, после ДТП, например, вовремя оказаться в склифе или прочие-прочие вещи. Это сейчас проблемы. И чем дальше, тем они будут выраженнее. С чем столкнулись, например, в Соединенных Штатах, это с резкой нехваткой врачей, потому что они просто заболели массово. То есть, нет, они не умирают, к счастью, как это было в конце 2020 года, но они выходят из строя. То есть они уходят на больничные, и в том числе по эпид-показаниям, скажем. Поэтому во всем мире стали резать вот этот промежуток карантина. Я думаю, вы помните, он был 14 дней. Теперь он 7 дней. Везде, во всем мире. Потому что нефиг болеть, надо работать. Примерно так. По вакцинам. Надо сказать, что мир довольно шустро прививается. В целом. Но есть нюансы по регионам. Как я сказал, Африка одна из самых проблемных в этом смысле. И не только потому, что ей скидывают на бедность. То есть зачастую бывает так, что туда сплавляют именно те дозы, которые вот-вот истечет срок годности. Но не просрочку же сливают все-таки. Остается несколько месяцев. И за это время можно было бы их ввести. Но там накладываются свои местные особенности. Во-первых, хранить негде. То есть у них просто нет таких хранилищ. И объемных, во-первых, и с соблюдением температурной цепочки. А это в Африке, как вы понимаете, важнейшая вещь. То есть нельзя туда завести тот же Pfizer, да и, в принципе, спутник тоже нельзя, и оставить на открытом солнце, да, или на каком-нибудь обычном складе без определенного терморежима. Он просто все это испортится. И третья важная составляющая. Вы спросили африканцев, они собираются прививаться или нет? А у них процент желающих еще меньше, чем у нас, хотя это казалось невозможным. Там есть шаманы, там есть рог носорога, там есть многие другие реально действенные средства против ковида, как вы понимаете, а не вот это вот ваша вся фигня. Так что с Африкой большая проблема на самом деле, и что с этим делать, не очень понятно. Не исключено, что мы получим еще некоторые сюрпризы как раз из этого региона. Это первое. И второе, если мы здесь посмотрим на этот график, то что интересно, лидером так и осталась AstraZeneca, несмотря на все вот эти вот ухищрения и уловки против нее, на рассказы про страшные последствия и прочие-прочие вещи. Как было максимум предзаказов на нее, так они и были выполнены, получается так. То есть почти 2,5 миллиарда доз введенных – это AstraZeneca. Потом китайцы, и только потом файзеровская вакцина. Потом опять китайцы. Мы вот здесь очень-очень скромненько, то есть где-то там 250-260 миллионов. Но очень неплохо, скажем так, для старта, для начала, с учетом того, что мы, в общем-то, никогда не были вакцинопроизводящей страной, такой массово производящей, то это очень неплохие результаты. Но вот это плохие результаты. А что это у нас такое? А это у нас количество полностью привитых людей на 100 человек населения. Вот сколько доз введено на 100 человек. Да, вернее, сколько людей из 100 полностью привиты. Мы с трудом подкрались к 50%, но если посчитать взрослого населения, то у нас будет там 60 с чем-то. То есть прямо уже такая, знаете, успокаивающая цифра. Но если посмотреть на целиком население, то мы, в общем, где-то в районе 50% пока что болтаемся. И это грустно, потому что именно вакцина обеспечивает снижение и потребности в госпитализации, и число тяжелых случаев, и число летальных исходов. Это, в общем, опять же, по данным 2021 года стало предельно ясно, без каких-либо вариантов.
Возник вопрос с появлением омикрона, а как у нас теперь будет с вакцинами? Ну, в общем, ответы тоже появились, причем довольно быстро. Практически все производители моментально стали проверять либо на псевдовирусах, либо даже на изолятах, то есть на настоящем вирусе, и выкатывать сначала пресс-релизы, затем препринты. Ну, вроде бы до полноценных статей пока не дошло, но препринты, как минимум, есть уже в изобилии. И мы получаем очень интересную картину. Получается, что омикрон можно встречать, только будучи переболевшим и привитым. Вот. То, что называется гибридным иммунитетом. Причем имеет значение, в каком порядке происходили эти два события. Если сначала заболели, а потом привились, это гораздо лучше. Вот эта высота. Чем сначала вакцинировались, а потом заболели. Здесь чуть-чуть пониже. Но если мы сравним вот этот вот розовенький столбик со всеми остальными, то с трудом хотя бы до половины этого добирается комбинированный иммунитет. То есть две принципиально разных вакцины. Но какие? Векторная и мРНКовая. То есть похоже, что вот эта комбинация, она действительно обеспечивает неплохую защиту, в том числе и от омикрона на сегодня. А теперь посмотрим, что у нас лучше переболеть. Это же естественная вакцина, вы помните, да? Легкое течение, конец пандемии, что там еще рассказывают? Вот, давайте посмотрим, как работает легенькая вакцина. Ну, в общем, никак. То есть переболевание, например, альфой почти не дает защиты. Бетой, ну, чуть-чуть побольше. Почему? Потому что бета тоже южноафриканская. Гамма, вернее, дельта, прошу прощения, дельта то же самое, как и не болел. Те исследования, которые на сегодня подъезжают, они показывают, что риск повторного заболевания, он, вот если болел предыдущим вариантом, где-то от 7 до 21 раза выше, что человек подхватит омикрон. То есть получается, что эта естественная вакцина работает никак. Причем сейчас выясняются дополнительные нюансы. Что если человек переболевает омикроном, у него нет защиты от предыдущих вариантов. Что если вдруг, например, он столкнется с дельтой, а перед этим не сталкивался, он заболеет. Причем с довольно высокой вероятностью. И еще свежайшие, вот буквально сегодня подъехавшие исследования, да, я понимаю, что они как бы в следующий год, но омикрон все-таки появился в 21-м, поэтому мы сейчас про него говорим, он как бы важен. Так вот, получается, что риск повторного заражения именно омикроном после переболевания им же, он примерно раз в 40 выше, чем за все предыдущее время. То есть, скажем, уханьским вариантом было проблематично заболеть второй раз. Дельтой болели уже почаще, а омикроном, похоже, можно чуть ли не каждые 2-3 месяца болеть. Причем, что интересно, такие сообщения уже есть. И, конечно же, всегда возникает вопрос, а что со спутником? Что у нас спутник? Спутник, в общем, тоже более-менее. Причем группа Лагунова выкатила свое исследование как раз на изоляте. То есть они взяли здесь у нашего человека омикрон, подтвержденный, секвенированный, и посмотрели на этом изоляте, как работает сыворотка. Ну, в общем, если вы, например, ревакцинировались 2-3 месяца назад, то все хорошо. Дальше защита начинает съезжать. К сожалению, это для всех вакцин сейчас характерно, поэтому основной упор делается на ревакцинацию сейчас. И похоже, что, да, действительно, пока вот эта вся свистопляска будет с эволюцией вируса, нам придется довольно часто ревакцинироваться. Каждые полгода это мы еще слишком оптимистично оценивали ситуацию, надо сказать так. Ну и здесь то же самое, да, то есть это все, это уже по нейтрализующим антителам. То есть, да, довольно неплохо. А вот если мы говорим о вакцинации 6-12 месяцев назад, все плохо. То есть она довольно существенно снижается и в первую очередь страдает защита от симптоматического ковида. То есть, подытоживая, наверное, придется переболеть всем. Вопрос в том, как именно. А вот ответ на этот вопрос как раз кроется в вакцинации. Я рассказывал об этом проекте в прошлом году, он продолжается и сейчас. Здесь собирают всех медиков, которые погибли в борьбе с ковидом, то есть погибли на боевом посту. Сегодня по России это больше 1500, по соседним странам бывшего СССР 220 человек.
То есть, к сожалению, к огромному, врачи все еще погибают. Больше всего, конечно, это был конец, вернее, середина и конец 2020 года. Но и в 2021 году прирост получился значительный, несколько сотен. Заканчивая немножко с ковидными новостями, давайте мы все-таки перейдем к научным, интересным новостям, которые в стороне от ковида. Чем ознаменовался конец 2021 года, это свиными новостями. Надо сказать, что идея пересадки свиных органов, она, в общем-то, довольно давно витает в воздухе. И еще Филипп Кей Дик про это писал. Это вот как раз скриншот из сериала «Электрические сны» Филиппа Дика. И там были такие существа, да, в которых вселялась некая душа, так называемая, да, и вот как раз они выглядели примерно таким образом. Но я рассказывал, опять же, неоднократно на подобных лекциях о шагах. То есть мы подходили, мы шли к этому довольно долго. Как долго? Ну, вот примерно с 64-го года. Примерно с 64-го года начались пересадки клапанов сердца. Поскольку, как вы понимаете, клапан – это все-таки вещь в основном хрящевая, да, то есть соединительно-тканная с небольшой хрящевой основой, то здесь должно быть как можно, наверное, ну, по минимуму, скорее всего, антигенов. Те, на которые мог бы среагировать на наш иммунитет и дать вот ту самую реакцию отторжения, которая нам больше всего, конечно, мешает в этом смысле. Неплохие результаты показывали сначала, да, то есть где-то 60% клапанов оставались на месте и функционировали через год, а, вернее, прошу прощения, через 6 месяцев, и меньше половины через год. То есть это были первые опыты. Затем начали понимать, что вот эта реакция отторжения трансплантата, она главная и основная. И стали выяснять, что там есть такое, что вызывает как раз реакцию иммунной системы, и убирать по возможности эти молекулы. Что это дало? Ну, как видите, довольно большой прирост той же пятилетней выживаемости, да, и пятилетней устойчивости этих самых клапанов к нашему иммунитету. В 2017 году наконец-то была решена проблема ретровирусов, потому что, как выяснилось, в свиньях другие ретровирусы. И поскольку это довольно большое количество, в том числе прописанных в ДНК клеток, ну, это такая атомная бомба, да, замедленного действия, как и когда она сработает, никто не знает. Поэтому при помощи технологии CRISPR, нобелевской теперь технологии, этих животных почистили. То есть убрали из них ретровирусы. Строго говоря, после этого все препятствия были устранены. То есть мы более-менее разобрались с иммунной системой, и мы разобрались с инфекционной угрозой. Надо сказать, что опыты по пересадке того же свиного сердца, ну, мы говорим о ксенотрансплантации, да, то есть между разными видами, они самые удачные – это трехлетняя выживаемость бабуина. То есть брали сердце свиньи, потом его отмывали несколько дней в специальной среде, в специальном растворе, плюс, естественно, снабжая кислородом, и только после этого пересаживали экспериментальному животному. Так вот, максимум, который выжил, это 3 года. То есть это считалось просто невероятным результатом, начинали с всего 40 дней. На сегодня со свиней можно много чего взять. То есть это не только ценное сало, но это еще и источник, как видите, большого количества органов. Причем, что интересно, использование свиной роговицы уже сейчас разрешено в Китае. Легкие свиные, то же самое, есть даже специальные фермы по выращиванию как раз таких свиней, направленных на трансплантацию легких. Почки, поджелудочная, печень, сердце – это все уже пересаживалось, то есть мы перекидывали между разными видами, но пока что не доходили до людей, ну, кроме роговиц. А вот со всем остальным, например, свиная кожа. О том, что можно использовать свиную кожу, я слышал еще на кафедре термических поражений военно-медицинской академии в 80-х годах, когда учился. И мы видели вот это замечательное устройство, называется дерматом. При помощи него у людей, например, чаще всего с бедра, вот так вот
снимают участок кожи и потом помещают на место ожога, на место большого дефекта, да, чтобы закрыть его, чтобы шло заживление, чтобы не было осложнений и прочих-прочих вещей. Ну, если посмотреть, как это в реальности, это вот примерно так выглядит. Мало приятного, у человека потом остается такой рубец, но он выживает, у него все хорошо, да, то есть последствия ожога мы убрали. Так вот, свиную кожу в клинических исследованиях стали изучать только сейчас. То есть вот как раз одно из исследований, немногих, которое посвящено вот такому специальному ксенодрафту на основе свиной кожи. Я не исключаю, что мы это скоро увидим. А вот вопросом, может ли человек жить со свиной почкой, которым задались французские исследователи в 1999 году. Тут перевод Google Translate, поэтому не пугайтесь, тут могут быть всякие интересные словосочетания. Но тем не менее, да, то есть это был 99 год. И вот в 2021 году мы получили ответ. Может. Причем не только с почкой, но и с сердцем. С почкой получилась следующая история, довольно интересная. Это была женщина в вегетативном состоянии с нефункционирующей корой головного мозга и шел, уже шло все к тому, что отключать ее от аппаратов. Она перед тем, как все эти неприятности с ней начались, она подписала согласие, значит, на то, чтобы передать свои органы людям. Но выяснилось, что они не годятся. Ну, к сожалению, да, то есть она уже очень долго находилась в вегетативном состоянии, так что это использовать было нельзя. Поэтому исследователи из одной из больниц Нью-Йорка, они спросили у семьи, ну, вот мы же все равно отключаем ее сейчас, а можно она вот в последние моменты своей жизни немножко послужит науке? Мы попробуем присоединить к ней свиную почку. Что интересно, семья согласилась. Это была не пересадка, важно. То есть это была пока что не пересадка. Соединили почку с сосудами в верхней части бедра. И 54 часа на этих сосудах она прекрасно функционировала. То есть никаких проблем не возникало. Острой реакции отторжения не было, всего остального не было. Самое главное, что это была ГМО-почка. Просто потому, что в ней отсутствовал очень важный такой момент – альфа-гал. Ну, или, если длинно, то это галактоза, альфа-1,3-галактоза. Это такой дисахарид, который очень сильно нам мешает на самом деле. Если у кого-нибудь есть аллергия на мясо, с очень высокой вероятностью у вас аллергия вот на это. То есть не на мясо, на сахарид. И он как раз одна из важных мишеней иммунной системы. Поэтому, если при помощи ГМО мы отсекаем возможность производства этого вещества в почке свиньи, все прекрасно. Это сообщение от октября 2021 года. А в декабре 2021 года свиное сердце. Ну, точнее так, в декабре 2021 года было выдано разрешение FDA на такую манипуляцию с человеком. То есть это уже живой человек. 57 лет, мужчина. У него, в общем-то, выбор был небогатый, либо свинья, либо смерть. То есть тут без каких-либо вариантов он не дождался бы своего сердца. У него все было очень плохо. Он подписал все необходимые бумаги, типа готов, все нормально, все хорошо. Это университет Мэриленда, университетская клиника работала. Они подали заявку в FDA, и FDA им буквально под Новый год это дело одобрили. Мол, экспериментируйте. Было выдано разрешение конкретно на эту операцию. На единственную, на единичную манипуляцию. Что было с сердцем? Оно было от генетически модифицированной свиньи. Причем основательно генетически модифицированной, там было 10 различных модификаций. То есть там и белки соответствующие были убраны, и некоторые гены вообще выключены. В общем, это была специально подготовленная свинья. Но, тем не менее, что получилось? То есть один, например, из генов, он ограничивал рост, потому что у свиней оно растет, как вы понимаете, гораздо быстрее, чем у человека, это сердце, и потом оно просто могло испортить всю оставшуюся жизнь. Эта возможность была убрана на генетическом уровне. Так вот, пациенту пересадили это самое свиное сердце, подержали некоторое время на аппарате искусственного кровообращения, убедились, что сердце держит давление, держит ритм,
никаких острых реакций отторжения нет, и перевели его на обычный режим. То есть вместо аппарата за него теперь работает свиное сердце внутри него. На сегодняшний момент, насколько я успел отследить, он жив. Да, про него теперь начинают писать все вообще. BBC уже раскопало, что он когда-то кого-то пырнул ножом, и что тот человек находится в коме до сих пор. В общем, как обычно, да, то, что называется, пусть говорят. Но пациент пока жив. И на самом деле вот эта вот вещь, она открывает довольно такие, я бы сказал, радужные перспективы. Понятно, что это ближайшее будущее, понятно, что это без каких-либо уточнений и прочего. Но, то есть, да, это все еще нужно оттачивать, это должно стать методикой уже такой рутинной и прочее, прочее. Но вот, пожалуйста, оно уже свершилось. То есть мы теперь можем специально, направленно выращивать свиней и даже под конкретных людей. То есть свинья вырастет гораздо быстрее, чем подберется нужное сердце. Люди в листах ожидания стоят десятилетиями и далеко не всегда дожидаются. Сейчас появляется абсолютно новая возможность. Поэтому к свиньям теперь, видимо, надо пересматривать наши с вами отношения. Они, видимо, будут довольно перспективными и в этом смысле. Еще одна очень интересная работа – это применение растворимого кардиостимулятора. Зачем? Дело в том, что он не всегда требуется на постоянку. Иногда это бывает обратимое состояние. То есть нам нужно ввести его, скажем, на 7, 14, 21 день. Все, потом он нам не нужен. Сейчас это в основном делается при помощи проводных устройств. Это травматично, это можно задеть что-то, выдернуть, это все сломается и прочее, прочее. А что, если бы это было как шовный материал? Вот мы зашили кетгу там, да, он через некоторое время взял, сам рассосался, а там все внутри зажило. Оказывается, теперь можно. По крайней мере, если мы будем делать это устройство из биодеградируемых материалов. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть антенна. Причем это самая большая часть устройства. То есть ему же надо как-то питаться. Как видите, ни батарейки, ничего здесь нет. Но это антенна, которая нам пригодится на следующем слайде. У нас есть в том числе электроды из вольфрама магния сделанные. Сделаны в том числе подложка из биоразлагаемого полимера. Здесь используются растительные воски, здесь используется кремний, ну, в общем, все, что мы можем утилизировать в нашем организме. И на самом деле сам кардиостимулятор, он вот он. То есть он самый маленький. А вот эта антенна, она самая большая. Вопрос, зачем нам антенна? А на самом деле это примерно как RFID-метка. То есть мы при помощи внешнего устройства будем передавать энергию таким образом. И нам хватит. По крайней мере, на заданный промежуток времени нам этого более чем достаточно. Как быстро идет деградация? Ну, в лабораторных условиях при 37 градусах за 35 дней. Вон, посмотрите, что там осталось. Практически ничего. То есть это все резорбировано, это все будет растащено по организму, это все биологически инертно, то есть это не опасно для нас. В живых тканях, как это происходило? Ну, в общем, неплохо. Для начала это то, что происходило ex vivo, то, что называется. Да? То есть мы взяли сердце сначала мыши, потом сердце кролика и, ну, не сердце человека, конечно, но мышечную ткань человека. И посмотрели, как все это работает для начала. Работает неплохо. Держит ритм, все нормально, все хорошо, все замечательно. Но это ex vivo, то есть вне живого организма. У нас многое, что так работает, а вот как только мы доходим до уровня целостного организма, вот что-то, какой-то стопор, и где-то что-то не работает так, как мы задумали. Но здесь все нормально. Пересаживали в том числе собакам. Операция вот такая, да, то есть, ну, понятно, что здесь для исследовательских целей она получилась довольно травматичная, но для людей, скажем, да, это будет гораздо более щадящая операция. Здесь просто, чтобы был максимальный доступ, да, чтобы мы потом это все еще и видели, могли вскрывать и видеть, где все это находится. Так вот, если мы посмотрим, то к четвертой неделе почти ничего не осталось. То есть там чуть-чуть осталось полимера, немножко от контактов осталось, и все. Если оно изначально стояло вот так, как положено,
воспринимая своей антенной беспроводную энергию, да, то вот потом, через 4 недели, в собаке практически ничего не осталось и не определялось. Видите, на 46-й день даже не определялось. То есть никаких рентген контрастных, МРТ контрастных веществ, ничего там такого не осталось. Все превратилось в привычные для нас молекулы. Здорово, да замечательно. То есть мы сразу, опять же, заглядывая вперед, смотрим в биоразлагаемое будущее. Не исключено, что многие устройства мы можем таким образом использовать для блага человека. Еще одна важнейшая вещь, которая была признана одним из прорывов года по версии журнала Science, это CRISPR внутри человеческого организма. В прошлом году я рассказывал о CRISPR снаружи. То есть мы извлекали, например, клетки, боролись так с талосемией, потом обрабатывали и загоняли обратно в человека. Они уже были нормальные, рабочие, как положено. А здесь исследователи рискнули все то же самое провернуть внутри. Причем, что интересно, им помогла, по сути, технология МРНК. Да, МРНК вакцин в том числе. То есть носители вот этот нанолипосомы, они, в общем, довольно давно используются, исследуются, но толчок в том числе дали и МРНК вакцины. В чем идея? Мы берем нанолипосому и нагружаем ее информацией по сборке необходимого комплекса. То есть нам нужно что сделать? Мы, например, работаем с таким транстеретиновым амилоидозом. Это очень тяжелое заболевание, оно связано с дефектом определенного гена, ТТР. Он начинает штамповать неправильный белок, да, который потом в процессе фолдинга складывается вот в такую вот очень плотную амилоидную, ну, сначала фибрилу, а потом и в бляшку. Ничего хорошего. Идея в том, чтобы мы могли это дело как-нибудь заблокировать, то есть чтобы производство остановилось. Соответственно, человеку, естественно, после этого полегчает. Что мы делаем? Мы не проводим CRISPR вне человеческого тела, а мы все необходимое, то есть все инструкции по сборке необходимого инструментария, мы погружаем в нанолипосому. Потом, естественно, через внутривенную инфузию вводим. Здесь у нас к нему присоединяется белок АПЕ. Да, это довольно интересный процесс, называется опсонизация. И потом вот это пойдет в печень. То есть мы таким образом направляем конкретно в печень. Дальше что в печени происходит? Довольно сложный процесс, а довольно интересный. То есть все примерно то же самое, что с вакцинами, с МРНК-вакцинами, но с проникновением в ядро, да, потому что здесь уже нам нужно все-таки ударить по гену, по определенному. И у нас это получается. То есть да, вот у нас гепатоцит, да, вот кровеносное русло. Переходит, вот этим зеленым показан как раз рецептор ЛПНП. Вот для этого нам АПЕ нужен, он как раз с ним и соединится. Дальше происходит эндоцитоз, то есть это дело захватывается, высвобождается. И вот, пожалуйста, вся эта информация приводит к тому, что мы собираем эндонуклеазу, мы собираем все необходимые частицы, все это загоняем в ядро. И что у нас получается? Что там внутри вот эта система корректирует нашу с вами ДНК, ну, точнее, заболевшего человека. И это уже имеет клинический эффект. Да, конечно, небольшой. Да, конечно, это пока все экспериментальные группы, да, пока что это все первые шаги. Но количество вот этого транстеретина в крови снизилось до 87% в группе с самым большим количеством введенных нанолипосом. То есть там еще дозозависимый эффект. Это много. То есть это прям ощутимая вещь. Нам теперь единственное, что осталось сделать, это разобраться в клинической эффективности. Это важная вещь. То есть мы о ней еще скажем. Да, обязательно сегодня скажем. Потому что вот здесь мы получили эффективность по анализу. А нам нужна еще и клиническая картина соответствующая. Да, то есть чтобы у нас шло либо исчезновение симптомов, либо их облегчение, либо что-то в этом роде. То есть положительная динамика наблюдалась у пациента. В таком случае мы можем сказать, что да, это лекарство очень неплохо работает. У него из плюсов, то его нужно вводить редко, буквально 2 раза в год. И этого хватает. В отличие от других препаратов, которые либо нужно еженедельно, либо какие-то пульс-курсы, либо что-то в этом роде. То есть это еще и облегчение жизни пациента.
А если оно еще при этом эффективно, ну, совсем здорово. Причем, что интересно, это не единственный CRISPR внутри человека. Вот второй. Это уже амаврос Левера. Это врожденное заболевание, из-за которого человек теряет зрение. Здесь все, опять же, довольно интересно. Но здесь уже использовалась не нанолипосома, а вектор. Знакомая вещь, да? То есть то же самое. У нас вот эти все разработки, они пошли просто со страшной силой, потому что сюда пошли деньги, сюда пошло все остальное, внимание и прочее, прочее. Раз векторные вакцины работают, отлично, давайте будем продолжать в том же духе. Эти исследования тоже проводятся довольно давно. И что у нас получается? Мы при помощи вектора мы позволили людям, которые раньше не видели, скорректировать их ДНК. И, пожалуйста, вот как минимум два участника исследования, вот одна из них, они сначала научились распознавать, отличать свет от тьмы, а потом вот эта участница даже смогла пройти простую полосу препятствий при тусклом свете. То есть, опять же, открываются перспективы довольно интересные. Люди, которые не видели, теперь могут видеть, причем для этого им не нужны какие-то страшные операции, да, потому что, ну, бывает, они действительно тяжелые. Им не нужны какие-то специальные устройства, несмотря на то, что разрабатывается искусственный глаз и прочие вещи. Там, в общем, тоже не все так просто, но есть такие устройства. Здесь обычная, по сути, генотерапия, да, мы можем человеку вернуть зрение. Ну, по крайней мере, до каких-то пределов. Как это будет дальше, посмотрим. Еще одна интереснейшая вещь. Много шума на самом деле наделали вот эти два товарища, о которых я сейчас расскажу, два Алексея. Чуть-чуть откачусь назад. Примерно 150 лет назад разразилась первая нервическая война, да, то есть в неврологии. Она закончилась победой Сантьяго Кахаля и Рамона Кахаля и его сторонников. То есть к чему мы пришли? К тому, что у нас есть нейроны в мозгу. И это главные клетки. Да, потом разобрались, что есть дополнительные вспомогательные клетки. Верхов их назвал нейроглией. Потом разобрались, что есть синаптическая передача, да, гигантский аксон Кальмара, если помните. Потенциал действия, все или ничего. То есть все. Мы получили современную неврологию. Но 150 лет – это, в общем-то, довольно много. За эти 150 лет произошло довольно много открытий. И на сегодня, например, когда мы говорим, ну вот я рассказываю, скажем, о органах на чипе, как выглядит, скажем, печень. Минимальная функциональная единица печени – печеночная долька. Она состоит из очень разных клеток. И не только клеток, но и некоторых внеклеточных структур. Скажем, я показывал на слайде пространство Диссе, то есть разницу между капилляром и гепатоцитом. Он очень важен. Этот элемент. Там много чего происходит. То же самое, там есть купферовские клетки, например, которые могут, ну, в том числе, захватывать эритроциты, потрошить их, вынимать из них гемоглобин, прочие вещи делать. То есть это многообразие клеток, которые выполняют разные функции в одном органе. И все вместе работают. А почему мозг у нас с нейронами? И все, больше ничего нет, да? То есть нейроноцентричность, так называемая. Вот эти два замечательных Алексея, Семьянов и Верхрадский, они предложили, что, ребята, все, давайте завязывать с нейроноцентричностью, давайте мы все-таки уже вернемся к реальности и, наконец-то, признаем, что мозг тоже сложная структура, причем гораздо сложнее, чем многие. И предложили вот этот термин, он, в общем, тоже звучал до этого, но вот так, чтобы на уровне вот такой публикации, которая сейчас очень мощно обсуждается, там драки самые настоящие идут, активная среда мозга. В чем конкретно она выражается? Да, ну, в том, что у нас нет простых структур в головном мозгу. У нас все настолько завязано друг на друга, они настолько плотно друг с другом взаимодействуют, что мы не можем выделить только нейроны и сказать, что вот нейроны, они главные, а все остальное как бы ерунда. Нет, астроциты, микроглии, вот это вот все, оно все тоже имеет колоссальное значение. И мало того, ну хорошо, синапсы, а у нас есть внесинаптическая передача в том числе. То есть это вполне себе возможно. Когда мы забываем про микроглию, например, мы забываем о том, что она может влиять на синаптическую передачу. Да? То есть на самом деле, если мы посмотрим на классический синапс, то он, в общем-то, трехчастный.
Да, у нас есть терминаль, у нас есть постсинаптическая мембрана, но у нас есть и микроглия, которая может в том числе регулировать что? Например, выброс нейромедиатора, какое количество будет выброшено, прочие-прочие вещи. То есть там модулирующих эффектов более чем навалом. То есть мы не можем сказать, что работают только нейроны и их отростки. Работает и все остальное. То есть это вот такая вот навороченная среда. И не исключено, что с точки зрения как раз этой парадигмы будет гораздо проще объяснять и сознание, и высшую нервную деятельность, и все остальное. Но пока что это такая громкая заявка довольно. Я не скажу, что все прям бросились менять парадигму, такие, ну давайте. Нет, конечно, потому что споры идут. Чем они закончатся, непонятно, но шум довольно интересный. Потому что получается так, что мы можем даже увидеть полную смену той картины, которую нам, например, рисовали в учебниках. Ну, я понимаю, да, что когда мы учились в 80-х, например, уже сейчас довольно многое сильно отличается от того, что нам рассказывали. Но вот это буквально такой революционный подход. То есть отказ от нейроноцентричности и вообще центричности какой-нибудь. Это сложная многофункциональная система, где каждое звено имеет значение и играет свою роль. Может быть, да, со временем увидим. Развивается нейроинтерфейс. Опять же, я редко на каких лекциях об этом не рассказывал, но изначально он был довольно крупным, мягко говоря. Да, то есть вот этот вот массив, необходимый для снятия информации с коры, полушарий с моторной коры, конечно, в первую очередь, он был довольно крупным. И это мы сейчас говорим именно о погружных нейроинтерфейсах, те, которые собирают информацию непосредственно с моторной коры. Нам приходится делать дополнительное отверстие в голове. Как видите, ну, довольно такая внушительная конструкция и относительно немаленькая. Со временем пошла миниатюризация. То есть, вот, например, такой массив датчиков, который вживлялся обезьяне, например, уже существенно меньше. К чему мы пришли в 2021 году? А вот к такому размеру. Причем мы не вот этой частью, то есть не переворачиваем и втыкаем в кору, а оставляем так. Это беспроводной датчик. Да? То есть вся эта информация уже не требует проводов, не требует никакого соединения, мы ее будем получать по беспроводной связи. Размер действительно позволяет говорить о том, что мы создали нейрозерна для нейроинтерфейсов. И это открывает очередные перспективы для тех многодисциплинарных групп, которые над этим работают во всем мире, в нашей стране в том числе. Например, ну, я понимаю, да, что мы говорим не только о погружных нейроинтерфейсах. Конечно, много работы делается и в том числе с ЭЭГ, с сигналом ЭЭГ. Понятно, что он довольно шумный, но с ним уже неплохо научились работать. Например, я думаю, что многие из вас знают этого замечательного человека, Сергей Марков. Он автор одной из статей, как раз, реквизиты, которые я показал на предыдущем слайде. Что они сделали? Они увеличили точность обучения. То есть мы обучаем на одном человеке, а потом переносим на другого. Причем команды были на русском языке, 9 основных команд, вверх-вниз, вправо-влево, ну и так далее. 9 команд на русском языке. И система обучалась на одном человеке, потом ее перенесли на другого. И вот удалось добиться точности переноса 84,51. То есть это прям очень хорошо. Раньше огромное количество времени уходило именно на обучение, то есть на приспособление человека к некому устройству, которое управляется по нейроинтерфейсу, и наоборот. Взаимное обучение, да, на это уходило много времени, а сейчас не исключено, что может уйти гораздо меньше. И это тоже плюс, это тоже хорошо. И самое главное, что это относится уже вот к таким нейроинтерфейсам, которые основаны на снятии сигнала с целого черепа. То есть не нужно сверлить дополнительную дырку и помещать эти электроды на кору головного мозга. Конечно, те более точные. Тут как бы без вариантов. Но, например, управление какими-нибудь простейшими роботизированными устройствами, да, вполне возможно как раз при помощи таких устройств. Например, еще одна интересная вещь, опять же, я о ней рассказывал, это набор текста, мысленный набор текста. Как обычно,
это делали. То есть есть некая виртуальная клавиатура, и мы смотрим на эти самые клавиши и набираем их таким образом. Ну, здесь, как вы видите, фраза «Привет, запятая Самара, точка» набрана за 7 минут 9 секунд. Долго. А когда тренируются упорно и очень целенаправленно, достигают скорости где-то 40-60 символов в минуту.

0: буквы, и обязательно, а потом получил пересадки, да, изменения, в том числе и на генетическом уровне, может быть, на таких ранних стадиях еще что-нибудь. Но в этом, как вы понимаете, увидели совершенно другое. То есть мало того, что свинячьи сердца пересаживают, еще и обезьянами нас хотят сделать. Так что, да, наука, она, конечно, движется вперед, но ей при этом основательно мешают. Традиционные источники, которыми я пользовался, как вы понимаете, естественно, я это все не сам придумывал. Я все это собирал в течение года на означенных ресурсах. Если вы ими еще не пользуетесь, прям рекомендую в полный рост. Потому что у них все нормально с достоверностью, с тем, как пишут, и со всеми остальными вещами. Ну и традиционно до встречи в следующем году. Надеюсь, он принесет нам много хорошего, а не того, что на слайде. Опять же, если кому интересно, YouTube-канал и Telegram-канал, где появляется оперативная информация по всем, скажем так, интересующим нас вещам. Так, у нас... Ага, все, убрал в сторону, чтобы не мешалось. Если есть вопросы по теме лекции, я готов ответить.
1: Мы попросим, во-первых, говорить в микрофон, то есть поднять руку, чтобы мы подошли, и люди прямой трансляции слышали, о чем речь. И перед вопросом я еще хотел сообщить, что у нас уже поставшая традиция, у нас такая двойная лекция, вот Алексей Валерьевич первый раз, а второе продолжение, так сказать, банкета у нас будет 25 января, это Илья Ясный расскажет, что нового произошло в биофарме.
0: Да, я поэтому туда сильно не лез, я только один препарат из его лекции упомянул, который, прям совсем-совсем без него, ну никак. CRISPR — это все-таки прорыв года по версии журнала Science, и по всем остальным то же самое, то есть это прям то, что надо. А Илья пусть рассказывает уже про конкретику по препаратам, там много интересного, очень много.
1: То есть это следующий вторник, 19:30, здесь же. Да. Приходите.
0: Давайте мы теперь, теперь вопросы. Послушаем вопрос. Сейчас.
2: Да, здравствуйте. Не должно быть слышно, да? Понятно. Мне просто было интересно, а есть ли статистика вакцинации погибших врачей, которые вот у нас от коронавируса погибли?
0: У нас нет, сразу предупреждаю. У нас практически нет. У нас нет. В мире, в принципе, есть отдельные исследования по врачам. То есть, если мы, например, посмотрим в том же «Ланцете», то там есть прям специальные исследования, которые посвящены медработникам. Почему? Ну, потому что они находятся в зоне повышенного риска, постоянно подвергаются воздействию больших доз инфицирующих, да, и прочие-прочие вещи, и на них как раз вакцинация изучалась отдельно и специально. У нас, к сожалению, нет.
2: Ну, у меня еще дополнительный вопрос как раз по ту же тему. У нас есть некое количество слабоквалифицированного медицинского персонала, который зачастую не очень активно пропагандирует за вакцинацию. Зачастую говорят, как это очень расплывчато, надо, не надо, не знаю. Вот когда ты таких людей встречаешь, что им говорить, чтобы поменять их мнение на эту сторону?
0: Вы знаете, это не самые плохие люди, потому что есть гораздо хуже, которые напрямую отговаривают от вакцинации. Вот эти страшнее. На самом деле им ничего говорить не надо, вы делаете свое дело, да, потому что их вы уже не исправите. Иногда, конечно, бывают случаи, но в основном, конечно, с врачами. То есть периодически меня пробивает, я начинаю уточнять, спрашивать. Так вот, примерно 10 таких случаев было, и только в одном случае врач заинтересовалась. То есть она читала какую-то информацию и поняла, что там, видимо, что-то было не то. Она заинтересовалась и попросила источники нормальные. Все. Все остальные 9 по-разному реагировали. Кто-то говорил, что, ну, доктор, ты не практикуешь уже хрен знает сколько времени, иди. Я практик, я знаю на самом деле. У меня вон пациентов сколько, и я по ним все это знаю и вижу, не рассказывай мне, да. Кто-то говорил, а вот у меня там сват, брат, кум, все остальное. Опять же, объяснять таким людям, что личные наблюдения не научны, ну, не получится. Боюсь так. Это проблема системная в образовании. Начинать нужно примерно оттуда. Но если вдруг им подсунуть какие-нибудь правильные лекции, какие-нибудь правильные источники или тот же вот ресурс конспекта Юджина, например, ну, а вдруг они заинтересуются и пойдут в правильном направлении. Видимо, так.
2: Понятно. Хорошо, спасибо.
3: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то почитать, например, вот про то, как обучают собак что-то вынюхивать? Спасибо.
0: Ну, в принципе, в интернете обучают.

0: этом очень много написано, особенно, конечно, в англоязычном, на русском довольно мало. А так просто смотрите dog sniffing, например, да, там, и указывайте конкретно, что вас интересует. Например, ковид sniffing, да, или там еще, или просто вообще в целом. Там довольно много всего этого и описано, и методики. Причем, что интересно, выясняется, что есть свои нюансы в этих методиках. И собаки, например, обученные вынюхивать гипогликемию у одного человека, они потом могут ее не определить у другого. То есть вот такой нюанс. Гипособака, так называемая, да, или диасобака, ее по-разному называют, она обучается под конкретного человека. Почему, пока не знают. Но вот такой нюанс. По остальным, вот, скажем, тот же рак, они ставят довольно точно. Обучение элементарное, то есть так, как обычно обучают, ну, например, те же наркотики вынюхивать, например, или как вообще, в принципе, работать по запахам, да, то есть довольно стандартное все. Мы даем позитивное подкрепление, если собака права, и негативное, или не даем позитивного, в том случае, если собака не права. Правда, как видите, иногда она оказывается правее, чем люди. То есть это уже как бы отдельные вопросы, но они довольно интересны, они очень активно изучаются. Потому что на электронном уровне мы это пока не можем воспроизвести. Да, есть такое направление, электронный нос. Разрабатывается он, да, там, ну, с успехами там довольно грустно. Собаки делают этот нос как стоячий. Потому что мы, опять же, не понимаем, как все это устроено. Они не могут пока что, по крайней мере, рассказать. А вот научимся читать мысли, может быть, они нам что-то расскажут. Угу.
1: Алексей, большое спасибо за лекцию. Как всегда, очень познавательно, интересно и весело. У меня следующий вопрос тоже про собачек. Вот как вы думаете, если вот взять собачку, значит, ее валидировать на методику определения там, экспресс-теста на ковид, и вот запустить такой экспресс-центр диагностики ковида, особенно будет, наверное, интересно тем людям, которые не любят, когда у них в носу ковыряются. Вот как вы думаете, выстрелит?
0: Я думаю, да. Тем более, что за рубежом это уже довольно активно используется. То есть их используют в общественном транспорте чаще всего. То есть с ними идут. Вот как у нас в метро, например, ходят собаки, обученные на взрывчатку, то за рубежом уже ходят собаки, обученные на ковид. И делают определенные сигналы, ну, там, садится около человека, например, и его так... Пойдемте на экспресс-тестирование сходим, а пойдемте посмотрим, а что у вас там, вот, и прочие вещи. У нас такого пока нет. Но я думаю, что это интересная вещь, действительно, это такая высокочувствительная экспресс-методика, потому что вот появился омикрон, и у нас начались проблемы с экспресс-тестами. Что не возьмешь, то лажает. С ПЦР еще более-менее, там только, по-моему, один или два комплекта сработали неправильно, остальные более-менее справились. А вот с экспресс-тестами прям беда. Может быть, собачки выручат.
2: Алексей, у меня некий такой социал-дарвинистский, наверное, вопрос про Золгинсму, да? То есть стоит 150 миллионов рублей, как минимум. У нас, если люди разбились в самолете, условно говоря, на человека по 2 миллиона, да? Но это взрослый работающий человек, который платит налоги. То есть, ну, 150 миллионов – это, прям, скажем, дохренище, да?
0: Много, да.
2: То есть, нет ли в этом, скажем так, в стоимости тоже, ну, как вот сговора, да? То есть, может быть, оно могло бы стоить в 3-4, в 5 раз дешевле, да? И есть ли в каких-то других странах, что государство платит вот такие деньги за то, чтобы вылечить человека? Ну, условно говоря, он же потом фактически... Из просто человека становится инвалидом, и он опять его дальше содержит.
0: В общем, нет. Тут насчет инвалида не согласен, потому что это могло быть справедливо обвинение, например, в адрес спинразы, то есть предыдущего препарата, который работал как антисмысловой олигонуклеотид. То есть немножечко по-другому. Он не исправлял ошибку, он чуть-чуть ее корректировал. А здесь мы исправляем ошибку. И этот человек не инвалид. И мало того, у него даже потомство может быть вполне себе здоровым. В этом смысле, потому что у него уже исправлены гены. И здесь есть, как вы понимаете, да, своеобразная несправедливость, с одной стороны. А с другой стороны, разработки все-таки ведутся не в сторону увеличения выплат при самолетных катастрофах. Да? То есть это другой совершенно, другая плоскость вопросов. Да, это социальная несправедливость в отдельно взятом округе, скажем так, знаний и тем более функций государства. Здесь немного другое, потому что здесь существует некий социальный запрос. Первое, да, то есть я понимаю, что таких людей немного, но эти люди умирают. это является вызовом для ученых, во-первых, и, во-вторых, для фармбизнеса возможность заработать. Потому что ученые сделают, то есть для них это реально вызов. То есть я просто лично таких людей знаю, которые именно так работают. То есть, а вот смертельно опасное заболевание, я что-нибудь против него найду. Такие люди становятся учеными, это норма, то есть так должно быть. А фармбизнес, ну он в первую очередь, конечно, бизнес, во вторую все остальное. И иногда интересы бизнеса и пациента совпадают. Это редко, конечно, это такое счастливое стечение обстоятельств. А вот если они не совпадают, это проблема пациента, не бизнеса. Как показали вот номинанты сегодняшней премии в том числе. Я в этом не вижу никакого противоречия. То это
2: сговора нет, уровни. Цена должна быть
0: нет,
2: такая.
0: Нет, нет. Вы понимаете как? Генотерапевтические препараты нереально дорогие. То есть это и разработка дорогая, это исследование дорогое, и самое неприятное для фармы, но для человечества, наоборот, приятное, таких людей мало. То есть те препараты, которые рассчитаны на максимально большую аудиторию, ну, НПВСки, например, ну, они стоят копейки. Ну, я понимаю, что некоторые стоят далеко не копейки, но в основном они стоят недорого. А препараты, которые предназначены для небольшой группы, да, то есть это такая своеобразная, ну, социальная роль бизнеса, я бы сказал так, в том числе. То есть мы можем спасти таких людей, почему нет? Мы при этом заработаем, почему нет? Примерно так.
2: Тогда все-таки вторая часть вопроса. За границами России где-то за счет государства эти препараты закупаются или у вас
0: нет? А в основном
2: данных?
0: За счет государства и закупаются. Так и у нас примерно то же самое. Фонды и государственные некоторые деньги. У нас та же спинраза у нас была в перечне жизненно важных препаратов. То есть это государственная программа.
3: Насколько вероятно в будущем появление действенных лекарств против вирусов в целом, скажем, ВПЧ, с учетом подвижек в понимании коронавируса и борьбы с ним?
0: Это, конечно, хороший вопрос, с одной стороны. С другой стороны, вирусы разные. Они прям очень сильно друг от друга отличаются. И, как вы понимаете, все, что работает в отношении одного вируса, не обязательно сработает для другого. Но чем хороша пандемия для ученых, для науки, для медицины? Да, что это как раз массовое вливание денег и обкатка технологий. Сколько бы лет мы еще не увидели мРНКовые вакцины? Неизвестно. А сейчас уже, смотрите, против Эпштейн-Барра делают, против герпес-зостер делают, комбинированную вакцину ковид-грипп делают и уже замахиваются на то, чтобы вот туда, в этот носитель, запихать вообще все антигены, которые только нужны. То есть, чтобы не делать, скажем, несколько разных вакцин в разное время. А мы собрали все в одно, ну, что совместимо между собой. Некоторые там не совсем получается их совмещать. Но все, что совместимо, мы взяли в один носитель и ввели один раз. И получили необходимый иммунитет. То же самое касается и векторных разработок. Все, что связано с векторами, да, сегодня очень далеко ушло. Препараты, то же самое. Молнупиравир разрабатывался вообще-то под грипп изначально. Но его переточили под как раз коронавирус, и здесь он сработал довольно неплохо. С гриппом он не справился. С коронавирусом справился хорошо. Ну, относительно хорошо все-таки, но лучше, чем с гриппом. Получается так. А нирматрелвир, который Паксловид, да, вместе с ритонавиром, он отлично справляется как раз именно с этим вирусом, и он был специально под него создан. То есть это не какая-то предыдущая разработка, как ремдесивир, тот вообще с эболой тянется, как многие другие препараты. Да? То есть у нас проблема на самом деле с противовирусными препаратами. Мы можем неплохо сдерживать ВИЧ, например, на сегодня при помощи антиретровирусной терапии, и мы можем отлично бороться с вирусным гепатитом С. Все. Так, в принципе, у нас больше приложиться особенно не к чему. У нас неплохие вакцины в отношении вирусов, а вот с терапевтическими средствами все очень плохо. И я думаю, что пандемия даст толчок, в том числе, она уже дала. То есть мы уже разрабатываем сейчас препараты, которые направлены на другие вирусы в том числе. Я думаю, что мы еще услышим об открытиях, может быть, даже по итогам 2022 года.
4: А Алексей, спасибо огромное за лекцию, было очень интересно. У меня вопрос по ревакцинации от COVID-19. Насколько я поняла из вашей лекции и из того, что читала раньше, наиболее эффективно сейчас рассматривается схема ревакцинации вакцины, отличающейся от предыдущей. То есть вот первая схема – это, допустим, спутник, обычная векторная вакцина, и дальше какой-то
0: МРНК
4: уже…
0: МРНК, что-нибудь.
4: Вот. И в связи с этим интересно, проводятся ли какие-то переговоры или какие-то разработки дополнительные с другими, возможно, странами, потому что сейчас даже стало модно вот такие туры за модерны, те, кто привились спутником.
0: Да, да, я знаю.
4: Вот. И насколько вообще такая схема эффективна?
0: Схема эффективна. По крайней мере, все, кто съездили в такой тур, они мне потом присылают в личку результаты анализа, и в большинстве случаев там стоит так. Больше верхней границы определения. То есть антител просто вот за глаза и за уши. Но это медицинский аспект, а есть еще политический. Вот с ним все плохо. Там в лучшем случае идут переговоры о признании сертификатов. О том, чтобы совмещать вакцины, нет, таких переговоров даже не ведется. К нам так более-менее заходила AstraZeneca, но она так, знаете, то зайдет, то выйдет. Не очень понятно, что они там собираются делать. А МРНКовые даже не пытались заходить. Им зачем? Мы им не интересны. У них и так есть чем заняться. А у нас, ну, в общем, мы не можем их просто взять, признать и сказать «продайте нам». Нет, они должны прийти с пакетом документов, и только после этого все это дело закручивается. Да? То есть даже на предварительных каких-то, на предварительных стадиях приговоров, к сожалению, нет. Вот молнупиравир, например, у нас могут локализовать. Об этом есть переговоры, да, все хорошо, но 30% эффективности. Я понимаю, что его поставят в методической рекомендации и съедим весь. Как с гидроксихлорохином, да, его закупили в Индии, пока весь не съели, его не убрали оттуда. Будет то же самое, видимо, с молнупиравиром. А вот по Паксловиду переговоров нет, потому что Pfizer говорит, нет, не будет локализации, покупайте. Так что тут, как вы понимаете, да, с медицинской точки зрения все очень хорошо и здорово. И, на мой взгляд, как раз пандемия нам, если придумывать какой-то разумный замысел, она дана как раз для того, чтобы мы сотрудничали. То есть пришли к этому пониманию, что нужно не драться, а нужно вместе все делать. У нас получается две лучших вакцины, это как раз спутник, и это как раз либо Moderna, либо Pfizer. То есть если их соединить, не исключено, что мы получим, ну, один из ключей, по крайней мере, к обузданию пандемии. Я не скажу, что победить это вряд ли, а вот к обузданию – да. Но имеем то, что имеем, к огромному сожалению. Еще вопросы? Может быть, из трансляции есть вопросы, да?
3: Память после ковида меня подводит, но, по-моему, у нас тоже МРНК-вакцину кто-то начинал разрабатывать. По крайней мере, были какие-то анонсы. А на чем там успокоилась? Вы не в курсе?
0: Пока тихо. То есть, как вы понимаете, мы в основном новости узнаем из СМИ. Очень-очень редко инсайды есть из каких-то групп разработчиков. Вот пока что по МРНК, по нашим, тишина полная. То есть пытались что-то, говорили, что в Казани что-то будут делать. Причем я даже примерно знал, какая группа. Но что-то как-то там затихло. Может быть, не получилось. Может быть, еще что-то. Ну, либо у нас так сильно выстрелил спутник, что приостановились разработки всего остального, потому что все мощности кинули на него. Вопрос-то в чем? Не в том, чтобы создать, а в том, чтобы произвести в промышленных количествах. У нас тот же Квивак наткнулся как раз на промышленную проблему. То есть не создание. Создали, да. А вот с произведением... Вот не получилось. Я боюсь, что сейчас на спутник работает основная масса наших мощностей, которые могут решать подобную задачу. И я боюсь, что МРНК наша промышленность тупо не потянет.

0: Алексей, спасибо за лекцию. Я хотел узнать, а что у нас сейчас с ВОЗ и одобрением «Спутник»? На какой сейчас стадии все застопорилось? Значит,
1: на стадии, что они получили основной пакет документов, и на стадии, что их ожидают в феврале. Ну, в общем, это вроде бы уже такая последняя временная постоянная дата. Примерно так. По крайней мере, то, что озвучивают. Скорее всего, одобрят. Скорее всего, одобрят. Потому что для ВОЗ не так принципиальны те документы, которые требуют EMA, которые их еще не получила. Для ВОЗ, в принципе, достаточно уже того, что мы дали. По крайней мере, вот по той информации, которая оттуда течет, им достаточно. Им больше ничего нового не требуется. EMA мы все-таки еще не отдали тот пакет документации, который им необходим. По крайней мере, для того, чтобы успокоиться и с чистым сердцем, что называется, подписать маркетинговое разрешение. Так что ВОЗ будет первый. EMA не знаю, когда.
2: Алексей, спасибо за лекцию. Хотел спросить, к слову, о Кайваке. У них же третья фаза сейчас примерно должна идти.
1: Идет.
2: Она, получается, будет как полудельта, полуомикрон, потому что они так не очень хорошо попали, я так понимаю, уже на новые версии вирусов.
1: Ну, насколько я знаю, они все-таки успели народ набрать на дельте. Я думаю, что это будет в основном дельта. Потому что сейчас в основном, ну, если посмотреть, какие медцентры набирали последними, по-моему, уже набрал даже самый последний. Они там, конечно, отличаются. Там есть и старшая возрастная группа, и пациенты с заболеваниями с определенными. То есть их долго набирали. Но, по-моему, все-таки за 2021 год они закончили набор. Поэтому они успели. Вот только-только.
3: Тогда снова я.
1: Там вот еще последний вопрос еще есть, по-моему.
4: И еще вопрос вот про свиней и людей, да? Угу. То есть после пересадки вот этих свиных органов, я просто честно не знаю, да? То есть возможно ли, что человек заболеет свиными какими-то болезнями, свиным гриппом или чумкой какой-то?
1: Как я рассказал, их убрали.
4: Убрали.
1: То есть те, которые были непосредственно в клетках, то есть ретровирусы, естественно, то есть для этого все нормально.
4: То есть все усыплять все не придется?
1: Их нет.
4: Понятно.
1: Их вычистили специальным образом, да.
4: Спасибо.
1: Это специально подготовленные свиньи. Так, ну я думаю, что можно заканчивать, а то время уже довольно большое, довольно позднее, я бы сказал так. Спасибо большое за внимание. Да, спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Миф дня. Денис Байгозин. Химик-разработчик, руководитель образовательного направления компании Mel Science, автор 20 статей и патентов в области физической и биоорганической химии. Ведет блог «Блог химика».
1: Добрый день, Денис.
2: Здравствуйте.
1: Я предлагаю нашим зрителям проголосовать. Друзья, выберите самую токсичную из списка пищевых добавок. Ликопин – краситель, нитрат натрия – консервант, уксусная кислота – консервант, лактат натрия – антиоксидант, альгинат натрия – стабилизатор, хлорид калия – минеральная добавка и инозинат натрия – усилитель вкуса. Я не стал называть там буквенно-численные индексы, да? Проголосуйте, пожалуйста, друзья, перейдя по ссылке, которая сейчас появится в чате. А у меня вопрос. Наверняка вы привыкли к различным страшилкам про то, чем нас травят производители продуктов. А какая самая нелепая небылица вам запомнилась?
2: Самая нелепая, наверное, про соду. На одном форуме писали, даже это был не форум, это был, в общем, блог, писали, что вот раньше сода пищевая, она была натуральная, хорошая пищевая сода, а теперь она содержит добавку Е500. Вот поверните свою соду, которая у вас, скорее всего, стоит в шкафчике, вы увидите там надпись Е500. Ну, как раз Е500 – это и есть сода. То есть она всегда ее содержала, потому что она и есть. Так, ну что ж, давайте начнем. Мы сегодня с вами поговорим про классификацию, в общем-то, Е-добавок, как вы видите из названия, и попробуем немножко углубиться в то, почему люди их боятся. И, в общем, чего стоит бояться, чего не стоит бояться. Для начала немножко философии. Мы с вами, как предыдущие докладчики уже говорили, в общем-то, немножко животные, и мы любим яркие вещи. И если мы говорим про так называемое эмоциональное потребление, то мы с вами все хотим схватить с полки магазина что-нибудь яркое и красочное. Этим пользуются маркетологи, они расставляют вот эти вот, например, что-то у меня, соки. Соки очень красиво, и мы берем на уровне глаз, знаете, да, принцип на уровне глаз ставим самое такое ходовое, люди хватают, берут, просто потому что оно ярко выглядит. Есть второй уровень потребления, когда люди начинают бояться. Они понимают, что что-то ими манипулируют, ими как-то управляют маркетологи, и, видимо, со зла. И они начинают выбирать пищу, так называемую органик. То есть что-то такое натуральное, что-то такое полезное. Под названием органик может скрываться все, что угодно. Тут я вас отсылаю к уважаемому коллеге Сергею Белкову, можете послушать его выступление. Но, тем не менее, это некий, в любом случае, второй уровень потребления, то есть когда мы уже начинаем о чем-то думать. И, наконец, следующий уровень, который я вас призываю, это разбираться. Понятно, что не обязательно читать прям научные статьи, как я вот делал при подготовке этого выступления и при написании блога, но хотя бы авторитетные источники, хотя бы смотреть, что это за вещество. Ну что, поехали. Миф первый. Вещества делятся на полезные и вредные. То есть всегда можно сказать, что вот это вещество хорошее, полезное, а вот это вредное. Другими словами, можно выделить какой-то список плохих веществ, а можно выделить список хороших веществ. Я тоже порылся по разным блогам и создал два списка. Совершенно случайные вещества. Слева всякая злая, вредная химия, все, что добавляют и чем нас травят. А справа хорошие вещества, то, что добавляют, чтобы мы с вами были здоровее. Теперь давайте внимательно прочитаем эти списки уже с точки зрения химика и посмотрим. Что же это означает? Если приглядеться, здесь можно найти пары. Я здесь все пронумеровал. Дело в том, что тяжелые металлы, если, например, речь идет о меди,

Эмульгаторы. Многие эмульгаторы — это олигосакариды, сахар. Фруктоза — тоже сахар. Хотя у нее там совершенно другой гликемический индекс, но она сахар. Глюкоза, фруктоза, сахароза — все это сахара. Соли. Когда мы говорим, что накопление солей – это плохо, а когда мы говорим, что содержат полезные минералы, это вроде хорошо. Хотя очень часто это одно и то же. Ну и ароматизаторы, витамины, антиоксиданты, я им не нашел пары, но про них мы сейчас с вами тоже поговорим. Значит, что у нас получилось? Мы все повычеркивали, по крайней мере, из этих списков. Теперь давайте поговорим, как же на самом деле, с точки зрения нашего организма. Я вам хочу напомнить высказывание Парацельса, которого, кстати, тоже очень любят цитировать некоторые условно противники мои из этих блогов. Все есть лекарство и все есть яд, только зависит от дозы. Так вот, даже то вещество, которое самое безопасное для нашего организма, это вода. Почему я говорю, что самое безопасное? Потому что мы с вами на 70% собственно вода. У него есть некая предельная концентрация, то есть предельная единоразовая доза, после которой мы, в общем-то, умрем. Возможно, что историки сейчас тоже меня закидают тапками, но, по-моему, в средневековье была такая пытка или проверка на ведьмовство, когда вливали 5 литров воды и смотрели, умрет человек или не умрет. Ну, короче, в районе 5 литров воды — это как раз примерно смертельная доза. Но при этом мы про воду знаем, что если мы будем пить мало, то, соответственно, тоже умрем, но от обезвоживания. И есть некая условная рекомендуемая доза, вот этот пик вот этой вот моей кривой. Давайте я вам попробую ее показать. Проверим, как работает. Вот она, да, вот этот вот пик кривой. Это некая рекомендованная доза. Единственное, что сразу вас предостерегаю, от 2 литров, потому что маленькие 5-летние девочки в 2 литра в день будет смертельно. А для солдата, бегущего по пустыне, 2 литра в день тоже будет смертельно, потому что ему не хватит. Соль. Я имею в виду просто поваренную соль, нашу обычную, которой мы солим пищу. Много соли – плохо, вы это знаете, даже комментировать не буду. Мало соли – тоже плохо, потому что мы не сможем как минимум делать соляную кислоту в нашем желудке и не сможем поддерживать солевой баланс, наши клетки просто схлопнутся. Ионы меди, про которые я уже говорил, это медь, это микроэлемент, и она нам нужна. Если вы принимаете поливитамины, откройте их состав и посмотрите, с огромной вероятностью вы там найдете какое-нибудь соединение меди, иногда просто сульфат меди. Но при этом медь – тяжелый металл, это правда, она относится к тяжелым металлам, посмотрите в таблицу Менделеева, и у нее есть предельно допустимая концентрация, выше которой мы начнем травиться. И единственный класс соединений, которых кривая обрывается, это так называемые ксенобиотики. Один из примеров – это диоксин, тетрахлордибензодиоксин. У него нет полезной дозы. Нам хорошо только тогда, когда его нет совсем. Вот, соответственно, вот правая кривая у меня как раз обрывается. Значит, давайте поговорим побольше вот об этих кривульках. Если проговорить соединение меди, то слева – это минимальное необходимое количество, ну, собственно, для выживания, а справа – половинная летальная доза. И сегодня в процессе нашего разговора я буду часто ее упоминать. Что это такое? Это когда проводятся эксперименты на мышах, на крысках или на других млекопитающих, и половина подопытных животных умерла. Это означает, что мы достигли летальной дозы. То есть статистически половина умирает. Вот LD50, я буду говорить, там LD50 столько-то там грамм, миллиграмм на килограмм веса, это как раз вот эта вот штучка, там, где кривая по соответствующему веществу упирается в ноль. Ну а слева, в общем, все тоже более-менее понятно. Поехали к следующему мифу. Миф второй. Все красители в еде вредны. Мы начинаем с вами идти уже по ешкам, и красители — это Е, единичка, и дальше еще две каких-то циферки. Ну, в общем, 100. 100 от 100 до 199. Другими словами, если говорить про красители, то некоторые считают, что если что-то окрашено особенно неестественным цветом и окрашено сильно, то это смертельно опасно. Возможно, эволюционно это для нас было полезно, но здесь оно не работает. То есть синее, например, такое странное, смертельно опасно, ярко-оранжевое токсично, потом менее опасно, ну и чистая вода, как известно, самая безопасная, но это, об этом даже я говорил. Что такое цвет с точки зрения химии? Дело в том, что цвет очень часто зависит не только от того, какие группы в молекуле, но и от того, какой длины, например, цепочка сопряжения в молекуле. Вот один из примеров, то есть там можно сложно долго дискутировать про цвет неорганических соединений, про переходы между электронными уровнями, но я взял самый, наверное, простой пример, это про органику. Всем известна морковка. Вы знаете, что она оранжевая. Вот, собственно, альфа-каротин ярко-оранжевый. У него есть вот такая вот цепочка сопряжения. Это двойные связи, вот такие двойные палочки.

0: карточки на слайде, которые следуют через один, друг за дружкой. Если мы химически разорвем эту цепочку сопряжений в серединке, вот видите, например, гидроксилируем, ведем OH-группу, то цвет практически пропадет. Вот этот вот гидроксикаротин будет почти бесцветным, слабо-слабо-слабо желтенький. Но с точки зрения биохимии в нашем организме ничего не поменяется. Ни ферментативные системы, которые с ним работают, ни его уровень токсичности, ни его уровень полезности, я и то, и другое в кавычках возьму, не поменяются. Что это означает? Это означает, что если мы будем как-то пытаться увязать цвет и токсичность, то увидим, что они не связаны никак. Есть токсичные, реально токсичные вещества и бесцветные. Ну, давайте что-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь соли ртути. И есть вещества, которые, наоборот, ярко окрашены, очень сильно ярко окрашены и даже немножко полезны. Вот. Давайте поговорим уже про конкретные Е-красители. Значит, Е101. Если мы пороемся в интернете и вбейте, например, прямо сейчас можете в поисковике вбить Е101 вред. Вот, и вы обязательно найдете про вред Е101. И найдете слова, что он канцерогенный яд. Но если вы пороетесь побольше и посмотрите первоисточники, то узнаете, что это вообще витамин В2. И как бы это он полезен. То есть на тех же блогах иногда бывает так. Один пост про витамины, про полезность В2, а потом про вред рибофлавина, следующий пост. Это довольно странно. И у него ЛД50 больше 10 мг на килограмм у мышей. Соответственно, на человека можете, когда я такие циферки привожу, сразу же их пересчитывать. Берете свой вес и умножаете. И потом можете еще в граммы перевести. И узнаете, сколько вам нужно съесть этого самого рибофлавина, чтобы отравиться. Тартразин. Тартразин может действительно вызывать аллергию, и есть научно подтвержденные статьи об этом, но очень много что вызывает аллергию, к сожалению. Я недавно читал даже про аллергию на полиэтилен. Ну, с точки зрения химии, полиэтилен — это, в общем, такая длинная CH2 цепочка без каких-то хвостиков, и чему именно там быть аллергеном, вообще непонятно. Это к медикам, скорее, вопрос. Следующее — хлорофилл. Вот это меня повергло в шок. И, кстати, вот к первому вопросу, если бы у меня этого не было на слайде, то я бы, наверное, вот этого назвал как самая странная надпись в интернете. Хлорофилл – аллерген. Это означает, что у людей аллергия на всю зелень. На огурцы, на шпинат, на капусту. Все-все-все зеленое запрещено есть. Мне страшно становится. Пищевой зеленый – вот это действительно потенциальный канцероген. Однако… Читаем дальше. При употреблении больше 10 граммов в сутки. 10 граммов в сутки. То есть вам нужно пробраться на склад пищевого зеленого и съесть там несколько ложек этого самого красителя. Учитывая, что он довольно легкий, то это будет пара столовых ложек. Золото содержит тяжелые металлы. Золото действительно тяжелый металл, и оно не может не содержать самого себя, поэтому само по себе выражение мне смешно. Но золото – абсолютно инертный металл. Вы, наверное, все знаете, что если проглотить золотое кольцо, то оно из вас выйдет без изменений. Только не глотайте, а то вдруг зацепится. Если золото попадает в виде красителя золотого к нам в организм, то точно так же ничего не происходит. Алхимики даже пытались им лечить. Ну, безуспешно. Итого. По поводу этого мифа. Вредны ли цветные газировка и тортик? Я отвечаю «да», потому что там экстремально много сахара. Если вы постоянно будете пить газировку, точнее, есть тортик, запивать газировкой, вам будет не очень хорошо. Кроме того, в газировке очень часто низкий довольно pH. Само по себе это не вредно, но если вы постоянно это употребляете, не очень хорошо. Но не надо все валить на красители. Наверное, многие хотят записать, вы знаете, как приводят табличку токсичных красителей. Вот отсюда можете записать Е131 и Е142. Но это единственные два красителя, которые относительно более вредны. Еще раз, относительно более вредны. Это означает, что если вы будете их есть ложками, вы действительно отравитесь. А вот хлорофилл есть ложками можно. Консерванты – это зло. Миф третий. Консерванты – это добавки под номерами Е200, то есть от 200 до 299. Давайте поговорим вначале про консервирование исторически. Что происходило, когда люди заливали огурцы, и сейчас заливают, соленым раствором, или, например, уксусом, или, например, делают варенье, или, например, консервировали что-то с медом, сейчас, наверное, с медом уже не консервируют. Они получали так называемый гипертонический раствор. Что это такое? Это когда в растворе содержится очень много какого-то соединения, обычно ионогенного, но это не обязательно, и это соединение способно из мембран клеток вытаскивать воду. Еще говорят, что у него большое осмотическое давление. Ну, то есть, когда у нас клетка попадает в очень соленый раствор, из нее высасывается вся вода, и она вот так вот скукоживается, как слева. Если мы говорим про одноклеточных, а это, собственно, как раз те самые бактерии, это всякие разные простейшие, то гипертонический раствор их убивал, потому что им некуда деваться. А вот с огурцом он ничего, в общем-то, не делал, он становился только вкуснее. Поэтому классическое консервирование – это заливание как раз вот этими самыми гипертоническими растворами. Но, как оказалось, гипертонический раствор, в общем-то, не очень полезен для употребления. И гипертонические огурцы не очень полезны. Помните, да, я говорил про соли, типа соли вредны. Так вот, почему-то говорят, что типа соли вредны, а вот соленые огурцы, наоборот, полезны. То есть, когда вы едите соль ложками, это типа вредно, а когда вы едите огурцы один за одним соленые, это типа полезно. Хотя вроде вы получаете столько же соли. Мне это немного странно. Так вот. После того, как люди поняли, что много соли вредно, они стали добавлять всякие разные вещества. Например, органические кислоты. Если мы откроем список консервантов полностью, прочитаем от начала до конца, то мы увидим, что органических кислот там половина точно, может быть, даже чуть больше половины. И вот типичный список консервантов в одном из продуктов. Прямо вот здесь приведены в граммах на 100 грамм сухого веса лимонная кислота, яблочная кислота, урсоловая кислота и так далее, и так далее. Кстати, бензойная кислота он есть. Вот как вы думаете, съедобно ли такое? То есть если мы съедаем вот 100 грамм этого продукта и получаем вот столько вот консервантов, выживем ли мы? Так вот, оказывается, что выживем, потому что это брусника. Это просто химический состав сока брусники. И, как видите, здесь есть бензойная кислота, та самая страшилка, которой больше всего, по-моему, пугают. Почему ее больше всего пугают? Потому что она, наверное, один из самых, я тут, может быть, покривлю, потому что я никогда не считал, один из самых часто используемых консервантов. Потому что она, не очень-то токсична, а я бы сказал, вообще не токсична, учитывая, что она есть в бруснике, и, она хорошо работает. Собственно, поэтому бензойную кислоту и бензоат натрия, бензоат натрия – это бензойная кислота, просто в нейтральной среде, кстати. Бензоат натрия и бензойная кислота – поэтому часто употребимые консерванты. Итого, вредны ли консерванты? Консерванты ничем не отличаются от других природных веществ. И, в общем, растения их используют уже много миллионов лет. Это тем, кому нравится использовать такие, знаете, проверенные временем аргументы. Они не всегда научны, но тем не менее, если что-то используется на протяжении миллионов лет, и никто от этого не умирает, то как бы все норм. Но если хотите чего-то записать, то вот вам бифенил из всех. Я просто взял весь список, сравнил их LD50 и выбрал что-то, что чуть-чуть потоксичнее. Но это не означает, что вы будете, что вы умрете от первой там крупинки бифенила. Его просто не стоит есть ложками из банки с тем самым бифенилом. Двигаемся дальше. Антиоксиданты. Антиоксиданты – это тоже пищевые добавки под номерами Е3 и так далее. Но что я заметил? Ни в одном из псевдонаучных блогов никогда не говорят ничего плохого про антиоксиданты. То есть антиоксиданты по умолчанию считаются абсолютным добром. Такой, знаете, вот если есть зло, то это добро. И если вы попробуете в интернете написать что-то плохое про антиоксиданты, вам обязательно набегут кто-то, который скажет: не-не-не-не-не, антиоксиданты защищают нас от свободных радикалов. Они держат, позволяют нашей коже выглядеть молодо, и все, сразу же для девушек это прям вот все. На самом деле, что такое антиоксиданты? Антиоксиданты – это то же самое, что антиокислители. Вспоминаем просто учебник химии за 8, даже за 9, наверное, все-таки класс. И есть окислители, есть восстановители. Четкой грани между ними нет, но окислитель – это то вещество, которое преимущественно любит забирать электроны, восстановитель, который любит отдавать электроны. И вот вам примеры окислителей и восстановителей. Окислители – это кислород, который вот вокруг нас летает, это хлор, подбеливатель, например, это озон, у которого, кстати, положительное реноме, а он, кстати, реально токсичный, прям токсичный. А как не спросишь что-нибудь про озон, все говорят: озон – это хорошо. Восстановители. Восстановители – это водород, он абсолютно инертный, но сейчас он, кстати говоря, на коне, про него там водородную воду всякую продают, но это уже тема отдельной дискуссии. Это фенол. Уже, знаете, да, вы насторожились, что вроде восстановитель, а вроде фенол. Фенол – это вроде что-то такое вредное. Кажется, фенол-то запретили. Он, конечно, исторически это карболка, но сейчас-то запрещено. И, наконец, гидразин. Если вы почитаете, то производный гидразин – это, в общем, ракетное топливо. И гидразин – реально доказанный жесткий канцероген. И он антиоксидант. Еще раз, гидразин – это антиоксидант, и он канцероген. То есть бывают антиоксиданты, канцерогены. Я вас, наверное, специально пугаю, но на самом деле не пугайтесь их, ни того, ни другого, ни третьего нет среди Е-добавок. Просто я хочу сказать, что слово «антиоксидант» ничего не говорит о полезности или вредности того или иного вещества. Это просто его химические свойства. То есть забирать или отдавать электроны. И если оно будет забирать или отдавать электроны у нашего организма, делать это активно, то нашему организму будет не очень хорошо. Так что делать с антиоксидантами? Значит, самый опасный из всех антиоксидантов, я специально сравнивал по также токсичности по ЛД-50, это, та-дам, лимонная кислота. Ну, у лимонной кислоты и так положительное реноме, поэтому красненьким она здесь не выделена, и можете ее не записывать. Хотя есть ее в больших количествах, не советую. Просто потому, что она слишком кислая. Довольно сильная кислота, и что-то неприятное для зубов и для желудка она вам сделать может, если, опять же, будете ее есть ложками. Двигаемся дальше. Эмульгаторы и стабилизаторы – это страшная вещь. Тоже вот прям цитата с блога. И это добавки под номерами 400 и 500. Ну, эмульгаторы – это те, которые создают устойчивую эмульсию. Ну, то есть, по сути дела, устойчивую жидкость в жидкости, которая выглядит как что-то твердое. Ну, например, спред, знаете, такое масло с водой. А стабилизаторы, ну, в общем, тут понятно из названия. Тоже стабилизаторы формы или какого-то там состава. Типичный эмульгатор – это гуаровая камедь. Про нее пишут, что это, вот давайте прочитаю, смолообразное вещество применяется в нефтяной промышленности. И видите, как сразу нагнетается ужас, что нефтяная промышленность – это значит нефть, нефть – это значит что-то черное, это грязь, это вредно, ай-яй-яй-яй, ужас-ужас. Поэтому гуаровая камедь – это что-то страшное. На самом деле это просто полисахарид, ну то есть длинная цепочка из сахаров, такая из остатков сахара, и она ядовита примерно так же, как ядовит сахарный сироп. Ну, то есть, конечно, сахарный сироп – это не супер полезная вещь, если только им и питаться, но я думаю, что от, там, я не знаю, ложки, двух, трех, пяти, даже полстакана гуаровой камеди вам не будет ничего. А вот это самый типичный эмульгатор, и примерно, не буду говорить две трети, но точно половина, они химически практически как гуаровая камедь. Двигаемся дальше. Еще один страшный стабилизатор – это, конечно же, ферроцианид. Все знают цианид, ага, цианид, цианистый калий, цианистый, ага, все очень-очень страшно. Давайте почитаем и посчитаем, насколько для нас с вами опасен ферроцианид. Дело в том, что его действительно добавляют в поваренную соль. И добавляется он в количестве 20 миллиграмм на килограмм, для того, чтобы соль не слипалась. То есть, наверное, знаете, что соль, в которой нет ничего, она слипается в комки, если у вас особенно влажность высокая в квартире, и потом ее надо разбивать. Вот та соль, которая, знаете, нужно вот так стучать, вот это она без ферроцианида. Та, которую не надо вот так стучать, она, собственно, с ним. Еще раз, 20 миллиграмм на килограмм добавляется. Открываем сайтик hazard.com. И узнаем, что ЛД-50, собственно, ферроцианида, 6,4 грамма на килограмм веса. Ага, запоминаем эту цифру, умножаем на собственную массу, сейчас будем это делать. Да, кстати, еще третий пункт, это, собственно, почему там не найдете вы цианида, потому что железо полностью связано в прочный комплекс, там можно посчитать константу связывания, но я этого не стал приводить, просто потому что это еще более долгие математические расчеты. Да, привет ребятам из химцентра, которые не любят решать физхимические задачки. Это для вас будет. Значит, давайте посчитаем, сколько нужно съесть соли за один раз. Ну, то есть мы берем, конечно, там полезную морскую соль и хотим отравиться ферроцианидом. То есть специально едим, чтобы отравиться. Наша масса тела 75 килограмм. Умножаем 75 на 6,4, на 1000, на 20. Пам-пам-пам-пам-пам. Получается 24 килограмма. Еще раз. Нужно съесть 24 килограмма соли в один присест, чтобы он не успел вывестись, и тогда вы действительно отравитесь ферроцианидом. Вот вам типичный пример. Вы знаете, да, что поваренная соль, по-моему, смертельна что-то 400 или 500 грамм. То есть вы от соли умрете раньше, чем от ферроцианида. Как бы вот, все есть лекарство, все есть яд, зависит от дозы. Миф шестой. Глутамат разрушает мозг. Там много есть усилителей вкуса, просто про глутамат больше всего. Значит, усилители вкуса – это, соответственно, Е600 с чем-то. И люди любят писать «искусственный глутамат и где он есть». Вот видите, прямо эта цитата откуда-то взята с интернета. Что такое глутамат натрия? Глутамат натрия – это натриевая соль глутаминовой кислоты. Ну, то есть глутаминовая кислота в нейтральной среде. То есть если глутаминовая кислота плавает при pH 7, ну то есть нейтральном pH, то она глутамат натрия все-таки. Извините, химию не обманешь. Это аминокислота, которая входит в те аминокислоты, из которых построен наш организм. Она действительно нейромедиатор, она там в мозге много чего делает. Как, кстати, и глицин тоже. Но смотрите, у глицина хорошее реноме. Его даже добавляют, делают, используют как БАД, и там типа он вроде как бы, говорят, успокаивает, на самом деле нет, судя по статьям. Но типа его едят и говорят, глицин, ты это, поешь глицинчика, успокойся. А глутамат, про глутамат не говорят, про глутаминовую кислоту. Его LD50 18 грамм на килограмм. То есть для человека при разовом приеме это 1,35 килограмма. То есть вам нужно сесть за банку с глутаминовой кислотой, и в один присест, запивать нельзя, сразу говорю, съесть 1,35 килограмма. Тогда вам будет плохо прям. Но самое смешное, что это 8% сухой массы гороха, то есть надо запретить себе есть горох, и 6%, самое страшное, нас самих, вы сами глутамат на 6%, ну точнее 6% вашей белковой массы – это глутамат. Откуда тогда миф? А миф вот откуда взялся. Поставили себе задачей убить крыс глутаматом и стали их кормить. При количестве 20% от сухого веса всей потребляемой пищи в течение 6 месяцев крысы выжили. Просто у них через 6 месяцев обнаружена потеря зрения. Причем не у всех, а у некоторых. Еще раз, вы 20% всей своей еды заменяете на какое-то отдельное вещество. Неважно, что оно хорошее, доброе, но 20%. 20%. И потом, через 6 месяцев, вам становится немножко плохо. Причем крысы не умирают. Вот отсюда, вот, собственно, этот самый миф. Ссылочки, кстати, внизу. Ну и, наконец, вместо заключения. В Гугле вы можете найти все, что угодно. Если вы прямо сейчас, вот можете прямо сейчас открыть, благо, мне очень сложно было бы говорить, если в зале сейчас вы все присутствовали, но так как вы находитесь за своими компьютерами, можете открыть в отдельном окошке и вбить «яблоки вред». Вы найдете с десяток статей, почему нельзя есть яблоки, почему яблоки страшны, ужасны, и вообще нужно от них давно отказаться и запретить. Ну, хотя бы вот. Это типичная картинка, которую я не стал приводить в основной части доклада, просто потому что все ее знают, что яблоко действительно состоит из одних Е-добавок, блин. У него половина веществ внутри – это Е-добавки. И что теперь делать с яблоками, вообще непонятно. Дополнительное заключение. Давайте, я даже не буду зачитывать, прочитайте, пожалуйста, сами от начала до конца этот анекдот. Он здесь процитирован за исключением удаления плохих выражений, я их заменил. И люди почему-то обвиняют Е-добавки. То есть люди едят много сахара, очень много соли, курят, пьют, а потом говорят, что глутамата в чипсах много было, поэтому я заболел. Вот это неправда. Ну и что, по поводу книжек. Первое. Это, конечно, энциклопедия пищевых добавок, в которой, в общем, они просто все... расписано, написано, что это такое, с чем их едят, с чем их не едят, их токсические дозы и так далее, и так далее. Химический состав пищевых продуктов – очень старая, очень древняя книжка, но просто позволяет вам понять, что все вокруг химия. То есть химия – это не только то, что в пробирках, знаете, там вот в пробирках, на полках, это еще и наша с вами еда, она по умолчанию химия, потому что содержит ужас химические вещества, которые состоят из атомов и молекул, которые можно назвать изотопами. Ну, это уже вопрос реноме и вопрос брендинга. Анализ пищевых продуктов. Книжка позволит вам понять, как именно анализируют пищевые продукты. Там даже есть много классных методик. Я их, собственно, даже, наверное, тоже дам ученикам. И пара книг англоязычных. Science of Cooking. Очень классная, популярная книжка. Прям вот популярная, популярнее некуда. Если владеете английским, категорически советую. Она такая веселая, задорная и позволяет понять вам, какие реакции происходят при приготовлении пищи и откуда берутся, собственно, химические вещества в еде. Ну и последнее – это просто пример добавок. Я взял вот хорошая книжка по поводу, собственно, консервантов. Вот, наверное, и все. Спасибо большое.
1: А я бы сейчас предложил взглянуть на результаты голосования.
0: Давайте.
1: Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители. И лидирует уксусная кислота. Так, а теперь откройте нам страшную тайну.
0: Ага. На самом деле, вы, товарищи, близки к правильному ответу. Дело в том, что вот я выделил первые три, значит, на третьем месте по токсичности, вот среди вот этих вот представленных, здесь нитрат натрия. На третьем месте. На втором месте среди представленных действительно уксусная кислота. Она вредна. И, наконец, на первом месте хлорид калия, он здесь 55 голосов взял. Это, знаете, куда добавляют, если вы видите соль с уменьшенным содержанием натрия, то вот как раз вот, вот туда добавка была хлорид калия. То есть они типа натрий чуть-чуть уменьшили, хлорид калия добавили. Ну, немножко вкус изменился. Вот. А так в целом вот это все можно есть ложками, но не стаканами, правда.
1: А сейчас самое интересное, потому что я приглашаю на сцену вредного оппонента. Это Ольга Косникова, пищевой химик и технолог, блогер, научный редактор книг о химии, писатель. Ольга, прошу вас.
2: Здравствуйте. Ну что, у меня много вопросов. Первый. Добавок ешек почти 500, я считала. Все-таки, наверное, есть где-то вредные или более вредные и менее вредные?
0: Да, ну то есть можно точно так же взять их, отклассифицировать. То есть как вот у нас в этой голосовалке было, можно их просто отранжировать, и какие-то можно, как вот воду, помните, там слайд был в начале, как воду можно стаканами пить или есть, а какие-то можно там чайными ложками только, да, да.
2: Но это значит, что мы с едой съедим все-таки какие-то вредные добавки или нет?
0: Съедим мы с едой вредные добавки или нет? Смотрите, что такое вред? Помните, вспоминаем Парацельса, все есть лекарство, все есть яд. Если мы съедаем чайную ложку поваренной соли, это вредно или нет? Вот я думаю, что, наверное, если одна чайная ложка... Если одна чайная ложка, то еще нет. Смотрим рекомендации ВОЗа. А вот если две, то уже вредно. Вот та же самая история с какими-то добавками. То есть одна ложка норм, две ложки плохо. Три ложки вообще будет не очень уже, да?
2: Ладно. Следующий вопрос тогда. Все-таки есть запрещенные ешки. Да. А вдруг они попадутся в моей еде?
0: Если ешки запрещены, то не попадутся. Ну, я не буду говорить про наш российский Роспотребнадзор, но европейский Роспотребнадзор. А, кстати, знаете, да, что такое ешки? Это значит, что Е – это Европа. Да? Это добавки, разрешенные в Европе, в общем. Европейский Роспотребнадзор, местный, извиняюсь за Рос, за слово в европейском, он следит, и они руководствуются принципом «не навреди» гораздо сильнее, чем вообще кто бы то ни было. Поэтому если что-то исключается, то оно исключается только для перестраховки. Даже вреда особого нет. И... Причем она уже в список не возвращается. То есть были дискуссии, умоляли некоторые вещества вернуть обратно, их так и не вернули. Поэтому нет, не попадется. Уже запретили, так запретили.
2: Хорошо. А если вдруг какая-то добавка, которая сейчас разрешена и добавляется в пищу, через несколько лет окажется, что она все-таки опасна и токсична, а мы ели химический яд?
0: Ужас какой. Даже страшно. А давайте я, наверное... Издалека отвечу. Дело в том, что я 15 лет проработал в компании «Аквафор», разрабатывал фильтры для воды. И даже на моей памяти, вот за эти 15 лет, ПДК на различные загрязнители в воде сильно поменялись. То есть, там, например, на тот же самый свинец, там ужесточилось в два раза, там на ртуть еще что-то. Это совершенно не означает, что свинец за это время эволюционно стал для нас в два раза токсичнее. Это означает, что люди стали больше перестраховываться. Это означает, что хочется исключить даже минимальную вероятность вреда, и это, возможно, в некоторых случаях означает, что просто у людей, например, как в случае с аллергией, стало появляться больше людей с аллергией на что-то странное. Помните, я говорил про полиэтилен? То есть аллергия на полиэтилен с точки зрения химика – это очень странная штука. Вот, поэтому первая часть ответа на этот вопрос, что ужесточение и исключение – это не всегда говорит о том, что раньше мы ели что-то очень страшное и токсичное. Вот, и второй момент – это по поводу того, сколько времени мы реально едим эти добавки. Дело в том, что большинство вот этих вот самых Е-добавок, ну, за исключением, давайте, я не буду говорить слово «природный», за исключением тех, которые и так есть в пище, да, вот помните яблоко наше с вами, те, которые синтезированы искусственно, они синтезированы в 50-е, 60-е годы. И на самом деле несколько поколений людей, которые ели эти добавки в большом количестве, уже сменилось. И это означает, что они-то не умерли, и дети у них были, и все хорошо, мы с вами как бы существуем. Вот, поэтому ничего страшного, даже если исключат.
2: Бытует мнение, что натуральные пищевые добавки, ешки, так уж и быть, можно есть. Но синтетические есть не стоит, потому что они могут накопиться внутри нашего организма и остаться навсегда, отравляя нас.
0: Ну, здесь по поводу натуральной синтетической можно, во-первых, наверное, апеллирую к закону постоянства состава, потому что еще что-то там лет 200 назад было доказано, что вещество, полученное из одного источника и из другого источника, если они одинаковой химической природы, то это одно и то же вещество. Поэтому, помните, там был тоже искусственный глутамат у меня. То есть искусственный глутамат, полученный химическим способом, полученный из, ужас, генно-модифицированных микроорганизмов и полученный из гороха, он абсолютно одинаковый там, там и там. Поэтому это как бы первая часть. А вторая часть по поводу вот тех, которые в природе типа не встречаются, а синтезированы. Смотрите, если мы с вами возьмем, например, давайте что-нибудь пример как приведем. Каротин, помните, я про него как раз говорил, каротин. У него так же, как у искусственных Е-добавок, есть LD50. И на самом деле, если вы почитаете, например, тоже вбейте в гугле «токсичность витамина А». Или токсичность каротиноидов, потому что каротиноиды все-таки предшественники витамина А, токсичность каротиноидов. Вы найдете очень много информации и узнаете, что на самом деле каротин токсичнее многих добавок, а он природный. Поэтому я бы их не смог разделить никак. Вот бывают токсичнее в природе, а бывают токсичнее там. Там, знаете, да, тетродотоксин, например, он, в общем, один из самых токсичных. Он токсичнее новичка, не побоюсь этого слова.
2: А зачем вообще нужны ешки? Неужели нельзя сделать пищу без них? Бытует также мнение, что ешки добавляются только в плохую пищу для того, чтобы как-то ее замаскировать, либо удешевить и так дешевую. Ну, в общем, не от хорошей жизни кладут эти ешки.
0: Ну, первый пункт невозможно, потому что тогда придется удалять яблоки из еды. То есть, знаете, да, вот продается пюрешка детского питания, яблочное, и ее нужно запретить, потому что там содержится много Е. И мы не сможем знать, какие эти Е, потому что мы их запрещаем, какие они были, например, синтезированы, а какие Е изначально были в яблоке, потому что просто непонятно. А можно еще раз повторить первую часть вопроса?
2: Первая часть была, почему нельзя сделать еду без ешек вообще? Так. А следующее, бытует мнение, что ешки кладут в плохую пищу, дешевую и так далее.
0: Вот на самом деле, я боюсь, что я частично с этим даже соглашусь. Ну то есть не обязательно, это не точно, нет жесткой корреляции, но если мы говорим про, например, сок. Вот представьте себе, я не знаю, апельсиновый сок, да? В апельсиновом соке куча всяких грязных Е-добавок, просто потому что апельсин их сам изначально содержит. Но если мы с вами хотим заработать побольше, то мы можем этот апельсиновый сок разбавить, еще раз разбавить, потом люди, потребители начнут чувствовать, что-то не то, кажется, он разбавлен. А мы возьмем и добавим немножко лимонной кислоты. Кислотность вернется, а потом еще ложку сахара, еще и сладко будет, и люди снова начнут покупать. И будут покупать. То есть мы добавили добавки, действительно добавили, действительно удешевили продукт. Продукт стал, в общем-то, хуже, потому что от апельсина там уже мало что осталось. Но при этом сложно сказать, это мы добавили Е-добавки или не Е. То есть лимонная кислота, конечно, Е, а сахар... Слушайте, я не помню, сахар это Е-добавка или нет. Можете посмотреть в интернетах. Ага. Нет? Ну, значит, нет. Вот оппонент говорит, что сахар не Е-добавка, значит, мы добавили вроде и сахар, он не Е-добавка, и лимонную кислоту, которая Е-добавка. Что мы сделали, непонятно. Ага.
2: Хорошо, следующий вопрос. А вдруг производитель все-таки переложит химии, положит больше, сыпанет ложкой такой вот щедрой, и я отравлюсь?
0: Ну, смотрите, конечно, можно отравиться. Но представьте себе ситуацию, что, например, вы купили огурцы консервированные, знаете, да, огурцы консервированные тоже продаются, а туда перебухали соли, и вы взяли, и эти огурцы все съели. Вам, на самом деле, будет не очень хорошо. Вот, то есть вы не умрете, конечно, но вам будет плохо. Просто потому, что много поваренной соли – это плохо для нашего организма. Та же самая история с Е-добавками. Я не могу гарантировать, что конкретный производитель не возьмет и не уронит туда, там, я не знаю, гвоздь. Я извиняюсь. И будет Е-добавка какая-нибудь железосодержащая. То есть железо растворится, будет, соответственно, соль железа, которая, в общем-то, тоже Е-добавка. Или он точно так же у него откроется контейнер с каким-нибудь красителем, не буду говорить хлорофиллом, каким-нибудь другим красителем, и туда тоже все ухнет. Можно отравиться. Просто вы, скорее всего, это почувствуете. Просто потому, что будет невкусно. Вот.
2: Хорошо. А если, допустим, я ем продукты с химией в обед, в завтрак, ужин, не случится ли так, что я перебрала вот эту дневную норму совместно от всех ешек?
0: Ага. На самом деле вопрос хороший. Единственное, что я могу сказать, что перебрать очень сложно. Ну, то есть, если мы хотим перебрать прямо ешками, то мы должны есть один и тот же продукт. Ну, например, там, я не знаю, подкрашенный фиолетовым цветом тортик в количестве нескольких килограммов в день и каждый день. Но нам будет плохо, в первую очередь, от вот самого продукта, а не от вот этого красителя. Но мы можем, да, перебрать эту самую дозу. Значит, следующая часть ответа, наверное, будет связана с тем, что все-таки лучше вначале посчитать. То есть, если мы говорим про вещества, которые, у которых ЛД50 низко, то есть которые достаточно токсичны, мы можем посмотреть, сколько их кладут. Кладут их гораздо меньше, потому что тут тоже работает принцип «не навреди». Если мы говорим про, там, я не знаю, давайте какой-нибудь пример, про тартразин, да? Тартразин, который много где запрещен. Вот его кладут настолько мало, у него высокая экстинкция, это желтый краситель с высокой экстинкцией, что чтобы перебрать тартразина, нужно съесть вот этих вот конфет-лимончики, в нем тартразин есть. Я даже считал, слушайте, я забыл. Килограмм под 100, по-моему, что-то такое, плюс-минус, можете тоже меня проверить. Поэтому нет, невозможно.
2: Еще один каверзный вопрос тогда. Почему есть добавки, которые запрещены в других странах, а в России разрешены? Нас что, травит Запад?
0: Бюрократия просто. Вот, то есть, смотрите, первый момент – это, конечно, бюрократия, потому что очень сложно принять законы. Давайте я снова апеллирую к своему предыдущему опыту, к, соответственно, ПДК. Дело в том, что ПДК у нас в России и в Евросоюзе просто разные. Нельзя сказать, что там жестче или у нас жестче. Просто где-то такие ПДК, где-то такие ПДК. Значит, поэтому это просто случайным образом так возникла эта бюрократия. Второй момент – это возможности химического анализа. Дело в том, что для большинства веществ, ну, я сейчас снова говорю про загрязнители в воде, все-таки это не про пищевую химию сейчас, про загрязнители в воде ПДК выбран как просто удвоенное количество, которое можно померить на приборе. Просто это возможность измерения. Это второй момент. Ну и третий момент – это, соответственно, то, что в Европе действительно, вот это как раз немножко в плюс в ответ, что да, действительно, в Европе действительно смотрят вообще на всех людей. И если был хотя бы один случай одного человека, у которого была аллергия на полиэтилен, извините, полиэтилен запретят. То есть совсем запретят. У нас в России нет. У нас в России смотрят на валовую статистику. Вот, наверное, вот так.
2: Где же тогда искать актуальную информацию, праведную, потому что есть столько эко-блогов, так непонятно, как разбирать эти составы. Как отличить фейковую информацию от адекватной, вот, что ешечка, например, безопасна?
0: Ох, ну, первое, если вам что-то хотят продать, то не всегда стоит этому доверять. То есть если вы читаете, читаете, читаете, а в конце покупаете мою замечательную добавку, потому что остальные добавки плохие, это явно наверху написано какая-то ерунда. А второе, это, конечно, просто смотрите проверенные статьи. А лучше, на самом деле, по статьям, чтобы не рыться, открывать энциклопедию. Я, кстати, там рекомендовал вот первым пунктом энциклопедию. То есть можно открыть просто ее и читать, читать, читать. Я даже вам открою страшную тайну. А по некоторым Е-добавкам, которые, когда я готовился, смотрел, уточнял все данные, по ЛД, по всему, я прошел, знаете как, через Википедию. То есть если вы не просто читаете Википедию, не надо так делать, вы в Википедии спускаетесь вниз, находите список статей и дальше щелкаете по этим статьям, переходите от одной к другой, от одной к другой. Вот такой вот веб-серфинг среди научной литературы в конечном итоге вас выведет к первоисточнику, где написано, ага, взяли 1000 крыс, при такой концентрации 500 крыс умерли, значит ЛД-50 такой. Собственно, вот энциклопедия.
1: Вы прям забросали коллегу вопросами. Большое вам
0: мне
1: спасибо.
0: Приятно.
1: Да.
2: Вам спасибо.
1: Я попрошу наших зрителей проголосовать. Пожалуйста, проголосуйте за Дениса, либо за Ольгу. Либо, если вам понравились оба, ну вот, выберите третий вариант. И ссылка на голосование должна появиться в чате. А мы продолжаем. И сейчас вопрос к докладчику имеет наш особенный зритель Палпатин. Прошу.
3: Здравствуйте. У вас там интересная фраза промелькнула, что бюрократия сложилась случайно. У нас и в Европе, надеюсь, что все-таки не случайно. Вот. Еще я хотел бы отметить, что, наверное, при оценке различных веществ следует смотреть не просто на вот это ЛД-50, а на соотношение вот этой полулетальной дозы к действующей дозе, так же, как делают со всякими психотропными веществами. Я думаю, тут тоже стоит делать так. И по такому параметру, например, всякие подсластители будут во много раз лучше, чем обычные сахара. А если смотреть на саму полулетальную дозу, то, наверное, нет. Вот. Еще интересно было бы узнать вашу позицию по поводу такого аспекта, что консерванты, они могут влиять на самого человека, а могут влиять на его микрофлору кишечника, и то, как они влияют на нее, замерить, наверное, сложнее, и это делают не во всех статьях. Наверное, на нее они влияют при меньшей концентрации, чем на самого человека, и насколько значительный этот фактор, было бы интересно узнать ваше мнение. А также... Моя очередь закидывать вопросы.
0: Вы запоминаете вопросы?
3: Ладно.
0: Сейчас.
3: Ага. И насчет антиоксидантов. Есть такая позиция, что в клетках, в принципе, есть некоторые механизмы, защищающие от окислительного стресса. И если какой-то окислительный стресс есть излишний, то это значит, что механизмы поломались. А механизмы, они все работают на таких конвейерах, которые используют одни и те же вот восстановители, и их рекуперируют постоянно. А обычные антиоксиданты, которые в еде, они ну, почти одноразовые, если это не витамины. Вот. А одноразовыми веществами мы не наедимся так, чтобы защитить себя от стресса. Вот это вообще имеет смысл? Или антиоксиданты, они только для того, чтобы не окислялась сама еда, пока лежит?
0: Первый вопрос был про бюрократию. Тут я ничего не могу откомментировать. Это как бы реальная проблема и с той, и с другой стороны. То есть просто-напросто берется и на всякий случай что-то запрещается просто потому, что кто-то позвонил. Или наоборот, что-то нужно там запретить, а его не запрещают просто потому, что долго тянется. И я на это не могу повлиять. Второй вопрос был про... Я помню последний, а это самый не помню.
1: Уже отобрали микрофон, так что все, Палпатин уже не может.
0: А, все, соотношение, да-да-да. Мне, на самом деле, вот этот вопрос самый классный, мне понравился. Значит, дело в том, это вот то, что я упомянул, когда говорил про тартразин, что тартразина большая экстинкция и действующая реальная доза, ну что, в смысле, он окрасит нашу с вами конфету лимончик, при очень низком количестве, но LD50 у него при этом какой-то там маленький. А, например, там у условного, давайте, не могу пример привести, с тем же LD50, просто не помню. У какого-то другого вещества N, у него окажется, что его нужно много, чтобы что-то, соответственно, там окрасить, изменить, посолить и так далее. И я согласен полностью, это правильный подход. Другое дело, что когда мы говорим про ужас, страшно там или еще, или не страшно, мы все-таки всегда сравниваем сухое вещество. Хотя это и неправильно для еды, я согласен. Мы потребляем в разных количествах ее. Так, третий вопрос был про, одним словом просто напомни. Консерванты микрофлору. Значит, смотрите, микрофлора наша на самом деле довольно устойчивая, и я тут читал обзорную статью, она, по-моему, наверное, уже старая какая-то, я просто на нее наткнулся тоже случайным образом. Сравнивали разные факторы воздействия на микрофлору, в том числе консерванты, и выяснили, что стресс влияет намного сильнее. Ну, то есть доказано у человека... Тревожное расстройство, я, кстати, да, вспомнил по предыдущей лекции, тревожное расстройство доказанное, и микрофлора, соответственно, меняется. Но это так действительно есть. Если мы будем переедать каким-то консервантом, какой-то консервант переедать, то да, мы на нее повлияем. Сколько? Думаю, что надо есть ложками, даже почти уверен, потому что, смотрите, одно дело в одном продукте, другое дело внутри организма, это все разбавляется. То есть если мы в условном кетчупе достигли этого порога даже не бактерицидности, а бактериостатичности, вряд ли мы достигнем во всем организме. Просто бактерий много, оно все разбавилось, и еще этот консервант у нас переварился довольно часто. Ну, то есть хотя бы окислился. Так, следующий вопрос. Да, антиоксиданты. Ну, в организме они много чего делают. Я сказал про свободные радикалы. Тут, на самом деле, моя вина, потому что в процессе выступления думал, что это все понятно, но они то же самое делают для пищи. То есть антиоксиданты в пище не для того, чтобы полезно было нам. Просто люди думают, что антиоксиданты в пище – это типа хорошо, потому что антиоксиданты – это хорошо. А антиоксиданты в пище – это никак. Это так же, как остальные все добавки. То есть, может быть, хорошо и плохо. Поэтому, да, согласен, антиоксиданты у нас внутри – это совершенно другие процессы, ну, исключение, может быть, аскорбинки, вот первое, что вспоминается, конечно. Ну, вот, это совершенно другие процессы, основаны совершенно на другом. А, нет, еще каротиноиды, кстати, да, тоже. Тоже, потому что витамины. Но поедая антиоксиданты, мы разово, в принципе, можем этим процессам помочь. Но тоже, точно тоже, согласен, разово. В общем, да-да-да, извиняюсь. Так, а следующий последний?
1: Все. Я сейчас прошу вас отвечать лаконично, потому что у нас мало времени осталось. Да. Потому что некоторые задают по 10 вопросов сразу, а у зрителей-то вопросов еще много. Итак, вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Какие промышленные... Сначала от Елены Торчинской, которая спрашивает, какими конкретно методами определяют химический состав молекулы, например, белка?
0: Это надо быстро ответить, да? Вау, хроматография. Ну, то есть, смотрите, основной метод сейчас, используемый в химии, это, конечно, хроматография, всякие разные ее вариации. Например, если это белок, то это скорее, наверное, эксклюзионная хроматография, где по размеру сортируют белок. Потом его либо детектируют, там, может быть, в электрофоретическом поле, тогда у него подвижность смотрится в... в электрофилетическом поле. Это долго рассказывать, что это такое. Либо, например, можно отрезать по кусочку, по одной аминокислоте и таким образом детектировать. Но это уже долго и сложно рассказывать. Поэтому хроматография.
1: Да, вопрос от Вячеслава Антонова из Петербурга. Мой знакомый, поборник экологичного питания, любит приговаривать фразу. В магазине существует только две категории товаров. Мешки для мусора и мусор для мешков. Действительно ли современный человек, живущий в большом городе до такой степени, безнадежно обречен на опасное для его здоровья питание? Ведь так называемые чистые продукты для многих оказываются совершенно недоступны ввиду высокой стоимости.
0: Отлично. Значит, современный человек статистически действительно обречен на опасное питание. Почему? Потому что он любит сладкое, жирное, соленое, острое, кофеин, алкоголь, всякое. А большой город дает ему ко всему этому доступ. А еще, учитывая, что низкая у нас подвижность, сидячий образ жизни, то да, у нас опасное, соответственно, проживание. Мы на это обречены из-за доступности всего.
1: Галина из «Полярных зорь» пишет, если все ешки безвредны при разумном потреблении, почему разные страны их то разрешают, то запрещают?
0: Потому что находят человека, у кого аллергия, например, на полиэтилен. И из-за этого запрещают. Почему их запрещают все больше, на самом деле это вопрос, я боюсь, к буквально эволюционистам. Потому что действительно аллергия все больше и больше. Может быть, это из-за стерильности. Ну, знаете, теории увеличения количества аллергии. Либо там из-за того, что мы загрязнили природу, из-за того, что у нас мы в слишком чистых условиях живем, либо потому что мало двигаемся, я не знаю. Вот. Но именно из-за этого запрещают, находят людей с аллергией на полиэтилен.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Какие промышленные пищевые добавки было бы полезно и целесообразно иметь на домашней кухне? При условии знания, как их применять, конечно. Е621, например. Что еще?
0: Глутамат, конечно, да. Да, глутамат, да. Глутамат – это секрет, как-то секрет вещаю на огромную аудиторию. Это секрет девушкам. Если хотите покорить парня своей яичницей, возьмите на кончике ножа туда глутамата натрия и закиньте. И перемешайте, когда вот она еще не застыла.
1: А юноша может девушку так покорить?
0: Наверное, да. Но просто я из расхожего этого самого, типа путь к сердцу мужчины лежит, там все такое. Да? Глутамат, да. Соль поваренная, да. Этот самый капсаицин, если я правильно произнес его, господи, который в жгучем перце. Если бы его выделили отдельно, вообще было бы супер.
1: Вопрос от Егора Будкарева из Твери. Почему все так боятся пальмового масла?
0: Почему все так боятся пальмового масла? Ну, тут много можно дискутировать. На самом деле он действительно состоит из тех же жирных кислот, что и другие твердые масла, например, там сливочное. Но, первое, оно к нам часто приходит реально грязным, со всякими разными примесями. Второе, оно все-таки немножко медленнее метаболизируется. Я даже могу сказать про себя. У меня, например, поломан ген метаболизма, и триглицериды у меня при большом потреблении действительно могут вызвать разные реакции. Но это если я их буду есть ложками. И это дело даже не в самом пальмовом масле, а это дело вот в особом классе веществ. Делайте себе ген. Генетический анализ. Проверяйте.
1: Вопрос от Виталия Дарт-7-Сидорова. Что опаснее? Обычная дорогая пищевая поваренная соль с антислеживающим агентом Е536, ферроцианид калия, но с надписью «не содержит ГМО» или дешевая ГМО-соль?
0: В соли не может быть генов, потому что она хлорид натрия. Я вам, знаете, могу сказать, какая соль самая вредная из тех, которые я видел. Я надеюсь, не буду делать антирекламу, меня не убьют на выходе. Это гималайская. Красная, потому что вот этот красный или там желтый или другой цвет придается грязью. Ну, то есть это соли железа, там какого-то марганца, прочее. То есть вы едите дополнительную грязь зачем-то.
1: Непонятно. Целебная грязь.
0: Ну, можно так поесть.
1: Да, с дороги. Нетрикс спрашивает. Добрый день, расскажите немного о том, что это вообще... Я вспомнил, извините, не могу удержаться. Из Футурамы там этот самый Зоидберг говорит, я ел помои вчера и не платил за них $200. Так, а теперь возвращаемся. Нетрикс спрашивает. Расскажите немного о том, что это вообще за система числобуквенно-цифровых кодов Е. Кто и когда ее ввел и с какой целью?
0: Вообще не помню. Значит, это взяла какая-то европейская комиссия, потому что я, значит, Европа, и это было в 70-е и 80-е годы, когда просто начали все классифицировать, потому что тогда, вот до этого, в послевоенную эпоху, когда был бум азокрасителей, стали эти все азокрасители и там другие вещества класть в еду. А некоторые, я вам скажу, реально токсичные, то есть прям вот токсичные. И решили это как-то упорядочить. Вот поэтому отклассифицировали то, что разрешено, то, что безвредно. Вот, а все вредное, соответственно, выкинули за рамки списка.
1: Вопрос от Влада из Лейпцига. Интересно, есть ли в рационе человека вещества, которые одновременно вредны и в то же время жизненно необходимы без относительно дозировок? Или всегда все зависит от дозировки?
0: Это какая-то казуистика, извиняюсь. А вода, ну то есть мы пьем воду и приближаем свою смерть, потому что мы не можем не пить воду, потому что живем, да? Мы живем, пьем воду. Соответственно, вода приближает нашу смерть. Но при этом без воды мы не можем жить. Вот. Извиняюсь.
1: Ага. Вопрос от Фокси. Правда ли, что из-за употребления большого количества консервантов люди после смерти перестали разлагаться? Гуляет такая информация по сети.
0: Не знаю. То есть искренне не знаю. Я даже пытался найти доказательства этому. То есть просто реально стал, увидел статью в «Желтой газете», и там была ссылка. И я стал искать по ссылкам. Я нашел ссылку на другую «Желтую газету», так, и потом, как эта цепочка прервалась, я не нашел первоисточник. Поэтому не знаю.
1: Так, давайте-ка посмотрим результаты онлайн-голосования. Кто у нас больше симпатичен оказался зрителем, Ольга или Денис? Что-то вот, Денис, смотрите-ка, вы уверенно... Лидируете?
0: Я победил на сайте.
1: Обалдеть. Ну что ж, мои поздравления. А сейчас вам предстоит выбрать, кто получит приз. Книгу издательства «Бомбора» «Комично, как все химично». А я вам напомню, какие были вопросы.
0: Так, значит, тут было 4 вопроса.
1: Нет, этот молодой человек у нас вне конкурса
0: окей,
1: идет.
0: Ладно.
1: Мы его и так чем-нибудь наградим. Вот, там, как про химический состав, как определяют, какие промышленные добавки полезно иметь на кухне, про мусор для мешков и мешки для мусора, почему разные страны запрещают ешки, почему боятся пальмового масла, что опаснее, там, соль ГМО или не ГМО, что это вообще за такая система вот этих ешек, кто ее придумал, значит... Какие-то вещества, там, которые одновременно вредны и жизненно необходимы без относительно дозировок. И, наконец, правда ли, что люди стали консервироваться прямо как мумии от того, что столько консервантов?
0: Очень сложно выбрать. Вот честно скажу, последний вопрос мне просто отдельно нравится. Вот просто я на самом деле специально вот обещаю, приеду домой и буду искать, рыть, искать первоисточник. Вот найду первоисточник, опубликую себя в блоге «Химик», обещаю. Вот просто сам разберусь, хотя бы для себя. Вот, но все-таки про добавки на кухне вот мне нравится.
1: Так, про добавки на кухне.
0: Да, глутаматик.
1: Это вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Он получает книгу «Комично, как все химично» издательство «Бомборы». А вы... Да, сейчас должен появиться скетч. Вы пока подождите. Скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления. А сейчас мы услышим звон скальпелей, свист шприцев, сердитое жужжание рентгеновских устройств.
4: Дело в том, что о цитокиновом шторме многие узнали только благодаря эпидемии коронавируса.
5: Я сегодня объясняю такой термин, как коллективный иммунитет.
6: Тромб оторвался. Так очень часто говорят пациенты на приеме, не совсем понимая, что они имеют в виду.
1: Хватит это терпеть.
4: Вирусы – это такие ребята, которым для размножения необходима чужая живая клетка.
5: Мы точно знаем, что есть инфекция, которая способна достаточно прилично навредить.
6: Смотрите, вот здесь вот у меня в районе пупка нарисован человек.
7: Но многие ли смогут объяснить эти понятия так, чтобы медик не схватился за голову?

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В природе существует такое явление, которое ученые называют как интразональный ландшафт. Что это такое? Это когда в определенной природной зоне, в определенном месте существует ландшафт, который вы можете встретить, ну, практически любой другой точке земного шара. И вот такие ландшафты совершенно неожиданно населяются животными, которых ты порой не ожидаешь здесь встретить, или растениями, которые ты не ожидаешь здесь встретить. И вы удивитесь, одна из таких зон находится в нашей стране, а именно в Астрахани. И там побывал Евгений Александрович Коблик, орнитолог, натуралист, который расскажет нам, что это за уникальная экосистема, я бы даже так сказал.
3: Приветствую, Иван Игоревич. Ну, сразу скажу, что Астрахань находится в дельте Волги. А Волга – это крупнейшая река Европы, которая образует совершенно уникальную экосистему, которая называется дельта. Ну, во-первых, действительно, это самая крупная река в Европе, там 3,5 тысячи километров – это общая длина, там площадь водосборного бассейна какая-то чудовищная, там 1360 квадратных километров, и годовой сток огромный, да? Кроме того, Волга ведь еще крупнейшая река в мире, которая впадает в бесточный бассейн. Ну, мы как географы должны с тобой объяснить, что такое бесточный бассейн. Это вот не впадение в море Атлантического океана или Индийского океана, или Северного Ледовитого, Тихого, а это впадение в Каспийское море, которое ни с чем не соединено, да? Это внутреннее море Азии, гигантское соленое озеро, можно так сказать.
2: Я бы сказал, осколок моря Тетис или океана.
3: Осколок океана Тетис, но тем не менее сейчас это бесточные бассейны. Вот Волга – это крупнейшая река, которая впадает в бесточный бассейн. Естественно, Волга там начинается у нас в средних широтах, вот северо-западнее Москвы, на границе там Тверской и Московской областей, несет свои воды с огромной площади, там от Предуралья, там и от Прибалтики, грубо говоря,

0: огромное количество частиц сама себя как бы заиливает, да, можно так сказать.
1: Ну да, она смывает твердый грунт там выше по течению где-то там на нашей великой русской равнине, да, и все это откладывается внизу.
0: Мало того, что она откладывает, так она откладывает, постоянно меняя эти места, куда она
1: так
0: откладывает.
1: Так вот она среди этих своих отложений, она сама петляет, образует новые протоки там, и так далее, и так далее. То есть это, конечно, очень интересное явление. Вообще, должен сказать, что ведь устья рек бывают разные. Ведь дельты – это когда вот действительно вот такое отложение, вторгающееся в море. Скажем, у нас в стране есть еще более крупная дельта на севере. Это дельта Лены.
0: Да.
1: Вот это огромная тоже территория, вот как бы вынесенные огромной сибирской рекой Леной вот эти все эти отложения в море Лаптевы. А бывают же другие вещи. Например, вот рядом с Леной, ну, относительно рядом с Леной, впадает Енисей, впадает Обь. У них совершенно другие устья, у них губы. То есть это скорее морские заливы, вторгающиеся в сушу, и как бы вот в эти узкие морские заливы и впадает река.
0: Да, но если мы говорим о Каспии, да, все-таки мы вернемся к дельте Волги, там в последнее время, конечно, огромное влияние оказывают и с экологической точки зрения не очень хорошее влияние оказывают плотины, которые построили выше течению Волги и регулируют сток, и там то места некоторые обмелевают, то наоборот они заливаются, в общем, это не очень хорошо. Но давай мы будем говорить про идеальную, так сказать, Волгу, не испорченную еще.
1: Хорошо.
0: Да, рукотворными плотинами какими-то. Вот, а как вот она должна, по идее, и, в общем-то, до сих пор все-таки сохраняет свою неповторимость. Вот этот самый ландшафт интразональный, который мы можем наблюдать в дельте Волги.
1: Да, ну, в общем, на самом деле ландшафт этот все-таки сохранился.
0: Да.
1: И на самом деле, скажем так, это же прикаспийская низменность, то есть сама Волга там течет ниже уровня моря. Ну и, собственно, сам уровень Каспия, он ниже уровня моря. Сейчас это где-то минус 28 метров от уровня моря всемирного, да?
0: Ну да,
1: вот. А когда-то было больше, когда-то меньше, когда-то Каспий прям подступал, ну, к тому месту, где сейчас Волгоград находится. То есть Волга там кончалась, там была дельта, а потом все это вот продлилось в связи с высыханием Каспия. Иногда там какие-то, наоборот, ледниковый период, когда огромное количество воды было связано в ледниках, еще ниже опускалось. То есть дельта была глубже в Каспии. И, собственно, дельта на 110 метрах ниже уровня моря находилась. Так что все это очень тоже такая динамичная структура. Да? Тем не менее, да, опустим сейчас вот мельчик, которые, конечно, влияют на сток Волги и делают непредсказуемым. Скажем, где-то надо сбросить водохранилище, и вот там, значит, поднимаются какие-то заслонки, и вода там сносит все на своем пути. Образуются новые рукава, какие-то рукава, наоборот, заиливаются. Например, там еще 100 лет назад от Астрахани можно было по прямой там, ну, на 100 километров выйти прямо вот в Каспийское море, а сейчас так не получается, потому что тот рукав, который был самым прямым путем Каспия, он заилился, там уже можно в рот его перейти, да, сейчас уже другие рукава действуют, то есть какая-то постоянно меняющаяся структура происходит вот этих рукавов, ну и, кстати, и рукавов-то этих огромное количество, вообще, поскольку дельта Волги хорошо изучена, то там просто на других дельтах не сосчитали, там где-нибудь в Амазонке, там в дельте Инда и Ганга, где тоже огромное количество этих рукавов, но на Волге, вот в дельте Волги более 500 рукавов.
0: Да.
1: Это вообще так серьезно.
0: Да. А что там с растительностью-то?
1: Так вот, представляете, кругом степь, полупустыня какая-то, да, жарко, сухо, зимой, наоборот, холодно. И вторгается вот эта огромная река со своими протоками, со своими рукавами вот этими, и возникает особый микроклимат, да, влажность гораздо выше становится, да, немножко смягчается в континентальный климат, то есть летом не так жарко, зимой не так холодно, да, и, конечно, другая растительность. Уже нет никакой пустынной растительности, растет тростник, причем огромные там такие тростниковые крепи, тростник там особого вида, тростник до 7 метров, это ну почти дерево.
0: Да.
1: И вот такие вот удочки колоссальные, почти как бамбук это выглядит. Заросли лотоса.
0: Причем, да, вот лотос же абсолютно, да, как, там не ожидаешь встретить. Абсолютно африканский,
1: да.
0: Придает колорит. И кажется,
1: тропический колорит, да. Да,
0: кажется, что
1: верно.
0: Сейчас вот откуда-то там бегемот тебя атакует из зарослей тростника. Но уже очень похож ландшафт на Нильский, согласитесь.
1: Да, конечно. Причем, вы знаете, то ли в связи с потеплением климата, то ли

0: связи еще с такими-то штуками, вот Lotus стремительно распространяется. Он, и, во-первых, в Дельте сейчас занимает все больше и больше места, и он распространился уже в Краснодарский край, там в окрестности. То есть прям природа все более и более принимает тропический облик. И, кстати говоря, несмотря на то, что Lotus до сих пор в Красной книге Российской Федерации, как-то уже местные жители так немножко почесывают голову, думают, как-то вот Lotus, как-то надо с ним немножко бороться иногда, потому что он очень плотный образует вот эти куртины, и происходит заиливание.
1: Мы продолжим беседу после сообщения нашего архивариуса.
2: Известно ли вам, что розовый фламинго, встречающийся в дельте Волги, является одним из самых крупных представителей семейства? Длина его тела 130 сантиметров, а масса до 4 килограммов. Из-за более коротких ног самки розового фламинго на 20% меньше самцов. Несмотря на название, розовый фламинго имеет довольно светлое и почти белое оперение. Это наименее розовый среди всех представителей семейства вид, причем маховые перья у него преимущественно черные. Все фламинго обладают сильно изогнутым массивным клювом. Длина клюва розового фламинго может достигать 14 сантиметров. Его форма отражена в арабском названии вида, которое переводится как «верблюд моря». У розового фламинго 2/3 клюва основания окрашено в розовый цвет, а кончик клюва черный. Яркая окраска перьев фламинго обусловлена каротиноидами, получаемыми с кормом. Они быстро разрушаются на свету, и в условиях искусственного содержания, если птиц не кормить продуктами, содержащими эти пигменты, их оперение быстро теряет оттенки розового. Основным пигментом у всех фламинговых является контаксантин. Во время чистки перьев розовые фламинго одинаково часто двигают как над клювьем, так и под клювьем, предпочитая двигать той челюстью, которая находится ниже в конкретный момент времени. У розового фламинго цвет оперения между линьками поддерживается за счет секрета копчиковой железы, содержащего контаксантин. Этот секрет птицы наносят на перья шеи, груди и спины, предварительно натерев им щеки непосредственно о копчиковую железу. Максимальная концентрация каротиноидов в секрете приходится на брачный период. Наиболее яркие фламинго разбиваются на пары раньше, чем их менее яркие сородичи.
1: Это было мнение нашего архивариуса, а мы продолжаем беседу с орнитологом Евгением Александровичем Кобликом.
3: Мы говорим про интразональный ландшафт в дельте Волги. Ну да, про растительность мы говорили, а по животным?
0: Нет, ну, вся вот эта околоводная фауна, она же там является фактически вот как раз интразональной, потому что они же не могут жить, все эти пеликаны там, цапли и там прочее, они же не могут жить в степи, да? Им нужен какой-то водоем, поэтому вот как раз это Волга им предоставляет огромный простор для жизнедеятельности. И, да, мы видели огромные стаи пеликанов, огромное количество бакланов, число бакланов растет.
3: Да, мы к ним вернемся, к бакланам.
0: Да.
3: А фламинго, допустим?
0: Там вообще интересная штука.
3: Они же должны пролетать там как-то.
0: Они пролетают, да. Все-таки Волга и дельта Волги – это пресные водоемы. Там нет таких
3: соды
0: суперсоленых, суперсоленых водоемов.
3: Ну, соды-щелочь вообще на самом деле, да?
0: Да.
3: Щелочных и соленых, да, вот по Шельскому.
0: Да, где бы вот эти рачки артемии, которыми они питаются, вот это было. Но они пролетают, конечно, в дельте Волги, их ежегодно встречают на осеннем и весеннем пролете, да.
3: То есть они там отдыхают, да?
0: Ну, скажем так, да. Не очень-то на питание, потому что там не очень чем, да, но не гнездятся. Вот. А есть гораздо более интересная птица, которая, ну, не то что интересная, она просто редкая, супер редкая. Это вот сибирский журавль, стерх, белый журавль, у которого один из путей пролета на зимовке как раз проходил через дельту Волги. И это не якутская популяция, которая летит из Якутии в Китай, и, в общем-то, с ней все нормально. А вот обская популяция, которая живет в Западной Сибири, и от них сейчас остались крохи, именно вот эту популяцию сейчас спасают, и там орнитологи, и даже президент подключился в свое время, вот этот полет надежды, так называемый, там, с дельтапланом и так далее. И вот несколько стерхов до сих пор летят через дельту Волги, дальше вдоль западного побережья Каспия, а дальше прилетают на известную зимовку в Иран один стерх.
3: Остальные.
0: Его зовут Амид, это уже старый самец, ему уже много лет. Куда деваются остальные, не очень понятно. может быть, они погибают, может быть, что-то случается. То есть, фактически, мы знаем зимовку одного единственного западносибирского стерха, но через дельту Волги пролетает иногда один, иногда два, иногда три. То есть, где-то все-таки...
3: А может, они где-то зимуют там в каких-то?
0: Может быть, мы просто не знаем, но не в дельте Волги. Но, тем не менее, вот дельта Волги является, ну, одним из важных мест остановки вот этого реликтового совершенно западносибирского
3: журавля-стерха.
0: Да, в одном да последний говорит. Рубеж фактически, да.
3: Скажи, пожалуйста, вот теперь про бакланов, да? Есть вот такие в народе очень устойчивые, что ли, суеверия, и вот одно из них связано с тем, что баклан – это самая вредная птица, какая только есть, она все типа съедает. Рыбаки ее очень не любят. И всячески с ней борются. И не только рыбаки, но иногда и какие-то там чиновники.
0: Да. Ну, некое основание под этим есть. Человечество вообще не терпит никаких конкурентов там со стороны животных, любых, да, там. Да.
3: Но бакланы если... едят рыбу. В этом заключается
0: их. Все, да. Это презумпция виновности. Бакланы едят рыбу. Ну и кроме того, бакланы действительно тоже в связи, наверное, с потеплением климата, может быть, в связи еще с чем-то. Их численность возрастает, и они продвигаются дальше и дальше на север к негодованию рыбаков и так далее, и так далее. Конечно, весь этот вред от бакланов – это очень сильно преувеличенные вещи. Там баклан съедает не так уж много рыбы, это первое. Второе, он съедает, конечно, сорную рыбу, прежде всего. Он там не способен заглотить там лосося, щуку, там, не знаю, сама. То есть такие ценные породы рыб, да? Конечно, он ест там окуньков каких-то, там ротанов, там что-то еще. Но, скажем так, если сравнить общее число рыбных запасов и, как говорится, что подъедает баклан и что достается человеку, то это совершенно несравнимые величины. Баклан, да, конечно, там да какие-то...
3: Конечно, тут говорить не о чем. Вот когда ты туда приезжаешь, может быть, местным жителям не так это заметно, но, к сожалению, там довольно много браконьерства до сих пор.
0: Увы. Да,
3: и это реальная проблема. И вот браконьеры, мне кажется, намного по своей разрушительной силе превосходят бакланов. И как-то упускается тот момент, что бакланы, они ведь все, что съели, они туда и отдали.
0: Да, на самом деле. Верно.
3: И они биопродуктивность тем, что они отдают, они увеличивают в разы, в отличие от браконьеров, которые
0: да,
3: только изымают.
0: Да, конечно, там, господи, фосфор, натрий они отдают практически обратно-то. Тем же самым и рыба-то питается. Но это вот как северный птичий базар. Они вокруг да. себя создают вот это пятно жизни. Так
3: конечно.
0: Же и здесь.
1: Мы продолжим беседу после сообщения нашего архивариуса.
2: Известно ли вам, что самым крупным зарегистрированным осетровым считается самка белуги, пойманная в устье Волги в 1827 году? Ее длина составила 7,2 метра, а вес 1571 килограмм. Белуга относится к осетровым, большинство которых – проходные донные животные, которые мигрируют вверх по течению для нереста, но большую часть жизни проводят в дельтах рек и эстуариях. Белуга живет до 100 лет. В отличие от тихоокеанских лососей, погибающих после нереста, белуга, как и другие осетровые, может нереститься много раз в жизни. После нереста белуга скатывается обратно в море. Мальки появляются в дельте Волги в июне. Их длина составляет до 2,5 сантиметров. Они быстро скатываются в Каспийское море, однако единичные экземпляры могут задержаться в реке до 5-6-летнего возраста. Половой зрелости самцы белуги достигают в 13-18 лет, а самки в 16-27 лет. Плодовитость белуги в зависимости от размеров самки составляет от 500 тысяч до миллиона, а в исключительных случаях до 5 миллионов икринок. Заход в Волгу на нерест начинается в марте при температуре воды 6-7 градусов, а заканчивается в октябре. По способу питания белуга-хищник начинает охотиться еще мальком в реке. В море белуга питается преимущественно рыбой, однако не пренебрегает и моллюсками, а в желудках каспийской белуги находили даже бельков, это детеныши тюленя. Зашедшая на нерест белуга в дельте Волги в самой реке, как правило, не питается. Пищевыми конкурентами белуги в море являются частично осет, рысь и ворюга, а в реке судак, жерех и щука.
1: Это было сообщение нашего архивариуса, а мы возвращаемся к разговору с орнитологом Евгением Кобликом.
3: Но там еще же ведь уникальная фауна хищных птиц существует.
0: Да, да, да, такого количества. Опять же, рыбоядные птицы. Вот, например, есть такой величественный орлан-белохвост. И многие считают, что именно орлан-белохвост, а вовсе не какой-то там орел, там беркут или могильник изображен на нашем гербе. Но по этому поводу там многочисленные ведутся баталии как среди геральдиков, так и среди орнитологов. Вот дельта Волги – это его место. Там у него гнезда, там около 70 пар этих орланов живет. Вот. А самое главное, что на некоторых вариантах нашего герба, если присмотреться, видно, что лапы покрыты чешуйками, не покрыты перьями, да, да. Вот, это значит орлан.
3: Орлан, 100%.
0: А если они покрыты перьями вот до пальцев, значит, это орел уже настоящий.
3: Ага.
0: Вот. Ну, на самом деле, орлан, он как бы выглядит более величественно, так, с более мощным клювом, такой, более гордый.
3: Это огромная птица.
0: Да, и он покрупнее. На большинстве гербов, ну, там у американцев понятно, что белоголовый орлан тут без вариантов. Ну, даже вот там и у немцев вот этот черный орел, это явно орлан, ну и так далее, и так далее. Так что вот орланы, да, гербовые птицы, может быть, даже и наши гербовые птицы, они вполне освоили дельту Волги. А кроме того, там еще рыбоядные птицы живут, таких скопа живет, да. Гораздо более такой специализированный рыбояд, такая хищная птица, которая может... Ну, орлан, он из поверхностного слоя воды выхватывает рыбу. А скопа, она прям может даже нырять за рыбой и, в общем, так, целиком погружаться в воду.
3: А ночные хищные, там есть какой-нибудь филин, вот, рыболов?
0: Да, вот, к сожалению, там нету вот такого варианта, как рыбный филин, который, да. Например, у нас есть на Дальнем Востоке, есть в Тропической Азии. Вот такого варианта в Волге нету. Возможно, все-таки эта система как-то она изолирована, и вот ниоткуда было проникнуть рыбным совом в такие ландшафты вот, в Волге.
3: Ну, да. Но это же как пятно, этот ландшафт, там-то все и дело, вот эта вот ультразональность,
0: да.
3: Она как пятно, краски такой вот яркой.
0: Да, но, к сожалению, человек-то это пятно довольно сильно разбавил,
3: да.
0: И часть вот этих интродуцентов, которых заселил человек вот в дельту Волги, ну и там и выше по Волге, они, в общем-то, оказались полезными, а часть оказались довольно-таки вредными. Например, в 30-е годы, когда был... буквально зуд, что давайте мы заселим, акклиматизируем в России, ну, буквально все полезное, да, с точки зрения тогдашних представлений, да. Давайте вот заселим. Заселили Интовит. Андатру. Сразу пошла вниз численность русской выхухоли. И вот андатра...
3: Родственник крота, ну, да, надо сказать, андатра.
0: Да,
3: это
0: ну,
3: крыса,
0: это родственник крота, такой водяной крот, можно
3: да,
0: сказать.
3: Да.
0: И вот грызун, завезенный из Северной Америки, вот это самая андатра. Вот она распространилась до такой степени по России, что вот она эту выхухоль практически вот и довела до Красной книги, в том числе и в дельте Волги. То же самое можно сказать, например, об американской норке, которую тоже завезли ради ценного меха. Потому что у европейской норки, которая всегда у нас тут обитала, вот у нее, значит, мех гораздо менее ценный. Привезли американскую норку, все отлично. Американская норка везде вытеснила европейскую. То есть европейская тоже сейчас в Красной книге. И вот в дельте Волги, по-моему, она уже полностью исчезла. Если выхухоль еще теплится, то вот европейская норка, не
3: да.
0: знаю, последний раз, когда ее там...
3: Видели, да?
0: Видели, да. И еще один интродуцент, енотовидная собака.
3: Да, это, наверное, привезли... самый противный из всех.
0: Да, привезли с Дальнего Востока. Ну, так называли, уссурийский енот. Есть енот полоскунный, это настоящий енот, вот, который в Северной Америке живет.
3: Да.
0: А тут вот привезли наоборот, не из Северной Америки, как там андатру или американскую норку, а привезли с Дальнего Востока енотовидную собаку. Обогащать фауну. А енотовидная собака оказалась гораздо хуже лисицы, в плане такого, как разоритель гнезд птиц. Для тех же цапель, там, кого угодно.
3: Плюс
0: да, вот.
3: Еще естественный резервуар кучи всевозможных болезней.
0: Ну, это есть, да, и бешенство в том числе.
3: Ну,
0: вот
3: числе.
0: Такие довольно сложные все-таки экологические связи в этой дельте существуют. И в то же время, вот действительно, ты отъезжаешь там за 10 километров от дельты Волги, и ты оказываешься совершенно в другом мире. В мире зональных каких-то пустынь, полупустынь с барханами, с тушканчиками. С ушастыми там круглоголовками, ящерицами такими
3: с
0: пустыми.
3: С песчанками и прочими
0: сусликами. С песчаными удавчиками какими-то и прочим. И ты понимаешь, что да, вот ты был сейчас только что в одном мире, мире воды, мире тростника, мире лотоса, там водоплавающих птиц, и тут ты вдруг оказываешься через полчаса так вообще в другом мире. Да, вот мир зональных полупустынь там и пустынь. Это потрясающе. Таких мест действительно у нас мало. И главное, что вот эта дельта Волги, это же не так далеко от Москвы. У нас же люди привыкли ехать там черти куда, там, да, в дальние страны, чтобы посмотреть на тот же Лотос, на тех же Цапель там, да?
3: Да.
0: А все это есть у нас.
3: Осталось только запустить в дельту бегемотов, и туристы будут счастливы. Но на самом деле моя шутка, которой мы будем венчать, видимо, нашу передачу, она может быть не такая уж и глупая, потому что на самом деле вот это вот изменение климата, которое мы сейчас наблюдаем, оно влечет за собой довольно серьезные перестройки экосистем. И чем меньше мы вмешиваемся в жизнь этой экосистемы, чем меньше мы ее затрагиваем, и чем больше мы ее наблюдаем, с другой стороны, тем нам жить будет правильнее и интереснее.
0: Да.
3: Спасибо, Евгений Александрович. Спасибо
0: большое. Я еще все-таки вот хочу сказать буквально два слова. Во-первых, да, в дельте Волги существует старейший наш в России заповедник, Астраханский заповедник, который в 1919 году, представляете, создали, да, для охраны осетровых рыб и для охраны вот этих гнездовий птиц, которых тогда истребляли просто безжалостно, потому что вот эти ажурные перья цапели очень на шляпках дам хорошо смотрелись. И вот представляете, у нас два заповедника в 19 году было организовано. На Байкале Баргузинский для охраны соболя и Астраханский вот здесь в дельте Волги. И вот заповедник это до сих пор уникальное совершенно заведение, которое вот отслеживает всю вот эту историю дельты.
3: Ну что ж, спасибо большое. В эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Евгением Александровичем Кобликом об уникальной экосистеме дельты Волги. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы ответим на самые интересные вопросы к фильму «Заражение». И сегодня у нас в гостях научный журналист и врач Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Кристина.
0: В нашем выпуске, который был посвящен фильму «Заражение», мы много говорили о коронавирусе. И большая часть нашей сегодняшней постдеконструкции будет посвящена, опять же, этой теме.
1: Понятно.
0: А с момента нашей последней встречи прошло полгода. И расскажите, что существенно изменилось в понимании вируса COVID-19?
1: Во-первых, мы примерно поняли, что это все-таки не совсем респираторное заболевание, да, то есть он не только в легких там гнездится и в дыхательных путях, это скорее такое системное поражение мелких сосудов. И вот это знание, в принципе, позволило нам существенно сократить летальность в госпитальном звене, что называется, то есть в больницах, в стационарах, потому что стали, например, активно применяться препараты, которые разжижают кровь, условно говоря, и они предотвращают появление тромбов. А тромбы как раз были причиной, в том числе, летальных исходов, к сожалению. Они могут прилетать куда угодно, там, в легочную артерию или куда-то в мозговые сосуды и так далее, и так далее. Кроме того, стало понятно, что коронавирус умеет немножко взламывать иммунитет и подстраивать его под себя. Да? То есть он заставляет этот иммунитет работать против нас. Так умеют немногие вирусы, надо сказать. И опять же, это знание позволило использовать кортикостероиды, то есть тот же дексаметазон, например, достаточно широко известный препарат, который есть практически во всех стационарах. И он обладает таким системным противовоспалительным эффектом. Вот он как раз подавляет излишнюю активность иммунитета. И вот так вот постепенно, да, делая шаг за шагом, мы пришли к, ну, к более-менее приемлемому алгоритму лечения этой инфекции, во-первых. И во-вторых, мы стали понимать, что, наверное, все-таки он к нам приспосабливается. Вот мы говорили о том, что вирус должен изменяться. Ну вот сейчас, скажем так, такие косвенные признаки того, что он изменяется, есть. То есть похоже, что он начинает становиться более заразным. Во-первых, да, то есть он лучше распространяется в человеческой среде, это первое, с одной стороны. А с другой стороны, уменьшается число госпитализированных и уменьшается число летальных исходов по сравнению с тем, что было полгода назад, потому что тогда, ну, просто ужас творился, то есть люди и в моем окружении, к сожалению, не все дожили вот до сегодняшней передачи, и однокурсники, и друзья, и так далее, ну, вот да, то есть это такая была серьезная напасть. И сегодня, вот еще раз говорю, скорее всего, либо мы к нему приспосабливаемся постепенно, либо наиболее чувствительные люди уже переболели им в самом начале. Но вот сейчас мы переходим в какую-то другую фазу пандемии.
0: А вы в прошлый раз говорили по поводу смертности около 15%. Многих это возмутило в комментариях, сказали, что это слишком высокая смертность. На самом деле она... преувеличено.
1: Это летальность. То есть мы считали летальность. И я объяснял, как мы ее считаем. Да? То есть по существующей статистике я сразу предупредил, что это не совсем точное, скажем так, отображение. Да? То есть мы все это узнаем, когда все это закончится. И мы потом назад все это будем откручивать и анализировать. Потому что, например, сейчас мы понимаем, что клиническое проявление далеко не у всех людей появляется, да, то есть вот симптоматика характерная с повышением температуры, с кашлем, еще там с какими-то другими характерными симптомами. Многие переносят либо в стертой форме, либо вообще бессимптомно, да, и когда их называют, скажем, бессимптомными пациентами, это неправильно, потому что если человек без симптомов носит этот самый вирус, он не больной, то есть он здоровый вирусоноситель. Это вот более правильный термин. И получается, что да, действительно, таких здоровых вирусоносителей очень много. Мы не знаем, сколько. Поэтому, конечно, правильнее было бы посчитать еще и здоровых вирусоносителей, и тех, кто в стертой форме переболел и не обратил на это внимание и так далее. То есть, конечно же, я сказал, что мы считаем исключительно по тестам. То есть для нас случай заболевания – это тест в основном. Поскольку за эти полгода неоднократно менялись критерии, да, по которым ставится диагноз COVID, и сейчас они опять меняются, в том числе в нашей стране, я думаю, что вот эти вот статистические показатели, они будут туда-сюда колебаться, но я бы не стал на них вот так прям впрямую ориентироваться. Да. Ну, я думаю, что достаточно смотреть просто на общие тенденции. Этого достаточно.
0: В 2019 году в университете Джона Хопкинса при поддержке фонда Билла Гейтса было проведено пандемическое учение, Можете о нем как-то поподробнее рассказать? И помогло ли это как-то в борьбе с коронавирусом?
1: Надо сказать, что Гейтс и, в общем-то, эпидемиологи в том числе, то есть он поддерживает как бы эту точку зрения, говорили еще с 2002 года, вот когда пришел первый SARS, и сказали, что, ребята, скорее всего, следующая пандемия тоже будет коронавирусной. И он придет, так сказать, нам устроит такую взбучку гораздо более мощную и масштабную, чем первый коронавирус. Но как-то не прислушались, потому что вот эта проблема, она ушла в 2003 году, и первый SARS больше не появлялся. И посчитали, что ай, ладно. Потом через 10 лет появился MERS, то есть следующий коронавирус, именно так, как предупреждали. И опять вроде бы все начали беспокоиться, что там шевелится, но выяснилось, что он распространяется медленно, да, что по нему там никакого особого ажиотажа не наблюдается, поэтому тоже как-то это все так запихали в долгий ящик, мол, ну и черт с ним. Но все это время эпидемиологи били тревогу, что, ребята, приближается коронавирус обязательно, то есть потому что, ну, так получается, мы продвигаемся в ареалы обитания, скажем, животных, внутри которых живут эти самые коронавирусы, ну, летучие мыши в первую очередь, конечно, и мы еще встретимся с коронавирусами, но как бы никто не слушал. Поэтому вот эти учения, они были просто посвящены возможному варианту развития событий, но, как показали события в Штатах, не сильно это помогло, надо сказать, потому что мы не могли предсказать, насколько он будет эффективен в смысле заражения людей, да, какие будут пути передачи, какие будут осложнения, летальные исходы, то есть мы не могли предположить, что он будет вот таким вот системным, например, что он будет поражать абсолютно все органы и системы и становиться причиной даже не только летальных исходов, но и очень длительного стационарного лечения. То есть некоторые люди находятся в больницах по 9, 12, 16 недель. То есть такого, конечно, не было до этого никогда вообще. То есть это очень длительное заболевание, первое. И второе, очень длительный период выздоровления. То есть люди потом реабилитируются еще несколько месяцев. Вот те, кто только-только в самом начале этой истории переболел, они даже сейчас, некоторые, еще не окончательно поправились. То есть у кого-то остается выраженная слабость. То есть он даже вот в пределах квартиры, там дойти до холодильника, это уже вызов. То есть там жесточайшая тахикардия, одышка начинается и так далее, и так далее. И самое противное во всей этой ситуации, что мы не можем предсказать, у кого так будет развиваться. То есть мы пока слабо представляем себе так называемые предикторы, да, то есть некоторые маркеры. Вот было бы хорошо, мы проверили всех людей, да, мы выяснили какой-то маркер, всех проверили, у кого его нашли, у кого будет тяжело течь, тех, предположим, в изоляцию, да, там, надеть ему маски на все отверстия, которые существуют, и пусть отсиживается, ждет вакцины, например, как вариант. Но мы такого не знаем. Поэтому вот мы вынуждены исключительно, что называется, с колес реагировать на ситуацию. И я боюсь, что это как с войнами, да, что генералы всегда готовы воевать в предыдущей войне. Вот с пандемией та же самая история. Мы сейчас выучим ее уроки. Но я боюсь, что когда придет следующий какой-то возбудитель, а он обязательно придет, он никуда не денется, естественно, то там вот эти подходы, которые мы сегодня отработали, они будут неработающими.
0: Угу. Это получается, ни иммунитет не влияет, ни возраст на то, как будет протекать болезнь?
1: Понимаете, с иммунитетом очень интересная ситуация выяснилась. Часть людей оказалась иммунной к коронавирусу. Конечно, те, кто раньше кричали, что мы уже переболели этим когда-то, там, несколько лет назад, или в 19-м году, в 18-м, они стали говорить, вот, видите, это мы, это то, о чем мы говорили. Нет, это не то, о чем они говорили, это другая немножечко ситуация. У нас есть как бы два больших направления в нашем иммунитете. Это гуморальный иммунитет, или Б-клеточный, который обеспечивает Б-клетки и вырабатывает антитела. А есть Т-клеточный, да, то есть это клеточная система, это определенные клетки-убийцы. У них есть своя система распознавания, ну такая запасная на всякий случай, всяких разных возбудителей. И они убивают, уничтожают те клетки, которые заражены. То есть наши клетки нашего с вами организма. Антитела облепляют вирус, а Т-клетки уничтожают наши зараженные клетки. Так вот, что выяснилось, что у некоторых людей, которые болели нашими традиционными коронавирусами, у нас есть 4 коронавируса, напомню, человеческих, которые с нами уже очень давно. Вот люди, которые болели вот этими 4 человеческими коронавирусами, их Т-клеточный иммунитет, он смог распознавать клетки, зараженные вот этим новым коронавирусом, и уничтожать их очень эффективно. То есть у таких людей нет антител, ну, все нормально, да, то есть потому что они не заболевают, у них нет антител, антительный иммунитет не определяется. А когда начали копать вот эту историю, а с чего все началось, что есть семьи, скажем, где переболели, ну, там, 3-4 человека, а один не переболел. Хотя вот по идее он должен был заразиться, но 100% был контакт и все остальное. И когда эту историю начали копать и за рубежом, и в нашей стране, кстати, тоже, в Институте молекулярной биологии, набирали специальные группы, я как раз помогал, агитировал людей, чтобы такие люди приходили. И действительно набрались группы и выяснили, что у них есть вот этот вот Т-клеточный иммунитет к новому коронавирусу. То есть они им не заболеют вообще. Так что, да, некоторые особенности иммунитета мы понимаем. Еще одна интересная особенность иммунитета, это тоже выяснилось уже по ходу исследований. У нас есть такие белки-интерфероны. Их много, у них самые различные функции, но это такой своеобразный последний крик гибнущей клетки. То есть она гибнет, испускает интерфероны, они из нее вылетают, да, и они попадают на мембраны соседних клеток и делают их менее уязвимыми для вируса. То есть клетка погибает, а товарищи выручает. Вот примерно так это работает. Но у некоторых людей, скажем, есть задержка вот этого интерферонного ответа. И похоже, что у людей вот именно с этой задержкой и происходит потом взлом иммунитета. И у них как раз тяжело. То есть не исключено, что это может быть предиктором иммунитета, такого вот тяжелого течения. С другой стороны, у нас нет рутинных тестов ни на ранний интерфероновый ответ, да, ни на Т-клетки. Это такие, знаете, продвинутые тесты, то есть где-то в исследовательских лабораториях и так далее. Вы ни в одной вот сетевой, такой обычной лаборатории, которая на улице есть, вы эти показатели не проверите. Но, тем не менее, да, раз мы поняли, что это есть, это начали потихонечку развивать, создавать тест-системы и так далее. И вот в клинических исследованиях уже вакцины, которые коронавирусные, собственно, там изучают и гуморальный, и Т-клеточный ответ, то есть это уже учитывают.
0: Вы говорите, что с 2002 года эпидемиологи кричали о том, да, что да. А как вы сами считаете, возможно ли было предотвратить пандемию, если бы государство, все разные страны прислушались бы к их крикам, к возгласам?
1: Предотвратить, скорее всего, нет. А вот сгладить, я думаю, да. Потому что, смотрите, ведь как все среагировали на события в Китае? А, это опять Китай. Это их проблема, это, так сказать, ну, все будет, как и в прошлые разы, все нормально, за пределы Китая оно не выйдет. А вон как получилось. То есть, еще немножечко так легкомысленно относились, даже когда уже это пришло. То есть, было предупреждение, были учения, причем не только в 2019 году, они неоднократно были. Это просто оно как бы, вроде бы как оказалось, привязанное к этому коронавирусу. Неоднократно все это проводили и говорили. Ну, вот, люди легкомысленны, к сожалению.
0: Ну, и в фильме «Вирус приходит из Китая», что уже никого не удивило в комментариях и наших зрителей.
1: Да, абсолютно.
0: Да. А я хотела узнать, вот почему большинство действительно каких-то довольно-таки опасных вирусов приходят из Китая, Африки и Индии?
1: Дело в том, что это связано, но если мы говорим об Индии и Китае, например, это высоченная плотность населения, да, то есть это две самых населенных страны мира. Там за миллиард уже в каждой. И поскольку пригодных для проживания областей там мало, вот мы если даже посмотрим карту плотности населения Китая, там очень хорошо видно, что не так много регионов, где вообще можно жить. Там много пустынь, полупустынь, гор каких-то, еще чего-то в этом роде, где особо-то не разбежишься. Поэтому двигаются куда? В сторону, скажем, лесов, да, то есть тропических лесов или там субтропики, которые можно вырубать, и постепенно там застраивать. Это гораздо проще, чем равнять горы, например. Кроме того, обычно такие леса рядом с источниками воды находятся, да, может быть, даже поближе к побережью и так далее. То есть, ну, в общем, подходящие для жизни. Но они подходят для жизни не только для человека, но и для огромного количества животных, самых разнообразных. И вот это вот биоразнообразие как раз в Юго-Восточной Азии и в Африке, оно максимально. То есть там огромное количество самых невероятных видов, которых мы еще даже не знаем, многие. То есть мы продолжаем изучать, и открытия, они происходят не где-нибудь, скажем, в Гренландии, да, или еще в каких-то таких вот малонаселенных частях света, а все-таки в зоне там, где тропики, и ну, чуть-чуть там заходя еще за субтропики. Потому что влажно, тепло, мощные заросли, там может прятаться столетиями, да, тысячелетиями некоторые виды, которые мы до сих пор не знаем. И поскольку человек продвигается туда, в их ареал обитания, мы начинаем с ними контактировать. А раньше контактов не было. И именно поэтому, да, мы начинаем сталкиваться и в том числе с теми возбудителями, которые в них живут, в них внутри. Они опять же друг с другом договорились, они познакомились тысячи лет назад и приспособились друг к другу. И те же, скажем, летучие мыши, чем они отличаются, у них очень интересно устроен иммунитет, поскольку у них есть спячка. Иммунитет их умеет договариваться со многими вирусами и другими, скажем, возбудителями, то есть теми же бактериями, но в основном вирусами. И они как бы существуют параллельно, друг другу не мешая.
0: Вместе засыпают.
1: Вместе засыпают, совершенно верно. А если в этот момент к ним приходят, например, их добывать, потому что это, как вы понимаете, блюдо, это можно есть, то, естественно, начинают немедленно контактировать и с вирусами, и со всеми остальными. А если вы видели когда-нибудь, как выглядят такие пещеры, например, то там еще по колено и того, что они из себя исторгают, да, вот, потому что они как бы и писают, и какают вниз головой и всем остальным. И там вот такой огромный слой вот этих испражнений. Люди, естественно, по этим еще ходят и получают вирус еще и таким образом. Разные вирусы. Там, еще раз повторюсь, там такое разнообразие, что я думаю, что ни на одну Нобелевскую премию еще открытий хватит. И в тех же мышах летучих, в тех же абсолютно провинциях Китая уже нашли несколько вариантов коронавирусов следующих. То есть те, которые могут к нам перейти, если мы будем продолжать вот такое вот активное движение, продвижение на, так сказать, еще ранее не завоеванной нами территории. А это будет продолжаться. И в Африке то же самое. То есть там тоже мощно увеличивается численность населения, поскольку там перестала такая зашкаливающая младенческая смертность присутствовать, да, там все-таки люди начали массово расселяться и все остальное, и то же самое происходит. То есть мы добираемся до ареала обитания тех животных, с которыми мы раньше так плотно не контактировали. Поэтому это далеко не последняя пандемия.
0: А возможно ли в России возникновение этого вируса без ввоза, например, заграничных продуктов?
1: Скорее всего, нет, да, потому что на нашей территории, ну, биоразнообразие все-таки невысокое. Это во-первых. И во-вторых, мы с основным количеством живых видов все-таки уже пересекались. Это первое. И, наверное, самое важное, да, что у нас неподходящие климатические условия. Потому что должно быть тепло и влажно. А у нас в основном, в общем-то, прохладно, мягко говоря, по всей территории страны. И настолько неразвиты вот эти вот сообщества между микроорганизмами, да, и макроорганизмами, то есть животными и некими возбудителями потенциальными каких-то болезней. Да, у нас хватает, в принципе, нам более чем достаточно. У нас есть те же перелетные птицы, которые таскают грипп туда-сюда. Вот, нам этой проблемы более чем хватит. Но я так думаю, что нет, у нас ничего такого не возникало. Иногда говорят, а вот если мы что-то откопаем из вечной мерзлоты, у нас же она начала подтаивать. И там начали даже какие-то интересные вирусы находить, да, с одной стороны. А с другой стороны, нужно понимать, что они, в общем-то, когда-то очень давно приспособились к жизни в тех макроорганизмах, которые были раньше, не знаю, там пещерные медведи, мамонты, еще кто-нибудь и так далее. Смогут ли они размножаться в организмах современных животных, это большой вопрос. То есть, будут ли они представлять потенциальную опасность, неизвестно. А вот те, которые уже тысячами лет, да, в живом виде циркулируют именно в закрытой живой экосистеме, вот они как раз наиболее опасны.
0: Ну, как раз я бы хотела в продолжении напомнить комментарии наших зрителей. Многие пишут, что они ловили сусликов в детстве, летучих мышей, никто ничем не заболел, ничем не заразился, все было в порядке.
1: Это, понимаете, это то, что называется личный опыт. Да. Им
0: пронесло.
1: Просто повезло. Да, то есть просто повезло, потому что даже среди моих знакомых, да, опять же, ну, мы жили в Астрахани, то есть это как бы область, где как раз находится природный очаг чумы, например, в том числе. И среди моих знакомых были те, кто контактировал с этими сурками и потом заболевал чумой в том числе. То есть, причем в наше время, ну, понятно, что ничего страшного в этом не было, потому что она лечится прекрасно антибиотиками, к счастью, она неустойчива абсолютно, их забивает простым пенициллином и прочими простейшими, да, то есть первых поколений антибиотиками, но факт остается фактом, что это вполне возможно. Кроме того, например, в Саратовской области в прошлом году летом была достаточно мощная вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом, который переносится мышами. С чем это было связано? Со стечением очень редкого набора обстоятельств, да, когда мышей стало просто невероятно много, и их испражнения, они были вот на всех полянах, на всех каких-то лесных массивах, куда люди любили выехать на какие-то, на природу, да, она передается именно с мышиным калом. То есть не надо, чтобы мышь кусала, нападала там и так далее, достаточно вот контакта, и была достаточно такая ощутимая вспышка вот именно такой геморрагической лихорадки. И таких случаев очень много по всей стране. У нас, простите, у нас даже от ботулизма умирает там около 200-300 человек в год. Это прям очень много.
0: А есть ли полностью вымершие вирусы? И вот именно вирусы, а не их штаммы. И действительно ли человечество победило натуральную оспу, два вида полимелита и чуму крупного рогатого скота?
1: Да, вот все, что вы перечислили, это единственная победа человечества, скромная, надо сказать. Причем на изгнание оспы нам потребовалось несколько тысячелетий, да, потому что вот это первое понимание того, как ее изгонять, то есть вариоляция, мы берем у уже переболевшего оспы, но еще не выздоровевшего человека корочки, и стираем их в порошок, да, вдуваем здоровому человеку и получаем примерно в 20% случаев настоящее заболевание, а 80% мы иммунизируем человека, да, то есть это начали делать, ну, примерно где-то, наверное, века с 5-6. К 10 веку это уже была отлаженная практика. И в Индии, кстати, и в Китае. То есть начали бороться еще тогда. И вот только к 80-му году ВОЗ смогла констатировать, что мы ее наконец побороли за счет того, что был длительный период сначала вариоляции, а потом вакцинации. С чумой крупного рогатого скота тоже, кстати, не так просто. Ну да, мы ее переболели, но теперь мы ее знаем как корь. Она раньше была заболеванием крупного рогатого скота, а потом перескочила к людям и превратилась в корь. То есть да, конечно, мы одну инфекцию изгнали, а вторую получили. Вот, то есть это как бы 1-1 получается. И по полиомиелитам, да, действительно, два штамма, это второй и третий, мы победили, смогли изгнать. А первый все еще существует, и его сейчас основной ареал распространения – это Пакистан и Афганистан. Это означает, что мы, скорее всего, не сможем их изгнать, да, потому что регион крайне нестабильный и в политическом плане, и в военном, в экономическом, во всем остальном. Достаточно высокая плотность населения и плюс миграция на хадж. Да, то есть вот эти вот все это вместе, оно складывается в крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. И прогнозы, в общем, такие скромные. Скорее всего, мы не сможем оттуда изгнать полиомиелит.
0: А могут ли грипп и коронавирус в будущем исчезнуть с лица земли?
1: Вряд ли. Дело в том, что у них есть где жить еще. Да, вот чем известен, скажем так, грипп, почему его выделяют вот так отдельно и почему это такая большая проблема для нас. Вот грипп типа А, он способен жить где-то в 30 видах животных. То есть не только в человеке. Он также легко, вот он просто моментально перескакивает и на морских животных, например, и на перелетных птиц, и на нашу с вами обычную птицу, домашнюю, что называется, и на хорьков, и на свиней, и на собак, на кошек и так далее. То есть это огромный у него вот такой вот запас. Если мы его начнем гонять где-нибудь в каком-нибудь одном месте, он переберется в другое. И мы за ним будем бегать бесконечно. Например, те же перелетные птицы, да, то есть они обеспечивают круглогодичную циркуляцию этого самого вируса по планете. То есть они его переносят. Поскольку с птицами контактирует какая-то другая живность, происходит перенос и туда, да, то есть он там набирает новые боевые свойства и так далее. Кроме того, у него фермент, который отвечает за воспроизведение РНК, да, ну, то есть он РНК-содержащий вирус, генетическая информация, да, нам нужно ее воспроизводить. Так вот, фермент, который отвечает, у него нет встроенного контроля, вернее, как встроенной коррекции ошибок. Поэтому он мутирует просто со страшной скоростью, мы за ним поэтому не успеваем. С коронавирусом попроще немножко, да, у него ареал поменьше, то есть он может передаваться меньшему количеству животных, с одной стороны. С другой стороны, у него есть вот у этого фермента встроенная функция коррекции ошибок, поэтому он мутирует гораздо медленнее, чем вирус гриппа. Это хорошая для нас новость, хорошая информация. Но, опять же, чтобы изгнать, понимаете как, чтобы изгнать вирус, у которого есть природный очаг, нужно уничтожить природный очаг. Вот с чумой мы такого сделать не можем. Это нужно перебить всех крыс, всех сусликов, всех сурков и так далее. То есть это невозможно. То же самое касается и гриппа, и коронавируса. Они с нами навсегда, скажем так.
0: Навсегда и очень любвеобильны.
1: Да, да.
0: В лабораториях многих стран мира хранятся очень опасные для человечества вирусы. Расскажите, для чего они нужны и что с ними делают?
1: С ними работают, с ними всяческие эксперименты ставят. В первую очередь, конечно, для того, чтобы от них защищаться. То есть для того, чтобы разрабатывать вакцины, для того, чтобы разрабатывать лекарства, для того, чтобы понимать, в какую сторону они могут направляться, да, то есть их мутация происходить. Это, ну, скажем так, да, то есть было показано, что возможно возвращение натуральной оспы, например, в ходе таких экспериментов. То есть зачастую бывает так, что вирус специализируется. Ну, например, есть вирус натуральной оспы человека, есть вирус оспы обезьян, есть вирус оспы лошадей и так далее. То есть коров, откуда была взята вакцинация. Да? И было показано, что да, действительно из лошадиной оспы путем там, изменения нескольких буквально генов может снова возникнуть человеческая оспа. Поэтому не уничтожается ни у нас в ГНЦ-вектор, ни в США, в CDC, в Атланте, не уничтожается эта вирусная коллекция, где есть в том числе в замороженном виде, лежит и ждет своего часа вирус натуральной оспы. Именно для тех случаев, что если вдруг он захочет вернуться, нам придется быстро к нему приспосабливаться, потому что не исключено, что имеющаяся сегодня вакцина, да, она достаточно старая, скажем так. Новые разработки ведутся, да, медленно, потому что, ну, пока что такой необходимости нет. Но в том случае, если вдруг она решит вернуться, да, все эти наработки быстро вытащат наружу и используют в мирных целях. Это показала, кстати, история с коронавирусом. Потому что посмотрите, как начали действовать основные разработчики. Они стали брать свои старые разработки и сразу адаптировать их под коронавирус. То есть не что-то с нуля долго очень создавать, а они взяли то, что было работающее, и сразу на основе вот этих подходов они сразу начали создавать варианты вакцин, которые можно было потом исследовать быстренько, да, и быстро выпустить на рынок. То есть поэтому именно благодаря вот такому подходу мы, скорее всего, либо к концу года, либо к началу следующего года получим уже несколько вакцин для широкого применения. А для узкого применения их уже 5. 4 китайских, 1 наша.
0: А есть ли опасность применения этих вирусов как биологическое оружие?
1: Ну, она всегда существует, конечно, ее никто не отрицает. И разработки велись, да, и Эбола, и Марбург, и прочие, они все разрабатывались, вернее, рассматривались как возможные боевые вирусы. Проблема в том, почему от этих разработок так, ну, отказались, я бы сказал, да, то есть ушли в такие какие-то масштабные исследования, в академические, именно фундаментальные, не в прикладные. Именно потому, что мы не можем ими управлять. Мы не можем какой-то эффект предсказать. То есть вот что этот вирус нападет, например, только на противника, а нашу армию он не тронет. Либо что если у нас будет некая вакцина, что этот вирус, пройдя через всех вот этих солдат противника и на его население, он не изменится настолько, что наша вакцина станет бесполезной. И так далее. То есть вот таких гарантий нет. Поэтому с сегодняшней точки зрения это оружие не, скажем так, нерационально, оно неэффективно в этом смысле. И сейчас его рассматривают в основном как биотеррористическое. То есть если вдруг кто-нибудь в террористических целях решит это дело выпустить, то есть кому будет все равно, он даже будет готов умереть сам вместе с остальным миром, да, вот в этом смысле рассматривается. И именно поэтому работает и ГНЦ-вектор, и военно-медицинская академия, и НИИ военной медицины, и масса других интересных НИИ, просто с номерами, да, и со странными названиями и так далее. И у нас в нашей стране, и в США, и в Англии, в Великобритании, и в Германии, во Франции, во многих странах. То есть везде есть микробиологическая исследовательская наука, которая в том числе занимается вопросами защиты. Но насчет нападения вот с этим, скорее всего, нет. Потому что это очень плохой солдат. Он может начать бить своих.
0: А зрители просят вас рассказать о прионных болезнях, в частности, о болезни Куру. Инкубационный период, я так понимаю, может длиться 30 лет, и заражение возникает во время ритуального каннибализма.
1: Не без этого, конечно, да. Прионные болезни – это как бы такая последняя, наверное, из открытых областей в инфектологии, да, то, что у нас могут быть инфекционные белки. Это долгое время, конечно, оспаривалось. То есть, ну как так? Ладно, мы можем понять, как может заражать бактерия. Да, там все более ясно, более-менее ясно. Как может заражать вирус? Ну, в общем, тоже. Да, он, конечно, не живой, с одной стороны, но с другой стороны, когда он проникает в клетку, у него начинается цикл репликации. То есть он как бы оживает там, да, все, мы это можем описать, зафиксировать. С прионами, то есть с инфекционными белками, эта история была очень длинной, в смысле признания. И считайте, что полное признание они получили только вот в 21 веке, то есть сейчас. Мы понимаем, что да, некоторые дефектные белки, они действительно могут передаваться от человека к человеку, либо от животных к человеку. В первую очередь, конечно, это было показано на болезни болезни коровье бешенство. Вот, я не буду произносить по авторам, потому что она невыговариваемая просто. И да, действительно, поедая мясо зараженных коров, мы, в общем-то, рисковали достаточно получить вот эти самые прионы, то есть вирусные белки, к себе. И, возможно, была даже длинная цепочка заражения, то есть, например, заболевшая корова, ее, может быть, даже не использовали как пищу, из нее сделали костную муку, например, да, и перемололи все это, этой костной мукой подкармливали других животных, и вот этих животных потом съел человек, и в этой цепочке все эти инфекционные белки, они сохранялись. Они передавались, да, и заражали человека. То же самое касается и ритуального каннибализма, и вот этих всех вещей. То есть, да, вот эти инфекционные белки, они могут передаваться и от человека к человеку в том числе. И насчет инкубационного периода, тут, да, тут сложная такая система, потому что нужно же было доказать, да, что именно эти белки вызывают именно эту болезнь. А это не какое-то совпадение или еще что-то в этом роде. Да, прошло очень много времени, прежде чем мы смогли говорить о том, что у нас есть эти самые прионные болезни, что у них есть определяемый инкубационный период, что у них есть характерная клиническая картина, патологоанатомические изменения и так далее, и так далее. То есть сегодня мы признаем, что да, это вот такая большая проблема. К счастью, пандемическим потенциалом она не обладает, потому что каннибализм ритуальный, да, он все-таки у нас пока что еще не мировая тенденция, что не может не радовать.
0: А вопрос о терминологии. В чем разница терминов коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2?
1: Да. Значит, смотрите, коронавирусы, да, это семейство. Это большое семейство, в котором находится большое количество самых разных вирусов под разными названиями. То есть коронавирус – это такое общее, я бы сказал, название. То есть это такое верхнего порядка, что называется. Коронавирусов дальше может быть много, и каждый из них называется по-своему. Например, SARS-CoV без двойки – это как раз тот, который вызвал вспышку атипичной пневмонии 2002-2003 года. Там же есть, например, MERS, это ближневосточного респираторного синдрома вирус. Там же, например, в этом же семействе есть 4 коронавируса, которые человеческие. Это все та же, все одно семейство. И там же последним, да, у нас стоит SARS-CoV-2, потому что мы его узнали последним, и мы сейчас с ним столкнулись. То есть это название вируса. А COVID-19 это название заболевания, которое вызывается вирусом SARS-CoV-2. В инфектологии иногда так бывает, потому что, например, что такое грипп? Вот как его определить, что это такое? Это заболевание инфекционное, вызываемое вирусом гриппа. Вроде все понятно, да? С корью то же самое. Что такое корь? Это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори. А вот с ветрянкой уже так не получится. Потому что ветрянка – это заболевание, вызываемое вирусом герпеса третьего типа. Например, то есть вирусы могут называться по-разному, и те заболевания, которые они вызывают, тоже могут называться по-разному.
0: Мы в прошлой передаче обсуждали поверхности и говорили, что время сохранения вируса на поверхности зависит от пористости и так далее. Кто-то из зрителей написал, что это зависит от микроуровня. которым они существуют.
1: И тут, как бы вы понимаете, да, есть самые различные переменные. В принципе, смотрите, когда начали изучать, то понятно, что все это изучалось еще дополнительно. Мы тогда говорили о предварительных данных, а сейчас уже есть такое понимание, как быстро изменяется доза.

0: способная частица, процент того, что может возникнуть летальный исход от лекарства. Естественно, обменивается одна вероятность на другую. Та, которая поменьше, на ту, которая побольше. То есть мы лечим малярию. Один вариант. Второй вариант, его использовали при системных заболеваниях аутоиммунных. Ну, той же системной красной волчанки, например. Да, и люди с такими заболеваниями, они прям очень сильно пострадали от всей этой истории. Потому что гидроксихлорохин немедленно исчез из всех аптек. Вот моментально, вот так, фух, и нету его. И люди очень сильно, скажем так, расстроились. Так вот, когда применяли при аутоиммунной патологии, это в основном, конечно, относительно молодые люди с такой патологией, да, потому что она проявляется, к сожалению, слишком рано, и они относительно здоровы. Но если этот гидроксихлорохин начинали назначать людям пожилым, то есть там 50, 60, 70 и так далее, ну, те, кто чаще всего попадал в больницы как раз, у них вот это осложнение развивалось гораздо чаще. Поэтому от него сейчас отказались. К сожалению, в последнем пересмотре минздравовских наших рекомендаций он все еще остался. Оттуда, конечно, изгнали подавляющее большинство фуфламицинов, которые там были в первых редакциях, что не может не радовать. Но гидроксихлорохин там все еще остается, правда, с массой оговорок. К счастью, там есть огромное количество оговорок, что вот назначать только вот так, так контролировать, так сказать, деятельность сердца и прочее, прочее, прочее. А с другой стороны, есть, например, позиция Российской медицинской академии непрерывного образования, где очень четко сказано, что данных за применение, безопасное применение гидроксихлорохина при COVID-19 не существует. Поэтому
1: почему его не убрали тогда?
0: А вы знаете, в Индии закупили несколько миллионов упаковок. Я так думаю, пока не съедят все, он будет в рекомендациях. Ну, бизнес.
1: Понятно. Я вам зачитаю один комментарий. Пользователь с ником Рашид приводит пример исследования коронавируса в замкнутой популяции на круизном лайнере в итальянской деревне, где результаты исследования показали, что от 20 до 70% случаев протекали бессимптомно.
0: Да.
1: Из чего он делает вывод, что при полноценной диагностике населения смертность вируса показала бы 0,5%. -1,1% летальности.
0: Да.
1: В чем же тогда действительно опасность коронавируса?
0: Ну, то, что это в десятки раз выше, чем при гриппе. Начнем с того. Что есть, это вполне себе немаленькая, скажем так, летальность. Это, конечно, не 90-95, как при натуральной оспе, да, например. Но по нынешним временам это, в общем-то, достаточно много. У нас очень мало инфекций с такой достаточно высокой летальностью. Первое. И второе, распространенностью. Третье, с такими трудопотерями, да, то есть люди теряют вот эти вот свою способность трудиться полноценно и даже жить полноценно на месяцы. Они выходят из строя на месяцы. Так у нас умеет, пожалуй, только я даже не знаю, что, наверное, гепатиты вирусные. Вирусные гепатиты вот так умеют. А это вроде бы обычная инфекция, которая передается именно воздушно-капельным путем. Грипп что? Грипп? Ну, неделя, и мы свободны. А здесь месяцы. И причем у некоторых очень тяжелое осложнение, действительно длительное. Вот та же потеря, скажем, или искажение вкуса. Действительно описано очень много случаев, пока еще не понимают, что с этим делать, но у людей резко меняется ощущение. Кто-то вообще больше не может есть ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни молочные продукты, потому что они ему на вкус кажутся отвратительными и мерзкими. Например, он от этого страдает, потому что он раньше это любил и ел, потому что у него сильно сокращается рацион и так далее, но ничего сделать невозможно. И сколько это продлится, никто не знает. То есть есть люди, у которых описано уже 6-месячное изменение вот этого, так сказать, и обоняния, да, и вкусовых ощущений. И не очень понятно, а вернется ли оно в норму. Ну, например, как вариант. Другие варианты – это поражение сердца, поражение там, почек, печени, либо вот этот вот очень интересный и опасный синдром у детей – такой мультисистемный воспалительный синдром. Его даже еще не назвали как-то по-отдельному. Раньше думали, что это синдром Кавасаки. Есть такое действительно у детей, бывает, встречается. Но это потом, когда раскопали уже, все покопались хорошенько, выяснили, что нет. Он похож, но он немножечко другой. Так вот, он тоже может заканчиваться летальными исходами даже у детей. Хотя вроде бы они болеют более-менее нормально. С одной стороны, да. А с другой стороны, смотрите, если мы будем говорить про грипп, то про грипп тоже были исследования, сколько людей бессимптомны. И выяснилось, что примерно у четверти населения

0: только у четверти населения, грипп вызывает симптомы. То есть, если мы будем сравнивать, например, коронавирус и грипп, давайте мы и там сравнивать, бессимптомных в том числе. Угу. То есть, в гриппе три четверти бессимптомных тоже есть. Поэтому, если мы увеличим вот это число болеющих гриппом еще и на бессимптомных, да, и потом пересчитаем его летальность, он вообще нам покажется какой-то прогулкой в парке, а не какой-то инфекционной болезнью. Но нужно оценивать немножко по-другому, да, то есть какой урон и ущерб он наносит экономике. Коронавирус экономике нанес гигантский урон, причем не только от ограничительных мероприятий, но и от того, что очень многие люди стали нетрудоспособными на несколько месяцев и так далее.
1: Недавно в сети появилась информация о вспышке бубонной чумы в Монголии и в Китае.
0: Это норма, да.
1: Как вы считаете, насколько это большую угрозу предоставляет человечеству и насколько занижены показатели, которые даются в сети?
0: Я думаю, что они не занижены. Я думаю, что в этом смысле все нормально у нас с чумой. Как я уже сказал, у нас есть природные очаги. А родина чумы – это как раз Монголия и Китай. Оттуда все началось. То есть примерно 20 тысяч лет назад там вот эта история и завязалась. И всегда любая чума приходила из Монголии, из Китая. И черная смерть, которая, так сказать, самая, наверное, известная и описанная, да и Юстинианова чума, и все остальные, они все приходили из Великой Степи, что называется. Просто потому, что там самый большой очаг природный. Там этих тарбаганов, сурков огромное количество. И, естественно, иногда происходит передача. Для этого в природных очагах стоят противочумные станции. У нас они тоже есть в нашей стране, вот опять же в Астраханской области, то же самое, там есть противочумные станции, есть специалисты, которые наблюдают за этими животными, да, отслеживают уровень заболеваемости среди них. Если что, принимают меры по сокращению их численности, например, в том числе, чтобы они не доходили до людских жилищ и так далее. Но иногда бывает перенос, да, то есть бубонная чума – это как бы первая стадия. Да, то есть это следующая за ней легочная чума. Потому что когда чума начинает в человеке развиваться, и у человека возникает пневмония чумная, то вот дальше уже возможна передача с кашлем, с мокротой, со всем остальным. И вот легочная чума – это уже совсем другая история. Вот если возникает легочная чума, да, у нас проблемы. Пока бубонная, можно сказать, что ничего страшного в этом нет, потому что она передается именно при помощи блох, да, то есть от больных животных через блох людям. Человек больной бубонной чумой, но без пневмонии, он не опасен. С ними, как я уже сказал, справляются достаточно легко. Простейшие антибиотики против чумы действуют. Так что каждый год у нас есть вспышки чумы. Вы поищите по эпидсводкам. Это просто уж решили как бы до кучи, да? То есть, чтобы показать, что 2020 год, сволочь такая, да что ж ты делаешь? И так далее, да. И чтобы опять сказать, а вот опять Китай. То есть, это просто ложится как бы в канву повествования. На самом деле, и на Мадагаскаре, например, чума вот буквально недавно была. Там тоже есть очаг и так далее. То есть этой чумы, в общем-то, на свете много, но, к счастью для нас, мы умеем ей управлять.
1: Денис Прокофьев интересуется, может ли коронавирус передаваться через комаров и их укусы?
0: К счастью, нет. У комаров нет специальных приспособлений, а у коронавируса нет приспособления к комарам. Это хорошие новости для нас.
1: Ну, хоть какие-то хорошие новости на сегодня.
0: Ну, на самом деле их больше сейчас. Их действительно много стало хороших новостей по этой теме. То есть, скорее всего, мы выйдем из этой ситуации достойно, скажем так.
1: А вы в прошлом выпуске говорили об иммуноглобулине бешенства.
0: Да.
1: Можете сейчас поподробнее рассказать о нем?
0: Ну, это своеобразная такая профилактика, первичная профилактика. При укусах, например, какое-то сомнительное животное, да, ну, то есть непонятно, что это за зверь, могут уколоть иммуноглобулин, то есть готовые антитела. Но сейчас все-таки подход немножечко другой, что начинают колоть вакцину. То есть именно вот по этой схеме, да, это не те 40 уколов в живот, которые были еще лет 30-40 назад, это всего 6 уколов в течение полугода. Там, конечно, есть некоторые ограничения, но они несущественные. То есть, скажем, одно из ограничений долгое время было не пить алкоголь. На полгода, как вы понимаете, для многих людей это было, да, это просто невыполнимым было условием для многих.
1: И они выбирали бешенство.
0: Ну, например, да, условно говоря. Нет, у нас на самом деле, конечно, нет. Имеется в виду то, что алкоголь работает как иммуносупрессант, да, то есть он подавляет немножко наш иммунитет, и в этом, в общем, ничего хорошего. Это первое. И второе, он работает как нейротоксин, то есть он тоже бьет по нервной ткани, как и вирус бешенства. Но когда проводились исследования, в общем, было показано, что если человек, что называется, умеренно употребляет, да, что не так, что он просто не просыхает эти полгода, это, конечно, нет. Это с любой точки зрения плохо. А если там, скажем, раз в месяц какое-то там красное вино или там белое вино, раз, или даже пиво, или еще что-то в этом роде он выпьет, в общем, никакого особого вреда для этого нет. Поэтому люди стали охотнее после этого ходить на вакцинацию против бешенства. В общем-то, иммуноглобулин, понимаете как? То есть это еще раз, это готовые антитела, это пассивный иммунитет, это, как вам сказать, экстренная ситуация, когда, например, мы предполагаем, что возбудитель уже проник в нервную систему, прошло много времени. Вот тогда, наверное, имеет смысл еще подкреплять иммуноглобулином. Да? То есть как бы дополнительно к вакцине, пока она там еще наработается иммунитет, необходимый иммунный ответ, давайте мы еще дольем готовых антител. Ну, примерно так бывает при столбняке то же самое. Да? То есть столбнячный иммуноглобулин, когда колят, это тоже антитела к токсину столбняка. Для чего? Для того, чтобы просто спасти человека, его, так сказать, не утащило в какую-то темную... В темные стороны нашей жизни это несчастное заболевание, которое все еще встречается. Так вот, с бешенством все-таки подход в сторону больше вакцин. То есть не иммуноглобулина, а именно вакцин, профилактического препарата с выработкой активного иммунитета. То есть нашему организму объясняет, что это за зверь, и он начинает его постепенно из этой самой нервной ткани вылущивать, выбивать постепенно, потихоньку, и уничтожает одну за одной эти вирусные частицы, и в итоге побеждает. Так, чтобы человек заболел бешенством и от него умер, но он практически 100% летальный на сегодня, ну, в общем-то, это единичные случаи, к счастью.
1: Спасибо вам большое, Алексей, за очень интересные ответы на вопросы. Это была «Постдеконструкция». Алексей Водовозов и Кристина Егорова.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Итак, значит, тема «Эволюция звезд» — это то, что я студентам 5-го курса рассказываю 72 часа. Значит, мне был дан час, но поэтому я 72 раза быстрее все буду делать, так что уж не взыщите. Если уж совсем я как бы буду чересчур быстро, то прям прервите и скажите, там, из вопроса можно даже и по ходу. Значит, итак, я занимаюсь вопросами, связанными с физикой звезд, и вот мне кажется, что вот одно из основных результатов астрофизики 20 века – это вот выяснение, причем в деталях достаточно полно, мы сейчас понимаем, что звезды, как и люди, действительно рождаются, живут и умирают. Значит, давайте мы тогда начнем с определений. Ну вот классическое, так сказать, времен моего школьного детства определение, что звезда – это газовый шар. Значит, оно по многим причинам не годится. Например, белые карлики. Да, еще и тот еще вдобавок, который там поддерживает термоядерными реакциями свою светимость. Ну вот белый карлик, он вообще-то говоря весь практически твердый. Вот, а вовсе даже не газовый. Ну, и слово «плазма» тут тоже не спасает, ну, и так далее, и так далее. Поэтому мы сделаем очень аккуратно. Мы скажем, что звезда – это небесное тело с массой от 1/10 до 150 примерно масс Солнца. Значит, объекты с меньшей массой – это либо коричневые карлики, а еще меньше массы планеты. Ну, а звезды с массой больше 150 масс Солнца, может быть, и есть, но пока не обнаружены. Самое главное в звезде – это ее механическое равновесие. Значит, газ стремится расшириться, собственно, сила тяготения стремится, наоборот, все сжать, и баланс этих двух сил обеспечивает механическое равновесие. В принципе, оно такое же, как вот... Ну да, ну это совсем трудно будет. Значит, это то же самое, как в жидкости. Значит, у вас есть столб воды, который здесь выше, здесь ниже, поэтому здесь давление больше, здесь меньше. Разность давлений компенсирует вес вот этого кубика. Это то, что называется Архимедова сила. Значит, и, соответственно, гидростатическое равновесие. Поэтому о механическом равновесии звезд говорят как о гидростатическом равновесии. Соответственно, чем глубже, тем больше вес вышележащих слоев. И давление газа в звезде нарастает, поэтому от поверхности... от нуля на поверхности к центру. Ну, плотность и температура вещества также растут по мере приближения к центру. Значит, вот принципиально важный факт. Значит, излучая энергию в окружающее пространство, звезды теряют тепло. Значит, в этом смысле, с точки зрения термодинамики, значит, они являются открытыми системами. И эта потеря в основном, вот что называется расхоже, мнение в основном компенсируется за счет термоядерных реакций. Дальше мы увидим, что это не совсем точно, но я все же хотел бы, что называется, на пальцах рассказать про термоядерные реакции. Значит, и, соответственно, начать с атома. Значит, итак, атом состоит из ядра с характерным размером там 10⁻⁰ сантиметра и электронами, которые бегают вокруг него, и радиус первой орбиты где-то на 5 порядков больше, чем размер ядра. Значит, в свою очередь, да, ну, как бы, так сказать, понятно, сколько электронов, столько и протонов в ядре, но кроме протонов в ядре есть еще и нейтроны, которые нейтральны и по массе почти одинаковы. Значит, соответственно, у вас положительные заряды, которые находятся здесь, должны отталкиваться, должны разлетаться, и электроны с отрицательным зарядом, которые находятся в 100 тысяч раз дальше, чем соседние протоны, никак не могут это скомпенсировать. Соответственно, есть какие-то силы притяжения между ядрами, которые, между вот, частицами, входящими в состав ядра, которые обобщенно называют нуклонами, которые... Я уже не слишком быстро. Ну, хорошо. Значит, итак, должны быть силы притяжения, которые не позволяют отталкивающимся за счет кулоновского отталкивания протонам разлететься. Значит, итак... эти ядерные силы короткодействующие, как оказалось, они действуют на расстоянии меньше 10 минус 13 сантиметра. Ну, тут я, так сказать, из любви к школьным всяким этим самым, к системе Си, написал 10 минус 15 метра. И на этих расстояниях ядерные силы, очевидно, много больше, чем кулоновское отталкивание. И как бы они доминируют и удерживают ядро. Значит, теперь давайте рассмотрим следующую аналогию. Значит, придуманную в свое время Бором. Значит, представим себе молекулу воды. Одну на поверхности, другую в центре. И представим себе, что она притягивается своими соседями. Ну, ясно, что равнодействующая здесь равна силам, равна нулю, а здесь она направлена внутрь. Значит, соответственно, частицы, находящиеся на поверхности молекулы, будут стремиться уйти внутрь. Это, как бы, так сказать, приводит к так называемому поверхностному натяжению. Любое тело, значит, будучи предоставлено, жидкость, предоставленная самой себе, стремится принять форму с минимальной поверхностью, то бишь шара, как мы знаем из геометрии. Вот в невесомости это и происходит. Теперь, значит, давайте рассмотрим две капли. Сферические капли, все, никакой гравитации нет, и заряда никакого на поверхности нет. Две капельки, просто капельки воды. Если мы их приведем в соприкосновение, они сольются, потому что тривиальная математика показывает, что поверхность вот этой капли при объеме, равном сумме объемов, будет меньше, чем у этих. Это будет энергетически выгодно, и две капли сольются. Что будет происходить дальше? Значит, они сольются, значит, капля поколеблется, вот эти колебания движения перейдут в тепло, значит, капля немножко нагреется, потом остынет, и все будет хорошо. Теперь представим себе, что будет, если я на поверхность этих капель посажу положительный заряд небольшой. Значит, тогда они тоже сольются, но эти заряды разбегутся в разные стороны, будут отталкиваться друг от друга, и потянут за собой молекулы воды, и у нас уже в результате капля будет не сферическая, а немножко вытянутая. Значит, выигрыш в поверхностной энергии будет меньше. Наконец, если я напихаю много зарядов, то тогда у меня капли вот соединятся вот так вот, и между ними будет перетяжка, они еще будут держаться. Ну и, наконец, если я напихаю еще больше зарядов, то капли я, может быть, даже соединю, но как только я руки уберу, они тут же развалятся обратно. Понятно. Ну все, после этого замените слово, так сказать, эти самые молекулы на слово протоны, нуклоны. Значит, и как бы, так сказать, после этого совершенно ясно следующее. Значит, если у меня каждый нуклон взаимодействует только со своими соседями, ядерные силы короткодействующие, то значит, слияние двух ядер с маленьким зарядом, сравнительно с маленьким зарядом, должно образовать новое ядро, и при этом выделится энергия. Выделится она в виде гамма-квантов, естественно, не в виде, так сказать, вот каких-то там мистического тепла. Вот. Значит, наконец, по мере роста зарядов выигрыш этот будет все меньше и меньше. Наконец, при каком-то критическом, так сказать, уровне заряда ядер, образующееся ядро не даст никакого выигрыша. А чтобы слить ядра большие, так сказать, с большим зарядом, чтобы образовалось ядро с большим зарядом, вы уже должны совершить работу. Такое ядро может существовать. Но если вы напихаете еще больше, сделаете еще два ядра с еще большим зарядом, то такое ядро будет неустойчиво и пройдет рано или поздно, оно развалится на следующее. Все, я рассказал вам всю атомную физику. Значит, вот то ядро, с которым, так сказать, вот у которого критический заряд, это железо. Причем изотоп железа с атомным весом 56. Ну, точнее, с атомным числом я буду говорить атомный вес. Значит, 56 нуклонов. Значит, и таким образом слияние легких ядер происходит с выделением энергии вплоть до синтеза ядер железа. Значит, железо своего рода ядерная зола. Замечательно. Значит, кстати, это же все будет выложено в сеть, так что я думаю, что снимать-то особо смысла нет. Саму в презентажку я оставляю. Как бы там качество, конечно, будет лучше, чем на снимке. Значит, итак, вот таблица Менделеева. Вот оно, это самое железо, значит, синтез, вот слияние вот всех этих ядер вплоть до образования ядра железа, значит, идет с выделением энергии. Есть, так сказать, вот изотопы, элементы с зарядом больше, соответственно, так сказать, они, у них еще есть эти самые элементы. Последний элемент, который имеет изотопы, который не распадается, который абсолютно устойчивый, это свинец. Раньше думали, что это висмут, но нашли, что у него 10-19 степени лет есть период полураспада. То есть тот изотоп, который считался стабильным, вот он вот такой. Тем не менее, он все-таки нестабильный. Значит, таким образом, последний формально свинец. Ну и понятно, что все элементы за вот эти все, они радиоактивны, в том смысле, что рано или поздно они развалятся. У Урана там 238, у него период полураспада там 4 там, миллиарда лет или что-то около того, но, как говорится, так сказать, рано или поздно все равно распадется. Значит, вот я повторяю, я еще раз я вам рассказал ядерную физику. Значит, а теперь ближе к звездам. Значит, ядерные силы притяжения начинают вот преобладать над очень на очень маленьком расстоянии, собственно, поэтому аналогия вот с поверхностным натяжением и работает. Чтобы сблизить ядра на такое расстояние, чтобы ядра слились, вы должны преодолеть их сначала отталкивание. На больших расстояниях кулоновские отталкивания больше. Значит, либо вы должны, так сказать, что называется, в ускорителе ядра разогнать, чтобы они сблизились на такое расстояние, тогда они дальше сами сольются и выделится энергии больше, чем надо. Либо вы должны, если это газ, а не ускоритель, я все время смотрю, как бы мне не улететь. Значит, так вот, если это газ, то, значит, его надо нагреть до достаточно высокой температуры. Чем больше заряды сталкивающихся ядер, то, соответственно, тем выше должна быть температура. Отсюда два вывода, принципиально понятно. Термоядерные реакции протекают в центральных областях звезд, то есть там, где температура самая большая, чтобы кулоновский барьер преодолеть. И второй момент. В данный момент может сгорать, то есть реагировать только определенный вид ядерного топлива. Ну, например, в центре Солнца сейчас вот протоны сталкиваются, образуют, в конце концов, ядро гелия, а вот гелий сталкиваться с друг другом, чтобы образовать углерод, не может. Барьер слишком велик, температуры не хватает. Опять не слишком быстро. Замечательно. Да-да, легко. Все, поехали дальше. Значит, выделяющееся в центральных областях тепло надо от нее перенести к поверхности, где она будет излучена наружу. Значит, основных механизма два. Значит, хотя есть и другие вспомогательные, но основных два. Значит, это первый. Либо излучение переносит, второе – это конвекция. Ну, вот как в конвекции, значит, в конвекторе теплое вещество поднимается вверх, оно более легкое, холодное, опускается вниз. Но она не только переносит тепло, но и перемешивает вещество. И она в том числе выносит продукты ядерных реакций из зоны, из реакторной зоны, выносит к поверхности. И там уже, так сказать, мы можем, что называется, ее наблюдать на поверхности с помощью наших спектроскопов. Поехали дальше. Значит, оказывается, что звезда – это холодильник наоборот. Значит, вот если звезда излучает энергию в пространство, а ядерных источников энергии у нее нет, мы увидим ситуацию. Ну, допустим, ядерное топливо кончилось, все. Значит, что будет тогда? Значит, тогда звезда должна как-то компенсировать эти потери. Ну, грубо говоря. Значит, представьте себе, вот она излучает, ничего тепла в центре не выделяется, значит, газ должен остыть, давление упадет, оно станет меньше, чем гравитация, и звезда начнет сжиматься. Раз она начнет сжиматься, сила тяготения начнет совершать работу, выделится тепло. Так вот, оказывается, чтобы сохранялось механическое, при условии сохранения механического равновесия, ровно половина работы сил тяготения пойдет на то, чтобы скомпенсировать потери с поверхности, а вторая половина пойдет на разогрев газа. То есть, излучая, звезда, теряя энергию, звезда нагревается. Вроде как морозилка наоборот, вы энергию потребляете, а вещество, так сказать, там охлаждается. Ну, хотя холодильник в целом, если брать, это я к тому, что вдруг экзамен придется сдавать, значит, холодильник в целом греет, и поэтому, так сказать, открывать и охлаждать холодильником нельзя. Ну вот, значит, таким образом, если у источников закончился вид ядерного топлива какой-то, ну вот водород кончится в центре Солнца, гелий гореть не может, температуры не хватает, значит, то с течением времени ее центральные области начнут сжиматься, уплотняться, но самое главное, их температура начнет подниматься. Значит, любопытная деталь, ну, это уже результат того, что звезда нелинейная система, нетривиальная система, значит, внешние слои при этом, как правило, расширяются, хотя есть и исключения. Вот я тут хочу принципиально сказать, значит, вопрос, а почему звезды вообще эволюционируют? Ну, что такое звезда, мы определение дали, теперь про эволюцию. Значит, звезды эволюционируют потому, что они являются открытой системой, они теряют энергию. И вот именно из-за этого. То, что перестраивается структура, то, что потом ядерные реакции перестраивают химический состав, это все следствие того факта, что вы теряете энергию с поверхности. Это заставляет обстоятельства. Все остальные факторы важные, безусловно, но они все вторичные. Они следствие того, что звезда с точки зрения термодинамики открытая система, не замкнутая. Значит, так, а как бы мне смотреть на время? Нет, оттуда я тут ничего не вижу. Ну, ладно. А да, действительно, во сколько я начал? Но с задержкой. Без 15 я начал. Ну, замечательно. Хорошо. Ну, да, это да. Значит, итак, что известно о звездах? Значит, и как это узнали? Итак, информация о звездах получена путем сравнения наблюдательных данных с результатами расчетов, как, в общем, и всегда, так сказать, в астрофизике, в физике вообще. Из наблюдений поверхностных слоев, а мы видим в нашем диапазоне, ну, в смысле, в диапазоне разных электромагнитных волн, только поверхностные слои звезды, внутренние не видно, звезда непрозрачна. Мы можем определять температуру, светимость, то есть мощность излучения и химический состав, но поверхностных только слоев, что там внутри, мы определить не можем. Значит, в последние несколько десятилетий появились новые методы. Значит, ну, нейтринное излучение, вы знаете, это мы сейчас от Солнца ловим постоянно нейтрино, и нейтрино слабо взаимодействует с веществом, и поэтому пролетают Солнце насквозь, и мы их здесь, ловя, получаем информацию непосредственно из центра Солнца. Значит, если ядерный реактор выключится, то мы об этом узнаем, ну, грубо говоря, через 8 минут, когда нейтрино, летящие там со скоростью света, долетят до наших шахт. Ну, слава богу, этого не будет. Значит, а второй метод, так сказать, астросейсмология. Вот, понимаю, что времени у меня мало, сказать хочется много. Не откажу себе в удовольствии, так сказать, вот, все-таки, так сказать, привести аналогию. Значит, представьте себе, что у вас есть струна. Вот один конец закреплен, а второй свободный. Ну, вы ее отпускаете. Она может колебаться вот так. Значит, возможно колебание, ну, с какой-то частотой ню. Значит, она может колебаться так, что у нее посередке будет узел, так сказать, стоять неподвижно, а верхняя вот так вот она будет колебаться, и эта часть будет колебаться. Надо было нарисовать, но... Вот. Значит, это будет двойная частота. Может быть, два узла, тогда тройная частота, вот так вот, вот будет волна. Вот, при этом конец вот этот всегда будет на месте, а вот этот будет всегда кусочек колебаться. То есть, короче говоря, если у вас есть струна зажатая, и она имеет одинаковую плотность, то вы... так сказать, будете наблюдать возможные частоты колебаний струны, там, ню, 2 ню, 3 ню, 4 и так далее, и так далее. Теперь представьте себе, что вы взяли и струну сделали неоднородной, где-то толще, где-то тоньше. Значит, тогда набор частот, на которых будет колебаться струна, будет разный. И, в принципе, с расстояния, определив, на каких частотах может она колебаться, вы сможете установить, как распределена плотность по струне. Значит, то же самое, если у вас есть звезда, в центре она неподвижна, естественно, просто сила симметрии. Значит, а поверхностные слои расширяются и сжимаются. А почему? Ну, потому что это у вас есть равновесие. У вас есть гравитация сжимающая, газ расширяющий, есть равновесие, но чуть-чуть отклонитесь, значит, возможны колебания. Так вот, вот эти вот колебания, у них есть набор, как говорят математики, собственных частот. Так вот, что будет меняться, когда звезда колеблется? Будет меняться ее блеск? И будет меняться, раз вещество движется туда-сюда, туда-сюда, то будет доплеровские смещения, и если вы все это померите, то вы эти факторы можете найти. Вот анализируя вот эти вот вещи, можно получить информацию о том, как вещество распределено внутри Солнца. Вот это и есть астросейсмология. Солнце близко, вы можете смотреть не на все Солнце в целом, а вот на отдельные кусочки, и поэтому там, как говорят физики, очень много мод удалось исследовать, обнаружить, и поэтому мы очень точно сейчас знаем распределение, ну, скажем, плотности вплоть до самого центра Солнца. Значит, распределение даже температуры, ну, точнее, скорости звука. Как скорость звука, так сказать, вот, меняется от поверхности к центру. Вот эта вот информация такая. Значит, ну и, наконец, от наблюдений переходим. Да, ну, еще последнее я тут просто забыл написать. Значит, теперь в последнее время мы просто можем даже видеть звездную поверхность. Мы можем видеть форму звезды с помощью интерферометров. Значит, удается увидеть у ближайших звезд, что это уже звезда не точка, а тело конечных размеров, и наблюдать пятна на ее поверхности, просто, что называется, не косвенным образом по колебаниям блеска, а что называется впрямую. Ну, а с другой стороны, теория, расчеты звездных моделей. Вы берете и процесс энерговыделения, переноса тепла, там, закон сохранения энергии и так далее, вы... описываете дифференциальными уравнениями, значит, и вот это есть, так сказать, некая модель звезды. Почему модель? Потому что вы обязательно что-то упрощаете. Значит, и решаете эти уравнения и получаете ожидаемое распределение температуры, плотности, химсостава по радиусу и как это будет меняться с течением времени. Сравнивая теорию с наблюдениями, вы можете сказать, так, надо вам модель уточнить, или не надо, ну вот так вот это все и развивается. Вот то, что я, так сказать, по сути дела сейчас буду рассказывать, это результат того, что мы строили-строили и, наконец, построили. Вот это результат 20 века. Начнем с рождения. Ну, как известно, звезды в пространстве распределены неравномерно, а группируются в отдельные кучи, размер которых хоть и велик, но, так сказать, расстояние между кучами много больше, чем их размер. Эти же кучи называются галактики. Значит, вот перед нами галактика М31, значит, туманность Андромеды знаменитая, значит, которая, судя по всему, весьма похожа на нашу. Значит, мы вот то, что вот здесь видим, вот множество сливающихся вещей, это звезды, их там примерно 100 миллиардов. Значит, но мы видим еще и такой вот молочный какой-то туман. Это газ, межзвездный газ. С точки зрения земной физики это абсолютный вакуум. Значит, если в воздухе 10-19 частиц в кубике при нормальных условиях, то в межзвездной среде это примерно одна частица в кубике, и в основном это водород. Значит, и кроме того, мы еще здесь видим вот такие прожилки, темные прожилки. Это создает межзвездная пыль. Вот как раз то, чем занимается ВИБЕ, пылью, вот межзвездной средой и так далее. Значит, вот эти вот прожилочки, значит, говорят нам о том, что поглощается свет звезд, который лежит вот за этими газопылевыми облаками. В среднем пылинка с размером примерно в 100 раз меньше поперечника человеческого волоса располагается в объеме кубический метр. То есть, повторяю, с точки зрения земной физики, это абсолютный вакуум. Но извините, свет отсюда до сюда идет примерно 200 тысяч лет. Масштабы астрономические, объемы астрономические, и поэтому общая масса вот этого межзвездного газа, она оказывается порядка нескольких процентов массы всей галактики. Вот такие штуки, естественно, есть и в нашей галактике, межзвездная среда. И вот мы, когда смотрим на Млечный Путь, ну, естественно, не в Москве, значит, то мы видим вот тоже вот такие вот светлые туманности, значит, подсвеченные соседними звездами, видим вот такие темные провалы в Млечном Пути. Это у нас вот межзвездная пыль все делает. Значит, вот, не вдаваясь в особые детали, времени нет, значит, есть вот такие дыры на небе, которые открыл еще Гершель, так называемые глобулы. Это газопылевые облака с массой порядка несколько масс Солнца, газа там. Значит, в них газ и пыль, они холодные, температура там 30 кельвинов всего-навсего. Значит, этот газ стремится расшириться, собственное тяготение стремится его сжать. Значит, они находятся в равновесии. Ну, вот другие примеры вот таких вот, так сказать, вот темных дыр на небе. Они просто загораживают свет звезд, которые находятся сзади. Если посмотрите в инфракрасном диапазоне, в котором пыль почти не поглощает, вы эти звезды увидите. Значит, если у вас неподалеку взорвалась какая-нибудь сверхновая или там, какие-то другие есть факторы, то тогда, так сказать, пойдет волна, которая это равновесие нарушит, заставит газ немножко поджаться. Оказывается, вот это вот равновесие здесь, в этих глобулах статическое, оно неустойчиво. И раз нарушившись, глобула начнет сжиматься. Глобула начнет сжиматься, и что же с ней тогда будет? Это будет душераздирающее зрелище, потому что на самом деле все эти глобулы, они вращаются вокруг оси. Точнее было бы сказать не так. Точнее было бы сказать, что они имеют момент количества движения. Значит, угловой момент они имеют. Значит, ну а дальше, так сказать, известно, если у вас есть фигурист, который медленно вращается, а потом, так сказать, вот, грубо говоря, сжимается, то он начинается раскручиваться с все большей и большей скоростью. Соответственно, и сжимаясь глобула, тоже будет раскручиваться все быстрее и быстрее. Частицы на оси не вращаются, а частицы на экваторе вращаются быстрее всего. На них сильнее всего действует центробежная сила. Соответственно, у вас изначально даже сферическое облако будет растягиваться, становится все более сплюснутым. Дальше возможны два варианта. Вариант первый. Если облако вращалось достаточно быстро, то центробежные силы могут разорвать это облако на две части. И тогда угловой момент перейдет в угловой момент вращения осевого перейдет в значительной степени в орбитальный момент, образуется двойная система. И тогда каждая из этих протозвездных облаков начнет, продолжит сжатие дальше. И образуется двойная система, которая вращается вокруг общего центра масс. Часть газа может образовать вокруг них вот такой диск. Если же вот эта глобула вращалась не очень быстро, то тогда у вас образуется медленно вращающаяся центральная звезда, а вокруг нее образуется вот такой плоский газопылевой диск. Ну, известно, что в Солнечной системе вся масса практически сосредоточена в Солнце, а вот угловой момент практически полностью сидит в орбитальном моменте Юпитера и Сатурна. Значит, то есть, по сути дела, в протопланетном диске. Значит, ну, диск нас сейчас, увы, не интересует, поскольку, как бы, так сказать, про звезды речь идет. И, соответственно, вот из этого диска в светлом прошлом для нас, ну, а из тех пропланетных дисков, которые сейчас наблюдаются у других звезд, сформируются планеты, там пылинки опустятся к центру, к плоскости диска, значит, они начнут часто сталкиваться, слипаться, значит, на них будет натягиваться газ, ну, а дальше вот то, что Вибе Дмитрий Зигфридович, значит, вот говорил, что, значит, либо оно так пойдет, либо так пойдет, этого мы до конца не знаем, но, так сказать, вот начальные стадии этого процесса, во всяком случае, мы понимаем. Ну, а нас сейчас будут интересовать звезды. Так вот это вот протозвездное облако, так сказать, вот поскольку оно излучает с поверхности, оно же нагрето все-таки, значит, оно вынуждено будет продолжать сжиматься, сжиматься. Мы с вами знаем, понимаем теперь уже, что, так сказать, оно будет нагреваться, уплотняться, нагреваться, нагреваться, нагреваться. И в конце концов, если масса этого облака превышает примерно 1/10 массы Солнца, то температура в ее центре поднимется примерно там выше 5 миллионов градусов, ну или там 3 миллионов градусов. И этого хватит на то, чтобы начались термоядерные реакции. И, соответственно, выделяющегося тепла хватит на то, чтобы скомпенсировать потери с поверхности. Тогда у звезды нет никакого смысла сжиматься, и, естественно, как каждый нормальный человек, она перестанет сжиматься. Звезда превратится из молодой, вот пример такой молодой звезды, окруженной вот остатками протозвездного облака, она превратится в звезду так называемой главной последовательности, во взрослую звезду. Значит, вот у той, в которой в центре горит водород. А если взять объекты с массой меньше 1/10 Солнца, то, и вот тут я в неком замешательстве сейчас, то у них температура никогда не поднимется примерно до 3 миллионов градусов, и не поднимется она по той причине, что у них наступит так называемое вырождение электронного газа. Вот видит Бог, вот, все написано. Значит, я хотел рассказать, так сказать, написал одну формулу, выходящую за рамки школьной программы, значит, и хочется, так сказать, что называется, так сказать, попытаться объяснить и все прочее, но давайте я все-таки ограничусь тем, что скажу следующее, что если при данной температуре плотность газа увеличивать, то в какой-то момент свойства газа станут отличаться от того привычного газа, который подчиняется законам Бойля-Мариотта, там, Клаперона-Менделеева и так далее, значит, и приобретет квантовые свойства. Значит, вот давайте я на этом и ограничусь, ну, времени действительно мало. Значит, основное свойство вот этого электронного газа – это то, что его давление перестает практически зависеть от температуры, зависит только от плотности. Значит, и это обстоятельство чрезвычайно важно. Это, в частности, оно означает даже, что если температура такого электронного газа, сейчас я объясню, почему электронного, даже если она равна формально нулю, с точки зрения обычной нашей кинетической теории, это будет означать, что, так сказать, газ не давит, все молекулы остановились, потому что температура просто пропорциональна квадрату скорости движения, как учит нас молекулярно-кинетическая теория. А в этом случае из-за квантовых свойств это не так. Даже абсолютно холодный газ, вот вырожденный электронный газ, будет иметь некое давление. Ну, повторяю, вот ну, не хочу, как бы, так сказать, что-то я решил, что не надо вас перегружать, вы, наверное, устали. Значит, я все время говорю про электронный газ, хотя в ионизованном газе, кроме электронов, есть еще там, и протоны, там, и ядра там, гелия, и всех других элементов. Но все дело в том, что в условиях нормальных звезд, если не говорить о нейтронных звездах, вот все те газы, оказывается, подчиняются классическому поведению, все газы тяжелых частиц, то есть протонов, там, альфа-частиц и ядер других элементов. И только у электронов наступает вырождение. Ну, останавливаться под этим подробно, ну вот, жалко времени. Вот из-за того, что давление вырожденного электронного газа не зависит от температуры, зависит от плотности, именно по этой причине у звезд с малой массой у них не очень, когда растет плотность, температура в центре не поднимается выше вот этих самых 3 миллионов градусов. В результате столкновение протонов с образованием гелия не происходит практически. Оно начинается, но, так сказать, слишком малоинтенсивно. И более того, температура впоследствии по мере дальнейшего сжатия, а куда деваться белому коричневому карлику, такой объект называется коричневым карликом, куда ему деваться, он же излучает с поверхности, значит, надо компенсировать энергию, значит, он вынужден сжиматься. Все больше и больше увеличивая свою плотность. И, соответственно, давление становится все больше. И температура, достигнув некоторого

у объекта люцы звезд масса от 10 до 60 масс Солнца. Значит, ну, так сказать, вначале все происходит точно так же. Значит, в центре выгорает водород, значит, соответственно, когда он кончится, ну, звезда сидит на главной последовательности, когда водород кончится, сжимается ядро, при температуре в ядре в центре 100 миллионов кельвинов начинает гореть гелий, образуется углерод и кислород, формируется углеродно-кислородное ядро, но вырождение у этих звезд электронного газа не происходит, поэтому, как бы, так сказать, сжатие последующее вот этого ядра углеродно-кислородного приводит к повышению температуры, и тогда загорается и углерод, и кислород, образуется магний, сера-2 и так далее, вплоть до, ну, как вы догадываетесь, вплоть до железа, поскольку железо – ядерная зола. Значит, у вас образуется железное ядро, в котором ничего, так сказать, не образуется, в смысле, тепла не может выделиться, потому что дальнейшие ядерные реакции идут только с поглощением тепла. Значит, и плюс к этому, значит, высокая очень температура, ну, чтобы такой кулоновский барьер-то преодолеть, сами понимаете. Значит, и тогда много нейтрино выделяется, генерируется, который тоже уносит энергию. Бедная звезда, значит, вот с ней происходит следующее. Температура ее начинает в центре все повышаться, повышаться. Она в надежде, ну, что-то там хоть может загориться, а ничего не загорается, но появляется зато при высоких температурах, больше там примерно 3 миллиардов градусов, появляется такое количество энергичных квантов, которые могут разбивать ядра железа. Они разбивают ядра железа, и так сказать, как бы реакция ядерная идет в обратную сторону. И в результате у вас упругость газа падает. Упругость газа падает, и вот это железное ядро, потеряв, так сказать, уже не в силах сопротивляться весу вышележащих слоев, начинает коллапсировать. Это поистине душераздирающая история, но перед тем, как это все произошло, вот просто схема вот этого сверхгиганта, это даже не гигант, а сверхгигант, значит, тоже он красный, вот видите орбиты Юпитера, вот его характерный размер, значит, ну вот видно, что, так сказать, у вас железное ядро, а дальше вот эти слоевые источники, в которых горит последовательно водород, гелий, углерод, ну и так далее, и так далее, и так далее. Любят эту схему сравнивать с луковицей строения звезды в этот момент. Так вот, по поводу душераздирающей истории. Значит, она сводится к тому, что примерно за 0,001 секунду железное ядро схлопывается. И либо превращается в нейтронную звезду. Это значит при массе порядка и вот этого ядра, порядка массы Солнца, его радиус порядка 10 километров. А это значит, что наперсток таки весит 1 000 000 000 тонн вещества, средняя плотность такова. Значит, а либо вообще в черную дыру. Значит, вот два варианта. При этом представьте себе, значит, у вас, так сказать, вот, ну, у моего отца висела замечательная совершенно картина. Стол длинный-длинный, он вот, типа, вот такой вдвое длиннее, значит, там начальник, значит, стучит кулаком, вот рядом сидящие подчиненные закрываются и так далее. Те, которые дальше, они так вот что-то смотрят. А те, которые сзади, совсем там сидят, они там в карты режутся, вообще ни на что не обращают. Та же ситуация примерно со звездой. В центре у вас происходит кошмар, все схлопывается, все гибнет и так далее, а внешняя оболочка это совершенно не чувствует. До нее эта информация просто не дошла. И тогда получается следующее. В центре либо нейтронная звезда 10 километров, либо черная дыра, что вообще, проще говоря, точка. И в нее начинает, так сказать, падать это самое вещество этой оболочки. Оно как бы, так сказать, очухивает. А что? А подставки-то нету. И оно начинает проваливаться. Значит, оно начинает проваливаться, нагреваться. А, значит, так сказать, вещество богатое, значит, еще ядерным топливом, не сгоревшим в железо, оно начинает, так сказать, это самое, термоядерная реакция, возникает ударная волна, тепло выделяется, эта ударная волна идет наружу и выбрасывает оболочку. Происходит так называемый, происходит вспышка сверхновой. В результате вся оболочка разлетается, вот зеленый кошмар, и где-то вот здесь, вот, по-моему, вот это, находится вот нейтронная звезда, которая вот это все безобразие, как бы, так сказать, и устроила. То есть вот это то, что осталось вот от этой вспышки сверхновой, это знаменитая крабовидная туманность. Вот другая, остаток туманности, это которая уже шибко расширилась, это она красненькая, потому что в линии водорода, ну, подсвечивается она соседними звездами, светит в линии водорода, а шарфа, которая красного цвета, поэтому она такая красивая. Значит, при взрыве сверхновой выделяется огромное количество тепла. Вот тут уже патронов никто не экономит. И синтезировать вы можете любые элементы за железом, вплоть до урана, трансуранов и так далее. Ну, что-то распадется, что-то нет, а что-то, так сказать, вот как бы и дожилось. Сколько поколений сверхновых прошло после, так сказать, рождения Вселенной? 10 000. 10 000. Нет, 10 4. 10 000. Значит, соответственно, и каждая вот так вот обогащала.

0: межзвездную среду вот этим, как бы продуктами вот этого синтеза. Значит, ну а если взять звезды еще более массивные, то у них все происходит то же самое, но у них даже до загорания углерода и кислорода в ядре не происходит, поскольку температура в центре становится такой высокой, а плотность там у массивных звезд сравнительно небольшая, что происходит рождение электрон-позитронных пар, то есть гамма-кванты, излучение распадается на электроны-позитроны, на это тратится энергию, пругость газа падает, и он уже не в состоянии удержать вес вышележащих слоев, и центральные области тоже начинают коллапсировать. То есть то же самое, что у чуть менее массивных звезд, но физическая причина немножко другая. Естественно, оказавшись в области высокой температуры, вот эти падающие сверху слои, богатые термоядерным топливом, они мгновенно сгорают, взрыв, и опять звезду разносит. Значит, либо у вас получается черная дыра, либо звезду вообще разносит просто в пыль, вообще ничего от нее не остается. Это зависит от ряда факторов. То есть это тоже вспышка сверхновой. Вот тут возникает черная дыра, либо полный разлет, и возникает явление, которое называется гамма-всплеск. Ну, может, Попова вы пригласили, может, он расскажет это кто-нибудь. Ну, я нельзя объять необъятное. Ну, вот гамма-всплеск, вот, по-видимому, связан вот с такой с гибелью очень массивных объектов. Ну, вот если резюмировать то, что, так сказать, вот я все это рассказывал про эволюцию одиночных звезд, то тогда получается следующее. Вот звезда с массой меньше 10 масс Солнца вот так вот рождается из межзвездной среды и, в конце концов, спокойно, без всяких катаклизмов, превращается в белый карлик, который сначала белый, точнее, даже голубой, потому что очень горячий, а потом по мере остывания, как утюг, выдернутый из розетки, становится, соответственно, ну, каким там после этого самого белого, голубого, желтым, потом оранжевым, потом красным, ну, а в светлом-светлом послезавтра он вообще будет черный. Вот. Значит, то есть тут все без катаклизмов. Но это будет, кстати, очень медленно. А здесь с катаклизмами тоже вот все прогорает, но все кончается взрывом, в результате которого образуется либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Это, как бы, так сказать, резюме и конец рассказа про эволюцию одиночных звезд. Но мы сказали, что бывают двойные и даже кратные звезды, но потому что если угловой момент в каждом из этих фрагментов, образовавшихся при их формировании, все еще велик, то тогда облако может разделиться и на несколько еще частей впоследствии. Значит, поэтому, как бы, что будет тут? О, а тут богатство разнообразий. Потому что вмешивается еще один фактор. Возможность перетекания вещества с одной звезды на другую. Мы с вами говорили, что чем массивнее звезда, тем быстрее она эволюционирует. Причем я тут проскочил в запале и не сказал. Я же оценивал время жизни на главной последовательности. Почему же я говорю про время жизни звезд? Да потому что на главной последовательности звезда проводит 90% времени. Помните, чему равно время жизни на стадии горения углеродного топлива? Масса, деленная на светимость. Самое калорийное топливо, и его больше всего, это водород. В межзвездной среде и, соответственно, так сказать, в составе звезды. А по мере того, как звезда эволюционирует, ее светимость растет, значит, скорость вытекания из трубы бассейна увеличивается, значит, соответствующие стадии, они становятся все короче, короче и короче, короче. Если у вас, значит, вот наша какая-нибудь звезда, вот там 20 масс Солнца, если на главной последовательности она живет там 10 миллионов лет, то вот от горения кремния до образования железного ядра там проходит всего там 2-3 недели. То есть звезда несется, массивная звезда несется навстречу своей гибели все возрастающими темпами. Ну вот, а здесь что? А здесь получается такая вещь, ну, это называется парадокс Алголя, но я вам его расскажу на примере Сириуса. Значит, дело в том, что Сириус имеет массу примерно вдвое больше, чем Сириус Б, чем... белый карлик имеет массу в два раза меньше, белый карлик называется щенок сейчас. Значит, а Сириус, он и есть Сириус. Значит, щенок имеет массу вдвое меньше. Ну как это? Сириус сейчас сидит на главной последовательности, а менее массивный щенок уже белый карлик. Как это он успел проэволюционировать, если он менее массивный? А на самом деле все было так. На самом деле вот этот вот Сириус Б, то бишь щенок, был более массивным. Вот он быстрее проэволюционировал, чем вот этот вот Сириус А. Значит, но часть вещества, когда он, так сказать, стал красным гигантом, перетекла на Сириус А, и теперь он стал более массивным, а от белого карлика осталось вот только то, что мы сейчас видим. Это называется парадокс Алголя, то, что я вам рассказал, ну, потому что у Беты Персея впервые этот эффект был обнаружен и объяснен. Но это как бы, так сказать, ну, обменялись массами, дело житейское, что называется, ну, там, подрались маленько, и все. А бывают и более серьезные кошмары. Значит, когда перетекание с одной компоненты на другую идет такое интенсивное, что образуется общая оболочка, и звезды в ней тормозятся, и в результате сливаются. При этом происходит выделение колоссальной энергии и взрыв вот такой. Вот такие процессы действительно наблюдаются, ну, как бы, так сказать, вот такова суровая действительность. Звездный каннибализм, если хотите. А вот теперь давайте вспомним про знаменитую сверхновую 1987 года, которая аккурат в день Советской Армии взорвалась. Значит, вернее, не взорвалась, а мы засекли эту вспышку. Значит, в Магеллановом облаке она была настолько близко, что ее изучили, облизали в деталях, и даже нейтрино от нее смогли поймать. Потому что когда происходит вот этот коллапс ядра железного, там температуры такие высокие, что колоссальное количество. Основная энергия выделяется не в квантах, не в этой ударной волне, а в нейтрино. Ну и вот там десятка-полтора-два этих самых нейтрин было зарегистрировано на Земле. Так вот. И стали следить, естественно, за тем, что с ней происходит, и увидели, что сначала появилось вот такое вот кольцо на месте вспышки сверхновой, а потом, так сказать, еще вот такая вот штучка, вот еще два кольца. Ну, эти просто две соседние звезды случайно проектируются. Так вот, есть такая идея, высказана такая идея, гипотеза, что вот это кольцо, это вот на самом деле вот эта вот плотная оболочка, вот результат. И что на самом деле в этой сверхновой, на самом деле, еще раньше слились две достаточно массивные звезды, образовалась более массивная, и вот она дожила, взорвалась как сверхновая, и своим излучением вот подсветила вот эту вот плотную оболочку. Ну вот до каких, значит, вот тонкостей, до каких кошмаров доходят астрономы. Ну а теперь, так сказать, что называется, вишенки на торте. Значит, ну, межзвездная среда, значит, если сейчас посмотреть, то основное это водород, гелия в 10 раз меньше, все остальные элементы, тут в логарифмической шкале все отложено, вот где-то там уран, его, так сказать, там где-то на 12 порядков, торий, уран на 12 порядков его меньше по числу атомов, чем водорода, вот так вот обилие разных всяких элементов в зависимости от номеров таблицы Менделеева. Хорошо бы объяснить, как, что, так сказать, и почему, вот почему такое обилие вот мы сейчас в среднем наблюдаем. Значит, если мы сейчас возьмем на Земле, то мы увидим, что никакого водорода вообще нет. У нас есть кремний, магний, что там у нас еще есть там, ну, что-то вот такое. Да, углерод, конечно, да. То есть у нас вот это вот все есть, а водорода у нас, ну вода там, ну, что там вода? 10⁻³ от массы Земли. Так, тьфу. А тут вообще практически там 90, ну почти, или там 80-90%. Значит, как образовалось, вот как это все объяснить? Ну, мы знаем, что вплоть до железа все формировалось в звездах, и действительно, так сказать, вот расчеты эволюции, так сказать, звездной, с переносом, с выносом этого вещества, так сказать, они должны это все как-то объяснить. Ну, а все более, ну, в основном образуется в сверхновых, хотя там есть некие исключения, во вспышках сверхновых, вот вплоть до, так сказать, вот там урана, тори и трансуранов, которые вот до нас не дожили. Ну, а когда наша Вселенная родилась, проблема в том, что спустя 3 минуты, она после своего рождения, она состояла только из водорода и из гелия. Чуть-чуть было там, ну, 10⁵ от обилия дейтерия было, ну, еще там в 30 раз меньше лития было, а уж всех остальных элементов таблицы Менделеева просто не было. Почему? Очень просто. Ну, то есть, не просто, а сейчас поясню. Значит, протон и нейтрон, значит, они состоят из кварков. Ну, там, УУ и Д-кварк, ап, даун и так далее. Значит, вот нарисовано строение протона и нейтрона. Значит, когда Вселенная, которая родилась из точки, значит, когда у нее плотность была такая, ну, выше примерно 10 в 16, 17 грамм в кубическом сантиметре, расстояние между отдельными частицами было меньше, чем размер нейтрона или протона. Это значит, что у вас не было, так сказать, ни нейтронов, ни протонов, а была сплошная, как говорят, кварклённая плазма. И высокие колоссальные температуры. Дальше вот этот огненный шар, так сказать, наша Вселенная, начали расширяться. Плотность стала падать, и уже вот эти самые кварки смогли объединиться, образовав и протон, и нейтрон. Значит, температура при этом продолжала падать, плотность при этом продолжала падать. Ну, те, поскольку температуры высокие, я имею в виду протон и нейтрон, тут же, так сказать, столкнувшись, образовывали дейтерий. Значит, а дейтерий сталкивался и образовывал гелий. Замечательно, теперь надо гелий, чтобы загорелся дальше. Но температура уже упала настолько, что столкновение ядер гелия невозможно преодолеть кулоновский барьер. Все. и более тяжелые элементы практически больше не народились. Значит, таким образом, наша Вселенная изначально состояла из исключительно водорода и гелия, ну, совершенно ничтожной примеси тяжелых элементов. А у вас у всех кровь красная, в ней гемоглобин, а значит, это железо. Откуда железо? А железо нарожали сверхновые. Вот эти вот многочисленные, так сказать, вот поколения сверхновых, взрываясь, выбрасывали в межзвездную среду вот эти тяжелые элементы. Из них образовывались новые звезды, которые наваривали новую порцию, опять выбрасывали и так далее, и вот в современную эпоху примерно уже тяжелых элементов уже 2% от общей массы. Ну, много-мало, но 2%. В том числе, так сказать, самый обильный кислород, углерод, там, железо и так далее, там, сера и так далее. То есть, из чего вся наша, так сказать, органика и состоит. Ну и, значит, вот таким образом все мы с вами состоим из вещества, атомы которого прошли через звездные недра, причем не один раз. Ну так что, заканчивая лекцию, все мы с вами звездные люди. Все. Ура! Ой, я опять. Так, я уложился или нет? Ну таки да, в 0-0. Как в Вибе. Он тоже в 0-0. Час. Мне велено было час, я час и говорил.
1: У меня вопрос, можно? Спасибо, во-первых, за интересную очень лекцию. Вопрос вот такой. Вот образовалась черная дыра, начала образовываться черная дыра, когда вещество катастрофически начинает сжиматься. Вот. В обязательном ли порядке будет потом взрыв сверхновой или есть другие какие-то сценарии?
0: Даже самые фантастические. Есть, конечно, другие сценарии, так сказать, они связаны много с чем. Ну, например, значит, представьте себе, что у вас, так сказать, центральные области звезды, ну, те, которые потом сколлапсируют, они вращались, даже если медленно. Значит, по мере сжатия они начнут раскручиваться, значит, образуется диск, и, так сказать, вот этот самый диск. И дальше что будет? Вот может выстрелить, так сказать, в результате может выстрелить вот тот самый джет, прошить всю звезду. Внешние слои вообще ничего про эти кошмары не знают. Они вообще живут в гидростатическом равновесии, у них все хорошо. И тут вдруг выстреливает вот этот вот самый джет, вот этот вот все делает, вот этот диск может, так сказать, что называется, разнести. Ну, а как бы, так сказать, оболочка, она как бы рассеется. Вот. В принципе, такое может быть. Может энергии не хватить.
2: Еще вопросы? Вот, да, вижу.
0: Все понятно.
3: Большое спасибо. Вот подскажите, момент там был, вот когда вы сказали, что две звезды слились, да, вот. Mm-hmm. И так я поняла, что и дальше она как бы существует. Вот этот момент.
0: А дальше она одиночная?
3: Получается, и, одна звезда, и развивается. А вот сам процесс слияния, он какими процессами вот...
0: Он при этом выделяется энергия, ну, тепло, естественно. Да, да, да. Это так называемые красные сверхлюминоус, как это по-русски? Красные яркие сверхновые. Да, такие вот наблюдаются, такие красные звезды.
3: Не разрушается при этом звезда? Не, ну, вот как обычно.
0: Нет, происходит взрыв, нет. Вот в этом процессе нет. Значит, выделяется энергия, это новая, она не сверхновая, она новая, красная, яркая, новая, правильно я говорю? Вот, все специалист по переменным звездам, не даст соврать.
3: Ну, то есть, а ядра сливаются?
0: Да?
3: А ядра сливаются?
0: А ядра сливаются, да. Значит, вот таких звезд, которые образовались, это так называемые, Фаин Борис не даст соврать, это называется Blue Stragglers. Голубые бродяги или там голубые близнецы, вот в шаровых скоплениях их видят. Вот я про это целую лекцию читал, полтора часа. Это.
2: Все, вопросов больше нет.
0: Да все ясно. Спасибо.
2: Дорогие друзья, сейчас...

0: И меня зовут Сергей Хакимов. Сегодня воскресенье, а это значит, что в эфире программа «Ни дня без науки». У нас сегодня доцент кафедры туризма географического факультета Пермского классического университета Андрей Королёв. Андрей Королёв известный путешественник, человек, который обо многом может рассказать. Вот сегодня Андрей у нас в гостях. Здравствуйте, очень рады вас видеть.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
2: Андрей Королёв, доцент кафедры туризма географического факультета Пермского университета, заслуженный путешественник России, многократный чемпион России по спортивному туризму. Организовал и руководил множеством сложнейших экспедиций по самым труднодоступным местам Африки, Южной и Северной Америки, Евразии и Австралии. Совершил несколько спортивных мировых рекордов. Автор 5 книг, многократно публиковался в международных изданиях National Geographic, Geo и других. В 2015 году стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в спорте». Научные интересы, техника и технологии активного туризма, введение в туризм, жизнеобеспечение в активном туризме, актуальные проблемы туризма и современные тенденции в туризме. Андрей Королёв занимается молодежью и передает им свой опыт. Под его руководством совершили категорийные спортивные путешествия около 1000 человек. Из них 400 человек получили спортивные разряды. Многие становились чемпионами Пермского края и России. В последнее время наиболее яркими покорениями высот по праву считаются путешествия на Аляску с восхождением на высшую точку Северной Америки гору Маккинли высотой 6194 метра и покорение горной вершины в Тибете. В 2014 году пермские ученые за неполные 2 месяца экспедиции преодолели 2500 километров на средней высоте 5000 метров над уровнем моря, покорили вершину шапки Мономаха и изучили необитаемые территории Тибета. Андрей Королёв пропагандирует здоровый образ жизни, воспитывает бережное отношение к природе и любовь к родному краю, регулярно организует экологические акции по очистке от мусора разных популярных туристских объектов Урала и Пермского края. Недавно доцент кафедры туризма географического факультета вернулся из антарктической метеоритной экспедиции УРФУ. Группа ученых преодолела экстремальные погодные условия южного континента и нашла на участках голубого льда камни космического происхождения. До горла Моносова в Антарктиде, где ученые искали метеориты, команда добралась на маленьком самолете. Ранее здесь не ступала нога человека. В итоге команда обследовала 100 квадратных километров на участках голубого льда, нашла 2 метеорита и 30 килограммов камней, имеющих 3 из 4 признаков метеорита. Эти экземпляры будут весной доставлены ученым Екатеринбурга на ледоколе «Академик Федоров». В ночь на 10 января группа ученых улетела на Большую Землю, проведя в общей сложности 23 дня на Южном континенте.
0: Андрей совсем недавно вернулся из Антарктиды, из очень интересной экспедиции, о которой я, например, знаю еще совсем-совсем немного. Поэтому я вместе с вами, дорогие друзья, сегодня буду узнавать о вот этом вояже, который Андрей совершил на Белый континент в Антарктиду. Расскажите, пожалуйста, когда вы там были, сколько дней провели?
1: В самой Антарктиде мы провели 23 дня, а в общей сложности не было дома 34 дня. Мы уехали 14 декабря прошлого года, а вернулись 16 января уже этого года. Соответственно, впервые в жизни Новый год мне пришлось встретить не дома. Но это, с одной стороны, и было очень романтично встретить Новый год в Антарктиде.
0: Безусловно. Скажите тогда вообще в целом о маршруте. То есть мы перейдем и к научной стороне этой экспедиции. Но сначала просто расскажите, как вы двигались туда, в Антарктиду.
1: Вот само попадание в Антарктиду, оно достойно отдельной истории. Это очень интересно. Дело в том, что в Антарктиду нет никаких регулярных рейсов. Есть или экскурсионные какие-то путешествия, или на самолетах, или на ледоколах, круизные. Но мы попадали в составе 61-й российской антарктической экспедиции. То есть мы залетали туда как ученые и как попадают туда работники, обслуживающие наши антарктические станции. То есть регулярными авиарейсами мы добрались до Кейптауна. Это крупный город на самом юге Южноафриканской республики. А оттуда уже на транспортном самолете, российском, причем Ил-76, мы попали в район станции Новолазаревская. Интересно, что там ледяной аэродром, там покрытие из чистого льда, которое стараются сделать идеально ровным. И этот аэродром расположен в 15 километрах от станции. Вот это тоже можно уделить внимание вот вообще такому факту, что в Антарктиде всего есть 3 аэродрома, которые могут принимать такие большие самолеты. 2 из них ледовые, это вот куда прилетели мы, а второй это в районе массива Винсон, туда летают американцы. Но что интересно, на ледовые аэродромы садятся только наши российские российские самолеты Ил-76. Есть еще один аэродром в районе...
0: Подождите, американцы летают, наверное, тоже на Ил-76?
1: Да, они арендуют у нас Ил-76 с нашими экипажами, и вот очень благодарят наших пилотов за то, что они в таких сложных условиях довольно комфортно приземляются и взлетают вот с этих ледовых аэродромов. И это тоже такой интересный факт, что экипаж – это не просто летчики, а летчики-испытатели. И причем большая часть вот командиров кораблей, пилотов, кто вот принимает участие, это герои России или герои Советского Союза. То есть это очень ответственное и сложное мероприятие – посадка такого крупного самолета в Антарктиде на ледовый аэродром. А третий аэродром, он в районе антарктической станции Макмерда, это тоже американский, он имеет грунтовую поверхность. И туда приземляются американские геркулесы. Но в этом году ради эксперимента посадили впервые в истории на ледовый аэродром в районе массива Винсон и аэробус, я не помню его номер, но это было сделано чисто в рекламных целях. Регулярных рейсов пока на аэробусе не планируется, потому что эта техника менее пригодна для таких суровых условий. И еще одна приятная новость именно для Пермского края. До этого на самолетах Ил-76 стояли какие-то обычные двигатели стандартные, а в этом году поставили пермские двигатели PS-90A. И все очень благодарят сейчас конструкторов этих двигателей. Почему? Потому что раньше дальность у этих самолетов была 5000 километров, а расстояние от Кейптауна до Антарктиды 4200, была точка невозвращения. То есть вылетел самолет с ЮАР, прилетел в Антарктиду, а резко изменилась погода. И он сесть не может, обратно вернуться он тоже не сможет. Очень неприятно момент. А благодаря новым двигателям он может туда прилететь и вернуться обратно без дозаправки. Кроме того, скорость стала на час быстрее, и тормозной путь уменьшился. И еще,
0: что важно,
1: что очень важно, да, делают полосу 3200 метров, нынче самолету хватило всего лишь 1400 метров. Все тоже были удивлены этому факту. И двигатели намного более тихие, то есть спокойно их принимают любые порты мира. Ну, в общем, все сейчас очень благодарят вот эти именно наши пермские моторы.
0: Здорово. Андрей, расскажите, станция Новолазаревская, правильно запомнил?
1: Да, Новолазаревская.
0: А где она находится? Сколько километров там, например, до Южного полюса? Или сколько до побережья?
1: Станция Новолазаревская находится прямо на юг от ЮАР. Время там по Гринвичу, это 11 градусов восточной долготы. И она находится от края, что ли, океана, а 85 километров. Там есть так называемый оазис Шермахера. То есть это не лед, а на протяжении 17 километров там камни, осыпи, там есть много очень глубоких озер. И ширина этого оазиса 3 километра. Вот это очень благоприятное, комфортное место. Было выбрано уже давно. Это еще в советское время для этой станции. И недалеко от станции Новолазаревская есть индийская станция Мэтри, которая, ну, раза в два моложе нашей станции. А до Южного полюса оттуда в районе 2000 километров, то есть довольно далеко. Но вот в настоящее время, вот в декабре, в январе, в феврале, есть еще припаянный лед, и который не позволяет ледоколам подойти прямо к берегу, к шельфовому леднику, где он заканчивается. И поэтому туда ледокол приходит только в марте месяце, когда получается в конце уже лета, и море максимально освобождается ото льдов. Вот такой вот интересный факт, и с этим завязана логистика, что туда полярники могут попасть, вот именно на эту станцию со всем багажом, вот только вот, ну, в начале весны. А так вся логистика, все перевозки только авиатранспортом, который начинается в ноябре месяце. А до этого большая часть года, получается, сколько месяцев? 8. Никакого сообщения вот вообще с Антарктидой, вот с этой стороны невозможно.
0: Как там вообще, какая там температура, сколько людей находится на этой станции, в каких условиях они живут зимой?
1: Ну, в условиях на станции комфортная. Температура, благодаря близости океана, не такая уж и низкая. Зимой самая холодная в прошлую зиму было 37 градусов. Когда мы были там, температура была, ну, может, минус 5, самая холодная, днем плюс 5. Там бегут речки, какие-то есть водопады, то есть там скрылись озера, очень красиво, живописно. Но бывает очень сильный ветер. Причем на той станции, вот при нас, когда, вернее, только мы улетели, и когда мы были в горах, там был ветер тоже больше 100 км в час, такая огромная скорость. И бывает и даже где-то около 200 км в час. Но люди знают, на что они идут. Там еще есть специальные положения, которые определяют вообще, как можно людям передвигаться по территории станции в зависимости от силы ветра. Там есть деревянные мостки, вдоль мостков такие поручни металлические. И если скорость ветра до 25 метров в секунду, то выход разрешен только по двое и только в столовую. Если больше, то выход из помещений, где они проживают, вообще запрещен. Если в крайнем случае только с разрешения начальника станции, только по трое. Но на самом деле эти вот мостки и перила неспроста, потому что когда дует такой сильный ветер, метет снег, можно заблудиться метров на 10, отойти в сторону, и просто в этом снежном месиве ничего не будет видно. Вот поэтому такие строгие меры предосторожности.
0: Скажите, когда вы там были, какой максимальной силы ветер был?
1: А когда мы были на станции, вообще был штиль, ну, может, не сильно, метров 5-7 в секунду. Но вот когда мы были в горах, был сильный ураган, и нас как бы он потрепал, и на станции тоже люди говорили. Ну, конечно, на станции такие сильные ветры намного безопаснее, комфортнее переносить, чем в палатке, когда это мы были в горах. Но эта станция Новолазаревская, она у нас самая крупная, там живет где-то около 40 человек, постоянно зимуют. Среди них только одна женщина, она сама с Владивостока, но она не круглый год, у нее 6-месячная командировка, она там, я забыл, какая-то у нее научная программа. Но самая суровая и, как бы сказать, самая главная станция, самая такая важная вообще всей в Антарктиде, это тоже российская станция «Восток», которая находится на Южном магнитном полюсе. Вот, например, мы смотрели данные, когда шел всероссийский диктант по русскому языку, там сотрудники станции тоже вот его писали, температура у них была минус 73 градуса. А когда мы были, температура опускалась где-то до минус 40. То есть это вот такая очень холодная, ну там же полюс холода Земли, за самая низкая зафиксированная температура 89 градусов была как раз именно на этой станции. Она задута снегом, там в снегу прорыты тоннели, по которым передвигаются люди. И живет там постоянно человек 12. Вот там действительно такие настоящие суровые условия. А на другие станции, в принципе, там условия более комфортные, и такой ужасной уж холодной температуры в течение года, как вот мы обычно представляем Антарктиду, что стоит только, допустим, плюнуть, и плювок застывает на лету, то такое только на станции «Восток».
0: Сообщаются как-то между собой станции, общаются, либо они напрямую как-то со своими научными институтами? Есть ли между полярниками общение какое-то?
1: Общение между полярниками есть, и причем оно полноценное. И интересно, что не только станциями вот российскими, но и вообще со всеми станциями есть связь, что есть в Антарктиде. Они обмениваются информацией, метеосводкой, какими-то важными новостями. Причем зима длинная, многие полярники занимаются какими-то творческими такими делами, монтируют видеофильмы, ролики, и у них даже устраивается такой вот конкурс видеороликов среди всех станций, какие есть в Антарктиде всех стран. Интересно, что вот именно ролик, который смонтировали на станции Новолазаревская, вот в этом году, он занял первое место.
0: А то есть там есть интернет?
1: Интернет есть, но он такой, довольно медленный. И у них связь, видимо, есть еще с помощью радиостанций между станциями полярными.
0: Ну, тогда вернемся, собственно, к научной задаче, с которой вы туда ездили. Расскажите о ней поподробнее, что вы делали в Антарктиде. Это было ведь лето, да, я так понимаю?
1: Да, это было антарктическое лето. А задача у нас была очень интересная и почетная. Это была первая российская метеоритная антарктическая экспедиция. Дело в том, что в российское уже время метеориты в Антарктиде никогда не искали. Но этим много лет постоянно занимаются другие страны. И США, и Германия, и Бельгия. В советское время около как раз станции Новолазаревской же был найден первый метеорит в Антарктиде вообще. Это был железный метеорит, довольно крупный, но он был найден случайно. А специальных поисков и в советское время тоже не было. Экспедицию эту организовал Уральский федеральный университет. Это одна из из самых сильных метеоритных школ вообще в России. Насколько известно, вот крупнейшие школы метеоритные – это в Екатеринбурге и в Москве.
0: Андрей, поясните, почему так важно искать метеориты в Антарктиде? Почему этому уделяется внимание такое большое, в том числе западными коллегами?
1: Вообще искать метеориты очень важно для фундаментальной науки, потому что могут быть найдены на этом внеземном веществе какие-то интересные соединения, какая-то кристаллическая решетка, может быть, не характерная для Земли. И ученые еще надеются, может быть, найти какие-то элементы таблицы Менделеева, вернее, новые элементы, которых нет в таблице Менделеева. И это все может быть использовано в будущем для науки, для каких-то целей. Благодаря метеоритам можно узнать тайны происхождения Вселенной, потому что некоторые метеориты по возрасту старше, чем наша планета. А почему именно в Антарктиде? Потому что Антарктида – это такой континент, который очень мало посещается людьми, который почти целиком покрыт льдом, и все метеориты, которые упали туда за сотни тысяч лет, возможно даже, они в этом леднике двигаются. Ледники вообще с Антарктиды постепенно спускаются вниз. Всего в Антарктиде есть 18 ледовых куполов. Толщина льда там достигает около 5 километров. Ну и понятно, что к побережью она сходит на нет. И вот с этих 18 куполов, ну понятно, что ближе к Южному полюсу, вот в основном эти основные купола.
0: Что такое ледяной купол?
1: Ледяной купол – это просто толстый лед. Вот это такой есть термин «ледяной купол», что толщина льда вот ближе к полюсу, там может быть 4-5 тысяч метров. И причем настолько тяжелый этот лед, что он продавливает материковую основу Антарктиды ниже уровня Мирового океана. И вот все метеориты, что они упали, они начинают постепенно сползать с этих ледяных куполов. Это тоже процесс тысячи, там, сотни тысяч лет. И в том месте, где есть горы, и где эти огромные ледники упираются в эти горы, там постепенно происходит истончение льда. Он разрушается ветром, он тает на солнце. И это в нижней части, там, где высота уже, как вот мы были, меньше 2000 метров, и толщина льда там 1,5 километра всего лишь, там потеплее, и поэтому лед тает. И все метеориты, которые погрузились, ну, конечно, не все, но многие из них в глубину ледника, они потихонечку выползают на поверхность. И именно в этих местах есть смысл их искать. Но есть еще один фактор, то что лед в Антарктиде покрыт снегом, и метеориты не видно. А в некоторых местах это все было изучено предварительно перед экспедицией по космосъемке. Дует постоянный ветер, и этот снег сдувает, и обнажается прекрасный голубой лед. Вот были найдены вот эти места голубого льда, и именно горы Ломоносова нужной высоты, в нужном месте, что не так далеко от побережья, и со стороны как раз Южного полюса вот эти пятна голубого льда, и была принята цель искать метеориты именно там. И что еще важно, это российская сфера влияния в Антарктиде, и в нормальной доступности от российской станции. Изначально мы планировали искать метеориты в районе массива Винсон. Это было в 2014 году. Планировали экспедицию туда, чтобы совершить восхождение на высшую точку Антарктиды. Ну, дополнительно, чтобы была и спортивная цель. Но это американская сфера влияния, и чтобы искать метеориты там, нам необходимо было бы получать разрешение в правительстве США. Понятно, что это все сложно, а искать метеориты тайно, типа у нас спортивная цель, а сами мы кроме восхождения еще ищем метеориты, это было бы просто некрасиво, несерьезно. И поэтому в 2015 году началась организация экспедиции уже в российскую зону влияния в Антарктиде. И, в принципе, вот все получилось удачно.
0: Безумно интересно об этих самых зонах влияния. Это законодательно установленные какие-то зоны?
1: Нет, законодательно ничего не установлено. А как вообще распределяются эти зоны влияния? А они распределяются от логистики. Вот наш аэропорт, куда приземляются большие самолеты в районе станции Новолазаревская, и, соответственно, дальше там наши какие-то средства передвижения используются, это с этой стороны наша сфера влияния. И на самом деле там не только российские исследователи залетают, там залетают еще исследователи из 11 стран. То есть на нашем самолете они по своим станциям потом на другой технике разъезжаются. А со стороны Южной Америки в районе массива Винсон, там соответственно, аэропорт, который организует американская компания «Они» и вторая компания «Але». То есть там логистика уже за счет их страны. И, соответственно, во все стороны тоже это получается заброска с помощью вот этих американских компаний.
0: То есть это внегласно так?
1: Это все внегласно, но это просто договоренность.
0: То есть, этический аспект.
1: Да, это этический аспект.
0: А скажите, пожалуйста, кроме американской зоны влияния и российской зоны влияния, есть какие-то другие зоны влияния?
1: Да, конечно, есть. Есть австралийская зона влияния, есть зона влияния новозеландская, но на самом деле у них нет такой, и других еще стран, такой логистики, чтобы можно было вот забрасывать какие-то большие там грузы, и они обычно пользуются услугами вот или российских, или американских компаний. Но на самом деле компания, которая забрасывает в Антарктиду, ее организовали русские, но эта компания зарегистрирована в ЮАР, и она международная считается компанией, но там все работники, руководство, это все русские.
0: Безумно интересно. Прервемся на небольшую рекламу и вернемся. Оставайтесь на эхе.
3: Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых.
0: День добрый, дорогие друзья, еще раз. 91,2 FM, радио «Эхо Перми». Сегодня воскресенье и программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, а в студии у нас сегодня доцент кафедры туризма географического факультета Пермского классического университета Андрей Королев. Андрей Королев известный путешественник. Совершенно совсем недавно он вернулся из Антарктиды, где искал вместе с другими учеными и путешественниками метеориты. Андрей, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
0: Остановились на зонах влияния. О том, на том, почему выбрали именно горы Ломоносова для поиска метеоритов, российская группа ученых. Об этих горах немного тогда поговорим. Как далеко они находятся от станции Новолазаревская, которая, на которой вы прибыли и разместились? Где они вообще и как долго вам пришлось до них следовать от станции?
1: Горы Ломоносова от станции расположены на расстоянии около 200 километров. Попасть туда можно на маленьком самолете. Интересно, что вот эта компания LCI, это расшифровывается Антарктический Логистик Центр Интернешнл, и они арендуют канадские самолеты, твиноттеры, баслеры, и с канадскими же экипажами. Это целая тоже история, как они с Канады добираются до вот станции Новолазаревская. Это у них дальность полета не такая большая, там полторы или две тысячи километров, куча посадок через Северную Америку, Южную Америку, оттуда перелетают на Западную Антарктику, это Антарктический полуостров, и потом по станциям в Антарктиде добираются вот до аэродрома в районе станции Новолазаревская. И вот на этом самолете нас забросили канадские пилоты, очень опытные тоже, в горы Ломоносова. Сесть была довольно большая проблема, потому что там полоса не подготовлена, самолеты эти на лыжах, много застругов, много трещин в ледниках, местами участки голого льда, там рельеф такой не совсем понятный. То есть он долго кружил, выбирал место, потом все-таки сел. И причем посадка получилась довольно жесткой. И там были снежные заструги.
0: Вон, такой заструг?
1: Заструг – это такая снежная волна, застывшая как бы волна из плотного снега. Ну, высота небольшая, сантиметров 30, может быть. Но эти заструги начали от скорости разлетаться, там в хвост самолета некоторые эти ударили. Но это безопасно все, они как бы снежные, рассыпались. Но, видимо, был такой стресс у пилота, что он выскочил.

0: почки, баулосы в Антарктиде.
1: Ну, громче. Карликовые планеты. Чего так тихо говорить? Маску можно, я думаю, снять. Мы же далеко друг от друга сидим. Карликовые планеты. Dwarf planets. Планеты-карлики. Ну, вот малые объекты. А в основном карликовые планеты там, за пределами главных планет. Но кое-что есть и вот тут. Какая тут одна карликовая планета? Церера. А вот у меня тут знак вопроса стоит. К чему бы он? А к тому, что мы до сих пор не уверены, что знаем весь состав Солнечной системы. Например, внутри орбиты Меркурия очень трудно работать, там Солнце мешает. И за пределами орбиты Нептуна тоже трудно работать. Там Солнце не мешает, но не помогает. Оно не освещает как следует далекие объекты, их трудно разглядеть. Ну вот номенклатура сегодняшняя, сложившаяся к сегодняшнему дню. Одна звезда, 8 планет. Лучше называть их как-то с прилагательными, большие или классические, потому что просто сказать планеты, это для человека, ну, не встроенного в астрономию, не очень понятно. А сказать большие планеты, он как-то лучше понимает. Но вообще по-английски planet – это абсолютно точное определение вот этих 8 крупнейших тел. Карликовые планеты, спутники планеты, малые тела Солнечной системы. Правда, я думаю, что надо будет еще один класс небесных объектов в Солнечной системе ввести, но об этом чуть попозже. Солнечная система, а где ее границы, что это такое? Ну, есть разные определения. Например, Солнце держит рядом с собой какие-то объекты, то есть область гравитационного контроля. Она огромная, она гораздо дальше, чем этот рисунок простирается. А есть такое определение – вещество Солнечной системы и вещество не Солнечной системы, прилетающее к нам из межзвездного пространства. Тогда гораздо ближе. Где-то на расстоянии 100 астрономических единиц уже некоторые зонды, вот Voyager, встретили границу, ударную волну, волну сжатия, ну или область сжатия, где налетает чужое вещество, ионизованный газ, встречается с солнечным ветром, и тут они в контакт пришли. А дальше, если преодолеть эту область, дальше уже частично чужое вещество. Там еще наши тела, обращающиеся вокруг Солнца, но залетает сюда еще и чужой газ. Ну, в общем-то, он и туда тоже внутрь залетает, но не так активно. Если он нейтральный, не ионизованный, он, конечно, спокойный. Вот атомы гелия, например, пролетают сквозь Солнечную систему, они не взаимодействуют с солнечным ветром. А ионизованные, электрически заряженные, они тут наталкиваются на солнечный ветер, потому что он несет магнитное поле. А в магнитном поле заряженные частицы особо проникать в него не могут, начинают навиваться на силовые магнитные линии. Ну, вот еще можно так нарисовать. Старая картинка, 4 зонда, которые достигли, грубо говоря, этой границы, но сейчас к ней приближается 5-й. 2 пионера, 2 Voyager, это было еще в середине 80-х. А какой 5-й зонд сейчас подлетает туда?
2: Новые горизонты.
1: Постепенно узнаем. Например, пояс Койпера уже там 1000 объектов нащупали. А пояс Хиллса, Хиллс это американский небесный механик, такой космогонист, сюда мы еще почти не проникли. Отдельные только объекты залетают внутрь, если у них очень вытянутые орбиты. А облако Оорта вообще не виден там ничего. Хотя подразумевается, что именно там сотни миллиардов мелких тел. А почему мы их там не видим? Почему мы их там не видим?
3: Для нас далеко разрешение.
1: Разрешение? А зачем нам разрешение? Достаточно точку увидеть. Ну, почему мы их не видим в облаке Оорта?
3: Не мелкие. Не...
1: Ну, посмотрите на расстояние. 100 тысяч астрономических единиц. Значит, солнечный свет там в 10, в 4, значит, 100 тысяч, ну, даже, ну, хорошо, там 150 тысяч, ну, где-то на 10 порядков ослаб по сравнению с тем, что мы здесь у Земли получаем. Там темно, там темно. Если они сами при этом чего-то излучат, мы их заметим, но в отраженном солнечном свете.

0: Один телескоп туда не достает. Они маленькие. Наверняка у соседних звезд есть такие же облака Оорта, ну или как-то они их там называют. И звезды движутся хаотически. Иногда проходят недалеко друг от друга. А значит, облака эти проникают одно сквозь другое. Но это не приводит к прямым столкновениям, или очень редко приводит, потому что разреженность колоссальная. Но гравитация одной звезды, проходящей сквозь облако Оорта соседки, может вызвать изменения, пертурбации, возмущения в движении объектов. Одни будут выброшены, а другие отправятся к центру Солнечной системы. И, наверное, так время от времени бывает, и мы получаем тут избыточный поток каких-то тел из облака Оорта, которые так бы не прилетели, но соседняя звезда возмущает их движение, и они добираются до этой центральной области, где мы живем. Иногда добираются даже чужие. Впервые мы это увидели в 1917 году, когда влетел вот этот вот астероидом, его принято называть. На самом деле мы не знаем, что это такое, хотя имя ему дали – Оумуамуа. А на каком языке и что означает перевод на русский этого слова, кто знает? Какой это язык?
1: Сигара.
0: Сигара? Нет, ну это было бы… Нет.
2: Перешел издалека.
0: Первый вестник издалека. Потому что это первый объект, замеченный учеными, который прилетел из-за пределов Солнечной системы, он чужой. Это язык аборигенов Гавайских островов. А почему это вдруг вспомнили про аборигенов Гавайских островов? Что они нам хорошего сделали? Телескоп, который открыл этот объект, стоит на Гавайях. Ну вот первый вестник издалека. Это, конечно, не фотография, это рисунок художника. Единственное, что мы успели о нем узнать, он пролетел очень быстро и очень неудобно к Земле со стороны Солнца, приближался так, что мы его не открыли, а уже когда он прошел мимо Земли, тогда в хвост обнаружили. Знаем его относительные размеры, то есть отношение длины к ширине, действительно сигарообразный. Вот среди миллиона астероидов, уже обнаруженных в Солнечной системе, ни одного такого нет с таким соотношением размеров. Сигарообразный. Первый же прилетевший издалека оказался таким. Естественно, сразу возникла идея о том, что это космический корабль, пришелец. Ну а что еще может быть вот таким вытянутым? И эта идея до сих пор циркулирует. Ну, скорее всего, он все-таки естественный. А вот так он прошел очень похоже на траекторию космического корабля, надо сказать. Зачем ему вылетать в Солнечную систему? Чтобы подзарядить свои батареи. И он приблизился к Солнцу очень сильно. Ближе уже было опасно. Там бы он просто погорел. А Земля была в этот момент тут. Мы его не видели, пока он вот где-то здесь не оказался. А уже увидев, поняли, что его не догнать. И даже телескопом не достать как следует. Ну, в нынешние времена автоматические телескопы позволяют очень легко, быстро, не легко, но быстро открывать новые объекты. Обычно так, на снимках мы их видим как сдвигающиеся, прыгающие на фоне неподвижных звезд точки. И раз она быстро перемещается, компьютер понимает, что это объект Солнечной системы, что он близко к нам. Мы за одну ночь можем даже вычислить, предварить на орбиту. Если целую ночь наблюдать, уже довольно заметный отрезок можно построить орбиту. Это статистика. Я дальше не стал рисовать, но бессмысленно. Она теперь идет вот так линейным образом и уже достигла, даже чуть превысила в прошлом году, в конце года, миллион объектов. А этот излом связан с тем, что мы перешли от ручного поиска к автоматическому. Телескоп сам собирает информацию, компьютер ее анализирует и утром выдает нам. Если вы прикинете, сколько за год новых объектов открывается, вы удивитесь. Примерно 150 за год. За сутки 150, иногда 200 новых объектов. За сутки. Их ручкой просто в каталог было бы сложно записать все, проснувшись утром. Это тоже делает компьютер. Остается только опубликовать статью, это уже делает человек. А иногда и компьютер, кстати. Так что не прыгает. Вот. Тут та же самая статистика, но прибавлено еще две кривых. Это количество обнаруженных астероидов. Но обнаруженных, ну, кометы тоже там, но комет мало, их несколько тысяч штук, а астероидов сотни тысяч, даже сейчас более миллиона. Это мы их нашли. А что дальше? Надо дальше проследить заметную часть его орбиты, чтобы точно построить, найти все параметры орбиты, и уже дальше его не потерять. Дальше мы можем рассчитывать, где он был 100 лет назад, где будет через 1000 лет. Вот это астероиды надежно пронаблюденные и уже занесенные в каталог со своими именами, дальше мы их не потеряем. А нижняя кривая – это поименованные. Ну, знаете, астероидам иногда дают имена, там, каких-то людей хороших стараемся, плохих не даем. Их, конечно, мало, потому что хороших людей много, просто не успеваем обрабатывать эту информацию. Спутники планет тоже объекты нелегкие. Легкие это давно открыли. Первые четыре спутника, не считая Луну, открыл Галилей, просто глянув на Юпитер. Мой сосед по дому без телескопа видит спутники Юпитера. Так что могли бы их открыть и раньше. Ну, как-то вот стеснялись, наверное. Ну, Галилей уж точно открыл. Но 80-й такой очень устойчивый год. А сколько тут, посчитайте, по-моему, 45 спутников было известно в основном у Юпитера и Сатурна, ну, меньше 20. А вот что сегодня, 212 спутников, конечно, у Юпитера и Сатурна основная часть, тут ничего не добавилось, как была у нас Луна, так и осталась, Фобос, Деймос. А постепенно накапливаются новые спутники, их все сложнее открывать, потому что они маленькие. Уже замечаем у Сатурна спутники размером там, километр, два километра, они 20 какой-нибудь пятой звездной величины, их просто трудно открывать. А область, где они вокруг планеты могут быть, довольно большая. И чем дальше планета от Солнца, тем больше область, ну, так сказать, ее гравитационного контроля, где она может держать свои спутники. Это надо все обшаривать. Автоматические телескопы это делают. Вот видите, как статистика обнаружения спутников резко пошла вверх в нашу эпоху. Ну, автоматика работает, ЭКЗС-матрица. Спутники у планет-гигантов, их много, понятно. Вот один из автоматических телескопов, это система, которая в ГАИШе поддерживается, система Мастер. Они выглядят так и работают очень эффективно. Есть в мире и более крупные, конечно, телескопы, но наши вполне с ним конкурируют, потому что они по долготе очень далеко разбросаны от Дальнего Востока до там, Южной Америки и Южной Африки. Но, конечно, нужны телескопы более крупные, с большим диаметром объектива и в то же время с большим полем зрения. Вот о чем мечтает астроном. Чтобы каждый момент контролировать все небо, вот, все небо каждую секунду. Это мечта астрономов. Она еще далека от осуществления, но уже вот сейчас строится телескоп, немножко притормозилось, думали где-то в 2019 году, а в 2019 как раз ковид пришел. Ну, наверное, в конце нынешнего года его запустят все-таки в работу. Он уже получил другое имя, но суть в том, что у него огромное 10 квадратных градусов. Для телескопа такого диаметра, 8-метрового, это очень большое поле зрения, колоссального размера камера на 3 гигапикселя, не мега, а гига, поэтому он будет щелкать огромное количество данных. За ночь там вообще непонятно, как их хранить и передавать с горы в институт. Таких будет, ну, по крайней мере, два будет. Один в южном, другой в северном полушарии. Ну, наверное, потом деньги появятся, еще и побольше будет. Очень интересный инструмент, скорее бы он начал работать. А теперь покажу картинки, которые мне не нравятся. Вот что тут плохо? Казалось бы, так, коллекция небесных объектов. А почему мне эта картинка откровенно не нравится, и я не рекомендую? Хотя это из неплохого учебника взято. Или вот это. Вот, ну да, конечно, посмотрите, тут вроде вот как коробочка, в которой минералы, да, там коллекция минералов хранится. Ну, это нормально было бы на столе такую коробочку с ячейками. Но тут в одинаковых ячейках звезда, планета-гигант, планета земного типа, спутники и даже астероид воткнули. Но астероиды уже видно, что отличаются немножко, хотя бы по форме. А все круглое тут одинаковое. И понять, а в чем же разница тогда физика, почему в звезде термоядерные реакции идут, в планетах там практически ничего, ну, радиоактивный распад, а в спутниках вообще холодно внутри. Вот правильная картинка, она правильная. Мы ее в школьный учебник с Анатолием Владимировичем Засовым воткнули, чтобы школьники знали. А нашел старую картинку из старого учебника астрономии, тоже хорошего, в одном масштабе планеты и Солнце. Не только планеты, но и спутниковые системы помещаются в объеме Солнца. Вот это надо представить. А это плохие картинки. Вот это я сделал специально в одном масштабе и даже не забыл про Плутон. Это немножко масштаб поменял, потому что если бы было в одном масштабе, там бы вообще 3 пикселя было. Но вот это все в одном масштабе. И посмотрите, как интересно. Все 8 дами в астрономии называют соединения или атомы, которые при, ну, легко испаряющиеся, легко замерзающие. Там много не только, там водород и гелий, конечно, есть, но есть еще и пары воды, и метан, и аммиак, то, что можно, в принципе, заморозить. Вот эти не заморозишь. Эти мы условно называем ледяными гигантами, так что опять на две подгруппы, да, поделили. Эту группу тоже пополам делим. Две планеты почти неотличимые от звезд, от Земли, по массе, по размеру Венера и Земля. И две планеты, ну, может быть, не очень похожие друг на друга, но фактически лишенные атмосферы на Марсе. Какая там атмосфера? На Меркурии совсем нет. Так что как-то очень симметрично устроена Солнечная система. И это долгое время настраивал астрономов, что и все другие планетные системы тоже будут примерно так же устроены. Но теперь-то мы знаем, что нет, что вот они совсем по-разному. О внутреннем строении планет мы знаем очень мало. Даже про Землю не до конца, хотя ее сейсмическими методами прозванивали, там и бурили, и все такое много столетий, наверное, уже даже несколько столетий. Все равно почти каждый год у геологов и у планетологов появляются немножко разные взгляды на внутреннее строение Земли. Ну, в общем-то, мы представляем, там железное ядро, твердое, жидкое, мантия, кора, понятно, это как в учебнике. Но, скажем, если вы возьмете разные современные обзоры, вы увидите, что температура в центре Земли от 5 с небольшим до 6 с небольшим тысяч кельвинов. Ничего себе разброс. Это про Землю, про которую мы, казалось бы, все знаем. А это все чистая теория. Ну, не совсем уж чистая. Мы знаем массы планет-гигантов, мы знаем объем, можем среднюю плотность посчитать, а дальше начинаем, значит, вот подгонять теоретические модели под эти внешние параметры. Хорошо, если удается измерить гармоники гравитационного поля. Ну, все планеты не совсем шарообразные, они вращаются, поэтому сжаты вдоль оси вращения, а сжатие зависит от того, как распределена плотность внутри. Чем более концентрирована к центру плотность, тем меньше будет сжатие при той же скорости вращения. Ну и тут уже разброс теоретических возможностей, ну, теоретических моделей очень сильный. Я вот иногда просматриваю новые обзоры на этот счет и вижу, что там согласия особо нет. Так что надо еще работать над этим. О происхождении Солнечной системы мы знаем очень мало. Вот даже если посмотреть вот на эту картинку. Это наклон осей вращения планет по отношению к их, ну, фактически плоскости эклиптики, ну, к их орбитальным плоскостям, ну, они все близки к плоскости эклиптики. Вот как эту бессистемную картинку можно представить, как она могла сложиться, совершенно непонятно. Венера в обратную сторону, хотя она аналог Земли вроде бы, она в обратную сторону, да еще со скоростью в 200 с лишним раз меньше Земли вращается. А какой-то Сатурн с таким же периодом почти, как Земля, ну там вдвое отличается, и с таким же наклоном оси.

0: синь, как у Земли, а что между ними общего? Вот систему найти не удается. А значит, понять, как это сложилось, мы пока не можем. Наблюдение. Наблюдаем в основном с Земли. Редко удается из космоса. Что мы можем увидеть с Земли? Ну, вы представляете, да? Атмосфера нам мешает атмосфера. Обычно мы ориентируемся на угловое разрешение в одну секунду. Но надо сказать, что редко бывает секунда. Вообще-то это только на хороших обсерваториях секунда. На самых хороших обсерваториях полсекунды иногда бывает. А так одна секунда – это вполне хорошо. И что это в линейных мерах? Одна секунда на Луне – это 2 километра. И ничего более мелкого мы не увидим. Но если долго сидеть у телескопа и визуально наблюдать, то, может быть, там в полсекунды километр увидите. Мельче километра даже на Луне мы ничего не видим, на Марсе. 300 километров, на Юпитере 3000. Ну, хорошо, что Юпитер большой, там чего-то можно разглядеть. А на Плутоне 30 тысяч километров разрешения. А сам Плутон какого размера? Ну, приблизительно хотя бы.
1: Тысяча.
0: А? Тысяча. Ну, около 1500 километров. То есть он гораздо мельче одного пикселя на любой фотографии. Так что никаких деталей мы никогда на Плутоне не видели. Обсерватория, конечно, есть неплохие обсерватории даже в Европе. Ну вот, пожалуй, самая хорошая до сих пор это... Какая это обсерватория, кстати? Вот это. Пиндюниди, да. Она всегда славилась и до сих пор славится среди европейских. Но сегодня есть и получше. Вот интересная такая историческая картинка. От начала, значит, от изобретения телескопа до наших дней. Вот так теоретическое разрешение росло у телескопов. Ну, рос их диаметр объектива и дифракция позволила бы им наблюдать не только там в одну угловую секунду, но и в десятые доли угловой секунды, и даже в сотые доли угловой секунды, большие телескопы. А реально, эта атмосфера все портит. А реально мы вот что получаем. Пока телескопы жили на уровне Земли, ну и чуть выше, было там 3 угловых секунды. Потом стали подниматься калифорнийские обсерватории, потом гавайские обсерватории, ну, достигли полсекунды угловой, там, треть. Иногда бывает, да, действительно, в Чили бывает редко, но бывает там 0,3 угловых секунды качества изображения. Потом полетели в космос. Но в космос маленькие полетели телескопы. А на Земле остались большие, а им мешала атмосфера. Но, наконец, наземные телескопы получили адаптивную оптику и систему интерферометрии. То есть, когда несколько телескопов наблюдают один объект, складывают свой свет. Ну и вот до тысячных долей угловой секунды ВЛТ. Что это за телескоп ВЛТ? Кто помнит расшифровку? Very Large телескоп, 8-метровые с половиной. Европейские телескопы, а буква I значит интерферометр. Вот когда из 4 8-метровых телескопов составляют единый инструмент VLTI, то у него, конечно, тысячные доли секунды. Но это очень трудно, на самом деле, осуществить. И редко бывает. Но космические до сих пор был Хаббл, да и до сих пор он единственный пока. Но у него зеркало не очень большое, 2,5 метра. Он что может, то и делает. Сейчас вот молимся, чтобы Джеймс Уэбб вышел на стационарный режим, начал работать. Видели первую фотографию, которую он передал, да? Сколько там, 18 изображений одной звезды, то есть каждый сегмент его зеркала еще дает свое изображение. Значит, их сейчас потихонечку будут юстировать, сводить воедино, а он будет остывать и опять там нарушится. Но я думаю, месяца через два он выйдет на такое научное уже качество, и будем с него чего-нибудь получать. Вот хорошая фотография Юпитера. Пожалуй, лучших с Земли, может быть, чуть лучше вот, с Пиндюниди, но это очень хорошая фотография Юпитера, полученная с Земли. А вот что Хаббл дает. Все-таки ощутите разницу. Он не только детали в атмосфере Юпитера видит, но и даже детали на спутнике, чего вообще с Земли никогда не получалось. А это что такое? Тень от спутника, правильно. Значит, там бывают солнечные, полные солнечные затмения. Правда, их некому наблюдать. А чем ближе мы подлетаем, тем лучше качество картинки. Подлетаем на космическом зонде, видим совсем хорошую картинку. А хорошо сочетать наземные и, ну, скажем так, околоземные и космические методы изучения планет. Вот мы давно уже предчувствовали, что на спутнике Юпитера и Европе иногда могут быть такие вот водяные гейзеры. Он покрыт льдом, там подо льдом океан, трещины видны, значит, могли бы быть гейзеры, но не замечали их. А Хаббл заметил, и вот эта картинка получена с Voyager, который рядом с Европой пролетал. Конечно, Хаббл так, вот что видите, где? Вот картинка, которую Хаббл максимум хорошую может получить. Voyager, конечно, получил детали, и там трещины все видны с близкого расстояния. А Хаббл заметил выбросы воды, гейзеры водяные, потому что время от времени Хаббл направляет на планеты, хотя у него много другой работы, но иногда он делает обзоры планеты, вот повезло, увидел гейзеры. Так что сочетание космонавтики и наземной, околоземной астрономии, это самое удачное сочетание. Что могут любители? Ну, сейчас уж доказывать, что могут любители, наверное, нет смысла, после того, как Геннадий Борисов, называющий себя любителем астрономии, открыл первую межзвездную комету в истории науки, вы знаете, да? Позапрошлом году. А Геннадий Борисов наш сотрудник, да, видишь? Но он себя называет по некоторым причинам любителем, потому что на самом деле он кончал астрономическое отделение. Он профессиональный астроном, но он любитель в области поиска комет и астероидов. Ну, на самом деле, удобно быть любителем, потому что за такие открытия международную премию дают хорошо. Ну, это ладно. Но любители сегодня, правда, могут очень многое, потому что техника у них богатая, любителей больше, чем профессионалов. И, например, если вернуться к Юпитеру, за всю историю астрономии мы трижды видели, как на Юпитер падали кометы. Первый раз это заметили профессионалы, а второй и третий раз – любители. Это очень интересно, потому что когда падает комета на Юпитер, здоровенный айсберг километрового размера несется со скоростью там, 60 км в секунду, ударяет по атмосфере Юпитера и на какое-то время раздвигает ее облака. Взрыв колоссальный, облака просто испаряются. И в этот момент мы можем заглянуть туда, вглубь юпитерианской атмосферы. Так что это очень полезный такой эксперимент природный. И сегодня любители чаще обнаруживают это, чем профессионалы. Но посмотрите на качество картинки. Я тут три картинки свел. Эти две – конец 20 века. Это лучшая любительская фотография Сатурна. А это лучшая профессиональная тех лет. 20 лет назад, 25, может, лет назад. А это сегодня так фотографируют любители Сатурна. То есть сегодня любитель может небольшим телескопом сфотографировать лучше, чем профессионал там, на высокогорной обсерватории. Что изменилось? Технология. Любитель не фотографирует, он снимает, по сути, кино. Вот было снято почти 5000 кадров в течение нескольких секунд. Из них выбрано с помощью компьютерной программы десяток лучших, наиболее четких кадров. Потом их складывают, контраст еще усиливается. И в результате мы видим тут детали облачности, которых раньше на профессиональном снимке невозможно было разглядеть. Ну, теперь о космонавтике. Конечно, надо к планетам летать, потому что там гораздо интереснее на месте работать. Первый полет к соседней планете был в 59-м году. Это наш

Какие бы телескопы понимали? И не бурили уж точно ни один из них. Вот, пожалуй, единственный астероид, с которого мы хоть что-то получили. Это астероид Итакава. Он маленький, 300 метров размером, но к нему как раз подлетал японский зонд и отщипнул там буквально несколько песчинок, доставил их на Землю. Ну, в общем, ничего такого особо неожиданного мы в этих песчинках не заметили. А с комет тоже был небольшой образец доставлен. Это был эксперимент Stardust. Машина подлетела в хвост комете, не приближаясь к ядру, потому что там поток газа смел бы ее, и в специальную такую ловушку набрала песчинки, которые летели вместе с газом с поверхности кометы. Ловушка довольно интересная. Это алюминиевая такая матрица, а дырочки заполнены таким аэрогелем. Ой, надо было принести, я в следующий раз принесу, дам вам пощупать его. Очень интересный материал. Он ничего не весит, но в то же время твердый. Потому что это мелко вспененное стекло, вспененное аргоном. И по сути это аргон внутри стеклянной матрицы. Там пузырьки вообще микронного размера, даже меньше. Но чем он хорош? Если бы быстро летящая, вот летят частицы со скоростью несколько километров в секунду. Если бы просто была металлическая поверхность, ударилась и испарилась частица. А тут она просто внутрь этого, ну, такого похожего на холодец вещества проникает, медленно тормозится и не испаряется, а просто там внутри остается. Вот так выглядит аэрогель. Он ничего не весит. По сути, стекла там миллиграмм, а стеклянная матрица внутри себя газ содержит. Видите, микрофотография. Частица влетела в аэрогель, пробуравила такой туннельчик и остановилась. Потом эта капсула прилетела на Землю с ловушкой, достали ловушку, ну и надо было как-то найти там частицы кометы. А как их найдешь? Они очень маленькие. Знаете, как сделали? Микроскоп просканировал все это дело на глубину, слоями. И несколько сотен тысяч фотографий, сделанных через микроскоп, выложили в сеть. И сказали, кто найдет на этих фотографиях частицы кометы, именем того мы эту частицу назовем. Школьники и студенты накинулись на это дело и за неделю нашли все частицы. И теперь вот многие школьники дали свое имя веществу кометы. А единственное хорошо изученное, ну как хорошо, относительно изученное ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Но это вы уже должны помнить, это сравнительно недавно было. А Чурюмов Клим Иванович и Светлана Герасименко, оба они очень известные кометчики, воспитанники Киевской школы кометной астрономии, там профессор Всехсвятский был такой глава этой школы, очень грамотная школа. И они просто обнаружили эту комету в 69-м году. А в 14-м к ней подлетел европейский зонд, вышел на орбиту. И теперь мы, вот, можно сказать, погуляли по поверхности кометного ядра. Очень интересные ландшафты и очень загадочные. Гравитация почти нулевая. Ну, километров 5 размер этого тела, гравитация там почти нулевая. А вот лежат глыбы. А как они тут оказались? Ну хорошо, они свалились с горы, видимо, отщепились там, эрозия происходит. А почему они сюда прикатились? Какая сила? Это когда у нас на Земле падает камень, он еще некоторое время катится по склону горы. А там ему с какой стати катиться? Там нет веса никакого у камня. Тем не менее, они разбросаны по долине. Это не совсем понятно. Или вот трещина. Вы заметили, да, комета похожа на гантель, вот ее форма. И здесь на перешеечке трещина. А о чем она говорит? Значит, какие-то тектонические процессы там происходят. Что-то ломает эту комету, то ли изнутри, то ли снаружи. Трудно сказать, но что-то происходит. В общем, про кометы еще поговорим. Ну, планеты-гиганты тоже исследуем, в основном пролетными зондами, но уже у каждого из гигантов, у Юпитера дважды, у Сатурна один раз побывали спутники.

0: искусственные спутники, Галилео, Кассини. Но и естественные спутники планет-гигантов тоже интересны, и каждый какой-то отдельный мир, и о них тоже будем говорить подробно. И про спутники Сатурна. Посмотрите, как полезно на один и тот же объект посмотреть с разных точек зрения. Вот так мы всегда видели Сатурн. А аппарат Кассини залетел за его ночную сторону, и мы увидели совсем другую картину. Там, где нам казалась пустота, вот кольцо кончилось, все, дальше дырка и планета. А сзади посмотреть, никакой дырки нет, там тоже вещество. С одной стороны видно, с другой нет. Какая-то физика тут скрыта, а какая?
1: Частички маленькие, может, по-разному свет рассеивать.
0: Слушай, вы так тихо говорите. Может, я даже с трудом вас слышу. Мелкие частицы вещества. Если размер пылинки сравним с длиной волны света, то свет не отражается, но дифракция заставляет его менять направление. Он рассеивается на мелких частицах. То есть свет проходит мимо мелкой частицы, а дальше идет немножко другими путями. И Солнце там, за диском планеты, но мы видим рассеянный свет отсюда. Значит, тут мелкие частицы, а тут крупные, они отражают свет. А тут опять мелкие, кстати, а тут тоже мелкие. Как в кольце Сатурна вещество поделилось на отдельные фракции по размеру частиц? Какая сила вызвала это деление? Ну вот я специально свел в один масштаб. Смотрите, тут чернота, а тут все частицами заполнено. Тут наиболее светлое, ну тут понятно, раз светлое она отразила свет, поэтому тут темно, тут понятно. А вот тут была загадка. Или вот внешние кольца, их вообще здесь не видно, а они есть. Спутники Сатурна тоже интересные. Будем о них подробно говорить, особенно полет Кассини. Конечно, систему Сатурна – это грандиозная, самая дорогая в истории космонавтики экспедиция была. И он много чего нашел, например, нашел Энцелад, на поверхности которого лед раскололся отдельными трещинами, и оттуда бьют фонтаны воды, значит, там действительно подо льдом вода. Ну а Титан, спутник Сатурна – это вообще мир, самостоятельный мир, настоящая планета. На Титане атмосфера земного типа, состоящая из азота. У нас из чего атмосфера состоит?
2: Из кислорода.
0: Из кислорода? Ну, кислород далеко не на первом месте в нашей атмосфере.
2: Азот.
0: Три четверти азота в этой комнате. Ну, было, по крайней мере, в начале лекции. А потом кислород. Но только одна четверть кислород. А на Титане 95% азот. Наша родная атмосфера. Ну, кислорода там нет. Не совсем родная. Видите, какая она толстая, хорошая атмосфера. Давление у поверхности 1,5 атмосферы. То есть, ну, практически такое, как на Земле. Ну, температура немножко пониже, да. Холодно там, минус 180 градусов. А посадка была единственный раз в истории космонавтики на поверхность спутника планеты. Ну, Луну мы не считаем, она тут наша. На поверхность спутника опустился космический аппарат, делал снимки, вот такой вот Гюйгенс аппарат. Передал нам ландшафт, фотографию ландшафта Титана. Ну а планеты ледяные гиганты, они, конечно, очень слабо исследованы, Уран и Нептун. О них мы пока мало чего знаем. Про Плутон тоже ничего не узнали. Вот лучшая фотография Плутона и его спутника Харона, полученная Хабблом. Ну что тут видно? Ничего не видно, два шарика, можно догадаться. А в 2015 году пролетел космический зонд, и мы впервые увидели Плутон. О нем тоже будем говорить детально.

1801 году армия Наполеона вернулась из египетского похода. Он был авантюрным и победы не принес. И все же та кампания сыграла огромную роль для истории, истории искусства. Она позволила европейцам открыть для себя культуру Древнего Египта. Дело в том, что войска Наполеона Бонапарта сопровождала целая армия ученых и историков. И материалы, собранные ими в походе, стали прекрасной базой для создания Института Египта в Париже. Он был открыт в 1798 году, а Францию охватила египтомания. В моду вошли кашемировые шали, кальяны, вышитые остроносые туфельки и массивные золотые украшения в восточном стиле. К восточной или ориентальной теме охотно обратились литература и живопись, что привело к рождению нового художественного направления под названием ориентализм. Одним из первых произведений этого стиля в живописи стала картина Жана Огюста Доминика Энгра «Большая одолиска». На Востоке Энгр не бывал никогда. Он родился в Монтобане, на юго-западе Франции, учился в Париже, а затем провел почти два десятилетия в Италии. Именно в Италии в 1814 году Энгр работал над полотном «Большая одолиска». Он писал ее по заказу королевы Неаполя Каролины. Она была младшей сестрой Наполеона Бонапарта. Одолиску она так и не забрала. Империя пала, и Каролине стало не до живописных полотен. Впервые Энгр показал большую одолиску на парижском салоне 1819 года. В подобных просчетах мог быть увлечен любой другой художник.

ученик, но только не Энгар. Он, ученик самого Жака-Луи Давида, лауреат Римской премии, был известен как самый талантливый выпускник Французской академии художеств. К тому же Энгар всегда отличался особой тщательностью в исполнении рисунка, утверждая, что именно рисунок составляет 3/4 успеха живописи. Он часто повторял: «Хорошо нарисованная вещь в результате будет и хорошо написана». Несомненно, что если его одалиска и обладала анатомическими аномалиями, то они вовсе не были ошибкой мастера. Напротив, если он и нарушил законы, то намеренно, о чем свидетельствуют подготовительные рисунки и этюды к картине. Живописец Жан-Огюст Доминик Энгар не раз признавался, что терпеть не может анатомию, эту науку хирургов, о которой невозможно думать без отвращения. Несмотря на многочисленные зарисовки с натуры, он предпочитал не вникать во внутреннее устройство человеческого тела, которое пахнет трупом и низводит самое прекрасное творение Господа до обычной материи. Он намеренно изгнал из своих полотен все, что нарушает и уничтожает красоту тела, боль, старение и смерть. Художник и не стремился создать портрет реальной обнаженной женщины, имеющей правильные пропорции. Отвергнув законы анатомии и светотени, удлинив спину и руку одалиски, художник воспевал гимн идеальной, торжествующей и волнующей красоте. Зрителей удивило лицо одалиски. Его классические черты вовсе не соответствовали облику восточной женщины. Впрочем, этот факт смутил публику гораздо меньше. Никто и не ожидал, что академист Энгар, влюбленный в работы Рафаэля, выберет в натурщице настоящую обитательницу гарема. Ориентализм был лишь поводом, открывая возможность художнику XIX века легально изобразить обнаженную натуру, не прибегая к образам античности и мифологическим сюжетам. Источником вдохновения для Энгара стали классические шедевры. Поза одалиски напоминает позу мадам Рекамье с полотна, написанного учителем Энгара Жаном Луи Давидом, а голова одалиски, украшенная замысловатым тюрбаном, отсылает воображение к картинам эпохи Ренессанса. Восхищаясь гением Рафаэля, Энгар словно соединил в своей одалиске образы двух его полотен – портрета Форнарины и Мадонны в кресле. Свое преклонение перед Рафаэлем Энгар выразил и в полотне «Рафаэль и Форнарина». Он писал его в том же 1814 году, что и «Большую одалиску». Головку Форнарины, возлюбленной Рафаэля, художник повторяет в повороте головы своей одалиски. Энгар разместил в композиции картины источники своего вдохновения. На мольберте установлен незавершенный портрет обнаженной Форнарины, а в глубине ателье видна картина Рафаэля «Мадонна в кресле». Торжество классики Энгар дополнил элементами модного восточного колорита. Это роскошная опахала из павлиньих перьев, лежащие на подносе принадлежности для курения, эффектные драпировки и изысканные браслеты. На протяжении своей долгой жизни Жан-Огюст Доминик Энгар возвращался к ориентальной теме не раз. В 1835 году в полотно «Одалиска с рабыней» он включил еще большее количество деталей, связанных с темой Востока. Однако образ золотоволосой героини по-прежнему напоминал зрителям об искусстве итальянского возрождения. И не только. Дело в том, что поза спящей одалиски повторила композицию более ранней картины самого Энгра «Спящая из Неаполя». Та картина была написана в 1809 году по заказу короля Неаполя.

Неаполя, маршала наполеоновской армии, Мюрата, женатого на сестре Бонапарта. Спящая из Неаполя должна была стать парой к большой одалиске, заказанной его супругой. Однако картина бесследно исчезла в 1815 году во время разграбления дворца. Замысел Энгра сохранился лишь в предварительных этюдах и его более позднем рисунке, сделанном по воспоминаниям. Свою последнюю картину с ориентальным сюжетом «Турецкие бани» Жан-Огюст Доминик Энгр завершил в 1864 году в возрасте 84 лет. К тому моменту многие французские живописцы, в том числе и ученик Энгра Эжен де Лакруа, успели неоднократно побывать на Востоке, однако работа самого Метра оставалась столь же далекой от реалистичного изображения восточных дев, как и его «Большая одалиска», написанная ровно полвека назад. Жан-Огюст Доминик Энгр не ставил перед собой задачи прослыть ученым-этнографом. В круглой картине «Тондо», этой любимой художниками Ренессанса в форме, он вновь славил сияющую красоту женщины. Находясь в весьма почтенном возрасте, мастер собрал воедино женские образы, являвшиеся ранее в его полотнах. Поэт Шарль Бодлер, поклонник творчества Энгра, был убежден, что главным источником вдохновения для художника всегда являлась любовь к женщине. Он никогда не бывает так счастлив и могущественен, как в моменты, когда его гений находится под действием чар юной красоты. В своем стихотворении «Приглашение к путешествию» Бодлер создал образ той призрачной и изысканной чувственности, которая явилась в европейском ориентализме XIX века. «Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство, и будем мы там делить пополам и жизнь, и любовь, и блаженство. Это мир таинственной мечты, неги, ласк, любви и красоты».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Кто такие бабушки? Когда у них появлялись внуки? Люди начали жить дольше. Мужчина 45 лет, его состояние, Изляша Полюсен, был еще достаточно неплох. Есть ли в животном мире какие-то аналогии? Ты больше не можешь заводить детей. Без шансов. Точно ты бабушка. И он, в принципе, эй, рад бы запилить кому-нибудь детей. Добро пожаловать в Дарвинский музей. Сегодня мы с вами поговорим о ценности бабушек для эволюции человека. Кто такие бабушки? С одной стороны, бабушки – это женщины, у которых есть внуки. Те, кто застал второе поколение своих потомков. Но мы не всегда можем сказать про древних приматов и про древних людей, в частности, когда у них появлялись внуки. Потому что если мы будем ориентироваться на возраст первой менструации, возможности вообще заводить детенышей, то технически даже у Люси, там, погибшей 23-24 года, 3 с лишним миллиона лет назад, уже могла быть внучка или внук. Поэтому мы никогда не можем уверенно сказать, был или нет внук у какого-то возраста погибшего в прошлом примата. Есть еще второй критерий. Бабушка – это пожилая или старая женщина. И здесь нужно помнить, что у человека есть два возраста – паспортный и биологический. Паспортный – это сколько полных лет человек или примат прожил на планете. И биологический – это насколько его организм изношен. Вот что касается биологического возраста, то он по костям определяется достаточно хорошо. У старения есть целый ряд признаков. Это остеопороз костей, в основном вымывание из них такой костной ткани белковой. Это преобразование остеофитов, то есть таких выростов в суставах и обозрение связок. И, кроме того, стирание постепенно зубов. То есть, если у нас есть достаточное количество фрагментов, останков какого-то древнего примата, то мы можем сказать, насколько он, скорее всего, был стар. Примерно прикинуть его возраст. И мы можем примерно сказать, был ли этот примат способен к произведению детей. Потому что один из признаков старости – это то, что старость – это пострепродуктивный период. То есть это время, когда само животное уже не может заводить потомков, как таковое, но при этом продолжает жить. А если мы отталкиваемся от такого определения бабушек, то можем ли мы предположить, когда они появились? Знаем, что донеандертальские гоминиды обычно жили до 23-25 лет. По крайней мере, мы редко находим, почти никогда, находки более взрослых.

длительность жизни стала постепенно увеличиваться. Еще одна закономерность, которую мы знаем на основании найденных нами костей древних людей и обезьян, то, что вообще в природе самки живут дольше, чем самцы обычно. У обезьян тоже такая закономерность есть. Старых самок встретить гораздо проще, чем старых самцов. В силу того, что самцы часто агрессивны, вынуждены вести какие-то территориальные какие-то вопросы, решать, вступать в какие-то более-менее конфликты серьезные, они чаще рискуют своей жизнью, более рискованные стратегии поведения выбирают. Самки чаще в природе живут дольше. Но для людей, которые пришли к прямохождению, ей закономерно, что долгое время женщины, наоборот, умирали чаще мужчин и жили меньше. Это было связано с тем, что, собственно, никак не получалось нормально начать рожать детей. То есть во время родов часто женщины умирали. И опять же, эта закономерность, она в верхнем палеолите начинает постепенно сходить на нет. Что может быть связано с несколькими факторами, в том числе и с появлением бабушек. Какие у нас есть проблемы с тем, чтобы изучать стариков и появление бабушек в частности? Во-первых, мы находим очень фрагментарные кусочки. Редко когда ученые находят целые скелеты, по которым можно многое рассказать об организме. Обычно только какие-то детали. Во-вторых, что касается последних 50 тысяч лет, мы обычно находим людей, которых захоронили. Это люди так или иначе особенные, потому что если бы хоронили всех подряд, захоронений было бы гораздо больше. Скорее всего, до нас бы тоже доходило больше. То есть это не средняя выборка по популяции, а это какие-то определенные люди, кого мы находим и чей биологический возраст мы можем определить, в том числе, насколько они были старыми. Если были. А дальше мы не знаем для древних людей скорость темпов созревания. Например, для современного человека мы знаем, что аборигены разных северных регионов, чукчи, саамы, эскимосы, у них более раннее половое созревание и более раннее старение. То есть их костная ткань, она несет на себе следы сперва более быстрого созревания, потом старости в еще достаточно таком зрелом, в общем, раннем возрасте. Знаем, что темпы созревания замедляются при движении к экватору, собственно. И в более тропических регионах люди, наоборот, дольше гораздо созревают и дольше остаются, можно сказать, молодыми. Они позже стареют физически. То, что мы можем с вами по костям после определить, после смерти человека. Мы не всегда знаем, какие темпы созревания были характерны для тех или иных людей. Для неандертальцев логично было бы предположить, что раз они жили в таких северных, суровых достаточно регионах, то у них были ранние темпы созревания, ранние темпы старения. И что мужчина 45 лет, его состояние, изляша полюсен, был еще достаточно неплох. И к этому возрасту должен был бы быть изношен вообще еще гораздо больше. Еще одна вещь, которую мы не знаем точно и вынуждены только предполагать, это когда наступали у древних людей разные болезни, которые сейчас характерны для стариков. То есть все эти следы на костях, остеопорозы, остеофиты, в каком возрасте они приходили? Они могли быть связаны с какими-то детальными образами жизни. То есть они могли наступать не как у нас, в силу просто долгих лет прожитых, а в силу каких-то факторов внешней среды. Эти факторы приходится учитывать. Но даже при сумме того, что мы не знаем многих вещей, то, что мы знаем, эти находки, которые у нас есть, они позволяют ученым предположить, что такой синдром долгожительства у людей появился 30 тысяч лет назад. Когда я говорю долгожительство, я не имею в виду какие-то 100-120 лет, как мы сейчас имеем в виду. Достаточно, что это гораздо дольше, чем в среднем по популяции. Если в среднем по популяции 30, но у нас начинают появляться все больше людей, там 45-50 лет, это уже можно назвать такими симптомами долгожителей. Есть гипотеза, которая называется теория бабушек. Она предполагает, что вообще удлинение жизни человека в верхнем палеолите до 12 тысяч лет назад, оно было во многом связано с тем, что старики оказались полезны. Они помогали ухаживать за детьми, женщины могли рожать больше детей, соответственно. Дети лучше выживали гораздо, потому что за ними больше было присмотра, больше ухода. И что суммарно это оказывало положительный эффект на популяцию. Я думаю, что это всем известно, но напомню, что эволюция не работает с отдельными особями конкретными, она работает с популяциями. Если в целом для популяции какое-то поведение оказывает положительный эффект, он будет закрепляться. Бабушки были тем самым положительным эффектом. Но дело в том, что бабушки сами в себе несут вот эти вот гены долгожительства. То есть то, что они присутствовали и были полезны, позволяло людям, всей группе, со временем жить все дольше и дольше, ну и расти в размерах. Было еще два скачка, связанных с культурой у человека, в смысле усиления долгожительства. Первый был связан 10 тысяч лет назад, от 10 до 7 в разных регионах, с оседлым образом жизни, с тем, что люди стали делать запасы еды, смогли опять же кормить больше людей и дольше жить. И второй скачок такого долгожительства был в течение последних 500 лет в разных странах, когда люди начали уделять больше внимания гигиене и медицине. Но первый скачок длительности жизни непонятно, с чем был связан. Нет каких-то хороших культурных факторов, кроме бабушек, которые могли бы подарить нам вот этот первый буст к более долгой жизни.
По современным популяциям мы знаем, что старики не всегда беспомощны, не могут за себя постоять. Если мы будем наблюдать за какими-то ивентами, то их старики, хотя это люди с очень изношенными тканями, с пожившими явно

костями, но они сильные, жилистые, они активно охотятся и собирательствуют, не уступая в этом никаким другим членам племени. Однако пенсионная реформа верхнего палеолита, она предполагала, что стариков начали чуть больше подкармливать в племени за то, что они помогали ухаживать за детьми. И это дало возможность иметь больше детей и распространять гены долгожительства в популяции. А есть ли в животном мире какие-то аналогии, какие-то животные, у которых есть бабушки, и мы можем сравнить их длину жизни с теми, у кого бабушек нет? Да, такие примеры есть. Вообще, большая часть растений и животных, у них нет пострепродуктивного периода. Они, в принципе, живут и способны размножаться. Если не способны размножаться, быстро умирают. Не приспособлены к такой жизни. Во-первых. Во-вторых, есть долгоживущие животные, которые сохраняют репродуктивность на протяжении всей своей жизни. Например, слонихи могут сохранять ее до 60 лет, киты до 90 лет. То есть не всегда они теряют эту возможность. И поэтому мы здесь можем сомневаться, можно ли их считать бабушками, раз они сами еще в состоянии оставлять потомство, прямое первое поколение. Есть некоторые виды животных, это в частности сурикаты и очень многие китообразные. У них есть пострепродуктивный период. То есть они уже не могут иметь потомство, действительно, но при этом они остаются в популяции и как-то участвуют в ее жизни. Самый известный пример таких долгожителей в пострепродуктивном периоде – это касатки. Касатки живут до примерно 70-80 лет, при этом фертильность они теряют в 30-40. То есть примерно полжизни они проводят, самки касаток, в таком старческом возрасте. И в это время они максимально полезны для молодых членов своей популяции. Как устроена группа касаток? Есть группа самок, которые рождают детенышей. В период полового созревания детенышей, там, в 13-15 лет, самки-касатки, молоденькие касатки могут оставаться в группе, самцы обычно оттуда изгоняются. Самцы живут часто поодиночке, сами по себе они очень уязвимы. То есть один самец-касатки, он достаточно неопытный, он может не знать каких-то способов добычи пищи, и он уязвим для нападений. А вот что касается бабушек, то они очень сильно увеличивают длительность жизни своих детей и внуков мужского пола. Пожилые касатки, которые уже не могут иметь свое потомство, помогают своим сыновьям и иногда внукам, учат их охотиться, помогают, защищают их в каких-то стычках до примерно их 30 лет, то есть до достаточно такого, в общем, солидного возраста. Исследования касаток показывают, что сыновья касаток в 3 раза чаще умирают, если умирает их мать, если им до 30 лет, и в 8 раз чаще, если им после 30 лет. То есть этот присмотр, он оказывает огромное влияние на срок жизни самцов в популяции касаток вообще. И на касатках мы можем видеть, что бабушки напрямую приносят пользу всей популяции, что за счет большего количества самцов остается, в принципе, больше потомков. Они все дольше живут, эффективнее работают, эффективнее выедают моря, потому что касатки – это страшно крупные хищники, как известно. Если теория бабушек подтвердит себя, и окажется, что старики в верхнем палеолите дали нашей популяции возможность жить гораздо дольше, то можно сказать, что гуманизм начал приносить пользу процветанию человечеству уже много тысяч лет назад. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. И до встречи в музее или на канале. Мало животных, у которых самцы вовлечены в какой-то эффективный уход за детьми, да. Ну, типа, это у птиц не редкость, но у млекопитающих это скорее исключение. Самцы обычно живут для себя и стараются подольше выжить и побольше оставить потомство. С первым справляются плохо, со вторым нормально. Как сказать, смотри, дедушка – это более спорное понятие. У женщин, вообще, у женщин есть понятное понятие климакса, понятное время, что, что это пострепродуктивный период. Реально, у тебя больше нет менструации, ты больше не можешь заводить детей. Без шансов. Точно ты бабушка. По тем критериям, которые мы говорили в начале твоего ролика. У мужчин, вообще у самцов, в принципе, у млекопитающих, часто это не наступает. То есть он достаточно пожилой, и он, в принципе, эй, рад бы запилить кому-нибудь детей. Просто самки не очень на это клюют. Такие, ну, не знаю, насколько ты здоровый.

о Николае как человеке и о том, как его человеческое отразилось на судьбе нашей страны. Поэтому поговорим и о нем, и о семье, о внутренней жизни Николаевской России в те годы. Он не был рожден для власти, он не был гением политической интриги. Он до конца жизни так и называл себя. Я старый армейский сапер. Я просто инженер. Именно при нем в России произошла транспортная революция настоящая. Появились и железные дороги, и нормальные шоссейные дороги первые, и дилижансы, и массовое пароходное сообщение. Николай всегда очень нравился женщинам. Даже когда достиг по тем временам преклонных лет. Его сыновья, в первую очередь Александр и Константин, смогли провести невероятно эффективную, быструю и решительную модернизацию. Значит, все-таки Николай их правильно воспитал. Значит, все-таки он действительно по-настоящему был хорошим отцом. И за это мы должны его чтить и помнить.

стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей с ним за Анна Тютчева, Николая I, в первые месяцы Крымской войны. Анна Тютчева служила при дворе в качестве фрейлины цесаревны Марии, супруги будущего императора Александра II, и оставила очень интересные воспоминания о своей жизни, о нравах при дворе. Причем она относилась к Николаю достаточно критически. Но, тем не менее, я хотел бы поблагодарить вас за внимание к нашему курсу, поблагодарить за ваши вопросы, которые пишете в комментариях, поблагодарить за ваши оценки. Прошлый наш рассказ был посвящен внутренней политике императора Николая I. И мне казалось, что в этот раз мы сможем целиком и полностью посвятить себя политике внешней. Ну, как показало общение с вами, дорогие телезрители, подписчики и слушатели, все-таки вы хотите больше знать не о том, что так либо иначе преподавали в школе, а о Николае как человеке и о том, как его человеческое отразилось на судьбе нашей страны. Поэтому мы немного еще поговорим и о нем, и о семье, о внутренней жизни Николаевской России в те годы.

императора Николая I были ярко-синие, темно-темно-голубые глаза. Вероятно, это была фамильная черта Романовых, потому что такие же синие глаза были у его брата Константина, польского наместника, и у его сына Александра, будущего императора Александра II. В обществе существовало мнение, что никто не мог долго выдержать прямой взгляд Николая. Да ему самому нравилось изображать такого Василиска, который буквально зомбирует своим неподвижным взглядом. Он любил, особенно строго спрашивая со своих подданных, пристально смотреть в глаза. Взгляд был тяжелый. Чувствовали себя подданные неловко. Тем не менее, надо отметить, что хоть Николай и нагонял на себя такой подчеркнуто строгий вид, в расслабленном состоянии он, безусловно, обладал определенным обаянием и умением действительно воздействовать на окружающих. Я приведу слова известного ненавистника России и всего николаевского режима, участника польского восстания 1830 года, впоследствии эмигрировавшего из империи, некого Чайковского. Специально привожу слова человека, который Николая терпеть не мог. Так вот, кавычки открываются. «Должен сознаться, что ни один человек на свете не произвел на меня большего впечатления, чем император. Он был в то время во всем цвете красоты и царственного величия. По росту, осанке, выражению лица он казался владыкой мира. Лицо его было загорело, и только лоб, прикрытый козырьком каски, был бел. В нем было какое-то обаяние и величие». Николай очень любил носить свою фирменную военную каску. Вот она специально захватила ее с собой в студию. Вы часто можете видеть Николая на портретах в такой армейской каске. Вообще, эта каска, которая считается фирменным головным убором германской армии, сначала прусской, а потом германской, вплоть до Первой мировой войны. Но на самом деле яркий пример того, как русское изобретение прижилось на иностранной почве. Весь дизайн этого головного убора был придуман Николаем самим вместе с придворным художником. Они рисовали ее вдвоем и постепенно переодели из вот этих традиционных, помните, времен Бородинской битвы, наполеоновских войн, киверов, переодели всю русскую армию, начиная с гвардии. Это не металл, это очень прочная кожа. Металлические элементы – герб. По гербу, по его цвету определялась воинская часть, отчасти даже звание. Герб мог быть золотой, а мог быть серебряный. Сверху такой вот шишак в форме гренады или гранаты сверху. Эту гранату можно было открутить и на параде воткнуть красивые перья, еще выше и торжественнее. Ремешок, он расстегивался, у кавалеристов крепилась здесь, чтобы каштка не слетела. И два козырька. Очень удобно спереди и сзади, чтобы вода не заливалась за воротник в походе. Николай сам постоянно носил такую каску. Здесь вот такие еще два интересных есть отверстия. Если шишак повернуть, то получаются две дырочки, и голова не потеет, проветривается. Все очень технологично. Недаром же император Николай инженер. Изобретя эту каску, Николай подарил опытный образец прусскому принцу Карлу. Карлу так понравилось, что он молниеносно переодел в эти каски всю прусскую будущую германскую армию. У нас тоже они появились постепенно в армии. Были там массово до времен Александра III отдельные части, как дань традиции, даже носили на парадах подобного рода каски вплоть до времен Первой мировой войны и революции 17 года. От этого козырька у Николая и был незагорелый белый лоб. Рост Николая, в прошлый раз сказал вам, что есть разные данные историков. Одни говорят, что он был ростом с Петра I, то есть выше 2 метров. Другие, что у него рост был 189 сантиметров. Я не поленился в перерыве между нашими лекциями. Порылся в первоисточниках. Все-таки правы те, кто говорят, что он был пониже Петра, то есть высокого роста, но не настолько. 189 сантиметров. Оказывается, его абсолютно точный рост известен именно благодаря его собственному признанию. Как-то раз в разговоре с актером Каратыгиным, который играл в театре роль Петра I, Николай сказал ему: «Ты, брат, совершеннейший Петр Великий». «Нет, государь», — ответил актер, — «он был выше меня. У Петра был рост 2 аршина 14 вершков, а в тебе поинтересовался царь, а во мне только 12 вершков». Тогда Николай I померился ростом с Каратыгиным и сказал: «Да, но все-таки ты выше меня.
Вот у меня получается только 10,5 вершков. Я переведу всю эту старинную метрическую систему на современную. Два аршина и 10,5 вершков – это ровно 189 сантиметров. Это очень подтянутый, спортивный и физически сильный человек, который поддерживал военную выправку и прекрасную физическую форму на протяжении всей своей жизни. Как я вам уже рассказывал, его традиционная утренняя зарядка – это набор разработанных им специальных военных упражнений с ружьем, довольно тяжелым. Однажды в разговоре с императором его министр, самый либеральный министр императорского правительства, граф Киселев, похвастался, что он очень любит играть в кегли, и кегли полезны для здоровья. Мы понимаем с вами, что это не современные кегли, тогда никаких кегельбанов автоматических не было. Палку бросил, кегли сбил, дальше сам побежал ставить их назад. То есть это такая игра активная. Ходишь вперед-назад, постоянно расставляя что-то похожее на городки. Поэтому эстетика фильма «Биг Лебовски» была графу Киселеву непонятна. Это все-таки активная игра. Но тем не менее Николай все равно сказал, что это какое-то детство. Ерунда. И он считает, что для здоровья мужчины гораздо полезнее упражнения с ружьем, более тяжелые. Он даже добавил, что 20 лет не проходило ни дня, чтобы я с большой пользой для здоровья не занимался этим движением, как называл он, деланием ружьем. Делание ружьем было особой николаевской спортивной гимнастикой. Наверное, его ироничное отношение к кеглям распространилось бы и на современный бадминтон, но я вашу иронию в данном случае не разделю, потому что бадминтон действительно очень полезен, особенно для тех, у кого плохое зрение, близорукость. Ни один вид спорта так не помогает, естественно, в детском подростковом возрасте, компенсировать близорукость и остановить ее развитие, как бадминтон. Если вам будет интересно, залезьте в интернет, это не относится к нашей лекции, и посмотрите, почему. Ни пинг-понг, ни теннис, именно бадминтон. Если ваши дети носят очки, заставляйте их играть в бадминтон. Возвращаемся к Николаю. Есть много историй о доступности Николая, его сердобольности, его стремлении помочь простым людям. Мне сложно сказать, в какой степени эти истории придуманы николаевскими пропагандистами или подхалимами, а в какой степени они имели место быть на самом деле. Я думаю, что дыма без огня не бывает. Но исторических анекдотов, подчеркивающих такое открытое сердце Николая, действительно довольно много. Вот, например, он любил на Масленицу ездить в открытых санях или в закрытых санях, если очень холодно, и катать детей по Петербургу. Просто собирал каких-то мальчишек, девчонок местных, из хороших или не очень хороших семей. И они катались, веселились вместе с императором. Как-то раз какой-то оборванец, беспризорник, Геккельбери Финн местный, прыгнул на эти сани на запятки. Николай обернулся, заметил его, подхватил и отвез, сдал всероссийской бабушке. Мать Николая отвечала за благотворительность. Очень много сделала для развития благотворительных учреждений в России. Мать определила беспризорников какое-то благотворительное заведение. Такие случаи не единичны. Как-то раз Николай в очень плохую погоду, суровую стужу, ехал по Петербургу, он ездил всегда без охраны, увидел женщину одинокую, которая, кутаясь в платок, в дешевое пальто, вместе с ребенком лет 10 пробиралась вдоль улицы. Николай предложил их подвезти, посадил в карету, отвез их домой, по пути расспросив, как жизнь. Куда она идет пешком? Холодно ведь так далеко. Женщина оказалась офицерской вдовой, какого-то младшего офицера, погибшего на войне. Пожаловалась, что денег нет, что офицерской пенсии ни на что не хватает. Живут они с сыном очень скудно. Большинство офицеров ведь были беспоместными. Вот действительно жили только на жалование и перспективу, дослужившись до какого-то серьезного чина, может быть, приобрести крошечную деревеньку, которая бы вместе с офицерской пенсией дала бы возможность более-менее спокойной старости. Муж ее погиб, не дослужившись. Николай выслушал. Он, естественно, не представлялся, а, как вы понимаете, в лицо тогда императора не узнавали. Он предложил ей подойти в Зимний дворец, сказал, что он там где-то служит в охране. Написал какую-то короткую записку одному из своих офицеров, видимо, помощников. Он говорит, кто же меня в Зимний пустит? Вот вам рубль серебряный. Это как пропуск, по этому рублю вас туда пустят, все ваши проблемы решат. Вот так, не зная, от кого она получила серебряный рубль, на следующий день пришла в Зимний. Ее встретил кто-то из адъютантов Николая, попросил описать все события.
ее жизни. Все было проверено, личность была удостоверена, после чего ребенок был определен за казенный счет в кадетский корпус. Матери было выдано дополнительное жалование, были решены проблемы с выплатой ее пенсии, которую она получала не полностью. Эта история потом стала известна благодаря воспоминаниям выросшего мальчика. Только позже они узнали, что это был не кто-то из офицеров Зимнего дворца, а сам император. Так вот, узнав это, мальчик потом носил на груди этот серебряный рубль как талисман, дослужился до генеральского чина, храбро воевал потом уже при Александре. Николай был такой, весьма и весьма доступный. Опять же, я не знаю, в какой степени истории основаны на действительных фактах, но вот образ доброго императора, он во многом напоминает нам образ такой дедушки Ленина, который общается с детворой, подолгу разговаривает с печником, кому-то может помочь. Дедушка Ленин, правда, не мог вытащить за шиворот двух пьяных матросов из кабака и сдать их под рулю. Но в остальном это как-то создавалось. Есть известная история по поводу чувства юмора и чувства самоиронии Николая I, связанная с оплевыванием его портретов. В одном из питерских кабаков некий упившийся посетитель дошел до того, что не просто вел себя непотребно, а когда его попытались пристыдить, обратив внимание, что в кабаке висит портрет самого государя императора Николая, и вот он смотрит на тебя, как не стыдно тебе так себя вести. Этот пьянчуга подошел к портрету и демонстративно плюнул. Сказал, что плевать он хотел и на императора, и на всех остальных. Это уже дело серьезное. Это оскорбление императорского величества. Пьянчужку повязали оперативно. Есть закон каторжной работы, определенный срок. Но поскольку речь шла об оскорблении императора, приговор дали на утверждение Николаю I. Николай со смехом прочитал это дело и написал замечательнейшую резолюцию на приговоре. Первое. Дурака отпустить. Второе. Передать ему, что я тоже плевать на него хотел. И третье. Портретов моих в кабаках более не вешать. История замечательная. Нечто похожее рассказывают потом про его внука Александра III. Но опять же, дыма без огня не бывает. Понимая их характер, я уверен, что такое могло произойти и в одном, и в другом случае. Во время одного из очередных обострений русско-турецких отношений турецкий султан решил привлечь на свою сторону пленных русских офицеров. Предлагал перейти на службу. С очень хорошим жалованием, кстати сказать, качество нашего офицерского корпуса было значительно лучше, чем турецкого. Так он приглашал их на службу в турецкую армию с сохранением того же самого чина, что у них было в императорской армии, в русской, естественно, с большим гораздо жалованием, и без обязательства переходить в мусульманскую веру. Или продолжая сидеть где-то там в яме, жди возможного обмена. Тогда с этим были большие сложности. Я, честно говоря, не знаю ни одного случая, чтобы кто-то покусился. Мы перешел с русской военной службы на турецкую, но шума вокруг этой инициативы султана было много. Когда об этом донесли Николаю, Николай улыбнулся и сказал, а ведь жаль все-таки, что я не могу перейти на турецкую службу в том же чине. Я думаю, что это решило бы все наши проблемы с Турцией единым разом.

При всей своей непритязательности в быту Николай был щепетильно чистоплотен. Менял белье нижнее всякий раз, когда переодевался. А переодевался он подчеркнуто просто, по-военному. Вообще, единственная роскошь, которую он себе позволял, забавный нюанс, были шелковые носки, к которым он привык с детства. А во всем остальном сторонники, как бы сейчас сказали, капсульного гардероба. Если Стив Джобс носил одни и те же черные водолазки, Цукерберг, джинсы и футболки, периодически их меняя, вот Николай носил и дома, и на работе тертые военные мундиры. Берег свое платье и не любил делать ничего нового. При этом даже за письменным столом в кабинете он работал в одном и том же армейском военном мундире с протертыми локтями, зашитым, иногда с заплатками. В этом отношении показывал образец действительно скромности и непритязательности. От своего отца он унаследовал странное качество. Николай не любил очков. Почему-то считал, что очки – это признак вольнодумства и неблагонадежности. Но дело в том, что очки были вещью модной, и зачастую их носили не только те, у кого реально было плохое зрение, а просто чтобы модно выглядеть с обычными линзами, без диоптрий. Это Николая необычайно раздражало. Очки были какое-то время даже запрещены при дворе. Кстати, не только при Николае, но и ранее при его старшем брате. Пользоваться разрешалось только лорнетом, соответственно, поднося глазам, чтобы разглядеть какие-то детали, либо прочитать текст, если у вас дальнозоркость. Как-то в Харьковском университете Николаю бросился в глаза студент в таких больших толстых линзах. Николай грозно спросил его: «А зачем вам очки?» Студент не растерялся и бойко ответил: «Без очков я не имел бы счастья лицезреть ваше величество». Николай посмеялся, говорят, больше к очкам не приставал. В Царскосельском лицее, самым элитным из учебных заведений той поры, очки были запрещены вообще. Тогда близорукость была большой-большой редкостью. Ну, попался и студент с близорукостью, друг Пушкина Антон Дельвих. Почитайте его воспоминания, это очень забавно. Дельвих писал, что как только я выпустился из лицея, ну, сколько ему было к тому моменту, лет, наверное, 17-18, и наконец-то смог одеть очки, мир буквально перевернулся. Ибо я осознал, что все молодые женщины вокруг меня не так идеально прекрасны, как мне казалось в лицее. Николай танцев не любил, охоту не любил, охотился очень редко, в зверинце недалеко от Гатчины. Зато играл в шахматы. Играл хорошо. Кстати сказать, я недавно сам узнал, впервые интересуясь историей петровских ассамблей, что на их ассамблеях в самом-самом начале в карты ведь не играли. Играли в шахматы. Считалось правильной настольной игрой для дворян петровской эпохи. Не могу с этим не согласиться. В николаевскую эпоху самая популярная дворянская игра для мужчин – это бильярд. Вот бильярд Николай играл, любил, игра офицерская, но постепенно стал поигрывать в карты. Играл очень мало и на очень маленькие ставки, как его бабушка Екатерина. А вот заядлых картежников терпеть не мог. И официально резко выступал против азартных игр на деньги и игровых притонов, которые приводили тогда к разорению целых дворянских семей. Согласно указу 1832 года, Сенату было приписано прикрывать подобного рода подпольные казино, а всех игроков, цитирую, «предавать суду для строгого по закону наказания без всякого различия звания и чинов, усугубляющих по мере возвышения он их виновность». Ну, то есть, чем выше вы в чине, а предаетесь при этом порочным карточным играм, тем более будет для вас наказание. Не могу не согласиться, что в этом отношении государь-император был абсолютно прав. Если мы вспомним с вами судьбу Александра Сергеевича Пушкина и какую негативную роль в его финансовом положении играло увлечение карточными играми, я думаю, мы все с вами с Николаем согласимся. Тройка, семерка, туз – это была большая проблема для нашего великого поэта. И не только для него. Недавно в Малом театре посмотрел замечательную постановку, классическую, простую и в то же время настолько легкую, интересную и современно звучащую, под несложным названием «Игроки». Николай Васильевич Гоголь, вспомните. Николай Васильевич писал эту легкую пьесу, ну, фактически,
по криминальной хронике той поры, описывая похождения профессиональных, как бы сейчас сказали, картежных банд, которые, вступая в сложную систему сговора друг с другом и путешествуя по России, в пух и прах обыгрывали и разоряли молодых наивных помещиков и офицеров-дворян. Так что, игроки, я вам рекомендую, посмотрите. Николая часто сравнивали с Петром Великим и с Екатериной, особенно в части их трудолюбия. Однако сравнение с Екатериной Николай не любил. Признавая ее заслуги перед государством, в личном плане считал ее позором семьи, позором в нравственном отношении. После смерти Екатерины в кладовых Зимнего дворца нашелся шкафчик из ее личных вещей. Там было все аккуратно сложено, описано, опечатано еще при Павле. Там хранились там, румяна Екатерины, зубные щетки. Ну, зубные щетки тогда были. Не надо думать, что наши предки были чужды гигиене. Они вошли в моду еще в 18 веке. Так вот, зубные щетки, гребни для волос, какие-то маленькие, судя по всему, кофейные чашечки. Мы помним с вами, что Екатерина обожала кофе, всегда пила кофе по утрам. Очень-очень крепкий, невероятно. Все это Николай приказал уничтожить, шкафчик выбросить, вместе со всем содержимым, даже его не осмотрев. Более твоем негативе, безнравственной, на взгляд Николая, бабушке, он даже приказал переплавить оставшиеся после нее 14 серебряных сервизов. Серебряный сервиз той поры – это не наши сервизы современные, которые стоят у нас в сервантах, там на 6 или у кого большой сервант на 12 персон. Сервиз того времени – это несколько тысяч единиц самых разных чашек, тарелок, супниц, кофейников, блюдец, приборов. Все это, как правило, заказывалось в дорогих фабриках во Франции. Среди них был особенно изысканный так называемый орловский сервиз, сделанный специально в подарок Грише Орлову, 3274 предмета. И все из серебра, представьте себе. Ну, так вот, все это было переплавлено. Чудом сохранилась одна серебряная супница. Она потом, в 30-е годы уже минувшего века, была продана за границу, когда отчасти музейные предметы мы вынуждены были продавать, увы, за валюту. И вот в наше время, я посмотрел, эта супница одна была продана на аукционе «Кристис» за 2 миллиона долларов. Так что представьте себе, какова была бы стоимость сервиза. В коллекции Эрмитажа кое-что осталось, конечно, но это считанные единицы. А всего посуды после Екатерины было переплавлено на целых 2 тонны. Очень жалко. Эти 2 тонны, конечно, пошли на чеканку серебряных рублей, но что стоит чистое серебро и даже серебряные рубли по сравнению с произведениями искусства, по сравнению с изысканным дворцовым серебром.

Николай всегда очень нравился женщинам, даже когда достиг по тем временам преклонных лет. Тому есть масса свидетельств. Леди Блумфильд писала о Николае, которому было уже за 50. «Я встретила императора на спектакле у Воронцовых-Дашковых. Он бесспорно самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. И его голос и обхождение чрезвычайно обаятельны. Та же самая фрейлина Тютчева, относящаяся к Николаю как к политику, с большим скепсисом. Тембр его голоса был также чрезвычайно приятен. Я должна поэтому сознаться, что сердце мое было им пленено, хотя по своим убеждениям я оставалась решительно ему враждебной». Хорошая черта Николая, как и его брата Александра. Не было много друзей, но они были очень привязчивы к своим друзьям молодости, к симпатичным им людям. И зачастую, даже когда их друзья злоупотребляли доверием, может быть, были не слишком эффективны в тех поручениях, которые император им давали, и многое прощали. Все-таки друзья детства. Николай благоговейно относился к старшему брату Александру. Я напомню, между ним была разница почти в 20 лет, и Александр для него как отец. В личной переписке с женой Николай называл его «наш ангел». Кстати сказать, может быть, именно поэтому на Александринском столпе, воздвигнутом Николаем в честь победы над Наполеоном и в честь своего брата Александра, у ангела, посмотрите, если сможете, находящегося на самой вершине этой колонны, у ангела черты молодого Александра. Еще одна черта, которая мне нравится. Николай коллекционировал и любил холодное оружие. По преданию, его коллекция началась с турецкой сабли, которая была взята Кутузовым у турецкого паши еще в 1811 году на Дунае. Ну, впоследствии он собирал, и так родилась знаменитая царскосельская коллекция, как и называется, царскосельский арсенал. Я помню, в бытность службы в Министерстве культуры мы отреставрировали в Царском селе здание арсенала, и там сейчас замечательная экспозиция. Приходите и посмотрите. Вообще, кто не был в Царском селе, вы ничего не видели. Обязательно съездите, проведите там хотя бы пару дней. Мы говорили на прошлой лекции по поводу поддержки Николаем развития промышленности, его попыток смягчить крепостное право, но как-то проскочили мимо реформ армейских. Это не очень справедливо. Николай много сделал для развития русской армии. Во-первых, именно тогда появилась при каждом армейском корпусе так называемые резервные дивизии, то есть был заложен принцип кадрирования армии. Батальоны состояли из половинного штата, офицеры были, а рекруты в случае войны донабирались. Таким образом, общие расходы на армию уменьшались. Именно при Николае открылась первая военная академия, императорская, будущая академия генерального штаба. При Николае открылось 14 сразу новых кадетских корпусов, а при всем при этом срок службы рекрутов сокращался. Сначала с 25 лет до 20, а потом уже в конце царствования и до 15. Конечно, это была серьезная мера, потому что, отслужив 15 лет, имелся шанс вернуться к мирной, спокойной жизни вместе с семьей, если ему удавалось пройти через все войны живым и невредимым. Я читал как-то много лет назад воспоминания одного британского офицера флота в отставке, аристократа. Запамятовал его фамилию, но это не важно. По-моему, Александр. Так вот, я читал его книгу, посвященную путешествию по России. Он как раз проехал практически всю европейскую Россию. Бывал и в Севастополе, Малороссии, Москве, Петербурге, на Волге. Как бы с познавательными целями. Убежден, что это был британский шпион. С какой бы стати отставной морской офицер посвятил долгие-долгие месяцы поездкам по России. Но, тем не менее, хоть это был и шпион, но это был, видимо, доброжелательный шпион, потому что его очень интересовало состояние армии и особенно флота, в чем он явно разбирался. Так вот, что интересно, это все-таки 1830-е годы, расцвет парусного русского флота, крайне высоко отзывался и о качестве кораблей, ну и самое главное, о качестве офицеров и матросов. Причем, если русские офицеры, на его взгляд, профессионала, ни в чем не уступали офицерам британского флота, то наши матросы были намного лучше. Он обращал внимание, что буквально вчерашние крестьяне, отслужив на флоте год-два, превращались в профессиональных морских волков. Он говорил о том, что рекруты, поступающие на флот, гордятся своей службой, а служба очень тяжелая, и отношение
между русскими офицерами и матросами не в пример благороднее и уважительнее, как ни странно, чем отношения на британском флоте. И, конечно, офицер относился к матросу, который мог быть вчерашним преступником, беглым, ну, либо просто нанявшимся бродягой за гроши на флот, безусловно, как человеку не второго, а даже третьего сорта. Николай не только сам любил ходить в мундире военном и не снимал его ни в домашней обстановке, но и практически одел в мундиры всю Россию. Не только армия, но и гражданские мундиры. Была введена единая система отличия должностей по мундирам. В мундиры были одеты все государственные чиновники. При этом предусматривалась парадная, праздничная форма, будничная, особая, дорожная, летняя. В общем, это было не мудрено запутаться, но фактически на все случаи жизни у тебя был мундир. Даже студенты носили мундиры. Специальная была у них форма, красивая, с золотом шитыми петлицами на воротничках и со шпагами. Шпага у студентов была, правда, без темляка, но, тем не менее, вполне настоящая и вполне себе боевая. Как-то это придавало строгости и ответственности. Не надо было задираться, а то ведь, не дай бог, дойдет дело до шпаг. Наверное, были студенты более вежливыми. Я тут не захватил с собой, но на следующую лекцию обязательно принесу. У меня дома есть вариант палаша, вот такого тяжелого и очень страшного, с которым ходили студенты военно-морских училищ в императорской России, а потом и в Советском Союзе. Эти палаши отменили у нас только после Великой Отечественной войны, где-то в 50-е годы, когда было несколько случаев, ну, скажем так, хулиганского применения, там, может быть, по нетрезвому делу этих палашей в пьяных драках. Вот тогда решили все-таки от этого отказаться. Ну, я скажу вам, серьезное оружие. И если это было оружием сдерживания и оружием чести, наверное, в этом был определенный смысл. По поводу мундиров и шинелей, чтобы вы не думали, что у нас это музейные экземпляры находятся в студии просто так. Вот справа от меня настоящая армейская шинель Семеновского полка Николаевской эпохи. Примерно в таких шинелях, кстати сказать, ходили не только семеновцы, а все младшие чины. Лейб-гренадеры именно в таких шинелях вышли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Шинель появилась в нашей армии при Павле I. Это было замечательнейшее нововведение, которое спасло от болезни, обморожения многие поколения наших солдат. И была она поначалу немного другой, чем шинель современная. Ну, во-первых, у нее был такой вертикальный воротничок, симпатичный, разного цвета. По цвету можно было определить род войск, иногда даже воинскую часть, ту либо иную. Погоны поверх шинели. Далее. Награды можно было прикреплять на шинель, то есть не на мундир, а прямо на шинель, медали, ордена. Сзади эта шинель была не как сейчас, таким вот хлястиком с двумя пуговицами стянута по талии, а она, наоборот, имела несколько складок. Эти несколько складок хлястиком стягивались и застегивались. А почему несколько складок? Потому что если хлястик снять и шинель растянуть, то она увеличивала свои площади, ну и расстегнуть спереди, естественно, ну, наверное, раза в полтора. И превращалась в очень удобное зимнее одеяло. В жаркую погоду можно было эту шинель одеть прямо поверх рубахи, и тогда мундир не занашивать. Либо же свернуть. Шинель сворачивалась в очень удобный валик. Этот валик носился через плечо. Кстати сказать, во время боя вполне себе дополнительная защита. Кавалеристы складывали в шинель еще более плотный валик и крепили его спереди на седле. Поэтому кавалерист в походе, перед ним валик с шинелью. Замечательное фирменное изобретение нашей армии, прожившее 2 с лишним века. Я не буду подробно рассказывать о политических репрессиях, о подавлении вольнодумцев, о несчастных петрашевцах. Все мы это проходили в школе, по крайней мере, в хорошей советской школе. Но не упомянуть третье отделение – его императорского величества канцелярии и графа Бенкендорфа я, конечно, не могу. Однако, будем честны, третье отделение было не просто органом политических репрессий, как принято считать. Вообще Бенкендорф, герой войны 812 года, храбрый боевой генерал, плюс ко всему еще и личный друг Николая, а мы помним, как Николай был привязан к своим друзьям, он был человеком очень
тонким и интеллигентным. Гораздо тоньше и умнее, чем представляли нам его в упрощенную версию в советском кратком курсе. В первую очередь он опирался на общественное мнение. И это, наверное, был первый топ-чиновник в нашей истории, который полагал, что, принимая те либо иные решения, власть должна обязательно учитывать состояние общественного мнения в стране, как она эти указы будет воспринимать. Он даже сказал как-то, что общественное мнение также важно для политика, как знание топографической карты для командующего. Когда Бенкендорф предложил создать политическую спецслужбу, третье отделение, предложил структуру этой спецслужбы, Николай поддержал его, но, по легенде, Бенкендорф спросил дать ему как бы финальную царскую инструкцию для третьего отделения. Император протянул ему платок, чтобы вытирать слезы несчастных, со словами: «Вот тебе моя исчерпывающая инструкция». Что себе представляло третье отделение? В него входило несколько отделов. Первый секретный, собственно, это и был орган политического сыска и следствия. Второй отдел занимался делами раскольников, то есть вопросами религиозными, вот, которых Николай, кстати сказать, не преследовал, потому что полагал искренне заблудшими душами, кое надо перевоспитывать. Третий отдел — слежкой за иностранцами, предтечи КГБ вполне. Четвертый отдел – крестьянским вопросом в части злоупотребления помещиков. И, наконец, в конце уже 1840-х годов был создан пятый отдел, так называемый цензурный. Штат третьего отделения, не поверите, центрального аппарата. Поначалу 16 человек. Но к концу царства Николая, конечно, численность его разрослась и достигла немыслимой 40 человек. Так что это не современные органы безопасности. Правда, если говорить откровенно, у него были еще и органы на территориях. Это так называемый отдельный жандармский корпус. По всей стране были созданы жандармские округа с генералами, которые были подчинены лично шефу жандармов. Они, естественно, находились вне юрисдикции местных властей, поскольку задача как раз жандармов на местах была пресекать злоупотребление местной власти. Я упомянул сейчас цензурные цели третьего отделения. Скажем пару слов о цензуре. Нам всегда говорили, что Николай буквально задушил культуру, литературу, театр своим цензурным уставом, который был хлестко назван чугунным. Да, действительно, такой устав появился вскоре после восстания декабристов. Об этом во всех учебниках истории написано. И действительно, при Министерстве просвещения было создано целое цензурное отделение штатом цензоров, которые, прежде чем выходил какой-то спектакль в столичном театре, прежде чем публиковалась та либо иная книга, эти цензоры, читать-то они, честно говоря, ничего не успевали, но пролистывали, просматривали. А если авторы были подозрительные, то, может быть, просматривали это более внимательно. Мы это все знаем. Правда, мы не знаем, что буквально через пару лет чугунный цензурный устав отменили, и появился другой, более мягкий, так же, как мы не знаем, что долгое время главным цензором был поэт Федор Тютчев. Не надо думать, что цензоры были такими уж безграмотными. Но, тем не менее, цензура есть цензура, и первое время сгоряча под запрет попали многие исторические труды. Как казалось, цензорам они ставят под сомнение истинность и незыблемость самодержавной власти. Под цензуру попали многие художественные произведения, помним с вами, и «Горе от ума», и даже пушкинский «Медный всадник». Они не прошли цензуру, ну, потому что в «Медном всаднике» там сложный, непонятный образ Петра Великого. Поначалу к печати было не разрешено. Иногда Николай I сам выступал в роли цензора. Мы помним с вами, как он покровительственно сказал Александру Сергеевичу, что, мол, если ваши какие-то произведения не разрешают публикации, присылайте все мне, я сам лично буду вашим цензором, ну, соответственно, буду вам во всем помогать. В результате, к сожалению, все это имело один большой негативный результат. Николай попал в такую собственную ловушку. Как писал историк Погодин уже в период Крымской войны, позволю процитировать
Кавычки открываются. Государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России. Став на высоту недосягаемой, он не имеет средств ничего слышать. Никакая правда его достигнуть не смеет. Да и не может. Нет ни гласности, ни общественного мнения, ни апелляции, ни протеста, ни контроля. Цензура породила стремление давать хорошие отчеты. Негатив в печати не появлялся. Негатив не появлялся в прессе. Соответственно, пресса потеряла функцию зеркала, функцию донесения плохих новостей до властей, функцию критики. Утратила ее полностью и окончательно. А когда ты получаешь одни только хорошие новости, это создает неправильное представление. А, нет, это, конечно, приятно. И настроение хорошее. Но картинка мира не настоящая. Все это было бы довольно мило, если бы не было так грустно. Отсутствие зеркала, прессы, литературы, критического театра. Без зеркала тяжело увидеть прыщи на своем лице, а если даже и нащупаешь, то очень тяжело их выдавливать. И все это потом приведет к целой цепочке ошибочных решений в канун и в самом начале Крымской войны. Приведет к цепочке решений, которые самым пагубным образом скажутся на результатах всего царствования Николая I.

Развеем несколько мифов об отношениях Николая I и Александра Пушкина. Отношения у них были. Это были отношения личные. И хотя Николай, как считалось, поэзию любил, но, честно говоря, не слишком в ней разбирался, было не его. Ему больше нравились исторические романы. Но мы ведь и не ждем литературоведческих талантов от императора. Но в то же время он и не был никогда никаким самодуром, тиранищем Пушкина, как учили нас в советской школе. Более того, на литературном обеде в 1727 году Пушкин сказал: «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо он, государь-император, дал мне жизнь, и, что гораздо более, свободу. Виват». При этом в письме Чадаеву спустя несколько лет он писал: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя». Поэт был мудр. В 1731 году Пушкин получил право доступа к архивам и очень высокооплачиваемую государственную должность в Министерстве иностранных дел. Он написал, что хотел бы создать историю Петра Великого и его наследников, на что Бенкендорф наложил резолюцию по решению государя принять его на службу в иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах для написания истории Петра I. Я, честно говоря, мечтаю как-то сделать отдельную лекцию, посвященную теме «Пушкин и финансы». Тема очень интересная, ибо если мы узнаем с вами, сколько зарабатывал Александр Сергеевич своими трудами в Министерстве иностранных дел, где он даже не появлялся, а использовал только ресурсы, архивы министерства для подготовки своих произведений, как-то мы по-другому посмотрим совсем на императорскую Россию той поры. Но скажу вам лишь, что оклад Пушкина как штатного сотрудника архивов Министерства иностранных дел, при том, что на нем не было никаких обязанностей, изучай архивы и пиши, что хочешь. Все, что напишешь, издавай. Мы тебе еще дадим на это дело государственную ссуду и будем всячески тебе помогать. Оклад Пушкина по этой части был сопоставим с общим доходом. Оклад плюс премия московского генерал-губернатора. И превышал стартовую зарплату чиновника МИДа, ну, раз так в 7-8. Это все не считая гонораров. Произведения Пушкина и Жуковского входили в число традиционных подарков детям императорской четы. В 1733 году Пушкину пожаловали звание камер-юнкера. Это почетное звание, это не чин, как пропуск в Кремль. Ты можешь участвовать во всех дворцовых мероприятиях, носить соответствующий мундир, ливрею и так далее. После дуэли смертельно раненому Пушкину принесли записку Николаю I, смысл которой был: «Государь желает ему выздоровления, надеется его еще увидеть. Однако в случае даже самого страшного, безусловно, государю донесли, что ранение Пушкина смертельное, в случае самого страшного он просит поэта не беспокоиться о своей семье. Государь поможет». В соответствии с пунктом воинского устава, еще принятого при Петре I, Дантеса как офицера приговорили к повешению. Однако на деле этот устав никогда не соблюдался и ограничились лишь разжалованием в рядовые и принудительной высылкой за границу. После смерти поэта Николай исполнил слово, данное Пушкину, и составил собственноручную записку: «Заплатить все долги, заложенное имение отца очистить от долга, установить пенсион вдове и детям, жене 5000 рублей в год». Это как раз примерный оклад генерал-губернатора Москвы. 1500 рублей двум дочерям ежегодно до замужества. Двум сыновьям также по 1500 рублей на воспитание до их поступления в пажеский корпус. Единовременно выдать 10000 рублей. Сочинение поэта издать за казенный счет в пользу вдовы и детей. Это еще 50000 рублей. А также оплатить как частные долги Пушкина, так и его долг государственному казначейству. Перейдем очень кратко к внешней политике. Сразу скажу, что про Крымскую войну говорить не будем. Во-первых, не успеем. А во-вторых, я все-таки хотел бы посвятить Крымской войне отдельную лекцию. Это очень важная и очень современно звучащая тема. Она нуждается
в серьезном разговоре. Но во внешней политике Николая было, ну, скажем так, три основных направления. Первое. Задача не пустить революцию в Россию. Время правления Николая – это бесконечная череда европейских революций. И он, как консерватор, пытался максимально сохранить старую венскую систему отношений, сохранить Священный Союз, усмирить, успокоить Европу. 1830-31 год. Восстание в Польше. Николай расправляется с восставшими. Он считает, что поляки абсолютно неблагодарны. Они находятся в России в эксклюзивном положении. Полная автономия в своем положении. Полная автономия, своя армия, конституция, парламент.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram

0: Кассиопея Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист, и последние, уже почти 30 лет веду передачи о живой природе, о животных, растениях на телевидении, на радио, пишу статьи в газетах и журналах на эту тему. То есть это моя специализация. Но хочу сразу вас предупредить, что я не профессиональный биолог, у меня нет базового биологического образования, хотя всю жизнь этим занимаюсь. И все мои друзья, все мое ближнее окружение как раз люди профессиональные. В центре Архе я читаю по воскресеньям лекции для детей. С детьми нам очень хорошо, удобно и просто. Мой уровень невысоконаучный как раз к ним как-то ближе. Руководство Архе предложило мне прочитать лекцию на такую необычную тему. У этого события есть некоторая предыстория. Просто я рассказал, что Иван Игоревич Затевахин, с которым мы старые друзья, ведущий бессмертный, ведущий диалогов о животных, как-то лет 20 назад мне позвонил и с удивлением сказал: «Ты знаешь, вот сколько у меня было передач», а я напомню, что в то время Иван Затевахин делал диалоги так. Там в центре были фрагменты зарубежных фильмов, которые он комментировал. И он сказал: «Ты знаешь, говорит, самый безумный рейтинг – это был фильм о капрофагии». И рейтинг выбил вообще все планки. То есть такого рейтинга не было никогда. Я не думал, что эта тема так популярна в народе. Я напомню, что такое капрофагия. Капрофагия – это капрос или хопрос – это экскременты, фагос – естественно, поедание. То есть поедание экскрементов. Когда я рассказал эту историю руководству Архе, они оживились и сказали: может быть, вы прочитаете такую лекцию. Именно такой был анонс, как капрофагия. Но знаете, о чем я подумал? По поводу капрофагии как явление, это да, действительно научный термин, но есть еще другой термин – это скатология. Скатология – это как раз наука о фекалиях, об экскрементах. И здесь вот возникает первая такая коллизия. Скатос – это тоже экскременты на древнегреческом языке, так же, как и хопрос. И я сразу задумался, а это что, слова-синонимы? Потому что у нас тоже много синонимических слов, которые обозначают фекальные массы. Так получилось, что в прошлом году даже целых два года я работал по древнегреческой тематике. Мы делали большой часовой фильм «Тайные Таки» или «Загадка Одиссеи». Я очень плотно общался сразу с десятком, наверное, профессоров в области эллинистики. Я стал их обзванивать, но ни один из уважаемых профессоров, эллинистов, ни историк, ни литературовед так мне не смогли сказать по поводу скатоса и капроса. Скорее всего, это все-таки синонимы. Но что такое скатология? Это не просто наука об экскрементах, да? Это собирательство интересной информации. То есть это вот экскрементальные темы в литературе, в кинематографе. Вот это все объединяет скатологии. Поэтому говорить мы сегодня будем не только о животных, но и о человеческом обществе. Несколько исторических таких срезов у нас будет сегодня. И я бы назвал нашу сегодняшнюю лекцию несколько иначе. Давайте назовем ее так. Занимательная скатология. Есть еще, кстати, капролалия, такой термин. Это сквернословие. То есть, когда экскременты фигурируют либо в эпитетах, либо в прилагательных, либо в анекдотах, вот это вот все уже капролалия, тоже абсолютно научный термин. Теперь ближе к делу. Давайте начнем со средних веков, потому что фекалии в различном виде и животных, человеческие, все-таки играли и играет до сих пор в жизни человека достаточно большую роль. Мы в этом убедимся чуть позже. Ну, еще Гесиод, это, наверное, самое древнее упоминание. Помните его незабвенный труд, труды и дни. Гесиод очень близок был к крестьянскому быту, к сельскому быту. Вот занимался таким скрупулезным бытоописанием, наставлениями, и у него сохранились наставления, как надо правильно справлять большую и малую нужду, соблюдать правила гигиены. Ну, наверное, это древнейшее такое упоминание, детализированное. Да? Геродот пишет, что вот персы какие-то очень странные ребята, потому что у них запрещено прилюдно сморкаться, плеваться, исправлять нужду. Вот они какие странные ребята. И у Афинея, если вы читали его, очень интересный труд, называется «Пир мудрецов». Он был переведен на русский язык, издавался, действительно очень интересное чтиво. Там есть такой забавный эпизод. Кто-то из мудрецов во время пира говорит, вот какие странные люди египтяне. У египтян вот все не так, как должно быть у людей. Потому что египтяне почему-то справляют нужду на улице, а едят дома. Хотя у нас, греков, все наоборот. Мы дома справляем нужду, а едим на улице. Ну вот давайте, наверное, приступим к изучению картинок параллельно, да, посмотрим картинку, потому что у египтян уже были туалеты. Туалеты, которые совершенно нормально функционировали. То есть слива там как такового еще не было, но тем не менее египтяне заботились о том, чтобы в таких вот уборных, который посещает не один человек, чтобы не было неприятных запахов. Картинку мы увидим, да? Так. Угу. Туалеты появлялись позже. Они появлялись, конечно, и у древних греков, и у римлян. У римлян... Давайте вот мы сейчас тоже посмотрим картинку. Так, простите, у нас, по-моему, какая-то запиночка с камерой, да? Вот. Это мы видим сейчас туалет минойской культуры. Это в Кносском дворце. Это еще до ахейской культуры, древнейшая древнегреческая культура на острове Крит. Многие из вас, наверное, там побывали. Это такая туристическая мекка. Были в развалинах Кносского дворца. Вот, посмотрите, здесь уже есть и туалет, который смывается водой, и есть канализация, достаточно сложная система. По преданию, в свое время все это изобретал Дедал, тот самый мастер Дедал. Он же бежал из Афин, у него был любимый ученик, он возревновал его к славе, ударил его так сильно, что ученик погиб, и тогда Дедал со своим сыном Икаром бежал из Афин и долгое время пребывал у царя Миноса, и там изобретал, что он только не изобретал. Он изобретал вплоть до внутриматочных спиралей, он изобретал браслеты, которые выполняли функцию паспортов, и вот системой канализации по преданию занимался тоже Дедал, а потом сконструировал крылья и попытался на них улететь. Мы все прекрасно знаем, чем это кончилось, печальный пример его сына. Посмотрим дальше следующую картинку, там должны быть уже туалеты римской эпохи. Ну, здесь было все еще совершеннее, потому что в Риме туалеты играли роль таких вот клубов. В общественных туалетах люди сидели очень-очень подолгу, там было все устроено с максимальным комфортом, они там общались, они разговаривали друг с другом. И вот посмотрите, в руках у каждого римлянина, ну, это такая реконструкция не очень удачная по одежде, да, они, по-моему, в рубашечках даже сидят, европейских. Но кое-какие детали подмечены верно. Видите, в центре стола, не стола, а помостик такого, да, там чаша каменная, в этой чаше палочки, на конце каждой палочки губка. Ну, губка, морская губка. А вот под ногами у людей канавка с водой. То есть, после того, как человек совершил акт дефекации, после этого он брал общественную губку, ей подряд пользовались разные люди, ее никто не мыл, и дальше этой губкой подтирали себе причинное место. Вот так все было обустроено в Древнем Риме. Смотрим следующую картинку. Это уже у нас будет Хамад-Гадер. Опять-таки, если вы бывали в Израиле, это туристический такой маршрут, по которому очень любят катать туристов. Хамат-Гадер – это развалины терм, бань, которые лично спроектировал царь Ирод. Как мы знаем, вот они, видите, эти развалины. Как мы знаем, царь Ирод учился в Древнем Риме, ну, выражаясь современным языком, он закончил архитектурный институт, очень любил строить, проектировать, построил целый город. И вот эти вот бани, термы сконструировал и построил тоже царь Ирод. И там были даже унитазы с подогревом. Вот если вы посмотрите, видите, такие сидушечки, да? Вот эти вот сидушечки – это вот унитазы с подогревом, где рядом там термальные источники в Хамат-Гадере. И от этих термальных источников как раз теплая вода обогревала сиденье. Смотрим дальше, что у нас. Были в ходу у древних греков и у древних римлян уже и ночные вазы. Потому что у Эсхила в одной, но это уже более позднего периода, и как мы видим на этой картинке, очень мало дизайн изменился за последние тысячелетия ночных ваз и ночных горшков. У Эсхила Одиссей как-то говорит в одной из сценок, что вот этот вот плут метнул в меня, как же он выразился, потешный снаряд, и ведь подлец не промахнулся. Этот потешный снаряд попал мне, потерпел кораблекрушение, а незыблемую скалу моей головы, расплескав отнюдь неблаговоние. Вот так выразился Одиссей. Из этого мы делаем выводы, что во времена Эсхила, во всяком случае, зрители в театре прекрасно понимали, что такое ночная ваза, что такое ночной горшок. Мало того, на пирах, поскольку у древних греков все-таки оправлять нужду не считалось таким зазорным и позорным, очень часто кто-то из пирующих кричал мальчику, прислуживающему: «Мальчик, быстрее неси горшок». Ну, надо полагать, что акт дефекации совершался прямо там, за пиршественным столом. Ну, вот такие нравы царили в Древней Греции, а в Древнем Риме они, в общем-то, немногим отличались. Но вот что любопытно. Ну, кстати, очень часто такие сценки фигурировали в древнегреческих комедиях. Например, в знаменитой комедии Аристофана «Лягушки» там есть такой эпизод, когда бог Дионис со страха обделался, и Ксанф, да, по-моему, Ксанф его отирает губкой. Ну, люди смеялись, потому что в комедиях древнегреческих очень часто попадались всевозможные скабрёзности. Древнегреческая литература не знала цензуры, так же, как и римская. Помните, как там у Пушкина читал охотно Апулея, а кого он там, я уж не помню, Гесиода, да, не читал. Здесь возникает еще один такой очень любопытный момент. С древних пор, вот теперь мы плавно переходим к такой частичной капрофагии. В древние времена некоторые лекари для того, чтобы правильно установить диагноз пациента, пробовали на вкус его фекалии или урину. Ну вот по запаху и по аромату они могли уже более точно установить диагноз. И это, конечно, знала почтенная публика, потому что очень любопытный эпизод мы встречаем у господина де Мольера. А я вам напомню, что когда жил Мольер в 17 веке, во Франции в большом почете был придворный балет. Но каждому акту король переодевался. Он был великий мод. На нем были всегда неимоверные костюмы с огромным количеством пуговиц, бантиков, подвесок. Это все надо было каждый раз переодевать перед каждым действием. И занимало это очень много времени, полчаса, а то и час. И Мольер в перерыве между вот этими балетными актами ставил, писал сам сценарий и ставил со своей труппой, со своими актерами такие комедийные сценки для того, чтобы рассмешить почтенную публику, чтобы она не скучала, пока его величество переодевается. И вот там был такой очень забавный эпизод. Неверный муж застал у себя дома с женой, с раздетой женой любовника, а любовник, муж был очень простодушный, а любовник был очень находчивый, и он тут же прикинулся лекарем. Он сказал: так, не мешайте, видите, здесь идет процесс, я лечу вашу жену, а в руках у любовника был кувшин с вином. И простодушный муж говорит: простите, а вот это что у вас в руке? А это у меня урина, это моча вашей жены, я пробую ее на вкус для того, чтобы точно определить диагноз и причину ее болезни. Вот я уже почти что все допил, нет, у вас точно не воспалительный процесс, скорее всего, вы простудились, а вот теперь налейте-ка мне еще, сходите, сделайте мне еще один кувшинчик мочи, я что-то не распробовал. Ну, публика, конечно, в лёжку лежала, захлебывалась от смеха, потому что все прекрасно понимали, что обыгрывается такой абсолютно понятный и доступный их пониманию бытовой эпизод с доктором, который действительно пробует кал или мочу на вкус для того, чтобы определить диагноз. Ну, конечно же, имели место и диагнозы. Вот как может стул, жидкий стул, играть историческую роль? Бывало такое. Наполеон проиграл Ватерлоо, потому что у него был насморк, как утверждают историки. Но теперь можете себе представить, сколько сражений могло быть проиграно, если полководца мучила диарея. Известна знаменитая битва при Азинкуре. Это октябрь 1415 года, когда сошлись английские и французские войска. Эта знаменитая битва прославилась тем, что английские лучники сражались без штанов. Без штанов они сражались по одной простой причине, потому что английские войска захлестнула дизентерия, понос поливал и мучил каждого воина, и тогда воины решили, чтобы не откладывать сражение, сражаться без всяких штанов, чтобы не отвлекаться на акт дефекации. А вот французы сражались в штанах. Наверное, у французов тоже была диарея, видимо, оттуда она и перекинулась к англичанам. Но англичане выиграли. Вот такая беспартошная команда англичан победила. Вот они, мы сейчас видим этих лучников, видите, без штанов. Следующая у нас картинка будет. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Следующая картинка, нет, немножко назад, отыграйте, пожалуйста, у нас там Фридрих Барбаросса был. Фридрих Барбаросса сыграл в истории огромную роль. Его помнят наверняка все школьники, но мало кто знает, что Фридрих Барбаросса в свое время чуть было не утонул в фекалиях. Это произошло во время пира в одном из замков. Рыцари, ну, видимо, они были еще не до конца разоблачились, не сняли все свое вооружение. Они как-то очень массово посетили туалет. Гнилые доски пола в туалете не выдержали. Они все полетели вниз, в выгребную яму, которая была очень глубокая. Несколько человек сразу захлебнулись и утонули, а Фридрих Барбаросса спасся, уцепившись за какой-то там предмет выступающий, мужественно держался, пока не подоспела помощь. А вот так представлять, если бы бесславно сгинул Фридрих Барбаросс, я думаю, что история могла бы европейская пойти немножко по другому пути. Надо сказать, что Ас Грешен, очень хорошо понимаю этого знаменитого короля, потому что со мной произошел аналогичный случай много лет назад. Я тогда закончил первый курс факультета журналистики МГУ. Нас послали на практику в районную газету. И я отправился брать интервью у какой-то доярки орденоносной. Спросил, где найти Клавдию Семеновну. А там сидели мужики колхозные, зашибали козла, играли в домино. Говорит: он, милый, иди вот по той тропочке, только никуда не сворачивай. И прямо к коровнику придешь, третий корпус. Я пошел по тропочке, конец мая, да, наверное, это был конец мая, тропочка по правую и по левую сторону от тропочки, изумрудная трава, а я в это время страстно собирал бабочек. И тут я увидел бабочку, бабочка Аврора, Зорика. Ну, у меня была такая в коллекции, но уж больно она была хороша. Наверное, у меня просто рефлекс работал. У нее очень короткое время лета, у самца это такая беляночка, у самца на верхних крылышках оранжевые-оранжевые пятна, как два восходящих солнца, поэтому она так и называется, Аврора или Зорика. Вот, я прыгнул на травку с тропинки, и тут произошло страшное. Как сейчас помню, на мне были белые джинсы. Это сейчас джинсы можно купить в любом магазине, а тогда джинсы – это был символ престижа. Травка разорвалась, как рвется бумажный обруч у цирковых актеров, и я стал погружаться во что-то очень-очень горячее. Первая мысль, которая у меня возникла в голове, неужели так бесславно? Ну, я понимаю, с гранатой под танком, геройская смерть, но вот так вот утонуть в фекалии, это оказалось отстойники. С правой и с левой стороны были роз, а сверху нанесло какой-то пыли соры, на этой корочке зазеленела травка, которая просто прорвалась под тяжестью моего тела. Хорошо, что я докричался до тех самых джентльменов, которые играли в домино. Они прибежали, они меня достали с таким глухим чавканьем. Стихия меня вернула этой жизни, но штаны, конечно, были утрачены безвозвратно. Так что я очень хорошо понимаю, что чувствовал Фридрих Барбаросса. Наверное, его свергила та же самая мысль. Неужели так бесславно? Ведь у меня впереди должно быть столько великих дел. Ну что ж, смотрим следующую картинку. Следующая картинка, кстати, была средневековый туалет на стене. Вот сейчас вы его увидите, да? И сразу все видно. Никакой системы канализации, все падает на голову прохожим. Вот, видите? Так, ну, я думаю, что, друзья мои, пора, наверное, сейчас нам перейти к миру животных, да? К миру животных, и мы будем говорить не только о капрофагии у животных, но будем говорить еще о том, какую роль фекалии играет в их жизни, в их поведении, и, скажем так, об актах дефекации, как они используются, да, у животных. Ну вот это милое создание, сейчас вы его увидите. Да, подождите. Знаете что, давайте вот что, я вам еще не договорил. Это хохлатые индри. Я еще, вот всегда так бывает, начинаешь говорить и забываешь самое-самое важное. Мы закончили на Фридрихе Барбаросса, да? Я вспомнил еще несколько очень любопытных эпизодов, которые, может быть, не всем известны. Леонардо да Винчи в свое время посетил Париж. Это было в 16 веке. Ну, в это время в Италии уже занималась заря эпохи Возрождения, а Париж являл собой очень омерзительное и зловонное зрелище. Очень печальное. Леонардо да Винчи настолько был потрясен этим ужасным зрелищем, этой вонью, которая стояла на парижских улицах, не знавших канализации, что при первой же аудиенции у короля Франции, тогда был королем Франциск I, он предложил ему проект, который наспех набросал перо, проект персональной королевской уборной с вентиляцией, с ватер-клозетом. Но Франциск I пожал плечами, сказал, зачем это нужно, да мы как-то привыкли и не заморачиваемся. Я напомню, что Франциск I – это был тот самый король, который устраивал знаменитые приемы на горшке. То есть у него был такой трон с горшком, и очень часто просто, когда его мучили запоры или диареи, он просто принимал своих подданных, сидя на горшке, и приемы длились иногда очень-очень долго. Что касается Парижа, не только Парижа, Лондон тоже являл собой это отвратительное зрелище, потому что, ну, еще даже, я даже не говорю о средних веках, когда все было значительно значительно хуже. Помните времена Д'Артаньяна? Да, у вас у всех перед глазами картинка из трех мушкетеров, где они все в широкополых шляпах. Зачем нужны были широкополые шляпы мушкетерам? И не только мушкетерам. Откуда была такая мода? Дело в том, что в Париже в те времена, в 17 веке, все нечистоты, все помои и содержимое ночных горшков выливали прямо на улицу из окон домов. Уж как только с этим не пытались бороться. Уже и пытались штрафовать за это. И, ну, все было бесполезно. И тогда власти города даже выпустили такой приказ, что, ладно, если с вами ничего уже не поделать, выливайте и дальше. Но обязали каждого, кто собирается вылить содержимое горшка или помойки на улицу, два раза крикнуть: «Осторожно, выливаю!» Но все равно на головы все, конечно же, попадало время от времени, и спасали широкополые шляпы. А позже уже стали спасать парики. Это уже в 18 веке, потому что одно дело, если тебе горшок прямо на волосы вылили, да, придется долго отмываться от этих запахов. А другое дело сменить парик. Согласитесь, это все гораздо проще. Вот, кстати, по поводу нечистот, по поводу нравов тех времен, ну, мы же с вами знаем, что Лувр представлял собой тоже печальное зрелище, туалетов там не было. Люди просто свешивались за окно и оправляли свою нужду прямо вот свешиваясь из окна. Даже такие поручни были специальные, за которые можно было удобно держаться. И как описывают историки, хроникеры, стены Лувра, поэтому под окнами, были в постоянных подтеках вот этих каловых масс, которые стекали из окошек. Ну, люди к этому относились весьма спокойно. Скажем, Людовик XIV, известный нам по роману Дюма, мылся всего лишь два раза в жизни, это исторический факт. Первый раз в жизни он мылся, когда появился на свет, его вымыла акушерка, а второй раз его помыться заставил лекарь. И вот этот вот процесс мытья доставил ему такие страшные мучения. Он был в таком шоке, что сказал, что все, больше никогда мыться не буду, никогда в жизни. Ну, наверное, не мылся. Но мы с вами знаем, что аристократия в это времена спасалась парфюмерией. Именно тогда появились духи, одеколоны с сильным запахом, именно для того, чтобы отбить вот эту вот страшную вонь и запах, неприятный запах немытого тела. Я уже не говорю о блохах, которые скакали сплошь и рядом, везде, и в домах бедняков, и на самых-самых, что ни на есть, куртуазных приемках. Мало того, блошек даже держали домашних в табакерочках, устраивали блошиные театры, но это уже отдельная тема. Если вам интересно, как-нибудь поговорим отдельно. Перед тем, как мы с вами окончательно перейдем к миру животных, я хочу напомнить, что иногда, кстати, экскременты играли и выполняли роль лекарств. Потому что, например, у бедуинов еще в средние века, во времена пророка Мухаммеда, было принято лечить диарею, лечить дизентерию поеданием верблюжьего навоза. Вот не знали об этом английские лучники при битве при Азинкуре, хотя думаю, что при Азинкуре в 15 веке верблюдов было не сыскать, так что все равно бы они и мучились бы. Ну, зачем это делали бедуины? Это вполне понятно, потому что, скорее всего, вместе с верблюжьим навозом люди переносили в свои желудочно-кишечные тракты микрофлору, да, из верблюжьих желудков, которая помогала им переваривать пищу и бороться с диареей. Ну, нечто похожее сейчас происходит у нас в наши времена. Некоторые фармацевтические компании выпускают специальные капсулы с собственным или донорской фекальной микрофлорой. То есть, ну, представьте себе, человек производит дегельминтизацию организма, да, то есть, грубо говоря, гонит глистов. Все глистогонные средства – это ковровая бомбардировка, которая уничтожает всю микрофлору. Значит, надо заносить новую. Человек начинает пить эти капсулы вот со собственной бактериальной микрофлорой, если он здоровый, да, которая потихонечку восстанавливается, либо если он болен, то ему дают донорскую здорового человека. В общем, подводя итог, можно сказать, перефразируя Шекспира, слова Гамлета: «Есть многое на свете, друг Горацио, что учащает акты дефекации». Ну вот теперь мы можем с вами перейти к животному миру. Как раз полчаса у нас ушло на человеческое общество, ну где-то полчаса у нас уйдет на животных. Итак, приматы. У приматов фекалии играют очень большую роль. Вот этот вот симпатичный зверек, мадагаскарский лемур, хохлатый индри, они живут стайками, и у них акт дефекации – это такой ритуал мечения территории. То есть вся стая регулярно обновляет эти самые меточки и больше всех старается доминантный самец. Вот ему приходится много есть, много испражняться для того, чтобы справно пометить свою территорию. Точно так же поступают и грунки, капуцины, в общем, другие обезьяны и другие полуобезьяны. У них есть такой же вот сходный ритуал мечения территории. Мало того, фекалии очень часто несут много информации, потому что там же ведь не только переваренная или не полностью переваренная пища, там еще и феромоны, и ферменты, и выделение различных железок. Вот, например, самка, она оставляет с фекалиями метку, что она находится в репродуктивном статусе, да, то есть то, что она готова к спариванию. И самец, понюхав эти фекалии, сразу это поймет, взбодрится, пойдет по следам. Ну, не забывайте, что мы все-таки оцениваем то, что происходит в мире природы со своих позиций. Да? С нашим слабым нюхом нам трудно представить себе, какую гигантскую роль играет обоняние у животных. Ну вот, например, у шакалов в Африке, да, в определенный период, когда вот эти идут несметные стада антилоп, и когда у них начинается отел, то шакалы специализируются почти исключительно на последах, на поедании последов. И вот шакал, когда он идет по следу, где прошла вот этот вот табун гну из сотен животных, он может по следу отличить, по запаху следа, выделить именно ту самку, которая сейчас будет рожать. И дальше идти именно по ее следу, не отвлекаясь на другие следы. Вы представляете, какой безукоризненный нюх, какой совершенный аппарат, какой сенсор есть у некоторых животных, который вот открывает перед ними безграничные возможности, нам, людям, недоступные и непонятные. Мы просто не можем себе представить этот мир запахов, в котором живут некоторые животные. А среди них, конечно, запах экскрементов, который очень много о многом животном рассказывает. Что касается человекообразных обезьян, да? Ну, у приматов у всех все по-разному происходит. Причем, вот смотрите, если мы возьмем шимпанзе, ну, давайте посмотрим в следующей картинке, кто у нас там будет. А вот, вот, кстати, шимпанзе есть. Что касается шимпанзе, у шимпанзе капрофагия наблюдается, но очень-очень редко. Мне в какой-то книжке недавно попалось такое размышление. Дело в том, что шимпанзе, в отличие от многих других обезьян, они частенько хищничают. И они охотятся и на мелких животных. Так, сейчас, извините. Охотятся они и на мелких животных, и даже на достаточно крупных. То есть иногда они охотятся на довольно крупных антилоп, довольно мелких антилоп. Кстати, иногда они убивают других обезьян и поедают их. А в этом случае маленьких детенышей обезьян, которых они едят, они держат у себя в своей стае, вот как мы держим кошечек или собачек. Так вот, шимпанзе, они очень брезгливо относятся к фекалиям, к чужим фекалиям, очень сердятся. И, ну, капрофаги вот у них объясняют вот я встречал такое объяснение, которое меня не убедило. Когда они переходят на животную пищу, да, что белки у них плохо там перевариваются, и это получается что-то типа двойного пищеварения. О двойном пищеварении мы будем говорить несколько позже у травоядных животных. Но я понимаю травоядных, где трава действительно переваривается очень долго, и нужно либо иметь 4 секции желудка, как вот у коровы, да, либо поедание своих экскрементов, как у зайцеобразных, но мясо переваривается нормально и легко. Так что это не аргумент. Но вот чаще всего капрофаги у шимпанзе наблюдается в неволе. В неволе это тоже понятно, это стресс. Стресс всегда меняет поведение животного. Такое, кстати, бывало с людьми, потому что у людей очень часто капрофаги свойственны людям, которые потеряли свой рассудок, да? У которых начинает прогрессировать шизофрения или какие-то девиантные отклонения. Вот я сейчас не помню фамилию декабриста, которого содержали в одном из монастырей Суздаля, но очень хорошо помню, что он начал сходить с ума, и надсмотрщики, тюремщики обратили на это внимание, когда он стал поедать собственные экскременты. Ну, видите, ничто не ново под луной. И именно поэтому, кстати, у животных в зоопарке, особенно это касается обезьян, есть такая программа, международная программа, она называется «Активная среда». То есть для того, чтобы они не тяготились неволей, не сходили с ума и не ели собственные экскременты в том числе, им предлагают, давайте посмотрим, кстати, следующие картинки, там это будет, им предлагают различные игрушки и головоломки. Это вот, смотрите, какая симпатичная пара, мама с ребенком. И вот, глядя на эту картинку, сразу вспоминаешь, что, между прочим, геном карликового шимпанзе бонобо на 98 и, по-моему, 98,8% совпадает с геномом человека. Правда, очень много общего. Посмотрите, абсолютно человеческая мимика, абсолютно человеческий взгляд, задумчивый и скорбный, и абсолютно человеческие привычки. Ну, кстати, отдельная тема – это попытки скрещивания людей с человекообразными обезьянами. Все они закончились очень плохо. Такие попытки были в Советском Союзе в 20-е годы. Профессор, который сошел с ума этим занимался, кончил в застенках НКВД. Такие же эксперименты пытались проводить в Третьем Рейхе при помощи заключенных концлагерей. И там аналогичная история. Точно так же профессор, видимо, сошел с ума и тоже кончил за стенкой гестапо. То есть ни одна из таких попыток не завершилась успехом. Тоже отдельная тема. Если хотите, как-нибудь можно подготовиться, на нее поговорить. Следующую картинку давайте с вами посмотрим. Следующая картинка – это у нас… Да, это у нас растение. Значит, капрофагия все-таки бывает у шимпанзе связана со способом поедания некоторой пищи. Диалиниум, по-моему, гвинейский называется это растение. У него очень вкусные плоды. Они по вкусу напоминают финики, сухофрукты, а внутри очень толстая косточка. Так вот, шимпанзе очень любят эти плоды, а потом они разгребают свои собственные экскременты, достают оттуда косточки и начинают их поедать. Почему? Ну, видимо, потому что… Ну, кстати, в этом нет ничего странного. Многие люди не так любят абрикосы, как любят абрикосовые косточки, в которых скрывается нежное вкусное ядро, да? Видимо, то же самое происходит вот с этим растением. Видимо, когда косточка проходит через желудочно-кишечный тракт, то, что называют ботаники, происходит скарификация, да? То есть жесткая оболочка размягчается, и шимпанзе уже может эту косточку разгрызть и полакомиться вкусным ядром. Смотрим следующую картинку. Следующая картинка. Так, вот это как раз кубик Рубик, То, о чем я вам сейчас говорил, это как раз программа «Активная среда». Это вот всякие головоломки, всякие игрушки. Это раньше, да, у нас в московском зоопарке во времена моего детства горилле клали в вольер вот такую вот покрышку от краза, который он метал и который он бил об бетонные стены, да, с тихой грустью. Ну, вот теперь у них всякие такие вот игрушки, которые выполняют двойную роль. Это еще иногда такие тесты на экстраполяцию, да, головоломки, которые обезьяна должна решить, чтобы достать там лакомство или еще что-то сделать. Ну, так и таким образом им легче переносить неволю. Смотрим следующую картинку. И продолжаем разговор о капрофагии у человекообразных обезьян. Здесь мы с вами уже видим гориллу. А вот с гориллами все обстоит несколько иначе. Гориллы мало того, что очень часто поедают экскременты, причем и собственные, и чужие, они еще с ними играются. Они их подбрасывают, они их ловят ртом, они их могут проглотить, потом выплюнуть на руку, да. То есть это не пищевое поведение, это абсолютная игра. Вот опять же, вот если шимпанзе очень брезгливо относятся, как я уже говорил, к чужим экскрементам, даже был такой описан случай в наблюдениях, когда в вольере, где была группа шимпанзе, самец стал настолько

поскольку бумаги невкусно, крупный рогатый скот. И надо сказать, что навоза там выше крыши. Вот, и надо сказать, что скоробеи блестяще справились со своей задачей. Их подземные кладовые удобряли тучные пастбища. На них росла отличная трава. Но вот дальше очень интересный момент. Дело в том, что скоробеи всегда катят свой шар с востока на запад. А сам шар ассоциировался у древних с солнцем. Поэтому, например, в Древнем Египте... Давайте посмотрим следующую картиночку. Там, по-моему, мы это увидим. Да. В Древнем Египте обожествляли скоробеев. Это был священный жук, священное насекомое. В нем древние египтяне увидели связь с солнцем. Ведь солнце точно так же, как скоробей, движется с востока на запад. Оно круглое, как шар, который скоробей катит. И вот следующую картиночку покажите. Бог Хепри, олицетворяющий восход, всегда изображался с головой в виде скоробея. Вот мы даже видим, видите, древнейший бог утреннего солнца, не путать с Ра. Это вот как такой аналог богини утренней зари у древних греков. Помните, встала из брака, обладая с перстами багровыми Эос. Да? Вот такой вот священный скоробей в Древнем Египте. Ну, собственно говоря, мы уже больше часа с вами потратили. Мне осталось несколько слов сказать о пользе навоза. Польза навоза и роль навоза в человеческом бытие, да, на разных исторических этапах. Ну, помимо того, что это органическое удобрение, да, об этом, наверное, стоит будет поговорить отдельно, прежде всего это... Вот давайте загибать пальцы. Это строительный материал. Посмотрим следующую картинку. Саман. Кто из вас? Ну вот, кстати, следующая картинка тоже интересная. Это мы видим, как бабочки. Бабочки собираются на навоз. В этом нет ничего удивительного. Вот здесь какие-то тропические беляночки, а вот здесь голубянки. И, кстати, голубянка – это, по-моему, голубянка икар. Если я не путаю, я в бабочках не очень хорошо разбираюсь. Все-таки не липидоптеролог, а всего лишь журналист-натуралист. Но голубянок я частенько встречал на навозных кучах в лесу, на фекалиях, потому что бабочки там находят те самые минеральные вещества, которые так не хватает их организму. И, кстати, вот еще одна картиночка, покажите, пожалуйста. Ведь что такое, видите, это тоже очень такая хрестоматийная картинка, очень часто любят это фотографировать. В данном случае это кайман, на котором сидят, ну, это, по-моему, это какие-то геликониды, бабочки. Они питаются слезными выделениями каймана. То же самое. Им необходимы полезные вещества, которые содержатся в экстрементах, которые содержатся в других выделениях. Поэтому природа очень функциональна. И в этом нет никакого парадокса, то, что прекрасные порхающие цветы садятся на такие низменные субстраты. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картинку. Вот. Это саманные кирпичи. Ну, кто из вас бывал в южных регионах, в Средней Азии, в Африке, наверняка видел саманные постройки. Они бывают из саманных кирпичей, или бывают такие вот лепные. Да? Саман – это глина, это мелко нарезанная солома, это навоз. Навоз – очень важный ингредиент этого самана. Вот давайте посмотрим следующее. Саманные постройки имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, там прекрасная термоизоляция. Да? В таких саманных домах тепло зимой, холод, и не жарко летом. Шум очень плохо проникает, то есть можно там спокойно совершенно находиться. В них не бывает душно, в них режим влажности нормальный. Ну вот, конечно же, недолговечные они, это их минус. Давайте посмотрим, кстати, еще. Ну, здесь уже такая стилизация какой-то модерн. А вот это древний город Бам в Иране. Он весь из самана, саманная крепость, видите? И, кстати, я хочу вам напомнить, что Троя, вторая Троя, там их штук 7 Трой, как вы помните, Шлиман только начал раскопки Трои, ее нашел. Потом там Троя 1, Троя 2, Троя 3, Троя 4, там, по-моему,

по-моему, даже Троя 4А, Троя 4Б и так далее. Так вот, вторая Троя – это саманные стены, которые обороняли город. А я вам напомню, что Троянская война – это, дай бог память, по-моему, 13 век до нашей эры. Это темные века. Ну, правда, Троя – это уже окраина Хеттской империи. Там была немножко другая цивилизация. Поскольку древние греки, по-моему, саманных построек в те времена, по-моему, не знали. Следующий, смотрим кадр. Что у нас следующее? Следующее все, да? Ну, тогда возвращаемся в студию, на кухню. Мы сегодня говорим на кухне. О чем еще ночью можно говорить? Где еще ночью можно говорить о капрофагии, о поедании экскрементов, как не на кухне, да? Да, ну вот простите, такая техническая у нас произошла неполадка, но чего удивляться, сейчас карантин, перегружены сети, интернетные трафики все перегружены. Ну, наверное, на этом мы сегодня с вами и закончим. Навоз – это отдельная тема, очень интересная, и компостирование, если хотите, поговорим, пожалуйста. Давайте, наверное, сейчас ответим на вопросы, если вопросы у вас есть, да, я их сейчас увижу, ваши вопросы, спрашивайте, отвечаем. Ну, если уж на то пошло, можно, конечно, говорить, спрашивать не только. Так, как обстояли дела с канализацией в мусульманских странах в средние века? Ну, скажем так, смотря какие мусульманские страны вы имеете в виду, потому что были империи, как Османская империя, где такие вопросы решались. А что касается кочевников, что касается кишлаков там, Средней Азии, там, конечно, обстояли дела не очень хорошо. Ну, а для европейцев, которые в тех краях никогда не бывали, я хочу напомнить, что в той же Средней Азии роль туалетной бумаги выполняют камушки. Поэтому, если будете в тех краях, в сельском туалете, и увидите ведро камней, имейте в виду, это вам вместо туалетной бумаги. Так, еще есть вопросы, да? А что там за новый азиатский шершень? Ой, шершень-убийца вы имеете в виду. Но это не новый азиатский, это Япония. В Японии, да, самый крупный вид шершня, он до 7 сантиметров в длину вырастает. И ой, там даже есть мониторинг, есть статистика, сколько человек в Японии погибает от укусов этих шершней. Они якобы очень агрессивные. BBC, по-моему, в свое время делала фильм «Шершни из ада» или что-то в этом роде. Ну, там все это немножко демонизируется, конечно, но самих шершней увидеть – это действительно… Я хочу вам напомнить, что шершень же – это оса. Это бумажные осы. Кто такие шершни? Вот. Наши шершни, кстати, тоже иногда до летальных исходов было когда. Но наш шершень никогда не будет кусаться просто так. Вот если вы увидели его где-нибудь там вот на арбузной корке, например, да, там на компостной яме они любят прилетать. Если вы не трогаете шершни, он никогда вас не укусит. А вот если вот полезли в гнездо, да, и здесь еще тоже такой момент. Когда начинают кусать шершни, осы или пчелы, то самый первый укус – это же яд. Там выпускается яд. И запах этого яда – это как горн трубача к атаке. И сразу вся семья чувствует этот запах и начинает нападать. Вот, поэтому… С азиатским шершнем, я думаю, ничего нового нет. Насколько экономически выгодно перерабатывать навоз в газ метан? Значит, я не знаю. Я не знаю, насколько это выгодно и выгодно ли это вообще. По-моему, это не выгодно, потому что навозу есть другое применение. Но я хочу сказать только одно, что вот все мы за природу, все мы за охрану природы, но иногда охрана природы приобретает такой, знаете, немножко какой-то экстремистский характер. И вот некоторые специалисты в кавычках утверждают, что вот глобальные изменения климата связано с тем, что коровы слишком много метана испускают в атмосферу. Ну, любой ученый просто рассмеется, а вот есть такие экологи, с позволения сказать, которые этот аргумент очень часто употребляют в спорах, когда объясняют, что глобальное потепление обусловлено именно этим, и что количество коров надо сокращать, надо переходить на веганство там, и так далее, и так далее. Не знаю, вот насколько экономически выгодно, не знаю, но это же калькуляции должны быть, бизнес-план, я не по этой части, я натуралист. Здравствуйте, мои муравьи за
зачем-то откусывают друг другу брюшко. Вопрос, наверное, не по адресу, но, может быть, вы что-то можете подсказать по данному вопросу. Ну, я думаю, что, скорее всего, они не друг другу откусывают брюшко, а, скорее всего, другим муравьям другого вида. Но это нужно смотреть. Я не знаю, какие у вас там муравьи, где что значит «мои муравьи». Мирмикарии, что ли, они у вас, муравьи? Или те, которые живут в вашем доме или в вашем участке. Я не знаю, о каких муравьях идет речь, о каком виде. Если это в мирмикарии, может быть, что-то там не так у вас не заладилось. Поймите такую вещь. Муравейник – это живой организм. То есть, муравья нельзя рассматривать как отдельное существо. Понимаете? Это часть общего организма. Муравей не может жить один. Так же, как и пчела не может жить одна, ну, если мы имеем, говорим, если мы не про одиночных пчел говорим. Да? И если в муравейнике вот что-то такое происходит, значит, там какой-то сбой. Муравейник повинуется незримым командам. Как правило, это феромоны. Это запахи, которые распространяет царица, как мы ее называем. На самом деле самка, да? Матка муравьиная. Поэтому могут быть какие-то сбои у этого организма. Он может болеть. Я не знаю. Здесь надо разбираться мирмикологом. Капрофагия встречается у людей. Говорят, дети любят поесть из горшка, не хватает витаминов или минералов. Капрофагия встречается у людей, это такая сексуальная девиация, это не по моей части, извините, я не сексолог, я натуралист, поэтому как род сексуальных извращений капрофагии мы с вами рассматривать не будем, несмотря на то, что уже второй час ночи, дети спят. У людей, да, встречается, как правило, мы уже говорили об этом, это расстройство психики. У детей, да, у детей бывает, ну, либо обычное любопытство, либо, ну, просто надо как-то набраться терпения, объяснить, что, как. Вот, поговорить с доктором, кстати. Александр, а вы сами держите пчел? Нет, не держу. К сожалению, не держу по одной простой причине. У меня три работы, все они три в городе. Хотя у меня есть дом и 20 соток за городом. Я очень люблю свой дом, свою землю. Я на ней очень много работаю. Но, к сожалению, я не могу там бывать все время. А улей требует ухода. Давно мечтал. Так, куда девается навоз от домашнего скота? В мире его уже больше, чем людей. Ну, совсем не больше. Куда он девается, навоз от домашнего скота? Употребляется по назначению. Вот мы навоз покупаем машинами, вывозится на поля. Кстати, если будете заказывать навоз машиной, да, вы сразу поясните, что лучше брать навоз с подстилкой. Потому что без подстилки вам черпанут с глины и вот это вот со дна. А с подстилкой, то есть это с соломой или сеном, он гораздо лучше компостируется. И, ну ладно, это уже отдельная тема. Если мы с вами будем говорить о навозе в садоводстве, да, можно ведь у хорошего хозяина, у опытного садовода на навозе все растет и колосится. А у плохого хозяина может все погореть и испортиться. Вот одна моя соседка по даче, не ближайшая, а соседняя улица, она буквально помешана на здоровой пище, на экологически чистой пище, всегда говорит, я не ем эти овощи, фрукты из магазинов, там превышение по нитратам, там по фосфатам и так далее, и так далее. А вот у меня чистые, экологически чистые продукты. Однажды я увидел, как ей привозят машину навоза, говорю, вы же навозом пользуетесь? Да, ну так вот вам и превышение по нитратам. И она была потрясена, когда она тестером, значит, померила, что там нитратов больше, чем в покупном баклажане у нее было, в кабачке. То есть у нее в кабачке было нитратов, оказалось, больше, чем в покупном, который она купила в магазине. Так, а на севере строили из самана. Есть ли у нас скарабеи? Да, у нас есть навозники, причем, по-моему, даже не один вид. Да? Ну, на лесных просеках часто встречаются навозники. У них такой, как вороненая сталь, с синим отливом крылья, брюшко. Что касается севера и самана, вы знаете, я не знаю. Я вот больше 20 лет снимаю фильмы и передачи о животных. Приходилось бывать в тропиках, в субтропиках, и где-то и в горах, и в пустынях. И вот, к сожалению, на севере у меня нет. Моя давняя мечта – Арктика –
Я очень плохо знаю север, поэтому не могу вам рассказать ничего по этому поводу. Почему хищники закапывают, а остальные, в том числе и люди, нет? Ну, не все хищники-то закапывают. Это у кошек есть, но у них тоже, знаете, они не всегда закапывают. Ну, почему такое поведение развелось? Ну, видимо, если очень большая охотничья территория, да, у кошки, может быть, для того, чтобы не обнаружить себя своим потенциальным жертвам. Не знаю, наверное, так. Если честно, никогда не интересовался этим вопросом, но знаю одно, что закапывают кошки, и иногда они просто делают вид, что закопали. Очень небрежно так покидали немножко землицы и пошли дальше. То есть, это рудиментальное такое поведение у них. Конский навоз лучше, чем коровий? Да, лучше, чем коровий. У него температура горения другая, больше там полезных элементов. Поэтому, кстати, нормы внесения его меньше, чем у коровьего навоза. Но у коровьего конского навоза есть один недостаток. Там очень много семян сорняков, которые не потеряли свою схожесть. Вот если вы сейчас к себе в теплицу внесете конский навоз, да, то не удивляйтесь, когда там вы обнаружите, как футбольное поле овес по грудь взойдет и быстро начнет колоситься. А в коровьем навозе там же ведь еще и ширица, которую коровы очень любят, и там лебеда, и чего только не попадается. Если вам привезли кучу навоза, она очень быстро покроется сорняками. Это не налетели. Это те сорняки, которые проросли, которые вот зерна остались там в навозе. Так, ну, я же говорю, навоз еще лучше считается, вот, кстати, чем хорош навоз кроличий, тем, что из него никаких семян не прорастает. Но у кроликов просто в таком количестве навоз получить очень тяжело. Ну, наверное, все, да? Вопросов больше нету? Да, вроде бы нету. Тогда спасибо вам большое, доброй ночи. Спасибо всем, кто выдержал эту долгую лекцию. Я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Всем всего доброго и удачи.

Доброе утро. Никуда я не могу уйти далеко ни от коров, ни от слонов, поэтому сегодня я вам расскажу историю открытия одной морской коровы, которая сейчас уже имеет статус вымершего животного и которая по своему происхождению гораздо ближе к слонам, нежели к коровам. Но прежде я бы хотела ответить на один вопрос, поскольку на все остальные вопросы я уже ответила, сделала большую домашнюю работу, и ответить на вопрос, ну не вопрос, а такой, скажем, вопрос-просьбу Юрия Муромцева рассказать о самой старой книге из нашего фонда. Эта книга была написана в 1542 году, такая она небольшая, всего лишь 8 листов и 6 листов только текста. Написана она на немецком языке и использован очень красивый готический шрифт. Он, конечно, очень красивый для созерцания, но очень трудный для понимания, особенно если ты совсем не знаешь немецкого языка. Ну и поэтому о содержании этой книги мы можем судить только по ее названию. А название у нее примерно такое. Краткая доподлинная история девушки, которая всю свою жизнь ела и пила в свое удовольствие. Сами понимаете, что такое название позволяет очень широкую трактовку содержания этой книги. Возможно, там хранится некий тайный рецепт, как можно есть и пить, и оставаться молодой и стройной девушкой всю свою жизнь. Возможно, это история о том, что вот она пила и ела, и совсем не заботилась о своем нравственном воспитании. Или, может быть, наоборот, она пила и ела, и в здоровом теле здоровый дух. Но, скорее всего, это какая-то медицинская книжка, потому что написана она доктором, переведена она с латыни на немецкий язык, и рассказан какой-то медицинский кейс о том, какое-то было заболевание, может быть, расстройство пищевого поведения, может, еще какое-то более тяжелое, и как его можно было излечить, и что с этой девушкой произошло. Вот такая у нас самая старая книга. Ну и, пользуясь моментом, я хотела бы всех поблагодарить за комментарии, потому что они не только делают нам приятно, они еще способствуют продвижению нашего видео, но и также дают нам какую-то пищу для размышлений и, может быть, вообще материал для новых сюжетов. Вот, к примеру, я прочитала комментарий, который звучал примерно так. Мясо поели, молочка попили, крошка-корошка. Все так. Действительно, люди одомашнили животных для того, чтобы всегда иметь при себе запас питания. Я не думаю, что это стало для вас такой уж новостью. И именно этот комментарий подтолкнул меня к теме рассказать о наиболее трагическом сюжете в истории, о открытии и последующем убийстве стеллеровой коровы. Она была открыта во время Второй Камчатской экспедиции. Под Второй Камчатской экспедицией история науки обычно подразумевает целый ряд географических экспедиций, которые происходили с 1733 по 1743 год на Камчатке. Это были и морские экспедиции, и сухопутные. И как раз в эту Вторую Камчатскую экспедицию был приглашен Георг Вильгельм Стеллер. Это был немецкий ученый, который получил хорошее образование в Германии, но почему-то не нашел там работы. Видимо, концентрация ученых мужей была настолько высока, а вот в России их не хватало, поэтому он отправился в Россию. Он получил должность адъюнкта Академии наук и в 1736 году присоединился к Второй Камчатской экспедиции. Ну, во-первых, он проделал очень длительный путь от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока и Камчатки, и по пути своего вот исследования уже занимался различными наблюдениями этнографическими и, естественно, научными, и геологическими даже. И в 1740 году он получил приглашение от Беринга проучаствовать в его отряде, отряде Беринга-Чирикова. И вот в узком смысле именно вот эту экспедицию, этого отряда называют Второй Камчатской экспедицией. В задачи этого отряда входило изучение пути или проложение пути до Америки, уточнение координат якобы существовавшей там земли Жуана да Гама и составление карты, исследование береговой линии Камчатки и Америки. И он был приглашен в качестве врача и натуралиста. Для этой экспедиции было построено два пакет-бота. Святой апостол Петр и святой апостол Павел. И из Завачинской бухты они отправились в 1741 году, 4 июня. Сразу что-то пошло не так. Уже буквально через неделю они потеряли друг друга из виду, поскольку попали в зону туманов. И дальше их маршруты уже шли порознь, поодиночке. Забегая вперед, скажу, что святым апостолом
Павлом ничего страшного не случилось. Конечно, они тоже потеряли часть команды, но в том же году они вернулись в назначенную точку. А Беринг и Стейлеры находились на корабле «Святой Петр». И с ним как раз произошло не совсем, не все гладко произошло. Они до Америки-то добрались, и у них была высадка на острове Святого Ильи, или остров Каяк, как сейчас называют. И Стейлер даже получил возможность исследовать этот остров, правда, после учиненного им большого скандала. Только на третьей лодке было позволено ему отправиться для изучения, для сбора материала, хотя прежде на берегу была договоренность, что ему будет оказывать всяческое содействие, помощь. Его даже уговорили не брать с собой слуг. Он взял только одного слугу. И более того, ему выделили только 6 часов для изучения. Он страшно возмущался и потом мстительно написал в своем дневнике, что, видимо, мы приехали в Америку, чтобы набрать американской воды и отвезти ее обратно в Азию. На следующий день они оттуда отчалили. При этом воды действительно набрали не так много, как могли бы. На обратном пути им пришлось сделать еще одну стоянку на Алеутских островах, на остров Шугинский, который был назван в честь первого погибшего моряка этой команды Никиты Шугина. Его похоронили на этом острове. И здесь им тоже было необходимо набрать пресной воды. При этом они почему-то, не воспользовавшись подсказкой Стейлера, набрали воды из такого осолоненного водоема, который имел контакт с морем. Он предупреждал, что это приведет и к гибели, и к болезни. Но почему-то как-то сложилось что-то не так. Как-то вот со Стейлером, видимо, были какие-то не совсем понятные отношения. Хотя современники про него говорят, что это был такого некого рода Паганель. Человек всегда с приподнятым настроением, в хорошем расположении духа. Он был не капризный, ни в еде, ни в одежде. Как про него говорили, ему имел одну рюмку и для воды, и для водки, и для меда, а вина он не пил совсем. Но, может быть, вот его такой немецкий менталитет наложился на такую нашу российскую действительность, потому что еще когда он был на Камчатке, у него был один конфликт с местным чиновником, который пьянствовал и не обеспечивал необходимым там материалом, например, бумагой, и Стейлер писал возмущение, что ему пришлось метеорологические наблюдения записывать на берестяной книге. А это на минуточку уже 18 век, вот прямо на самом деле берестяну века. Ну и на обратном пути они попали в зону штормов, причем очень сильных, потому что бывалые моряки натерпели страху и много раз прощались с жизнью. И когда измученная команда увидела наконец-то берег, они настолько обрадовались и даже подумали, что это уже материк. Но это был необитаемый остров, и они на нем высадились. И, ну, не совсем необитаемый, потому что на нем обитали песцы. Песцы вели себя нагло с точки зрения команды, нападали на них, кусали. Команда была сильно ослаблена, очень много было раненых и больных цингой людей. Ну и растаскивали эти песцы все, что плохо лежало, совсем не съестное, а вообще какие-то совершенно ненужные им какие-то вещи. В общем, вели они себя как настоящие гости. Через некоторое время их пакет-бот был штормом выброшен на берег, корабль разбился, и им вообще ничего не оставалось, как зазимовать на этом острове. Этот остров впоследствии получил название «Остров Беринга». Вот недалеко от этого острова и Стейлер впервые заметил морских коров. Они по своим очертаниям напоминали ему перевернутые голландские горбатые лодки, которые торчали вверх дном. Это было очень крупное млекопитающее. Он оценивал их средний размер как 7,5 метров, а объем самой большой части больше 6 метров. То есть это совершенно гигантские млекопитающие. Вес примерно 200 пудов, что в переводе на наш язык где-то больше 3 тонн. В общем, очень крупные, большие животные. Посчитать их количество Стейлер не мог, говорит, что их были десятки и сотни, но опять же скажу вам, что потом, впоследствии, ученые уже установили, что примерно популяция составляла около 3000 особей, 2900 до 3, примерно такое количество. Плавали они такими большими группами, внутри этой группы были молодняк, а крупные держались вокруг. Ну и внутри каждой группы можно было разглядеть семью, которая состояла из самца, самки, детеныша сигалетка и детеныша однолетка.

Часть команды болела, и надо сказать, что много людей поумирало. И питались они в основном сначала морскими каланами первые полгода. Они на них охотились. Потом уже весной стали приплывать тюлени, морские котики, и они их тоже на них охотились. А первая стейлеровая корова была убита только в мае месяце. И вот, например, Витус Беринг, ему не удалось его попробовать, мясо этой коровы, потому что он 8 декабря уже умер и был там похоронен, на этом острове. Охотились на корову примерно так. Она, кстати, совершенно не заботилась о своей безопасности. Им нужно было много еды, они все время паслись. Они не могли нырнуть глубоко, они опускали голову и только подымали ее для того, чтобы вдохнуть воды. Небольшая часть на лодке подплывала вплотную к этой корове. В нее вонзался гарпун, это такой крючок с палкой. К этой палке была привязана веревка. И 20 человек, стоящие на берегу, начинали тянуть. Сами понимаете, что это вообще не очень просто, это тяжелое животное, оно еще сопротивлялось, поэтому им удавалось вытащить только каждое пятое. А вот эти раненые, естественно, умирали, ну и никакую пользу человеку не приносили. После того, когда они впервые попробовали мясо стейлеровой коровы, они вообще отказались от любой другой пищи, потому что мясо их было очень вкусное. По вкусу оно напоминало говядину, но было немного плотнее. И жир, а жир был такой толстый слой, 4 пальца человеческих толщиной, тоже пришелся им по вкусу. Перетапливая его, они напоминало им по вкусу миндальное такое масло. Вот. И не будем осуждать этих людей, они сами боролись на грани жизни и смерти. Стейлерова корова укрепила их силы, и следующим летом 1742 года из оставшихся обломков своего пакетбота они соорудили новый корабль и вернулись на нем на Камчатку. Там уже их считали, кстати, давно погибшими. В 1991 году датско-российская экспедиция нашла захоронение Витуса Беринга, провели исследование, оказалось, что он умер не от цинги, а от какого-то другого заболевания, ну и в том числе установили, что тот портрет, который мы с вами видим в учебниках по истории и географии, это не портрет самого Беринга, а портрет его дяди, а Беринг выглядел немножко иначе. К чему это все говорю? Потому что мы не знаем, как выглядел Стейлер. Стейлер небольшое время остался на Камчатке, продолжил свои исследования, но потом по доносу он просидел несколько месяцев в тюрьме и решил, что нужно двигаться в сторону Санкт-Петербурга. По дороге он заболел, скорее всего, у него было двустороннее воспаление легких, и он умер в Тюмени. Так как он был протестантом, ему не позволено было захоронить его на православном кладбище, его захоронили на высоком берегу реки Туры. Ту же ночь могилу раскопали в поисках что-то такого ценного, поэтому его захоронили дважды, а через несколько лет в наводнение подмыло этот берег и, в общем, полностью уничтожено. Поэтому так, как выглядел Стейлер, мы уже никогда не узнаем. Хотя существует такой портрет, нарисованный студентами Тюменского университета, скорее всего, такой фантазийный, но это единственный портрет, которым вот мы можем посмотреть, как он мог бы выглядеть. Вот. Архив его тоже частично был утрачен. Рисунки, которые он нарисовал стейлеровой коровы, так и не дошли до Санкт-Петербурга. Часть архива поступила к Карлу Линнею, и он использовал их в своей научной деятельности. И часть какая-то издания была опубликована. Вот у нас есть одна книжка Стейлера. Она издана была в Германии в 1753 году. Такая небольшая книжка. Так вот, так она. Она как раз посвящена описанию млекопитающих, впервые им изученных и открытых. И здесь есть вот одна гравюра, где они были изображены. Но это не рисунок Стейлера, это более поздний рисунок. Здесь сивуч или морской лев, морская корова, морской котик и калан. И калан или морской бобр, как называл его Стейлер. Вот такой рисунок есть. Еще у нас есть одна книжка в фонде, которая тоже связана с работой Стейлера. Эту книгу написал не биолог, а архивист и библиограф
Петр Петрович Пекарский, и связана она с архивными разысканиями. Как раз он хотел узнать, существует ли вот тот рисунок, а он был уже несколько раз опубликован. Это прижизненный рисунок Столяровой.

0: Или как-то он происходит, ну кто его в конечном итоге нарисовал. Здесь в этой работе проведен анализ некоторых опубликованных его статей. Они были опубликованы на латыни и на немецком языке. Здесь есть часть дневника Стейлера, ну и в конце есть такой рисунок, который, оказывается, нарисовал не Стейлер, а нарисовал матрос этого же судна, Сафрон Хитрово. Нарисовал он на карте берегов Камчатки, в углу на свободном месте был нарисован и стейлеровая корова, и морской лев, и морской кот, морской котик, тюлень. Что же касается судьбы этой морской коровы. Люди, которые приехали на Камчатку из команды Святого Петра, привезли с собой меховые шкуры каланов. И прошел слух, что на этом месте можно вообще здорово поживиться и набрать меха. Вот люди туда устремились, и практически за 27 лет полностью коровы были истреблены. Их убивали ради еды, иногда ради забавы. Особенно тяжелый был 1754 год, когда было убито 1700 особей за сезон. Это очень много. Ну и в 1768 году была убита последняя корова. Что осталось нам, кроме этих грустных воспоминаний? В нескольких музеях хранятся полные скелеты морской коровы. Они в основном собраны из костей разных особей. У нас такого скелета нет, но я вас приглашаю в хранилище остеологии. Хранитель этой коллекции Дмитрий Милосердов покажет, что у нас есть от морской коровы. Спасибо. Что, записываться уже, да?
1: Да.
0: Ну что, показывай нам свои сокровища. Что у нас есть от стейлеровой коровы?
1: От стейлеровой коровы у нас есть ребро.
0: Ого. Тяжелое, кстати.
1: Ну, потому что слегка окаменевшее.
0: Да? А известно из какой части?
1: Да, известно из какой части. Значит, это у нас Комодорские острова, остров Беринга, бухта Федоскина.
0: Все как надо. Нет, а из какой части коровы, например, грудной?
1: Нет, таких не... подробностей у нас нет.
0: Нету, да?
1: Анатомов стейлеровой коровы у нас, к сожалению, нет.
0: Угу.
1: А это более ценный экземпляр, фрагмент черепа стейлеровой коровы.
0: Почему фрагмент чего не хватает?
1: Потому что он не весь здесь. Нет нижней челюсти. Утеряны носовые кости. Вот, собственно говоря, то, что мы видим, это затылочное отверстие. Uh-huh. Вот передняя часть должна быть. Вот здесь начинаются носовые кости.
0: Uh-huh.
1: Вот то, что здесь утеряно, и нижняя челюсть. Также скуловые кости утеряны. То есть все хрупкое, поскольку это в гальке лежало в прибое, оно, к сожалению, утеряно.
0: То есть она погибла как бы в воде?
1: Да, ну либо она была убита охотниками, да. Либо погибла своей смертью от старости. Ну, в общем,
0: и
1: скелет был в воде, да, долгое время бултыхался, пока вот уже более-менее окатанно его не вынесло на берег, где и засыпало галькой.
0: Mm.
1: И потом его и нашли.
0: А кто нам его подарил?
1: Лисица на Тыю.
0: Слушай, а можешь ее еще вот так повернуть? Потому что я вот смотрела, у нее такой храм.
1: Какую сторону тебе повернуть?
0: Не, вот так вот чуть-чуть. Вот так. Такой, как будто у нее здесь немножко, вот, ну, когда я смотрела в интернете, какой-то, типа, не знаю, как назвать правильно, типа какое-то увеличение было, нет? Это не
1: ну, если оно и было, то оно тоже сгладилось от времени, потому что вот видно, что здесь просто кость окатана практически.
0: Гладенькая такая.
1: Да.
0: Ну, здорово. Что бы хотелось добавить? Что палеонтологические данные говорят о том, что тысячи лет назад корова это существовало на гораздо большей территории, и вполне возможно, что Стейлер встретил такую уже реликтовую популяцию. Это, конечно, звучит как оправдание, но вполне возможно, что судьба ее была предрешена. Но еще такое немножко, чтобы не заканчивать на такой совсем уж минорной ноте, хочу сказать, что Кое-где всплывают такие сведения, что стадлеровую корову видели. И хотя среди ученых нет вообще по этому поводу никаких разногласий, все они прекрасно знают, что стадлеровой коровы сейчас нет, но и в 19, 20, 21 веке кое-где порой говорят, что видели целую группу стадлеровых коров или одну корову какую-то исхудавшую после зимы. И причем видели это не один человек, а целая группа людей. Как же можно это объяснить? Я бы объяснила это такой уникальной особенностью человека – верой в чудо. И, может быть, желанием сохранить хотя бы в мечтах вот все то биоразнообразие, которое было уничтожено, в общем-то, по нашей вине. На этом мы с вами прощаемся. Смотрите нас, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. И сегодня вас разбудил крик «Выпи». Пока. Ай, забыла сказать, что она ему до пупа напоминала тюленя, а после пупа напоминала рыбу. Видишь, у меня рыбий такой хвост, это я забыла.
2: У нее хвост вертикальный был?
0: Да. Вот так нарисован. Вот это единственный рисунок, который остался при жизни. Ну, при жизни коровы, в смысле. Но там действительно, знаешь, как бы я хотела сократить, поэтому волновалась, чего бы лишнее сказать, потому что на самом деле действительно интересно, почему так? В каком-то месте я прочитала, что чуть ли не Берин пригласил, они жили в одной каюте, но не уверена, что так на самом деле. Но почему-то его как-то там не воспринимали всерьез. Он предлагал пользоваться вот этими настойками или травами, тем, чтобы предотвратить цингу, его как-то не послушали. В итоге они поумирали, там вообще очень много людей от цинги. А когда вот он говорил, не берите, соленая вода – это ничего хорошего, хотя там люди опытные были, все равно как-то его... А я не знаю, какой он был, но вот такой про него там сам Мелин говорит, что он был такой всегда бодрый. Знаешь, что такой человек всегда приподнятый.
2: Нет, если сравнение с Паганелем верно.
0: Да. Ну да, так вот. А с коровами там вообще просто история их убийства прям жесточайшая. Потому что они, когда их вытаскивали, они сразу начинали дубасить их палками, они же очень сильные. Вот. Прямо куски живой коровы отрезали, целые куски мяса. Там везде лилась кровь. В общем, я на самом деле, когда все это читала, мне несколько дней подташнило, как будто я сама эту корову ела, и мне прям дурно. Я еще хотела сказать, что вот, например, все равно мы должны помнить о том, что какое-то одно животное, которое мы убили, а на самом деле это целая цепочка каких-то взаимосвязей, потому что она там выедала эти ламинарии. Эти ламинарии позволяли больше пространства для жизни морских ежей. Этих морских ежей ели каланы, которые тоже сейчас под угрозой находятся, потому что их, ну, они уже запрещены в Красной книге давно. Ну и целая цепь связей, может быть, каких-то. А вот такая цепочка, примерно как, например, количество старых дев и мощи военного флота. Да? Ну, такая вот известная наша байка. Чем больше старых дев, тем сильнее британский флот.
2: Я знаю, надой молока.
0: Ну да.
2: И старые девы. А почему
0: британцы? Ну, потому что они заводят кошки ловят мышей, мыши не разоряют.
2: Понятно, молоко дальше.
0: А молоко это сливки, питаются, флот хорошо, сильный и мощный.
2: То есть все-таки в истории было продолжение.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Астрономы и астробиологи спорят, как искать неземную жизнь. У каждой группы ученых свои оригинальные предложения по методам и зонам поиска. Найдем ли мы другую жизнь в космосе? А если да, то каким образом? Где и когда? Сегодня я расскажу, что об этом говорит современная наука. Меня зовут Владимир Сурдин, я астроном, а это «Неземной подкаст». Если хотите помочь продвижению науки на пути поиска внеземной жизни, поставьте под видео лайк. А мы начинаем. Давайте поговорим о поисках жизни и цивилизации в космическом пространстве за пределами Земли. Эта тема трогает всех нас. Мы каждый день думаем о том, ну где же пришельцы, ну где же внеземная жизнь. И ученые работают в этом направлении. Кое-что новое уже появилось. Расскажу вам по порядку о том, какими методами мы сегодня пробуем найти связь с внеземными цивилизациями, ну или просто проявление жизни на других планетах. Вообще говоря, их легко разделить на группы. Либо мы имеем средства связи и устанавливаем контакт с внеземной цивилизацией. Либо мы смотрим на произведения этой цивилизации, на то, что они создают, независимо от того, хотят они поговорить с нами или нет. Таким образом, два направления поиска. Либо продукты, произведенные цивилизацией, либо направленный обмен информацией с помощью средств связи. Конечно, вы подумаете, что сначала были попытки наладить обмен. Ничего подобного. Сначала были попытки найти произведение, найти проявление цивилизации, независимо от того, хотят они нас или не хотят принять в друзья и абоненты для разговора. Помните, середину XIX века астрономы получили в свои руки хорошие, качественные телескопы. И, как всегда, первым делом посмотрели на Марс. Марс, правда, очень интересная планета, и чем более четкое изображение было у астрономов телескопом, тем больше интересных деталей они видели. Пока телескопы были не очень качественными, астрономы замечали два любопытных явления – темные пятна на Марсе и светлые полярные шапки. Полярные шапки убеждали в том, что на Марсе есть вода, пусть замерзшая, но, в конце концов, иногда лед тает. А темные пятна по традиции были названы морями. И вот, во второй половине XIX века итальянский астроном Джованни Скиапарелли, получив в свое распоряжение очень качественный телескоп, впервые четко увидел прямые линии, соединяющие марсианские моря. Вообще говоря, и до него обращали на это внимание, но четкость была низкая, и карту так никто и не составил. Скиапарелли впервые составил карту, а марсианских чего? Их надо было как-то назвать? Но они же были между морями, эти темные линии. Скиапарелли назвал их, как полагается, проливы. Что между морями? Морские проливы. А по-итальянски проливы звучит так – канали. Его работы, вполне научные работы, опубликованные в академических журналах на итальянском языке, переводились на другие европейские языки, в частности, на английский. А в английском есть два слова, более или менее правильно передающих смысл итальянского «канали». «The canals» и «the channels». Так вот, «channel» – это морской пролив, а «canal» – это рукотворное сооружение для того, чтобы воду из одного места в другое перегонять. Ну, растительные каналы. Перевели как «the canals». И у читателей в голове сразу возникло представление о том, что марсианские каналы – это рукотворные сооружения. Значит, на Марсе есть кому их создавать. Значит, на Марсе есть цивилизация. Эта мысль так захватила читающую публику европейскую и американскую, что сразу же появились желающие уточнить карты марсианских каналов, ну, вообще, наладить связь с марсианами, раз у них там цивилизация. А мы тут тоже создаем каналы. Конец 19-го, начало 20 века, помните? Суэцкий канал, Панамский канал, эпоха строительства больших каналов. у нас каналы и на Марсе каналы. Цивилизации развиваются параллельными путями. Мысль была яркая, интересная. Ну и сразу же возникло желание установить контакт с теми, кто эти каналы на Марсе строит. Было несколько методов предложено, ну, более или менее похожих друг на друга. Немецкий математик Карл Гаусс предложил использовать огромную территорию России, занятую тайгой. Чего она там пропадает? Давайте мы в тайге сделаем огромные просеки в виде рисунка, иллюстрирующего теорему Пифагора. Засеем их пшеницей. Когда она взойдет, желтые прямые линии в виде теоремы Пифагора на зеленом фоне тайги ясно покажут марсианским астрономам, которые посмотрят на земной шар, что у нас тут тоже занимаются математикой, ну, по крайней мере, на уровне 5 или 6 класса. Делать просеки в тайге – непростое занятие. Поэтому австрийский, а в общем-то он работал в России, астроном фон Литров предложил. Давайте проще поступим. Тайга, бог с ней, у нас тут под боком есть огромная пустыня Сахара. Давайте пророем там каналы в виде теоремы Пифагора. Зальем их водой. Поверх воды нальем, ну, например, бензин или нефть. И ночью подожжем. Ведь марсианам легче всего наблюдать земной шар с его ночной стороны. Марс-то дальше от Солнца, чем Земля. Поэтому они в основном смотрят на Землю ночью. Подожжем, и на темном фоне Сахары марсианские астрономы увидят теорему Пифагора и поймут, что мы тут тоже не лыком шиты, а занимаемся математикой. В общем, это были, конечно, полушуточные предложения, но впервые прозвучала реальная возможность наладить контакт с неземной цивилизацией методом световой посылки. Мы им показываем яркий объект, яркий источник, яркий рисунок, а они в телескоп наблюдают и понимают что-то про нас.
2: Вы же знаете, что в любой системе, будь то Вселенная или обычная котельная, главное понимать, что и как происходит. А начинается все с измерений, с приборов учета. Казалось бы, простой элемент на трубе, но именно такой прибор превращает поток воды или тепла в цифры. А цифры – это уже основа для анализа, учета и управления. Сегодня я расскажу о компании, которая делает такие приборы. Не просто надежно, а на уровне научного подхода. Речь о заводе полного цикла. Все, от электроники до программного обеспечения и испытаний, создается внутри, своими инженерами. Это серьезно. Один из их ключевых продуктов – электромагнитный расходомер ПРМ. Он измеряет расход, даже если в среде есть взвеси или перепады давления. Для передачи данных и управления прибор поддерживает широкий спектр интерфейсов – LoRaWAN, Bluetooth, ну и другие. К прибору можно подключиться с помощью мобильного приложения, чтобы посмотреть метрологические характеристики, текущие показания, архивы, которые можно скачать для анализа системы. В паре с ним вычислитель количества теплоты ВКТ-9. Он принимает сигналы от всех датчиков, рассчитывает объем потребления, тепловую энергию, делает это все с минимальной погрешностью. Есть архивы, защита от вмешательства, автономное питание. Ну, в общем, инженерно все сделано очень грамотно. А еще у компании сервис по всей России и СНГ, от Калининграда до Владивостока, от Минска до Алматы. Если вы инженер, специалист ЖКХ или просто хотите понимать, за что платите, это решение точно для вас. ПРМ – это не просто прибор. Это то, с чего начинается умная система управления ресурсами. Ссылку на сайт оставлю в описании. Посмотрите. Инженерно это действительно интересно. Учет должен быть точным. А с такими приборами он становится еще и умным.
1: Наступил 20 век. Родилось радио. И оказалось, что оно очень дальнобойное и довольно дешевое средство связи. К концу 50-х годов 20 века радио вышло на такой уровень, что у ученых появилась уверенность, с помощью радиотехники можно установить связь даже с подобными нам технически развитыми цивилизациями, живущими на планетах соседних звезд. Такую статью в журнале Nature впервые опубликовали два итальянских, а позже они переехали в Соединенные Штаты, физиков – Коккани и Моррисон. Это великая статья. Она заняла небольшой объем, но произвела просто взрывообразный фурор среди специалистов. Как? Мы уже можем, используя радиоприемники и радиопередатчики, поговорить с братьев по разуму? Оказалось, что это так. Тогда же этой возможностью заинтересовался американский радиоастроном-радиоинженер Фрэнк Дрейк. И год спустя, в 60-м году, он уже начал поиски радиосигналов от неземных цивилизаций. Они продолжаются до сих пор. Конечно, уровень техники для этих поисков развивается невероятно быстро. А Фрэнк Дрейк искал радиосигналы на одной длине волны. Длине 21 сантиметр, характерный для излучения космического водорода. Ну, это подсказывает всем радиоастрономам на всех планетах, на какую частоту или на какую длину волны надо настроить передатчик и приемник. Конечно, тогда он не нашел сигналов. Сегодня наши радиоприемники принимают весь спектр радиоизлучения, все миллиарды частот или длин волн, на которых, в принципе, можно вести радиопереговоры на межзвездных расстояниях. В этом проблемы нет. Сегодня у нас гигантские радиоантенны. А вот проблема в том, что у гигантских радиоантенн очень маленькая область, которую они захватывают на небесной сфере, чтобы принять оттуда сигнал. Ну и понятно, чем меньше область, тем меньше помех попадает в радиоприемник. Но чем меньше область, тем дольше нужно вести наблюдение, чтобы охватить все небо и не упустить сигнал от какой-то неизвестной вам планеты, на которой сейчас в вашу сторону ведется радиопередача. До сих пор эта проблема не решена. До сих пор мы не можем вести радиоприемы с космоса со всех сторон с высокой чувствительностью и так, чтобы радиопомехи, идущие от земных передатчиков, не мешали нам. А ведь на Земле все больше и больше таких радиопомех. Сегодня практически у каждого из нас в портфеле, в кармане или в дамской сумочке довольно мощная радиостанция. Она называется сотовый телефон. И каждый из них передает то, что радиоастрономы считают помехой для поиска сигналов внеземных цивилизаций. Поэтому, хотим мы или не хотим, но каким-то образом надо переносить наши радиоантенны, если мы собираемся принять слабые сигналы из космоса, туда, где земные радиопомехи не мешают. Ну, куда их можно перенести? Например, в околоземное космическое пространство, отвернув антенну от Земли. Но ведь там летает много спутников. И, кстати говоря, недавно пришла такая новость. Старый отключенный радиоспутник внезапно прислал громкий сигнал. Интересно, кто его или что его там создало? Сигнал очень короткий, наносекундный, но довольно мощный. А спутник был запущен еще в 1964 году, проработал до 1967 года и благополучно испортился. Тогда спутники жили недолго. О нем забыли, но, приняв этот сигнал, отыскали его на небе, и оказалось, что да. Сигнал идет от спутника. Вообще говоря, сюжет для фильма ужасов. Умерший спутник вдруг оживает и начинает какие-то радиопередачи. Оказалось, ничего подобного. Он не ожил. Он явился мишенью для космической частицы, быстрого протона, частицы космического излучения. Оно ударило по этому спутнику, вызвало, ну, грубо говоря, микровзрыв, маленький факел плазмы, который сгенерировал вот этот вот радиоимпульс. Ну, вы знаете, когда гремит гроза, и в земной атмосфере возникает плазменный канал от молнии, то это источник довольно мощных радиопередач. Ну, радиошума, который, конечно, не несет никакой информации, но все радиоприемники его принимают и шумят, шуршат. Вот так же точно мы получили радиоимпульс от умершего спутника. С одной стороны, это довольно любопытное техническое открытие. Оно позволяет зондировать земную ионосферу с помощью вот таких случайных радиосигналов. С другой стороны, это еще и метод поиска радиомусора. Мы забыли про этот спутник, а он мог бы кого-нибудь ударить. А теперь мы его отыскали и будем следить за ним, потому что от него и от других умерших космических объектов приходят время от времени такие сигналы. Это здорово. А не здорово то, что они мешают нам принимать сигналы внеземных цивилизаций. Выход есть? Выход есть. Давайте радиоастрономические приборы перенесем туда, где Землю и околоземное пространство, насыщенное спутниками, не видно. Где же такое место? Наверное, где-нибудь на краю Солнечной системы? Да нет, оттуда тоже Земля неплохо видна. Это обратная сторона Луны. Луна под боком. Но когда вы на обратной стороне, тело Луны закрывает от вас земной шар и околоземное пространство, где летают спутники. Замечательная возможность для радиоастрономии попасть в радиотихое место и спокойно изучать Вселенную и ждать сигналов внеземных цивилизаций. Вот только я слышал, что Илон Маск и прочие радиоинженеры пытаются создать систему телефонии для Луны. Ведь мы уже начинаем осваивать Луну, так сказать, со второго захода. Уже скоро там появятся лаборатории, научные станции, технические центры. Им тоже нужна будет радиотелефонная связь, ну, сотовая. Так вот, эти ребята хотят запустить и вокруг Луны тоже спутники прямого интернет-вещания и спутники, позволяющие поддерживать сотовую связь под телефоном. Куда же тогда денутся радиоастрономы, ума не приложу. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Обычно транзитами мы называем, когда одна звезда проходит на фоне другой, или планета, экзопланета этой звезды проходит на фоне своей звезды. Это очень полезное событие. Тогда свет звезды, проходя через атмосферу планеты, несет нам данные о химическом составе этой атмосферы. В спектре звезды появляются линии химических элементов, характерные для атмосферы этой планеты. То есть для нас транзит – это прежде всего прохождение планеты перед звездой. А вот оказывается, для радиоастрономов интересны другие транзиты – прохождение планеты за звездой. В чем же интерес? В этот момент мы не видим планету. Именно так. Дело вот в чем. Уже более 60 лет радиоастрономы поддерживают программу поиска внеземной цивилизации, поисков радиосигналов от внеземных цивилизаций. Но сигналы-то приходят. Радиотелескопы фиксируют какие-то непонятные сигналы, но мы никак не можем их расшифровать. Довольно давно обсуждается идея о том, что в этих странных сигналах и нет информации, которая была бы закодирована, которая бы была послана нам, чтобы мы ее могли расшифровать. А что же за сигналы? А оказывается, и от земного шара, от нашей цивилизации, тоже в космос уходят такие сигналы, и, надо сказать, они самые мощные. Если бы мы смотрели на земной шар с расстояния сотен световых лет, что бы мы увидели? Радиопередачи «Братьям по разуму»? Нет. Мы увидели бы радиошум, который производит прежде всего радиолокаторы. Мощные локаторы, наиболее мощные из них – это локаторы противоракетной обороны. Они посылают мощные импульсы по отражению радиосигнала. Мы контролируем околоземное пространство. Ну, не летят ли какие-то ракеты в нашу сторону. Но эти импульсы уходят в космос, и в них нет никакой информации. Так вот, такие импульсы мы получаем из космоса. А как же проверить? Это помехи, которые с Земли принимает радиотелескоп? Или это сигналы из космоса, приходящие вот от таких планет, у которых тоже есть проблемы с противоракетной обороной? Да очень просто. Дождаться, пока соответствующая планета спрячется за своей звездой. И если эти сигналы прервутся, значит, они идут от этой планеты. А если не прервутся, значит, это радиопомехи с Земли. Ну, что вы думаете? Знаменитая инициатива Breakthrough Listen, это Юрий Мильнер и его коллеги дали достаточно большой грант на то, чтобы поддержать программу SETI. И вот уже несколько лет крупнейшие радиотелескопы мира прослушивают самые перспективные звезды с находящимися рядом с ними самыми похожими на Землю планетами. И да, оттуда приходят странные радиосигналы. Отобрали 27 затменных, то есть транзитных экзопланет, которые регулярно проходят за своей звездой, прячутся. И стали на них смотреть. И что же вы думаете? Каждый раз, когда планета уходила за звезду, странные сигналы не прерывались. Значит, эти сигналы идут не от планеты, которую мы облюбовали, а от нашей собственной Земли. Это радиопомехи. Да, радиопомехи очень сильно мешают в поисках внеземных цивилизаций. Но вот такая технология все-таки позволила нам отсечь предполагаемые планеты с цивилизациями и обратить внимание на новые.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Вот только 60 с лишним лет поисков постепенно убеждают радиоастрономов и прочих искателей внеземного разума в том, что пора менять тактику. Что-то мы не так делаем. Наверное, радио – это не тот метод, на который надо надеяться в контакте с внеземными цивилизациями. Правда, радио очень хорошее средство, очень дешевое, очень дальнобойное, но, может быть, оно временное. Когда-то мы просто махали друг другу рукой, зажигали сигнальные костры, потом перешли на электрический телеграф, потом на радиоволны. Но ведь и радиоволнам тоже есть предел их эффективности. Ну, например, вспомните, как мы получали телевизионный сигнал лет 40-50 назад. Мы ставили на крышу дома антенну, и с помощью этой антенны на дециметровых волнах получали 5 программ, 4 программы, а у нас в доме вообще была только одна программа телевидения. Мы жили в небольшом городе, и все. А сегодня ваш телевизор сколько программ получает? У меня 350. Я, правда, их обычно не смотрю, но знаю, что там 350 каналов. Неужели они проходят через одну антенну? В дециметровом диапазоне, конечно, нет. Радиоволны не так эффективно сжимают информацию, чтобы донести ее до нас. А как же мы ее получаем? Как наш компьютер получает интернет-сигнал, а телевизор – сигнал телевизионный в количестве 300 с лишним каналов? С помощью света. К нам в дом приходит оптоволокно, и по нему распространяется инфракрасный, ну, по сути, световой сигнал, который гораздо более сжатом виде переносит информацию и доносит ее до нас. Почему бы нам не попробовать принять из космоса сигналы внеземных цивилизаций в оптическом диапазоне? Это хорошая идея, ее надо реализовать. Астрономы попробовали это сделать несколько лет назад, но оказалось это довольно трудно. Хороших больших телескопов мало. Каждый телескоп смотрит на маленькую точку на небе, и чтобы охватить все небо, ну, нужно было бы все телескопы астрономов на эту работу отрядить. Конечно, этого никто никогда не сделает. У астрономов свои задачи, своя программа для работы, для изучения Вселенной. Значит, надо как-то по-другому поступить. А существуют ли приборы, которые могут получать свет со всех сторон? Да, такие есть, и такие уже были созданы для одной определенной цели. Физики, которые изучают космическое излучение, то есть прилетающие к Земле быстрые с огромной энергией частицы, в основном протоны, они давно уже придумали, как это сделать, осматривая все небо. Дело в том, что когда такие элементарные частицы влетают в атмосферу Земли, земная атмосфера для них преграда. Но они еще движутся с большой скоростью, почти со скоростью света, а в земной атмосфере их скорость превышает скорость света, с которой свет в земной атмосфере мог бы распространяться. Поэтому такие заряженные частицы сами создают свет. И каждый влет такой частицы рождает вспышку так называемого черенковского излучения. Влетела частица, и в атмосфере Земли короткая мощная вспышка света. Ее надо зарегистрировать, чтобы понять, какую энергию и откуда принесла нам эта частица. Физики придумали такие приборы – фотоэлектронные умножители. И они имеют обзор, ну, почти на полное небо, больше 100 градусов в угловой мере. То есть они видят практически весь диапазон. В нашей стране физики облюбовали одно место недалеко от Байкала. Это так называемая Тункинская долина. Многие ее знают, сибиряки. А там довольно тихая долина, где физики разместили сотни таких приборов фотоэлектронных умножителей и уже не первый год регистрируют прилет из космоса космических частиц. Это очень интересная работа по астрофизике. А почему бы среди этих вспышек света и не быть каким-то передачем в виде лазерного излучения от внеземных цивилизаций? Об этом несколько лет назад задумался сотрудник Института ядерной физики Московского университета Александр Дмитриевич Панов. Он доктор физмат-наук, он профессионал в области космических лучей, но он подумал о том, что не попробовать ли эти же самые приборы сделать приемниками разумных лазерных сигналов из космоса. Сказано, сделано. Уже не первый год он и его коллеги наблюдают и выделяют из всех, из многочисленных сигналов, которые приносят нам космические лучи, те, которые могли бы содержать информацию, переданную в виде лазерного излучения. Расчеты показывают, что даже с расстояния во многие десятки световых лет мощный лазер способен в атмосферу Земли принести достаточное количество квантов, которые будут зарегистрированы фотоэлектронными умножителями и, может быть, будут содержать какую-то информацию. Пока лишь происходит накопление сигналов. Надо научиться это делать, выделять информацию из шума и так далее. Но уже пошли первые публикации, уже даже есть интересные результаты. Вот такое новое направление поиска внеземных цивилизаций нам предлагают физики-экспериментаторы. Будем ждать результатов. Но все это были сигналы разумных цивилизаций. А если они не захотят с нами поговорить? А если вообще у них нет настроения какие-то передачи вести в космос? Могли бы мы с ними познакомиться, просто глядя на то, что и как они производят? Ведь любая цивилизация, в том числе и наша, покидает свою планету, выходит в космос, начинает астроинженерную деятельность, какие-то мощные сооружения делает в космосе. Об этом давно, еще в начале 60-х годов прошлого века, задумался американский физик-теоретик Фриман Дайсон. Ну, конечно, вы сразу вспомнили. Фамилия Дайсона. Ага, сферы Дайсона. Конечно. Именно он решил, что любая цивилизация ненасытна в потреблении энергии. Что сначала она, конечно, как и мы сейчас, сжигает дерево, уголь, нефть, все, что под руками на своей планете. Потом переходит к атомной энергии. Но и уран скоро заканчивается. И что же остается? Остается энергия своей звезды. Вот Солнце – это практически неисчерпаемый источник энергии на миллиарды лет. Мы его уже начинаем использовать напрямую. Ставим панели солнечных батарей. Пока их еще мало. Но когда кончится нефть и газ, что нам останется делать? Заполнить все пустые пространства земного шара, тайгу, пустыни панелями солнечных батарей. Но нам не хватит этой энергии. И тогда мы выведем их в космическое пространство. Мы постараемся не упустить ни один лучик солнца. Мы закроем его со всех сторон панелями солнечных батарей. И как это будет выглядеть со стороны? Звезда уже перестанет быть видимой как оптический объект. Она будет закрыта огромной сферой Дайсона. Но ведь она же нагреется, эта сфера. Она же потребляет, впитывает в себя солнечное излучение. Она нагреется, и она будет остывать, ну, примерно при той температуре, которая характерна для Земли, для нашего с вами существования. Мы же будем работать на ней, поддерживать ее в каком-то работоспособном состоянии. Значит, это будет источник теплового излучения. Не оптического, а теплового, инфракрасного. А есть ли такие в космосе? До некоторого времени мы даже не знали, как их поискать. это излучение не проходит сквозь атмосферу Земли. Но потом появилась такая возможность. В конце 70-х прошлого века с борта летающих обсерваторий, ну, то есть самолетов, поднимающихся высоко в стратосферу, уже был сделан первый обзор небесной сферы в инфракрасном диапазоне, в некоторых поддиапазонах, которые позволяют температуру излучения мерить. Я хорошо помню историю тех дней, когда этот обзор был опубликован, я еще был молодым сотрудником. И когда этот обзор пришел, первым делом я, конечно, набросился на поиски сфер Дайсона. По излучению, проходящему на разной длине волны, можно составить себе представление о температуре источника. И вот я, конечно, стал искать источники с температурой, ну, порядка 20 градусов Цельсия, комфортной для человека. То есть примерно 300 кельвинов. И нашел. И даже не один. Я нашел их несколько десятков. У меня эйфория зашкаливала. Я нашел признаки внеземных цивилизаций и обнаружил сферы Дайсона. Но потом пришло отрезвление, и я стал проверять, а где же они на небе? И оказалось, что все эти десятки так называемых сфер Дайсона находятся в направлении плотных газопылевых облаков. Тут уже я понял, что я нашел. Это рождающиеся звезды, так называемые протозвезды. Они рождаются в глубине пылевого кокона. Там сжатый газ превращается в звезду. А звезда еще своим излучением только нагрела, но не разрушила окружающий ее пылевой кокон, который очень сильно напоминает сферу Дайсона. Пыль нагревается, начинает остывать при температуре в несколько сотен кельвинов. Да, это была интересная находка. Но это не были сферы Дайсона. Мы продолжаем поиски. И вот недавно, кажется, нам повезло. Несколько лет назад астрономы оптики обнаружили странную звезду. Обычно мы видим звезды, которые светят неизменным блеском, как наше Солнце. Иногда на звездах что-то происходит, и они взрываются. Ну, либо один раз в жизни разрушая себя, либо много раз, либо регулярно закрывая одна другую, то блеск то повышается, то понижается, понижается при затмении, потом повышается, мы видим, что это две звезды. А та звезда, о которой я сейчас говорю, вела себя совершенно странно. Она светит, светит, светит, потом раз, выключается, восстанавливает свой блеск. Опять светит, светит, светит, раз, выключается, восстанавливает свой блеск. Был такой термин, появился, антивспыхивающая звезда, как бы вспышки, но наоборот. На самом деле это очень странное явление. Выключить звезду очень трудно. Как можно охладить такое гигантское тело? Его можно только закрыть чем-то. Но когда одна звезда закрывает другую, это происходит регулярно. Когда планета прикрывает кусочек звездной поверхности, это происходит регулярно. Орбитальное движение никуда не делось. А тут какие-то странные, хаотические, я бы сказал, такие маленькие выключения звезды. Появилась идея, что это может быть недостроенная, а может быть уже постаревшая и разрушающаяся сфера Дайсона. Отдельные ее части летают по орбитам, проходят время от времени на фоне этой звезды для нас, наблюдателей, и прикрывают ее от нас и делают ее почти невидимой. Если вы заинтересовались этим, найдите в сети так называемую звезду Табби. Ее еще иногда называют звезда Байджан. Ну, это Табби Байджан, это просто астроном, которая в списке авторов статьи была первой. И вот так приклеилось это название «Звезда Табби» или «Звезда Байджан». Много интересного узнаете. Ну и вообще об изучении звезд, и об этой странной звездочке, за которой мы продолжаем наблюдать и подозреваем, что там разрушающаяся сфера Дайсона присутствует. Конечно, поиски цивилизации – это очень захватывающее занятие. Представьте себе диалог с иными существами, с братьями по разуму. Когда-нибудь он состоится. Но прежде надо выяснить о жизнь в космосе, она вообще-то, кроме как на Земле, существует. Пока наши попытки найти ее в Солнечной системе не увенчались успехом, есть надежды, они еще не пропали. Мы продолжаем эти поиски. Но теперь эти поиски перенеслись уже и на экзопланеты. На сегодняшний день у соседних звезд открыто 7500 планет. Конечно, не все из них пригодны для жизни. Это, как правило, планеты-гиганты, либо, наоборот, сильно перегретые планеты, близкие к своим звездам. Но есть и планеты, которые по размеру, по массе напоминают нашу Землю и находятся на таком расстоянии от своей родной звезды, где она нагревает их до умеренной температуры, ну, примерно так же, как Солнце нагревает Землю. Вот это уже планеты, которые дают перспективу для поисков жизни. Ведь это очень интересно. Для биологов по-прежнему тайна, как произошла жизнь на Земле. Возможно ли ее происхождение где-то еще в космосе? Поэтому мы продолжаем поиски. И вот недавно появилась статья о том, что надо искать не просто в зонах жизни, там, где достаточно тепло и не очень жарко, а в длительных, долгосуществующих зонах жизни. Это справедливо. Давайте вспомним. Жизнь, какой мы ее знаем на Земле, конечно, появилась давно, 4 миллиарда лет назад. Но те формы, которые нам интересны, ну, в частности, человек, они ведь появились довольно поздно. Первые 2 миллиарда лет жизнь была совсем другая, потому что другой была атмосфера на Земле. Она была почти из чистого углекислого газа с примесью водорода и других не очень-то полезных для нас газов. Потом произошла кислородная революция. Потом появились микроорганизмы, которые стали выделять кислород. Кстати, он их и убил, большинство тогда погибли. Но за счет выделившегося кислорода появились новые активные формы жизни, в том числе и мы с вами. Так вот, планета должна не просто находиться в зоне жизни, а долго в ней находиться, чтобы эволюция прошла вот этот длительный, ну, по крайней мере, 2-миллиардно-летний путь, и на ней развились какие-то интересные формы жизни. Какие же звезды для этого годятся? Легко догадаться, какие. Звезды типа Солнца. Действительно, нехитрые расчеты показали, что слишком массивные, слишком яркие звезды очень быстро проживают свой век, и на планете недостаточно времени для эволюции. Медленно эволюционирующие легкие звезды создают очень маленькую зону жизни. К тому же они ее обстреливают собственными космическими лучами, так что у красных карликов мало шансов найти планеты с жизнью, достойной, так сказать, высокими формами жизни. У гигантов тоже остаются только планеты типа Солнца, а их не так уж много. Примерно 10% от всех звезд, населяющих нашу галактику. Ну что ж, будем искать там.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС.
1: В поиске жизни на других планетах включаются все больше и больше ученых разных специальностей. И биологов, и астрономов, и астрофизиков очень интересует эта задача. Очень хочется найти. Но поиски до сих пор как-то хаотически происходили. Даже терминология в этой области была недостаточно установленная, недостаточно четкая и очевидная. Ну вот хотя бы термин, который по-английски звучит как «habitable zone». Если взять словарь и в лоб перевести этот термин, получается «зона обитаемости». И вот говорят о поисках планет в зонах обитаемости. Давайте подумаем, что такое обитаемый и необитаемый с точки зрения русского языка. Мы говорим «необитаемый остров». Мы что, имеем в виду, что на нем нет жизни? Да нет, конечно. Мы говорим о том, что на нем нет человека, нет поселений человеческих, там не присутствует цивилизация. Необитаемый остров, может быть, зарос пальмами, там бегают слоны, носороги, обезьяны, колибри летают, но он необитаем человеком. Соответственно, обитаемый, необитаемый, речь идет только о присутствии разумного существа, а не жизни вообще. И вот появилась даже специальная международная группа ученых, она называется «Рабочая группа по количественной обитаемости». Опять неправильный перевод. На самом деле речь идет о количественном анализе возможностей для жизни. И тут диапазон сразу расширяется. Обычно говорят, зона возможной жизни в Солнечной системе – это та область, или в других планетных системах, та область, где на планете земного типа, с ее атмосферой, почти как у земной, со всеми своими свойствами, почти такими, как у нашей планеты, возможно, жизнь углеродно-водного типа, ну, то есть наша с вами. Мы углеродные существа, мы построены в основном из молекул на основе углерода, и нам, как главный растворитель для биохимических реакций, нужна вода. Вот мы углеродно-водная форма. Но это же очень узкое понимание зоны жизни. А давайте представим себе. Венера, она в зоне жизни? Нет, она перегретая планета, температура на поверхности 460 градусов, там жизни нет. Где там нет жизни? На поверхности. А где она может быть? В верхних слоях атмосферы. На высоте 60 километров в атмосфере Венеры давление комнатное, температура комнатная. Там углекислый газ, вы скажете, там почти нет кислорода. Да, нет. Но половина микроорганизмов земных, вообще говоря, питаются углекислым газом. Для них это родная среда. Так что там есть локальная для этой планеты зона жизни. Вот в облаках. Марс. Марс – холодная планета, он за пределами зоны жизни. Где? На поверхности Марса, где нет жидкой воды, где радиация повышенная, потому что атмосфера разреженная. Но на Марсе есть зона жизни под поверхностью, под грунтом. Но если вдаль посмотреть, о, спутники планет-гигантов, там вообще температура ниже 150 градусов, минус. Да, на поверхности, поэтому поверхность покрыта льдом. А подо льдом, например, на спутнике Юпитера в Европе, океан жидкой воды, жидкая соленая вода, как в наших океанах. Там жизнь почти наверняка есть. А еще дальше, у Сатурна, Энцелад, там тоже подо льдом океан. Мы видим эти фонтаны воды, оттуда вылетающие. И там даже есть микроэлементы в этой воде, мы их уже разведали. То есть все условия для жизни. Так что диапазон возможностей для жизни намного шире той узкой области, которую мы обычно называем зоной возможной жизни, habitable zone. И вот рабочая группа составила программу на языке Python, доступным всем современным программистам. И это открытый код, в который можно добавлять свои блоки. И он позволяет оценить вероятность наличия на той или иной экзопланете условий для жизни там или сям, под грунтом, на поверхности, в атмосфере, в океане, подо льдом. Очень полезная программа. С ее помощью можно оценивать, насколько вероятна планета для поисков жизни на ней. Планет-то все больше и больше, их тысячи и тысячи. Да, сегодня можно найти на некоторых сайтах так называемый индекс землеподобия, который приписывают всем новооткрытым экзопланетам. Кое-что он говорит о возможности поисков жизни на этих планетах, но он очень примитивный. Он велик, этот индекс землеподобия, если планета почти в точности подобна Земле. Например, насколько я помню, у Марса индекс землеподобия меньше 0,5. А на самом деле под грунтом там условия для жизни есть. На Венере он почти равен нулю, а в облаках там условия для жизни есть. И вот эта программа, она на более высоком уровне, на более, я бы сказал, глубоком научном фундаменте позволяет оценивать возможности для жизни на той или иной планете.

0: Добрый день. В эфире передача «Великое в малом». У нас в гостях Владислав Александрович Лекторский, академик РАН, главный научный сотрудник Института философии РАН. Добрый день.
1: Добрый день.
0: И Генрих Владимирович Эрлих, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Тема передачи «Истина в науке». Что такое истина? Определение, истории, все что угодно.
1: Самое простое понимание истины. Истина – это то, что есть на самом деле. Вот наше высказывание, которое говорит о том, что есть на самом деле. Вот там уже наши тонкости начинаются, философские философы об этом спорят уже 2000 лет. До сих пор там разные определения истины есть, включая очень тонкие теории истины, которые разработаны в рамках математической логики уже в 20 веке. Там сложные взаимоотношения между разными этажами теории. Вот и там это я сейчас не буду об этом рассказывать. Вот самое простое – это вот истина, это такое свойство ваших высказываний, ваших суждений, которые соответствуют тому, что есть на самом деле. И, конечно, если вы что-то знаете, то знание не может не быть истинным, знание обязательно истинным. Если сказать, что вы что-то знаете, на самом деле этого нет, то есть вы не знаете просто ничего. И мы хотим знать, потому что жить вообще в мире, не ориентироваться в мире, не зная, каковы последствия твоих действий, просто невозможно. Поэтому все мы заинтересованы, чтобы иметь это вот знание, то есть обладать истиной. И мы этими знаниями, на самом деле, обладаем очень-очень много. Мы окружены знаниями, купаемся в море знаний. Самых простых, о которых мы даже не думаем. Эти знания мы впитываем еще в первые месяцы нашей жизни. И до 3 лет, как сказал Лев Толстой, что большую часть того, что я знаю, я узнал до 3 лет. А потом уже все остальное было. Так. И вот мы очень много знаем. Мы скажем, вот я знаю, что если стоит автобус, и мне нужно успеть, я должен быстро двигаться.

0: или побежать, чтобы успеть. Буду медленно ходить, не успею. И вот такие элементарные знания окружают нас на каждом шагу. Мы купаемся в море этих знаний, как есть...
1: Но мы их, конечно, не отождествляем обычной жизни со знанием, да? Это как бы естественно, мы как бы...
0: Не отождествляем, потому что мы просто предполагаем.
1: Ну да.
0: Пошел я в метро, вошел, там висит схема поезда метро. Значит, вот я посмотрел, я знаю, как от одной станции до другой поезд. И так далее. Как сказано, помните, известное есть высказывание, знал бы, где упасть, соломки бы постелил. То есть надо знать, иначе попадешь в нехорошую ситуацию, да? И так далее. То есть без знания, знание – это истинное знание, мы не можем жить. А наука – это особая вещь. Наука – это специальный способ производства знаний, то есть получения истинных каких-то суждений.
1: Значит, если наука сразу выдает что-то, что люди могут использовать, да, и если люди видят, что это работает так, как им сказали, то вот и проверка науки явная. Просто как бы даже не в опыте, как было, так сказать, как традиционно хочется, а уже прям в приложении. Да, этих научных каких-то знаний или чего-то, или чего-то такого.
0: Об этом могу сказать. Я думаю, что Гирий Владимирович сейчас пусть он скажет. Да. Я слишком долго говорю, я пока
2: подожду. Нет, мы если все-таки немножко. Давайте немножко поговорим. Нет, об истине.
0: Я
2: да.
0: могу об этом сказать.
2: Я вот все ждал, когда вы скажете слово «объективные знания».
0: Объективные знания. Я не сказал, но я мог бы сказать это.
2: Да, я просто вот так вот ждал, когда вы скажете, что истина – это совокупность объективных знаний.
0: Да, конечно, конечно.
2: Вот. Ну вот если мы спросим наших телезрителей, вот как они оценят такого рода сентенцию? Справедливо утверждение, что объективные знания – это абсолютные знания. И предложим два варианта ответа – да или нет. Вот как интересно, сколько людей ответит на этот вопрос «да». Как вы думаете, Дмитрий Сергеевич?
1: Я не знаю.
2: Ну так вот просто предположить. 1% или 50?
1: 50.
2: Ну, 50. Может быть, даже и больше, да? То есть вот это вот словосочетание «объективное знание» ассоциируется с абсолютным знанием.
1: Ну, потому что для человека это, значит, в данном случае, да, объективное знание, это что он имеет в виду? О, это не зависит от тебя, как выдающего
2: это знание
1: народу.
2: Да, это то, что есть на самом деле.
1: Ну, да, конечно.
2: Вот так ведь. Это то, что есть на самом деле. А так ли это?
1: Ну, конечно, нет, если мы в историческую перспективу сейчас...
2: Да можем, даже если не в историческую, если и в нынешнюю.
1: Меняется,
2: ведь мы же понимаем, что абсолютной истины не бывает.
1: Ну, хорошо.
2: Не бывает абсолютной истины.
0: А что имеете в виду под абсолютной истиной? Вот тогда скажите. Ну,
2: это нечто, то, что уже неизменно, то, что абсолютно справедливо во всех случаях жизни.
1: И в этом смысле я говорю про всю то, что мы сейчас называем наукой. Что как этим наблюдениям или прочим, как они объяснялись в прошлом. Да? В этом смысле это как раз пример, что это абсолютно знание.
2: Нет,
1: ну как, все. Нет, я просто хочу сказать, что здесь это прям такой явный пример, что те же явления сейчас объясняются одним образом, а раньше они объяснялись совершенно другими. Это было общее место у всех. Все считали, что это явление вот именно из-за этого происходит.
2: Всегда есть какие-то факты, которые не укладываются в эту концепцию. Так? Но мы обычно эти факты так отметаем, убеждая себя, что они несущественны. Ну, часто они действительно несущественны. Есть какие-то существенные, мы их отметаем.
1: Часто бывает, что это, как говорят, флуктуации. Да? Есть эксперименты, которые не укладываются
2: бывает
1: в теорию. Нормальные, вполне нормальные научные эксперименты.
2: Да.
1: Они могут быть даже и правильные. Но просто бывает, когда
2: статистические
1: флуктуации, все, вот так вот.
2: Да, это мы считаем, что они никак не влияют на эту теорию. Она истинна. Да? Но все-таки такие факты, надо признать, что они есть. Затем, не всегда в научном сообществе есть единое мнение по поводу теории. По поводу любого утверждения, которое мы говорим, всегда найдутся люди, которые скажут, что это не так. Ну, так вот устроено, так сказать, научное сообщество. И, наконец, третий момент неабсолютности этой истины – то, что она меняется во времени. Мы постоянно уточняем наше знание. Оно у нас постоянно вот уточняется, куда-то движется. Как мы говорим, оно приближается.
1: Абсолютно
2: истинно. Абсолютно. Но потом, значит, когда наступает какой-то момент, когда вдруг эти концепции ломаются, наступает, как мы говорим, научная революция, мы понимаем, что эта концепция была неправильная, но вот в это существование ее разделяют, и мы ее считаем абсолютным знанием. Но это ведь не так, не бывает абсолютной истины. Поэтому с истиной всегда вопрос. Вот истина в науке – это, помимо всего прочего, некий, так сказать, результат консенсуса научного сообщества.
1: Нет, все-таки, если пример о том, что, представление о том, что наука началась там в 17 веке, да, вот это, наверное, наука, если так считать, что наука началась в 17 веке, она все-таки, там не было таких отметание старых теорий и, значит, постройка новых. Там было скорее... Там было скорее понимание того, при каких условиях работают старые представления, старые теории, и что нужно развиваться, чтобы найти, как описывать те или иные процессы в новых условиях. Да? Там ньютоновскую физику никто не отменял, она по-прежнему работает. Но просто люди поняли, что они в определенных условиях она неприменима, и нужно ее модифицировать. И в этом смысле это все модификация. Это как бы мы начинаем лучше разглядывать эту, вот эту сложную картину, начинаем видеть маленькие детали. То есть тут я бы не сказал, что это такое вот отметание предыдущей, так сказать, фундаментальной какой-то такой теории. Это скорее ее переосмысление и вывод на новый уровень некоторый. Ну, мне так показалось.
0: Ведь наука – это особый способ получения знаний, отличный, так сказать, от нашего обыденного и общепринятого. Потому что наука старается получить знания. Это цель, она получает такое знание. И вы правы, когда вы сказали показатель того, что это знание объективное, то, что на основе этого знания можно строить новые техники, технологии. Это проверка, как бы. Но получить эти факты, на основе которых можно потом новые техники, технологии, так сказать, изобрести, это очень сложно. Это может, знаете, с чем я мог бы сравнить? Представьте себе, что вот вы попали в лабиринт, и вы должны найти выход из лабиринта. Вы пробуете разные пути. Пойду вот так, пойду вот так. Потом, в конце концов, находите путь, который вас выведет. В науке, чтобы получить знания, нужно строить предположения, гипотезы. Понимаете, без этого вы и не можете экспериментов проводить, и лабораторию не можете делать. И вот разные предположения, разные гипотезы, которые потом в теории могут превращаться, их строят, на основе их пытаются эксперименты делать. Какие-то из них потом оказываются плодотворными, какие-то отпадают. Поэтому без заблуждений, если бы не было вот этих поисков, заблуждений, то мы не получили бы истинное знание тоже. Вот если взять историю той же физики, которая очень успешно развивалась в 17 веке, в 18-м, 19-м особенно, и тогда физика успешно развивалась, это классическая механика Ньютона, которая, вы правы, сейчас используется, она на этой базе и была создана, но это механика классическая физика, она исходила из одной предпосылки, очень важной для нее, из определенного представления о том, как устроен мир, из картины мира, то, что Пуль называет парадигмой. Что мир, вообще весь мир, все процессы в мире можно понять как некоторые механические процессы, можно все так излагать. Это было заблуждение, как потом выяснилось. Но в рамках этого заблуждения построили плодотворные теории, которые в самом деле являются объективно истинными. Поэтому одно с другим, потом это было отброшено, новая картина мира возникла. Но теории-то не были отброшены. Не было бы заблуждений, не было бы истины тоже. Поэтому приходится заблуждаться. Вот. И человек в этом смысле, он не может не заблуждаться, потому что он должен какие-то строить общие теории, да, общие концепции, там, картины мира. Колумб, он до конца жизни был уверен, что он открыл новый путь в Индию. Никакого нового материка он не открыл, да? Это был путь в Индии, поэтому он людей, которые на встрече вышли, назвал индейцами, до сих пор индейцами называем, да? А эту часть Америки назвал Вест-Индией. А потом выяснилось, что это был новый континент. То есть думал, что сделал одно, сделал другое.
2: У нас сейчас, к сожалению, вот в университетах, как преподавание строится, мы стремимся дать конкретные знания. Вот у нас настолько все направлено на получение конкретного знания, что, собственно, о том, как получают это знание, вопрос обходится. Действительно.
0: Ну, в том-то и дело.
2: Вот этот момент принципиальный обходится. Каким образом это знание получается? В чем суть научного творчества? Мы стараемся напихать как можно больше теории, не объясняя, из чего они выросли. Да. Исходя из каких положений.
1: Ну, вот. Нет, ну, в университетском образовании есть же курсы, там, я на физфак заканчивал.
2: История физики.
1: Соответственно, там.
2: Так, вот
1: и философия. Вот в этих двух курсах, как бы, это два, казалось бы, две, ну, как, потому что в философии тоже есть представления, физические представления о мире, как они развивались, и представления о философии науки. Там тоже...
2: Так как я все-таки работаю в университете и общаюсь со студентами, я знаю, что на лекции по истории химии они не ходят. Это вещь, которую преподают обычно уже на одном из последних курсов. Это все неинтересно.
1: Считают, что знают химию так.
2: Они и так знают. А это вообще ненужные знания. Они уже умные очень. Они туда не ходят. Ну, а философию я не хочу обижать. Философию я поэтому не буду говорить, как учат у нас философии. Там, к сожалению, часто говорят так, как должно быть. Ну вот. Или говорят, что очень далеко действительно от понимания. Вот я когда был тоже студентом, я категорически философию не понимал. К сожалению, я еще учился в то время, когда преподавали марксистско-ленинскую философию. Это было вдвойне тяжело. Но, и как-то я так от нее дистанцировался, и только с годами начал, так сказать, понимать насколько это важно, вот это понимание общих принципов, так, и о том, каким образом это может там повлиять в положительную или в отрицательную сторону на научную работу.
0: Понимаете, это нужно для тех, кто пытается понять, что такое наука вообще, какие возможности, что от нее ждать, чего ждать не стоит от нее, как она развивается. Если вы хотите это понять, то вы должны вот эти все процессы понимать. А если человека интересует наука в чисто прикладном аспекте, что из нее можно получить, тогда, конечно, ему не интересно. А те, кто вот строит какие-то теории, сейчас такой пример вам приду в этой связи, интересный. Дело в том, что когда возникла наука вот в новое время, уже вот мы говорили, 17-й, начало 18 века, ну, великий Ньютон, основоположник классической механики, ему приписывают такое высказывание, может, он сам этого не говорил, но приписывают: физика, берегись метафизики, метафизика, философия, значит. А теперь я могу сказать, что сегодня те теории, которые в физике обсуждаются, там без философии их невозможно понять. Физики же философствуют, читают Платона, Аристотеля, а один человек на физическом факультете МГУ издает журнал, называется «Метафизика». Физика издает. Ну, не буду другие примерно.
2: Ну, чего только не издают на физическом
0: факультете. Да, я хочу сказать, что... Нет, да.
1: Вы правильно сказали, что да. Несколько не фантазируя, не предполагая, да. Нельзя понять, да. как пойти налево-направо, и нельзя предложить эксперимент, как это проверить.
2: Вот на протяжении, вот в предыдущие годы, например, тот же геном, так, люди представляли себе, что, как он функционирует. У них была гипотеза. Вот они порождали гипотезы. Мы сейчас слишком полагаемся на инструментальные методы исследования. Вот это просто... Вот, ну, в нашей науке это просто кошмар какой-то. Ну, да. Большая часть, и не только в науке, но и в медицине тоже сейчас все полагается на инструментальные методы исследования. Ну, везде. Так? Вот понимание и вот этого порождения этой гипотезы или придумывание объяснения, вот это вот сейчас в дефиците, вот этого явно не хватает. Вот, да, вот чего не хватает. С инструментами все хорошо. И вот сейчас очень популярные нанотехнологии. Я, так сказать, о них много писал и занимался ими, и все. Вот многие вещи, вот эти вот нанообъекты, естественно, их стали изучать не на рубеже 21 века. У меня там одна книга называется «250 лет нанотехнологий». То есть они начинаются, работы еще с Франклина, с 18 века, вот когда стали изучать объект. Не было методов исследования, но ученые представляли себе, как они выглядят, как они функционируют. И что самое поразительное, что когда мы получили вот эти вот новые методы исследования, там, вот эти электронные микроскопы, там, еще вот эту технику всю, мы в сущности подтвердили то, что мы знали раньше. И это было очень приятно разглядеть, а мы так и себе и представляли. А сейчас даже не стараются представить. А зачем? Мы сейчас пойдем и сразу снимем, посмотрим микроскоп.
0: Вот это вот проблема, так? Да.
2: Пойдем посмотрим микроскоп. Зачем, так сказать, задумываться? Вот увидели. И даже не задумываются о том, что ведь то изображение, которое они получили, оно может не соответствовать действительности. Там есть множество вещей неочевидных. Забывают, что это часто это компьютерная обработка, все это подвергнуто некой компьютерной обработке, что есть множество побочных эффектов, там еще чем-нибудь. В каждом методе есть свои ограничения. Об этом не задумываются. Вот мы увидели. Вот есть же объективный результат.
0: Объективный результат, да. Так? Можно я в этой связи тоже кое-что скажу? Представьте себе, что вот есть круг. Внутри круга – это то, что мы знаем, вот то, что объективно истинно, то, что, так сказать, уже вот решили проблемы, знаем, да? А вот окружность этого круга – это граница этого круга с тем, чем мы не знаем. И вот чем больше будет круг, тем больше будет длина окружности. Тем больше мы себе мыслим, что мы, а не знаем, то мы еще больше. То есть чем больше мы знаем, тем больше количество проблем новых, которых мы не знаем еще. Поэтому проблемы не исчезают, они появляются... Новые. И насчет технологизации, это, конечно, очень, по-моему, важная проблема тоже. Я занимаюсь тем, что сейчас называется когнитивной наукой. Это исследование познавательных механизмов. Сейчас возникла новая научная междисциплинарная сфера, куда входит искусственный интеллект, когнитивная психология, когнитивная лингвистика, нейронаука, вот мозг изучает, когда объединяется когнитивная наука. И там масса философских сюжетов возникает в этой связи. Я могу сказать, что это когнитивная наука, само название не так давно существует, лет 30 или 40, американцы придумали, она лет 30 уже существует. Она за это время, по крайней мере, три парадигмы сменила уже, пытались вот так понимать, потом эдак, потом сейчас иначе. Очень сложно все оказывается. Вот понять вообще, прежде всего, что такое, что знать, познать, что значит вообще воспринимать мир, что значит думать, мыслить, да, воображать. И что касается человека тоже. Сейчас есть идея Он называется идея улучшения человека, такая программа.
2: Вот апгрейд,
0: что, да. Лучше, да, что улучшать? Вот это проблема. А что улучшать? Что вы хотите-то? Какого человека вы считаете идеальным, понимаете? Это вопрос очень большой, очень сложный. Что, может быть, вы хотите улучшить, а вы ухудшите его, понимаете? Вот. Как бы так не получилось. Поэтому об этих вещах люди будут думать и будут что-то делать, но это сложнейшая задача, в общем-то.
1: Люди стали более узкими, да? Специалисты стали настолько узкими, везде. А нога настолько быстро стала развиваться, что сейчас возникает вопрос о необходимости, для дальнейшего развития, да? Необходимости связи разных областей и вот недостаток широких специалистов, которые могли бы наладить мосты между, я не знаю, вот разным направлением.
2: Ну, что... вот давайте все-таки вот придеремся к первому слову. Наука стала быстро развиваться. А в чем критерии быстрого развития науки?
1: Быстрое развитие технологий, конечно.
0: Ну, так
1: обычно. Потому что как? Ну, конечно.
2: Да они вообще-то всегда быстро развивались.
1: Ну, почему?
2: Нет, ну, если мы... Давайте мы возьмем...
1: Можем пойти вот в исторический музей какой-нибудь, вот на Красной площади, замечательно. Ну, там крючки такие вот с какого-то. И вот они там на протяжении, я не знаю, нескольких столетий, значит, вот все крючки рыболовные, вот они там висят.
2: Ну, это было тогда. Нет, ну, если мы посмотрим, когда-то сказать, наука начала функционировать, когда действительно начала функционировать наука, все развивалось очень быстро. Я бы не сказал, что она не развивалась медленнее, чем сейчас. Понимаете, можно привести огромное
0: больше, количество... Больше людей занятых наукой сейчас.
2: Да.
1: Может, так, больше людей занимающихся
2: наукой. Больше людей занимается наукой,
0: И гораздо больше, да.
2: Они продуцируют больше знаний в единицах. Если мы, ну как мы... Вот сейчас это знание считают в количестве статей, да? Ну, продуцируют они.
0: Их так много.
2: Да, вот серьезно, он понимает.
0: Вы не можете прочитать все статьи даже по вашей специальности. Их так много, слишком много.
2: Да, конечно. Вот это называется продуцирует больше знаний. Так? Но это не значит, что наука развивается быстрее. Так?
0: Ну да, что считать.
2: Понимаете? Если мы в качестве критерия развития науки ставим понимание, и вот это приближение к истине, к которой мы все стремимся,
0: это сложно,
2: то где у нас доказательство того, что мы к ней приближаемся быстрее?
0: Ну, что-то знаем, что-то...
2: А может быть, наоборот, мы к ней даже стали медленнее приближаться?
0: Вот кто его знает?
2: Да. Понимаете, вот в связи с тем, например, что сейчас... Вот это очень, конечно, больной вопрос, когда мы стали... вот озаботились борьбой, например, с лженаукой. И вообще с концепциями, которые появляются. Вот, с непонятными, как мы говорим, ну, совершенно безграмотными, там еще, ну, с лже-концепциями. Так? Вот мы сейчас почему-то озаботились борьбой с ней. Ну, может, потому что у нас других проблем в науке нет.
1: Нет, пока никому не мешает, никто не
0: спорит. Просто ученые не будут признавать ее за науку.
2: А мы ее и так не признаем за науку. В том-то и дело, что мы-то ее и не признаем.
1: Нет, если из этой науки не следуют некие технологические решения, которые могут навредить человеку или обществу, ну и ладно.
2: Уже хотя бы договорились о том, что есть...
1: Но дело в том, что они следуют, и люди, так сказать, активные люди это делают. Вот в этот момент, значит, ученые
2: ставят... в этот момент надо вмешиваться не ученым, а прокуратуре.
0: Кашпировский выступал, помните?
2: Да, вообще-то, прокуратуре надо вмешиваться, а не ученым. Ученые и так их не считают за своих, понимаете? Вот вам пришла в голову идея, теория. Вот вы написали на листке бумаги. Вот это истина или нет, то, что вы написали?
1: Ну, нет, конечно.
0: А может быть, есть?
2: Конечно, нет. Значит, когда вот она станет истиной?
0: А может
2: какой
0: быть,
2: момент?
0: Станет истиной?
2: Нет, предположим, что это абсолютно правильно. Вот когда это станет истиной?
1: Ну, когда это будет подтверждено.
2: Правильно. Да. Значит, когда это будет опубликовано?
0: Да.
2: Когда это будет доложено? Когда, если это экспериментальная работа, когда она будет воспроизведена в других лабораториях?
0: Да, конечно, так? Конечно.
2: Когда в результате дискуссий научное сообщество придет к выводу, что да, это правильно, так? Вот тогда вот то, что вы написали, может быть, много лет назад, станет истиной научной. Это период, который может тянуться годами и десятилетиями. Ну, годами это нормально, потому что вот процесс публикации, воспроизведения, это в любом случае, там 3 года минимум.
0: Так? Время занимает.
2: Да, минимум 3 года. Либо, так сказать, несколько десятилетий. Значит, вот до того... как это знание стало истиной, оно пребывает в состоянии, ну, которое любой человек может назвать заблуждением. С полным на то основанием.
0: Ну, не заблуждением, но...
2: Ну, а как? Оно же не подтверждено.
0: это не истина, не заблуждение, а ну, может быть гипотеза. А может быть, заблуждение.
1: То есть и обычно это называется гипотезой. Гипотеза, и, да. Статус, там она бывает более или менее да, реалистичной
0: статус,
1: гипотезой.
0: Статус пока не.
2: Ну, если вы, например, сделали.
1: Вот, большой дронный коллайдер, да, Хиггсский бозон. Человек, люди ждали там Нобелевскую премию порядка 50 лет. Да, да, вот да, теоретическая бывает, работа, бывает, которая так, была. Но слава богу, в этой теоретической работе была сказана. Был предложен способ проверить это. И вот эта проверка, собственно, вот и произошла.
0: Очень важно, да, да.
1: И в этом смысле, хотя наука, так сказать, по сравнению с 17 веком совершенно капитально развелась, да, все-таки, мы, я не знаю, я вот считаю, что это, значит, мы очень много знаем об этом мире. Так, но теперь это вот эта история про истину и заблуждение, что заблуждающихся всегда куда больше, чем те, ну, которые говорят истину. Это, собственно, процесс поиска этой самой истины так устроен. Он по-прежнему остается да. с нами.
0: Без заблуждений вы не получите истину. Да? Это все.
2: Да и даже если люди, вот ведь если мы вспомним Гегеля, да. нашего любимого, да? Ведь это же он, по-моему, говорил, что истина рождается как ересь,
0: да,
2: как... а умирает как заблуждение. Так ведь?
0: Но я не помню, как я такое высказывание.
2: Вот такое вот, по-моему, высказывание, понимаете? То есть ересь – это то, что другие считают заблуждением, да? которое противоречит устоявшейся истине, которая... Да? Потом вот она вступила в свои права, а потом она умирает. Все считают, что это как заблуждение. И получается, что те заблуждения, которые многие питают, вот как мы говорим, ну, сказать, люди не далекие от науки, но то, что вот они впитали там еще в школе, там и все. Сейчас это уже наука отмела, они все по-прежнему это исповедуют. Это такое атовистическое знание.
0: Угу. Да? А вот есть
2: другое то есть заблуждение, как атовистическое знание.
0: Другое высказывание, что какая-то мысль высказывается, и она в своем развитии проходит три этапа. Первый этап, ну, этого не может быть, это хиния. Второй, да. ну... Возможно, так оно. Да. А третье, так это же всем известно.
2: Да, да конечно. Да. Да, да. Но не, ну в этом случае четвертое, что? Как раз четвертое то, что это все полная ерунда, да, вот это вот последняя стадия.
0: И, конечно, есть заблуждение, что такое заблуждение, это когда это ненамеренная ошибка, да? А если вы специально кого-то вводите в заблуждение, то это просто ложь. Вы врете кому-то. Зная, что это не так. То есть есть ложь, есть заблуждение, это разные вещи.
1: Сейчас, ну вот, значит, известная история о экспериментальном подтверждении правильности теории Эйнштейна, когда, значит, английский астроном смотрел в телескоп и говорил, да, что да, да увидел, да, да. что отклонился свет, как положено.
2: Это первое официальное подтверждение да, теории
1: да, да,
2: Эйнштейна.
1: Да. И она, значит, более-менее сразу же он получил, значит, признание, премию, то есть теория стала развиваться. Но при этом этот телескоп находится в музее, можно посмотреть, и его разрешение угловое не позволяет сделать этого наблюдения.
0: Еще что, он просто так? собрал
1: это? Вот человек? Это как выглядит, да.
2: Ну, он из лучших, это человек из лучших соображений, ну, поклонников теории. Хотел...
1: Нет, это на границе.
2: Не будем говорить, что он сфальсифицировал.
1: Наука развивается и плодит новые истины. Вместе с новыми истинами она плодит новые заблуждения. Одно без другого не может быть.
0: Точно.
1: И сейчас, на самом деле, сложно сказать, проверка, как сказать, каких заблуждений даст нам наиболее важные истины, которые будут считаться наиболее важными в следующем поколении ученых. Поэтому, так сказать, развитие в этом смысле идет... философски, наверное, так же, как оно шло и в прошлом веке, и в позапрошлом веке, и в начале развития науки, если говорить о ньютоновских временах.
0: Да? Ну что, да? Все правильно.
2: Да, хорошо. Все правильно.
0: Мы согласны.
1: Спасибо. Спасибо вам.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер и выслушать ответы на интересующие вас вопросы. Традиционно здесь, на каналах лаборатории научных видео anthropogenes.ru, два ведущих. И сегодня второй ведущий – это Георгий Скалов. Гоша, привет!
2: Привет, Виталий! И я тогда сразу представлю нашего сегодняшнего гостя и скажу, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня у нас формат, который называется «Постскриптум», а значит, мы отвечаем на вопросы, которые остались или накопились после одного из выступлений на наших форумах «Ученые против мифов». И сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые накопились после доклада «Не злись, а то заболеешь. Проверенные средства от психосоматики». Этот доклад состоялся в июне прошлого года, как раз в разгаре пандемии, и прочитал его Никита Жуков, врач-невролог, автор серии книг «Медицина», медицинский директор сети «Лахта Клиник». Привет, Никита.
3: Добрый день.
4: Привет.
2: Да, и доклад состоялся на форуме «Ученые против мифов Z» и вызвал много, я скажу, неполиткорректно, воплей в комментариях, потому что, ну, все же мы знаем, что болезни все-таки, ну, 90% болезней от нервов. Мы много нервничаем, поэтому много болеем. И это вообще неоспоримая истина. Никита вообще ее оспорил и навлек на себя множество критики и вопросов. Вот сегодня, надеюсь, на часть этих вопросов он ответит, а также на те вопросы, которые мы призываем вас задавать в чате нашей трансляции. Да, Виталий?
1: Да, конечно. И также напомню о том, что нас всегда можно поддержать, задавая вопросы при помощи ссылки, которая имеется в чате данной трансляции, ну или она же есть в описании, ну или при помощи суперчата. Вы поддерживаете наш проект, а вопрос, который вы задаете таким образом, зачитывается в самую первую очередь. А самый простой способ поддержать наш проект – это нажать лайк этому видео. И не забудьте подписаться. Кстати, если вы нажимаете на колокольчик, то YouTube понимает, что вам такой канал интересен и будет больше показывать вам подобных видео. А для нас это хорошо, потому что идет развитие проектов. Ну и не забывайте про то, что и у проекта anthropogenes.ru, у проекта лаборатории ночных видео, имеется свой Patreon.
2: Да, и если вы подпишетесь на нашу страницу на Патреоне, то получите много замечательных бонусов. Ну, например, наши видео, которые выходят на наших каналах, вы будете смотреть раньше, чем все остальные наши подписчики, которых мы тоже любим. А еще одна важная вещь. Задавая вопросы сегодня, вы участвуете в конкурсе на лучший вопрос. После сегодняшнего стрима мы, как обычно, попросим нашего гостя Никиту Жукова выбрать два лучших вопроса, и авторы этих лучших вопросов получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Кстати говоря, у нас определились победители, обладатели наших замечательных футболок с двух предыдущих стримов. Первый из них состоялся еще до нашей поездки в Египет. Антрополог Марина Бутовская назначила авторами лучших вопросов. Значит, зрителя под ником Ямазакура, который спрашивал, корректно ли считать современных бродячих охотников-собирателей полным аналогом древних, с теми же характерами и т.д. И второй зритель под ником World Manager. Вопрос, как думаете, они живут счастливее цивилизованных людей? Это два победителя стрима с Мариной Бутовской и историк Кирилл Назаренко, который водил наших зрителей по Военно-морскому музею в эту субботу, выбрал двух победителей. Это Иван Рандошкин, который спросил: Брик кажется достаточно поздним типом кораблей, а если думать об альтернативной истории, мог бы быть он изобретен раньше? И Максим Песцов... Так, что-то шумно стало. Максим Песцов: когда создавалась модель корабля, ее создатель сразу мог сказать, какими мореходными свойствами будет обладать корабль. Такой вопрос. Да, я назвал 4 наших зрителей, которые получат футболки. Напишите, пожалуйста, мне по тем контактам, которые появятся сейчас в чате, и я расскажу вам, как эту футболку замечательную получить. А теперь, наверное, мы, собственно, перейдем уже к вопросам, к самому интересному, и просим Никиту быть готовым. Я знаю, что он отвечает на вопросы лаконично и очень конкретно.
1: Хорошо. Да, Давай я еще быстренько скажу, тебе, Гош. Друзья, мы пытаемся всячески продвигать наши ресурсы, и в данный момент на Твиче тоже идет трансляция. Если вы не подписаны, посмотрите, найдите нас, пожалуйста, в лаборатории научных видео, и вдруг Твич вам как-то ближе. Вот. Так что имейте в виду, там мы стримы тоже периодически видим.
2: Да, хорошо. Твич так Твич. И первый вопрос из комментариев, и задает его Евгений Торопов. И вопрос звучит так. Он как бы отвечает на некие тезисы Никиты. Значит, тезис: существует эффект плацебо. Ну так пусть и расскажет тогда, как это работает. Как влияет ли настрой человека на скорость выздоровления? Быстрее ли выздоровишь, так сказать, орфография сохранена, будучи окруженным теплом и заботой близких или нет? И второй тезис. Существует 7 известных болезней из-за стресса. Это доказанные, серьезные. А остальное? Или то, что из-за стресса ухудшается аппетит, уменьшается влечение к противоположному полу, волосы могут выпадать, иммунная система ослабевает. Это не болезни или это неправда? Спрашивает Евгений. Что скажет Никита?
4: Да, вопросы прям чудесные. Ну, во-первых, про эффект плацебо. Никаких сомнений нету, что он существует, и мы широко его используем в науке, да, собственно, в медицине. Это то, от чего отталкиваемся при доказательстве как эффективности, так и безопасности методик. Эффект плацебо довольно странная штука. До конца толком никто все равно механизм еще не разобрал, и более того, даже частота везде варьирует. В каких-то экспериментах это около 30%, а в каких-то и до 60-70% может доходить. И тут основной прикол, собственно, эффекта плацебо, что его невозможно спрогнозировать. Невозможно, во-первых, потому что нормально непонятна частота, во-вторых, непонятны, собственно, механизмы. В-третьих, в эффект плацебо вкладывается вообще все. Любое неспецифическое воздействие на человека или другой объект испытания, скажем так, потому что эффект плацебо и на животных вполне себе проявляется. Все неспецифические факторы — это значит... И настроение конкретного человека, и там погода, и цвет стен в больнице, окружение близкими, или наоборот какая-то изоляция. Все это так или иначе дает вот тот неспецифический вклад, отличный от, собственно, вмешательства медикаментозного или немедикаментозного. И более того, у каждого отдельно взятого человека это влияние будет совершенно различное. И поэтому как-то это стандартизировать и обозвать это психосоматикой, ну, на данный момент не представляется возможным, потому что это слишком размытая такая область знания, которую мы вот, ну, как черную дыру используем в медицине и как-то вокруг нее пытаемся плясать. Но вытащить из нее какую-то конкретику и сказать, типа, да, вот это вот прям психосоматика на 100%, не представляется возможным и, может быть, никогда и не представится, потому что мы все-таки не роботы. В частности, этим мы и отличаемся, да? В смысле, такими вещами мы и отличаемся, да, от роботов, к примеру. Про вторую часть вопроса. Вопрос был про то, что, мол, 7 заболеваний, которые я перечислял, ну, это там гипертоническая болезнь, в том числе, что, мол, доказанные и серьезные. Ну да, мы про то и говорим, что в научно обоснованной медицине мы отталкиваемся про серьезные, научно доказанные вещи, а не про какие-то фантазии. То, что вопрошающий спросил про, мол, на фоне стресса там может снижаться аппетит или уменьшаться либидо, да, тяга к противоположному полу и так далее. Само по себе это, в принципе, не болезнь, и поэтому некорректно так говорить, во-первых. Ну, то есть просто снижение аппетита – это один из симптомов чего? Да, может быть, и ничего. Если на фоне стресса у вас там один день в месяц снизился аппетит, это не болезнь, даже близко не болезнь, это не медицинское состояние, оно не требует ни контроля, ни наблюдения, ни лечения. Равно как и снижение либидо. И то, и другое может снизиться не только от стресса, а от каких-то других вещей. Допустим, вы съели какую-то некачественную еду и два дня сидите в туалете, скорее всего, у вас либидо тоже в этот момент будет снижено. Но... тем не менее, мы не говорим, что это психосоматика. Это просто так или иначе какая-то нагрузка на организм, которая перераспределяет ресурсы, скажем так. Это во-первых. А во-вторых, опять же, все же мы индивидуальны. И если у кого-то стресс может снижать аппетит, то у кого-то он вполне может и повышать аппетит. Если у кого-то стресс может снижать либидо, ну, у кого-то вполне может и повышать либидо. Опять же, мы упираемся в то, что это не стандартизировать. И поэтому речь о стресс-индуцированных заболеваниях, она достаточно ограничена вот серьезными семью проблемами, где стресс выделяется как достаточно серьезный, достаточно большой фактор. Конечно, большое количество состояний, как патологических, так и достаточно обычных для здорового человека, могут быть завязаны на стрессах. Но пока это не болезнь, и пока это не симптом, и пока это чисто индивидуальное что-то для конкретного человека, говорить о том, что это какая-то психосоматика, бессмысленно совершенно. Это не имеет практического смысла. Вот так.
2: Спасибо большое. Спасибо. Виталий, у нас там, видимо, какая-то из аддона-то вылезла чья-то такая...
1: Да.
2: Красивая.
1: Перекрыла меня. Я прошу, да, не использовать графику, но постоянно какие-то там настройки в Donation Pay меняются, и они выскакивают все снова и снова. Я тяжело с этим бороться.
2: Я думаю, спасибо
1: за донат, обязательно ваш вопрос прочитаем. Но, пожалуйста, не делайте больше так. Просто какой-нибудь вопрос без анимации. Спасибо вам огромное за это.
2: Да, спасибо. А мы переходим к следующему вопросу. Спасибо, Никита, за подробный ответ. И отвечает... задает вопрос Bearded Ginju или Джинжу, не знаю, как правильно почитать. Значит, что говорит наш зритель? Не кажется, что психосомата поклонники частично правы? Не насчет излечения однозначно. Скорее, что стресс помогает развиваться болезням. Есть люди, которые патологически зажаты, некоторые зажаты в плечах и ходят постоянно присогнутыми вперед, плечи сведены. У кого-то зажата область паха, ноги постоянно собирают, кладут ногу на ногу. Чем вызвано такое поведение? Стрессом. В итоге они занимают более комфортное положение в стрессе, постоянно находятся в этих положениях и банально ухудшают нормальную циркуляцию крови. Даже когда стресс уходит, привычка остается. Но вот в итоге и получается, что посредственно стресс упрощает возникновение болезни крайне окольными путями. Ну, это чисто теоретически, говорит наш зритель.
4: Ну да. Во-первых, про вот эти всякие зажатости и там снижение циркуляции и всего прочего, это, конечно, такие остеопатические больше сказочки, да, про то, что что-то где-то можно зажать или разжать обратно и там типа как-то повлиять на кровоток. Не существует фактора риска среди известных нам болезней, где говорилось бы, что типа вот будешь с зажатыми плечами ходить, у тебя будет там гипертоника, да, или сахарный диабет, или что-нибудь еще такое. Такого в принципе нет. И даже если мы себе попробуем абстрактно представить различных людей, они могут быть зажаты не только от стресса, они могут быть зажаты, например, в силу собственного характера, да, если это какой-то абсолютно интровертный человек, да, он может быть сгорбленным, зажатым, но у него там соматически все будет прекрасно всю его жизнь, просто он там не очень любит общаться, скажем так, условно. Или если мы пойдем еще дальше и посмотрим на людей, которые живут с ДЦП или другими органическими проблемами в организме, они, в принципе, технически зажаты всю жизнь, и не то чтобы у них какие-то заболевания из-за этого чаще возникают. И еще одно утверждение в самом начале, да, типа про стресс, что стресс, мол, способствует развитию болезней. Стресс в целом – это очень такое растянутое определение. Ну, то есть стресс принято делить на эустресс и дистресс. Эустресс – это как бы нормальный для человека, и который, ну, переносится им как все в порядке. А дистресс – это когда он переходит за определенный порог и, собственно, начинает вызывать те или иные проблемы. Ну, хотя бы просто там излишнее напряжение. Так вот, порог этот у каждого человека свой, личный. Характер у каждого человека свой, личный. И если у кого-то дистресс будет постепенно, там, с годами приводить к развитию каких-то заболеваний, то это не исключено. То у, скажем, такого боевого человека, да, с остальным характером и несломимым духом, стресс, наоборот, его будет только сильнее условно закалять, и он вообще никогда не заболеет. Это тоже все на уровне мысленных экспериментов, потому что, ну, нету факторов риска по зажатости или там по количеству стресса в штуках, потому что мы его не измерим, он у каждого свой.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И говорим спасибо Фоме, который перешел на уровень лаборанта. Это значит, он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео» на YouTube. Спасибо вам огромное за поддержку. И вопрос, который задает Power of Idiocy. Даррелл в путешествиях описывал проклятие африканских духов Ю-Ю и считал, что жертве внушается, что она проклята, а та от стресса заболевает и умирает. Известны ли случаи таких внушений со злым умыслом с последствиями для здоровья?
4: Да, это интересный пример. Насчет прям конкретных таких кейсов не могу сказать. Я, честно, не настолько изучал глубоко этот вопрос. Чисто теоретически подозреваю, что это вполне себе возможно. Если взять достаточно внушаемого человека, как показывает нам хотя бы просто историческая практика, внушить людям можно все, что угодно. Я имею в виду всякие религиозные секты и так далее. Посмотреть, как люди там беснуются и сходят с ума, мне кажется, там недалеко и до того, чтобы убедить людей, что им пора умирать, и чтобы они в итоге умерли.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает от Brainiac. Возможно ли отнести к психосоматике повышенную тревожность, которая приводит, например, к нарушениям сна, которые, в свою очередь, приводят к проблемам с телесным здоровьем? Или это психиатрия?
4: Коли уж мы говорим про науку, да, и, соответственно, научно обоснованную медицину, то тревожность – это все-таки психиатрия во первую руку. Конечно, в тревожности, ну, так или иначе, играют роль внешние факторы для, собственно, ее развития, которые и можно вот обозвать этим неисчерпаемым словом «стресс» для организма. Но так или иначе, одни люди от конкретных факторов начинают тревожиться, другие совершенно нет. А это значит, что если факторы одни и те же, то роль играет, собственно, конкретная нервная система и психоэмоциональное состояние конкретно взятого человека, который тревожится. Поэтому, опять же, это не обзовешь вот, ну, такой чисто прям психосоматикой. Да, какой-то фактор есть, но он не на всех работает, и, опять же, это не выделить как какое-то отдельное патологическое состояние. А у кого-то тревожность не стресс вызывает, а что-то другое.
2: Интересно, может ли вызывать тревожность отсутствие стресса? Что-то давно я не стрессовал, и как-то мне нервозно от этого стало.
4: Да-да-да, вполне себе.
1: А прыжок с парашютом является стрессом?
4: Конечно, но это такой более положительный стресс. Там, кстати, где-то дальше вопрос про это, по-моему, был.
1: Да, попробуем дальше.
2: Что-то, Виталик, ты собрался прыгать или это ты так спросил?
1: Не, я прыгал, просто это тоже форма стресса, и ты говорил, что, может быть, там, человек упал в уныние, и вот таким образом себя взбодрил, положительный стресс, вот, собственно. Угу. Отсюда у меня вопрос возник.
2: Да. Жубраед пишет комментарий, и он пишет вот что. А как вам такой расклад? Постоянная злость, постоянная выработка определенного коктейля гормонов, которых в нормальном состоянии не должно быть. Изменения микрофлоры и продукты микрофлоры оказывают влияние на организм. Иммунитет, токсины и так далее. И равно болезнь, которую лечат только таблетками. Вот объясните мне, почему у меня хронический гастрит? Такой переход неожиданный произошел. Видимо, злится товарищ.
4: Да, это прямо интересно. Я думаю, с гастрита и есть смысл начать. Но, опять же, во-первых, все-таки язвенная болезнь желудка как раз относится к тем семи стресс-индуцированным заболеваниям, поэтому, собственно, почему бы и нет, и не отнести гастрит как начальный такой этап. А в остальном, вот это, да, то, что было сказано про постоянную злость, которая якобы может влиять на там человека, иммунитет и так далее. Опять же, а какой характер у человека? Может, его эта злость, наоборот, только радует, и у него там сплошной серотонин с дофамином в голове именно от ощущения злости, агрессии и всего прочего. И что, ну, тогда у него ничего не разовьется. Это совсем такая, опять же, неспецифическая история. Ну, то есть, если мы условно, там, я не знаю, берем вирус иммунодефицита человека, то в большинстве случаев человека мы берем, заражаем, и он берет и болеет. Там нету таких вариантов, что если у него там более злой характер, то вирус на него не подействует. Не-а. Там есть только парочка мутаций в рецепторах лимфоцитов, которые, да, не восприимчивы к вирусу иммунодефицита. Их очень мало, а в всех остальных случаях, несмотря ни на какие различия в психическом состоянии или там в нервной системе или в количестве стресса, человек все равно возьмет да заболеет ВИЧом.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Алексей Тирон спрашивает, правильно ли я понимаю, что продолжительный стресс не оказывает модулирующего влияния на иммунную систему?
4: Это явно вопрос с подвохом, да? Правильно понимаю, что не оказывает. Ну, конечно, оказывает. Вопрос, какое оказывает? Вот тут вам вряд ли кто-то скажет, потому что модулирующее влияние что на иммунную систему, что на всякие остальные штуки, оказывает все, что только можно. И это как раз в том числе про эффект плацебо, к примеру. Ну, модулирующее влияние на иммунную систему может оказывать и окружающий климат, к примеру. Это огромное количество факторов, которые почти невозможно учесть, и пытаться из них выделить один только стресс, это достаточно странно. Это как если сказать человеку, у которого там какая-нибудь пачка хронических болезней, да, что вот если он будет бегать по утрам, то у него типа все пройдет. Нет, не пройдет. Потому что, скорее всего, ну, комплекс того, что нужно ему исправлять, даже просто в образе жизни, намного шире, чем пробежки по утрам. И вот зацепившись за один какой-то небольшой фактор, поправив его, все не изменится. Точно так же и с выделением стресса, как вот одного фактора из миллиона всех остальных.
2: Что-то вспомнилось, на самом деле, из моей еще бытности аспирантом. У меня была тема диссертации «Математическое моделирование работы скелетных мышц антагонистов». Вот. И я помню, что все попытки представить там, не знаю, какую-нибудь модель человеческой руки или чего-то в виде набора пружинок и демпферов, то есть таких простых элементов, они венчались вообще не успехом. Просто потому что там, например, если представить там какую-нибудь мышцу в виде пружинки, то жесткость этой пружинки меняется там на два порядка, в зависимости там, не знаю, от того, там, что делает человек, в каком он настроении, какая там вокруг температура, еще куча-куча, mm-hmm. там огромное количество факторов. Вот поэтому, наверное, так же, как и тут, выделить, что вот именно стресс повлиял на иммунитет.
4: Да-да, именно там, так.
2: А еще я вспомнил, что в отчетах МВД, вроде мне говорили, что там пишется, отчет МВД заканчивается фразой, что преступность в стране зависит от 130 факторов, из них МВД контролирует 19. Вот, поэтому извините, ребята, типа, делаем, что можем, но, увы, вот не все факторы мы контролируем, даже не половину. Вот.
1: Продолжим с вопросами. Ал-ДЗ спрашивает. И спасибо за поддержку. Заметил, что при сне в неудобной позе снятся кошмары. Может ли быть такое, что надо изменять привычки сна?
4: Сами по себе чисто кошмары, если они не приводят к явным проблемам, вроде там постоянных хронических недосыпов, да, или снижения настроения, сами по себе плохие сны, ну, не являются как таковой проблемой. Поэтому тут больше вопрос о том, насколько мешают эти кошмары. Ну, в целом, есть же много людей, которые любят там фильмы ужасов, и, возможно, они бы кайфовали, если бы у них все время снились им кошмары. Чисто теоретически. Стоит опираться просто на собственное самочувствие. Если вам это в целом мешает, и вы понимаете, как это исправить, да, ну, то есть не спать там на левом боку, а спать на правом, то, собственно, это и используйте. Как-то это дополнительно лечить или обследовать, я не слышу необходимости, по крайней мере, в рамках вот таких данных.
2: Ну, я бы тут задал зрителю вопрос, зачем вы спите в неудобной позе? Вопрос. Заметил, что при сне неудобной позе. Может, в удобной попробовать поспать?
1: Ну, вряд ли человек встает на мостик и начинает засыпать, как бы, да? Скорее всего, в процессе как бы сна перевернулся, неудобно, и вот. Так, ладно, продолжим. Угу. Виктор Чеботарев спрашивает. Если все болезни от нервов, то почему главный универсальный, в кавычках, врач-терапевт, а не невролог или психиатр?
4: Да, это чудесный вопрос. Ну, а внутри медицины всегда считается, да, что если что-то не понятно,

0: Фоллап у нас будет рассказывать про алкоголизм. Алексей Водовозов про табакокурение. У нас будет такой вот блок.
1: Все вредные привычки соберем.
0: Да, вот такой блок. Ну, а остальные секреты пока не буду раскрывать. Что там еще?
1: Будет круто. Будет очень круто.
0: Это да. А вопрос задает Васисуалий Лоханкин. А как же синдром разбитого сердца? Сильные эмоции ведут к ослаблению сердечной мышцы. Это ли не психосоматика?
2: Да, действительно, есть такой синдром разбитого сердца, но тут, как всегда, все разбирается в то, что все разбивается о том, что к нему есть так или иначе даже анатомическая предрасположенность, скажем так. Это речь про кардиомиопатию Такотсуба. И на самом деле точных механизмов ее развития толком непонятно, но там есть три варианта предполагаемых, из-за чего это может быть. И все они так или иначе связаны с вероятной анатомической проблемой в собственном сердце, которая на фоне интенсивного стресса и выброса адреналина в кровь может приводить к тому, что в стенке сердца натурально возникают аневризмы, и оно действительно может прям остановиться, нарушиться, и это будет, собственно, смерть. Но, опять же, тут все равно получается, что стресс чисто вторичный фактор, так или иначе. И если этот фактор вторичен, то, собственно, он не ведущий, и это все-таки это не то. Увы.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Виктор Чеботарев задает следующий вопрос. Если у всех болезней невротическая причина, почему тогда антидепрессанты и нейролептики не назначаются всем по дефолту?
2: Ну как не назначаются? По-хорошему назначались бы, ну так попробуй людей в постсоветском пространстве убеди принимать антидепрессанты и нейролептики. На самом деле в большинстве случаев, ну как, не то что в большинстве, во многих, так сказать, случаях соматические симптомы действительно имеют чисто психическое какое-то обоснование, и назначение тех же антидепрессантов даже без какой-либо депрессии прекрасно улучшает состояние человека и может даже его прям полностью вылечить. И нейролептики, кстати, тоже. Это антипсихотические препараты, которые вообще изначально от галлюцинации и бреда используются, но могут помогать и при многих других вещах. Так что, в общем-то, это работает. Ну, просто по дефолту всем раздавать это, конечно, не будешь. Зачем так делать?
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, вопрос короткий от Ланы Ламотте. А кардиомиопатия Такотсубо?
2: А так это позапрошлый вопрос.
1: Примерно то же самое.
2: Да, ровно то же самое, я же прям произнес название.
1: Спасибо. Марки Рамоне. Можно ли рассматривать гомеопатию как проявление эффекта плацебо?
2: Ну, знаю, в общем, плацебо, да, я уже про это упоминал, что, в общем, вполне можно, и, собственно, именно поэтому мы все равно не используем гомеопатию.
0: Спасибо. Злюка один спрашивает. Один момент хотелось бы уточнить. Псориаз. Есть корреляция со стрессами?
2: Да, у псориаза, у именно обострений псориаза действительно есть явная корреляция с уровнем тревожности, интенсивностью стресса и даже просто там стабильностью настроения. Именно развитие самого заболевания все-таки считается, что нет, потому что псориаз – это системное заболевание, там много чисто физиологических и патофизиологических звеньев в этой болезни. Но вот именно обострение псориаза, уже имеющегося, да, они так или иначе связаны со стрессом и с другими факторами.
0: Спасибо. Еще один вопрос от Виктора Чеботарева. Откуда вообще ноги растут про невысказанные обиды и непринятие себя и их связь?

0: с реальными заболеваниями.
1: Ну, собственно, это как раз в докладе хорошо освещалось. Это же все, ну, считается, что от Луизы Хей пошло, которая написала свою книжку про «Излечи себя сам» или вроде того, именно про набор всяких вот этих негативных эмоций, мыслей, сдержанных обид, которые в итоге там приводят к каким-то заболеваниям. От этого, в общем, пошел, в принципе, термин про психосоматику. Дальше это росло, развивалось, плодилось другими авторами. Но в, собственно, реальной медицине места своего так и не нашло. Поэтому это все-таки такая альтернативная штука.
2: Спасибо, и огромное спасибо говорим Роману Хамадуллину, который поддержал и просто сказал спасибо. Спасибо всем, кто нас поддерживает, друзья. Марина Фейнман задает следующий вопрос. А почему из-за сильного стресса люди сидеют? Как работает такой механизм?
1: Я, когда, в принципе, готовился еще к тому докладу на «Ученые против мифов», тоже прям специально изучал вот эту тему посидения и почему, в принципе, да, есть там, ну, поговорка на тему того, что я аж посидел там того или иного состояния. Есть, скажем, некоторая связь того, что меланоциты – это клетки, которые в коже вырабатывают пигмент, и в волосах, соответственно, тоже, потому что волосы – это придаток кожи, что на фоне… Ну, вот они достаточно гормон-чувствительные клетки, поэтому там возникает мужская алопеция, облысение, к примеру, и они как раз могут реагировать на уровни кортизола и всего прочего, и просто чуть более быстро, скажем так, стареть и становиться более седыми. Но, тем не менее, все же это заметно, как оказалось, да, изучив там научную литературу, это не настолько широко распространенное явление, чтобы все-таки прям считать, что типа много будешь стрессовать, раньше всех ровесников посидеешь. Нет, это не так. Это все-таки отдельные какие-то проценты, отдельные наблюдательные кейсы, и тоже тут из этого прям статистику какую-то не выявишь. Ну, то есть, по рано посидевшим людям, которым там по возрасту еще вроде бы не надо еще сидеть, мы все равно по одному этому признаку не можем сказать, что типа да, вот она, психосоматика, этот человек много всю жизнь волновался. Ня.
2: Спасибо. И вновь Виктор Чеботарев с нами, и он задает следующий вопрос. А почему психологи, пытающиеся лечить серьезные заболевания аффирмациями и позитивным мышлением, не несут никакой ответственности за печальный исход для пациента?
1: Почему они не несут? Я не знаю. Я думаю, это большой вопрос к правоохранительным органам. Почему у нас некоторые люди несут какую-то ответственность? Потому же, почему и другие шарлатанные лечебники не несут ответственность? Ну, я уверен, что у любого гомеопата можно найти огромное кладбище пропущенных всяких раков и других неприятных состояний, которые их пациенты получили, потому что долго ходили принимать сахарные шарики без всякой пользы и верили, что их это спасет от всего. Да, тем не менее, что-то не припомню я уголовных дел на гомеопатов.
0: Кстати говоря, мне кажется, что если психолог будет оказывать как бы медицинские услуги без лицензии, он же все-таки, по идее, понесет какую-то ответственность. Вот. То есть если он именно заявляет, что он лечит заболевания, то есть оказывает медицинские услуги, то, по идее, он должен лицензию иметь на это дело. Или он просто беседует. Я психотерапевтом именно является, это другое.
1: Ну да, но это как раз все сложности формулировки. То есть он вполне психолог может обозвать любую беседу психологическим консультированием, а что там внутри нее будет, ну, никто никогда не узнает. И поэтому его невозможно будет привлечь за ведение медицинской деятельности без лицензии.
0: Да. Спасибо. Сергей Любомудров поддерживает наш стрим. наш постоянный зритель. Спасибо, Сергей. Сергей пишет: keep calm and support anthropogenes.ru. Спасибо, Сергей. И наш зритель Aldizet спрашивает: как вы думаете, заикание – это психосоматика? Ведь бывают случаи, когда после сильного пережитого стресса человек начинает страдать дефектом речи, заиканием.
1: Да тут даже не то, что психосоматика. Заикание – это, в принципе, симптом из блока F. А то не симптом, а заболевание из блока F. Это, ну, психическое расстройство, так или иначе. И, собственно, если смотреть там на медикаменты, которые могут помогать от заикания, это, опять же, нейролептики. Так что тут, в общем-то, ну, тут это и не назовешь психосоматикой, просто потому что это психиатрия, так или иначе. Вот.
0: Спасибо. Александр М. тоже поддерживает стрим и говорит: давно ждал стрима с Никитой и хотел задать вопрос. И вот стрим настал, а вопрос вспомнить не могу. Вспомню, когда уже не надо будет. Так что спасибо Никите за расстрельный список, а команде лаборатории за стримы.
2: Класс. Да. Спасибо, спасибо.
0: И, наконец, вопрос от призрака Т. Разве был один случай излечения гипертонии или бронхиальной астмы? Так, чтобы совсем.
1: Я, если честно, даже не задавался этим вопросом, но наблюдая людей с, будем, допустим, про гипертоническую болезнь именно говорить, мне это ближе, наблюдая за пациентами с гипертонической болезнью, можно совершенно точно сказать, что, ну как точно, можно предполагать, что соблюдая они все положенные им рекомендации, помимо даже медикаментозных, есть представление, что их гипертоника вполне себе постабилизировалась и самостоятельно. Но все, собственно, упирается в то, что люди крайне редко строго выполняют там назначения врача и испытывают достаточный уровень комплаенса, чтобы этим рекомендациям следовать. Ну, то есть, натурально, очень часто люди ничего не делают из того, что им рекомендует доктор, а потом удивляются, что, блин, ничего не работает, и всю жизнь приходится принимать таблетки. Это нормально. Это просто вот мы, да, люди, живые, эмоциональные и все прочее.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Алина Веденина спрашивает: я в интернете встречал информацию, что сахарный диабет – чисто психосоматика. Вроде как нет в жизни радости. Что вы думаете об этом?
1: Это все как раз про вот плохую сторону психосоматики и про вот эти все Луизы Хей и так далее. Ну, сахарный диабет что первого, что второго типа имеет совершенно обоснованный патогенез, да, и, ну, и совершенно обоснованно лечится не устранением стресса и добавлением радости в жизни, а, черт подери, инсулином и снижением уровня сахара в крови. Поэтому пытаться привязать такую достаточно серьезную и неприятную болячку, которая охватывает огромное количество людей, только к тому, что не хватает радости, ну, это, конечно, крайне странно.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: И Сергей Иванов следующий вопрос задает. Вопрос звучит так. А то, что психические и соматические заболевания могут быть вызваны одной причиной, не озвучили?
1: Психические и соматические заболевания могут быть вызваны одной причиной. Я пытаюсь просто сформулировать какую-нибудь причину, которая может вызвать сразу и то, и другое. Ну, как минимум, это не всегда так, да? Потому что если мы опять же возьмем там инфекционные заболевания, то все из них соматическое заболевание вызывают. А психически, ну, разве что чисто астенический синдром, да, то есть такую постоянную усталость, утомляемость и другие неприятности. Вот. Про патогенез других состояний, ну, если говорить там про ту же эссенциальную гипертензию, ведут ли причины повышения артериального давления к каким-то чисто психическим заболеваниям? Нет. Ну, то есть избыточный лишний вес, нескорректированная диета, повышенное потребление соли, сниженная физическая нагрузка, вредные привычки. Рано или поздно, скорее всего, это к гипертонии приведет. Приведет ли это к психическому расстройству? Само по себе крайне вряд ли. Поэтому я все же думаю, что ответ на этот вопрос, ну, прям нет, потому что не придумать такого.
0: Спасибо. Вопрос задает будущий педиатр. Никита, вам не кажется, что некоторым людям просто выгодно прикрываться психосоматикой?
1: О, да. Я уверен, что многим людям выгодно прикрываться психосоматикой. И более того, я уверен, что многим людям выгодно прикрываться вообще любой другой проблемой со своим здоровьем. Потому что это удобно и в большинстве случаев не верифицируется никак вообще. Вот даже мой прием невролога, я никогда... Ну, как, я уже давно перестал задумываться, честно ли со мной пациент общается или нет. Просто потому, что я никак не смогу это проверить. Самый классический пример – это любой болевой синдром. Боль – это исключительно субъективное восприятие человека, его ничем нельзя объективно оценить, померить линейкой или, ну, или как-то еще подтвердить, есть ли он или его вообще нету. И поэтому все те десятки людей, которые ходят ко мне с болью, ну, я просто лечу то, что они мне сказали, словно. Если я буду задумываться, ну, мне тогда будет нечем вообще заниматься.
2: Никит, немножечко это... пропала связь на моменте, если я буду задумываться, если ничего не буду.
1: Да, если я буду задумываться, врут они мне или не врут, выгодно им это или нет, то мне будет нечем заниматься. Я занимаюсь то, чем как бы люди говорят. А уж выгодно им это или нет, это исключительно их проблема.
0: А может тогда это быть как... То есть вообще слова, те, которые люди озвучивают с помощью своей высшей нервной деятельности, их вообще не учитывать, а только... какие-то объективные показатели мерить там градусником, грубо говоря, или приборчиком. Вот. Такой подход вообще возможен? Или просто мы не узнаем всего спектра с помощью вот каких-то объективных измерений?
1: У нас все равно еще недостаточно силы науки, чтобы мы вот так объективно много чего намерили. Это во-первых. Во-вторых, все равно... вылетел из головы хороший пример. Ну, в общем, условно, даже какие-то объективные, казалось бы, вещи мы тоже фиг различим без вот этой продукции высшей нервной деятельности в виде речи. Ну, то есть, условно, какой-нибудь эпилептический припадок, отличить его от чисто истерического там или от панической атаки не всегда получится объективными методами типа ЭЭГ, и нам важно будет то, что человек расскажет, там, типа, помнил он, не помнил, что там происходило, и много других еще вещей. А если пытаться все вот так именно прям объективизировать, то там ту же психиатрию нам вообще всю придется прикрыть, потому что, ну, вот как мы аппаратно отличим депрессию от там тревожного расстройства или от биполярочки? Никак, в ближайшее время, по крайней мере, точно.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: И вопрос задает Вероника Полбина. И она говорит следующее. А как же труды Сапольского про стресс в обезьян и сердечно-сосудистые болезни? Стресс не фактор? Почему-то она расстроилась при этом. Вот Вероника. Не знаю.
1: Да.
0: Надеюсь, что на ее сердце это не повлияло.
1: Ну, вот тут с этим вопросом как бы все просто. в те 7 заболеваний, которые считаются стресс-индуцированные, как раз входит гипертоническая болезнь. Это вам и есть ведущее сердечно-сосудистое заболевание. Когда на него наслаиваются другие проблемы, типа атеросклероза, и дальше, собственно, это приводит к уже нередко фатальным сердечно-сосудистым проблемам, типа инфарктов, инсультов и всего прочего. Так что, да, в общем, вот она вам и связь. Вот тут она прям есть.
2: Спасибо большое. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю несколько объявлений выдать. Мы уже больше часа работаем в прямом эфире. Самое время напомнить вам о том и поблагодарить всех тех, кто нажал лайк. Если вы этого не сделали, сделайте, пожалуйста. Как говорится, вам несложно, мне приятно. Не забывайте подписаться на канал. В общем-то, это помогает нам развиваться. И, соответственно, больше людей увидят подобные стримы, подобные видео. А не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить каждое появляющееся новое видео или, например, стримы. Ну и, конечно же, у вас есть возможность поддержать нас денежкой. Есть, например, суперчат, есть ссылка, которая имеется в описании. Если вопросы задаются таким образом, мы зачитываем их в самую первую очередь. И Patreon есть, и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта «Лаборатория научных видео».
0: А я хочу сказать о тех эфирах, которые вы, наши дорогие зрители, увидите в течение ближайшей недели. Значит, завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет следующий, уже шестой или седьмой, да, вроде бы шестой выпуск форума «Ученые против мифов 14», где уже упомянуты сегодня Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук и прочее, выступит с докладом «Шизофрения. Лечить нельзя, изолировать». Очень интересный и, на мой взгляд, важный доклад, который состоялся на 14-м форуме и будет опубликован завтра. Кстати говоря, наши патроны и спонсоры с Ютуба увидят его уже сегодня вечером. Осталось только его... и, грубо говоря, прислать им ссылку. В субботу, 1 мая, на канале «Научная станция» пройдет наш уже четвертый, по-моему, по счету, стрим со скульптором Ольгой Вдовиной, посвященный ходу эксперимента «Диоритовая ваза по древним технологиям». Уже с августа месяца продолжается эксперимент. Ольга Вдовина работает с диоритом. Сейчас она расширяет, растачивает полость внутри вазы, расскажет о том, что у нее происходит, с какими трудностями она сталкивается, есть ли свет в конце туннеля. А, возможно, мы еще также поговорим немного о тех артефактах и замечательных вазах, которые нам удалось увидеть в музеях Египта во время нашей последней вот поездки в Египет, закончившейся буквально неделю назад. Да, много интересных ваз мы увидели. Разные формы, из разных материалов, разного размера. Судя по всему, египтяне были действительно большими ценителями, любителями и мастерами изготовления ваз вообще из всего, что им под руку подворачивалось. То есть из любого камня делали. А в среду, 5 мая, на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада Алексея Водовозова, который состоялся на последнем 14-м форуме, «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров». Доклад был посвящен прививкам от коронавируса. И за две недели этот доклад посмотрели уже, если я не ошибаюсь, 330 тысяч человек, если не больше. Там огромное количество комментариев. В комментариях творится настоящий ад. И Алексей, я думаю, будет рад ответить на те адекватные вопросы, которые прозвучали после его доклада. Вот, собственно, анонсы ближайшие. Я призываю вас продолжить задавать вопросы.
2: Давай еще, Гош, напомним, что у наших проектов есть Инстаграм.
0: Да.
2: Вот, и мы регулярно там... какую-то информацию выдаем или картинки симпатичные. В общем, все, для чего Инстаграм предназначен.
0: Инстаграм, да, и еще можно опять же напомнить, что мы готовим следующий 15-й форум «Ученые против мифов», который состоится 19-20 июня. Ну, площадка та же самая, это МИСИС в Москве. По понятным причинам мы пока точно не знаем формат форума. Причины две, на самом деле. Непонятная ситуация немного с коронавирусом, но мы надеемся, что нам удастся пустить в зал некоторое количество живых зрителей. Вот. Последний раз это у нас получилось в феврале прошлого года. Вот, я надеюсь, что у нас будет какое-то количество офлайновых билетов. А кроме того, в связи с принятым законом о просветительской деятельности, и мы все видели проект поправок к нему, мы еще толком не знаем, нам придется какие-то уже предпринимать действия в связи с этим постановлением. Надо ли нам будет какие-то бумажки подписывать, какие-то подписывать договор с каждым спикером там, и с его организацией, будем ли мы требовать справку об отсутствии судимости с каждого нашего докладчика и вот это вот все. Мы пока этого не знаем. Надеемся, что нет, но может быть и да. Поэтому вот пока что пребываем в неведении, но форум готовим, и он будет при любых обстоятельствах. Никто не сможет нам помешать провести его. Особенно при вашей поддержке, дорогие зрители, которые, я знаю, наш форум очень любят. Собственно, теперь можно продолжить отвечать на вопросы.
2: И следующий вопрос от Марка Рау. А вы за классическую психиатрию, где психология на вторых ролях, на первых выводится психотерапия и фармакотерапия? Фармакотерапия, наверное, так, да? Или признаете психологию в отрыве от психиатрии?
1: Ох, сложный вопрос. Потому что почему? Потому что обычно людям приходится рассказывать, чем вообще различаются вот эти три штуки на букву «П» – психиатрия, психотерапия и, собственно, психология. Я вполне себе признаю психологию в отрыве от психиатрии, и более того, в основном так я ее и признаю, и вижу. В том плане, что мне видится основным предназначением именно психологии, психологического консультирования, это в первую очередь работа именно со здоровыми людьми, то есть у которых не удается выявить так или иначе именно психическое расстройство, но с которыми так или иначе надо работать именно вот психологически. Ну, самый банальный, самый простой пример – это типа, кем бы мне пойти работать. Да, допустим, вот человек не может нормально определиться в жизни, и ему нужно профессиональное консультирование. Как это? Не помню, как это называется конкретно. Ну, ладно. Вот. Это же не болезнь, не болезнь. Это, в принципе, и не симптом, и не проблема вот, ну, такого медицинского характера. Но, тем не менее, это то, с чем надо разобраться, это надо покопаться где-то там в голове, а может даже и в подсознании. И тут как раз у нас для этого есть вполне себе прям психолог. Вот. Если это дальше там вырастает в какую-нибудь явную депрессию из-за того, что человек не может найти работу, не может определиться в жизни и так далее, у него развивается явная апатия, ангедонизм и другие неприятные вещи, он уже полгода лежит на диване и не двигается, и это прям депрессивный эпизод, то тут, конечно, психологами не разберешься, тут нужна именно прям психотерапия, скорее всего, психофармакология в виде антидепрессанта, и, собственно, вот так. Я вот за такое разделение.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Елена Дулина спрашивает, если прошло 2 месяца после жуткого стресса, смерть мамы, человек вроде бы ок, но носит в себе все, это может вылиться позже во что-то? Или ничего не случилось за 2 месяца, значит все норм?
1: У всех по-разному. У кого-то это может выстрелить там и через год. У кого-то может вообще не выстрелить. Вопрос в том, насколько это вот, собственно, сейчас мешает жить. Сам по себе срок в 2 месяца, он не показателен, просто потому что не существует каких-то регламентных сроков, когда это должно пройти или не пройти. Ориентироваться надо только на собственное состояние и сопоставлять его с собственными же силами, скажем, да, эмоционально-душевными. Если это настолько, что это выливается в вопрос для прямого эфира, то я думаю, вам стоит все же обратиться к психологу. Вот. Тут это тоже, опять же, про психолога сначала, как минимум.
0: Спасибо. Вопрос задает Андрей, поддерживает стрим. Спасибо вам, Андрей. Первичная психосоматика, рефлекторная или что-то такое, спазмы в том или ином месте тела. гипертония, мигрень, сосуды. ЖКТ – выделение чего-то не того. Следовательно, нарушение и так далее. Насколько верно? Другая психосоматика – переедание, курение и т.д. Что угодно, чтобы выключить мысли. Если вам понятен комментарий, Андрей, прошу вас что-то ответить.
1: Ну, это действительно сложновато для того, чтобы разобраться. Я, пожалуй, начну со второй части, да, как бы, ну, называть психосоматикой переедание, курение и там другие злоупотребления, это, конечно, странно, потому что, ну, злоупотребление – это злоупотребление. Чего бы то ни было, что курение, что еда, что там абьюз в отношениях, это может быть спровоцировано там стрессом или другими вещами, но это все-таки самостоятельное состояние, скорее всего, или все-таки признак чего-то еще большего, да, вроде там депрессивного эпизода или там даже биполярного эпизода. Вот. А про первую часть вопроса, да, что психосоматика – это там возможные спазмы, гипертоническая болезнь и там типа мигрень. Суть вопроса, конечно, я все так не смог осознать, но гипертоническая болезнь, да, связана со стрессом. Мигрень, само ее появление, патогенез, нет, не связано и вообще непонятно, с чем оно связано. Обострение мигрени, да, действительно может быть спровоцировано стрессом, а может и не быть. И стресс это тоже может быть совершенно разного рода. Опять же, понятие стресс. Человек произносит что-то про стресс, он сам, наверное, не до конца понимает, что он имеет в виду. Ну, например, если мы по той или иной причине пропустили прием пищи и голодаем, без разницы, не потому что мы волнуемся или, да, стрессуем. Вот почему-то пропустили, не успели дойти до магазина, банально. Это тоже стресс для организма. Это именно ровно такой же стресс, как если бы вас только что почти сбила машина, но вы успели отпрыгнуть. Ну, может быть, немного другой по интенсивности, но тоже стресс. Многих людей очень удивляет, что, например, вождение автомобиля – это тоже стресс, даже если вы водитель там типа с 30-летним стажем, и как бы основная ваша деятельность на протяжении вашей жизни – это вождение машины. Это все равно будет стрессом, так или иначе, потому что это связано с большим количеством дополнительных факторов, которые все равно для нашего организма, они так или иначе необычны. И если мы будем профессиональных водителей постоянно мониторировать там на показатели организма объективные, там на частоту пульса, артериальное давление, там движение зрачков и прочие вещи, мы увидим, что они реально, черт подери, волнуются во время стресса. Они могут даже этого сами не замечать, но тем не менее, во время вождения, в смысле. И они пребывают, да, в постоянном стрессе. А сами могут считать, что типа все окей, они 30 лет за баранкой и как бы никаких проблем. И потом еще искренне удивляются, типа, в смысле, какой у меня стресс? А вот такой, дружище. Хотя ты даже и не волновался вроде бы.
0: Спасибо. Виктор Чеботарев поддерживает наш стрим и говорит спасибо за DocMed. Спасибо вам, Виктор. И задает вопрос. Как, по-вашему, сколько лет понадобится, чтобы вытеснить мракобесие и советские стандарты медицины и полностью прийти к доказательной медицине?
1: Я думаю, что это невозможно нормально прогнозировать, особенно на фоне как раз вот наших последних законодательных нововведений. Ну, я, если честно, боюсь вот этого закона про просветителей, потому что, мне кажется, если им действительно будут серьезно пользоваться, то сейчас весь наш научпоп свернут, и больше никакого докмеда, и мы будем лечить по заветам советского прошлого. Вот. Даже вот на фоне этого, мне кажется, что мы еще лет 20 будем до этого идти. Существует же много других препятствий. Ну, доказательная медицина – это до сих пор сейчас диссидентство. Ну, то есть, так как лечу я, лечат процентов, наверное, 5 неврологов по всей стране. А значит, мы диссиденты, это мы неправильные, а не остальные неврологи. И это будет долго еще трансформироваться, если вообще в принципе будет. Но если у нас сейчас вырастет очередной железный занавес, и мы закроемся от всего мира, то, ну, все, так и будем вариться по заветам пожелтевших учебников.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Вот опять какой-то вылез. Кусочек головы, да. Ди Каприо.
2: Спасибо, Роман, вам за поддержку. Вот. И, ну, Ди Каприо симпатичнее меня, так что, ну, может быть, и да. Но лучше не использовать больше анимацию. Спасибо вам огромное. Гироскоп спрашивает, что можете сказать про сексуальную дисфункцию после СИОЗС?
1: СИОЗС – это антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Сейчас это наиболее широко используемая группа антидепрессантов. У большинства из них, да, собственно, в общем-то, у всех так или иначе, действительно есть такая проблема, что они понижают уровень либидо, то есть именно сексуального влечения к противоположному полу. Это работает и на мужчин, и на женщин. На мужчин еще иногда работает, что это влияет именно на потенцию, а не только на влечение, на саму либидо. Ну, это неприятный эффект, но нередко все же польза превышает вот такие негативные эффекты. Во-первых, есть чем это дело корректировать, как у мужчин, так и у женщин. Есть некоторые препараты, которые могут улучшить и либидо, и потенцию на фоне применения антидепрессантов. Во-вторых, это все же обратимая история, и после окончания курса, а антидепрессанты – это все-таки ограниченный курс почти всегда, это все восстанавливается в полном объеме, а нередко еще и лучше становится в том плане, что если человек был на курсе антидепрессантов, скорее всего, ну, у него было какое-то расстройство. Очень может быть, что тревожного или депрессивного спектра, а там как бы они и сами по себе либидо снижают. Вот. Соответственно, вылечив это расстройство, мы, допустим, тактически снижаем либидо, но стратегически в конце лечения оно должно вырасти просто потому, что человеку в целом лучше становится.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: И также мы Фениксу говорим спасибо за поддержку нашего стрима. А также наш постоянный зритель Имри Ач спрашивает про единую причину у психического и соматического и про инфекции. Токсоплазмоз же. Паразитарная инфекция и вроде как влияние на поведение доказано.
1: Ну да, ну, токсоплазма, потому что в принципе может атаковать именно прямо голову и, собственно, повреждать органически головной мозг, вызывая, собственно, там поведенческие проблемы. Ну, как бы это лучше сказать? Привести какую-то другую аналогию, да? Если в голову забить гвоздь, то кровотечение будет соматическое, и галлюцинации, скорее всего, будут вот такие, да, психические, органические, от повреждения, собственно, мозга, да? Можно сказать, что причина одна. Но я потерял нить. Вообще, почему мы про это разговариваем? Ну, в общем, наверное, речь про то, что, типа, давайте к стрессу прикручивать и соматические заболевания, и психические. Ну, опять же, это один из факторов.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Павел Резников переходит сразу на уровень стажер. То есть становится спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо вам, Павел, добро пожаловать. И Роман Хамадуллин еще раз поддерживает наш стрим и уже так конкретно говорит, что это вклад в собственное будущее. Спасибо, Роман.
2: Спасибо вам.
0: Очень приятно. И Наили Адибек, или Наиле Адибек, пишет, совершенно верно, что все заболевания ЖКТ от стрессов и нервов. Там 1,5 килограмма нервной ткани, которая так может замкнуть сфинктер ОДИ, что может привести к тяжелейшим последствиям. А добрый заболевает, потому что держит все себе. Объясните, почему происходит спазм в ЖКТ?
1: Ты вот мне нравится такая диалектика уже в самом вопросе, да, что типа, ну, получается, что как бы злой заболевает, потому что он злой и там типа все злится и спазмируется, а добрый, потому что типа держит все в себе. И то есть выхода нет, что ты злой, что ты добрый, все равно будь добр болеть, уж прости. Ну, я считаю, что это, конечно, абсурд. Во-первых, просто потому что, ну, мы не оперируем ни в науке, ни в медицине, ни в психиатрии, ни где-либо еще понятиями добрый и злой человек. Это, опять же, какие-то необъективные совершенно вещи. Ну, вот попробуйте, в принципе, да, вот зрители представить у себя в голове там сотню, да хотя бы десяток своих знакомых, и вот поделить их. Типа, вот эти вот прям добрые, а вот те прям типа злые. Я уверяю, у вас ничего не получится, потому что... Хотя бы просто потому, что мы не настолько хорошо знаем других людей. Даже очень близких. Вот. А почему происходят спазмы в ЖКТ? Да почему угодно. Речь про очередную консультацию. Ну, в смысле, что спазм – это один из симптомов проблемы в желудочно-кишечном тракте. Это может быть вызвано чем угодно. Даже банальное пищевое отравление тоже так или иначе вызывает спазм, после которого вы бежите и сидите в туалете дольше, чем обычно, скажем. Спазм – это просто спазм, это чисто один какой-то симптом. Происходит он из-за сокращения гладкомышечной мускулатуры. А уж там изначальная причина – это все что угодно.
0: Спасибо. И в чате спрашивает Хаджи Тархан, я не знаю, всерьез или в шутку, как различить психосоматику от соматопсихики? Отличить, видимо.
1: Как отличить психосоматику от соматопсихики? Знать бы, да, что такое соматопсихика для начала. Возможно, я все же недостаточно квалифицированный специалист для таких тонких материй. Но попробую предположить, что соматопсихика – это когда есть какое-то изначальное, да, видимо, чисто соматическое заболевание, и оно влияет на психическое состояние. Ну, особо каких-то явно выделенных состояний в этом плане нету. В принципе, так или иначе считается, что да, если у человека соматическая проблема, то это дальше может привести к вполне закономерной депрессии, так или иначе. И это в первую очередь именно будет расстройство депрессивного спектра. Просто за счет там общей астении нервной системы. И вот. Разовьется ли у человека шизофрения или биполярное расстройство или что-то еще от соматических проблем? Ну, даже теоретически это звучит странно, а на практике такого, конечно, не происходит. Вот. Собственно, если я правильно трактовал термин «соматопсихика», то, наверное, вот он и ответ на этот вопрос.
2: Это из серии «Задай смешный вопрос, получи умный ответ», так что... Я думаю, что всех этот ответ удовлетворил полностью. Так, Виктор Чеботарев снова задает вопрос. Парадокс, но позитивное мышление – деструктивная концепция. Мол, думай только позитивно и подавляй остальные эмоции. Но ведь подавление эмоций ведет к стрессу и болезни. Так что же делать?
1: Да, да, я вот тут с вопрошающим полностью соглашусь в риторичности этого вопроса. Что, типа, с одной стороны, слушая всяких психосоматологов, они говорят, что, типа, плохие эмоции, они вредят вашему организму, и вы из-за этого заболеете. А с другой стороны, буквально там, перелистнув страницу психосоматического буклетика, там будет написано, что не подавляйте свои эмоции, из-за этого вы можете заболеть. И ты такой сидишь и думаешь, блин. Типа, негативно мыслить нельзя, но и подавлять негативные мысли тоже нельзя. И как бы опять выхода нет. Уже второй раз причем, да. Во-первых, выхода нет, потому что без разницы, злой ты или добрый. И выхода нет, потому что негативные мысли все равно будут появляться. Это функция психики. Нельзя о чем-то не думать. Вот. А подавлять это тоже нельзя. Короче, жуть сплошная.

0: Ну, потому что аффект все-таки можно сравнить с таким гипоманиакальным или даже маниакальным состоянием, а это, в общем-то, уже так или иначе психоз. Ну, люди в состоянии аффекта, они же в том числе даже потом и не помнят, что там типа толком происходило. А все эти психотические состояния, ну, это прям серьезная психиатрия. Любой острый психоз это может в итоге оказаться как там шизофренией, так и биполярным аффективным расстройством, да, ну, так и просто каким-то острым транзиторным психозом на фоне чего-то там, эмоционального стресса. Как это с точки зрения именно неврологии объяснить? Ну, широкими мазками толком никак. Это надо лезть прямо в мозги, нейромедиаторы, синапсы и все прочее. Практически неприменимое совсем никак. И я, честно, в это даже и не лезу.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: А еще мы скажем спасибо большое Марку Рау, который стал спонсором канала и перешел на рейд-стажер. Спасибо, что поддерживаете. И вопрос Марк задает следующее. По поводу препарата можно задать вопрос? Мне назначен давно и надолго венлафаксин. Антидепрессант, и он очень хорошо улучшил с тех пор мою жизнь, но почему-то мне часто снятся яркие сновидения, и раз в неделю это обязательно жуткий кошмар. Тут только препарат идти менять, или это что-то из психологии, а препарат просто дает большую яркость сна?
0: Практически все антидепрессанты имеют у себя такой эффект, что делают сны яркими. И это может быть очень по-разному. Это может быть просто более яркая, более интенсивная яркость снов. Это могут быть совсем другие сюжеты, даже нетипичные для вас. Они могут стать более пугающими, чем это было обычно, или наоборот, более добрыми. Но факт остается фактом. Это обычный эффект антидепрессанта. Если он не приводит к каким-то негативным проблемам, то ничего с этим делать не нужно. Если у вас планируется завершение курса венлафаксина, то после завершения, скорее всего, там в течение полугода сны вернутся к совершенно нормальным.
2: Спасибо. Светлана Гусейнова спрашивает, когда уже при устройстве на работу у нас введут псих-тесты для создания комфортной атмосферы и снижения стресса?
0: Ну, в нашей стране все-таки говорить про создание комфортной атмосферы где бы то ни было очень сложно. Уж тем более говорить про работу – это странно. Я думаю, все такие разговоры все же должны упираться в первую очередь в то, что в первую очередь, когда же у нас все же сформируется культура обращения к специалистам психопрофиля, вот этого, так сказать. Ну, потому что я натурально там без шуток считаю, что у нас прям страна нелеченных, тревожных и депрессивных сограждан, и если бы вот этим бы мы занимались так или иначе, то у нас бы общее качество жизни выросло бы в разы. Потому что все вот эти недовольные лица наших соотечественников, которые вечно страдают, у них все плохо, которые на самом деле это одна из ведущих вообще проблем России матушки.
2: Вот. Тут было небольшое пропадание связи. Да. На словах, которые наши, вы начали про наших соотечественников с нерадостными лицами, которые и дальше...
0: Ну, да, которые вечно страдают, плачут, у них все плохо, и ну, они нас везде так или иначе окружают. И очень может быть, что это вообще, в принципе, ключевая проблема нашего российского общества, которой, на самом деле, никто толком не занимается. И даже чисто эмпирически это подтверждается тем, что не видел еще ни одного человека, который бы начал ходить к психологу, и ему не стало бы лучше, и он бы не сказал, что типа, господи, да это вообще лучшее вложение во всей моей жизни. Так что нам бы, в принципе, с себя начать, как всегда.
1: Да, справедливости.

0: Ради по поводу хорошей атмосферы на работе, я знаю, что очень многие айтишные компании создают примерно такое настроение, то есть там совершенно свободное какое-то пространство, постоянные бесплатные фрукты, все такое. То есть в целом люди, конечно, стараются, но на уровень, на поток, скажем так, это, естественно, не поставлено.
1: Ну, не факт, что это, кстати говоря, в 100% случаев работает. Вот. И, кстати говоря, я не знаю, я просто задал уточняющий вопрос. А вообще, как вы думаете, нужны какие-то тесты при приеме на работу? Вообще у них какой-то смысл может быть? Психологические тесты при приеме на работу? Я, например, не уверен. Если чисто говоря, определить, что человек не псих и конкретный.
0: Смотря на какую, в космонавты, наверное, вряд ли стоит брать нейронавесного человека.
1: В космонавты, да.
2: Не знаю, мне все же кажется, что тесты при устройстве на работу – это утопия какая-то. Угу. Ну, у меня одно из основных занятий, я, собственно, собеседую врачей, у меня еженедельно десяток собеседований. Угу. Уже давно, на протяжении многих лет. И совершенно точно могу сказать, что все же так или иначе личное впечатление, оно куда больше переваливает, чем какая-то возможная объективизация человека. Вот. А какой бы тест ты ни придумал, все равно его можно будет обмануть так или иначе. Особенно, когда мы говорим про вот, там, психологические тесты.
1: Спасибо. И вопрос задает Дмитрий Дмитриев. То есть гость утверждает, что наши эмоции никаким образом не влияют на наш организм? Я не знаю, почему Дмитрий сделал такой вывод. Вот. Утверждаете ли вы это?
2: Я, наверное, скорее подтвержу, что мы не можем достоверно дифференцировать, какая эмоция как влияет на наш организм. Вот. Это я, да, совершенно точно могу сказать, что под этим я подписываюсь. Мы не можем дифференцировать там, что типа злость вот вызывает вот такие вот физические проблемы в организме, а вот радость вызывает такие проблемы в организме, а там вот, я не знаю, удивление вызывает вот такие вот проблемы. Нет, это все ересь, конечно.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Сергей Филиппов задает следующий вопрос. Как вы думаете, заикание – это психосоматика? Это, по-моему, уже был вопрос. Ведь бывают случаи, когда после сильного пережитого стресса, да, этот вопрос уже был, непонятно, почему он снова появился. Так, Ева Корнеева спрашивает. Может ли хроническая депрессия привести в скором времени к более серьезным и необратимым расстройствам? Как смотрите на инвалидизацию депрессии?
2: Ну, да, депрессия может привести к более серьезным расстройствам, например, к суициду. Ну, то есть, это все равно так или иначе более серьезное расстройство, они с депрессией связаны. И ну, тут уж суицид сложно, наверное, разделить, что это, чисто психическое страдание или физическое. Человек все-таки физически умирает. Ну, это так, скорее, лирическое отступление. Сама по себе депрессия, как просто сниженная активность организма, конечно, опосредованно приведет к другим проблемам. Ну, потому что это все равно так или иначе, это гиподинамия, ну, то есть сниженная физическая активность будет. Это будет точно не отрегулированный режим бодрствования и сна. Это будет неконтролируемый график питания и все прочие вещи, которые дальше, собственно, формируют факторы риска самых обыкновенных заболеваний, вроде той же гипертонической болезни, вроде там атеросклероза, инфаркта миокарда и всего прочего. Так что, в общем, да, конечно, оно может этому способствовать. Но опять же, не напрямую, а тоже как вот один из возможных факторов, которые могут, да, повредить.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Павел Евдокимов следующий вопрос задает. Никита, добрый вечер, говорит он. Ведущий, большой привет. Привет. Мне кажется, что эффект плацебо все-таки работает в контексте субъективного восприятия. Объективно он не влияет, например, на СОЭ или гематурию в анализе мочи.
2: Ну, не, во-первых, никто не говорит, что эффект плацебо не работает. Эффект плацебо есть, он действует. Он просто не прогнозируется, и поэтому его нельзя использовать, потому что мы не можем быть уверены, как он сработает и сработает ли вообще в данном конкретном случае. Но так или иначе работает. Более того, есть эксперименты, показатели тоже могут изменяться лишь под действием эффекта плацебо. То есть вот как раз упомянутые, к примеру, лабораторные показатели. Да, это тоже действительно может измениться. Вот, черт подери.
1: Спасибо. И говорит, спрашивает Софья К. А самовнушение работает? Смотрю, что интересно Софья хочет себе внушить.
2: Да, во-первых, что Софья хочет себе внушить. Во-вторых, насколько она, в принципе, внушаема. Ну, вполне можно даже самому себе привести примеры каких-то людей, которые достаточно подвержены внушению, и тех, кого вообще ничем никогда в жизни не убедишь и ничего ему не внушишь излишнего. Поэтому... Я считаю ответ, что это чисто индивидуально. Кто-то может себя самовнушить, и это будет его бонусом, которым он может пользоваться на протяжении всей жизни. А кто-то не позволит самому себя обмануть. Это тоже вполне справедливо.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Владимира Редькина. А про курение чего будет вопрос? Не понял. Про курение чего будет вопрос? Вот дьяки курят ладан. Вред ладана курения обсуждаться будет?
0: Про курение у нас будет, насколько я понимаю, на следующем форуме.
1: А, вот что, возможно, имел в виду доклад Алексея Водовозова. Нет, он будет, естественно, не про ладан, он будет про табак, никотин и вот все, что массово курится населением. И вопрос от Саличека. Или Сали, неважно.
0: Саличек, наверное.
1: А можно ли внушить себе головную боль? Опять же, про внушение.
2: Ну, опять же, вы можете ответить на этот вопрос, если после эфира сядете и попробуете себе внушить головную боль. Если получилось, то можно.
0: Спасибо. Так, следующий вопрос. Коинг задает. Осознание и жизнь с приятными фактами об отсутствии силы воли вследствие того, что мы, скопление протонов, электронов и нейронов, от этого отсутствия злости и эмоций как влияет на здоровье?
2: Это все перечислено, а также все остальные факторы, которые существуют вокруг вас, потому что вы все же не изолированный набор атомов, протонов, нейтронов и электронов, а вы все же живете в среде, взаимодействуете с другими людьми, другими объектами и так далее. И, собственно, опять же, все вот эти перечисленные эмоции и другие вещи – это один из миллиона вот этих всех факторов. И он будет действовать на вас так, как не подействует ни на кого другого. А это значит, что на кого-то другого он может подействовать ровно противоположно. Поэтому невозможно тут утверждать, что вот там типа жизнь в добрых эмоциях, и когда там все хорошо, она будет... безусловно, для вас полезно и там профилактируют какие-то болезненные состояния. Да нет, ни в коем случае. Если человек, ну, условно, это, конечно, не научное слово, но тем не менее, чтобы понятно было, если человек условно там меланхолик, депрессивный и так далее, и он там, не знаю, может продуктивно жить, творить только когда страдает хоть от чего-то, да, а радостные люди его бесят, то почему ему должно быть хорошо от положительных эмоций. Почему он должен быть уверен, что ничем не заболеет, если он все время в положительных эмоциях купается? Это ему условно не свойственно совершенно. Ему так или иначе нужна какая-то депрессия, и тогда вот у него будет все хорошо. Наверное, да, тут точка должна быть.
0: Спасибо. Так, Виктор Чеботарев, снова с нами. Если бы вы могли изменить что-то в нашей системе медицины и образования?
1: В нынешней,
0: да. Что бы вы сделали?
2: Я бы начал даже не с самой прямо системы медицинской, именно чисто. Я бы начал с высшего образования, и я бы закрыл 2/3 медицинских вузов к чертям. Вот. А после этого, наверное, еще 2/3 больниц по нашей стране. Почему? Потому что, несмотря на распространенный миф, врачей у нас не хватает. Врачей у нас настолько много, что их прям девать некуда. Их намного больше, чем это нужно на наше население. И из-за этого страдают все. Из-за этого страдают сами врачи, потому что специальность непрестижная, врачей очень много. Поэтому зачем платить большие деньги, если ты любого врача в любой подворотне найдешь и заменишь его, если тебе что-то не нравится. Обучение бесплатное, оно несложное совершенно. Это тоже такой миф, что в медицинском сложно учиться. Это просто фантазия. Там до сих пор учат по учебникам столетней давности, которые просты до безумия и так далее. Когда стать врачом будет действительно сложно, это будут штучные специалисты, и они будут получать достойную зарплату и будут работать в более достойных местах, то, скорее всего, медицина начнет постепенно меняться.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Интересно. Интересная мысль. Обычно приходится слышать и другое совершенно. Вот. Эльвина спрашивает, как вылечить разбитое сердце? Какие, на ваш взгляд, самые эффективные способы снятия этого стресса? Про разбитое сердце у нас уже сегодня было, но про снятие этого стресса?
2: Ну, про снятие этого стресса, мне кажется, это больше про все-таки психоэмоциональное состояние, да, про как это у нормальных людей называется, расставание его. Мне кажется, это в эту сторону. Я бы, вот опять же, это тот случай, когда, собственно, есть смысл отправить человека именно на психологическое консультирование. Потому что как таковое там, да, как таковая проблема психоэмоциональном состоянии из-за там расставания или там утраты близкого человека, это все-таки не прям диагноз, не прям психическое расстройство. Ну, пока оно до чего-то не доросло. А если это что-то, что надо обсудить, и тем более, раз оно задается вот так вот публично вслух на нынешнем стриме, то очевидно, стоит сходить это обсудить с правильным человеком. В данном случае это как раз психолог.
0: Спасибо.
1: Роман Хамадулин еще раз поддерживает наш стрим, уже в третий раз. И спасибо вам, Роман.
0: И пишет без Ди Каприо, ну какой же он красавчик. Да. Роман, вы красавчик, спасибо вам за это. Шлите свою фотку.
1: Да. И Иван Тимофеев спрашивает. Я слышал оценку, что 6% населения склонны к депрессии. Можно ли считать это адекватной цифрой? Вообще, на взгляд уважаемого гостя, как много среди нас людей с различными расстройствами. Я, кстати, хотел бы все-таки обратить внимание зрителей, что все-таки Никита не совсем психиатр. Или я ошибаюсь, Никита?
2: Ну, есть за мной такой грешок, я просто его стараюсь не пиарить особенно, потому что я хочу больше неврологией заниматься.
1: Вот, ну, тем не менее, вопрос вот про склонность к депрессии.
2: Ну, про склонность к депрессии различные данные ходят, и в том числе они очень сильно различаются даже, ну, просто от страны к стране. И я Я не склонен верить таким статистическим данным. Мне потому что кажется, что в нынешних условиях, даже там в странах, которые привержены к психологической или психиатрической помощи, все равно эти цифры будут некорректны просто за счет субъективности таких состояний. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это не имеет практического смысла. Все, что не имеет практического смысла, не интересует. Ну, типа, какая мне разница, 6% или 60%? Что, я буду больше вглядываться в пациентов и типа, точно подходишь под эти 6%? Да, ну нет, конечно. Во-первых. Во-вторых, хочу привести свой любимый пример про разницу там статистики, да, и вот наши бесполезные диагнозы. Во всем цивилизованном мире болезнь Альцгеймера считается ведущей причиной деменции, да, то есть когнитивного снижения у пожилых людей. И в среднем это там типа 80-90% от вот любого старческого слабоумия, так или иначе. Это прям болезнь Альцгеймера. И это такой рядовой диагноз, который просто так вот ставится и все. В СНГ и в России ведущий диагноз называется ДЭП. Дисциркуляторная энцефалопатия. А болезнь Альцгеймера у нас ставится, дай бог, там в 2% случаев. Почему? Потому что в основном врачи понятия не имеют, что такое болезнь Альцгеймера, думают, что это что-то такое необычное, страшное, а диагноз ДЭП у нас просто в крови. Считается, что у всех пожилых хреновые сосуды, и из-за этого голова начинает плохо работать, и возникает когнитивное снижение. А по факту, вообще-то, это Альцгеймер. И вот, собственно, сравнивая, да, такие цифры, там типа 80%, а тут, типа, дай бог, там на 2% натянет, то в среднем, да, мы получаем вообще какую-то неразбериху, да, в районе там типа 50%, если сравнивать, если суммировать, да, типа средние данные по СНГ и там по Европе, к примеру. И это я, собственно, к тому, что тем 6% типа склонного к депрессии населения, я бы вот, даже если они достоверны, я бы им не особо доверял.
1: А я бы наших зрителей отослал к докладу Юрия Павловича Сиволапа на 12-м форуме, по-моему, который был полностью посвящен депрессии. А потом еще отдельный постскриптум у нас был посвященный полностью депрессии, где Юрий Павлович в течение двух часов отвечал на вопросы. На канале Антропогенез.ру доклад, на канале Лаборатории ночных видео по скриптум. Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что там масса вопросов про депрессию были закрыты.
0: Если не забуду, обязательно поставлю вот где-то там всплывающую какую-то подсказку на оба доклада. Так, Сергей А. спрашивает, а насколько успешно сейчас лечится частая головная боль? То есть, сколько процентов людей обычно выздоравливает после визита к профессиональному неврологу?
2: Честно, я прям не веду статистику на такие вещи, но могу сказать, что по моим наблюдениям, сделаю пометочку, да, что по моим наблюдениям это не научные сведения, и я не говорю, что это объективно, но по моим наблюдениям где-то 2/3 людей так или иначе удается добиться той или иной ремиссии. Оставшаяся треть либо вообще почти ничего не получается, либо, что чаще, они просто куда-то теряются бесследно, и, собственно, неизвестно, что с ними происходит.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Андрей Зомер следующий вопрос задает. Учитывая недавний вопрос, ваш комментарий про гипертонию. Как вам идея корреляции между смертностью в России от сердечно-сосудистых, одной из первых мест в мире, с особенностями психологии и воспитания?
2: Очень можно долго тут фантазировать на тему особенностей психологии, воспитания и так далее, и там других стрессовых факторов. Но я бы все же, если уж вот так пытаться что-то там скоррелировать, я бы взял какие-то еще более, скажем, негативные условия, чтобы они уж совсем крайние были. Ну и там посмотреть на какие-нибудь совсем страны третьего мира. И, ну, допустим, даже они там доживают до нашего возраста, но все равно там не будет это так настолько ведущим этот процесс. Россия, собственно, тоже особо не выделяется в этом плане на фоне мировой статистики. Коль уж мы все же болеем, коль уж мы умираем в основном все-таки от именно цивилизованных заболеваний, а это именно сердечно-сосудистые, то, похоже, мы вписываемся в этом плане в статистику более-менее.
1: Спасибо. Сергей Филиппов задает вопрос. Тремор рук при волнении – это к неврологу, психиатру или психологу?
2: Ну, можно к неврологу, можно к психиатру. Тут психолог вряд ли поможет, но, как всегда, стоит задать мой любимый вопрос себе, насколько это, собственно, мешает. Потому что в целом дрожать руки при волнении могут у любого человека.
1: Вопрос от Торвент. Добрый вечер. Есть ли лайфхак, как отличить совсем плохого психолога или психиатра? У нас сегодня речь почему-то про психологов и психиатров в основном. От нормального. Допустим, спросив, знает ли доктор такого автора, которого изучают все психологи? Ага.
0: Немножечко подзавис, Никита.
2: Да, все зависло, я ничего не услышал.
1: Еще раз. Есть ли лайфхак, как отличить совсем плохого психолога или психиатра от нормального? Допустим, спросив, знает ли доктор такого автора, которого изучают все психологи?
2: Нет, к сожалению. По крайней мере, я до сих пор не нашел такого кейса. И более того, даже в других специальностях, к сожалению, так это нормально не отличить. Это все равно должен быть набор, так или иначе, вопросов по конкретной специальности. Вот тогда они уже могут что-то говорить про человека. Собственно, этим я и пользуюсь на собеседованиях, поэтому я не буду раскрывать свои профессиональные секреты.
0: Спасибо. Спасибо. При следующем вопросу несколько объявлений. И благодарю всех 465 человек, которые смотрят сейчас прямой эфир. Друзья, спасибо вам огромное. Если вы не нажали лайк, сделайте это, пожалуйста. Это помогает развиваться нашему каналу. И еще помогает развиваться, конечно же, подписка на канал. Если вы по какой-то причине не подписаны, во-первых, напишите, по какой причине. Может быть, мы можем что-то сделать, чтобы смотивировать вас на подписку наших каналов от atropogenes.ru, лаборатория научных видео. Ну, во-вторых, не забудьте нажать колокольчик, чтобы вот подобный стрим не пропустить. Ну и вновь появляющиеся видео также вы смогли видеть первыми.
1: Да, спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать несколько наших ближайших видео. Завтра, в четверг, на канале Anthropogenes.ru появится следующий выпуск форума «Ученые против мифов 14» под названием «Шизофрения. Лечить нельзя, изолировать». Спикер Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук, автор свыше 100 научных работ, монографий и клинических руководств. Уже завтра. А наши патроны увидят этот доклад уже сегодня. Кстати говоря, подпишитесь на наш Patreon. В субботу, 1 мая, мы проведем стрим с Ольгой Вдовиной, которая в Кемерово уже несколько месяцев ведет бой с диоритом, неравный бой, но в котором, я надеюсь, она победит. И сейчас она вытачивает полость внутри будущей вазы. И стрим будет посвящен этому эксперименту, а также мы, может быть, поговорим немного о тех артефактах, которые мы видели в музеях Египта в нашу последнюю поездку. А в среду, 5 мая, Алексей Водовозов ответит на вопросы, накопившиеся после его доклада, посвященного вакцинации от коронавируса. Доклад назывался «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров». Состоялся он на предыдущем форуме «Ученые против мифов» и набрал уже почти 300, не знаю, сейчас скажу, почти 350 тысяч просмотров. Думаю, что сильно не совру. А, собственно, вот, а в июне мы планируем 19-20 июня провести уже 15-й форум «Ученые против мифов». Всех приглашаем. А и чтобы узнать первыми о том, что появились билеты на этот форум, напишите, пожалуйста, мне, пришлите мне пустое письмо, указав в теме его три буквы УПМ и цифру 15. Две цифры. УПМ 15. А если вы хотите продолжить общение в нашем чате, допустим, вы сейчас общались в чате трансляции, вам это понравилось, то я приглашаю вас всех в наш телеграм-чат. Кстати, Никиту тоже приглашаю в наш телеграм-чат. Может быть, он там сможет ответить на еще большее количество вопросов. Сегодня он ответил уже.
2: Там есть, я просто...
1: Да, понял. Ну, может быть, тогда и зрители наши вспомнят, что вы там есть в чате научной станции, зададут вам какой-нибудь вопрос, а вы вдруг даже найдете минутку свободную посмотреть туда и на него ответить. Сегодня вы ответили, я не зову точную цифру, но где-то вопросов на 60. 50-60 вопросов. Это серьезно. И еще не закончили на них отвечать, поэтому я прошу, передаю слово Виталию.
0: Да, я хочу сказать спасибо Максиму Песцову, который задонатил и, как всегда, с нами на стриме. Поблагодарим его за донат. И Ксю задает следующий вопрос. Как долго можно принимать антидепрессанты для профилактики мигрени?
2: Ну, все зависит, собственно, от эффекта, который получается. И, ну, в среднем речь идет про несколько месяцев. Если эффект достаточный, то спустя несколько месяцев делается попытка отменить и смотрится, что, собственно, происходит. Если это сразу же возобновляется, то дальше, соответственно, тоже можно вернуть на место курс антидепрессантов. В целом, антидепрессанты вроде СИОЗС или СИОЗСЕН могут приниматься в некоторых случаях неограниченно долго. Ну, то есть при других состояниях, вроде там обсессивно-компульсивного расстройства, они вообще могут пожизненно назначаться, и ничего страшного. Вот. Так что это в любом случае индивидуально, и отталкиваемся от состояния человека.
0: Спасибо большое. 2 часа работаем мы уже в прямом эфире. Я думаю, что на этом, наверное, нужно нашего гостя отпустить. Еще раз огромное спасибо всем, кто с нами продолжает оставаться на стриме. Да, и не забывайте
2: спасибо
0: о том,
2: что... Классные вопросы.
0: Да, и спасибо Никите за ответы. По-моему, было очень интересно. Да. Друзья, если вы смотрите в записи, также не забывайте написать какой-нибудь комментарий, чтобы немножко продвинуть видео, чтобы его увидело как можно больше людей. Это в целом полезно для наших проектов.
1: Спасибо. Спасибо, Никите. Спасибо тебе, Виталик. Спасибо Марише и Ксюше, которые в наш стрим участвовали в его технической поддержке. Спасибо, зрители. До новых встреч.
0: Всего хорошо.
2: Пока.

Здравствуйте, дорогие ребята, ну и взрослые тоже. Здравствуйте, коли вы уж с нами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. В ближайшее время мы с вами проведем вместе в полезной, я надеюсь, интересной для вас беседе. Ну а сегодня руководит нашим полетом Александр Трунтаев, как всегда. Так что, Александр, тоже здравствуйте. Так, ну что, у нас с вами киты, часть вторая. В прошлый раз мы с вами про зубатых китов поговорили, а сейчас поговорим про усатых китов. Усатые и зубатые очень легко запомнить. Я вот позвонил, когда вот Алексей из центра архе, говорит: Александр, пришлите анонс. Я в это время чем-то был занят, статью писал, и я вот на двух компьютерах туда-сюда, туда-сюда, и я ему написал: пластинчатые усы, киты. Почему-то, вот я не знаю, знаете, по Фрейду. А потом до меня дошло: вот есть же пластинчатые усы жуки, да, а вот пластинчатые усы киты, им бы подошло даже название родовое больше, чем жукам. И сейчас вы поймете, почему. Итак, вот посмотрите, здесь вот они показанные во всей красе, здесь разные. Вот видите, наверху голубой кит, он же синий кит, затем финвал второй по величине, потом right whale, правильный кит, но он настоящий кит, я потом скажу, почему его так назвали, и горбач внизу. Вот там слон внизу, видите, слева, и человечек. Это вот такие вот масштабы. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Итак, ребята, значит, усатые киты. Конечно же, они всем представлялись страшными чудищами, потому что самый большой кит, который, посмотрите, штука 30 метров, да, вы уже видели по этой картинке. И когда вот такая туша всплывает из воды, то люди темные и невежественные, конечно, думали, что это какое-то чудовище, это какой-то левиафан, который сейчас нас проглотит. И, конечно, китов рисовали вот такими вот. Ну, в основном это было еще до, скажем так, до расцвета китобойного промысла. Люди китов остерегались. Про них рассказывали страшные истории. Да вообще мало кто себе понимал, что это такое вот плавать, что-то там такое огромное, кошмарное. А моряки, вы же знаете, они народ очень суеверный. И в кого они только моряки не верят. Ну вот следующее, покажите нам картиночку, Александр. Вот, видите, вот, так, вот такими их рисовали. Со страшными зубами, с непонятно какими-то лапами когтистыми. Ну вот внизу уже что-то более-менее похожее на китов. Это уже где-нибудь, наверное, в веке 18-м. Люди уже приблизительно поняли, как это выглядит. Ну, к тому же, все-таки, ребят, не забывайте, что китов время от времени выбрасывало на берег. Ну, они и сами иногда выбрасываются на берег. Поэтому по тушам все-таки люди еще в древние времена имели представление, как выглядит кит. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот это вот сюжет, наверное, вам знакомый, да? Это библейский пророк Иона, которого проглотил кит. Ну, если почитать Библию, там эта история описывается следующим образом. Был такой пророк Иона, и Господь Бог его послал, там, как, я сейчас уже не помню, какому-то городу напророчествовать, что они себя плохо ведут, и что их Бог точно уничтожит, если они не справятся, не будут хорошими. А Ионе как-то ему было не до этого, он наслушался Бога, сел на корабль и решил поплыть по своим делам, вместо того, чтобы идти людям-то предупредить, что плохо себя ведете. Ну, Бог совсем рассердился, и тогда разразилась страшная буря, он выпал за борт, и его проглотил кит. Но там он одумался, стал плакать и молиться, сказал: «Боженька, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». И Господь Бог смилостивился, кит подплыл к берегу, открыл рот, и он вышел живой-здоровый. Ну, верить, не верить этим историям — дело ваше, но, как мы с вами знаем, дым без огня не бывает. Из чего мы делаем вывод? А почему бы вот не могло такое случиться, что действительно кто-то когда-то давным-давно упал за борт, и его проглотил кто-нибудь? Может быть, кит, может быть, кашалот, может быть, акула какая-нибудь гигантская. Ну, вообще, почему бы нет? Вот давайте посмотрим следующую картиночку. И ученые долго спорили. А вот это вот, ребята, это, между прочим, Джеймс Бартли. И история эта произошла в 1891 году. То есть не так уж и давно, да? Представляете, 1891 год. Это был китобойный промысел, по-моему, где-то около Фолклендов. Били тогда кашалотов. И вот какой-то кашалот, особенно огромный кашалот, он, значит, в щепки разбил вельбот один, на котором стали тонуть несколько человек. Потом все-таки его загарпунили.
жаркий такой был бой с этими кашалотами. И, наконец, этот разъяренный кашалот был умерщвлен, его втянули на борт, его притянули к борту корабля, вот, стали разделывать, и вдруг заметили, что в животе у него что-то там такое шевелится. Разрезали живот и увидели там как раз пропавшего моряка Джеймса Баркли. Самое удивительное, он был без сознания, он, видимо, в конвульсиях каких-то бился. Удивительно, что, как уверяют источники, провел он под водой 16 часов. Представляете, 16 часов под водой, без воздуха. Удивительное дело. Но судовой врач прибежал, его откачали. Обратили внимание на то, что у него неестественно белая кожа на руках и на лице. То есть в тех местах, которые подверглись действию желудочного сока кита. Ну, капитан написал подробный отчет. Говорят, что Джеймс себя чувствовал очень плохо. Но через 2-3 недели он настолько отошел, что даже смог выполнять свои матросские обязанности. Ну, ребят, верить или не верить этой истории, ну, почему бы нет? Теоретически это возможно, как считают ученые. Хотя, конечно, 16 часов – это многовато. Чем он там дышал у кита во внутренностях, это тоже очень-очень странно. Да и потом действие желудочных соков, конечно, бы они бы начали его за это время переваривать. Ну, может быть, он там был гораздо меньше времени, кто ж его знает. Все-таки это конец 19 века, и, ну, скажем так, источник не... не документально до нас доносят вот все эти события. Но, тем не менее, газеты о нем писали, эта история разлетелась по всему свету, вдохновила кое-каких писателей на какие-то страшные рассказы, на триллеры. Ну, а теперь вот давайте посмотрим следующую картиночку. Дело в том, что некоторые ученые выдвигали такое предположение, что, скорее всего, пророк Иону, наверное, проглотил не кит, а китовая акула. Вот она, видите, китовая акула с ее огромным ртом. И вот он, видите, аквалангист. Она же ничего не видит впереди себя. Она плывет, открыв рот, она питается планктоном, точно так же, как и кит. У нее цедильный аппарат. Она открыла свою огромную-огромную пасть, все туда попадает. У нее монокулярное зрение. У нас, помните, дети мои, мы с вами говорили об этом, как называется зрение, которое у нас с вами? Мы видим впереди себя и можем вбок скосить глазки, да? Как это называется? Представьте себе, что я смотрю в бинокль. Бинокулярное зрение. А бывает монокулярное зрение. Вот если бы у меня было монокулярное зрение, я бы смотрел бы на вас вот так, как лошадь, повернув голову. Ну, вот у китовой акулы монокулярное зрение. Она видит одним глазом сюда, другим сюда. Поэтому перед собой, конечно, ничего не видит. И вполне к ней в пасть мог бы попасть кто угодно. И пророк Иона, и аквалангист. Ну, другое дело, смогла бы она его выплюнуть или нет. Это вот другой вопрос. Но давайте посмотрим следующую картиночку. Дело в том, что если это была китовая акула, то кто-то спросит, да? Ну, хорошо, Библия писалась на древнеарамейском языке, это территория современного Израиля, Палестины, Иордании, да? А где они там могли увидеть китовую акулу? Ну, вот вам, ребята, картиночка, здесь ареал обитания китовой акулы. И видите, там Красное море туда попадает. У Израиля в Эйлате есть выход на Красное море. Вообще, Красное море – это как раз область, так сказать, библейской географии. То есть, вполне там это вполне могло себе происходить. Да? То есть, теоретически допускаем, что это могла быть и китовая акула. Ну, а давайте теперь следующую картиночку посмотрим. А следующая будет еще интереснее. А вот теперь мы с вами видим уже документально подтвержденный кадр. Вот этого джентльмена зовут Райнер Шимпф. Он фотограф, и он как раз снимал кормежку китов. Киты собрались в одном месте. Это потрясающее, фантастическое зрелище. Причем он был, по-моему, даже дайвер. У него не было акваланга. Нет, он не дайвер был, снорклинг. Да? У него, по-моему, даже была трубка маски. У него даже не было акваланга с собой, с баллоном. И случайно он сгоряча попал в пасть кита. Вот видите, красным кружочком обведено. Это вот документальный кадр. Зафиксировано. Дальше, как сам рассказывает Райнер Шимпф,
Кит, ну какой кит определить трудно, но это какой-то полосатик. Видите вот эту вот часть у него, подбородочек в полосочках, да? Мы будем говорить об этом дальше. Это какой-то из полосатиков, из китов-полосатиков. А когда он туда попал, он, конечно, сначала очень испугался, потому что там было темно, там нечем было дышать, он стал биться, колотиться, но кит, тем не менее, ослабил хватку, открыл рот и позволил ему вылезти наружу. Так что был он там совсем-совсем недолгое время, и вполне подобное могло происходить, конечно, и с прототипом пророка Иона, или самим пророком Иона, если такой был, почему нет? Теперь, ребят, я вам отвечу на вопрос, почему кит его не проглотил? А дело в том, что вот даже у такого гиганта, как синий кит, да, представляете себе, 30 метров, даже больше, и вот у этого гиганта, у него глотка, знаете, какого размера? 10 сантиметров. Это вот, ребят. Что такое глотка? Вот некоторые думают, глотка – это пасть, да? Во всю глотку. Как мы говорим. Нет, ребята, глотка – это вот там вот. Когда мы проглатываем, через глотку это все идет в желудочно-кишечный тракт, да? То есть это ворота нашего желудочно-кишечного тракта. Так вот, глотка у синего кита, у этого исполина 10 сантиметров. Он питается мелким крилем. Вот такими всякими мелкими-мелкими организмами, которые перемалывает в кашу, да, языком своим. Ну, не перемалывает, это вот такая кашеобразная получается масса, которая через эту глотку вполне себе может пройти. Но кит не то, что человека не проглотит. Он даже большим яблоком, крупным грейпфрутом или помело, конечно же, он поперхнется, он не сможет его проглотить, потому что у него очень-очень узкая глотка. Ну, смотрим дальше. Следующую картиночку. Вот он, этот самый Райнер Шимпф, отважный человек. Но все-таки, ребят, не потерять самообладание, это самое важное в любой ситуации. Если вы научитесь не паниковать и не терять самообладание в любой ситуации, ребят, я за вас спокоен. Так, ну вот теперь давайте посмотрим. Вот он, синий кит, и вот она таблица. Вы видите соотношение вот этих величин. Вот он наверху, синий кит. Ну, некоторые считают, что это самое крупное животное из всех, которые когда-либо жили на нашей планете. С другой стороны, палеонтологи считают, некоторые палеонтологи, это вопрос дискуссионный, спорный, что, скорее всего, все-таки были динозавры, которые по величине были и больше. Вот там даже был такой сейсмозавр. Сейсмозавр он назывался, потому что, видимо, у него была такая тяжелая поступь, что каждый его шаг вызывал землетрясение, поэтому сейсмозавр. Но в любом случае ученые приходят ко мнению, что, может быть, по величине кто-то был длиннее, но синий кит – самое тяжелое животное за всю историю существования нашей планеты, потому что если такого исполина выкинет на берег, не дай бог, то он просто сам себя раздавит. Он такой тяжелый, что он может существовать, его органы настолько тяжелые, что они могут существовать только в условиях вот этой невесомости в водной среде. А на суше, вот если вытащить такого кита, он просто сам себя раздавит собственной тяжестью. Поэтому сухопутные животные таких размеров, конечно, вряд ли могли быть. Они могут быть только водной стихией. Вот мы там видим, дальше видите уже там и вот там внизу это у нас. Я вам в прошлый раз о нем рассказывал. Видите, серый такой, раз, два, третий после кита. Это Левиафан Мелвилла, такой ископаемый, вымерший кашалот. Рядом настоящий кашалот, а рядом с Левиафаном, видите, это мегалодон, гигантская акула, похожая на нашего Кархарадона, на большую белую акулу, на великую белую акулу. Но он, говорят, был еще больше. И, кстати, есть версия, что мегалодон питался китами. Потому что в это время было китов очень много, было огромное разнообразие китов в мировом океане. Но другие палеонтологи все-таки проанализировали те скудные остатки мегалодонов, которые донесла до нас палеонтологическая летопись. А многое она не могла донести. Ребят, знаете почему? Акулы, вы же знаете, это рыбы, у которых нет костей. Это хрящевые рыбы. Это кости могут как-то сохраниться. А у мегалодона могли сохраниться только зубы.
Только зубы, которые вот есть такие реконструкции, это уже как бы ученые по образу и подобию белой акулы дорисовывают им воображение их научное. Но есть, тем не менее, такая версия, что, скорее всего, он был настолько неповоротливый, что питался трупами китов, потому что китобойного промысла тогда не было. Китов было много, они умирали своей смертью. И вот некоторые считают, что это огромная акула мегалодон. Он питался мертвыми китами, был падальщиком. Ну, теория вполне такая, скажем, правдоподобная и вполне укладывается в русло научных рассуждений. Масяня, кричать нельзя. У меня кошка сейчас в интересном положении, ходит, кричит. Поэтому, ребят, если что, не обессудьте. Масяня нельзя, тихо. Так, едем дальше. Вот давайте начнем с самого крупного кита. Это синий кит, он же голубой кит. Ну, давайте начнем вот с чего. Значит, усатые киты. Усатые киты – это парвоотряд китопарнокопытных. Что такое китопарнокопытные, мы с вами говорили в прошлый раз. Поскольку киты – это вторично водные животные, это сухопутные животные, у которых уже фактически сформировались копыта, но им что-то на земле не понравилось, они решили вернуться в воду, откуда пришли когда-то их далекие-далекие предки. И даже какие-то рудименты копыт иногда у некоторых китов находят, что-то такое похожее, да? Так вот, это китоотряд китопарнокопытных. Что значит парвоотряд, да? Парвоотряд – это малый отряд. Вот систематики, я вам все время это не устаю повторять, они великие затейники, что только они не напридумывают, каких только таксонов они не напридумывают, чтобы без работы не сидеть. Итак, семейства. Какие семейства туда входят? Туда входят семейства серые киты, мы о них поговорим с вами, гладкие киты, о них мы с вами тоже поговорим, полосатиковые, вот как раз синий или голубой кит, он принадлежит к полосатиковым, да, мы с вами поговорим о том, почему они так называются, сейчас вы увидите, карликовые киты и еще вымершее было семейство цитатеревые, по-моему, оно называлось, но все, до нас не дошло. Значит, чем они характеризуются? Да? Они характеризуются тем, что они все питаются за счет своего цидильного аппарата. То есть способ питания у них, в общем-то, более-менее похожий у всех усатых китов. Ну вот давайте следующее посмотрим картиночку. Что у нас там будет? Это ареал распространения синего кита. Вот посмотрите. Фактически все, что закрашено голубым, мировой океан, это все синий кит, голубой кит. Но на самом деле, вот на этом гигантском пространстве разбросано всего лишь несколько тысяч. Никто не знает, сколько китов, голубых китов, синих китов, этих морских исполинов. Потому что их практически всех выбили. То есть теоретически, да, вот они обитают там, где все раскрашено в голубой цвет. А фактически осталось лишь несколько. Масяне, я сказал, кричать нельзя. Осталось лишь несколько популяций, за которыми наблюдают ученые, но очень мало нам известно о жизни этих самых-самых крупных животных планеты, а может быть даже самых крупных за всю историю существования планеты. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот он, видите? Вот это вот зоб такой. Что это за зоб у него, ребят, как вы думаете? И вот видно, почему их называют полосатики, да? Видите вот такие бороздочки? Это что? Очень похоже, вот у девочек есть такие, как это, плиссированные юбки, да, гофре, плиссе, гофре. Видели, да? Вот точно так же сделан вот этот зоб кита, он растягивается. Кит охотится следующим образом. У него, его ротовой аппарат, это сачок, это гигантский сачок. Он открывает рот, он зачерпывает воду вместе с планктоном до 200 тонн воды он может зачерпнуть. То есть там помещается 200 тонн воды. Он сам весит до 200 тонн. И еще 200, представляете, он увеличивает свой вес в два раза. Потом он закрывает пасть. И языком, как поршнем, он начинает выдавливать воду. Вода выходит через китовый ус, через такую вот сеточку, которая у него во рту, отцеживается, и вот весь планктон, который остается у него, он его проглатывает. Вот он как раз проходит через вот эту глотку. Вот такой у него способ питания.
Синий кит, самый большой синий кит, вот рекорд, вот я сейчас не помню, ребят, по-моему, 33 или 34 метра, да, то есть можете себе представить, что такое 30 метров? Это Боинг 737. 737 Боинг. Вот можете себе представить, вот такое же животное, огромное. Но это сравнение с Боингом, оно еще усиливается тем, что синий кит не только самый большой. Ребята, это самое громкое животное на планете. Он ревет так, это инфразвуковой звук, Масенька, уйди отсюда. Он ревет так, что вот этот рев, он достигает мощности до 180 дБ. Масюша. Масюш, видишь, у нас лекция. Веди себя хорошо. Ладно? Иди. Сбиваешь с мысли. Вот реактивный самолет – это где-то 140 дБ, а кит – 180. Чувствуете разницу? Я служил в авиации, на военном аэродроме. Истребители-бомбардировщики у нас стояли. Я знаю, что такое реактивный самолет. Это страшные звуки, такое впечатление, что разрывается небо, и земля дрожит. И вот киты могут оглашать мировой океан звуками такой же громкости, но почему же мы их тогда не слышим? Почему не глохнут моряки? По одной простой причине, ребята, потому что это инфразвуки. Они лежат в том диапазоне, который наше ухо фактически не улавливает. Итак, мы с вами отвлеклись. Как питается кит? Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот она. Видите, вот она нижняя часть кита. И вот почему они все называются полосатиковые. Видите, вот эти вот складочки, полосочки. Потом эти складочки распрямляются, и это получается огромный-огромный невод. Это получается трал, сачок. Такой гигантский исполинский сачок. А потом, когда он проглотит добычу, это опять все собирается в такие вот полосочки. И вот именно поэтому киты называются полосатиковые. Во рту у такого вот гиганта помещается 5000 тонн криля. Можете себе представить, ребят, что такое криль? Да, сразу слышу вопрос. Криль – это планктон. То есть криль – это креветочки ракообразные, мелкие, да, но вот киты питаются планктоном. Бывает микропланктон, макропланктон, да, и все это пища китов. Ну, здесь еще вот какая история, ребят. Дело в том, что когда в море умирает своей смертью, например, тот же кит, или еще какие-то животные, да, или какие-то живые организмы, а там кого только нету, то, что не съедается, или то, что выходит наружу в качестве, в виде экскремента, все это, конечно, оседает куда? Оседает на дно. Поэтому на морском дне, на океанском дне очень большой слой органики. Но он очень-очень глубоко. И вот иногда эти слои органики, мощные течения выносят наверх. В некоторых местах в определенное время года, в определенный сезон. И когда вот эти вот слои органики поднимаются наверх, то начинает бурно и стремительно, это же азот, размножаться фитопланктон. Фитопланктон – это такие микроскопические водоросли. А когда размножается фитопланктон, то сразу начинают размножаться те, кто им питается. А вот это вот уже микропланктон, это мелкие-мелкие всякие организмы, а эти самые мелкие организмы поедают организмы немножко побольше, и пошла развиваться пищевая цепочка. И вот когда вот эти вот тучные стада планктона, на этом месте образуются, они же очень быстро плодятся и размножаются, туда приплывают киты, которые за ним охотятся. Так это все происходит. Ну вот, можете себе представить, я еще вам. Давайте следующую картинку посмотрим, Александр, если можно. Там будет таблица. Вот, мы как раз видим кита. Вот этот вот, видите?

спиралями, он очень хорошо ныряет. Кстати, синий кит, он, если вот обратили внимание, он как стега, он как подводная лодка. У него очень обтекаемая форма тела, он развивает скорость 50 км в час, он прекрасно ныряет на глубину 250 метров, задерживает дыхание на 15-20 минут, и когда он ныряет, он совершает вот такие вот движения, да, и сгоняет как бы весь этот планктон в плотное облако, и потом уже его проглатывает. Так, Масяня, придется тебя изолировать. Извините, ребят.

0: Más allá.
1: О, вот, все. Масяню мы убрали, больше она нам мешать не будет. Так, ну едем дальше. Ну вот сейчас видно очень хорошо, да? Вот видите, вот то, что наверху, то, что называется китовый ус. Что такое китовый ус, дети мои? Это ороговевшие небные складки. Это не кости. Это кератин. То есть это вот то же самое вещество, из которого состоят наши волосы, наши ногти. Это вот и есть китовый ус. Если вот мы сейчас следующую картиночку посмотрим, видно, как устроена пасть кита. Вот, видите? Ну, это, правда, уже не синий кит, это тот самый полосатик Брайда. Но неважно, вот верхнее небо, видите, оно все вот словно в шерстях такой. Вот это и есть вот цедильный аппарат, который позволяет, мы с вами позже поговорим, об удивительных, о самых мелких ситечках у этих исполинов, которые позволяют отцеживать даже вот таких вот рачков, которые меньше 1 сантиметра, несколько миллиметров. Ну вот мы сейчас доедем до этого момента. Едем дальше. Едем дальше, смотрим следующую картиночку. Вот, это вот как раз кит во время питания. Причем сами движения у разных китов разные. Есть киты, например, как серые, которые со дна черпают добычу, да, как лопаты уже отцеживают. Есть киты, которые охотятся сообща, есть одиночки, есть киты, которые ложатся на бок и действуют с очком, вот так вот косят им в разные стороны, есть, которые подчерпывают. Это уже смотря какой кит, какая у него пищевая специализация. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. И вот мы сейчас с вами видим, это кит, который выброшен на берег. Ну, не будем на это смотреть, печальное зрелище, и проедемся немножко дальше. Потому что дальше, вот теперь мы как раз видим внутренности кита. Видите, гигантская печень, огромное сердце. Сердце у кита такого же размера, как и легковой автомобиль. И это сердце, огромное сердце кита, оно качает кровь по сосудам, по венам, по артериям, и ученые прикинули, что если все вот эти сосуды, по которым бежит китовая кровь, распрямить и в одну ниточку как бы вытянуть, то это будет такое же расстояние, как от нашей планеты до Луны. Представляете? Вот столько вот сосудов надо прокачать кровью, что и делает это огромное китовое сердце. Едем дальше, смотрим. А вот это вот, здесь пачка сигарет, курение убивает. Это точно, ребят. Это просто пачка сигарет у нас для масштаба. Это ушная кость кита. А у кита тоже есть ухо, есть ушная кость, как у нас с вами. Видите, она совсем небольшая, где-то с кулак. А вот следующую покажите нам картиночку. Из этой ушной кости даже делают всякие сувениры, вырезают. Но слышат, конечно, они не столько ухом, сколько черепом, черепом, нижней челюстью. То есть слух у кита совсем не такой, как у нас с вами, этот слуховой аппарат. Все-таки не забывайте, что они живут в водной среде, в водной стихии, но тем не менее вот такой вот громкий рев кита и чуткий слух позволяет им общаться на расстоянии в сотни морских миль друг от друга. Есть замечательная, ребята, книга, ее написал Фарли Моуд, канадский журналист. Она называется «Кит на заклание». Ну вот запишите, прогуглите, она, кстати, в интернете наверняка есть. «Кит на заклание» Фарли Моуд. И вот он там приводит такое сведение достаточно

0: Известно, что вот помните, мы видели с вами ареал синего кита, голубого кита. Огромный ареал. И по этому ареалу разбросано всего несколько сотен животных. И сразу возникает вопрос, а как они находят друг друга для того, чтобы создать семью, для того, чтобы спариться, производить на свет детей? Так вот, Фарли Моут приводит сведения этих ученых, что киты могут подключаться к опоясывающим волнам, которые есть в мировом океане. Гидроакустики военные знают это хорошо. И по этим волнам, имея такой мощный аппарат, 180 децибел, да, переговариваться как по междугороднему телефону, как по проводам. А у китов очень сложная коммуникация. Фактически можно говорить о том, что у них есть свой язык, как у нас с вами. То есть они могут и свидание друг другу назначить, и уж точно они могут определить, кто разговаривает с кем. Да? То есть это мы еще с вами, мы люди еще очень плохо изучили коммуникацию китов, но тем не менее ученые наблюдали, как киты охотятся сообща, мы это с вами увидим дальше, поэтому нет сомнения, что коммуникация у них очень-очень сложная. Я уж не говорю о песнях китовых, которые мы с вами услышим. Это другой кит, это уже финвал. Финвал, наверное, второй по величине. Ну, где-то 24, говорят, 27 даже метров он бывает. Тоже, видите, он длинный, как сигара, стремительный. Считается самый быстрый кит. 50 километров в час развивает скорость. Ребят, представляете себе 50 километров в час? Вот будете ехать с родителями, попросите папу или маму, чтобы они ехали со скоростью 50 километров в час. Посмотрите за окно, и вы поймете, что кит такую же скорость развивает в мировом океане. Это вот крейсерская скорость, с которой он может идти. И поэтому стоит ли удивляться, что эти вечные странники во время своих миграций преодолевают такие гигантские расстояния. Еще один очень важный момент, ребят. Вот кит отъедается на том месте, где много еды в это время года, да? И потом он может неделями не есть ничего. То есть, если он нагулял достаточно много жира, а жир – это энергетический запас, то вот на нем он может плыть очень долго к следующему месту на пути своей миграции и питаться практически ничем не питаться. Помните, я вам говорил, как-то рассказывал, что птичка величиной с воробья на 1 грамме жира пролетает 100 километров. Представляете? Это круче, чем бензин, правда? Намного. Ну, теперь про финвалы, да, смотрим. Значит, финвал настолько близкий родственник синего кита, что они даже гибридизируют. Ученым попадались гибриды финвала и синего кита. То есть это не такая уж редкость. У него два подвида. Один североатлантический подвид, а другой антарктический подвид. И вот эти подвиды, они различаются даже по звукам, которые они издают. То есть ученые считают, что эти киты разговаривают на разных языках. Видите? То есть, видимо, представители североатлантического подвида, какого-то антарктического, если теоретически встретятся, они, может быть, даже не очень хорошо друг друга поймут, потому что у них разные языки. Но при этом, вот смотрите, как интересно, 27 метров, огромная длина, да, почти 30, но при этом весит он всего лишь 70 тонн. В 2 раза меньше, чем синий кит. То есть это очень стройный, это такой кит-спортсмен. Это, кстати, меньше, чем кашалот по весу, который короче. Ест мелкую рыбку. Причем вот он, когда ест мелкую рыбку, криль, мелких головоногих моллюсков, вот все, что он сможет отцедить. И когда он ест, он обычно ложится на бок и вот таким вот, в таком положении начинает зачерпывать пищу. Когда китобои перебили синих китов, они их перебили достаточно быстро, то вот тогда они взялись за финвалов. Вот только в 1938 году, то есть всего лишь за 1 год, было выбито 28 тысяч китов. Ребята, это половина нынешнего поголовья. Вот наложен мораторий на их добычу уже много лет. Была международная конвенция о запрещении китобойного промысла, хотя все равно, конечно, бьют китов, бьют и японцы, которые плевать на всех хотели, бьют и гренландцы, бьют исландцы и даже датчане. Но, тем не менее, потихонечку очень тяжело восстанавливаются китовые популяции, об этом мы с вами поговорим отдельно. Вот еще такой вот интересный момент. Есть такие сведения, что, ну, пока это предположение ученых, они еще не доказаны, что финвалы, они даже звуками загоняют рыбу. То есть они научились издавать очень громкие звуки определенной частоты, которые очень помогают им в охоте. Вот как именно этот вопрос изучается. Может быть, они ее подманивают. Мы же с вами знаем, что рыбы очень болтливые существа. Мы просто не слышим этих всех звуков. А в океане там такая болтовня, такое чириканье. Прям вот как у нас в лесу или в степи с птичками. И все эти звуки издают рыбы. И еще интересный момент. Роженица, вот когда рожает самка финвала, она зовет на помощь. К ней на помощь приходят другие киты, в основном китихи. Вот. И, может быть, даже поддерживают ее морально, а потом подталкивают малыша, чтобы он выплыл и сделал свой первый вздох, чтобы легкие расправились и туда попал кислород. Ну, смотрим дальше. Вот, кстати, тоже интересный момент. Говорят, что после миграции, после своих, эти киты выучивают новые песни. То есть они с кем-то общаются. Ну, то, что это песни, это мы с вами поговорим отдельно. Или, может быть, это не песни. Это вот Цейвал, другой кит. Видите, у него видно, что такие белые, черные, да, пятна. Вот, опять же, видно, что это полосатиковые. Да? Видите эти гофрированные полосочки. Цейвал, его еще называют сайдяной кит. И васёвый полосатик его еще называют. У него тоже две популяции, одна атлантическая, другая тихоокеанская, и причем эти популяции изолированные. Они не скрещиваются друг с другом. Вот если вы сейчас следующую посмотрите, да, картиночку, вот это ареал его распространения. Тоже, видите, практически все, что окрашено голубым, это вот все ареал распространения, очень широкий. Но при этом в таком огромном ареале обитает очень немного китов. Они тоже практически все выбиты человеком. Остались вот жалкие остатки популяции, которые пытаются выжить в Мировом океане. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот они выпрыгивают из воды. Практически все киты умеют выпрыгивать из воды. Время от времени это делают. Некоторые даже несмотря на свой исполинский рост и огромный вес выпрыгивают целиком. Представляете, какое-то зрелище, когда он шлепается на воду и когда брызги разлетаются в разные стороны. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, следующая у нас картинка. Это уже сейвал, да? И вот еще следующую покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот видно, какой он длинный, какой он прогонистый. Это вот видна его морда. Видите, вот она верхняя челюсть открывается, дальше там вот уже этот надувается мешок. Они, кстати, китам очень тяжело охотятся, потому что они же очень плохо видят. У них нет обоняния, как у нас с вами. У них, правда, есть эхолокация, как у зубатых китов. Они не чувствуют фактически запахи, но зато у них есть осязательные клетки на коже, есть вибрисы на морде, у некоторых даже, как усы, у кошки, это же тоже вибрисы. Вот жалко, Мася не ушла, я бы вам на кошке показал бы, что такое вибрисы. Нет, у меня, ребят, просто усы. Вот. И, кстати, сейвал, я забыл вам сказать, ребята, сейвала еще легко отличить, потому что у него серповидный верхний плавник спиной, он как серп такой загнутый, у него большой, и хвост у него тоже. У него на хвосте такой вырез глубокий, на хвостовом плавнике. Слышит, как я уже говорил, через кости черепа. Ну вот тоже огромные миграционные пути проходят эти киты. Как вот видно сейчас, видите, серповидный плавник, вот он около хвоста. Ну вот давайте следующую картинку посмотрим, потому что картинка очень важная. Следующую нам покажите, пожалуйста. Вот он выплыл. Еще следующую. Дальше у нас будет. Сейчас мы поговорим о наростах, да? Вот, видно, как он, видите? Вот такой вот улов. Сейчас пойдет в ход язык, поршень, выдавит всю воду и останется в пасти у кита только съедобная добыча, которую он немедленно проглотит. Следующую нам покажите картинку. Ну, вот нам сейчас нужна 30. Вот. Вот посмотрите, что у него на носу. Это не коровья лепешка, ребят, как вы думаете? Кто отгадает? Это, правда, не полосатик, это кто-то из настоящих китов, из гладких китов. Как вы думаете, что это? Наросты. А что это за наросты? Ну тогда давайте посмотрим следующую картиночку. Вы когда-нибудь слышали о том, что корабли обрастают? Видите, корабль подняли из воды, и посмотрите, что у него творится в том месте, где он все время в воде, да? Но, видимо, этот корабль, я так предполагаю, очень долго стоял на одном месте, поэтому он так оброс. Ребята, вот представьте себе вот эти вот наросты, насколько они тормозят бег корабля до 2 узлов. 2 узла – это очень много. И увеличивает расход топлива на 40%, почти наполовину. Поэтому корабли регулярно поднимают из воды и чистят вот эти наросты. В старину даже обшивали медью, потому что медь, она обладает вот такими ядовитыми свойствами, которые очень не любят обрастатели, да? Вот эти организмы, которые обрастают на обшивке корабля. Ну, значит, есть микрообрастатели, это бактерии, водоросли, и есть макрообрастатели. Это уже беспозвоночные. Всего их 1500, или даже кто-то говорит, 1700 видов. Представляете, какое огромное количество живых организмов, которые могут прикрепляться не только к кораблям, но к черепахам, китам, крупным рыбам. И прекрасно себя чувствовать. Вот давайте следующую посмотрим картиночку. Вы увидите. Поэтому время от времени видите, как чистят. Вот следующую покажите картиночку. Больше всего корабли обрастают в южных морях. И когда они не двигаются. Вот это вот, это кто у нас, ребята? Это морские желуди. Сейчас вот следующее покажите нам, Александр, картинку. Вот сейчас я вас познакомлю с этими обрастателями поближе немножко. Вот видите, кит, у него наверху дыхальце, и все вокруг. Ну, конечно, ребят, вот эта вот вся короста из тех, кто нарастает на китовом теле, они доставляют китам очень большие мучения, потому что там же есть и паразиты настоящие, которые пьют китовую кровь. Ну вот покажите нам, Александр, следующую картинку. Вот, видите, тоже нарост. И следующую картинку нам покажите, мы сейчас это проскочим. Вот, вот они. Вот они, все эти обрастатели на китовой коже. Следующую нам покажите. Крепкие такие, известковые. Вот. Это морская уточка. Морские уточки в таких крепких раковинах. Но, ребята, это не моллюски. Хотя у них раковины. Это совсем даже не моллюски. Это усоногие рачки. Вот покажите нам следующую. Вы увидите этого рачка во всей красе, который высунулся из раковины своей. Вот он. Видите, какой усоногий рачок. Покажите нам следующую картиночку. Это тоже будет усоногий рачок. Вот, это морские желуди. Такое ощущение, что это двустворчатый моллюск в своей раковине, да? Нет, это тоже не моллюск. Покажите нам следующую картинку. Вот если его достать оттуда, из его крепости, вот он какой, этот усоногий рачок, который мы называем морской желудь. И тут, дети мои, вы мне зададите вполне логичный вопрос. Дядь Саш, а вот ну как это так получается, что у рачка вырастает раковина? Он же не моллюск. А я вам отвечу, ребята. Видели ли вы когда-нибудь, как работает 4D-принтер? Да? То есть есть такая масса, которая затвердевает, да, вот в трехмерном пространстве. Вот точно так же происходит у этих морских рачков. У них есть специальные железки, которые выделяют пастообразное такое вещество, которое в воде затвердевает. Это известь. Фактически это известь. И вот фактически вот эта вот известь, она создает такой экзоскелет. То есть она создает раковину, в которой прячется вот этот вот рачок. Он прикрепляется. Ну, это не всегда так. Когда он маленький, когда он молодой еще, да, он плавает. Он находит к чему прилепиться, прилепляется к этому. Будь то черепаха, будь то кит или корабль. И вот когда он прилепился, когда он зацепился, вот он начинает наращивать себе раковину. Для чего он это делает? Он это делает для того, чтобы его никто не съел. Но это многим очень не помогает. Очень влияет температура на этот процесс. Ну, в среднем считается, что днище корабля за полгода обрастает на 7 сантиметров. Ребята, это много. Если это в теплых водах, то больше. Если в холодных, то, соответственно, меньше. Вот именно поэтому в старину смазывали днище кораблей дегтем, воском, обшивали медью. А вот этот вот процесс прикрепления обрастателей на других организмах называется, знаете как, эпибиозм. Это вот научный термин. Вот можете мне привести еще один случай из нашего жизни, да, такого эпибиозма? Вы думаете, к нам никто не прирастает? Че, как кариес? У зубного врача были? Ротик открываешь, доктор заглядывает туда, говорит: «О, деточка, у тебя кариес, да? Значит, надо зуб сверлить, надо чистить, ставить пломбу, образуется дупло». Вот кариес – это обрастание бактериями, такая бактериальная пленка, которая разрушает зуб. То есть это тоже перед нами, вот тоже факт эпибиозма, да? Но самые страшные, давайте следующее посмотрим, из тех, кто паразитирует на теле китов, это те, кто сосут его кровь. Вот это Пинелла, веслоногий рачок. А вот дальше следующее покажите, еще одно. Это вот китовая вошь, что называется. Точно так же, как человеческая вошь, хотя они даже не родственники. Ребята, человеческая вошь – это все-таки насекомое с шестью ножками. А здесь речь идет о тоже членистоногие, но это ракообразные. Они едят кожу китов, они пьют их кровь, они причиняют им страшные страдания, они выедают большие участки. Если вы посмотрите на гладких китов, на полосатиков, вы увидите там просто вот такие вот язвы, огромные язвы. Киты страшно мучаются от этого. Даже вот некоторые киты, такие как серые, они чистят бока об скалы, чистят их об дно, да, стараются как-то очиститься. Но слава богу, что им помогают. Ну, кстати, не все такие вот паразиты, такие есть среди них и полезные, потому что есть, например, ракообразные, которые живут во рту. Баленофилусы, по-моему, они называются, да, и они выполняют роль зубных щеток. Но, конечно же, китам помогают от них избавляться и добрые люди, другие обитатели морей и океанов. Прежде всего, это, конечно, птицы. Вот в старину китобои определяли, где у нас киты, когда смотрели в бинокль и видели на горизонте много-много чаек. Если вьются чайки, наверняка там киты, так и есть. Подплывали и видели такую картину. Кит высовывал из воды один бок, второй, и вот дальше на него садились чайки, другие морские птицы, веслоногие, и начинали выклевывать его непрошенных нахлебников. Еще, конечно же, помогает им рыбы-прилипалы. Вот следующую картиночку нам покажите. Вот. А вот это, кстати, тоже мерзкий паразит. Это знаете кто? Это миксина. Миксина, но такое, то ли червяк, то ли рыба, да? Нет, это, ребят, это не рыба, это вот класс рыба, это класс миксина, миноги и миксины, они не рыбы. Вот такое склизкое змееподобное существо, которое прикрепляется. Вот покажите следующую картиночку, и вам станет страшно. Ребят, знаете, что это такое? Это ротовой аппарат миксины. Видите? Где-то я уже это видел, да? Где это видел? В триллерах мы видели в это все, в фильмах ужасов, потому что там ничего не придумывают. Там заимствуют у природы. Вот эта вот страшная пасть, которая выгрызает огромные отверстия в шкурах китов или крупных рыб. То есть это вот очень такой нехороший паразит, который своему хозяину причиняет очень сильные мучения. Вот такая она миксина. Следующую картиночку покажите. А вот это вот рыба прилипалы. Видите, рыба прилипала сейчас у нас на хвосте китовой акулы, но точно так же они следуют за китами. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот она, сейчас вы увидите вот присоска прилипалы. Благодаря ей прикрепляется намертво. Ну и во время стоянок кита, когда кит останавливается, она отлепляется и как может помогает киту избавиться от его паразитов, да, может быть, где-то китовую вошь выклюют, может быть, какого-то усоногого рачка за усы вытащит из его крепкой известковой раковины. Но вот что интересно, ребят, у каждого вида китов свои виды вши. То есть вот эта вот китовая вошь, она живет в тесном симбиозе с каждым видом китов, и на каждом виде вот процесс видообразования пошел таким образом, что у каждого вида кита своя живет свой вид вот этого вот паразита китовой вши. Мало того, у кашалотов даже они разные виды у самцов и самок, что тоже удивительно, да? Но едем дальше. Едем дальше. Вот кит во время кормежки, широко раскрытым ртом. И дальше нам покажите следующую картиночку. Да, вот мы приехали горбачи. Горбач, он же длиннорукий полосатик, горбатый кит. Вот горбача сразу видно. У него брюшко белое, видите такое? И у него огромные-огромные крылья. Мегаптера на латыни этот вид называется. Ну, переводится мега, большой, большекрыл. Вот так, наверное, можно перевести. Кит не маленький, 18 метров достигает. Ну, обычно поменьше. Обычно где-то 12-14. Вот его очень легко узнать, у него характерная такая внешность. Еще знаете, что, ребят, характерно? Вот хвостовой плавник у него сверху черный, а снизу тоже белый. Сразу возникает вопрос, а зачем ему такие длинные руки, да? Бабушка, бабушка, зачем тебе длинные такие плавники, да? Но это не плавники, это передние конечности, ласты, давайте так скажем, да? Они нужны ему в двух целях. Во-первых, это маневренность, да, потому что именно этот кит, вот Мелвилл в своем «Моби Дике» писал, что горбатые киты, киты-горбачи, это такие самые озорные, самые шаловливые, самые веселые киты, которые обожают выпрыгивать из воды. Они такие сальто там устраивают, такие акробатические представления. Они выпрыгивают и на спину плюхаются, переворачиваются в воздухе. Им доставляет это, видимо, большое удовольствие. Это маневренность под водой, да, вот две такие большие лопасти, представляете, как можно отталкиваться от воды, менять свое направление. Ну и еще это терморегуляция. Уши у слона, у африканского, знаете, почему такие большие? Вовсе не для того, чтобы хорошо слышать. Слышат они линзой. Они, кстати, слоны, как и киты, в инфразвуковом диапазоне общаются. И тоже друг друга слышат на огромных расстояниях, за десятки километров. И слышит даже не столько ушами, сколько вот эта вот линза жировая принимает эти звуковые сигналы, звуковую волну. Горбачи точно так же, как и вот у слона в этих огромных ушах, там много-много сосудиков. И когда они машут своими ушами, они как веерами омахивают и остужают кровь, которая в этих сосудиках. И, видимо, что-то похожее, вот такое вот приспособление к терморегуляции, это вот эти вот крылья самого длиннорукого кита, горбача. Ну, давайте дальше посмотрим. Горбачи когда-то были очень... Вот он, как выпрыгивает из воды, видите? Когда-то они были очень-очень распространенным видом. Они даже заходили, страшно сказать, они заходили в Средиземное море и даже заходили в Балтийское море. В Финском заливе их видели, но, правда, это было очень давно. Представляете, киты в Финском заливе. А, ребят, кто-нибудь из вас в Финском заливе купался? Купался. Обратили внимание, что вода там не такая соленая, как в Красном море. Это в Красном море прям вот глотнешь и ужас, прямо перец с солью, да, у тебя во рту. А в Финском заливе она почти-почти пресная. И в этом как раз секрет. Дело в том, что еще один способ избавиться от вот этих вот от наростов, от обрастания паразитами у китов, это зайти в какие-нибудь пресноводные лагуны рек, туда, где более-менее пресная вода, потому что эти паразиты не переносят пресную воду. И, может быть, поэтому как раз киты-горбачи когда-то заходили даже в Финский залив, где почти пресная вода. Ну, они уже давно не заходят, потому что их выбили. А выбили очень здорово. Вот пострадали они от китобойного промысла. Но при этом эти киты совершают колоссальные миграции. За год проходят до 8000 километров. Очень интересно они охотятся. Горбачи, ребята, очень компанейские. Они собираются большими компаниями. У них очень сложная коммуникация звуковая. Они создают такое вот кольцо. И хвостами взбивают, взбивают, взбивают воду прямо в пену. То есть такое гигантское кольцо получается из пены. И внутри этого кольца жмутся уже испуганные всякая вот эта вот мелочь, мелкие косячки рыбы, креветок, там мелкие головоногие моллюски. И вот тогда они держат это кольцо, они все время бьют, бьют, бьют, бьют хвостами. И вот тогда они начинают по очереди заныривать под это кольцо и уже работать своим гигантским сачком, ртом. «Вася, ныряй!» Вася нырнул, черпанул, отцедил, проглотил, вынырнул, говорит, нырнул Вася, есть, есть, а теперь ты давай, Петя. И Петя ныряет. То есть они по очереди, у них настолько сложная коммуникация, что они могут согласовывать эти действия. Вот они сообща охотятся. Но, конечно, самое главное у Горбачей – это их песни. Знаменитые песни. Песня Горбачей, вот ученых спросите, они сразу вздохнут и посмотрят почему-то на звезды. Вот. Это действительно удивительные песни Горбачей. Это такие частотно модулированные звуки и фразы. Ну, с одной стороны, эта песня функциональна, потому что как вот у зубатых китов, да, помните, я вам в прошлый раз рассказывал, что вот эти щелчки, которые сдают дельфины и касатки, это эхолот. То есть в очередной раз, для тех, кто не был с нами в прошлый раз. Братцы мои дорогие, мы видим не глазами. Мы глазами смотрим, видим мы мозгами. Глаза – это объективы, и мозг уже обрабатывает информацию, и мозг рисует нам образы. Точно так же другие животные могут получать вот эти образы наши зрительные за счет других органов чувств, эхолокации. То есть вот этот щелчок дельфина, тык-тык-тык-тык, с такой скоростью щелчок. Каждый щелчок – это сигнал, который отражается, звуковая волна, который принимается его эхолотом, обрабатывается картинка, и вот каждый щелчок – это как кадр кинопленки. Вот сколько у нас там? 24 кадра в одной секунде, да, на телевидении. Вот если дельфин 24 щелчка в секунду выпускает, получает эту информацию, то у него раскадровка такая же, как у нас в телевизоре. Вот. И, конечно же, у усатых китов тоже есть эхолоты, но они работают немножко по-другому. Но, с другой стороны, ученые пришли к выводу, что все-таки это еще творческое самовыражение, потому что горбатые киты, они не просто поют. Поют чаще всего самцы у них, кстати. Вот. Они еще и поют иногда хором. То есть у них есть своя какая-то гармония, видимо. Они передают друг другу какую-то информацию. Вот мы вместо того, чтобы это изучать, люди, они принялись их истреблять. И выбили фактически 90% мировой популяции. Сейчас наложен, конечно, запрет на китобойный промысел, в частности, на горбатых китов. Очень тяжело популяция пополняется. Но, ребят, понимаете, вот кит – это все-таки не крыса, которая рожает там по 10, по 12 крысят. Самка кита беременная год. Год она вынашивает свое дитя, одно дитя. Потом она его долго выкармливает. И, ну, можете себе представить, да, что китенок там, несколько сот литров молока за день выпивает. Молоко у них очень густое, ну, очень жирное, там, по-моему, до 50% жирность. Вот. И, конечно же, самка может рожать китеныша следующего только лет через 5. То есть это двойни там бывает крайне редко, реже, чем у людей. Поэтому это очень медленный процесс. Они все-таки не кролики, они не крыски и размножаются очень-очень тяжело. Но зато очень легко их выбить. А особенно, когда появилась гарпунная пушка, быстроходные суда, то у китов шансов практически не осталось. Ну, давайте дальше посмотрим на горбачей. Вот он как раз, горбач плюхнулся в воду. Видите, след какой из пузырьков. Это он подлетел, плюхнулся на спину, и сейчас он совершит сальто. Ученых даже они рисуют вот эти вот графики движения горбатых китов. Они, знаете, как в шлеп выскакивают, опять шлеп такими вот спиралями, так и идут. По океану это вот такие вот у них веселые игры. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку, а дальше у нас ребята уже должны пойти. Сейчас мы пролистаем всех горбачей. Вот это белый альбинос. Видите, горбач-альбинос. Такое тоже бывает. Ну и дальше покажите нам следующую картиночку. Вот горбач с горбачонком, с китенышем. Видите, какая трогательная картина. Они очень заботливые мамы, горбачихи. Следующую покажите нам картиночку. Вот, это охота горбачей, коллективная охота. А вот следующая картинка будет вообще потрясающая. Это вот... Следующая покажите. Ага. Александр, вот следующую нам еще одну покажите картиночку. Вот. Представляете, фантастическое зрелище. Видите, люди на лодке. И тут вот эти исполинские торчат морды китов. просто фантастика, и все это на фоне синих гор, да? Сказочная картина. Фарли Моут описывает в своей книжке «Кит на заклание», что там в 15-16 веке в лагунах, в заливах киты собирались в таком количестве, что можно было по их спинам пробежаться с одного берега залива на другой. То есть такая была плотность китов. Но люди очень постарались для того, чтобы эти популяции умнейших животных, у них очень высокий интеллект, ребят. Это действительно умнейшие животные, морские млекопитающие. Свести практически на нет. Ну, давайте следующий посмотрим. У нас с вами осталась еще одна группа. Вот. Это у нас кто? Это у нас... Так, это у нас северный морской... Северный... Это малые полосатики. Северный малый полосатик, да? Следующий покажите нам. Это южный малый полосатик. Еще следующее, да, это вот, видите, он же, его еще называют ивасевый кит, селедка иваси такая мелкая, они очень любят их. Ну вот, давайте пролистаем, еще следующую картиночку, еще следующие вот эти вот резвых полосатиков, вот, видите, дыхало, какой у него фонтан. По фонтану можно определить вид кита. Следующее, покажите нам картиночку, вот, а это уже пошли, это серый кит. Значит, ребят, гладкие киты – это уже другое семейство гладких китов, в отличие от полосатиков, да, не путайте. Видите, у них уже нету вот этих полосочек, нету гофрированных подбородочков. Гладкие киты – это семейство, которое делится на гренландских китов, на южных китов, северный гладкий кит, японский кит почти целиком выбит. Это все, ребят, это настоящие тихоходы. Они ныряют очень плохо, неглубоко. И почему они называются настоящие киты? Это немножко неправильно. Right whale. Это китобоев прозвали правильные киты. Правильные, потому что они плывут медленно, их легко догнать с гарпуном в руке или с гарпунной пушкой на борту. Они раненые, не уходят на глубину. И самое главное, они, когда погибают, они не тонут, как другие киты. То есть их можно багром притянуть к китобойному судну. Вот такой правильный кит, радость китобоя. И, конечно, этих правильных китов выбили в первую очередь. Они пали первыми жертвами. А еще они правильные, потому что они самые жироносные. А выбивали китов, мы с вами в прошлый раз говорили, кто не видел, просто откройте, посмотрите, в архе выложены все наши встречи. Выбивали их. Дело в том, что кит вот в 18 веке, в 19 веке, кит это был все равно, что сейчас нефть. Это жир. А что жир? Это светильники, это фонари на улицах, это горючее, да? Даже печки топили. И это масло, машинное масло. То есть пока люди не додумались до того, что можно из нефти получать нефтепродукты, вот такие вот аналоги этих нефтепродуктов получали за счет китов. Вот так вот, раз, загарпунил, и вот тебе целое сокровище, да? Вот она причина, почему... Ну, а там уже по мелочам, да, уже потом стали гормональные препараты делать из некоторых органов, потом уже китовый ус, из которого делали там всякие корсеты, расчесочки, даже набивали мебель. Вот ради того, чтобы набить подушки китовым усом, убивали этих прекрасных, умных, необыкновенно интересных морских животных. Пока, наконец, не была подписана международная конвенция о запрещении китобойного промысла, установлены квоты на научную добычу. Некоторым малым народам, вот как у нас на севере, серые кита, кита стояли и эскимосам в США оставили квоты. Но там запрещено вот у нас на севере местным народам. Можно добывать какое-то количество китов, но с одним условием, что это будет ручной гарпун. Это даже огнестрельное оружие не разрешает применять. Но а с другой стороны, вот такие страны, как Япония, Норвегия, плевать хотели на мировое сообщество и продолжают их бить до сих пор. И ничего с этим сделать, к сожалению, нельзя. Итак, серый кит, он же калифорнийский кит. А это кит, который ближе всех находится к своим сухопутным предкам. Они сохранили большее количество черт своих сухопутных предков. У них очень много вибрисов на морде, прямо вот торчат такие вот усы. Они даже могут немного поворачивать голову, то есть у них что-то вроде шеи такое вот осталось, у них крупные тазовые кости, и, кстати, они держатся у берегов. Значит, монотипическое семейство, помните, что такое монотипическое, да? Это где всего лишь один, вот в этом семействе один род и один вид серых китов. Не очень большие, 12-15 метров, до 30 тонн. Самые неутомимые странники из китов, которые совершают гигантские миграции за один год до 20 тысяч километров. Они проходят, то есть за 40 лет вот такой кит проходит расстояние как от Земли до Луны и назад. И, кстати, вот эти киты единственные, кто освоил донное питание, потому что в их рацион входят моллюски, полихеты. Знаете, что такое полихеты, ребят? Это многощетинниковые черви морские, которые есть олигохеты, это малощетинковые черви, дождевой червяк. У него есть там щетиночки, их просто не видно, они крошечные. А полихеты, это у которых много этих волосиков, щетиночек, это вот как раз морские черви. Галатурии, губки, рыбы донные, вот все-все-все, что на дне шеволится, в донных отложениях, выли, все это кит как сорчком вычерпывает, поднимают облака мути, поэтому он сам серый такой, у него это покровительственная окраска, и вот он черпает со дна. Поэтому он держится всегда вблизи берегов, он обычно не уходит куда-то в открытое море и совершает даже такие каботажные плавания. Ну, кстати, еще у этих китов лучше немножко развито зрение, поэтому они очень часто высовывают морду и осматриваются по сторонам. Такую картину тоже моряки наблюдают частенько. Ну, едем дальше. Вот видите, тоже наросты. Это вот то, о чем мы с вами говорили. А киты точно так же страдают, как и мы с вами. Вот это ареал серых китов. Видите, все, что осталось. Все, что осталось, ребята. Вот синенькое, это вот калифорнийский, почему он называется, Калифорния, туда, вот видите, через Канаду до Аляски. И вот у нас Дальний Восток, Япония, Камчатка. Так, едем дальше. Едем дальше, вот он, да, так, едем дальше. Это уже гренландский кит, это не серый, это уже гренландский кит. Значит, гренландский кит, вот тут очень интересная штука, это тоже монотипический род, там всего лишь один вид, который относится к семейству гладких китов. Причем самое интересное, что самки немножко крупнее, чем самцы. У других китов наоборот, самцы крупнее, а у этих самки немножко крупнее. Очень глубоко ныряет, 200 метров, легко до 40 минут держится под водой. Кстати, вот мы всегда удивляемся, ребят, а я недавно был просто потрясен, если вы в Ютубе наберете прыжок в бездну без акваланга. Фантастическое снятый фильм. Я забыл, как зовут этого человека, который ходит по дну. У него такие вот в плавочках, стрингах, у него грузы. Он 15-16 минут под водой держится. У нас была такая Наталья Молчанова. Она погибла, ей принадлежит много мировых рекордов, которая тоже 15 минут могла находиться под водой на одном вздохе. Это есть такая специальная технология. Она погибла, ее затянуло морское течение в Красном море. Вот сейчас ее сын тоже ставит один мировой рекорд за другим. Есть специальные технологии, которые позволяют людям, специальный такой тренинг, обучают людей, которые могут, вот это вот апноэ называется, да, которые могут задерживать дыхание на 5, 6, 7, 8, 10, а некоторые даже вот на такое долгое время. Ну, киты могут и на 40 минут, на 30 минут задерживать легко дыхание, да, и опускаться на большую глубину. Еще вот что интересно, именно этот гренландский кит, он самый большой долгожитель. То есть известно, что они живут по 200 лет. Вот это, ребята, интересная, кстати, история, как определяют возраст китов. По-разному. По костям определяют. Вот у зубатых китов по спилу зуба, да, там на эмали такие, как годичные кольца. Помните, мы с вами видели ушные кости китов? Дело в том, что вот у нас с вами в ушах есть сера, да, такое восковое вещество. И точно такая же сера, конечно, есть и у китов в ушах. У них нет этих палочек с тампончиками, с ватными, они не чистят ушки. Поэтому эта сера, она у них затвердевает. Но вот что интересно. Киты, те киты, которые совершают миграцию, очень многие киты, они нагуливают жир в северных водах, в холодных водах, да, там много кислорода, поэтому там очень много планктона, много мелкой рыбешки, там они нагуливают жир. А потом они уходят в теплые воды для того, чтобы размножаться. Там у них детский сад. Потом они размножились, и опять они уходят в холодные воды. Так вот, в холодных водах вот эта вот ушная сера, она потом прессуется, твердеет, и она становится темной. А в теплых водах она тоже прессуется, твердеет, она становится светлой. И вот по вот этому срезу можно подсчитать темные, светлые слои. Они, конечно, не в полной мере совпадают с календарным годом, но вот опытные специалисты по морским млекопитающим, по ушной сере могут определить возраст китов. Так вот, гренландские киты доживают до возраста 200 лет, представляете? Вот почему-то гренландцы такие самые живучие, потому что есть еще гренландская акула, которая живет еще дольше. Она почти 500 лет живет. Ну вот, гренландский кит, видимо, из млекопитающих самый долгожитель. Еще у него самый тонкий ус. Самый-самый тонкий ус у гренландского кита. То есть он в этом плане тоже чемпион. Длина вот этого уса до 4 метров. Представляете, огромные какие, да? Вот. И он может отслеживать такую мелочь, которую не могут отслеживать другие. Вот покажите, пожалуйста, нам следующий, Александр. Добычу сейчас я вам покажу гренландского кита. Вот. Колянусы. Такие вот рачки. Знаете, какая величина этого рачка? Несколько миллиметров. Ребят, вы не ослушались. Не сантиметров, а миллиметров. Если у вас есть друг Коля, когда он себя плохо ведет, скажет, эх, ты не Коля, ты Колянтус. Колянтус – это мелкий-мелкий рачок. Вот такой вот. Следующий – это вот добыча гренландских китов. Представляете, какое мелкое сито. А вот это, да, потрясающее создание. Они еще светятся в темноте. Это морские ангелы. А морские ангелы – это крылоногие моллюски. То есть колантусы – это веслоногие рачки, а морские ангелы – это крылоногие моллюски. Следующего нам покажите, морского ангела. Вот они. Они собираются несметными стаями, светящимися, как звездное небо, говорят, фантастическое зрелище. Я не видел. А знаете, кем питаются морские ангелы? Ну, с кем они могут воевать, ангелы? Как вы думаете, ребята? Антоним какой? А? С чертиками, конечно. Следующую покажите нам картиночку. Это морские чертики. Причем у морского чертика у него еще есть раковина. Это моллюск с раковиной. То есть не только у наутилуса из моллюсков есть раковины. Причем это тоже такая вот мелочь, которая там, ну что там, 1, 2, 3 сантиметра. Это вот такие вот крошечные существа. И что интересно, морские ангелы, они, как правило, игнорируют морских чертиков, если те не двигаются. Но как только те замашат своими крылышками, да, они тут же начинают на них нападать, вытаскивать их из раковины и поедать. Ну, вот такая вот пока идет эта борьба ангелов с дьяволами, да, в Мировом океане. Все это попадает в глотку гренландского киту. Это все его добыча. Ну, смотрим дальше. Гренландские киты собираются стадами, когда охотятся. Вот известно несколько таких стад. На Шпицбергене было большое стадо гренландских, выбито. Западно-гренландское было стадо, выбито. И вот последнее, которое осталось, это Беринга-Чукотское. Там всего лишь несколько сот особей. Они как раз живут среди льдов. Это вот такие вот арктические животные. Очень хорошо ориентируются во льдах, в торосах, но, к сожалению, иногда попадают в эти ледовые ловушки, могут пробивать лед там 20-30 сантиметров, чтобы сделать вот эту вот свою продушину, чтобы дышать, да, вот, представляете, 20 сантиметров, это рыбаки могут толпами по такому льду бегать, да, а вот, ну, иногда бывают такие вот трагедии, когда они попадают под лед и не могут выбраться. Ну, давайте следующее посмотрим, картиночки, кто у нас там. Вот. Это уже южный гладкий кит, тоже. Вот, кстати, ребята, обратите внимание, как еще гладких китов можно отличить от полосатиков. Помните, какие полосатики? У полосатиков вот эта щель ротовая, она прямая, а у гладких китов она изогнутая, да? Ну, не то чтобы он улыбался, скорее наоборот, да, как будто бы вот лимон проглотил и покривился, так, фу, какая гадость, да? Но вот это вот характерная особенность гладких китов. Следующее покажите, это будет у нас, вот он, да, это он же южный кит. И следующее покажите нам картиночку, это вот северный гладкий кит. Северный он водится тоже, вот остался очень небольшой ареал. Вот, ребят, если вы посмотрите на карту, вот здесь Куба, да, а вот здесь Канарские острова, а вот все, что выше туда, к Ледовитому океану, вот это вот такой треугольничек, это вот последнее место, где они остались. Все, китов человечество постаралось, выбило примерно. Ну, давайте следующий посмотрим. Вот он с детенышем. Видите, видно сразу, какой у него узенькая верхняя челюсть. Видите, да? Совсем узенькая. Вот у кашалота у него такая же узенькая нижняя челюсть, да? Это как кашалот, перевернутый наоборот. Такое впечатление, что это кашалот плывет кверху пузом, правда? Помните, какая челюсть у кашалота? Она как лыжа, на которой вот эти конусообразные зубы. А здесь наоборот, здесь узкая лыжа, это верхняя челюсть. Ну, покажите нам следующий. Кстати, вот серые киты, они очень часто, я вам забыл сказать, они единственные, кто могут спасаться на мелководье от касаток и от акул. Вот. Ну, вот так вот киты играют, все киты выпрыгивают из воды. Следующую нам покажите картиночку. Это у нас, здесь ничего нету, да? Это я виноват, пропустил что-то. Так, ага. Вот, это японский кит. Ну вот, здесь видите, статус первая категория, подвид южного кита, находящийся под угрозой исчезновения. В территориальных водах Хабаровского края встречается в Татарском проливе. Меры охраны японского кита почти не осталось. Большое спасибо японцам. Зато в честь них назвали кита. Ну, следующий покажите картиночку. Вот, когда киты погибают, их часто выбрасывают на берег. И вот тогда это настоящее пиршество, особенно на севере. Видите, сколько голодных белых медведей собралось на это пиршество. Прибегают песцы. Песцы даже прогрызают в их тушах норы и живут там, и питаются. И вот день, два, три, жары там не бывает. Поэтому, как в холодильнике, это лежит достаточно долго. И вот это вот целое-целое пиршество. А если там же собираются рыбы, вот представьте себе бренные остатки морского гиганта, если только его не забрали люди, не разобрали на запчасти, на ворвань, да, на жир, на китовый ус, если кит умер своей смертью, или даже если его убили касатки, касатки, как мы знаем, целиком кита все равно не съедают, обычно они выгрызают язык и губы, а все это остальное – это пиршество для морских обитателей. А часть оседает на дно, и потом кит, бренные остатки кита, они все тоже уходят на дно, то, что от него осталось. И вот это вот получается тот самый органический слой придонный, который потом, когда течение это поднимает наверх, дает вспышку размножения фитопланктону, а за фитопланктоном приходит криль, и вот этим крилем питаются другие киты. То есть вот такой вот круговорот в природе получается. Видите, все возвращается на круг своя. То есть в природе у нас, братцы мои, безотходное производство. В природе у нас равновесие, которое мы сейчас пытаемся расшатать и нарушить всеми мыслимыми и немыслимыми образами. Вот такие мы люди. Мы все время кричим, мы вопим, бьемся в грудь, что мы самые умные, в космос летаем. А на самом деле мы, наверное, не самые умные. Наверное, мы самые глупые из животных, из млекопитающих, потому что, в отличие от всех остальных животных, мы губим планету, на которой мы живем. Вот такой вот невеселый будет конец нашего рассказа. И вот как доказательство покажите. Вот видите, мертвый кит. И вот куча дяденек, там даже тетеньки есть, чему-то они радуются, размахивают руками, фоткаются, шлют домой. В святой уверенности, что дома тоже будут смотреть и улыбаться. А мы совсем не улыбаемся, правда, ребята? нам совсем это не смешно. Ну, наверное, давайте закончим. Кстати, знаете, как называется вот эта вот езда, когда загарпунят кита, и когда кит тащит лодку, вильборд за собой? Это называется Нантакетская езда. Почему Нантакетская? Есть такой остров Нантакет, восточного побережья США, это в Атлантике. Это была такая китобойная столица. И, кстати, если вы прочитаете «Моби Дик», я вам советовал, ребята, это все-таки одно из таких самых значимых произведений мировой литературы, не только американской. Это вообще, я не знаю, что там в американской литературе. Она все-таки победнее европейской будет. Что там еще может сравниться? Вот. Там, кстати, действие происходит на этом же острове Нантакет, где приписано судно «Пикот», на котором командует капитан Ахав. И в 18 веке, конечно, этот остров в китобойном промысле играл ведущую роль. Там были сотни кораблей приписаны, судов. Вот, видите, пока не изобрели перегонку нефти, бензин, били китов. Ну что, ребят, у нас есть с вами какое-то время для вопросов, если они у вас появились. Я очень надеюсь, что мы все вместе как-то китов отстоим. Что делать с японцами-норвежцами,
1: Да,
0: датчанами
1: мы сейчас
0: гренландцами?
1: соберем вопросы. Слышите меня, да?
0: Да. Кстати, ребят, помните замечательные... Вот кто-нибудь из вас помнит конька-горбунка, а? Ну, кстати, зря вот кто-то заулыбался, да? Вот я недавно перечитал и был в полном восхищении. Помните, там есть такой эпизод, когда Иванушка на коньке-горбунке вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, как там дальше-то, на спине село стоит, мужики на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов, да? То есть вот вам, пожалуйста, все эти экзопаразиты. Ну, как вы помните, там чудо-юдо рыба-кита наказали за то, что он корабли проглотил. Но вот этот вот образ чудо-юды... Кстати, ребят, а вы знаете, сколько было Ершову лет, когда он написал эту сказку «Конек-горбунок»? А? 21 год, по-моему. Это была его курсовая работа. Однажды пришел на лекцию преподаватель, профессор, открыл тетрадочку и стал читать. На небе, на земле жил старик в одном селе, помните? Вот. И вся аудитория, открыв рот, слушала. Он закрыл тетрадочку и сказал: «Это курсовая работа нашего студента Пети Ершова. 21 год ему был». Почитайте, ребят, не пожалеете. Очень умная сказка, и, конечно, она писалась для взрослых, и «Чудо-юдо рыба-кит» не зря все-таки. Это такой образ-то был, ну, мы уже знаем, что это библейский вообще такой образ, да? И у многих народов мира используется вот этот образ кита-гиганта, на котором не только земля держится, да, но который там глотает корабли. Почему «юдо»? Потому что Иуда, потому что вот все это считалось такая вот чертовщина, а поэтому чудо. Так, ну ладно.
1: Вопросы? Вопросы?
0: Поехали.
1: А зачем киту 6-килограммовый мозг?
0: Ну, не 6-килограммовый, там около 10 килограммов мозга, не у всех китов, кстати. 10 килограммов мозг. Самый маленький мозг – это, по-моему, у финвала, если мне память не изменяет. Но, ребят, самый умный не тот, у кого самые большие мозги. Самый умный – это у кого мозги самые сложные, да? И помните, я вам про финвалы рассказывал, что для того, чтобы додуматься за счет звуковых сигналов удачно охотиться, все-таки мозги нужны, да, чтобы думать. Вот. Ну, как Ломоносов говорил, помните, если где-то прибыло, где-то убыло. То есть не надо занимать всю эту голову мозгом. Он эффективно работает и такой маленький, компактный. Так, у других он больше мозг, у других видов китов, по соотношению с телом. Самый большой у кашалота, как мы знаем.
1: А нет ли такого сильного международного фонда по защите китов?
0: Я знаю, что Альфа есть и ФАВ. Это вот есть два самых крупных таких фонда. Это ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, и Альфа. ВВФ, он больше занимается стратегией, тактикой охраны природы. Скажем так, да?

не изменилось. И, конечно же, отдельная такая охранная функция собак состояла в том, что, например, древние греки выпускали вокруг лагеря бегать собак. И вот они бегали вокруг лагеря, и если враги подходили, естественно, собаки поднимали лай. Это вот относится к охранной функции. Не то, что привязано на башне где-то там. Такое тоже у греков было. А просто бегали на воле. Ну, еще боевых собак мы можем на Чукотке найти. По крайней мере, в чукотских легендах упоминаются следующие эпизоды. Собаки у чукчей и у эскимосов полуголодные всегда, и они, увидев оленя домашнего или дикого, они набрасывались на них. И вот этот инстинкт использовался жителями Чукотки. И они могли, например, если враги подъезжали на оленьих нартах, они бросали своих вот этих собак, выпускали их с перевязи, они бросались на оленей и вносили в караван врагов вот немыслимую панику, потому что нужно было и собак отбить, и оленей усмирить, и так далее. То есть вот такой же охотничий инстинкт здесь использовался. Но, конечно, это было использование собак не очень широко, но, тем не менее, было.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях легендарный, я бы сказала, человек. Объясню почему, чтобы это не звучало просто комплиментарно. Когда я сказала своим коллегам, кого я хочу пригласить к беседе, наверное, все, без исключения, мне сказали: «А, это вот тот самый!» Ну и теперь сами по себе оцените, кто у нас сегодня в гостях. Это руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян. Сергей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей Владимирович, скажите мне, пожалуйста, вот если я прочитала о том, что в 1839 году, даже известна дата, 7 января, во Французской академии наук Франсуа Араго представил доклад о новом способе создания изображения, который разработали Сефьер Нипсон, да, и Луи Дагер. И именно этот день считается вот официальной датой изобретения фотографии. Но мне казалось, что все-таки ее история начинается намного раньше. Как вы считаете, вот как бы вы ответили на этот вопрос, когда начинается история фотографии?
3: Нисифор Ньепс первое изображение получил, конечно, значительно раньше. И, к сожалению, у нас так принято, что первым пальму первенства как бы получает не тот, кто все придумал и сделал или проэкспериментировал, а тот, кто первым сумел добежать до патентного бюро и оплатить. Тут такая невеселая история получается. И Нисифор Ньепс свое изобретение он назвал гелиографией, используя латинские слова. А Дагер, такой прожженный коммерсант и не создавшийся художник, он гордо назвал то, что он немножечко, как мне кажется, украл у Нисифора Ньепса, своим именем дагеротипия. И долгое время считалось, что именно он был самым первым. А у фотографии, на самом деле, даже, по-моему, два дня рождения. Один зимой, когда только Луи Араго об этом объявил, а второй, когда уже после объявления Дагер все подготовил, обошел оптиков, обошел аптекарей, обошел там плотников и уже выступил с заявлением, гордо сказав, что вот, я Франции дарю свое изобретение, вы можете пойти в магазин и купить все, что вам нужно для занятия дагеротипией, а все остальные, пожалуйста, покупайте у меня лицензии.
2: Какая-то грустная история у нас получается, пронизанная деньгами. Ой, подождите, я сейчас доберусь до этого Дагера, Луи Дагер, товарищи, дойдут до него мои руки. А вот я просто хочу немножко еще к началу. А камера обскура, она появилась до этого всего, вот 39-го года, в 19 веке?
3: Конечно. Изображения получали, в общем, на матовом стекле, и художники пользовались камерой обскуры для того, чтобы иметь точное как бы представление о том, если от них об изображении, если им требовалось точно его скопировать. Камера обскура была разных размеров, была комната, был ящик. Если это ящик, то это было матовое стекло, а перед матовым стеклом устанавливалось на выдвижке, было два, точнее ящик один вставлен в другом, в одном был на конце матовое стекло, на другом был объектив какой-то линзы, сделанный эмпирическим путем, не без расчетов. И эта линза объектива, как правило, там была одна, она давала изображение на матовом стекле, фотограф прикладывал кальку, и потом, не фотограф, художник, и аккуратненько ее обрисовывал, чтобы получалось у него какое-то изображение. И эти приборы, они продавались, были широко распространены, и, собственно, первый аппарат, который Дагер использовал, он и был приспособленный под дагеротипию камерой обскуры, только с чуть усовершенствованным объективом. Он развинчивался там на две части, становился то портретным, то ландшафтным, но, ну, тут меня поймут фотографы, дырка, как говорят фотографы, или максимальная светосила у него была что-то такое 16 или 11. Поэтому снимать им можно было только глубоко неподвижный объект.
2: Даже я это понимаю, представляете? Это успех, мне кажется, вашего объяснения в первую очередь. Сергей Владимирович, вы знаете, сейчас, наверное, вопрос даже не о фотографии, а немножко философский. Я когда прочитала о том, что пользовались камерой обскура еще художники эпохи Ренессанса, чтобы как раз писать, как вы сказали, реалистичные пейзажи, Их что, не обвиняли в том, что они ну, просто в раскраски играют, получается? Мы восхищаемся. Эпоха Возрождения, боже мой! А тут, оказывается, я обвела фотокарточку. Ну, ладно, это, наверное, все-таки действительно риторический вопрос. А кто такой Обскур? Известно вообще в истории? Сохранилось?
3: Ну, такой Обскур? Ну, камера Обскур – это темная комната по-латински. Я не знаю латинского языка, но я прочитал этот перевод, и теперь я точно знаю, что камера – это комната, а Обскур – это темная. Вот, ну, собственно, вот. И все. А что касается художников и всяких веселых картинок, то да, раньше считался хороший художник тот, который рисует похоже. Угу. Вот если он похоже нарисовал, значит, он хороший художник. А если не похоже, то плохой. Другое дело, что иногда художники могли себе позволить небольшой отсебятинки, да, и портреты слегка улучшали, чтобы люди себе нравились, соответственно, покупали эти портреты у них. У дагерротипистов, к сожалению, с этим промашка вышла, потому что изображение было великолепное, детальное, но оно было абсолютно реалистичное. То есть каждую трещинку, каждую родинку, каждую бородавку, каждый шрам и каждую морщину было видно.
2: Боже мой, они могли бы только мечтать о фотошопе. Я думаю, они тогда уже об этом задумывались. А вот было бы что-то такое, что можно было бы, благодаря чему исправить все эти ненужные родинки, да, слишком длинные носы и так далее. Ведь это правда, потому что, ну вот, человеку действительно всегда хочет себе нравиться. Интересно, конечно же. А вот смотрите. Я возвращаюсь, соответственно, к первому фотографическому изображению. Да? Оно было сделано Нисифером Йебсом в 1822 году, но до нас дошло, которое было сделано в 26-м. Посмотрела я на него, поразилась, ну, потому что это впечатляет. Первая фотокарточка «Вид из окна в Легра». А дальше я вам зачитаю, уважаемые слушатели. Экспозиция снимка составила около 8 часов, а затем негатив был отпечатан с металлической пластины. И вот тут, Сергей Владимирович, я прошу вас перевести все это на доступный русский, как говорится, для средних умов.
3: Итак, что сделал Нисифор Ньепс? Это моя версия, которая как бы не подтверждена документально, но я так думаю. Он долго думал о том, как ему сделать такое вот что-то, что свет бы записывало. Он уже делал пробы с литографским камнем, который делал какой-то оттиск, можно было получить изображение. Но вот чтобы солнце само рисовало, да, за художником, он никак не получался. Он тогда взял на сегодняшний день экзотическое вещество, это асфальт, вот, и помазал пластинку оловянную асфальтом. То есть это кусок олова, потому что еще жесть была и не изобретена, и помазал ее асфальтом. Но асфальт назывался, да, иудейская смола, добывался оно в этом замечательном море, которое в Израиле находится. И асфальт, вы знаете, он под воздействием света выцветает, да? Или мы, например, загораем, то, что тут получается. Нечто похожее происходило и с ним. Потом он его поливал, по-моему, в лавандовом масле, могу ошибаться, и какие-то частички там пропадали, и получалось такое рельефное изображение. Это изображение было видно только под определенным углом, и если бы мы сегодня с вами взяли бы это изображение, которое он сделал, то мы бы его бы у него не купили. И в этом, собственно, крылся его неуспех. Потому что изображение было видимым, да, но не сказать, чтобы оно было ярким. И самая первая фотография, которая хранится в Америке, в Техасе, в университете, он называется Austin University, если я не ошибаюсь, то его хранят в специальной коробке. Если вы на него взглянете, вы скажете, это что? Это первая фотография, там почти ничего не видно. Там видно под определенным углом. И если в интернете вы покопаете, то вы найдете настоящее изображение, а не репродукцию, которая ходит по сайтам, где действительно что-то там такое видно. Грубо говоря, он снял то ли свинарник, то ли какой-то с крышу склада. И одни из студентов, в том числе и факультет журналистики МГУ, реконструировали это изображение, и оно, в общем, не отличается, скажем так, большой изысканностью. Дошли еще другие его тоже какие-то изображения, там какие-то приборы на столе, рядом куриц, какой-то чайник. Но все это, в общем, во-первых, в репродукции мы имеем, а в натуре это смотрелось совершенно, ну, никак. Абсолютно.
2: Но вот как вы думаете? Вот я смотрю на этот свой неуспех. Деньги мне нужны, а у меня их это ничего никто не покупает. Вот почему это не остановилось? Почему это не кануло в лету? Да, вот Ну, казалось бы, ну все, но ничего не получается. Ну, ерунда какая. Художники на место. Понимаете, почему? Что произошло, что оно пошло дальше? Это какой-то известный, богатый человек заинтересовался или что-то случилось другое?
3: Ну, как бы шило в мешке не утаишь, и как не скрывал, не пытался скрыть замечательный Жозеф Нисифор Ниепс свое это открытие, все равно о нем слухи, как я понимаю, шли. А в Ленинской библиотеке хранится очень интересная переписка Нисифор Ниепса как раз с тем самым Даггером. У Даггера были деньги. Даггер был меценат. Даггер жил за счет того, что он построил диораму. Может быть, кто-то из вас был в Бородинской панораме и понимал, в чем там как бы смысл, что когда ты приходишь, ты не понимаешь, где у тебя заканчивается инсталляция и начинается картина. Такая как бы игра воображения получается. А у Даггера было несколько таких диорам. Они себя представляли, как сейчас бы сказали, интерактивной инсталляцией. То есть люди заходили туда, был построен какой-то столик, они начинали пить, есть, чтобы было хорошее настроение. Специальные зеркала, если было солнце, они направляли свет на картину, и там солнце всходило. Была живая коза, которая блеяла. Настоящая там крестьянка в костюме швейцарском народном что-то там вешала белье или что-то такое. И люди обалдевали, потому что был такой театр, который никогда не видели. Плюс еще какая-то картина сзади, которую якобы рисовал то ли Даггер, то ли по его заказу.
2: А это во Франции было?
3: Во Франции, в Париже, да. Это был такой аттракцион большой и классный, который довольно дорого стоил. Он пользовался популярностью. Но в один непрекрасный день то ли завистники, то ли там что-то не так пошло. Ну, в общем, сожгли всю эту диораму у Даггера. У него деньги остались, а диорамы нет. И он очень хотел войти в историю и заняться чем-то таким, что было совершенно новым. У Ниепса образование был недоучившийся священник. У Даггера недоучившийся художник. То есть они не были высоко такими лобами научными ребятами, как, например, их коллега-изобретатель фотографии Уильям Фокс Тальбот в Англии. И Даггер путем обмана, лести, еще чего-то, пытался у Нисифора Ниепса выцыганить его изобретение. Я думаю, что он его все-таки выцыганил, что надо работать не с асфальтом, а с солями серебра, и посеребренная пластинка должна быть, чтобы все получилось красиво. Он придумал легенду, что он якобы в шкафу случайно что-то положил, и там изображение появилось. Я этому не верю, честно скажу. Но, к сожалению, Нисифор Ниепс схватил удар. Он умер, остался его сын. Сын очень талантливый был. А Ниепс вообще был изобретателем. Он пытался изобретать велосипед. Он изобрел даже двигатель, который работал на подсолнечном масле. А, пытался сделать. В серию не пошло. И много других чудачеств он совершал. И Даггер, я так подозреваю, сказал сыну: слушай, мужик, ну вот твой отец умер, денег у тебя нет. Давай я дам тебе деньги, но за это возьму это изобретение, припишу себе, а ты потом свое все равно возьмешь, а потом что, ты умный парень, все хорошо. А что ты там сделаешь? А дело в том, что Нисифор Ниепс жил не в Париже, а в маленьком таком городке Шалон-сюр-Сен. Это крохотный городок, 200 километров где-то от Парижа. Ну, такая французская, я не знаю, Урюпинск, если можно так сказать. Хотя город Урюпинск хороший. И сын согласился. И тогда Даггер все это дело оформил, провернул, я так подозреваю, дал кому надо взятки, и все закрутилось, завертелось. Но век дагеротипии был недолг. Всего лет 15-20.
2: А что случилось потом?
3: А потом пришел другой способ. Генри, сейчас как же его звали, фамилия была Арчер, он придумал мокроколлоидный способ на стекле уже изображение получать. Эмульсию еще светочувствительные мазали стекло, и получалось быстрее, лучше и качественнее, чем на дагеротипах.
2: И вот тогда уже начали пробовать снимать человека, а то ведь как-то обидно, свинарники, крыши, а людей нет.
3: Нет, людей снимали уже на дагеротипную камеру, и тут очень большую помощь всему этому делу дал замечательный конструктор Пецвель, Йозеф Пецвель его звали, такой был чех. Он, собственно, сконструировал первый в мире фотографический объектив, очень светосильный, и первую в мире, собственно, фотокамеру. Делал это в союзе с Фахтлендером, был такой производитель фотоаппаратов Фахтлендер, и они вдвоем придумали такую страшную на сегодняшний день на вид похожую на какой-то снаряд штуковину из латуни, где с одной стороны прикручивался объектив Пецвеля, специально разработанный для фотосъемок, потому что то, что было у Даггера, это был какой-то конструктор Шевалье, который делал его, как я понимаю, чуть ли не наобум. Он был очень темный. А Петцвальд сделал настоящую портретную линзу, причем камера была небольшая, могла устанавливаться на столе, в отличие от камеры обскуры на громоздком там штативе. Была очень светлая. И чтобы не заваливать горизонт, он придумал круглые кассеты.
2: А что это такое? Подождите, круглые кассеты?
3: Он изображал
2: под камеру, чтобы она не падала куда-нибудь?
3: Нет, камера сама была круглая, и изображение тоже было круглое, для того, чтобы нельзя было нигде завалить горизонт. И они стали в массе делать людям портреты. Причем портрет получается действительно классный, потому что объективы Йозефа Петцвальда из-за его особой оптической конструкции фантастически размывается задний фон или, как мы говорим современным языком, красивое крученное боке.
2: Это то, что сейчас в телефонах портретная съемка. Обожаю ее. Когда бардака не видно, и ты такая красивая в теплом свете.
3: Да.
2: На переднем плане.
3: Такой лучший, как бы он сделал. Причем фотографии, которые... У меня есть два таких объектива. Один фирмы Дарло, другой фирмы Алекса Вейса. Обе фирмы были в Париже на одной улице. И я думаю, что мастера, которые эти объективы делали в 19 веке, они вместе даже обедали. И в более случае они оказались у меня. У меня вообще большая коллекция учебных пособий, как я их называю. Даже такой прям музей получился.
2: Да, я знаю, что вы даже мастер-классы показываете, демонстрируете людям, как это было, как вот сколько Джоули получает модель в глаза. Я это посмотрела на видео, но повеселилась.
3: Да, там жесть такая под Джоулем, да.
2: А скажите мне, пожалуйста, а вот человек, ведь это тоже мало того, что придумать, изобрести, но человеку тоже страшно. Господи, он еще настолько верующий, это настолько было давно, мы знаем, насколько технический прогресс и техническая революция нас продвинула вперед, что сейчас сложно представить, как и чего боялись раньше люди. Это было не так уж давно, я не говорю про какие-то там стародавние, уж совсем средневековье, я говорю про 19 век. И вот у меня интерес, я вспоминаю, конечно, сколько шума наделала демонстрация прибытия поезда, да, на вокзал Ла-Сьота, братьев Люмьер, когда народ повскакивал в испуге, даже травмы друг другу наносили, думая, что поезд движется на них. А как привлекали людей, что привлекало людей, чтобы они приходили и делали портрет? Сидели неподвижно вот с этими каменными лицами. То есть вот это что, реклама так сработала, либо что-то другое?
3: Мне сложно судить о том, что было в XIX веке, но я подозреваю, что поскольку XIX век был веком многочисленных технических изобретений, которых дотоле никогда не было, паровые машины, железные дороги, воздушные шары в своей массе, да, то фотография стала чем-то таким очень модным. Если раньше все заказывали свои портреты у художников, а художники очень радовались этому, рисовали парадные портреты. Было это очень долго, то есть за 5-10 минут не нарисуешь, даже если ты Айвазовский. А тут, хоп, а ты приходишь, и через 45 минут у тебя уже твое изображение. Другое дело, что дагеротипы нельзя было размножать, и изображение дагеротипное, у меня есть дагеротип один, к сожалению, только в моей как бы, коллекции учебных пособий, и там изображение тоже видно только под определенным углом, но оно фантастически деталированное. Очень мельчайшие детали видно. Но если ты хотел, например, ты снимался с любимой, то тебе надо было сниматься два раза. Если у тебя, например, был любимый и еще любимая дочка, и ты третий, и ты хотел каждому по изображению три раза надо было снимать, потому что дагеротипы невозможно было переснять, не умели тогда, они были зеркальными, и это было достаточно дорого. Первые дагеротипы стоили почти там $200, чтобы на сегодняшний день так было понятно. А потом уже цена снизилась до 50, потом до 20.
2: Знаете, я читала, что, не только читала, даже это отражено во многих сериалах, что муж королева Виктория, принц Альберт, он очень увлекался прогрессом техническим. И вот как раз у него есть, это одна из первых фотографий, коронованных особ, конечно, с его портретом не сравнить. А что было тогда самым сложным на первых порах? Вот я помню, когда я была маленькая, папа фотографировал, и они все время с товарищами говорили про закрепители, еще про какие-то штуки. Мне только было интересно все эти такие, я не знаю, механизмы, которые устанавливают выдержку, крутить эти колесики, эти прищепочки. А вот, ну, допустим, закрепитель, тогда было такое понятие? Или люди сталкивались с чем? Что было самое сложное? Может, не погода, солнца не хватало?
3: Знаете, все вместе. Если мы с вами говорим про дагеротипию, то для того, чтобы сделать фотографию, когда не было дагеротип, собственно, сделать, надо было иметь солнце и свет. Причем свет должен быть одновременно сильный, но и мягкий, чтобы не было резких теней, потому что изображение получалось плохое. И дагеротиписты арендовали для своих ателье помещение на верхних этажах, где часть крыши делали стеклянной. И фотограф зависел от погоды. Но самое сложное в, собственно, фотографии 19 и почти всего 20 века – это то, что ты получал скрытое изображение. И это изображение надо было, как вы совершенно справедливо заметили, сначала проявить, а потом закрепить. То есть был проявитель и закрепитель. Ты сделал пластинку. Как это сделалось на геротипе? Человек приходил, при нем пластинку, заранее подготовленную, полированную, опускали в небольшую кассету с чувствительным раствором, где она становилась чувствительным. Тут же, не давая ей высохнуть, вставляли ее в фотоаппарат и снимали. Тут же ее проявляли парами ртути, это ужас, конечно, и потом еще отправляли в гипсульфит, и получалось изображение. А потом они использовали всевозможные магниевые вспышки, например. Тоже если характерный признак фотографа, это у него была обожженная правая или левая рука, которую он держал ту магниевую вспышку. Потом изобрели уже негативы. Сначала были бумажные негативы, потом были на стекле. Потом уже появилась пленка, которую ввел Джордж Истман в оборот. Но все фотографы, ну, весь почти 20 век, они делали фотографию, и понять, что там получилось, до проявления было невозможно. То есть он кадр себе придумывал в голове, и только через какое-то время отложенный такой результат он мог посмотреть, что получилось.
2: У меня в юности, можно сказать, еще практически в детстве появилась первая мыльница. Ну, то есть там, где только затвор, туда-сюда, да? И вот ты тоже не знал, и только испортив несколько кассет пленки, которые стоили достаточно дорого, ты начинал понимать, как лучше и где фотографировать, чтобы реально получилась классная фотография. Вот этот метод проб и ошибок, он, конечно, очень здорово воспитывает. Так же, как уметь водить механику, да, и только потом пересесть на автомат. Вот какой-то такой труд сначала, а потом уже все эти айфоны. Я, знаете, о чем хотела спросить? Вот скандалы. Я тут читала, когда готовилась к программе, о том, что первый монтаж, когда делали, очень много было на фотографии. Была очень философская идея – выбор двух юношей. Я сейчас не буду вспоминать имена, честно говоря, и копаться, вот не сохранилось это в моей памяти, но вот эта аллегория целая, это огромный такой смонтированный снимок был, автор очень надеялся, что будет философия, что будут люди восхищаться, а люди просто подвергли остракизму эту фотографию, потому что там было очень много голых тел. Вот были ли моменты, когда фотография действительно вызвала некий скандал, общественное порицание, шок? Вот, или это какой-то период времени, знаете, или появление чего-то, связанного с историей фотографии, что вот, не, ребят, вот это уже вы перешли красную черту. Вот, как-то так. Может быть, это всплывет на ум, какая-нибудь история у вас?
3: Фотографии, как только появилась дагеротипия, как только появилась возможность снимать людей живых, сразу появилась и эротическая фотография.
2: Да вы что? Эти
3: снимки были запрещены и категорически их запрещали. Их изымала полиция. Фотографов, которые их делали, штрафовали. Но клиенты валили валом. И в Англии подпольно продавались эти фотографии в одном месте в Лондоне, на одной из улиц, не помню название. И пользовался это бешеным спросом. Даже до сих пор есть любители, которые собирают всевозможные эротические дагеротипные изображения самым таком фривольным содержанием. И глядя на них, ты понимаешь, что, в общем, люди в XIX веке, ну, в общем, тоже себе многое позволяли. Плюс фотографии используются в политических целях. Так, например, когда надо было очернить Парижскую коммуну, французское правительство наняло специального фотографа, который делал постановочные кадры, инсценируя сцены там, расстрелов, когда коммунары расстреливали каких-то заложников или еще кого-то. Причем он вклеивал лица туда людей, когда были фотографии уже, и искусно их монтировал, используя статистов, солдат. И это люди верили. Потом, конечно, когда...
2: Это в газетах печаталось?
3: Нет, это была специальная серия открыток. А газеты тоже этим занимались. Так, например, в Соединенных Штатах в начале 20-х годов были очень желтые бульварные издания, которые очень любили делать такие полупостановочные кадры, выдавая монтажи за реальную действительность. И самым, ну, как я читал, я не жил в то время, скандалом и прекращением всего этого дела называлась это композография на научном языке. То есть, например, шел какой-то суд, и фотограф сажал моделей, статистов, в зале суда, инсценировал суд, а потом ретушер вклеивал портреты тех людей, которые в этом суде участвовали. И получалась как бы такая постановочная фотография с реальными лицами, ну, скажем, как искусственный интеллект, только при помощи туши и пера и бумаги.
2: Дипфейк.
3: Да, или дипфейк, вы точно назвали. А прекратилось это только после того, как эта газета замечательная, в кавычках, она выпустила фотографию, как Карузо и Руби, два певца, которые умерли тогда, встречаются в раю. Вот тут уже общественность не выдержала и запретила эти газеты, запретила подобные коллажи, а такое явление фотографий назвали композографией.
2: Так, вот знаете, я еще хочу спросить о чем. Немного, пару слов буквально, потому что, ну, вот времени не хватает категорически. Про цветную фотографию. Можно ли сказать, что Сергей Михайлович Прокудин-Горский – это вот, ну, человек, который сделал революцию в искусстве фотографии? Либо это тоже какое-то коллективное творчество, и мы вот как вот я, люди как я, непогружённые, снимаем сливки всего лишь. Что вот, ну вот хотелось бы тут тоже спросить.
3: А вот цветная фотография очень сложна была в начале века, ее изобрели, 20-го. И Прокудин-Горский, собственно, процесс цветной фотографии не изобрел. Он модифицировал процесс Адольфа Митте, у которого он учился. В чем как бы суть фотографии Прокудина-Горского? Каждую фотографию ты снимаешь три раза с цветным фильтром, в том числе красным. И проблема была в том, что если там синий фильтр, выдержка там не очень большая, зеленый не очень большая, а красный, она огромная. И изображение можно было делать только неподвижное. Потом, чтобы посмотреть эти изображения, нужно было опять проецировать в одну точку все три этих, как мы сегодня сказали бы, слайда, то есть нужно было три аппарата. Три аппарата для съемки и три аппарата для демонстрации. И когда эти все три цвета сливались воедино, получалась цветная фотография. Вот, например, наиболее известен портрет Льва Толстого, сделан таким способом. И Прокудин-Горский изобрел специальное вещество, которое позволяло делать вот эту фотографию в прекрасном свете с минимальным отличием по выдержке от вот этих других цветов. И то его потом, через год, как он это придумал, его опередил такой Гамулко, был замечательный химик, который тоже придумал там свою эмульсию, и преимущество Прокудина-Горского было как бы уже упущено. Но Прокудин-Горский был просветителем, он имел аудиенцию царя Николая II и убедил его стать спонсором его фотографической экспедиции, и он получил вагон распоряжение, где, в котором жил и, собственно, и снимал. И он объехал там часть Российской империи, где снимал всякие виды и людей. Да, каждый раз он их снимал три раза. То есть подвижный объект он снимать не мог. Фотографии можно было увидеть только методом проецирования. У него был конкурент, тоже изобретший цветную фотографию, это братья Люмьер, которые изобрели другой способ под названием автохром. Но там, чтобы смотреть снимок, его нужно было смотреть только на просвет, и еще он был как бы зеркальным. И поэтому каждая фотография такая, она снабжалась специальным раскладным футляром, где было зеркало, в которое можно было смотреть уже в нормальном виде. И ее нужно было тоже только на просвет. А фотографии, сделанные по методу Адольфа Митте, или как бы который делал Прокудин-Горский, можно было тиражировать типографски. Поэтому очень много открыток цветных до нас дошло именно Прокудина-Горского. Сам же архив Прокудин-Горский в революцию вывез через Финляндию в Париж, где он находился до, по-моему, 44-го года. А потом его купили богатые американцы, которые после войны все везде скупали. И он долгое время находился в Америке, где с наступлением цифровой эры его, наконец, кто-то не отсканировал, забыл фамилию этого замечательного человека, и открыл снова миру.
2: Да хотя бы это, потому что я смотрела на эти фотографии и думаю, боже, какое хорошее качество. Но теперь-то я понимаю, что и первая фотография – это, в общем-то, в интернете хорошее качество. Сергей Владимирович, вы знаете, я бы хотела несколько слов еще вот о чем поговорить, потому что нынешние обстоятельства, в которых мы существуем, не оставляют мне выбора. Вы в качестве военного журналиста побывали во многих горячих точках. И я бы хотела узнать, вот искусство военного фотографии. Я, кстати, тоже смотрела первый военный снимок. И он был сделан в Крымскую войну. И действительно, вот отсюда, можно считать, пошла вот тематика военной фотографии. Но это были не боевые действия. Это были, когда бойцы...
3: Ядра там лежали на снимке, да.
2: Разбросили. Да, отдыхали, да. То есть такая вот... Скажите мне, пожалуйста... Вот искусство военной съемки. В чем ее самое главное отличие от съемки, ну, допустим, обычного корреспондента, такого, который вот в городе снимает, да, и, казалось бы, тоже все в движении, вот в моменте и так далее?
3: Когда фотограф находится в зоне боевых действий, то он там всем мешает. И иногда от фотографов проще избавиться, чем ему как бы дать дорогу, дать возможность снимать. Плюс военный фотограф, который находится в зоне боевых действий, он подпадает под действие цензуры и всевозможных других регуляторов, всевозможных там особистов, там, штабистов, секретчиков, чтобы он не снял что-нибудь не то. Причем секрет может быть все что угодно. А это тоже большой-большой препон. Если находишься в боевых частях, иногда ты рискуешь жизнью, а потом смотришь на эти фотографии и видишь, что, в общем, ты зря рисковал, потому что фотографии получились некрасивые.
2: Сергей Владимирович, это такая динамика бешеная, это такая, это как вот, я не знаю, как яркие вспышки, вот только так я могу, наверное, обозначить перед сознанием и глазами человека, что как можно, я просто в репортажной съемке поражаюсь, как человек что-то увидел, на что ты потом смотришь и думаешь, боже, ну это же правда искусство, высшие пробы искусства. Увидел, но за ним никто не гнался, пули не свистели у него над головой. Как здесь что-то разглядеть? Это только опыт с опытом приходит, либо это вот как бы дано-не дано?
3: Знаете, тут совокупность всего. Есть замечательный фотограф, который отснял почти все войны конца там 90-х, начала 2000-х годов, Юра Козырев. Мы с ним давно и много лет дружим, и у него есть фотография, которую он сделал в Ливии, когда он ехал на машине, вдруг внезапно бомба, взрыв. И все бегут, а он, в общем-то, рискуя жизнью, он пытается что-то снимать. На него никто не обращает внимания, его там как-то кто-то сбил даже, по-моему, случайно, потому что убегали. Страшно. А он смотрит, видоискатель там 60 на 5,6 или 125 на 8. Или наоборот, там 60 на 8 или 125 на 5,6, так будет правильно. И это особый дар. Безусловно. И это, в общем, такой подвиг. Поэтому многие фотографы, классные военные, они не доживают до своей естественной смерти. Они уходят раньше, к сожалению.
2: Такая а сейчас фотографы на войне работают иначе или так же, как раньше? Так же, как вот вы начинали в Турции, Ливии, в Чеченскую, гражданскую войну в Таджикистане? Так же или изменилось? Работа.
3: На мой взгляд, очень сильно изменилось, поскольку регуляторов стало намного больше. Ведь тогда как было, например, та же первая так называемая чеченская кампания. Вот мы с замечательным фотографом «Комсомольской правды» Владимиром Веленгуриным, одним из лучших, кстати, фотокорреспондентов нашей страны, дважды лауреат был пресс-фото, и он очень это любит, лауреатом фотоконкурса «Комсомолец Кубани». Он очень любит этот фотоконкурс.
2: Да.
3: И он прекрасный фотограф. Вот совершенно просто вот, великолепный. Мы с ним в Чечне едем, у нас нет ни страховки, ни телефона, ни денег. Мы снимаем на какие-то фотопленки, которые мы потом каким-то образом там, либо проявляя их там в туалете, катая там бачок по полу, либо потом с кем-то их передаем, либо, если мы боимся, мы сначала снимаем, потом приезжаем и проявляем их. И мы едем как бы на деревню к дедушке. Мы никогда не знали, куда мы чего едем. Сейчас все стало намного организованнее. Но и, с другой стороны, все стало намного более зарегулировано. Потому что все видят, все отмечают, кто что снимают. И сейчас снимать стало, с одной стороны, проще, потому что у тебя нет пленки. Она никогда у тебя не кончается фактически. Только батарейка пока есть, можешь снимать. Но за тобой больше следят, тебя тщательно отслеживают. И, например, так как мы с Володей Велингуриным работали в конце 90-х и начале 2000-х, уже невозможно. Уже
2: скажите, пожалуйста, был ли в вашей работе момент, когда закончилась пленка? К сожалению, она закончилась. Вот когда вы подумали, боже, ну не было бы пленки, все было бы иначе, да, вот такой наперед. Вот когда не хватило пленки, я вот об этом хочу спросить.
3: В «Комсомольской правде» много лет работал совершенно замечательный журналист и фотограф Василий Михайлович Песков. Вот. Мне повезло, что у меня столы были рядом, и я ему давал какие-то там консультации по поводу цифр, на которые он так, к сожалению, и не перешел. И он как-то, видя мою досаду, что вот у меня там флешка кончается, он сказал, а ты не снимай просто много. И понимаешь, все ситуации, они как бы повторяются. И ты просто должен понимать, что все циклично. И вот вы там, молодые, делаете кучу снимков, а мы так не делали. И потом вот посмотри, вот вы делаете, а у вас стало больше хороших снимков, чем когда вы снимали на пленку, или меньше? Я посмотрел на него, подумал, сказал, вы знаете, Виктор Михайлович, меньше. Вот то-то и оно.
2: Ох, как интересно. Спасибо вам огромное. К сожалению, вот действительно катастрофически время неумолимо. Сергей Владимирович, я вас благодарю от всей души, что вы нашли время и столько рассказали всего интересного. Хотя, конечно же, еще можно говорить и говорить. И надеюсь, что наше с вами знакомство когда-нибудь продолжится. Друзья, сегодня в передаче данных был руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян. Я вас благодарю от всей души.
3: Всего самого наилучшего и привет замечательным читателям «Комсомольской правды», где я проработал несколько самых счастливых, наверное, моих лет.
1: Передача данных.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем первую онлайн-лекцию портала anthropogenes.ru. Рад приветствовать вас. Меня зовут Георгий Соколов. Я буду модерировать сегодняшнее мероприятие. Мы бы хотели с помощью данного формата бесплатных открытых онлайн-лекций охватить как можно более широкую аудиторию, в том числе и самых отдаленных регионов. Мы понимаем, что где-то уже ночь, но рабочее время и лекторов, и слушателей проживают вечером это мероприятие. В дальнейшем мы посмотрим, может быть, можно будет сделать выходные в более раннее время. Мы надеемся, что эта лекция даст начало целому циклу лекций, не только лекций, но и научных дискуссий, которые будут проходить онлайн. Я представляю вам наших уважаемых сегодняшних лекторов. Значит, во-первых, это Станислав Дробышевский, москвич, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук и научный редактор портала anthropogenes.ru. Станислав, подайте голос. Да, спасибо.
2: Здравствуйте.
1: Это также Александр Соколов, научный журналист, популяризатор науки, создатель и бессменный редактор портала anthropogenes.ru. Автор книги «Мифы об эволюции человека». Александр, покажите вашу книгу. Можете показать?
3: Вот она у меня за спиной стоит.
1: Вижу, да. Отлично. На сегодняшнюю лекцию у нас зарегистрировалось более 500 участников. Еще не все подключились. Я вижу цифру около 300. Естественно, время не позволит нам ответить на все вопросы, потому что более 100 участников задали свои вопросы. Мы выбрали наиболее популярные из них, и наша сегодняшняя тема – это топ-10 вопросов антропогенезу. В конце сегодняшней лекции, у нас оставлено время для ваших вопросов, которые вы можете задавать по ходу лекции в сообществе, в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылку мы вас рассылали. А еще в конце сегодняшней лекции мы объявим автора лучшего вопроса, который был прислан заранее. И этот автор получит книгу Александра Соколова «Мифы об эволюции человека». Ну, естественно, с автографом. Теперь, собственно, я хотел бы перейти к вопросам, которые прислали нам уважаемые слушатели. Так, вопрос первый. Он будет адресован Александру. Александр, приготовьтесь, пожалуйста.
3: Я готов.
1: Я его прочитаю. Почему популярны мистика и лженаука? Почему так трудно воспринимают люди идеи эволюции? Почему люди не воспринимают фактов? Александр, я прошу вас.
3: Спасибо за вопрос. Я на самом деле на эту тему говорил многократно в различных выступлениях. Сейчас повторю некоторые моменты, что-то еще добавлю. Во-первых, надо сказать, что, судя по всему, если говорить в широком смысле, то наука и лженаука – это очень старое явление, древнее. То есть люди, какие-то люди издревле пытались, так сказать, разобраться в сути вещей, проникнуть в суть вещей, понять, как устроен мир. И всегда, наверное, как только появилось такое стремление, появились и какие-то шарлатаны, которые начали спекулировать на интересе людей, опять же, к явлениям окружающего мира. Буквально только что публиковали мы на портале Anthropogenes.ru цитату из такого египтолога Барбары Мерц, где она пишет про древнеегипетский медицинский папирус. Это, понимаете, было давно. Так вот там, конечно, в этом папирусе, там рассказывается про лечение различных заболеваний. Там, конечно, много магии, то есть преимущественно там магические методы лечения, заклинания, какие-то ритуальные действия. Но вместе с этим при описании ряда болезней уже присутствует попытка разобраться в естественных причинах. То есть есть там некая диагностика, некий диагноз, и автор этого папируса вот пишет, что он понимает, что, например, паралич тела вызван какими-то причинами внутри, а не какими-то магическими силами внешними. Вот. Что касается, значит, современности, то говорить про ренессанс лженауки, мистики, почему это происходит? Ну, я обычно называю несколько причин. Сейчас я попробую слайдик показать. Надеюсь, вы его видите.
1: Да.
3: Так вот, ну, первый пункт, он банальный, очевидный вроде бы, что наука – это сложная штука. А раз она сложная, это само по себе уже для людей что-то враждебное. То есть люди сложности не любят. Людям хочется простоты. И, собственно, наука все сложнее и сложнее, а это накладывается сейчас, ну, и в нашей стране, и, наверное, не только, на такую вещь, как падение уровня образования. То есть я имею в виду, что, конечно, у людей знаний становится меньше, но дело не только в этом. Хуже, что, скажем, у людей совершенно не поставлено мышление. То есть когда, как пишут, рассказывают педагоги, я это могу наблюдать, вместо того, чтобы детям, допустим, задавали какие-нибудь задачи, делать что-то практическое, тренировать голову, так сказать, детишкам задают презентации, делать презентации, то есть показывать какие-то картинки. Когда у человека в голове, допустим, вот история, то есть если вспомнить там то, как учили истории в советское время, я вернусь, то, как учили истории в советское время, так, видно меня сейчас?
1: Или пока нет.
3: А вот так?
1: А так видно. Продолжайте.
3: То, ну, конечно, можно предъявлять претензии, что это было нечто, скажем так, идеологизированное. Но, тем не менее, вот было представление какое-то систематическое. Прогресс, там, смена формации, смена стадий, как вот это все происходило. То есть педагоги, которых обучали по определенной методике, они старались привить вот какую-то такую систематическую картину. То сейчас у человека в голове некий набор несвязанных картинок. То есть неандертальцы, потом сразу Древний Египет, потом какие-то рыцари, потом бац, уже Вторая мировая война, потом, значит, Гагарин в космос полетел. То есть вот такая вот каша без связи, без логики. И вот замечательный пример, который приводит, значит, такой специалист, педагог Людмила Ящукова, вот тест для детишек, на самом деле для детишек 6-7 лет, вот предлагается список: синичка, голубь, птица, воробей, утка. И вот ребенка спрашивают, а что лишнее? Так вот, она говорит, что сейчас многие взрослые не справляются с этим тестом. Но я надеюсь, что все наши зрители справились. Но вот представьте, что некоторые взрослые...
1: Утка, говорят, Александр.
3: Да, утка, же. Утка говорят, утка. А почему? А потому что птица – это что-то маленькое, а утка – она большая.
1: Вот очень
3: дальше,
1: интересно.
3: Дальше возникает вопрос. Вот такому человеку, который не может нормально обобщить, да, абстракцию нормальную не может выстроить в голове, который не разделяет эмоции, факты, догадки, интерпретации, который не способен какой-то рефлексии, не способен на себя со стороны посмотреть. Вот что ему можно вообще объяснить? И может ли он понять

0: какая-то статейка из интернета, это новость из ленты новостей, это какое-то интервью в популярном журнале, это научная статья, это фильм, это мнение. Что это? То есть вот доверять этому источнику или нет? Никаких критериев для этого человека, в общем, не предлагается. У меня еще несколько лет назад была такая публикация, и выступал я на эту тему, как отличить научную книгу от лженаучной. Вот я заметил, что действительно у людей с этим большие проблемы. И усугубляется это тем, что ученые сами ничего не делают, чтобы эту проблему решать. То есть, конечно, делают, но явно недостаточно. То есть вот научной пропаганды не ведется, а лжеученые, они фактически ничем, кроме пиара, и не занимаются. То есть для них это основная деятельность, пропаганда своих липовых теорий. И вот здесь еще такой момент важный, что наука, она занимается фактами, работает с фактами, с их интерпретацией, конечно, но и с их описанием. И это часто может быть что-то неприятное, сложное. А лженаука, ну вот я боюсь делать обобщение, лженаука, она в подавляющем большинстве случаев психологически комфортна. Так, я сейчас появлюсь опять на экране. То есть лженаука предлагает нам какие-то, скажем так, психотерапевтические вещи. То есть, ну, в случае там каких-то религиозных или националистических вещей, это, по-моему, вообще достаточно очевидно. Но и в других случаях. То есть нравится тебе сериал «Секретные материалы»? На, получи там инопланетян, строителей египетских пирамид. Какой-то у тебя комплекс, ты, так сказать, мало чего добился в своей жизни, как-то вот чувствуешь себя ущербным, получи великое прошлое. Получи про родину человечества там, в своей родной деревеньке. Вот, то есть лженаука предлагает нам приятные, такие ласкающие нас, убаюкивающие, утешающие вещи, а наука, увы, работает с тем, что есть. Приятно это нам, неприятно. Поэтому и лжеученые, получается, имеют некую фору. Вот, и это целиком и полностью касается теории эволюции, потому что теория эволюции, во-первых, ну, опять же, как многие другие научные теории, там, какие-то вот научные знания, она противоречит обыденному опыту, точно так же, как вот почему было сложно доказать людям, что Земля круглая, и что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Потому что я вижу, что Земля плоская, и я вижу, что Солнце встает на востоке, садится на западе. А мне объясняют, что мои глаза меня обманывают. Абсолютно то же самое с теорией эволюции. Я же не вижу, как обезьяна превращается в человека. Не вижу, что вы мне тут лапшу на уши вешаете. Никто этого не видит. Ну и во-вторых, понятно, что теория эволюции – это нечто эмоционально-психологически дискомфортное. То есть людям не хочется происходить от несимпатичных, грязных, волосатых, недуховных животных. Ну и все. Ну и, собственно, тут еще, конечно, прибавляется и конфликт религиозный, ну, хотя это вещи взаимосвязаны. Но если бы, допустим, почему-то какая-нибудь наиболее распространенная религия, ее положение совпали бы почему-то с теорией эволюции, наверное, было бы проще. Вот. Но поскольку они не совпали, а получается, там по многим пунктам противоречат, то здесь еще получается такая чисто идеологическая нестыковка. Вот, собственно, а для людей, для многих людей религия очень важна. Вот так.
1: Александр, давайте, учитывая, что действительно регламент у нас ограничен, вы немножко его перебрали. Вы можете в течение там 15 секунд резюмировать?
0: Значит, еще раз, отсутствие знаний у людей, значит, какие-то эмоциональные проблемы, психологический дискомфорт, который они испытывают при столкновении с какими-то научными теориями. И на этом, на всем играют лжеученые. Вот. Ну, плюс еще раз, недостаточное движение научного сообщества в плане научной пропаганды. Вот это то, что, к сожалению, приводит к тому, что лженаука цветет и пахнет. Ну и мистика, там у мистики своя специфика, но там, в принципе, сходные вещи.
1: Спасибо, Александр. Спасибо. Значит, первый вопрос мы таким образом считаем на сегодня закрытым. И переходим ко второму, который у нас уже адресован Станиславу Дробышевскому. Вопрос уже, скажем так, именно антропологического характера. Итак, в генофонде современного человека есть следы генетического наследия по меньшей мере двух других видов людей. Неандертальцев и денисовцев. Итак, два вопроса. Как повлияло подобное смешение на внешний облик современных людей? И возможно ли обнаружение в генофонде современного человека следов скрещивания с другими представителями?

0: представителями Homo sapiens. Прошу вас, Станислав.
1: Многим представляется, что вот это вот смешение – это прямо такие как бы куски генома. На самом деле, когда происходит метисация, то не бывает такого, чтобы скрестили, значит, два, да, и от одного отошли, допустим, глазки, от другого – нос, а от третьего – там уши. На самом деле гены перемешиваются, существует такое явление, как кроссинговер, и поскольку эти метисации еще к тому же были 40 тысяч лет назад в лучшем случае, а на самом деле, скорее всего, гораздо раньше, с тех пор все эти гены, неандертальские, денисовские, сапиенские, смешались настолько уже мощно, что остались в современном геноме не гены неандертальцев, не гены денисовцев, а отдельные ошметочки от этих генов. И большинство из них, строго говоря, никакой великой значимости, в общем-то, не имеют. То есть они не проявляются никак во внешности, они не проявляются там как-то еще, хотя некоторые, может быть, повлияли с самого начала и, может быть, продолжают действовать до сих пор. Например, некоторые генетики утверждают, что светлый цвет кожи европейцев в значительной степени это наследие как раз неандертальцев. С другой стороны, у современных тибетцев гены приспособления к высокогорному климату, экономного расходования кислорода, они, может быть, оказались приобретенными от денисовцев. И, правда, возникает вопрос, зачем они были денисовцами на самом деле. Вот, но, тем не менее. И с третьей стороны, у нас есть, на самом деле, современные люди, да, разных рас. И у разных рас гены вот этих денисовцев-неандертальцев представлены не одинаково. Но вот эту картинку, может быть, посетители нашей группы ВКонтакте уже видели. С одной стороны австралийский абориген, с другой стороны череп из Дали, череп из Китая с датировкой 250 тысяч лет и, в общем, из всех других наиболее вероятный, в общем-то, денисовец. Ну и если вот так вот на них посмотреть в таком варианте, то они, в общем, очень похожи друг на друга. На самом деле форма над бровью весьма близка. Вот, но
0: а кто где? А кто где, Станислав? Вот, а где?
1: В полном варианте, если смотреть, тот, который такой приплюснутый вертикально и с порушенным альвеолярным краем, то это вот Дали, это древний. Угу. А с другой стороны, который целенький такой, высокий, это австралийский абориген. Вот, то есть на самом деле поиск каких-то вот внешних признаков, он может производиться. Может быть, действительно, над бровью наследуется не так уж сложно. И досталось австралийским аборигенам такое усиленное денисовцев. Потому что у австралийских аборигенов почти 5% на самом деле этого самого денисовского генома. Но за 40, а то и больше тысяч лет вероятность этого вообще крайне мала на самом деле. Что прям вот надброви досталось, а не знаю, височная кость не досталась. Потому что гены, они не наследуют какие-то прям вот фены отдельные. То есть нету гена формы носа, нету гена там, формы глаза. Есть гены, которые кодируют какой-то белок. А уж как этот белок реализуется во внешности, мы, строго говоря, не знаем. И для большинства признаков мы это, в общем-то, не знаем. Вот мы знаем для цвета кожи, для цвета глаз, для цвета волос. Но это как бы такие не самые значимые вещи на самом деле. Вот. Что касается наследия других людей, то, в общем-то, уже несколько лет назад предполагалось, что у африканцев есть наследие каких-то других еще людей, потому что в Центральной Африке у пигмеев еще там где-то обнаружились у местных жителей последовательности, которых нет ни у кого среди других людей планеты. И предполагают, что это наследие еще каких-то древних ископаемых персонажей, которые вот сюда приплелись. Вот. Но в значительной степени проблема в том, что пока у нас нету этих самых древних персонажей, их ДНК, нам не с чем сравнивать, и мы не знаем, вот какой-нибудь ген, допустим, современного человека, он древний или современный, как бы. Ну, от шимпанзе отличается, да, а может, он приплелся от каких-нибудь там товарищей Сиявы, ископаемых типа тикантропов. Поэтому надежда на расшифровку новых палеогеномов, в настоящее время над этим активно работают, и тогда, может быть, мы обнаружим еще кого-нибудь. С другой стороны, планета не такая уж большая, а ареалы ископаемых людей были не такие уж маленькие. То есть если европейцы занимали территорию от Гибралтара до Алтая, А денисовцы от Алтая и, скорее всего, до Индонезии, потому что смешение с предками австралийцев было где-то там, то, строго говоря, на планете особо нет места, где бы еще были какие-то экзотические персонажи. Разве что на каких-то отдельных островах, не знаю, в горных долинах, но вероятность этого не такая уж большая. В принципе, вероятность открытия каких-то глобальных новых человечеств, она невелика. Хотя есть отдельные находки, которые показывают, что местами было что-то экзотическое. Допустим, в Нормандии в Индии ключица вот такущего размера, очень маленького роста кто-то был. На Филиппинах в пещере Калао, там плюсневая кость тоже вот такущего размера, тоже какой-то пигмей. Вот, есть черепа из Гондонга на Яве, которые вообще ни в какие ворота не лезут, как бы тоже какие-то свои люди странные, непонятные. И, в принципе, остается вероятность, что найдется еще кто-нибудь.
0: Ясно. А тогда, может быть, Станислав, в продолжение, да, еще там, можете ли вы за 30 секунд ответить на такой уточняющий, может быть, вопрос, что вот наши читатели, писатели и так далее очень часто любят порассуждать на ту тему, что раз европейцам достались гены там, от неандертальцев, там, азиатам там достались денисовские гены, а африканцев ничьи эти гены не достались, достались какие-то другие, то вот поэтому азиаты, они такие умные и хитрые, а африканцы, они такие быстрые и сильные. Ну, то есть, как бы, понимаете, на что, о чем я говорю?
1: Ну, на самом деле, примесь неандертальцев, она у всех неафриканцев примерно одинаковая, там плюс-минус. Тем более, что от человека к человеку конкретные нуклеотиды неандертальские, они вообще-то разные на самом деле. И процент в Европе и в Азии неандертальщины, он примерно одинаковый. У азиатов, ну если под ним понимать монголоидов, там денисовской примеси не так уж много. То есть основная часть денисовской примеси это у меланезийцев и австралийских аборигенов. Mm-hmm. Вот. И может быть какие-то там свойства в тот момент достаточно наглядно проявлялись, и в том числе интеллектуальные, и физические, но просто за такое гигантское время, за там, 50 тысяч лет, а то может быть и 80 тысяч лет, все это могло раствориться столько раз, что если не было жесткого отбора, как в случае с тибетцами, где действительно очень жесткие условия, вот кислород как бы либо расходуется, либо нет. Да? А когда какого-то супер жесткого отбора нет, это все расплывалось во все стороны. В принципе, любой современный человек, он метис там, много кого, вот, но это не значит, что он похож на всех этих своих предков. То есть он похож на папу с мамой на самом деле. А что там было даже 200-300 лет назад, кто знает.
0: Спасибо. Значит, резюмируя, что основном мы похожи на папу с мамой, а не на каких-то ископаемых людей. И именно от них достались нам наши, скажем так, особенности. Теперь я бы хотел перейти к вопросу номер 3, адресованному Александру. Александр, прошу вас быть более оперативным, что ли, потому что у нас прошло 25 минут, а мы ответили только на 2 вопроса.
2: Я буду спешить.
0: Итак, да, спешите, Александр. Третий вопрос звучит так. Нужно ли спорить с человеком, проповедующим антинаучные взгляды? И стоит ли вступать в открытую дискуссию, имеется в виду публичную, с лжеучеными? Ну, например, с Савельевым, Невзоровым и другими известными личностями.
2: Я здесь всегда говорю следующим образом, что спор – штука растяжимая, так сказать, по понятию. То есть нужно прежде всего ответить себе самому на вопрос, зачем ведется этот спор, какую задачу мы решаем. То есть есть разные задачи. Задача первая – самоутвердиться, получить удовольствие, что ли, от спора. Задача вторая – переубедить, переспорить собеседника. И задача третья – скажем так, изменить отношение, как-то изменить мнение нескольких, допустим, сотен или нескольких тысяч людей. Вот мы должны понимать, что если мы говорим, что первые две задачи, они личные, и тут каждый решает сам, хочется ему тратить на это время или нет. А вот третья задача, если мы говорим про популяризацию науки, имеет смысл только третий случай. То есть вот третий случай, когда не я переспорить какого-то упоротого фанатика, вряд ли получится. Хотя, конечно, исключительных случаев это может быть. Вряд ли. А вот если нас читает хотя бы там несколько сотен человек, да, побороться за них стоит. Вот. И тут уже возникает вопрос, в каком формате это делать. Вот мы выработали на антропогенезе некоторый формат, который мы используем сами, мы никому его не навязываем. То есть мы стараемся, что очень важно, не обсуждать личности некоторых авторов, не обсуждать там их какие-то достоинства личные. А мы имеем дело с фактами. То есть у нас такая табличка, будь то вот у нас там 150 ошибок Сергея Савельева или какой-то другой материал. Табличка, слева цитата автора, справа комментарий эксперта. И это вещь, которая любому понятна. То есть если кто-то хочет возразить, то вот таблица, пошел по ней сверху вниз. Вот. И возразить тут достаточно сложно, потому что там факты, там в общем, эксперты компетентно это комментируют. Вот. Значит, что касается непосредственно дискуссии, открытой дискуссии с лжеучеными, будь то Невзоров там, или кто-то еще. Кстати, Невзоров, интересно, что Невзоров в последних своих выступлениях так часто рекламировал мою книгу, что меня даже стали спрашивать, нет ли у нас какой-то договоренности с ним. Я хочу сказать, что договоренности у нас с ним нету. Так вот, значит, по поводу открытой дискуссии. На мой взгляд, научная дискуссия, конечно, штука хорошая, но здесь важно разделять формат научной дискуссии и формат телевизионного шоу. То есть в телевизионном шоу побеждает тот, кто громче кричит и более мастерски, так сказать, использует риторические приемы. В научной дискуссии побеждает тот, кто лучше владеет фактами, хотя, может быть, и не так красочно их преподносит. И вот здесь я бы сказал, что я бы хотел увидеть такую корректную научную дискуссию, чтобы она не превратилась в балаган, в пререкание и ругань. Должен быть жесткий регламент, жесткие правила и жесткий модератор. То есть, например, когда правилами запрещено, и участники дискуссии, даже ученые это, лжеученые или кто-то другой, неважно в данном случае, они обязуются не переходить на личности друг друга, не отвечать вопросом на вопрос, не уходить, не уводить дискуссию в сторону. Вот. И если вы какой-то говорите тезис, обосновывать ваш тезис. То есть, например, если кто-то говорит, что вот я считаю, что бушмены не могли иметь потомство при браках с европейцами, то неплохо бы, чтобы он обосновал этот свой тезис. Вот откуда это он взял? Из каких источников? И если и модератор может его попросить это сделать. И если вместо обоснования он начинает говорить, да я, значит, очень крутой, у меня индекс Хирша там зашкаливает, да вы там дилетанты, то модератор вправе сказать, извините, вы не ответили на вопрос. И если человек не отвечает, то он просто от дискуссии отключается. Вот, и все понимают, что это правильно.
0: А исторические примеры есть подобных дискуссий?
2: Исторические примеры замечательные были, если не ошибаюсь, семинары научные, допустим, Копичник знаменитый, да, семинар академика Ландау, вот, на которых мне, к сожалению, не удалось поприсутствовать, вот, но описание их замечательное. Там действительно выходили различные авторы, которых приглашали, ученые, и дальше и регалии этого человека не имели никакого значения. Вот, и так сказать, любой из слушателей мог задать ему вопрос, тот обязан был отвечать. И опять же, вот важно, без перехода на личности, без какой-то риторической игры. И что важно, что в зале сидели не зашедшие с улицы какие-то люди, хотя теоретически там было все довольно демократично, а сидели эксперты, которых риторика не интересует, красота слога не интересует, но которые не хуже выступающего владеют данной темой. Вот это, на мой взгляд, очень такой хороший формат, но интересно было бы увидеть его где-нибудь.
0: Может быть, мы с вами, Александр, как-нибудь что-нибудь подобное организуем на одном из следующих наших, ну и следующих.
2: Я был бы рад, Георгий.
0: Онлайн-лекций. Чтобы закончили.
2: Да, я в данном случае я краток.
0: Угу. Благодарю вас, Александр. Переходим к четвертому нашему сегодняшнему вопросу. Прошу вывести его на экран. Вопрос, опять же, у нас по очередности к Станиславу. Этот вопрос самый частый из тех, кто нам задавался, из тех, что люди указали в своих регистрационных формах по рейтингу номер один. Это возможные направления дальнейшей эволюции человека. Можно ли сказать, что естественный отбор, действовавший на протяжении миллионов всего лишь, я думаю, что больше, лет, для человека перестал быть определяющей силой эволюции? Возможно ли предположить направление приобретения новых эволюционных признаков, приняв во внимание упор цивилизации на техническое развитие? Сможет ли человек когда-то приспособиться, например, к изменениям гравитации в открытом космосе? Прошу вас, Станислав.
1: существует устойчивая байка, что человек достиг какой-то там невероятной ступени эволюции, когда эволюция, в общем-то, остановилась. И, дескать, социальные факторы настолько перевесили все, что можно, что биологическая эволюция окончилась, мы достигли своего пика, и дальше нам уже ехать некуда. На самом деле это, конечно же, полная чушь. Потому что по самому определению эволюции она, в общем-то, остановиться особо не может. Потому что мутации происходят, потому что условия меняются, и родители отличаются от потомков, и выживают далеко не все. То есть, вот если бы не было мутаций, если бы условия не менялись и выживали все поголовно, тогда бы, да, эволюция остановилась. На самом деле, вот сейчас можете видеть, существует огромное количество вариантов строения. Вот на слайде видно, да, слайд сейчас?
0: А что это, Станислав?
1: Вот, с одной стороны, тут варианты подглазничного отверстия, например. Это еще не все, которые существуют, само собой, это самые-таки основные варианты.
0: А где это такое отверстие находится?
1: Под глазом находится подглазничное отверстие. Хорошо. На черепе. Mm-hmm. И оно разное. То есть на самом деле показано, что, допустим, размеры этого подглазничного отверстия такие имеют адаптивную ценность. Потому что на севере, например, у эскимосов оно гораздо больше, потому что там проходит сосуд кровеносный, который согревает лицо. Вот. И поэтому в дальнейшем, если, допустим, всех эскимосов переселят в высокотехнологичные места обитания, по вопросу о технологии, то у них с большой вероятностью сосуд этот уменьшится, потому что зачем горячее лицо, если и так вокруг тепло. Посередке вы можете видеть такую комбинированную кисть с кучей косточек. На самом деле у нас в запястье 8 костей. Здесь рисунок такой сборный, все варианты, которые в принципе появляются иногда у отдельных людей. Это все норма, это не патология. Ну, такой кисти не бывает в природе, конечно, как здесь нарисовано. Но вот бывает у одного человека там, у другого там. Если, например, технология наша поставит запрос на какую-то особо подвижную кисть, чтобы там, не знаю, тыкать пальцами по клавиатуре, то количество косточек может, в принципе, отобраться в большую или меньшую степень, сторону и измениться строение кисти. Снизу, с другой стороны, можно видеть варианты, допустим, строения ладьевидной кости. Это все норма. Это все просто у разных людей немножечко по-разному устроено. И чем дальше двигается цивилизация, тем на самом деле больше вариантов среды она создает. Потому что далеко не все живут вообще-то цивилизованно. До сих пор есть бушмены, есть индейцы в Амазонии, есть папуасы на Новой Гвинее, да, есть какие-нибудь товарищи там в деревне Гадюкино, а есть люди, живущие в небоскребах, допустим. И вариантов условий огромное количество. И отбор идет в разные стороны. И чем дальше двигается цивилизация, тем больше она создает вариантов, которые как бы которые могут реализоваться. Вот. Причем это, в принципе, происходит даже и не при постоянстве условий. Вот здесь вот три схемки, на которых показаны изменения формы черепа за последние примерно 10 тысяч лет. И вот один из самых крайних череп, левый, это австралийские аборигены. В Австралии условия принципиально никак не менялись, а форма черепа поменялась на самом деле. Поэтому это говорит, что даже при постоянстве условий на самом деле эволюция может идти вполне себе, что-то может меняться. Ну, вопрос там насколько больше-меньше, но эволюция будет идти. Ну, что касается гравитации, то если люди будут жить популяциями в условиях невесомости, то есть построят какие-нибудь там космические города, например, на орбите, которые будут мотаться туда-сюда, то, в принципе, может такое случиться, что пойдет отбор на, допустим, тонкие длинные кости, потому что толстые станут не нужны. И почему бы и нет, может возникнуть новый вид человека, приспособленный к гравитации, а чего нет. Другое дело, что для этого нужны многие поколения подряд, живущие в невесомости, все поголовно. Пока с нынешним как бы уровнем технического развития это нереальная фантастика, но в принципе 100 лет назад в космосе тоже вообще никто не был и задумывался про это, пока начинали. А сейчас уже такие улетают и уже вот хотят там через сколько-то лет оказаться на Марсе. То есть, в принципе, почему нет?
0: Спасибо. А уточняющий, опять же, вопрос. А как будет развиваться и меняться растительность на лице у человека?
1: Ну, тут трудно сказать, потому что мы не знаем, какая она была, скажем, у тех же кроманьонцев, австралопитеков и прочих. Это очень такой философский вопрос, но растительность на лице, она, строго говоря, адаптивной ценности не имеет, потому что женщины прекрасно живут, и у разных рас выражено у мужчин очень по-разному. И это элемент так называемого полового отбора. То есть вот, если женщинам будут нравиться бородатые мужики, зарастут у брови и выше. Вот. Если будут нравиться лысые мужики, отбор пойдет на то, что будут лысые. Другое дело, что, опять же, культуру никто не отменял, и можно быть достаточно бородатым, но при этом просто побриться и нравится. Вот. Но статистика...
0: А вот обратное уже сложнее.
1: Обратно уже сложнее, да. Вот. Но половой отбор, он еще работает таким образом, что обычно нравится то, что есть на самом деле. Вот какой вариант имеется в популяции самый частый, тот и самый красивый. Для этого на эту тему были проведены многочисленные исследования. Ну, в частности, у нас Халдеева, есть такая антрополог. У нее совершенно шикарная книга «Антропоэстетика». Не уверен, что ее легко добыть, эту книжку, но в академ-книге, допустим, можно, наверное, добыть.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вы готовы к пятому вопросу? Итак.
2: Да.
0: Прекрасный вопрос. Что вы можете сказать про камни Ики, мезозойский молоток, золотую цепь в куске угля, хрустальные черепа, самолетики инков и так далее? Ведется ли более детальное исследование этих замечательных предметов? А может быть, вы что-то можете сказать о книге Андрея Жукова «Камни Ики. Послание невозможной цивилизации».
2: На самом деле так получилось, что последнее видео, которое мы записали с лаборатории научного видео и опубликовали, я там отчасти на эту тему даю комментарий. Дело в том, что здесь вот происходит такой хитрый риторический прием, с которым я сталкивался и на своих выступлениях. Когда из зала кто-то встает, на самом деле этот прием используется в политике, его используют креационисты, когда из зала кто-то встает, а дальше начинает зачитывать некий список, как он считает, каверзных вопросов. И когда он их зачитает, штук 10. Дальше на какой бы из них я ни пытался отвечать, я все равно буду выглядеть неубедительно. И понятно, что рассказывая про нечто, я не смогу рассказать все, тем более если речь идет, допустим, о короткой статье или коротком видеовыступлении, и мне всегда могут сказать, это тенденциозно, вы вот выбрали что-то, что поддерживает вашу официальную науку, так сказать, а неугодные, неуместные, так сказать, неудобные факты вы отбросили. Так я поэтому и говорю сразу, что вот в том видео, например, в котором я рассказывал про запрещенную археологию Крема, я сказал, что я рассмотрю 4 приема. В книге их там 104. Вот берете сами книгу и смотрите, и вы увидите, что там все такое же, как я сказал. Нет, ну вот давайте спорить только аргументированно. То есть важно разоблачать конкретные лженаучные подделки, мистификации, курьезы. Но еще важнее давать людям некий принцип. То есть чтобы они могли понять уровень этих людей, их уровень к подходу, их подход к материалу и так далее. Вот, потому что еще раз, а вот так заболтать можно что угодно. Известный, допустим, креационист Дуэйн Гиш, если не ошибаюсь, он во время дебатов с эволюционистами использовал такой прием. Он, например, говорил, а вот человек по некоторым генам ближе к лягушке, чем к шимпанзе. Значит, а из зала кто-нибудь спрашивал, это по каким же генам? И ваш пятикантроп тоже подделка. Билдаунский человек, эмбрионы Геккеля, значит, камни Ики и так далее. То есть дальше перескакивая из темы в тему, из одной области науки в другую, он обязательно выходит на ту тему, в которой оппонент не шарит. Потому что, как правило, нормальный ученый, он сведущ в какой-то определенной области, там, в какой-то области физики, в области биологии. Лжеученый, он сведущ во всем. И в физике, и в астрономии, и в химии, и в биологии. Это еще вот тоже признак такой как раз несистемного такого мышления, когда у человека каша в голове, и у него тут и неандертальцы, динозавры, значит, египтяне, инопланетяне, Несси, полтергейст и так далее. Такая вот все. И он вот так выхватывает, а ты отдувайся. Это можно увидеть в комментариях. То есть, когда ты говоришь об одном, а тебя спрашивают совсем о другом, и причем человек даже не понимает вообще разницы. Так вот, значит, если уж все-таки говорить конкретно, я про самолетики все-таки скажу.
0: Значит, как же камни?
2: И про камни Ики скажу. Ну, давайте сначала про камни Ики. Просто я на самом деле про них в книжке своей писал. То есть тема-то эта известная. То есть этих камней нашли много. В основном их собирал коллекционер. Значит, это Перу. Значит, их собирал такой врач Кабрера. Точнее, что значит собирал? Ему тащили местные жители. Натащили их там тысячи. Там музей этих камней Ики. Их привозили, кстати, в Москву. И была выставка в Дарвиновском музее. Позор. Значит, и ни одного камня Ики, который был бы нормально квалифицирован археологом по всем правилам археологии, найден, нету. То есть их приносили местные жители. Нашли в огороде, там, в яме, где-то еще. То есть никакого документального подтверждения их возраста нету. И вот уважаемый палеонтолог Андрей Шаповалов, с которым я общался, который там был, и которому местные жители продавали эти камни, то есть можно купить, любой желающий может приехать и купить. Он сказал, что это замечательный объект наивного народного творчества 20 века. То есть вы знаете, как у нас есть в интернете замечательный художник, который делает стилизацию под русский лубок такой. То есть помните терминатор? А я мужик чудной, чурбан заводной. Вот взять и это тоже выдать за реальный артефакт. Вот это такого же рода. То есть там изображены динозавры. Во-первых, это такой набор динозавровой попсы. То есть динозавров, известных по реконструкциям первой половины 20 века. Почему-то даже там вот, даже из парка юрского периода нету. Но, наверное, сейчас уже есть. Во-вторых, там есть динозавры, которых в Южной Америке никто никогда не находил. Ну, то есть вот как они туда попали? Ну вот, видимо, уже и до Перу.
0: Анунаки их туда привезли.
2: Ну, понятно, да, конечно. Вот, это вот что касается камней Ики. Классная штука. Вот, что касается самолетиков, да, ну, во-первых, это самолетики, я поправлю, не инков, то есть инки тут ни при чем, это найдено на территории Колумбии, там свои индейцы, это называется культура кимпая. Так вот, там нашли такие золотые штучки, да, я сейчас слайд, конечно же, покажу. Погодите. Слайд. Внимание. Вот, значит, самолетики такие. Но на самом деле это эти самые индейцы, они известны ювелиркой всякой. И там вот такие ювелирные красивые штучки. Это первое, это конец там, первого тысячелетия нашей эры. И, значит, они, конечно, были интересны, но особая шумиха началась, когда в 96-м году некие энтузиасты сделали модели, как бы увеличенные копии этих штучек, приделали к ним моторчик, приделывали радиоуправление и запустили, и они стали летать. И вот они летали, выполняли фигуры высшего пилотажа. Вот какое чудо, значит, это вот эти самые летающие аппараты индейцев, там, виманы, или как они там называются. Но на самом деле, во-первых, обращаю ваше внимание, что те, кто знакомы с авиацией, они, ну там, с авиамоделированием, они знают, что сейчас вообще при хорошем моторчике можно весьма разные вещи запускать в воздух. Обращаю внимание на экране правый верхний угол. То есть и утюг полетит, если хороший мотор. Значит, во-вторых, если вы посмотрите на изображение золоченой игрушечки и на вот эту самую якобы точную копию внизу, вы увидите, что у золоченой игрушечки крылышки такие плоские декоративные штучки с дырточками, а внизу мы видим великолепный аэродинамический профиль по всем правилам самолетостроения. То есть о точной копии тут, конечно, говорить не приходится. Вот, собственно, про самолетики вкратце. Не исчерпал ли я свое время, Георгий?
0: Ну, немножко исчерпали, конечно,
2: Александр. Ну, все, я все сказал. Ага. Про остальное потом как-нибудь.
0: Спасибо, Александр. У нас сейчас, по идее, по плану должен быть шестой вопрос. Прошу Станислава приготовиться. А пока что я сделаю небольшую рекламную паузу. Объявление я хочу сделать. Дело в том, что после полугодового перерыва портал Anthropogenes.ru возобновляет мероприятие в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что нас смотрят сегодня некоторое количество питерцев или будущих гостей нашего города, которые к нам приедут. 21 февраля, это воскресенье, в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Участвуют Станислав Дробышевский, Александр Соколов, а также еще ряд замечательных ученых. То есть, например, Леонид Вишняцкий, доктор исторических наук, Владимир Петулько, кандидат исторических наук, будет выступать, он уже заявил тему доклада, обратите внимание, «Древнейшее свидетельство расселения человека в Арктике». Я думаю, сегодня у нас будут вопросы по близкой теме. И Галина Удалова, доктор биологических наук, приматолог, автор книги «На пути к человеку. Очерки по приматологии для гуманитариев и не только». Вот такая замечательная лекция будет в Петербурге 21 февраля, в воскресенье. А теперь вопрос номер 6, адресованный Станиславу. Итак, насколько все-таки достоверно, что человек возник в Африке? Почему именно там? Вот не как часть наших слушателей, зрителей, читателей не может убедиться в этом. Как вы можете прокомментировать работы сторонников альтернативных гипотез? Даже нам указали в своих вопросах две таких работы. Это Кун 62 года про мультирегионализм. И про как раз несапиентные признаки у разных рас, в том числе австралийских аборигенов. И Юрий Мачанов, «Древние орудия в Якутии». Прошу вас, Станислав.
1: На самом деле в истории антропологии боролись разные направления и разные представления, где возник человек. Вот, то есть предполагалось, что люди могли возникнуть и в Европе, и в Азии, там, в Центральной Азии, в Нагорьях. Предполагалось, что человек возник в Австралии, в Америке и чуть ли не в Антарктиде. Ну, про Антарктиду я не уверен, что кто-то предполагал, но легко предположу, что и да. Вот, однако же палеоантропология накапливала данные, и в разных местах было найдено огромное количество находок. И вот как-то так оно фактически получилось, что только в Африке есть полная последовательность находок, начиная от самых древних обезьян, человека, даже еще и не человекообразных, еще предков человекообразных обезьян, вплоть до современности. Ну вот если посмотреть, допустим, египтопитек, проконсул, которого слепок скоро хочется увидеть, значит, дальше сахелянтропы, ардипитеки, австралопитеки афарские, Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus ранний, Homo erectus поздний, Homo heidelbergensis, он же Homo rhodesiensis, он же Homo helmi, Homo sapiens adultu и, собственно, Homo sapiens. И вот такой замечательной последовательности находок, которая показывает все переходы морфологии, причем, естественно, я тут показал какие-то отдельные черепа, а в реальности этих находок уже сотни, такой последовательности нет больше нигде на планете. То есть в Европе имеется, сразу начинаются люди, появляются с, в лучшем случае, эректусов, ну вообще как бы гидропригенцев, потом появляются там неандертальцы, и сапиенсы появляются вдруг. А перехода, строго говоря, нет. То есть вообще-то есть черепа, которые с большой вероятностью метисы, сапиенсов и неандертальцев. Ну, вот здесь вы видите череп и нижнюю челюсть людей из пещеры Куази в Румынии. И вот эта нижняя челюсть, она там на пару тысяч лет древнее, чем череп. Из нее была получена ДНК, по которой было показано, что метисация вот этого товарища с неандертальцами произошла где-то за 4-6 поколений до рождения этого человека. И, в общем-то, и в морфологии тут некоторая архаика весьма такая есть. Но это метис, это не произошедшего от неандертальцев, потому что за такой короткий срок морфология настолько грандиозно поменяться не могла. И то же самое можно сказать и про Азию. То есть в Азии есть какие-то свои товарищи, типа того самого гражданина из Дали или там Чимишаня, а потом сразу появляются сапиенсы, такие уже вполне себе готовые. Вот. Ну и может быть там были какие-то метисы с денисовцами, но, строго говоря, ископаемых метисов с денисовцами-то никто еще не нашел. Вот. Поэтому все вот эти другие гипотезы происхождения современного человека не в Африке, они естественным образом, в общем, более-менее как бы отмерли, но с поправкой, что метисация с аборигенами, неандертальцами, да, была. Вот. Что касается конкретных концепций, например, концепции Куна, ну, она была написана в 1962 году. Тогда было много всяких концепций. Концепция узкого моноцентризма, широкого моноцентризма, полицентризма, дицентризма и там всякие прочие. Ну, не конкретно, может, в 1962 году, но там плюс-минус этого того, в середине 20 века. И концепция Куна, вот такая полицентрическая, да, как бы одна из них. В настоящее время естественным путем полицентристы практически вымерли. Ну, они превратились в мультирегионалистов, и они тоже есть вообще на самом деле. Среди археологов особенно их много. Но большинство данных говорят, что нет, все-таки не так оно было, потому что теперь у нас еще к тому же есть генетика, которой у Куна не было совсем. А генетика показывает, что все современные расы сводимы к сравнительно недалекому прошлому, то есть никак не время пятикантропов или там каких-то, я не знаю, синантропов, а это время уже существования, ну, в лучшем случае, тех же неандертальцев. Но неандертальцы от нас уж очень сильно отличаются. Ну, и если вот эту палеогенетику посмотреть на карте, где все это находится, где находится на фотке, то вариантов, собственно, расселения сапиенсов особо нету. И археология, что характерно, так более-менее это подтверждает. Ну, как бы археология не так красиво это рисует, потому что орудия, они могли использоваться кем угодно, то есть они, в общем, неврожденная вещь, но тем не менее. Ну и, собственно, тут мы переходим к находкам Мочанова в Якутии, где он действительно, наверное, нашел очень архаичного вида булыжники, над которыми долго спорили, являются ли они вообще орудиями или нет. В итоге признали, что, по крайней мере, часть из них действительно орудие более-менее такого галечного вида. Но стоит заметить, что сам Мочанов никогда не говорил, что человек появился в Якутии. Он говорил, что это просто какие-то очень ранние миграции австралопитеков или хабелесов в Якутию. Но главная проблема, что там нету датировок. То есть эти орудия найдены в террасах реки Лены, огромадной толщины, там чуть не 60 метров толщиной. А Лена – немеренная река, которая за месяц может намыть, ну, может, там не 60 метров, но очень много, по крайней мере. Поэтому датировки этих самых орудий, они, строго говоря, весьма и весьма спорны. И достоверность того, что они были сколь-либо давно сделаны, вообще, строго говоря, нет. Делались их датировки, пытались вот этих отложений, но в лучшем случае там получается 400 тысяч лет. То есть это все равно, конечно, очень много для Якутии, но это никак не австралопитеки. В лучшем случае это гейдельбергенсисы какие-нибудь были. Но вопрос, насколько эти датировки привязаны, на самом деле, к орудиям. Там с этим много тумана. И в последнее время я лично не видел новых статей на эту тему. Как-то, по-моему, задор немножко подрастворился, пропал. И фокус внимания куда-то другими места перешел. В принципе, нет ничего невероятного, что какие-то гейдельбергенсисы добрались бы и до Якутии. Если денисовцы добрались до Алтая, ну, собственно, прошли еще там сколько на север, почему нет. Но там нету антропологии вообще никакой, вообще никакой. И поэтому говорить о том, что они какие-то там предки, совершенно бессмысленно, потому что а кто предки-то? Мальчик где? Ну, вот. А в Африке у нас все это есть. Великими залежами лежит, и чем дальше, тем больше всего этого находит.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вопрос вам. И это вопрос как раз по теме видео, которое вы уже упоминали, и которое недавно вышло, и уже получило, по-моему, там 40 тысяч просмотров.
2: Уже больше.
0: Кто и как все-таки соорудил древние постройки, пирамиды, мегалиты и прочее? Что можно возразить? Что можно возразить в ответ на рассказы про мегатехнологии инопланетян? Вот некоторые инженеры говорят, что египтяне не могли так идеально обрабатывать гранитные блоки, ведь даже современная техника порой не в силах. Александр, можно что-нибудь по этой теме в дополнение, наверное, к вашему видео?
2: Конечно. Ну, я хочу сказать, что просто-напросто здесь проблема такая, что вот эти огромные сооружения современному человеку, который не может, так сказать, ни шагу ступить без различных высокотехнологичных устройств, действительно ему сложно представить, что такое можно сделать с помощью простых, примитивных, по нашим представлениям, каких-то приемов. И это, естественно, рождает домыслы. Но если мы все-таки говорим о науке, да, если мы остаемся в рамках науки, то есть я тут не упоминаю сейчас про никаких рептилоидов, то мы понимаем, что никому, если мы говорим про Египет, никому, кроме египтян, это сделать невозможно. Никого там больше нет. Никого там больше не нашли. И значит, раз они это сделали, значит, они это сделать могли. А если мы, опять же, остаемся в рамках науки, мы можем как-то предполагать на основании находок, изображений, экспериментов, мы можем как-то пробовать реконструировать, как это они сделали. И это во многих случаях было сделано. И интересно, что я вот в видео своем говорил, но люди в упор все равно не понимают. То есть я объяснил про эксперименты господина Стокса, который пилил гранит медной пилой с использованием абразива. И все равно люди говорят, как так можно медью пилить гранит, ведь медь мягче гранита. Еще раз объясняю, не медь является тут пилищим материалом, а абразив кварцевый, песок. То есть кварцевый песок, медь как раз хороша тем, что это мягкий металл, в который внедряются вот эти песчинки, и получается такая матрица, которая прекрасно как раз пилит. И это было экспериментально проверено. Мне как раз сейчас, буквально сегодня утром, коллеги, энтузиасты вот этого дела прислали интересный материал. Значит, это участники такого замечательного русскоязычного форума «Что могли древние», который я вам рекомендую посмотреть. Я сейчас слайдик выведу. Попробую. Так, секундочку. Слайдик. Где наш слайдик?
0: Покажись.
2: Вот. Да, там внизу, вот видите, такая ссылочка на замечательную тему. Значит, это вот такая супер штука, опять же, легендарная, знаменитый незаконченный обелиск египетский в Усуане. 42 метра длиной, это розовый гранит, вес там 1200 тонн. Значит, это 18-я династия, то есть это больше 3000 лет назад. Он незаконченный, он треснул, его бросили. Вот вопрос, как его вырубали? Так вот, значит, рассказываю, значит, что известно археологам. Значит, рядом с этим обелиском нашли множество вот таких вот долеритовых камней, шарообразных. Такие же камни в Египте нашли и в других местах. И, собственно, предположили, что, ну, видимо, вот эти камни и использовались как инструменты, как такие отбойники. Есть вообще изображения. Вот, например, одно из таких изображений, где египтяне используют эти штуки для работы с камнем. Вот на некоторых из этих камней нашли метки охры. И такие же метки охры нашли на стенах вот этой каменоломни. И предполагают, что вот этими меточками отмечали норму выработки для каменотесов. Там получается где-то по 5 сантиметров. Предположили, что это норма на 10 дней. То есть 10 дней была и неделя в Древнем Египте. Вот что за 10 дней он должен был на 5 сантиметров вглубь, но на определенной площади продалбывать вот этим камнем гранит. Соответственно, рассчитали, что при такой норме, если взять 150 человек, а там по периметру как раз 150 размещается, то полностью вот это все выдолбить можно за время около 3 лет, короче говоря. Около 3 лет. Это, кажется, много, но для сравнения, Александровская колонна, Александрийский столб, который в Петербурге, вот заготовку для нее вырубали 2 года в 19 веке. И еще 2 года ее обрабатывали. То есть вот как-то вот так это происходило. И дальше энтузиасты, кстати, из Петербурга в том числе, они проводили эксперимент. Они взяли большой гранитный камень, взяли такой каменный окатыш и лупили час по этому гранитному камню. Они выдолбили углубление за час, измерили его объем. Значит, получился объем где-то 255 кубических сантиметров. Это как раз примерно столько, сколько по расчетам вот и должны были делать эти древнеегипетские работяги. То есть реально вот таким самым примитивным способом за 3 года эта работа, 150 человек эту работу делает. Не верите? Ну, доказывайте, что это невозможно. Только, пожалуйста, с фактами, а не с криками и с эмоциями. Потому что ничего, кроме эмоций, я в комментариях, к сожалению, зачастую не вижу.
0: Так, Александр, вот, а можно? Можно я сейчас вставочку сделаю, а потом вы небольшой скажете резюме из 2 секунд?
2: Да, да.
0: Я просто хотел сказать, что на тему Александрийской колонны и прочих гранитных обелисков и колонн, которые в Петербурге во многих местах имеют место быть, на территории современной Финляндии, где-то как раз возле границы, есть месторождение вот этого розового гранита, откуда все это вырубалось. Вырубалось, насколько, как мне рассказывали, с помощью деревянных клиньев и, там, и металлических клиньев, которые там размачивались, по ним стучали и так далее. То есть вот это вот длилось действительно годами. А уже после Великой Отечественной войны в 20 веке понадобилось поставить тоже такой же обелиск, вот он на площади Победы, если я не ошибаюсь, у нас стоит. И решили 2 года не возиться и динамитом рвануть это по-быстрому. В общем, в итоге вся скала пошла трещинами, и больше у нас никогда не будет таких классных обелисков из розового гранита, к сожалению. Вот, Александр.
2: Замечательная история. На самом деле, я просто немножко еще закончу, что вот эта техника выдалбливания гранита такими вот каменными отбойниками, она, конечно, сложная, трудоемкая. Есть и более быстрые способы, и, вероятно, египтяне их тоже использовали. Там, например, найдены следы кострищ определенных. Есть такая техника, когда разводится прямо на скале огонь, там, ну, еще делается обкладка кирпичами, чтобы жар не уходил. Огонь, скала нагревается, а дальше это все поливается водой, и из-за перепада температуры идет трещина. И дальше это долбается. Опять же, можете сами, дорогие друзья, проверить, принести домой камень гранитный, нагреть его на огне, а потом сунуть в кастрюлю с водой. И он у вас вообще, потом по нему чуть-чуть постучите, он у вас на глазах развалится. То есть египтяне были не дураки. Еще раз, руки у них были на месте, голова на месте. Вот, менеджмент там был хороший, мотивация хорошая. Все у них получилось, без инопланетян.
0: Спасибо, Александр. Ну, то есть, грубо говоря, если так вот резюмировать, египтяне были биологически точно такие же люди, как мы, у них были точно такие же мозги. Они были ничуть не глупее нас. Ну, просто чуть-чуть обладали, наверное, меньшим объемом информации.
2: Ну, да.
0: Да, согласен. Вопрос восьмой. Станислав.
1: Да.
0: Итак, про Африку мы уже сказали. И, опять же, старый добрый классический вопрос. Почему же все-таки люди ушли из теплой и благополучной Африки, где так им хорошо? И далее разные наши слушатели формулировали дальше вопрос по-разному. Кто-то спросил, вот как же они пошли на север, там же холодно, а ведь у них и одежды, и огня еще не было. А другие слушатели нас спросили, а как же они пошли в Индию, по берегу Индийского океана, там же жара, пустыня, и вообще уже в историческое время люди там гибли и не могли дойти. Вот видите, и холод, и жара, все мешало. А как же было, что же такое погнало людей из Африки, и как они оттуда ушли?
1: На самом деле, это такой классический вопрос, что значит, почему же они пошли из Африки, ежели в Африке тепло, а на севере холод. Но, следуя такой логике, надо признать, что человек возник в Аймиконе. Вот не где-нибудь, а в поселке Аймикон в Якутии люди возникли и потом располагались во все стороны. Однако же практика, даже современная, показывает, что люди из Африки упорно лезут в Европу. А не из Европы в Африку, на самом деле. Ну, можно, конечно, сказать, что сейчас условия не те, сейчас в Европе уже так все хорошо, а тогда было плохо. Но вообще-то любой вид животных расселяется туда, где есть ресурсы, где он, в принципе, может жить. Потому что иначе следует признать, что все возникли в Аймиконе. И медведи, и моржи, и слоны, и бегемоты, и кто угодно абсолютно. Вот. Или где-нибудь в Антарктиде, там еще холоднее, чем в Аймиконе. Ну, оттуда тяжелее расползаться, наверное. Вот. И это, в принципе, вопрос про эту Африку, это тот же самый вопрос, как, а как леопарды расселились из Африки? Они возникли 2 миллиона лет назад, тогда же, когда, собственно, и люди в той же самой Африке и оказались вот, на Дальнем Востоке, например, и страусы оттуда расселялись, и павианы расселялись, а у людей еще, к тому же, была культура, и люди расселялись далеко не сразу, и скорее тут большой вопрос, почему они раньше не расселились из Африки, что им вообще до этого мешало, потому что павианы расселились еще раньше людей. И у людей уже был огонь 1,5 миллиона лет назад, так что, в принципе, ничего, согреться они могли. И тем более удивительно, что первые выходы за пределы Африки, скажем, пятикантропов, они были по тропической зоне, потому что климат был далеко не всегда такой, как сейчас, а в некоторый период был гораздо теплее, чем сейчас при оцене.
0: И первый Станислав, мы сейчас видим карту все время, да. Это правильно?
1: Хорошо. Да-да-да, мы видим карту, но чтобы все примерно могли так наглядно видеть, откуда что могло идти. Угу. Вот. И, ну, вот могу стрелочкой показывать. Вот они, стрелочку видно?
0: Да.
1: Вот, вот из Восточной Африки через Бапаль-Мандебский пролив, скорее всего, ну, менее вероятно, через Суэцкий канал, прошли и шли по тропической зоне. И Испания, например, Южная Франция, там и сейчас-то вообще-то не холодно, прямо скажем, зимой, там попугаи летают вообще на всякий случай.
0: Полярки отлично растут, да.
1: То есть, и, а тогда иногда было еще гораздо теплее. И люди прекрасно себя там чувствовали, по всей вот этой тропической зоне расселялись. Вот скорее, я говорю, странно, что они так поздно расселились на север. Но шкуры они снимать умели, согреваться они могли одеванием себя. И никто не сказал, что гильдербрегенцы, например, были там настолько прямо глупее нас, что не смогли бы там надеть на себя шкуру. Да. Жилища они строить умели, и, скорее всего, научились они этому еще в Африке. Собственно, а что им мешало? Почему современные люди могут жить на севере? Ну, я не говорю даже про современные города, да, но эскимосы в 18 веке жили в каменном веке, у них не было железа, и прекрасно себя чувствовали за полярным кругом в полярную ночь, то есть в таких местах, ну, куда вообще всякие там эрекции не добрались. Вот, так что тут проблемы особой как бы нет совершенно. Вот вопрос, как они расселялись по берегу Индийского океана, что там везде пустыня. Вообще там далеко не везде пустыня. На самом деле у многих людей есть такое какое-то представление, что вот Аравия это сверху донизу сплошная пустыня и песок, что значит весь Ближний Восток, весь Иран, Афганистан, Пакистан, это все сплошная пустыня, где жить невозможно. Однако же и там живут вообще-то миллионы людей. И тот же самый Пакистан, например, да, это одна из самых населенных стран в мире. Хотя это, казалось бы, там пустынные горы, да, но ресурсы-то там вообще-то есть. И в Иране тоже там есть пустыня, это факт. Но там есть замечательные степи, где раньше водилось огромное количество животных, да и сейчас, в общем-то, они там водятся. Ну, может, не такое гигантское количество, но сейчас там людей просто много. Так что прекрасно они там шли. И, опять же, климат был не всегда такой, как сейчас. То есть там, где сейчас, например, в Аравии имеются пустыни в том числе, обнаруживаются остатки фаун с обезьянами, с теми же там страусами, антилопами, всякими ланями и прочими. То есть было более влажно, был климат лучше. И они шли, ну, в какие-то моменты, наверное, появлялись пустыни, тогда они не шли, тогда они расселялись в другие стороны, в том числе, скажем, в ту же самую Европу. Чуть-чуть похолоднее, зато стада тучнее. Вот. И повторюсь, что вот этот вопрос о расселении, это вопрос о расселении кого угодно. Вот, потому что обезьяны добрались до Южной Америки, слоны добрались до Сулавеси, какие-нибудь там, не знаю, тупайи добрались до всяких там островов в Индонезии, долгопяты до Филиппин. Тоже они, в общем-то, не вплавь, наверное, это делали, а там где-то по мостам пуш, а где-то, кстати, не вплавь, вообще-то, как слоны на Сулавеси. Вот, так что человек не хуже других животных, а в плане расселения гораздо способнее. Поэтому ничего странного в том, что люди расселились так далеко, на самом деле нету совершенно. И, ну, вопрос, да, вот я еще раз вижу вопрос, значит, как справились. Ведь одежды и огня еще не было. Одежда и огонь, ну, огонь появился раньше, чем чем это расселение произошло. Про одежду мы, строго говоря, не особо-то знаем, но, скорее всего, тоже раньше. Ну, по мере надобности, по крайней мере.
0: Ну, я недавно видел такой фильм, скажем так, ролик, где в соответствии с современными данными, в виде такой анимации изображено, как расселялись там различные волны, ну, начиная там от самых наших давних предков. Ну, то есть, грубо говоря, как еще австралопитеки по Африке там слегка бродили, а вот. И как потом потихонечку уже ближе к сапиенсам начали они, значит, выползать в Европу, в Азию и так далее. И вот когда там на этом, в этом ролике, когда появляется Homo sapiens, это такое резкое распространение заразы такое пошло, вот вообще она поползла в Азию, потом в Европу, и там потихонечку, значит, отмечается исчезновение других видов. То есть там вот исчезли неандертальцы, исчезли денисовцы, ну и там даже хоббиты, так сказать, тоже исчезли. Итак, мы переходим к вопросу 9. Александр.
2: Я здесь.
0: 9 вопрос у нас звучит так. Это он связан с одной из публикаций, которая недавно вышла, и, так сказать, я не могу сказать, что много шуму наделала, но некую дискуссию, скажем так, вызвала. А вот вы публиковали рассказ бывшего сектанта, а потом еще даже была и серия каких-то рассказов бывших различных религиозных людей. Ну, похоже, что этот человек просто сменил веру и перешел в свидетели Докинза, и теперь будет ему поклоняться точно так же. Так вот, нужны ли нам такие перевертыши вообще? Зачем это все нужно? Прошу вас кратко.
2: Да, Александр. Я постараюсь кратко. Здесь действительно такой тезис, с которой вот несколько раз прозвучал после этой публикации, что вот не может человек, вот если он сектант, то он все, по жизни не может человек, вот если он сектант, то он все, по жизни сектант. У него, видимо,

0: по Докинзе. То есть дальше, Георгий, отвлекаете. Значит, я серьезные вещи говорю.
1: Простите.
0: И дальше получается, здесь мы просто можем уже проанализировать не объект, это скорее говорит о субъекте, то есть о том, кто выдает такой комментарий. У него есть такое представление, причем никакой статистики он не собирал. У него есть там два знакомых, которые ушли в секту. И дальше он считает, что человек все, пропал, а нормальный человек сектантом стать не может. И дальше, если он встречается с таким примером, который ему говорит: дорогой, что-то в твоем мировоззрении не так, не хочешь ли поменять мировоззрение? Он говорит: нет, я менять мировоззрение не собираюсь, я просто игнорирую этот факт. Так вот, кто здесь сектант? Вопрос. Подумать надо об этом. То есть понятно, что люди в секты попадают разными путями. Кого-то родители завлекли, кто-то с горя, кто-то из тюрьмы, кто-то от наркотиков, кто-то просто случайно. То есть нельзя ставить на человека крест. И поскольку не в нашей ситуации говорить так, как, знаете, вот, типа мы будем брать только вообще там образцовых, значит, в пятом поколении атеистов, значит, у которого там и мама, и бабушка, и прабабушка, и прадедушка все были докторами наук, а другие нам не катят. Так, ребята, не годится. Надо быть открытыми для всех. И наоборот, это очень здорово, что человек сохранил здравый смысл, интеллект, рассудок. Это, наоборот, очень круто. Мне вообще такие люди очень симпатичны. Я считаю, что нельзя их отталкивать, наоборот, надо им помогать всячески. Это замечательно, что такие люди есть.
1: Да, спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо за краткость. Ну и за красоту слога, что ли. Вопрос 10. Про разные виды и разные расы. Вот вопрос этот у нас тоже уже не первый раз встает. Итак, критерием разных видов называют репродуктивную изоляцию. Невозможность давать плодовитое потомство. Вот. А белые и бурые медведи дают потомство, тем не менее разные виды. Сапиенсы, неандертальцы и денисовцы, как выясняется, тоже давали, причем в самых разных сочетаниях. Так можно ли использовать этот довод, чтобы показать, что разные расы – это один вид? Может, они как вот эти белые и бурые медведи? Прошу вас, Станислав.
2: Ну, на самом деле, этот вопрос, он звучит так, что у нас есть какие-то группки, и мы совершенно не понимаем, как они соотносятся по масштабу отличий друг от друга. А на самом деле все это можно посчитать. То есть на самом деле мы можем взять и измерить все, что нам надо. И увидим, что на самом деле, если нанести на один график, ну это просто один из примеров, таких графиков можно понастроить, сколько влезет, это вот по теменной кости. Если нанести на один график представителей самых разных современных рас, вот здесь маленькие голубенькие кружочки, это представители всех современных рас, на самом деле. Нанести сюда же древних сапиенсов, неандертальцев, эректусов, всяких разных австралопитеков и современных обезьян, то мы увидим, что все современные люди образуют более-менее такую единую кучку, а все вот эти ископаемые товарищи, они отлетают в сторону. Вот, поэтому мы видим, что если уровень, допустим, вида, мы признаем бонобо и шимпанзе, да, это вот два разных вида. Горилла и шимпанзе – это два разных рода. Мы можем просто это, скажем, в канонических переменных, как вот на данном графике, или в каких-нибудь сигмах, или еще в формальном показателе, вполне себе таком объективном, измеряемом, просчитываемом, то есть это чистая математика на самом деле, да, посмотреть, вот это вот размер размаха рода, а это вида, а это подвида. И мы увидим, что все современные люди смешиваются в одну большую кучу. То есть всегда найдутся какие-то странные персонажи, вот здесь наверху, допустим, точечки такие есть, да, там несколько персонажей, ну, каких-то очень странных, которые вылетают куда-то там за пределы изменчивости всех остальных. Но все остальные расы смешиваются вместе. Ну, на данном графике здесь все современные люди одинаковым цветом покрашены, но если их покрасить по расам, они будут все вперемешку. На фоне неандертальцев, эректусов и там шимпанзе все современные расы друг от друга практически неотличимы на самом деле. Вот, поэтому аргумент, что если скрещивались с неандертальцами, то значит современные расы это разные виды, это просто чушь на самом деле. Вот, потому что современные расы по объективным измеряемым параметрам самые различающиеся расы отличаются друг от друга гораздо.

0: меньше, чем человек любой современный от неандертальца. То есть любой неандерталец от любого современного отличается больше, чем любой современный от любого современного. Вот. Поэтому вот эти вот аргументы из животного мира, они на самом деле просто исходят от людей, которые не представляют реальной изменчивости современного человека ископаемого мира. А это все просчитано, это сделано достаточно давно. И более того, у нас на сайте вы можете это все дело скачать, ну, в виде, например, моей диссертации, откуда вот этот, в частности, график взят. Это произвольно взятый один из графиков, там 400 штук. Вот. Или возьмите любую другую статью, если верите моим графикам, потому что, ну, вся антропология, на самом деле, это вот примерно вот это вот, то, что вы сейчас видите на экране. То есть такие вот замечательные картиночки, где расы действительно все смешиваются. Это не значит, что расы не отличаются, на самом деле. То есть расы это отличаются, но масштаб отличия рас, он очень маленький. То есть это очень незначительная разница, и это даже не подвидовой уровень. А, слава богу, белые и бурые медведи отличаются тем, чем только можно. У них отличается и морфология, там, размеры, поведение, генетика и все, что можно. Ну да, скрещиваются как бы. Потому что биологические критерии вида, вот это, критерии нескрещиваемости, да, он как бы не абсолютный. Есть много видов, которые вполне создают плодовитое потомство.
1: Но как же, вот, Станислав, получается, вы говорите, они так, маленькие такие различия. Вот взять, например, черных людей и белых. Цвет разный. Эти худые длинные, а те толстые короткие. У них даже поведение отличается. А эти хлопают на сильную долю, а эти на слабую. Но и генетика у них разная, вы сами говорите. То есть вы же себе, получается, сами противоречите.
0: Отличия есть, но есть разница масштабов отличий на самом деле. То, что цвет разный, ну, мы возьмем каких-нибудь кошек там, а они будут отличаться гораздо больше. То есть на самом деле эти отличия по цвету, это там несколько генов всего-навсего. И это в масштабе всего генома совершенно какая-то мизерная величина. То, что отличия по телосложению, средние отличия есть, а индивидуальных отличий на самом деле нет. То есть вообще-то если смотреть, скажем, ширину плеч в длине тела, то в среднем в Африке плечи уже. Но вообще-то там такая мизерная разница, что нельзя сказать, что вот когда мы берем какой-то конкретный скелет, его измеряем в ширину плеч, там, в длине тела, да, и мы можем сказать, что это экваториал, нет, это там какой-нибудь арктический персонаж. По ширине плеч в длине тела мы этого сделать не можем. Никак объективно доказать, у нас будет погрешность там совершенно невероятная. Потому что я тогда, например, лично буду такой гиперэкваториал, то есть мне вообще положено тогда жить вообще по идее в Восточной Африке с моими пропорциями. А нет, как бы я не экваториал. Вот. И разные признаки, они наследуются, кроме того, независимо вообще-то друг от друга. То есть цвет кожи, он не зависит от ширины плеч. И расовые признаки – это комбинации признаков. То есть на самом деле расы – это просто история генома. Но это в процентах от всего генома настолько мизерная величина, что как бы, ну, если сравнивать, допустим, подвиды шимпанзе и разные расы современного человека, то расы – это просто одно и то же.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Так, Александр, у нас, несмотря на то, что топ-10, у нас есть 11-й вопрос для вас. Если вы уложитесь в 8 секунд, минут, соответственно, у нас будет еще минут 30 для того, чтобы отвечать на вопросы. Нам просто задавали миллион вопросов. Сейчас вот я смотрю.
2: Ну, я кратко.
1: Да, поэтому вопрос. Этот вопрос у нас, кстати, получает приз. Задавший его, этот вопрос, его зовут Владислав Силантьев, а он получит книгу Александра. Александр.
2: Да, я готов подписать. Да.
1: Получит книгу Александра с автографом. Владислав Силантьев, свяжитесь с нами потом, сообщите ваш адрес, книжка к вам отправится. А может, вы даже в Петербурге живете и придете 21 февраля к нам на лекции, и нам не придется таскаться на почту. Итак, вопрос. Что делать не специалисту, обычному гражданину, интересующемуся наукой, гражданину, интересующимся, ну ладно, для продвижения и популяризации ее в обществе? Александр, что же делать такому гражданину?
2: Я хотел с того, что в 2010 году я был таким вот гражданином, интересующимся наукой. Вот, когда мы начали со Станиславом проект «Антропогенез.ру». То есть, наверное, этот пример показывает, что гражданин, интересующийся наукой, может что-то сделать за несколько лет.
1: А сейчас вы кто, Александр?
2: А А сейчас даже не знаю.
1: Ну ладно.
2: Рассудят потомки. Кто я? Значит, вы меня сбили с мысли, Георгий, своим вопросом. Так вот, естественно, для того, чтобы сделать некий проект, нужно было потратить большое количество усилий, и это, наверное, тема для отдельного выступления или там семинара, рассказать, как делать научно-популярный такой некоммерческий проект. Но, судя по всему, это действительно нескольким энтузиастам сейчас по силам. Без особого финансирования, без поддержки государства это можно сделать в некоторых случаях, при некоторых условиях. Значит, что касается того, что может сделать любой зритель, любой читатель наш, и я хочу сказать, что вот у нас, например, на мероприятиях недавно Станислав, свидетель, если не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде, в зале был некий недовольный такой пожилой мужчина, помните, Станислав?
0: Да-да.
2: Который в конце начал говорить, а почему вот ученые мало популяризируют науку? А почему здесь в зале сидит, там, не знаю, всего 100 человек, а на миллион людей там по телеэкранам транслируют всякий бред? И дальше я его стал спрашивать, у вас есть аккаунт в соцсетях? Долго его спрашивал, он, значит, не мог сначала понять, что я говорю. В итоге я ему сказал, ну вот вы, нет у вас в Фейсбуке, придите, компьютер есть? Есть. Интернет есть? Есть. Придите домой, заведите аккаунт в Фейсбуке, и вот это ваше недовольство напишите. Пусть это будет недовольство, но вы что-то делаете. Пусть это прочитает, там, кроме вас, два человека. То есть каждый может делать небольшой вклад, начиная от того, чтобы делать репосты тех материалов, которые мы публикуем в соцсетях. У нас в группе сейчас несколько тысяч человек, что-то я не вижу там тысяч репостов. Писать доброжелательные комментарии. Например, вот видео. Мы снимаем видео, размещаем, стараемся. Приходят какие-то пирамидиоты, пишут хамские комментарии. Дальше я начинаю с ними как-то вежливо более-менее пытаться полемизировать. И у меня такое ощущение, что я там одинокий, один вообще. То есть, дорогие друзья, это же одна минута. Зайдите, напишите один доброжелательный комментарий. Зачем, вы спросите? А затем, что приходит зритель, смотрит видео, а потом видит там подряд 20 комментариев. Там, бред, ерунда, неубедительно. Идите лучше на сайт альтернативной истории, там вам правду скажут. Ну вот нужно что-то противопоставлять этому, хотя бы просто короткую строчку какую-то написать. Это несложно. У нас есть раздел на сайте «Как помочь проекту». Загляните туда. И, кстати говоря, хочу сказать, что вот мы сейчас устроили голосование. Многие видели, наверное, мы просим вас проголосовать за тот череп, который первым украсит нашу коллекцию. Это благодаря вам, дорогие друзья, тем из вас, кто нам помогли, переведя некоторые деньги значит, в помощь антропогенезу. Теперь мы можем купить все новые муляжи для экспозиции. Большое вам спасибо.
1: Александр, кроме того, это вот те черепа, которые сейчас от вас по левую руку, это вот на эти деньги куплены?
2: Да, это на самом деле, вот здесь, кстати, стоит Ардипитек, копия с которого одна сейчас находится в Нижнем Новгороде, потому что мы купили муляжи, а потом уже наш специалист с них делает копии. Вот, причем копии получаются лучше оригинала, потому что он умеет хорошо это делать. Вот, напишите мне, в конце концов, мы с вами можем поговорить, чем помочь. На самом деле таких писем стало больше, я очень рад. Предлагают помощь с дизайном, с монтажом видео, с переводом. Мы найдем для вас дело. Ой. Вот. Георгий, на самом деле я, в принципе, сказал.
1: Александр, спасибо, что вы сказали. Вы действительно уложились почти в 8 секунд. И я думаю, может быть, в продолжение этого вопроса как раз задать вам первый вопрос, который задан у нас в группе.
2: Да.
1: Собственно, звучит он так. Опять же, насколько обычный человек, не специалист, вообще может понять антропологию правильно, не исказив фактов, следствий, логики, ну, не допустив фатальных ошибок. Вообще понять простой человек может, или он может только какую-то такую упрощенную картинку типа марша прогресса, который мы видели в школе, ну, на уроках.
2: Марш прогресса – это на самом деле не так плохо. То есть мы понимаем, что в любой области знания есть множество разных уровней понимания. Что, наверное, уровень самый такой нулевой, когда человек не знает ничего. Или, можно сказать, уровень отрицательный, когда у него в голове только какие-то небылицы. Потом, наверное, уровень первый, когда он говорит, о, я видел фильм, там прикольная обезьянка бегала с копьем. Ну, это уже это уровень, скажем, отдельных примеров. Но это уже хорошо, что у него эти примеры есть. Если у него остались какие-то мозги, он дальше может пойти выше. Он заинтересовался. Дальше уже уровень какого-то понимания простейших моделей. То есть вот, что были сначала австралопитеки, потом после них был человек умелый, потом Homo erectus, потом гейдельбергский человек, потом появился сапиенс. Станислав скажет, что это очень сильное упрощение, и что не совсем так. Но в принципе...
0: Я скажу, что даже многие антропологи остаются на этом уровне.
2: Вот. Вот. То есть на самом деле это вопрос, с одной стороны, некоторого труда со стороны человека, который хочет разобраться. Если он хочет, он разберется. С другой стороны, это... наличие хороших популярных материалов. То есть неискаженное восприятие, оно происходит только при случае, если тот текст, который он читает, или то видео, которое он смотрит, оно не содержит искажений. Потому что если он уже по принципу испорченного телефона получает информацию из каких-то безграмотных книг, вот, увы, конечно, без искажений не обойтись. Поэтому это вопрос грамотной работы популяризаторов. А так, конечно, первый уровень, но это всегда некоторое упрощение. У нас всегда в тех областях, в которых мы не работаем, которыми мы профессионально не занимаемся, это всегда некоторое упрощение. Это всегда какая-то поверхностная модель. Вот. Другое дело еще раз, когда автор начинает намеренно искажать. Вот я, например, на сайте СНОП посмотрел недавно новую статью, мне прислали ссылку Александра Невзорова, и увидел, что он, ну, при том, что он там наезжает на антропологов, он пересказывает главу моей книги, судя по всему, вот, которую он, видимо, прочитал. Вот, пересказывает с ошибками и, естественно, на меня не ссылаясь. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Я, конечно, могу ошибаться. Вот это плохой пример популяризации. Понятно, что человек, читающий такие материалы, вряд ли у него возникнет какая-то объективно неискаженная картина, ну, в любой научной области, антропогенез – это частный случай. На самом деле, еще раз, на каком-то уровне любой это может понять. Станислав, вот Станислав богатый педагогический опыт, он может добавить что-то.
1: Станислав, добавьте, пожалуйста.
0: Я добавлю, что действительно уровней много, и тут вопрос, насколько человеку это надо. То есть, если человек заинтересован в этом что-то постичь и что-то понять, он поймет все, что угодно. То есть, он может там вникнуть в многомерные анализы, измерять сам эти черепа, там, накупить себе муляжей, хоть всю коллекцию там до потолка заставить стеллаж какой-нибудь. Ну вот, и более того, может даже стать настоящим антропологом, чему примеры, в общем, в природе существуют. А если человеку как бы не сильно надо, но он хочет все-таки быть образованным человеком, и хотя бы казаться таковым, то он может остаться на каком-то другом уровне, и там хотя бы марш прогресса тот же самый, да, или там схемку «Наше дерево», вот, которое у нас на сайте висит, постичь. То есть тут вопрос в том, что человеку нужно, на самом деле. Школьникам, например, часто надо сдать экзамен. Им важнее, значит, древпитек предок человека, потому что иначе им ЕГЭ балл не поставят за это. Вот. Но это как бы другой немножко серии.
2: Я бы еще добавил, Георгий, можно?
1: Да. Ну, еще секунду.
2: Да, ну, что вот не в области антропологии, а в области археологии. Я, например, вот когда мы со Станиславом были в экспедиции, этим летом, прошлым летом, там, например, есть замечательный специалист по средневековому оружию, который, вообще говоря, по образованию не археолог. Но он ряд лет ездил в экспедиции, он сам, он там реально, ему это интересно, ему это нравится, он с этим оружием возился, и в итоге... Один из руководителей экспедиции с ним консультируется по некоторым вопросам. То есть, в принципе, никакой непреодолимой пропасти тут нету. То есть можно при желании стать специалистом в некой небольшой, допустим, узкой предметной области. При этом очень важно понимать границы своей компетентности. Вот это очень важно.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, Александр. Позвольте мне зачитать еще один вопрос. Значит, как автор характеризует этот вопрос? Он тупой и простой. Поэтому мы адресуем его, я даже не знаю кому. Станислав, давайте к вам. Человек говорит, что давно интересуется теорией эволюции, но ни разу не слышал, по каким причинам древние приматы могли утратить хвост.
0: На самом деле тут никакого секрета нет насчет хвоста. Просто хвост исчезал вообще много раз, и среди приматов в том числе. Ну, у медведей почти нет хвоста, у каких-нибудь там саки, например, очень короткий хвост. Есть, допустим, свинохвостые макаки, ну, у них есть хвост, но он очень маленький. И причины, строго говоря, всегда одни и те же, потому что длинный хвост нужен как балансир при прыжках по деревьям. Как только зверюшка становится жирная, ленивая и малоподвижная, и там лори, например, да, есть такие, у них хвостик сразу уменьшается. Ну и в принципе еще хвост может быть сигнальной штукой, то есть можно весело размахивать, он может быть покрашенный в какие-нибудь прикольные цвета. Но у приматов это меньше значимо, потому что есть лицо, есть мимика, есть жестикуляция, ну а еще там можно и звуки издавать. Вот, поэтому, ну, хвост он сзади, как бы его меньше просто банально видно. Поэтому, когда человекообразные обезьяны стали достаточно крупные, чтобы не так лихо скакать, ну и, по крайней мере, они стали по-другому скакать, больше с помощью рук, там стали появляться элементы брахиации, вертикального лазания, тут, в общем-то, хвост исчез. Но первые бесхвостые существа, вот, человекообразные, это проконсулы. Они были размером где-то с макаку, и, ну, они, правда, еще там не особо брахиировали, вертикально особо не лазили, но они не спеша передвигались по горизонтальным ветвям. Слава богу, от них конечности известны, и мы точно знаем, что они не были какими-то особо быстрыми существами. И поэтому хвост исчез, он стал совершенно неактуален. Вот. Кстати говоря, тут я уже много раз повторялся, но, может быть, кто еще не слышал, человек далеко не самый бесхвостый из приматов. У человека в среднем 4 хвостовых позвонка копчиковых, а у орангутана 3.
1: Угу. Спасибо.
0: То есть у нас еще есть куда эволюционировать.
1: Так, продолжаем. Вопрос следующий. Опять же, наверное, к вам, Станислав. Как определяют, где копать и искать остатки древних гоминидов? И насколько перспективна в этом плане Средняя Азия?
0: Ищут несколькими способами. Значит, самый простой и очевидный – это когда вначале где-то случайно что-то находят, а потом начинают пристально выискивать, значит, что есть. То есть, если известно, что что-то там есть, хотя бы фауна древняя для начала, да? Ну, допустим, на Тамане известное местохождение ископаемой фауны, которое сопоставимо по времени с дманийскими отложениями, где в Дманисе найдено 5 черепов. Поэтому есть вероятность, что если есть кости, да, то есть условия подходящие были, время то же самое, расстояние не такое большое, ну, можно там поискать. Глядишь, и найдут. Вот. Другой вариант, это, как бы можно сказать, по заказу. То есть мы знаем, что, допустим, древние гоминиды любили берега водоемов и не особо там уходили, скажем, в пустыни или тропические леса. Поэтому, если у нас есть палеоэкологические реконструкции для какой-то территории, мы ищем этот самый берег водоема, где вероятность захоронения ископаемых остатков больше. И там благополучно это дело ищем и с некоторой вероятностью находим. Так, например, производятся раскопки в Малави. Там есть большая такая экспедиция, большой проект, вот именно поиск ископаемых гоминид между Восточной и Южной Африкой. Ну, пока там не сильно много нашли, но уже нашли там челюсть, допустим, челюсть в Малави, она вполне себе такая замечательная, вроде бы рудольфенсис, но с признаками парантропа, такое своеобразное, очень интересное. Вот. Ну, вот как-то в основном так ищут. То есть, либо случайно просто шел, споткнулся, упал, да, вот, либо просто высчитывая, где это может быть. Так, какой-то там, по-моему, еще продолжение вопроса, да, было?
1: Нет? Там было про перспективность Средней Азии.
0: Средняя Азия перспективна. Потому что Средняя Азия, она, во-первых, большая достаточно, на самом деле. Там разные совершенно экологические условия и ландшафтные, то есть там есть равнины. Есть пустыни, которые далеко не всегда были пустынями. Ну, допустим, в Туркмении есть такое Красноводское плато, все засыпанное ашельскими рубилами. То есть явно там было веселее жить, чем сейчас. И там стоит искать. А есть горы. Средняя Азия знаменит, там Памир, там всякие прочие горы. И там куча пещер. И не так много там искали, на самом деле. То есть там много раскопок было всяких средневекового времени, бронзового времени. А палеолит там как-то вот не чересчур много искали, но тем не менее есть тоже Тешектаж славутый, да, и всем известный, может быть, ну, может, не всем, классическое местонахождение ребенка-неандертальца. Есть другие пещеры, и там Силунгур, допустим, там, прочие места. Так что это место перспективное, и 100% там еще что-нибудь найдут. Вот. Археологи, кстати, там есть. Средняя Азия, замечательные археологи, ездят и от нас. И сейчас ездят из Западной Европы, и, по-моему, американцы ездят. Так что там находки будут еще 100%.
1: Спасибо. Спасибо. Александр, приготовьтесь. Я подобрал для вас вопрос. Он уже, опять же, скажем так, пересекается с рядом вопросов, которые сегодня задавались Станиславу. Если все расы произошли от одного предка, то почему у нас разный цвет глаз и волос?
2: Значит, по поводу глаз и волос. Станислав уже действительно говорил, что мы часто плохо представляем себе изменчивость человека. И, например, некоторые вещи, то есть глаза и волосы – это такая вещь очевидная. Да? У нас разные носы вообще. Мы можем быть разного роста. И вот здесь, когда мы говорим про цвет, опять же, Станислав меня поправит, если ошибаюсь, то это вот такие признаки, которые как раз кодируются небольшим количеством генов, и поэтому они могут меняться очень быстро. То есть вот я, насколько знаю, что касается цвета глаз, то, например, голубые глаза, чтобы появились, это происходит одна мутация в гене, которая отвечает за вот меланин, синтез меланина в роговице. В радужной оболочке глаза.
0: Более того, там на самом деле синтез меланина — это все-таки цепочка синтезов белков. И поэтому могут быть разные мутации разных генов, приводящие к одному эффекту.
2: Да, то же самое, как и цвет кожи, как и цвет кожи и цвет волос. И при этом вот голубые глаза, например, они часто встречаются в Европе, там у эстонцев, по-моему, почти у всех, так грубо говоря. Но изредка они встречаются у африканцев, вы можете увидеть фото, например, там, негров с голубыми глазами. Что касается цвета волос, то тоже известны, и у нас была публикация, например, известны целые популяции, где много блондинов или рыжих, например, папуасов там, или меланезийцев в каких-то островах. И там считалось, что туда какие-то моряки, может, европейские заплывали, и вот поэтому это их какое-то наследие. А когда в 2012 году генетики там посмотрели, то выяснилось, что вот у них своя мутация определенная, которая больше не встречается нигде, которая делает их вот светловолосыми. То есть у них эта светловолосость возникла независимо. Поскольку, опять же, этот признак не особо адаптивный там или неадаптивный, то вот у них группа небольшая, вот эта рецессивная мутация быстро распространилась, и они там такие все веселенькие, блондинистые. Вот.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. И теперь вопрос Станиславу. Вопрос, его, опять же, формулируется как вопрос прикол. В последнее время стала крайне интересна тема зомби-апокалипсиса. И как вы считаете, ввиду увеличения нашей популяции и массовых миграций, велика ли вероятность близкой новой пандемии, прохождение человечества через новое бутылочное горлышко?
0: Я на самом деле очень люблю фильмы о зомби-апокалипсисе. Не уверен, что все пересмотрел, но очень близко к тому. Вот. Но в условиях нашей немеренной численности и великой скученности вероятность какой-то такой мощной эпидемии весьма себе есть, на самом деле. Потому что сейчас тропические леса вырубаются, народ лезет во все щели, и шансов огрести что-нибудь такое сильно нехорошее, жутко заразное, что выпустит сразу там миллионы людей, вполне себе есть, и в истории это много раз было. Мы проходили там все эти эпидемии чумы, холеры, какой-нибудь там, не знаю, еще болезни, то есть их огромное количество было, какая-нибудь там потница, что вообще неизвестно, что такое, то есть известно по летописям, что была какая-нибудь там потница, куча народу умерла. Но все умерли, и поэтому мы не имеем штаммов, да, изучить мы этот вирус, или что это было, не можем. Поэтому вероятность этого есть. Другое дело, что не стоит переоценивать все-таки плотность населения, и не стоит недооценивать здравоохранение, потому что

0: Алло, меня слышно? Меня слышно сейчас?
1: Что-то... Да.
0: Я появился? Я появился?
1: Да.
0: Так, что-то
1: Да.
0: какой-то глюк был.
1: Да.
0: Значит,
1: Да.
0: случилось что-то такое. Не стоит недооценивать наше здравоохранение, то есть принято ругать врачей, принято ругать больницы, нехорошие поликлиники. Но на самом деле все не так ужасно. И вообще-то, если возникает какая-то эпидемия, вот как сейчас гриппа, допустим, да, но я не знаю, как везде, но в Москве есть сейчас эпидемия гриппа. Я видел в новостях, в Киеве есть эпидемия гриппа. Ну, врачи напрягаются и лечат, что же делать, изобретают новые вакцины, ставят какие-то там прививки. И огромное количество людей живут не в городах, живут в селах, в горах, там, бог знает где, в пустынях. Поэтому даже если какой-нибудь мегаполис миллионный вымрет, ну и как бы и бог с ним, как бы меньше народа, больше кислорода. То есть не хочется оказаться в числе этих вымерших, само собой. Как бы, радости в этом никакой особой нет. И этот удар будет по цивилизации очень мощный. Но в глобальном масштабе вряд ли это на что-то повлияет. Но так, чтобы прям вымерло все население планеты, в это я не верю. Есть, в конце концов, какие-нибудь неконтактные индейцы Амазонии, которые не заразятся ничем и ни от кого, потому что они ни с кем не контачат. Так что для человечества как вида, вот это вот зомби-апокалипсис, там какая-нибудь мощнейшая эпидемия, они угрозы не представляют. А для конкретного города, конкретного поселения или даже страны весьма, да, почему нет, запросто может быть.
1: Станислав, продолжая вопросы вам, а как вообще живется в России антропологу? И есть ли ему вообще где в России копать? У нас вообще тут есть что-то перспективное? Два разных вопроса.
0: Ну, копать есть немерено, потому что на самом деле наша страна, как все знают, наверное, это одна, сейчас сколько там, шестая часть суши, или там седьмая, да, или пятая часть, в общем, очень немаленькая. И у нас жили, ну, как минимум, начиная с неандертальцев и до современности, гигантское количество культур, и многие, скажем, французские, немецкие археологи едут к нам копать, потому что они у себя раскопали еще до середины 20 века, в общем, все приличное. И вероятность найти что-то супер новенькое в Западной Европе, она очень мала. Там все застроено, все уже покрыто дорогами, там, лесами, ну, этими посадками, какими-то полями, домами и так далее. И везде уже кто-то порылся, на самом деле. Вот. Поэтому есть Африка, где не пахано, и есть наши просторы. То есть у нас, слава богу, археологи хорошо поработали в разведках. У нас гигантское количество памятников разведано, но не раскопано, потому что просто не хватает рук. Вот. Поэтому наша страна, ну, если ее не разграбят, потому что есть злобные грабители черные, да, все копатели, еще будет радовать археологов, ну, не знаю, несколько сотен лет 100%. Потому что один памятник может копаться десятилетия, 20 лет легко. То есть это стандартная ситуация, что такой, даже не самый большой памятник копается по 20 лет. Этих памятников у нас разведанных уже даже, но не изученных, гигантское количество. Что касается жизни антрополога, живут
1: Да.
0: антропологи у нас. То есть у нас антропологов не меньше, чем в любой стране Европы на самом деле, а то и побольше на самом деле. Вот. Ну, в Америке, наверное, больше антропологов, чем у нас. Там вообще как-то с наукой повеселее немножко. Но у них некоторые направления отсутствуют напрочь, допустим, росоведение. Вот какие-то там генетика, может быть, у них покруче, потому что у них денег больше, там, эти же реактивы. Да? То есть генетики у нас не глупее, но чисто там ресурсов не хватает. Но, с другой стороны, сейчас почти вся мировая наука, она очень тесно переплетена, поэтому вообще не всегда можно понять, антрополог или там кто-то еще, какой стране он принадлежит. Он мог учиться у нас, работать в Германии, вот он будет наш или немецкий, допустим, да? Или Трингаус, например, да, есть такой великий антрополог, он не наш, как бы, но тем не менее, он изучил практически всех неандертальцев Европы. Вот он чей антрополог. Вот, он изучал все на свете, и не только европейских, там, и шумидар, там, и так далее. То есть сейчас наука международная. А жить у нас можно, живут люди, в общем, как ни странно, я вот живой пример. То есть в плане зарабатывания денег много не сделаешь на антропологии. Ну, так это и на Западе, прямо скажем, не самое доходное место. Антропологов никогда много не было, вообще-то. То есть можно проводить работы по грантам, можно читать лекции, как я, например, делаю, да, можно делать какие-нибудь постдоговора на раскопки погребений, допустим, около монастырей, и антропологи некоторые на этом очень хорошие деньги имеют, или какие-нибудь там охранные раскопки, какую-нибудь трубу газовую кладут, неожиданно, да, какой-нибудь там северный поток, и бац, там по пути оказывается огромное количество стоянок с погребениями. Туда огромные ресурсы вбрыхиваются, потому что газовые компании проще заплатить с их точки зрения копейки каким-то там этим археологам-антропологам, да, чем потом судиться столетиями. Вот. А антропологи, в общем, вполне себе на это могут жить. То есть если вот в таком чисто финансовом плане. В плане публикации, ну, кто хочет, публикуется прекрасно и хорошо себя чувствует. В этом плане у нас даже проще, чем на Западе, на самом деле. Вот. Ну, то есть жить можно, и вполне себе люди живут. И, кстати говоря, антропологи наши, кто хочет, уезжают на Запад, но большинство не хотят, им у нас хорошо.
1: Спасибо. Александр?
2: Да.
1: Александр, скажите, пожалуйста, во-первых, вот вы знаете, вот находят всякие ископаемые находки, вот древние всякие кости, черепа и прочее. А как вот определяют, что это предок вообще человека, а не просто какая-то вымершая древняя обезьяна? Вот умерла она, и все. И вымерла.
2: Ну, знаете, я думаю, что тут Станислав бы гораздо больше рассказал, но подход здесь совершенно такой же, когда проводится экспертиза, допустим, родства. Допустим, когда была экспертиза царской семьи, есть какие-то ныне живущие Романовы, да, и из останков царской семьи тогда выделяли ДНК, например, да, и сравнивали с потомками Романовых ныне живущих. И по каким-то признакам они установили, что это вот это предки, это потомки. Это в случае, если есть возможность оценить генетику. Да, если генетики, значит, генетических маркеров нет, да, если ДНК выделить не удается из останков, если она слишком древняя, то идет аналогичным образом сравнение только по морфологическим признакам. То есть если у нас есть, грубо говоря, находки австралопитеков, потом значит, они там где-то около 2,5 миллионов лет назад, они заканчиваются и появляются какие-то существа, которые живут на этой же территории, которые похожи на австралопитеков, но имеют некоторые признаки, уклоняющиеся в сторону современного человека. То есть чуть более крупный мозг, чуть меньше челюсти. Вот, то логично предположить, что они не с Марса прилетели, а, наверное, все-таки они происходят от тех существ, которые жили на этой, ну, на этой или близких территориях, там, в предыдущем каком-то интервале времени. Если потом там появляются еще более какие-то гоминиды, более крупные, более мозговитые, и мы можем их вот так выстроить в ряд, сравнить между собой и увидеть как бы некую тенденцию, вот, то, наверное, логично предположить, что они какими-то родственными связями, они между собой связаны, хотя понятно, что, строго говоря, в каждом конкретном случае мы не можем там сказать, что это вот прямо вот от этой обезьяны произошел вот этот вот человек умелый. Вот. Но, возможно, у нее были какие-то близкие родственники, которые были на нее похожи. Вот. И, скорее всего, от их потомков действительно произошли более поздние какие-то гоминиды. Станислав может добавить что-нибудь на эту тему более?
1: Да, да, Станислав. И, кстати говоря, добавляю к этой теме еще один вопрос дополняющий. Что, а был ли наш общий, как это вот, был ли ближайший общий предок всех ныне живущих людей Homo sapiens sapiens?
2: Это уже другой вопрос, по-моему.
0: Это немножко из другой серии, да. Но, собственно, сказано все правильно. Ну, чаще генетики у нас нет, то есть палеогенетику научились совсем недавно делать, и в принципе ДНК не сохраняется для времен австралопитеков там, и так далее. Поэтому сравниваются морфологические признаки, некоторые из них достаточно специфичны. Строение, допустим, височной кости или зубов. Ну, тут ограничение главное – это количество материала. То есть обычно мы находим вообще не целый скелет, а какие-то запчасти. Но, слава богу, за 150 лет существования антропологии изучено уже все до каких-то невероятных тонкостей, что часто простому человеку даже и не придумается, что вообще можно изучить. То есть какую-нибудь там дистальную фалангу мизинца можно измерить, оказывается, кучей способов, сделать еще какую-нибудь томографию там мудреную и сравнить по миллиону параметров, с массой других костей и посмотреть, вот эти похожи, эти не похожи, это похоже больше, это похоже меньше. Я сегодня уже показывал график, например, для теменной кости. То же самое можно делать для любой другой, делать комплексы этих сравнений. И эволюция идет неравномерно на самом деле, то есть не по всем признакам будет одинаковая картина, что вообще само по себе интересно. Но комплекс дает нам последовательность потомков предков. Иногда оказываются такие находки, обнаруживаются, которые никуда не пришиваются, и до поры до времени они зависают в пространстве без предков. Ну, потомков у них могло и не быть, допустим, да, предков нет, но, допустим, ареопитеки есть такие обезьяны, вот, в Италии найденные. У них предков внятных, как бы, то есть понятно, что это человекообразная обезьяна, но какая другая человекообразная была предком, нам, честно говоря, не очень-то понятно, потому что не все сохранилось банально. У нас планета большая, и обезьяны, все эти предки людей и непредки жили в разных местах, но при этом мы находим там, где это сохранилось. Где не сохранилось, там не находим. Что касается, кто был предком современного человека, поскольку все современные люди относятся к Homo sapiens sapiens, то и общий предок всех современных людей тоже был Homo sapiens sapiens.
2: Я хотел добавить, я просто вспомнил, как мы с вами, Станислав, были... Слышно меня, Георгий?
1: Да, прекрасно слышно.
2: Что, как мы с вами, Станислав, были несколько лет назад на раскопках в Харькове, и помнится, вы нашли две челюсти, причем они, по-моему, там из разных могил, и у них, у обоих вот определенным образом так зубы скучены, что да. Там, по-моему, то ли резец какой-то, он как бы ушел внутрь, как это называется,
0: краудинг.
2: Ага. И так, Станислав мне показывает эти две челюсти и говорит, вот это с высокой вероятностью родственники. Потому что да. У них у обоих встречается определенный специфический признак. Вот на самом деле не принцип тот же самый абсолютно. Как при только сравнении...
0: Масштаб другой.
2: Да, только масштаб другой. Абсолютно то же самое, как мы можем генетически... Опять же, если мы говорим про генетику, уже даже в криминалистике, там, в суде используется генетическая экспертиза отцовства, там, и родственных связей и прочее, то тоже те же самые принципы используются при определении родства, допустим, человека и шимпанзе, там, других человекообразных и вообще любых живых существ на планете. Вот, то есть наука разработала эти методы, они используются в настоящее время, они, в общем, экстраполируются в прошлое.
0: Вот единственное, что можно маленькое добавить, что это делается далеко не на глаз, вот это обычно, а это чистая математика. То есть это цифры измерения.
2: Да, что важно, что... Да, что
0: доказуемо
2: важно,
0: что... и проверяемо.
1: Угу, спасибо. Александр,
2: да.
1: Еще к вам. Как у вас вообще идет работа над второй книгой? И вообще, хватит ли вообще мифов еще на вторую, а хватит ли на третью? Как с мифами? Дело нынче обстоит.
2: Насчет третьей я пока фантазировать не буду. Над второй я работаю. Книга получается, как мне кажется, интересней, сложней. И писать ее сложнее, потому что у меня самые такие... распространенные популярные мифы в основном попали в книгу первую. А самое такое непростое, сложное, я отчасти из лени, отчасти из таких стратегических соображений отложил на вторую книгу. И вот, и, кроме того, я в процессе написания первой книги набил руку и стал более качественно, как мне кажется, работать над материалом. И из-за этого, как мне кажется, текст получается более интересный, но пишется он медленнее. Вот. И там уже пошли различные довольно специфические вещи. Например, вот сейчас я работаю над мифом, который посвящен... Кстати, Георгий, сейчас я вижу вас вообще на экране. Значит, над мифом работаю, который посвящен так называемой радиационной концепции антропогенеза. То есть нередко на наших мероприятиях и в письмах звучит такой вопрос. А правда, что значит, обезьяны стали людьми в Африке, потому что в Африке было много урановых рудников, или там урановой руды, много радиации, и вот такие получились мутанты, из которых потом получился человек. Вот есть такой замечательный миф. Причем он, судя по всему, он доморощенный советский, российский. В книге 1982 года был описан, и с тех пор пошло-поехало. Вот я с этим мифом разбираюсь, интересно.
1: Угу. Спасибо. Станислав, давайте, пожалуй, по одному еще вопросу. Станислав, вопрос такой. А что там с Homo naledi? Не фальсификация ли это?
2: Конечно.
1: Вот звучит. Уж больно он странный какой-то.
0: Homo naledi, правда, странный. То есть в этом вся прелесть науки вообще, и антропологии в частности, что появляются какие-то неожиданности. Если бы оно все было стандартное, ожидаемое, всем давно известно, никто бы этим, в общем, особо и не занимался. Ну, допустим, сейчас невозможно открыть там еще одну руку у человека. Да? Ну, поэтому как бы руки у нас есть описанные в фантомическом атласе, но в принципе оно как бы уже не интересно так особо. Вот. А вот древних людей еще можно много всяких открыть. Планета большая, времени на это все дело ушло много, миллионы лет, а виды могли возникать и быстро на самом деле. Поэтому на Леди, правда, такого никто не ожидал. Тем более, кстати, до сих пор главная интрига – датировка неизвестна. Вот то, что это подделка, этих Homo naledi изучала огромная группа людей. То есть прошли времена 19 века, когда какой-нибудь там сэр или пэр мог, значит, вытащить там из своего поместья какого-то некую кость и потом пудрить всем мозги, держать ее в личном сейфе и никому не показывать, и только издалека там с трибуны, значит, ей размахивать и говорить, что вот у меня там самый древний человек, допустим. Сейчас такого нет, сейчас это все международные группы, сотни, там, ну, как минимум десятки людей съезжаются на всякие конференции. В принципе, в это на Леди можно приехать, там экспедиция, в общем-то, и есть. Она никуда не делась, раскопки продолжаются. Слепки есть в доступе в электронном, трехмерные модели. Любой может купить себе за 30 тысяч. Чат эти вот слепок, ну, 30 тысяч будет халявенький, но, тем не менее. Вот, то есть, все это есть, все это изучается. Ну, другое дело, что поскольку это описано было только-только недавно, сейчас пока было две таких статьи основных. Это вот главная статья большая и потом про ручки-ножки. Ну, или три, там, что-то было. Вот. Ну, сейчас, я думаю, появятся новые кости из этой пещеры, потому что их там очень нелегко доставать. Просто банально там щелочка очень низенькая, 20 сантиметров. Вот. Но их рано или поздно все оттуда выковыривают, опишут. И это материал еще для десятков лет, на самом деле. Потому что это сравнивать. Рано или поздно найдут способ, как все это датировать, без этого никак не может быть. Вот. И окрестности тоже никуда не девались. То есть, если уж нашли их там, в этой Rising Star, но я сомневаюсь, что это там единственная пещера. Есть другие отложения, будут копать и найдут еще что-нибудь туда. А про то, что это подделка, но столько людей обмануть нельзя.
1: Спасибо. Я бы сказал, что. Продолжение, скажем так. Александр вот как раз недавно был у него ролик про подделки, что можно обмануть, там, не знаю, одного какого-то ученого, не знаю, даже двух. И можно обмануть в течение какого-то непродолжительного периода, но научное сообщество в течение длительного периода обмануть невозможно, потому что выработаны веками некие фильтры защитные от всевозможных обманов. Скажем так, сейчас, ну, это нонсенс некий, возникновение там подделок каких-то, особенно в области антропологии.
2: Нет, теоретически всегда, как бы все возможно, потому что живые люди, их очень много, находок много, теоретически всегда какие-то казусы могут случаться, это подделки, ошибки, все это возможно. Важно, что существует механизм, действительно, который позволяет эти вещи достаточно быстро выявлять. И тем более, когда это высококонкурентная научная среда, когда есть еще школы научные или там группы научные, конкурирующие между собой, они будут просто рады, счастливы поймать оппонента на ошибках. И, ну, и куча примеров тому известно. Вот когда конкуренция в науке низкая, когда есть кто-то, а вокруг него вакуум, вот тут и начинается, к сожалению, часто проблемы с объективностью, с потерей самоконтроля и прочее, прочее.
1: Александр, вопрос, пожалуй, заключительный. А если некто захочет пригласить в вашу передвижную выставку свой город, какие условия для ее проведения он должен будет обеспечить и какие риски он должен будет на себя взять?
2: Хороший вопрос для подведения итогов нашего мероприятия. Я только хочу сначала сказать, ну и надеюсь, Георгий это не забудет, сказать, что нам помогает лаборатория научного видео все это делать, да, за что им большое спасибо. А что касается нашей выставки, то на самом деле есть определенные технические требования, которые у нас оформлены, они достаточно несложные, необременительные. То есть если нас хочет принять какой-то город, то просто должна быть некая площадка, помещение подходящее, и они должны взять на себя оплату транспортировки этого всего и некоторые другие текущие расходы, там страховка, некоторый гонорар небольшой. Если, ну, обычно нормальным считается к открытию пригласить лекторов, устроить какое-то мероприятие, ну, соответственно, нужно оплатить проезд лекторам. То есть там, на самом деле, набор неких условий, он весьма скромный. Но я хочу добавить просто, Георгий, что у нас 2016 год уже весь расписан, и да, начало 2017 года тоже, видимо, расписано, то есть речь может идти уже, наверное, о лете 2017 и дальше.
1: А тиражирование выставки вы же можете сделать? Дубли?
2: Будут деньги, будем тиражировать.
1: Спасибо. Спасибо, уважаемые зрители, уважаемые лекторы. Спасибо, Александр. Спасибо, спасибо. Станислав. Спасибо лаборатории. Да, спасибо лаборатории научного видео, которая нас поддержала и которая помогает и активно участвует в записи прекрасных роликов, которые приносят нам новых зрителей, в том числе. В ближайшие дни запись сегодняшнего эфира, я надеюсь, появится на нашем канале YouTube и также в наших сообществах в социальных сетях. Я хочу еще раз пригласить наших питерских зрителей, или, может быть, кто-то приедет в наш прекрасный город. 21 февраля в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Я хочу сказать, что сегодняшнее онлайн-мероприятие – это первое в серии подобных мероприятий. В ближайшее время мы определимся с темой следующего. Возможно, оно будет происходить именно в формате дискуссии, а не в формате ответов на вопросы. Следите за анонсами на портале anthropogenes.ru, в наших сообществах, в социальных сетях. Еще раз спасибо. До новых научных встреч.
2: До свидания. Спасибо. Спасибо большое.

Ну и конечно же, микропластик, да? Микропластик, еще одна пугалка 24-го года. Почему? Ну просто потому, что уже устали пугать людей другими вещами. Смотрите, что нас уже убивало и не распадалось, не растворялось. ДДТ, например. Но это было когда? Это давно было. Дальше, что у нас были? Фталаты, перфторированные углероды, тефлон, опять же. И куча-куча-куча всего. Оно все в нас погружалось. Там ПМ, естественно, то есть мелкодисперсные частицы, 10,2,5. Это все в нас заходит, внутрь остается в нас, вызывает все болезни. И, в общем, это как бы объяснение всего. Ну, как 42, да, ответ на все вопросы Вселенной. Вот здесь было так же. Каждый из них был своей цифрой. Дошли до микропластика. Почему? Потому что его нашли. Ну, как на него не повесить всех собак? Удобно. Потому что всего остального люди уже не боятся. А вот если им начать рассказывать про пластик, ну, в общем, да, будут пугаться. Хотя бы потому, что, да, давайте так, проблема реально существует. Этого микропластика кругом. Завались просто. Вот у нас слева основные источники, получается. Имеется в виду в животном мире, например. А если мы посмотрим, где конкретно они содержатся, то вы не поверите, но самое большое — это различные пластиковые упаковки, да? Причем в основном это, конечно, будет пищевые, имеется в виду пищевые, лекарственные и прочие. Даже из шин меньше. Что грустно. Но, тем не менее, этого микропластика везде много. И поэтому тут же немедленно его начали притягивать ко всем случаям. Ну, не упустили возможность объяснить им, например, гипертоническую болезнь. Почему? А мы не знаем ее причин. Не, ну я понимаю, что на YouTube есть доктора, которые рассказывают, что мы уже знаем, мы уже ее вылечили, все. Бросайте лекарства, занимайтесь гимнастикой, все пройдет. Сейчас, ага. Но это же очень интересно и свежо. А давайте мы расскажем о том, что микропластик поднимает давление. Причем мы это сделали очень дружно. И зарубежные журналисты, и наши, вслед за ними. И они все ссылались, естественно, на одну и ту же работу, но никто из них ее не читал, я прям сразу говорю. Почему? А просто потому, что давайте мы сейчас ее с вами почитаем. Она простенькая, на самом деле, и очень небольшая. Вот она, это спецвыпуск. Спецвыпуск, как научный редактор, забегая вперед, скажу это. Вот знаете, все, что примерно сходится по теме, туда вот так раз-раз-раз быстренько закрыли и забыли навсегда, что он выходил вообще. Поэтому, видимо, поэтому эту работу сюда и приняли. Дальше смотрим, что у нас здесь. Кафедра медицины, факультет медицины и стоматологии, нормально, частный университет Дунайский. Дальше кафедра эволюционной антропологии, тоже неплохо. То есть прям специалисты. Ни одного токсиколога, ни одного кардиолога, ни одного кого-нибудь еще, кого можно было бы подумать, да? Никого. Ладно, предположим, что они молодцы. Предположим. Ну, нулевая гипотеза такая будет, да? Однако нет. Дело в том, что у них вся когорта 8 человек. 8. То есть 5 женщин, 3 мужчины. 5 женщин, 3 мужчины, да. И, что важно, здоровые. И, что важно, ИМТ у них в норме. То есть у них нет рисков гипертензии. Получается так. Но это еще не все. Дело в том, что их попросили. Важно, да? Их попросили. Пожалуйста, пока вы участвуете в исследовании, пейте меньше воды из пластиковых бутылок и больше из-под крана. И важно, мне очень понравилось, как авторы пишут, некоторые этому совету последовали.